0: обороны противника освободили населенный пункт Шевченковская Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое, Мировка, Омельник, Барвиновка и Васильковка. Противник потерял более 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.
1: Силами северной группировки войск нанесено поражение формированием противника в ряде районов Сумской и Харьковской областей. Минобороны сообщает о ликвидации 245 боевиков ВСУ. Генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями южной группировки войск. Он заявил, что Киев стремится убедить западных кураторов в успехах ВСУ на фронте, распространяя ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области. За последние часы очередные взрывы прогремели в Одессе. В части области действует воздушная тревога. В Минобороны не раз подчеркивали, что наносят удары высокоточным оружием в ответ на атаки на мирное население. Ранее киевские власти призвали жителей Херсона покинуть город. Они отметили, что этой зимой рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в привычном режиме нельзя. Населенный пункт может остаться без света и тепла не на несколько часов или дней, а на более длительное время. Президент России Владимир Путин внес в парламент Северной Осетии 3 кандидатуры на пост главы республики. В списке действующий руководитель региона Сергей Миняйло, зам гендиректора компании Селинга Уголь Олег Варнавин и депутат парламента, директор академического театра имени Тхапсаева Чермен Дудати. Миняйло, который временно возглавил республику в апреле 2021 года, спустя 5 месяцев был избран на этот пост депутатами. Выбор нового главы состоится в единый день голосования 20 сентября во время 54-й сессии парламента Северной Осетии. Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios отверг предположение, будто Россия готовит провокацию против НАТО. Он заявил, что вообще не обеспокоен и не видит в этом проблемы. Также американский лидер назвал поездку директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву обычным делом и выразил недоумение в связи с ажиотажем СМИ вокруг этого визита. По словам Трампа, глава ЦРУ регулярно видится с российским коллегой раз в полгода или год. У них хорошие отношения, ничего необычного в этом визите не было. При этом позже в овальном кабинете Трамп отказался обсуждать с журналистами, передавал ли Рэдклифф какие-либо послания. Однако он еще раз четко повторил, что Россия нападать не будет. Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков также заявлял, что сообщения Запада о планах России напасть на страны НАТО являются страшилками и не имеют ничего общего с реальностью. Референдум в Швейцарии по законопроекту о нейтралитете, намеченный на 27 сентября, может привести к отмене действующих антироссийских санкций, как заявила представитель швейцарского МИДа Леа Цюрхер в интервью газете «Известия». В случае принятия инициативы Берн лишится возможности присоединяться к санкциям против стран, участвующих в вооруженных конфликтах. По ее словам, это коснется ограничительных мер Евросоюза, вводимых в отношении России с февраля 2022 года. Положение законопроекта предполагает не только отказ от новых ограничений, но и пересмотр уже действующих санкций. Напомню, ранее Швейцария присоединилась к ряду мер 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. В Гааге не стало Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. После перенесенных инсультов его состояние резко ухудшилось. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Семья и власти Сербии добивались его освобождения из тюрьмы для лечения, но суд отказал. После того, как глава правящей партии Республики Сербская Милорад Додик обвинил Гаагу в умышленном убийстве, трибунал распорядился провести расследование. Посольство России в Сербии выразило соболезнования семье Младича в связи с его смертью. Теплая погода в столичном регионе задержится до первой декады сентября. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его мнению, в воскресенье в Москве возможны локальные ливни. В пятницу, возможно, обойдется без дождей.
2: В Москве в пятницу-субботу существенные осадки маловероятны, и в полуденные часы столбики термометров будут колебаться около отметки плюс 20. В воскресенье и вторник в мегаполисе не исключены локальные ливни, но они не помешают воздуху прогреться до плюс 22-24. По предварительным прогнозам, теплая погода в центральной России задержится и в первую декаду сентября.
1: Туман с видимостью 200-700 метров накроет Московскую область ночью и утром в пятницу, сообщили в пресс-службе МЧС. Ведомство просит граждан сохранять бдительность в данных погодных условиях. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов обозначил цель красно-белых на текущий сезон. Цель на сезон не менялась, выиграв кубок. Очень странно «Спартаку» было бы ставить цель ниже чемпионства. Качество есть, ресурсы есть, приводит слова Некрасова интернет-портал Матч ТВ. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей. Причина – систематическое оскорбительное поведение. Такое наказание по итогам матча 5-го тура РПЛ «Балтика-Рубин» вынес контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Как стало известно «Спортэкспрессу», «Балтика» не намерена обжаловать решение КДК. ЦСКА объявил о пролонгации сотрудничества с Данилом Круговым. Стороны подписали контракт до лета 2029 года с возможностью продления еще на сезон. Россиянка Мария Жовнер стала серебряным призером на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в Амстердаме. В соревнованиях одиночек легкого веса 24-летняя россиянка стала второй на дистанции 2000 метров. Российский боксер Дмитрий Бивол проведет бой с британцем Каллумом Смитом за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Об этом сообщил президент WBO Густаво Оливьери. Стороны согласовали дату и место проведения боя, которые будут объявлены позднее. И в завершении вновь о футболе. Ливерпуль договорился с ПСЖ о трансфере нападающего Брэдли Барколя, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается об устной договоренности с первоначальным взносом в 117 миллионов евро. Еще 23 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. А «Барселона» объявила о трансфере вратаря Фенербахче Доминика Ливаковича. Каталонский клуб и 31-летний серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира подписали контракт до 30 июня 2030 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным центров области, в Магадане сегодня днем до плюс 13 градусов, переменной облачности без осадков. В Челябинске до плюс 15. Также осадков не ожидается. Небольшой дождь пройдет в Иркутске, там 22 градуса тепла. В Вологде плюс 15 без осадков. В Оренбурге до 22 градусов поднимутся столбики термометров. В центре Поволжья осадков не будет, в Нижнем Новгороде плюс 15, в Волгограде до 25 градусов тепла, в Сочи еще теплее, до плюс 27, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге и Москве в утренние часы дымка и туман, возможны в городе на Неве небольшие осадки, до плюс 20 градусов, такая же температура и в столице. Ветер будет слабым, почти штиль, атмосферное давление меняться не будет, в Москве оно превысит норму. Сейчас в столице плюс 11, ясно, осадков не наблюдается.

0: Добрый день, великий народ. На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Здравствуйте, Сан Саныч.
1: Добрый день, друзья.
0: Александр Александрович, можно купить один мощный трактор и разделить его лошадиные силы на гектары, а другое дело – это купить десяток мелких тракторов. На какую технику? И есть ли вообще спрос на технику малой мощности?
1: Один мощный трактор или много маленьких? Вообще, если посмотреть на парк, у нас две трети парка тракторного – это машины до 100 лошадиных сил. Слишком много всяких обеспечивающих, сопутствующих мероприятий, которые идут не только в поле, но и вокруг поля, которые требуют этого уровня мощности машин. Поэтому, конечно, ударная группировка, если так можно сказать, полевой техники – это те самые там 250, 350 и 400 лошадиных сил. Но доля в общем парке подобной техники, как правило, ну там, может быть, 30 или даже чуть менее процентов. Поэтому любые машины, конечно, нужны, естественно, важны. Мы-то в основном концентрируемся на том пробеле, который мы имеем, вот, то есть 300 лошадей, может быть, чуть больше, цельнорамные, да, которые могли бы заменить полноценно импорт. И вот в этом месте, конечно, там государство в том числе должно внимание этой нише уделить. Потому что все остальное, вот это небольшое по мощности, вполне закрывают наши белорусские коллеги уже многие десятки лет.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Комплекс для круглогодичного выращивания осетровых открылся в городе Калтане в Кемеровской области на базе тепличного хозяйства по производству овощей. Современная установка замкнутого водоснабжения обеспечивает биологическую безопасность рыбы и позволяет полностью контролировать микроклимат. В планах строительство котельной, мини-ТЭЦ и вот второй очереди тепличного комплекса. На полную проектную мощность 40 тысяч мальков в год предприятие должно выйти во втором квартале следующего года. Всего в Калтане будут производить до 20 тонн осетров в год. Свои мастера и виртуозы, конечно же, есть в каждом деле. Даже вспахать поле не такая уж и простая задача, как кажется на первый взгляд. Сергей Захаров из Пензенской области стал победителем конкурса на звание лучшего пахаря России. Конкурс прошел в Минеральных Водах. Мастерство вождения колесного трактора с двухкорпусным оборотным плугом продемонстрировали 48 финалистов из разных регионов России, а также из Белоруссии и Кыргызстана. Работа пахарей оценивалась по 14 критериям, в том числе таким, как равномерность борозд, соблюдение заданной глубины вспашки, аккуратность первой и последней полосы, общее качество оборота пласта. В финале каждый участник должен был за 3 часа обработать участок площадью в 1500 квадратных метров. Сергей Захаров побеждает в конкурсе пахарей уже в третий раз. Ему присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Пензенской области». В связи с высоким урожаем винограда в этом году на Кубани, он должен вскоре подешеветь. По прогнозам Роскачества, закупочная цена может снизиться со 120-140 рублей за килограмм до 80 или 100 рублей. Ожидаемый урожай винограда в Краснодарском крае в этом году до 250 тысяч тонн. Повышенная влажность и выпавший град на ряде участков этому не помешали, потому что в большинстве хозяйств были своевременно и качественно проведены противогрибковые обработки.
3: Крестьянская застава.
0: В гостях на «Крестьянской заставе» Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Машиностроительные корпорации на Западе называют себя фуллайнерами. Они производят полный спектр машин от гигантов 500 и выше лошадиных сил, вплоть до малых и средних, и до шлейфа прицепных агрегатов, и даже педальных тракторов для детей. Все это под единым брендом. Могут ли наши заводы похвастать тем же самым?
1: Ну, у нас есть пример, который вполне может называться фуллайнером. Это «Россельмаш». Довольно широкая линейка машин. Я не могу сказать, что уж совсем прям все, но, тем не менее, это десятки видов техники и еще больше вариантов моделей. Пример, вот он развивался на наших глазах там, за последние 20, может быть, 30 лет, и, наверное, пока вот он единственный. В целом, надо отметить, что сам по себе этот путь, он очень понятный, да, для любого производителя похвальный, потому что таким образом ты продвигаешь бренд как полноценного партнера, способного обеспечить тебе весь цикл производства. Ну, одновременно, естественно, ты принимаешь и ответственность за весь тот шлейф машин, который ты предлагаешь. И, наверное, было бы хорошо, если бы у нас в России не одно только это имя было бы, была бы все-таки полноценная конкуренция и в плоскости фуллайнеров, что, наверное, стимулировало бы одного другого.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Весной 2024 года, впервые за последние полвека, в нашей стране, в Ростове-на-Дону, был открыт тракторный завод полного цикла. Вот что рассказал мне по телефону директор департамента технического маркетинга компании «Ростсельмаш» Александр Коновалов.
5: Это большой тракторный завод, который рассчитан на производство до 5000 единиц в год тракторов разной мощности. Это машины классические, это машины с сочленной рамой, то есть машины от 150 до 620 лошадиных сил. То есть такой большой диапазон мощности этот завод может выпускать в потенциале. И в этом году проходит испытание новых машин. Другой завод, который мы открыли, это завод по производству трансмиссий, новая динамика, так называемый завод, на котором выпускаются и трансмиссии, и коробки передач. И это направление рассчитано на то, чтобы мы будем выпускать и обеспечивать себя коробками передач и трансмиссиями полностью, быть независимыми. Для нас это важно, потому что это ключевой компонент в независимости компании от поставщиков.
6: А до этого трансмиссии были где-то сторонние, да, приходилось докупать?
5: Да, мы покупали, да, это покупная позиция, а задача быть независимыми, потому что ключевых компонентов должно быть у нас. Это наша политика, наша стратегия. Понятно, что нет смысла делать самим двигатели, которых выпускаются там сотнями тысяч в год, при нашем объеме там до 10 тысяч в год, да. Но вот такие ключевые компоненты, где важно и разработка, и скорость, и, скажем так, секрет фирмы важен, это важно иметь производство именно у себя. И третий завод – это завод по производству прицепной навесной техники. Отдельный завод в Таганроге построили вместе с испытательной площадкой рядом с ней, которая будет выпускать и выпускает уже прицепную и кормозаготовительную технику. Потихонечку мы так расположились в Ростовской области с тем, чтобы и логистика была несложная, и, в принципе, это ключевое ядро для остальных регионов, с тем, чтобы можно было окружать в ключевые регионы продаж техники.
6: А вот тракторный завод первый где территориально находится?
5: Он находится в Ростове-на-Дону, на территории бывшего завода копнителей для наших комбайнов зерноуборочных. Был капитально отремонтирован, полностью, скажем так, построен с нуля.
6: Я знаю, в нашей программе говорили, что прицепное оборудование все-таки выпускают многие предприятия, а вот самодвижущиеся трактора, комбайн – это вот та крупная техника, которая в России, к сожалению, в недостатке. Да? И мы раньше пользовались западной техникой, которая сейчас стала запредельно дорогой. А сейчас Китай поджимает нас, да, но вот в Петербурге есть. Да. То есть тут вам как бы полное поле деятельности. Какие наиболее интересные, может быть, самодвижущиеся трактора, мощные там или комбайны вот сейчас есть в вашей линейке?
5: Хороший вопрос. У нас линейка сейчас по тракторам включает в себя мощность 430-405 лошадиных сил. Здесь выбор двух моделей и обусловлен двумя поставщиками двигателей. Это называется RSN-2400. Мы эту машину выпускаем в новой модификации уже 3 года. Вдобавок к этим высокопроизводительным тракторам у нас есть собственная производственная площадка по изготовлению и прицепной техники, и навесной техники, и прочей обрабатывающей техники. То есть мы нашим клиентам предлагаем шлейф техники. Не просто трактор, да, сам по себе. Предлагаем шлейф техники для обработки, для посева, для подготовки к культивации. И не мое этого, у нас также есть и зерноуборочные машины 3-го класса, 4-го, 5-го и до 8-го класса производительности. Это получается, по сути, такой комбайн-завод на колесах, который обрабатывает скошенную массу, обмолачивает ее, получает чистое зерно, на выходе дает солому, и они отличаются между собой, эти классы, по производительности. То есть 3-й класс – это получается самая маленькая машина, допустим, 10 тонн в час, и машина 8-го класса – это машина 50 тонн в час, получается. Представьте, что один современный комбайн может накормить в течение года года город 100 тысяч человек. Я про хлеб говорю.
6: И управляет таким комбайном один человек всего, да?
5: Да, да, один человек управляет одним комбайном, работает, безусловно, в кабине современной. У него есть климат-система. Здесь и полностью бортовой компьютер. Он помогает, подсказывает, что нужно сделать. Вы видите на экране компьютера полностью техпроцесс, контролируете техпроцесс. И руководитель хозяйства, может быть, главный инженер, может смотреть за работой машины, все ли в порядке, требуется ли, допустим, какое-то вмешательство в работу машины, подсказывает вам. И это просто инструмент контроля в современных условиях, контроль за работой парка техники, насколько эффективно используется ваша техника.
0: Я напоминаю, сегодня в гостях на «Крестьянской заставе» Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Ощущение, что рынок сельхозмашин в России поделили Беларусь, Китай, Индия и Россельмаш с кировцем. Я ошибаюсь или нет?
1: Да нет, в целом все так. Я, может быть, немножко осторожно бы сюда, в этот список, вносил бы Индию, потому что действительно там, ну, как и в Китае, собственно, очень много, если не сказать практически все, довольно специфические машины и, как правило, малой мощности, потому что они нацелены на локальный рынок и вот этих очень мелких фермеров. А в остальном, да, то есть у нас, на самом деле, если мы возьмем основные ниши продуктов, отечественное плюс белорусское производство – традиционно уже много лет занимает там 70-80 и больше процентов, если мы в штуках считаем, не в деньгах. И сюда добавился Китай, вот заместивший большую часть поставок из западного мира. То есть поставки из Европы и Америки, конечно, все еще есть, там тоже есть свои интересные изменения, но, тем не менее, они кратно ниже тех значений цифр, которые мы видели в последние там 10-15 лет.
0: Еще вопрос. Зачем сертифицировать технику, которая продается во всем мире? И сколько стоит эта сертификация, и сколько времени она занимает, и как она отражается на финальных ценах?
1: Хороший вопрос. Он действительно у довольно большого количества участников рынка вызывает вопросы. По крайней мере, все, что касается больших западных корпораций, но эти имена мы все знаем, которые работают по всему миру, и они вынуждены удовлетворять требования. Но мы прекрасно себе отдаем отчет, там сотни, а часто и двух сотен стран. И в их интересах, конечно, делать сразу тот продукт, который соответствует всем этим требованиям по самой верхней планке, зачем мы их продолжаем перепроверять. А вот тут я бы, наверное, государству бы обратил этот вопрос, зачем мы это занимаемся. Я могу себе представить ситуацию, когда нам нужно посмотреть повнимательнее на тот же индийский трактор, допустим, или, может быть, там, турецкий или иранский. Да, потому что...
0: Уже иранские появились, да?
1: Да, иранские тракторы есть. Не могу сказать, что они себя в России нашли, но они, тем не менее, есть. Они себя обеспечивают этими машинами. И причина здесь очень простая. Не потому, что они плохие. Они, наверное, хороши для того рынка, где они производятся. Но чаще всего основной сбыт осуществляется на своих родных рынках под свои там созданные правила. И вот в этом месте...
0: Ну, как правило, без кабины, да? Без кондиционера,
1: да,
0: соответственно.
1: Как правило, да. Они могут быть из кабины еще и там вполне соответствовать тому, что мы от них ждем. Но еще раз повторю то, что они играют по правилам своего рынка. То есть, как обычно, мы слышим в переговорах с этими поставщиками, ну, там, может быть, 10, там, максимум 20% уходит в какие-то другие страны, не самые развитые, как правило, какие-то соседние, близлежащие. И, учитывая строгость наших подходов, конечно, нам, наверное, было бы неплохо эту практику продолжать, но не по отношению к всемирно признанным производителям.
3: Свое дело.
4: Воронежский завод по производству прицепной техники компании «Коблик Групп» на сегодняшний день, наверное, самое молодое сельскохозяйственное предприятие в стране. На днях заводу исполнилось полгода. О том, как идут дела, мне рассказал коммерческий директор по прицепному направлению Игорь Гудулин.
7: На текущий момент производственная площадка наша новая целиком полностью работает. Мы полностью оснастили площадку необходимым оборудованием, сделали полный цикл производства и прицепных машин, и оборудования для орошения полей. И на самом деле производственная площадка – это целый завод, чтобы клиент, непосредственно фермер, который работает на них в полях, он от начала, скажем так, от раскроя металла и до готовой машины посмотрел все производственные процессы и убедился в том, что мы на каждом этапе качество производимого продукцию уделяем большое внимание.
6: Это мне напомнило сейчас модная тема, когда в ресторанах дорогих человек приходит, заказывает мясное блюдо и за стеклянной витриной видит, как это блюдо готовится. Вот нечто подобное у вас происходит?
7: Знаете, примерно так, но, как правило, клиенты приезжают до того, как мы начинаем производить машину непосредственно для него.
6: А что, может клиент в процессе ознакомления, допустим, какой-то внести коррективы? Ну, скажем, сказать, что вот тут вот мне хорошо бы, чтобы было так-то, тут по-другому чуть-чуть, да? Или все-таки вы ставите перед фактом, что вот ваша будущая машина, вот смотрите, как она делается. В чем смысл приезда на потенциального покупателя на стадии до еще создания самой машины на заводе?
7: В данный момент смело скажу, что мы даже используем нашим конкурентным преимуществом. Благодаря конструкторскому бюро и системам, которые сейчас настроены на нашей новой площадке, мы достаточно быстро можем внедрять любые модернизации. То есть не забирая какие-то огромные там талмуды с конструкторской документации каждого производственного поста, наша электронная система позволяет внедрить какое-то изменение, достаточно быстро донести до каждой точки на производственной площадке. Именно поэтому мы с клиентами постоянно общаемся на тему модернизации. Если клиент говорит, мне нравится ваша машина, но я хотел бы видеть вот ее немножко по-другому, хотел бы видеть, чтобы она открывалась по-другому, чтобы высота выгрузки была другая, чтобы ширина была немного другая. Различные нюансы, потому что и технологии по-разному развиваются, и клиенты технику подстраивают под свои технологии. На примере бункера-перегрузчика, в принципе, я участвовал при создании данной машины с самого начала. Мы сделали первый прототип, отвезли фермеру, отвезли на среднее предприятие, отвезли крупную холдинговую компанию. И от каждого потребителя, да, а это, ну, собственно, предприятия разной величины, мы получили различные комментарии. Впоследствии каждый комментарий был учтен и внедрен в серийное исполнение. Но даже после этого клиент, приехавший на завод, увидев, как мы производим нашу машину, уже в переговорной комнате, сказал, я вот у иностранного представителя видел вот такую вот фишечку в виде защиты, которая закрывает выгрузную трубу от попадания воды при дожде, и мы, собственно, эту защиту установили в нашу базовую комплектацию. Первым, естественно, клиентом, который приобрел машину с данной опцией, был этот клиент, а впоследствии сейчас эта опция применяется у нас в серийном исполнении на каждой машине.
0: Я напоминаю, сегодня в гостях на «Крестьянской заставе» Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Скажите, пожалуйста, а вот как влияет на цену утилизбор? Она ведь растет, цена, да?
1: Конечно, растет.
0: Вот. А приходилось ли вам видеть, каким образом утилизируется трактор или комбайн?
1: Ну, у нас, на мой взгляд, как не было, так и нет полноценной индустрии утилизации техники. Это не значит, что ее совсем не утилизируют. Но вот именно как экологический проект с серьезными игроками, куда бы мы ежегодно отправляли бы 1000 машин на полноценный разбор и утилизацию, все еще не сложилось, да и, наверное, такой выраженной задачи все еще не стоит, к сожалению. Утильсбор, я бы сказал, что исполняет в основном функцию фискальную. Не могу сказать, что он блестяще с этой задачей справляется. Мы очень редко, но слышим, да, о недоборе тех плановых цифр, которые стояли на тот или иной налоговый период. Ровно точно так же, как и это не является выраженным стимулом для создания чего-то нового. У нас, в принципе, инструментарий, если посмотреть на госрегулирование, направлен на поддержание того, что есть. И вот утильсбор, он тоже, по большому-то счету, пытается закрыть какие-то ниши, не создавая предпосылок для их наполнения собственными продуктами. Поэтому, да, цена растет. У нас есть план до 30-го года, как он будет повышаться. В цене импортных машин иногда это уже и 15, и 20, а то и почти там, 25% в зависимости от модели. Продолжаем платить, аграрии продолжают платить, что, наверное, немножко грустно в условиях, когда, очевидно, альтернативы и нет.
0: В конечном итоге и потребители продолжают платить, покупатели, имеется в виду, которые сходят в супермаркет и смотрят на ценники.
1: В конечном итоге, да, мы за это за все платим.
3: Экономический механизм.
4: Принцип работы любого комбайна в общем и целом одинаков. Жатка рубит колосья, они всасываются в перерабатывающее отделение, молотилка выбивает зерно, которое через сито попадает в бункер. Навесной прибор-автомат, контролирующий качество этого зерна, разработали эксперты компании «Когнитив Пилот», рассказывает директор по маркетингу Айрат Зарипов.
8: Вот здесь у нас барабаны, то есть если их чуть-чуть ближе сделать к вот этому ситу, то у нас будет получаться мука. И если чуть расширить, у нас будет очень много сора. Задача механизатора вот этот момент сидеть и отслеживать. Он посмотрел в бункер сзади, ну, вроде нормально, вот, вроде мало мусора, все хорошо, да?
9: Если много, приподнял, да?
8: Ну, если много, да, чуть-чуть приопустил. Если слишком мука получается, чуть приподнял. И он за этим практически не следит. Урожай он получает уже на выходе. Вот что получилось, то и получилось. А современный фермер, ему очень важно понимать, что он там насобирал, то есть и повысить урожайность. Сейчас очень низкая цена на пшеницу, на зерно, то есть здесь очень важно как раз не терять, чтобы было минимум потерь и максимум урожая. Вот. И наша система как раз отслеживает эти вот все параметры, то есть и качественные показатели, габариты, влажность, битость, сорность и температура зерна. То есть с помощью вот этой вот, ну, так, коробочки, да? Это у нас модуль оценки качества зерна. Как он работает? То есть он устанавливается на элеватор комбайна, по которому поднимается у нас зерно в бункер. Сюда засыпается у нас зерно, отсюда оно обратно высыпается. И вот здесь у нас есть моментальная, получается, фотография. Вот тут, и дальше мы ее с помощью искусственного интеллекта оцениваем, какая у нас битость, сорность, температура и влажность на текущий момент зерна или культуры, которая там у нас собирается, комбайн. Дальше с помощью вот модуля определения уровня, вот это у него такие длинные штуки, они ставятся в бункер комбайна, мы определяем, насколько заполнен бункер и какая урожайность на каждой конкретной точке.
9: А вот эту информацию видит на мониторе механизатор у себя,
8: да,
9: где-то в комбайне,
8: верно.
9: Да?
8: Вот у него такой автопилот. И дальше мы даем непосредственно механизатору, что сделать. То есть уменьшить зазор, увеличить зазор. То есть идет большая битость. Или, наоборот, большой сор, да, как бы сорность высокая. Рекомендуем уменьшить или увеличить. Как бы здесь у него постоянно выскакивают рекомендации. Если он не следует этим рекомендациям, то фермеру идет сообщение о том, что механизатор собирает урожай неполный. Информация выдается сразу в онлайне, и фермер уже видит в онлайне, какой у него урожай.
9: И это ставится практически в кабину вот на любой комбайн, любой марки, да?
8: Ну, по сути, да, на любой комбайн. Да, совершенно верно.
0: Александр Александрович, какие перспективы у нашего машиностроения, когда светлое будущее настанет?
1: Перспективы, я бы сказал, у нас хорошие. Вообще о перспективах легко говорить всегда. То есть это вот про завтра...
0: Самый приятный вопрос, да?
1: Абсолютно. Про завтра трудно сказать. А как будет через 5-10 лет, это мы хорошо умеем себе рисовать картину. Конечно, страна у нас аграрная. Конечно, у нас нет другого пути, кроме как становиться основной точкой производства сельхозпродукции, ну, на уровне как бы всей планеты, чего уж тут скромничать. И, безусловно, вот та проблематика... парка неосвоенных земель, которые мы сейчас имеем, проблемы кадров на селе, ставят остро, и этот вопрос будет с нами оставаться. Использование современных, хороших, добротных, производительных, эффективных машин в полях. Поэтому, конечно, далеко глядя, у нас все должно быть хорошо. И все предпосылки для этого тоже имеются. Ровно точно так же, как и надо отметить те трудности, с которыми мы все еще живем. Да, у нас никуда не делся вопрос компонентной базы, о котором мы говорим уже, я не знаю, сколько, 10-15 лет, уже очень давно. И вот он со скрипом еле-еле начинает каким-то образом проворачиваться, хотя темпы, конечно, очень сильно отстают от тех же наших китайских коллег, которые штампуют новинки, причем настолько интересные, то есть невиданные, я бы даже сказал, чего не существовало там 2-3 года
0: назад. Вообще в мире не было, да?
1: В мире вообще не было. Ну, вот как гибридный трактор, например, да, средней мощности, там, в районе 300 лошадей. Тут они большие молодцы, это надо признать, и нам вот до этих темпов, конечно, еще надо очень сильно постараться, и начинать надо, конечно, с базовых вещей, то есть это тоже не секрет, то, что у нас и инженерная школа хромает, да, и подготовка этих специалистов, и полигонная история, когда мы катаем старательно, да, не один месяц машины, прежде чем они уйдут в серию. Есть проблемы и с металлом, и со станочным парком, тем более собственным станочным парком, нашим, российским, да, это тоже отдельная большая проблема. Ну, наверное, дорогу осилит идущий. То есть, если мы начнем когда-нибудь этим действительно серьезно заниматься, то самое светлое будущее, оно придет.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов. Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году у меня юбилей, а значит, у моих одноклассников и однокурсников тоже. Так что уже полгода непрерывно хожу по ресторанам и придумываю всякие неожиданные подарки моим друзьям. Но юбилеи бывают не только у людей. Например, в этом году исполнилось 40 лет термину «графен». Вот давайте о нем и поговорим, тем более, что действительно есть о чем. История этого удивительного материала началась в тот момент, когда люди придумали использовать графит для письма. Случилось это в средние века. Откуда они брали графит? Ну, из земли, конечно. Месторождения графита разбросаны по всему миру. У нас в России с графитом тоже нет проблем. Его значимые месторождения есть в Бурятии, в Еврейской автономной области, в Хабаровском и Красноярском крае, а также в Челябинской и Свердловской областях. В мире каждый год потребляют почти 1,5 миллиона тонн этого замечательного минерала. Впервые графит, как самостоятельный минерал, описал Конрад Гесснер в своем трактате о минералах почти 500 лет назад. А 250 лет назад знаменитый шведский химик Карл Вильгельм Шейли доказал, что графит представляет собой разновидность

представляет собой стопку тонких слоев, сложенных из атомов углерода в виде пчелиных сот. Связи между слоями слабые, поэтому при письме слои легко отделяются друг от друга, отшелушиваются и оставляют на бумаге следы. В середине прошлого века физики принялись активно изучать эти графитовые слои, но изучать чисто теоретически, на моделях. Они были совершенно уверены, что невозможно заполучить отдельный графитовый слой толщиной в атом углерода. Да и не будет он существовать в изолированном состоянии, считали физики. Вот, кстати, именно 40 лет назад этому атомарному слою графита присвоили имя графен. И правильно, у всего должно быть свое имя и название. Однако появление нового термина нисколько не прибавило оптимизма физикам. Они были по-прежнему уверены, что невозможно вычленить вот этот отдельный графитовый слой толщиной в один атом углерода. Ну вот просто невозможно, и все тут. Но в нашем дивном мире возможно все, что может придумать человек. И это в очередной раз доказали наши физики, выпускники Московского физтеха. Кандидат физмат-наук Андрей Константинович Гейм и его ученик Константин Новоселов. В 2004 году, будучи сотрудниками Манчестерского университета, они получили живьем чистый атомарный слой графита, то есть графен. Причем получили с помощью невероятно простой манипуляции. Они взяли клейкую ленту, наложили на поверхность кристалла графита, а потом резко оторвали его. Вместе с лентой от кристалла оторвалось несколько атомных слоев графита. Теперь на этот скотч наложили новую ленту, оторвали, и получился уже слой потоньше. И так это делали до тех пор, пока не остался одноатомный слой. Это и есть графен. Этот смешной метод Гейма и Новоселова получил наукообразное название «механическое отшелушивание» и тривиальное, то есть народное название «метод скотча». Графеновый лист в 300 тысяч раз тоньше листа бумаги. Но этим физиков не испугать. У них есть сканирующий туннельный микроскоп и атомно-силовой микроскоп, которые позволяют рассмотреть графен. Физики по всему миру бросились изучать свойства этого двумерного материала. Они спинным мозгом чуяли, что графен может принести новое открытие и много пользы. Прошло немногим больше 20 лет с момента выделения графена в чистом виде, а количество научных публикаций приближается к 230 тысячам. Это настоящий графеновый бум. 10 лет назад каждый день выходило по 40 новых статей об исследовании графена и его свойств. Лидеры здесь – Китай, США и Южная Корея. А что Россия? На нашу долю в море публикаций о графене приходится всего 2 с небольшим процента. И это вполне закономерно, увы. Лидеры списка Китая и США тратят на науку гигантские деньги, во много раз больше, чем в России. А без финансирования естественные науки развиваться не могут. Нужны новейшие приборы, а они дорогие. Тем не менее, у нас есть лаборатории, где активно занимаются графеном. Ну вот, например, в Северо-Восточном федеральном университете имени Амосова в Якутске, в Институте физики полупроводников имени Ржанова в Новосибирске, в физтехе, в Сколтехе и Институте общей и неорганической химии имени Курнакова в Москве. Так чем же так хорош этот графен? Он оправдал ожидания физиков? Он действительно оказался необычным и многообещающим? Да, действительно. Ну вот судите сами. Во-первых, оказалось, что у графена, этого ничтожного ажурного листочка, феноменальная прочность. Он примерно в 200 раз прочнее стали, при этом он легкий и гибкий. То есть это самый прочный из известных материалов. Но при этом он может растянуться на 20%. А отсюда прямой путь к гибкой электронике.
Во-вторых, у графена феноменальная электропроводность. Она тоже превосходит все известные материалы. Подвижность носителей заряда в графене исключительно высока, поэтому он идеален для высокочастотных транзисторов и других электронных компонентов. Теплопроводность графенов также находится на рекордном уровне и значительно превышает показатели той же

0: меди, скажем, да, или других традиционных материалов. Наконец, и оптические свойства графена тоже уникальны. Он практически прозрачен в видимом диапазоне, поэтому прозрачные электроды и дисплеи – это работа для графена. А есть ли какие-то конкретные применения графена на практике? Вот уже сейчас, сегодня, есть. Вот, например, графен начали использовать как функциональную добавку, чтобы лучше и быстрее охлаждать процессоры смартфонов. Добавляют графен также в диафрагмы наушников или динамиков, чтобы улучшить передачу звука. Он снижает нежелательные вибрации, поэтому звук становится чище. Конечно, самый массовый продукт – это Powerbank. Производители говорят, что он заряжается за 20 минут. Графен есть в теннисных ракетках, поэтому они весят на 300 граммов меньше, чем обычный, а сила удара та же. Графен добавляют в бетон, чтобы усилить его прочность. Вообще с графеном все еще связаны большие планы. Из него планируют делать дешевые солнечные батареи, присняющие устройства для морской воды, гибкие дисплеи и сенсорные экраны, сверхпрочные бронежилеты, сверхчувствительные микропроцессоры, элементы для беспилотников космических ракет, телефоны с бесконечной зарядкой, умную одежду. Ну, в общем, всего не перечесть. И, конечно, использование в медицине – тоже предусмотрено. С помощью графена собираются диагностировать и лечить рак и тестировать новые лекарства. Но можем ли мы сказать при этом, что графен изменил нашу жизнь? Нет. Во-первых, он все еще очень дорогой. 1 грамм чистого графена, который используют в электронике, стоит около 28 миллиардов долларов. Во-вторых, массовое производство графена пока не налажено, потому что нет дешевых технологий. Так что, несмотря на уникальность и взрывной рост исследований, графен не изменил мир. Возможно, пока, потому что сегодня экономическая целесообразность против него. Впрочем, нет сомнений, что дешевые технологии для массового производства графена обязательно появятся. Технический прогресс неудержим.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». В центре внимания специальная военная операция.
2: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
3: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
4: С 5 класса мечтала о своей группе.
3: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
1: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
5: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ.
6: В предыдущих выпусках мы говорили о двух системах политической власти киевской эпохи. В системах, разделяемых Любичским съездом 1097 года, то есть самым рубежом XI и XII веков. Первая долюбическая система обычно называется лествичной, а лествицей называется система переходов князей между большими городами и их землями по мере выбывания членов княжеского рода. Вершиной этой системы оставался Киев. отчинная система, созданная Любичским съездом, постепенно утвердившаяся после его приговора в XII веке, каждый додержит отчину свою, предполагает становление местных династий. Смоленские остаются смоленскими, черниговские – черниговскими, суздальские – суздальскими князьями. Этим двум порядкам отвечает система градоустроения, в сущности, просто формы древнерусских городов, их структуры. Раздельное существование детинца и посада, то есть двух обвалованных городских частей, разделенных часто рвом, часто не имевших общей стены, разделенных мостом. Эта система соответствовала больше первому периоду, когда князь был приходящий, переходящий, а общество, возглавляемое вече и старшими городскими мужами, помещалось во второй городской части, собственно, в посаде. Между ними заключался ряд договор. Когда князь уходил, общество оставалось на месте. Второй возраст, который мы можем назвать Любичским, возраст отчинного права, предполагает, что эти две раздельно существующие городские фигуры постепенно сливаются в некоторую грушевидную или каплевидную фигуру. Средостение между ними, то есть буквально средняя стена, или ров с мостом, теряют свой смысл. Князь становится местным, его семья становится местной династией. Он больше никуда не уйдет. Он еще сосуществует с местной властью, с вечевой властью, с представителями города. Но и эта ситуация будет эволюционировать. Поэтому такое большее единство детинца и посада, их постепенное слияние – это естественный процесс после приговора Любичского съезда и после становления отчинного права. Можно вспомнить Московский Кремль, где государев двор находится внутри, но Кремль не замок государя. Кремль и есть первая городская часть, сумма княжеского детинца с первоначальным посадом. Княжеский двор в Московском Кремле занимает по-прежнему угловое положение. Это его историческое положение на мысу Неглинной в районе Боровицких ворот. Оружейной палаты расширяется от этого угла на территорию нынешнего Большого Кремлевского дворца, но не изолируется от остальной городской части. Соборная площадь – это городская площадь. На нее выходят царские парадные палаты, Грановитая палата, Красное крыльцо, парадные всходы дворца, придворный Благовещенский собор с его лестницами. Это очень открытая, очень демократическая структура. Не замок против города, не город против замка, как на Западе, а город с государевым двором внутри. Вернемся в Киев, XI-XII столетий. Как отображалась эта коллизия, эта перемена политической системы в градоустройстве Киева? В сущности, речь идет о проблеме постановки княжьего двора, известного еще как Ярославов или Ярославль двор, как Великий двор и Великий Ярославов двор. Сначала он упоминается как княжий в 1068 году, в эпоху лествичного права. Под этим годом киевляне изымают из темницы полоцкого князя Всеслава Чародея и возводят его вечевым решением на свой киевский стол. Как княжий он упоминается в самый год Любичского съезда в 1097 году, хотя съезд, разумеется, происходил не в Киеве, а в черниговском городе Любичи. Как Ярославов он упоминается с 1146 года, хотя Ярослава Мудрого, если речь о нем, не было в живых уже почти 100 лет. Вспоминается он по случаю вокняжения князя Игоря Ольговича из Черниговского дома, снова как княжий в описании его скорого убийства и опять как Ярославов в нескольких событиях борьбы между тремя домами Мономашичей – Волынским, Суздальским и Смоленским. Заметно, что известие, ближайшее ко времени кончины Ярослава Мудрого, он скончался в 1054 году, определяют двор безлично. Имя Ярослава возникает в следующем веке и несет, наверное, скорее символический характер, как двор владетельного предка. Городоведы ставят Ярослава в двор то в городе Владимира, детинца Киева, в первой городской части, в сущности, в замке, то на его посаде в городе Ярослава. Вторую версию подкрепляет тождество имен двора и города – Ярославов двор и город Ярослава. Предполагалось даже сопряжение Ярославова дворца с собором Святой Софии, который стоит в этом втором городе. То есть, по этой версии, Ярослав выносит свой двор в посад, в соседство с главным храмом. Но археология не подтверждает этого. Важно, что постановка Ярославова двора есть производная о постановке власти. Двор в княжеском детинце в замке. Есть фигура овладения столицей, фигура переходящего владетельного права и, я бы сказал, опасение от веча, которому принадлежит вторая городская часть. Двор на посаде есть фигура безопасного владения, не пришлого, не приходящего, а династического, уверенного в себе. Ярославу, как потом Владимиру Мономаху, подобала бы вторая из фигур, то есть вторая позиция двора. Новейшая археология находит, что вал между двумя частями города, городом Владимира и городом Ярослава, был срыт уже в XI веке. Образовался тот самый двуединый контур, грушевидный, каплевидный или какой угодно иной. Можно вспомнить фигуры многочисленных русских городищ. В Киеве она более сложная. Вот та фигура, которая соответствует периоду становления местных княжеских династий, когда дворцы владетельных князей, даже самых мелких, вышагивают в город, не теряя память о детинце за спиной. Когда дворцы кремлей, это позднейшее понятие, снимают противостояние детинца и посада выходом на их межу. Вот как в Москве. Собственно, Кремль – это слово-понятие для этого второго возраста. Мы видим, что снятием стены и вала между городом Владимира и городом Ярослава в Киеве уже зарождается принцип, который еще не получает название «Кремль». Возникает третья, примирительная версия постановки Киевского дворца на пограничье городов Владимира и Ярослава, как бы вместо вала или вместо рва. Сама неясность, неопределенность положения дворца соответствует такому двусмысленному положению княжеской власти в Киеве. Да, Ярослав, великий или мудрый, был в некотором роде монарх или протомонарх, особенно в отсутствие братьев после смерти последних из них. Но эта система не удержалась, сам он разделил землю между своими детьми. Вот этот протомонархизм вовсе не стал началом монархизма. Повторю, здесь роль Ярослава Мудрого скорее символическая, как и само его имя. Киевская власть оставалась переходящим призом. Киев продолжал венчать любическую систему отчинных владений, так же, как он венчал долюбическую систему лестничных переходов. И те князья, которые переходили между большими городами в поисках Киева, стремясь к Киеву, стремясь достичь его хотя бы к концу жизни, и те князья, которые не переходили между большими городами, начиная с XII века, оставались на своем месте и создавали фамилии, создавали местные династии, те и другие продолжали видеть Киев своим переходящим призом. Поэтому положение княжеского дворца в Киеве оставалось, повторю, двусмысленным. Если князь опасается веча, если князь опасается городского общества, ему разумнее помещаться в первом городе, в детинце собственного замка. Если князь чувствует себя в Киеве уверенно, как династ, как, может быть, потомственный владетель, он смело выходит во вторую городскую часть. Поскольку ни один киевский князь до конца столичной истории Киева не мог чувствовать себя в нем как династ, наследственный владетель и монарх, постольку положение княжеского двора в Киеве оставалось неопределенным до самого конца, или, во всяком случае, оно остается неопределенным в науке. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
1: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
7: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
8: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
11: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
13: Радиожурнал «Баянталэнг Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
11: Слушайте нас на Радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.
16: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Шевченковская в Запорожской области. Российские войска нанесли удары дронами по используемым украинской армией объектам в порту Одесса, а также по танкеру с горюче-смазочными материалами в Исмаиле. В вооруженных силах России сегодня отмечается День военного медика. Пепел от извержения Ключевского вулкана на Камчатке поднялся на высоту 5,5 километров и представляет угрозу для низколетящих воздушных судов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Шевченковская в Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили более 360 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Юг» за прошедшие сутки поразили формирование двух механизированных мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ. Бои прошли в районах Краматорска, Дружковки, Семеновки и Николаевки Донецкой Народной Республики. Подробнее о работе группировки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Краматорска, Дружковки, Семеновки и Николаевки. Противник потерял более 190 военнослужащих, 30 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
1: Нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса, логистической и портовой инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. В военном ведомстве добавили, что российские войска нанесли удары дронами по используемым украинской армией объектам в порту Одесса. Поражены 7 хранилищ с имуществом военного назначения и цех по сборке БПЛА, а также танкер с горюче-смазочными материалами в Измаиле. Вооруженные силы Украины настраивают искусственный интеллект в запускаемых ими БПЛА на атаки по пассажирским автобусам в российских субъектах, заявил ТАСС посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Ранее он сообщил ТАСС, что почти 170 пассажирских автобусов с начала года попали под удары украинских войск в субъектах Российской Федерации. В результате обстрелов погибли 43 человека, в том числе трое детей, 329 человек, из них 17 детей получили ранения. Институт уполномоченного по правам человека в России за год получил свыше 400 тысяч обращений. 56% из них касаются темы специальной военной операции, сообщила федеральный омбудсмен Яна Лантратова на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Лантратова также отметила, что участники СВО должны понимать, что рядом с ними и их семьями есть государство, которое всегда поддержит и не оставит одних.
3: В институт к уполномоченному за прошлый год поступило 415 тысяч обращений по разным вопросам. Это весь институт, учитывая, что у нас 89 региональных уполномоченных, которые работают в субъектах, и 56% – это тема специальной военной операции. На первое место выходят вопросы – это поиск пропавших без вести, обмен военнопленными, военно-врачебная комиссия, отпуска, утеря документов и для помощи конкретным семьям.
1: В вооруженных силах России сегодня отмечается День военного медика. Военная медицина всегда была частью войск, вместе с которыми она проходила тяготы и испытания кровопролитных войн и вооруженных конфликтов. Первый практический шаг по регулированию процесса оказания медицинской помощи войскам был сделан после восшествия на престол Михаила Федоровича Романова. В наши дни военные врачи выполняют свой профессиональный долг в зоне проведения специальной военной операции. В практику врачей постоянно внедряются передовые технологии. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения в вооруженных силах России поддерживается на уровне 97%. За время проведения СВО тысячи российских военных медиков были удостоены государственных наград за храбрость и самоотверженность, среди них ордена мужества, медали за отвагу, за спасение погибавших. Эти награды не просто символы признания, но и свидетельство высочайшей оценки их вклада в сохранение жизни и здоровья. Другим событиям. Председатель Социального фонда России Сергей Чирков в интервью ТАСС заявил, что правительство постоянно контролирует ситуацию с выплатами. По его словам, оснований для беспокойства, что в какой-то момент средств не хватит, нет. Отвечая на вопрос о выплате базовых пенсий, В 30-м году он подчеркнул, что принцип индексации социальных выплат закреплен в Конституции, и нет ни малейшего повода думать, будто государство не сможет исполнять обязательства через социальный фонд. Торговое судно загорелось и затонуло в Черном море в исключительной экономической зоне Румынии. По судну был нанесен удар, и оно, похоже, затонуло. Пока мы не знаем, кто и почему нанес удар, будет проведено расследование, цитируют СМИ президента Никушора Дана. Инцидент произошел в 20 милях от берега у населенного пункта. Всех 12 членов экипажа удалось спасти, один моряк получил травмы. Пепел от извержения Ключевского вулкана на Камчатке поднялся на высоту 5,5 километров, а шлейф распространился на 50 километров на восток. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения. Взрывное извержение вулкана продолжается. Специалисты уточняют, что код авиационной опасности для Ключевского сохранен на оранжевом уровне. Текущая активность может представлять угрозу для низколетящих воздушных судов. Региональное управление МЧС России рекомендует не приближаться к вулкану. На Южных Курилах ожидается циклон с сильными дождями. Об этом предупреждает Главное управление Министерство по чрезвычайным ситуациям по Сахалинской области. Их интенсивность составит до 50 миллиметров и более за 12 часов. Спасатели рекомендуют жителям на время действия экстренного предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта, а туристам на маршруте пережидать непогоду в специально оборудованных местах. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию, отмечает пресс-служба МЧС. У меня на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Один из лидеров Краснодара Никита Кривцов пропустит несколько месяцев из-за травмы. Во время матча с московским «Динамо» футболист получил повреждение, которое потребует длительного восстановления, написано в сообщении футбольного клуба «Краснодар». Ботафого возобновил переговоры с «Зенитом» о подписании контракта с нападающим Луисом Энрике. В рамках этих переговоров может быть задействован полузащитник бразильского клуба «Данило», который по-прежнему интересен «Зениту», пишет издание «О-Глоба». Стали известны судейские назначения на матче шестого тура российской премьер-лиги, отмеченные более интересно. Иван Абросимов будет работать главным арбитром на матче между московскими «Динамо» и «Локомотивом». Павел Шадыханов обслужит игру «Акрон» ЦСКА, Антон Фролов «Факел» «Зенит», Никита

0: Мира Андреева в первом раунде встретится с Джанис Тиен, Диана Шнайдер с украинкой Снегур, Екатерина Александрова с Маккартни Кеслер, Анна Блинкова и Анна Калинская сыграют друг с другом. В четверг продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. На Кубке мэра Москвы Минская «Динамо» обыграла «Акбарс» 2-1. На мемориале имени Ивана Рамазана «Лада» проиграла в овертайме Салавату Юлаеву 5-6. «Трактор» в серии «Булитов» был сильнее «Амура» 3-2. На турнире имени Николая Пучкова «Адмирал» был лучше клуба СКА «ВМФ» 2-1. На Кубке Блинова «Локомотив» победил «Сибирь» 5-2, а «Северсталь» нанесла поражение «Авангарду» 3-2. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 22 градусов, переменной облачности и без осадков. В Тюмени 13-15 тепла, осадков не ожидается. В Красноярске до плюс 22, тоже без осадков, такая же температура и в Калининграде, и там сухо. В Казани плюс 16-18, в центре Поволжья осадков не ожидается. В Воронеже теплее до плюс 23, в Краснодаре до 27 градусов, выше 0 дождь и гроза. В Симферополе столбики термометров поднимутся до плюс 25, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге и Москве утром местами туман. В Санкт-Петербурге небольшие осадки до плюс 20, такая же температура днем и в столице. Ветер слабый, атмосферное давление будет чуть выше нормы.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Одежда на охоте.
4: Мало того, что ткань может оказаться, которая отражает ультрафиолет, плюс мы используем зачем-то ультрафиолетовые полосы на жилетах. И вот этот ультрафиолет птица видит хорошо, и звери видит хорошо.
3: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска.
1: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
5: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
7: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии. Сделать это, кстати, можно и на нашей страничке ВКонтакте. Радио России мы там также называемся. Заходите, в последнем сообщении прямая трансляция. Комментарий по текущему прямому эфиру вы там можете оставить под ней. И посмотреть другие актуальные темы, которые мы там тоже опубликуем. Под ними вступить в дискуссию, например, с другими нашими слушателями и читателями. Также

0: есть возможность заходить, присоединяйтесь. Радио России есть и приложение в Рустор и Google Play, оно абсолютно бесплатно доступно. Заходите, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
1: Мы переходим к теме обсуждения. Очередной террористический акт совершен, он направлен был против военнослужащего. Случилось все это в Санкт-Петербурге на Колпинском шоссе в районе Славянки. Произошло все в 10 утра. Взрыв машины, судя по всему, был подложен...
0: Взрывное устройство подложено,
1: да, под дно автомобиля, потому что, как рассказали свидетели произошедшего, водитель успел завести машину, машина тронулась и прогремел взрыв. Военнослужащий погиб, серьезно пострадала женщина на заднем сидении, вот по некоторым данным это его супруга. Следственный комитет, естественно, возбудил уголовное дело.
0: Мы про террористическую сущность украинского режима решили в начале нашего эфира поговорить. Не только про данный теракт, а в целом эта террористическая сущность больше проявляется в атаках на гражданские объекты, но на обычных людей. Только что произошел случай в Луганской Народной Республике, удар по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов, там 9 человек погибли, да. До этого было еще довольно много ударов и по торговым центрам, и по техникуму, да, все мы помним эту страшную трагедию. И здесь вот все это обобщил в своем заявлении Родион Мирошник, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России. Он сказал, что когда за неполных 3 месяца наносятся удары более чем по 150 большим вместительным гражданским автобусами, никакой ошибки быть не может. Это преднамеренная, осознанная стратегия украинских нацистов, направленная на убийство гражданского населения, которое передвигается на обычном городском транспорте.
1: Процитирую его слова. Старобельск, Енакиево, Тула, Орел, удар по автобусу с детской футбольной командой из Беларуси. Все это разрушенные человеческие жизни. Только в ОБСЕ мы направили несколько обращений по конкретным случаям, но до сих пор не получили ответ. Это слова Яны Лантратовой. Она написала это на платформе «Макс». Я напомню, Яна Лантратова уполномочена по правам человека в России. И сегодня еще одно заявление прозвучало от официального представителя МИД Марии Захаровой. Россия ударит по Британии, если ВСУ будут применять британское оружие. Ответом России на удар ВСУ с применением британского оружия могут стать военные объекты Британии на Украине и за ее пределами, сказала Мария Захарова. И это, я просто напомню, да, несколько дней назад прозвучало заявление от британских властей о том, как они рады успехам своей техники, которая эффективно показывает себя во время ударов вглубь России.
0: С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Данил и Людмила.
0: Богдан Анатольевич, с терактов против гражданских давайте начнем, пожалуйста. Скажите, вот в ОБСЕ стучимся, направляем письма Лантратова, да, вот Мирошник это все обобщил, то, что мы, кстати, и с вами накануне тоже обсуждали. Никакой реакции нет. А для чего тогда продолжать это делать, с нашей стороны вопрос, да? А второй, это будет ли, в принципе, когда-то какая-то реакция?
2: Ну, для чего это делать, если вы спрашиваете меня, я считаю, что это бессмысленно, потому что миссия ОБСЕ еще после начала конфликта на Донбассе в 2014 году, сами же жители Донбасса окрестили миссии слепоглухонемых. Они очень тщательно избегали фиксации ударов по позиции Донецкого ополчения, но при этом замечали малейшие нарушения, вот, которые касались Донбасса и могли, там, так сказать, угрожать Украине. И потом были пойманы вообще на шпионаже в адрес украинских спецслужб. Поэтому писать что-либо в адрес ОБСЕ бессмысленно, так же, как и писать в адрес, там, не знаю, Евросовета, Еврокомиссии, фон дер Ляйен или кого-либо еще. Это люди, которые хотят нас убить. Ну, если так, упрощенно, вот для наших слушателей. И украинцы, политические вот эти вот националисты, люди, которые восприняли вот эту русофобскую идеологию, они тоже хотят нас убить. Это не преувеличение. Просто они этого сделать не могут. Вот. И поэтому у них пока еще не все получается. А мы можем их убить, но мы не хотим. Или пока, скажем так, воздержимся от каких-то достаточно мощных средств воздействия. Поэтому я считаю, что писать письма в ОБСЕ, конечно, можно, если это просто необходимость какой-то процедуры. Но надеяться на то, что там ответят или каким-либо образом отреагируют объективно, mm-hmm. точно не стоит. Отреагируют они только тогда. Тогда мы возьмем большой пистолет, представим ему колбу, или просто покажем этот пистолет, вот что он у нас есть. Знаете, мы сейчас вам в лоб выстрелим. Вот тогда они скажут, да, действительно, нарушение закона. Какой ужас, вы посмотрите, что творится и так далее. Уважают только сильных, исключительно. Знаете, есть такое выражение «последнее китайское предупреждение». Оно же издевательское на самом деле. А с чем оно связано? С тем, что когда у Китайской Народной Республики не было средств ПВО, американцы летали над Китаем с разведывательными целями сотни, тысячи раз. И каждый раз китайский МИД выносил им предупреждение. Вот американцы над этим смеялись, что вот это еще одно китайское предупреждение. Но когда появились средства ПВО, ВВС, мощные вооруженные силы, тогда уже никто над Китаем не летает. И наоборот уже, соответственно, опасаются Китая как мощной и сильная держава, которая себя уважает и отстаивает свою позицию. Поэтому нам нужно поступать ровно так же. Вот когда мы будем сильными, когда нас будут бояться, вот тогда и ОБСЕ, и все остальные будут реагировать, вынуждены будут реагировать на наши письма и сообщения.
1: Ну вот заявление это прозвучало, да, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, процитирую, «Киев пытается нанести удар по нашей экономической торговой инфраструктуре, вызывая ответные действия с нашей стороны. Этот ответ будет жестким». Это сегодняшнее заявление в 10 утра, оно прозвучало.
2: Ну, Дмитрий Алексеевич, он всегда все смягчает, вот. Но в целом мы не должны отвечать. У нас не должна быть наша политика реактивная. Мы сами должны их так бить, чтобы они уже что-то пытались как-то что-то реагировать, отвечать как-то на нас, на наши действия и так далее. До тех пор, пока вот это мерзкое государство со всеми его политическими структурами, с политическим классом, с этими людьми, которых элиты называют там, оно не будет уничтожено, оно будет представлять для нас угрозу. Потому что оно выгодно тем, кто хочет нас разрушить.
0: Богдан Почему Анатольевич, Британия так впрягает? Вот, кстати, про Британию, да, я как раз хотел спросить. Ну, вот Сахарова же сказала, что это, кстати, между прочим, по-моему, прецедент, да? Раньше не говорили о том, что мы можем нанести удары по заводам, военным объектам вот, европейских стран за пределами Украины. Говорили, что там у нас есть координаты этих заводов, но что прям вот нанесем удары, такого, по-моему, не было. Я не припомню что-то.
2: Да вы понимаете, Данил, не надо, не обязательно наносить удары прям вот там ракетами там, или снарядами. Есть хакеры, которые могут взломать все эти электростанции, предприятия, транспорта, логистики и просто обрушить там, не знаю, превратить в хаос жизнь вот некоторых там стран, государств, отраслей, предприятий, там, не знаю, корпораций и так далее. Есть кабели, которые можно перерезать. Есть масса действий, которые мы можем предпринять. Даже спутники, вот испортить, сбить, что-нибудь такое сделать, это уже достаточно тоже весомый повод. Но мы почему-то постоянно от этого отказываемся в надежде на то, что Европа истощится, решит, что она уже ничего не может сделать и пойдет с нами договариваться. Это прерогатива уже нашего высшего политического руководства. Но я убежден, что пока вот бенефициары, не сама Украина, это только инструмент, пока бенефициары не почувствуют угрозу, что действительно по ним будут бить, как там у Ильфа и Петрова, что будут бить, возможно, даже ногами. Вот пока они не почувствуют угрозу себе, что реально вот мы сейчас вот довели нас до озверения, мы сейчас будем бить уже по ним. Вот до тех пор они с нами договариваться, воспринимать нас не будут. Я не уверен, конечно, это тайная информация, но Рэдклифф, возможно, летал именно потому, что какую-то маленькую угрозу они почувствовали, решили ее купировать. Не надо, вот этого делать, пожалуйста, не надо, давайте воевать как раньше.
1: Вот. Поняли. Спасибо большое. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Беспалько был с нами на связи.
3: Наше время.
1: Давно мы с вами не обсуждали тему отношений США и Ирана, точнее, выяснения этих отношений. Там новый виток произошел, да, вроде бы как согласовали прекращение огня Соединенные Штаты и Иран, и одним из условий должна стать свободная навигация через Ормузский пролив. Кроме того, Вашингтон пока не планирует новых ударов по Ирану. Такое тоже прозвучало. Но дело в том, что согласования уже проходили, да, договоренности уже были. Эти договоренности подробно обсуждались, и Дональд Трамп, значит, представлял эти договоренности как вот победу безоговорочную США над Ираном, а Иран говорил, что да нет, в общем, вы не победили, мы просто договорились. Но потом эти договоренности прекращали свое действие, и по-прежнему Ормузский пролив был закрыт. Причем тоже большая интрига, кто именно перекрыл Ормузский пролив, Соединенные Штаты или Иран?
0: И те, и другие перекрыли. Одни с моря, другие с суши, и поэтому сейчас там какие-то наблюдаются проблемы с движением. Я так видел, только отключают вот эти навигационное оборудование и проходят на свой страх и риск, боятся и тех, и других. Это, естественно, влечет за собой снижение стоимости нефти, да, сейчас опускается цена. Но а что касается противостояния, то с одной стороны вот информация про Ормузскому проливу, а с другой стороны новая операция ведь объявлена против Ирана Соединенными Штатами Америки, и названа ее цель. Новая операция экономического характера, да, целью, как сообщает нам пресс-секретарь Белого дома, является уничтожение экономики Ирана. Предыдущая силовая операция называла «Эпическая ярость». Угу. Умеют они, конечно, выбирать название, да, с этим, да, не поспоришь. Да, да. Новая операция называется «Экономический изгой». Угу. Попытаемся разобраться сейчас в том, что происходит на Ближнем Востоке в отношениях Ирана, соседей и Соединенных Штатов Америки, с востоковедом, кандидатом философских наук, доцентом кафедры культурологии и кафедры теологии Московского педагогического государственного университета, автором канала «Олег Макаренко. Восточный вопрос». Олег Макаренко с нами на связи. Олег Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег Анатольевич.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну так все-таки на каком этапе-то сейчас эти договоренности между Ираном и США? Действительно ли они договорились? Откроют ли они этот Ормузский пролив? Или это просто очередной... Ну и вот мы договорились, и ничего у нас не вышло.
4: Вы знаете, точно сказать, на каком этапе находятся переговоры, невозможно. Потому что Иран заявляет, что переговоры не ведутся, они ведутся только через посредников, которые приезжают в Иран, получают необходимую информацию, доводят то, что хотели бы страны Персидского залива в первую очередь, а с другой стороны Соединенные Штаты. Соединенные Штаты вроде бы как бы ведут переговоры, но их не ведут. Трамп говорит, что мы с ними разговариваем. А вот буквально некоторое время назад, несколько часов назад, пресс-секретарь Белого дома, госпожа Левитц, заявила о том, что мы не ведем переговоров с Ираном вообще. Получается, что никто ни с кем не ведет переговоры. Но анонсированная экономическая блокада, ну, должна иметь место, потому что Трамп обещал за некоторое время до объявления блокады в понедельник и начала блокады обзвонить всех заинтересованных в экономических связях с Ираном страны и предупредить их о тех санкциях, которые будут вводиться Соединенными Штатами, в том числе в отношении компаний, которые ведут активную торговлю с Исламской Республикой. Но, насколько я знаю, одним из серьезнейших партнеров Ирана является Китай, и Си Цзиньпиню никто не звонил. А вот со всеми остальными, я думаю, теми странами, на которые Соединенные Штаты имеют возможность надавить, например, Объединенные Арабские Эмираты, почему бы нет. Тем более они сами заявили о том, что они заканчивают любые переговоры с Ираном. Хотя некоторое время назад они платили денежные средства Ирану и говорили о разблокировании неких средств, которые Ирану были бы необходимы для того, чтобы поднять свою экономику. А то, что Соединенные Штаты сейчас хотели бы экономическую войну, потому что, горячую фазу войны они полностью проиграли и не добились никаких результатов в отношении Ирана, а вот хотя бы экономическими средствами хоть как-то воздействовать на это государство, обращаю ваше внимание, 47 лет находящиеся под санкциями.
1: Я хотел, да, простите, перебью, хотел сказать, Олег Анатольевич, сложно отобрать у человека хоть что-то, когда у него вообще ничего нет, равно как и у страны, уже... Все санкции, какие можно, введены. Это как наш пакет с пакетами, да, там какой по счету пакет против нас там все собирают, никак собрать не могут, потому что нечего больше. Ну все.
4: Но вы знаете, они говорят, что они хорошие хозяйки, и вот пакеты, пластиковые пакеты, они складывают в другой пакет, потом в третий пакет, потом в четвертый пакет, и у них останется только пакет с пакетами. Вот и все. Это очень хорошая хозяйка.
1: Там же еще интересно, что не все соседи Ирана, даже те, которые были, в общем, не очень благосклонны к Ирану, да, они не все поддержали идею Америки вводить вот эти экономические санкции. Как-то неудобно странам рядом от подобных идей.
4: Абсолютно верно. Никому это не интересно. Абсолютно никому не интересно. Если вы вводите экономические санкции, значит, вы прекращаете любое экономическое сотрудничество. А если мы должны понимать, что если вы прекращаете экономическое сотрудничество, значит, и политическое тоже вы должны будете сворачивать. Но а судам-то проходить через Армуз надо? Дональд Трамп заявил о том, что, ну вот опять же, в воскресенье, по-моему, заявил о том, что он полностью разминировал Армузский пролив. Простите, а кем он разминировал? Американских тральщиков там как не было, так и нет. Может быть, он, я не знаю, может быть, кем-то разминировал, ну, это невозможно.
1: Мысленно.
4: Мысленно, ну, знаете, в мечтах, наверное, он проснулся и понял, что он их разминировал, наверное, скорее вот так вот, как он переименовал озеро Онтарио в Америку, вот, ну, вот буквально, ну, росчерком пера и отсутствием какого-либо когнитивной способности, наверное, как-то так. И вот то же самое он заявил здесь, хотя... Именно Иран с Оманом договаривались о разминировании и говорили о том, каким способом будет происходить регламентация прохода через Армузский пролив. Вот очень, они разговаривали.
0: Очень удобно, конечно, получилось. Олег Анатольевич, не отключайте, пожалуйста, нам технический перерыв небольшой нужно сделать. Вернемся буквально через несколько секунд.
3: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
5: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Наше время.
1: Продолжаем, да. Продолжаем наш эфир.
0: И продолжаем разговор с востоковедом Олегом Макаренко. Олег Анатольевич, у нас еще есть одна тема. Мы, позвольте, с Ближнего Востока поднимемся чуть по карте географической. В Закавказье здесь заявление от Никола Пашиняна очередное есть. Полагаем, что вы тоже смогли бы нам дать свой профессиональный комментарий.
1: Да, вот он сегодня заявил, что Россия не является, оказывается, стратегическим партнером Армении. Если я напишу «стратегическое партнерство», вы спросите, что произошло в сентябре 2022 года. ОДКБ и Россия не выполнили свои обязательства в сфере безопасности? Не выполнили. Что мне ответить, сказал Пашинян. Как это все воспринимать? Такое ощущение, что Никол Пашинян просто вот уже откровенно открещивается от отношений Армении и России.
4: Ну, вы знаете, это неудивительно. Абсолютно неудивительно. Почему? Ну вот, просто зададимся вопросом. А Армения сама признала Нагорный Карабах территорией, которая является независимым государством, или заявила о том, что эта территория вошла в состав Армении? То есть для того, чтобы использовать ОДКБ как фактическую силу, должно быть нападение на территорию, которая является территорией ОДКБ. Было ли сделано Армении вот такое действие? Ответ? Нет. Значит, Азербайджан возвращал территории, которые не признаны ни Арменией, официально не признана Армения ни своей территорией, ни даже независимым государством фактически. Значит, использование наших вооруженных сил там было просто-напросто неуместно. Это я говорю как человек, который долгое время прослужил в Армении, который разговаривает на армянском языке.
1: Ну, мы-то понимаем же с вами, что это всего лишь повод для того, чтобы разорвать отношения с Россией и начать отношения с Евросоюзом, потому что никто не будет вникать в первопричины. Это так же, как с СВО, да, мы всем рассказываем уже по всем возможным каналам, уже, президент лично, давая свое интервью, да, Такеру Карлсону, рассказал всю предысторию, но никто не вникает, никто не хочет это слушать. И то же самое здесь. Просто Россия виновата, и все. Кто Рим сжег? Ну, Россия, конечно. Ну, господи, какие еще могут быть вопросы?
4: Значит, в любом случае он проговаривает свою позицию как основную и, в принципе, навязывает тот нарратив, который ему очень и очень важен, и важен его, ну, тем партнерам, которые обеспечивают его, спонсируют его деньгами. Вот его конкретно.
1: И в этой связи, как дальше будут развиваться отношения двух стран? Потому что, ну, вообще говоря, нас с Арменией очень много что связано.
0: Олег Анатольевич, минутка у нас всего остается.
4: Вы знаете, премьер-министры уходят, приходят и уходят. Через какое-то время Никол Пашинян окажется, ну, мягко говоря, тоже на задворках истории. Придет другой человек, но российские базы, которые находятся там, они как там находились, так и будут. И неважно, является ли Россия стратегическим партнером или не стратегическим партнером, мы имеем там военные базы. И этим все сказано. Значит, там нет ни французских, ни английских, ни американских, не приведи Господь, никаких других. Военное присутствие России дает возможность нам обеспечивать безопасность Армении. И мы являемся гарантом безопасности армянского государства. Mm-hmm. В принципе, обращаю внимание, так же, как Иран, который заявил о том, что он не допустит изменения границ, существующих границ государств, и предпримет все усилия для того, чтобы подобного не допустить. И поэтому, что бы он ни говорил, партнерство будет, есть и будет продолжаться.
0: Олег Анатольевич, спасибо вам большое. Востоковед Олег Макаренко был с нами на связи.
3: Наше время.
0: Переходим к следующей теме. Тут, конечно, есть о чем порассуждать и задать вопросы. 8-925-222-99-92. Напоминаю, наши контакты. Видим, что вы нам активно уже пишете. Продолжайте в том же духе. А говорить мы сейчас будем о двоечниках. Скорее.
1: Ну, даже не двоечниках, а вот о хулиганах. О хулиганах.
0: Ну, они же двоечниками сейчас будут, потому что оценки по поведению.
1: А, ну да, оценки по поведению же будут у них плохие, да, да. Наверное, даже будут калышниками, да, потому что там трехбальная система
0: введена,
1: насколько я знаю, единица, двойка и тройка. То есть тройка максимум, единица самое плохое.
0: Сегодня свое заявление на эту тему сделал председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он сказал, что педагогические советы российских школ стоит наделить полномочиями исключать учащихся, которые систематически нарушают дисциплину и не исправляют неудовлетворительную оценку по поведению. С нами на связи руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов. Владимир Игоревич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, Людмила.
1: Здравствуйте, Владимир Игоревич. Мы эту тему, на самом деле, с вами помните, когда обсуждали, когда в Свердловской области уголовное дело влепили педагогу, который вот такому подростку, да, там, он его даже не ударил, он просто взял его за шкирку и вытащил в коридор. И за это было уголовное дело, разбирательство, он там отстранен от педагогической деятельности, в общем, сейчас красит забор, у него исполнительная работа. Вот. А как бы, когда мы с вами об этом говорили, мы как раз и говорили о том, что нет полномочий, невозможно отчислить хулигана, который регулярно срывает, который матом орет в лицо учителю. Его невозможно с ним ничего сделать, его даже из школы исключить нельзя. Вот предлагают это ввести.

0: конечно же, надо обсуждать и в контексте оценок за поведение, и в контексте вообще установления того, вот, что есть поведение ребенка, выходящее за рамки приличия, когда уже обычные педагогические меры просто-напросто не действуют. Но этот вопрос еще и юридический. Дело в том, что, ну, насколько полномочия педагогического совета достаточны для того, чтобы, ну, например, лишить ребенка права на образование. То есть, конечно, здесь надо предусматривать всю линейку дальнейших действий, просто отчислить из школы. Ну, так может показаться, что это просто, но уже на следующий день будет обращение в суд в связи с нарушением конституционных прав самого ребенка, какой бы он ни был плохой. Поэтому, конечно, предстоит большая работа по, скажем так, формированию самой правоприменительной практики таких решений, отработка всех возможных моментов. Но это надо срочно делать. При всем, так сказать, гуманизме и хорошем отношении ко всем детям без исключения, надо понимать, что дети, которые мешают и срывают образовательный процесс для других детей, конечно же, должны быть, так сказать, подвержены вот такого рода суровым санкциям.
1: Владимир Ильич, а куда их всех? Ну, отчислят их школы, ну, из школы. Ну, нужно же какую-то дальше траекторию-то для них тоже определять.
0: Обязательно. Я вот ровно об этом и говорю. Потому что их обязанность, ну, до 9 класса включительно, или право обучаться в старшей школе, мы знаем, что, в общем-то, вот те суды, которые сейчас состоялись в связи с отказом десятиклассникам в приеме в школу, все были выиграны исключительно учениками по той причине, что право на образование должно быть реализовано. У нас нету такой уж прям развитой сети разных специальных учебно-воспитательных учреждений, ну, хотя они есть, конечно. Поэтому здесь предстоит работа не только по формированию, так сказать, в чистом таком законотворческом поле соответствующих решений, но, конечно, надо продумывать все траектории, возможности. И если в большом городе мы имеем возможность, ну, куда-то перевести в пешей доступности, еще как-то решить, иногда это действует позитивно на хулигана,
2: ну, а иногда просто в другую школу вы имеете в виду?
0: Да, вы знаете, по наблюдениям нашим, это действует. Мы по договоренности с родителями иногда такое делаем. И попадая в другой коллектив, ну, ребенок немножко, так сказать, снова вынужден как бы адаптироваться. Он меняет свои поведенческие установки, и здесь можно с ним поработать, сменить, скажем так, его образ поведения на несколько иное. Иногда это удается сделать, ну, в каких случаях, но в каких-то нет, не действует, не работают вот такие.
2: Просто не приведет ли это к тому, что, допустим, даже если педагогическим советом разрешат принимать подобные решения, не приведет ли это к тому, что школы начнут обмениваться хулиганами просто по кругу? И раз вы говорите, что у нас система вот этих специализированных учреждений, она,
0: ну,
2: не,
0: да,
2: развита.
0: Да. Учебно-воспитательных. Да, поэтому я говорю, что такого рода решения, они кажутся простыми на бумаге, но в практике это требует очень большой, серьезной, я, ну, к сожалению, думаю, что и длительной работы. То есть это не решить одним росчерком пера.
2: С другой стороны,
0: но
2: первый шаг важен,
0: надо.
2: Да, вот этот первый шаг
0: важен,
2: вот,
0: да,
2: он важен,
0: важен,
2: а дальше мы начинаем создавать инфраструктуру. Как возродить вот эту систему,
0: да,
2: спецшкол?
0: Ну, вопрос, опять же, первый, надо ли это делать? Вот, то есть это тоже очень большой вопрос. Здесь можно уйти, ну, так сказать, тоже в такую крайность нехорошую. Ну, давайте наделаем спецшколу, будем выращивать, так сказать, прям вот сразу сплошных хулиганов. Вот.
2: Нет, подождите, здесь... ну мы же исходим из чего? Что в спецшколах будут работать спецучителя, которые будут обладать спецнавыками для взаимодействия и воспитания именно таких особенных детей.
0: Да. Вот, вы знаете, вообще надо честно сознаться, что у нас вот такой серьезной

0: педагогики, связанные с работой вот именно с такими трудными в спецшколах, просто-напросто не существует. Мала практика, и я помню тоже, мне приходилось встречаться с выпускниками этих школ. То есть, к сожалению, там вот какого-то такого явного исправления поведения, установок морально-нравственных просто-напросто не происходит. То есть чаще всего, к сожалению, опять же, это, ну, действительно такая мера просто изоляционного плана. То есть эта школа самому ученику мало чего дает. Мы его просто вытаскиваем из нормальной среды, как бы ограждаем других детей от этого ученика. А внутри там вообще с этим тоже надо серьезно работать, поэтому прямое экстенсивное расширение сети тоже может ничего не дать.
1: Спасибо большое, Владимир Игоревич, руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования. Владимир Блинов был с нами на связи. Видим, дорогие радиослушатели, что вы пишете нам комментарии на эту тему. Троечка, например, сейчас пишет: удивительно, в магазинах подростки воруют в открытую, продавцы видят и ничего не могут предпринять, просто отпускают их. Понятное дело, здесь законодательство на стороне молодежи, да, там возраст уголовной ответственности у нас довольно высокий в данном случае, но и в случае с нарушениями дисциплины, да, ну тоже что поделаешь. Но если нет вот этих специальных заведений учебных, куда их здесь? Если одна школа, из одной школы куда в маленьком городке денешь хулигана? Непонятно, как это все будет работать. Как только появятся первые оценки, я думаю, мы к этой теме вернемся.
2: Обязательно.
1: Да, и посмотрим, будут ли уже прецеденты.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. По этому номеру в любом мессенджере вы можете написать сообщение, и мы ваше мнение увидим и прочитаем.
3: Обратили мы внимание на то, что этот археологический сезон, который подходит к концу, был достаточно богат на различные находки, открытия и интересности, назовем это так по-простому, да, не по-научному. Ну вот, например, только одно из последних, да, одна из последних находок – это глиняный кувшин в Коломне. 600 лет он нетронутым пролежал, 2600 серебряных монет начала 15 века внутри было, обнаружила этот клад подмосковная экспедиция Института археологии РАН.
2: Еще одна важная находка. Псковские археологи во время подготовки к раскопкам на территории бывшего вещевого рынка белорусского в центре города обнаружили тоже, ну, там не совсем клад, да, но, тем не менее, все равно глиняная посуда, такой сосуд, в общем, достаточно древний и представляющий серьезную историческую ценность. Но это только начало раскопок. Еще что, с середины июля на берегу Перетна, это Новгородская область, напротив деревни Снарёво. Там тоже работала археологическая экспедиция, Центр археологических исследований Новгородского государственного университета. И тоже у них достаточно серьезные там находки и ценные в том числе. Ну, это вот зарисовочка. А так, ну, практически каждую неделю, да, Данил? Почему, собственно, и взяли даже для обсуждения эту тему? Каждую неделю какая-то находка где-то обнаружена. Что-то на Урале даже находили, да, не
3: да,
2: так
3: да,
2: давно
3: да.
2: тоже
3: Значит,
2: было.
3: Захоронение найдено, в котором, по-видимому, были люди, пострадавшие в каком-то вооруженном конфликте. Там, значит, в костях найдены наконечники стрел прямо вот, значит, среди россыпи костей. То есть это значит, что после какой-то стычки, вот их тут, значит, захоронили, это тоже имеет для ученых очень большое значение.
2: Ну, имеется в виду стычка такая, да, там, раннее средневековье, наверное, более тысячи
3: военного
2: лет назад.
3: Военного характера. Попытаемся во всем разобраться. Археолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ поможет нам в этом. Василий Новиков с нами на связи. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Василий. Почему же так много у нас новостей в последнее время о удивительных археологических находках?
4: Ну, я думаю, что это связано вообще с увеличенным интересом к археологии как таковой, потому что это очень яркая наука, которая каждый раз приносит что-то новое, ну и возбуждает интерес самых разных людей с очень понятными вещами. Всем нравятся клады, всем нравится что-то новое, какие-то тайны. И сейчас появилось большое количество ресурсов, которые об этом постоянно рассказывают.
2: То есть просто стало больше информации в открытом доступе, а не больше находок?
4: Ну, находок всегда было много, хотя действительно, вы правы, этот сезон особый там, для многих экспедиций и Великого Новгорода, и Гнездовского комплекса, где я копаю. Это такие, там, и Суздальское поле, и вот сейчас Коломна, да, действительно, находки очень яркие, необычные, которые действительно вписывают очень интересные страницы в историю, которую мы с вами не знали.
2: Знаете бы, с какого ракурса хотели еще посмотреть на эту историю? Ну, когда работают ученые, когда работают археологи, ну, им как бы сам Бог или профессия велит что-то донаходить все время. Да? А вот так вот раз начнешь на каком-нибудь огороде на своем там копать в неожиданном месте. Ну, росла всю жизнь яблоня, еще бабушка посажена, да, яблонь погибла, начали выкорчевывать корни, бах, кувшин, а в нем монеты. Ну, это я так мечтаю, сижу. Вот. И монеты какие-то такие ценные, на чешуйки похожи. И вот в этот момент человек, наверное, думает, о, я разбогател на всю жизнь. Так ли это?
4: Ну, это очень такой сложный вопрос, который сразу так в минуту не уложишь. Не всегда кувшин с монетами признак богатства. Это во-первых, потому что монеты бывают и достаточно простые, хотя у вас картинка нарисована такая типичная, извините, обывательская с точки зрения кувшин с монетами, да, потому что когда клады бывают абсолютно разные. Для ученых кладом, как и для людей древности, бывают совершенно разные вещи. Это может быть несколько слитого железа или инструменты, а не только обязательно монеты. Поэтому в этой ситуации такое бывает, безусловно. Бывают и люди, которые целенаправленно и незаконно ищут подобного рода находки.
2: Нет, мы вот черных копателей мы не будем сейчас разбирать. Мы про обычных вот людей, самых обычных, которые даже, может быть...
4: В этот момент тут, конечно, действительно у человека начинает бороться жажда, желание там поживиться, потому что это совершенно такой понятная история. Вот, но хотел бы предупредить, что все-таки ценности, которые находятся в земле, они на территории Российской Федерации, они охраняются законом. То есть эти ценности тоже принадлежат государству. И тут есть несколько путей. Можно обратиться к археологическим службам, обозначив эту находку, это будет очень хорошо, как это делается повсеместно, ну, многими, скажем так, людьми. Можно обратиться в местный так называемый орган охраны памятников культурного наследия, которые либо помогут вызвать археологов, либо в конечном итоге помогут что-то сделать с этой находкой, либо обратиться в местный музей, это иногда очень часто происходит. Вопрос, скорее всего, вас интересует, а как же там с законом, который был в советское время, о стоимости четверти, значит, четверти стоимости клада. Вот, насколько я помню, но здесь я вам не подскажу, потому что, насколько я знаю, такой закон уже не действует.
2: Этот закон не действует, действует другой, что в случае, если клад там признан, там у него есть категорийность, есть историческая ценность, да, вот, если он не признан исторически ценным, ну, допустим, если это просто золотая десятка Николаевская, да?
4: Николаевская, да.
2: Да, она исторической ценности не представляет, и она остается полностью тому, кто нашел. А если это представляет историческую ценность, то 50% обещают. Ну, вот так здесь, пишут в интернетах, тут... правда.
4: Вот. В любом случае, я, честно говоря, как человек, принадлежащий цеху ученых, и для многих это прозвучит странно, для меня археологические находки – это просто часть археологического процесса изысканий. Да, они просто дают информацию, и мне главное, чтобы они были найдены в контексте, и самое главное, чтобы потом эти вещи могли видеть люди в целостности, в каком-нибудь музее или в экспозиции, потому что чаще всего подобного рода клады становятся жертвой разбрасывания по каким-нибудь там ресурсам, и по монетке растекаются там по рукам, и никто никогда больше их не видит вместе. А ведь у кладов есть особенность, они так называемый закрытый комплекс, то есть это такая магическая вещь, на самом деле, в понимании археологов, это комплекс, который... вот самостоятельно закрыт был и больше не подвергался воздействию. Это прям целая история жизни либо группы лиц, либо человека, либо монетного обращения, либо сокрытие каких-то событий. Это как погребение, то же самое, закрытый комплекс. Поэтому они очень важны именно с этой точки зрения, с научной. Поэтому я бы, конечно, в первую очередь ставил в главу бы такой научный интерес и вызывал исследователей, чтобы они зафиксировали все в комплексе.
3: Василий, а когда совершаются находки вот археологами профессиональными, у них какая дальнейшая судьба? Ну вот в Гнездово у вас находили, там, если мне память не изменяет, что-то инкрустированное серебром, да, я не помню, украшения или какие-то предметы интерьера?
4: Что-то у нас... Значит, у нас гнезда находится очень много всего. В этом году у нас огромное количество погребений, среди которых самая крупная камера на территории Древней Руси погребальная. С мужчиной, с лошадью, с женщиной, с собакой и прочее, и прочее. То есть там огромный вещевой комплекс.
2: Давайте вот уточним, гнездово это где, чтобы сориентироваться?
4: Гнездово это 12 километров от Смоленска. Древнейший памятник эпохи викингов образования древнерусского государства и один из там таких знаков.
3: Я тут больше, Василий, знаете, про ценности, которые вот найдены. Понятно, что для
4: ученых... Для нас это все ценности, да. И вопрос заключается в том, что для нас антропология, то есть кости, ценные вещи. Весь этот комплекс из земли в первую очередь попадает, ну, после полевых исследований, да, то есть когда мы фиксируем весь комплекс там посредством современных методов в руки реставраторов. Это очень долгая, кропотливая, я бы сказал, мучительная работа вернуть вещам облик, сохранить их от вредного воздействия воздуха, законсервировать, очистить, провести исследования, там, вещи, которые вот в этом сезоне мы нашли, они сейчас уже по лабораториям.
3: Главное, они чтобы они потом не в запасники, а куда-то в музей пошли, чтобы мы их все смогли увидеть. Василий, время, к сожалению, у нас заканчивается. Археолог Василий Новиков был с нами на связи.
5: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
6: Здорово! Эй, Томани Холл!
7: Я, sure, Томани Холл. Hi, buddies.
6: Чего?
5: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
8: Подольский или из Волыни?
9: Из Лозищи, милостивая госпожа.
8: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? А, впрочем, это не мое дело.
5: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
10: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди как бешеные лезут куда-то по земле и под землей и по воздуху?
5: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
11: Желаете для начала работу носить лес с барок?
10: Господи, да мне хоть какую работу?
12: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
5: «Без языка». Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Саратова. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Театр на Радио России представляет.
13: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
5: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
14: Это мы прифронтовой город?
15: Как это?
16: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
5: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
17: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
18: Не знаю, Тиль, я попробую.
5: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
20: Радость или грусть нас ждут потом.
19: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Шевченковская в Запорожской области. Российские войска нанесли удары дронами по объектам в порту Одессы, сообщили в Минобороны. Период досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стартовал в России с 28 августа. Такая возможность предусмотрена в регионах Донбасса и Новороссии. Федеральная антимонопольная служба России с начала года возбудила 45 дел в отношении участников топливного рынка. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска нанесли удары дронами по объектам в порту Одессы, используемым украинской армией. Об этом сообщили в Минобороны. Поражены 7 хранилищ с имуществом военного назначения и цех по сборке беспилотников. Также ударам подверглись танкер в Измаиле, доставивший горюче-смазочные материалы и 2 резервуара с топливом. В Киевской области повреждены предприятия по производству комплексов «Люди», «Модули» и «Хижак», также транспортно-логистический центр в Броварах, где хранят и распределяют комплектующие для дронов. Подразделения российской группировки войск «Востока» освободили населенный пункт Шевченковская в Запорожской области. Как сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов, потери противника на данном направлении составили более 360 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Шевченковская Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад и 2 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое, Мировка, Омельник, Барвиновка и Васильковка. Противник потерял более 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.
1: Генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями южной группировки войск, заявил, что Киев стремится убедить западных кураторов в успехах ВСУ на фронте, распространяя при этом ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области. Ранее киевские власти призвали жителей Херсона покинуть город. Они отметили, что этой зимой рассчитывать на работу ТЭЦ и других объектов критической инфраструктуры в привычном режиме нельзя. Населенный пункт может остаться без света и тепла не на несколько часов или дней, а на более длительное время. Период досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стартовал в России. Как отмечает ТАСС, с 28 августа такая возможность предусмотрена в регионах Донбасса и Новороссии. В 8 приграничных регионах голосование может проводиться досрочно с учетом требований безопасности. Сроки и формы его проведения определяют избирательные комиссии субъектов. А с 8 утра стартует тестовое голосование в Москве. Процедура нужна для того, чтобы жители столицы могли заранее познакомиться с избирательным процессом, а организаторы убедились в полной готовности всех систем к работе. Тестирование пройдет на специальной странице для голосования. Федеральная антимонопольная служба России с начала года возбудила 45 дел в отношении участников топливного рынка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти дела инициированы против ряда нефтяных компаний, а также независимых участников рынка нефтепродуктов. Помимо этого, антимонопольщики уже выдали 71 официальное предупреждение хозяйствующим субъектам по признакам нарушения законодательства. Ведомство добавило, что служба совместно с территориальными органами продолжает постоянный мониторинг цен на автомобильное топливо и в случае необходимости готова оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. В российском МИДе призвали российских граждан воздержаться от посещения районов Непала, затронутых наводнением. Как заявил официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, наши дипломаты предпринимают усилия по установлению местонахождения россиян в Непале, с которыми была утрачена связь. Накануне мощный поток воды в горном Непале хлынул и вызван он был землетрясением, за ним последовал оползень.
3: Продолжаются поисково-спасательные операции. Российские дипломатические представительства в Китае и Непале во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают ситуацию. Стало известно о том, что с некоторыми нашими гражданами, которые находятся в районе бедствия, утрачена связь. Наши дипломаты, могу вас в этом заверить, предпринимают усилия по установлению местонахождения россиян.
1: Более 640 туристов числятся пропавшими без вести. После наводнения в Непале в их число входит и 8 россиян, сообщает Управление Непала по туризму. Патриарх Московский Всея Руси Кирилл выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину. В связи с наводнением в Тибете он помолился о скорейшем исцелении пострадавших, о даровании крепости и силы мужества спасателям и всем, кто участвует в ликвидации последствий стихийного бедствия. Стоимость самой дорогой операции в России за счет государства превысила 11 миллионов рублей. Это хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности, заявили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Здесь добавили, что с 2026 года программа государственных гарантий оказания медицинской помощи расширена еще на 15 уникальных и дорогостоящих методов лечения. Это эксклюзивные операции, которые проводятся только в федеральных клиниках. Также, по данным фонда, продолжает активно развиваться и пополняться более сложными видами помощи базовая программа ОМС, включающая не уникальные, а массовые процедуры. В фонде рассказали, что в рамках базовой программы самым дорогостоящим случаем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, оплаченным по системе ОМС, в нынешнем году стало лечение пациента с обширными ожогами. Его стоимость превысила 3,5 миллиона рублей. Теплая погода в столичном регионе задержится до первой декады сентября. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его мнению, в воскресенье в Москве возможны локальные ливни. В пятницу обойдется без дождей.
4: В Москве в пятницу-субботу существенные осадки маловероятны. И в полуденные часы столбики термометров будут колебаться около отметки плюс 20. В воскресенье и вторник в мегаполисе не исключены локальные ливни, но они не помешают воздуху прогреться до плюс 22-24. По предварительным прогнозам, теплая погода в центральной России задержится и в первую декаду сентября.
1: Туман с видимостью 200-700 метров накроет Московскую область этим утром, сообщили в пресс-службе МЧС, так что ведомство просит граждан сохранять бдительность в данных погодных условиях. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов обозначил цель красно-белых на текущий сезон. Цель на сезон не менялась. Выиграв кубок, очень странно «Спартаку» было бы ставить цель ниже чемпионства. Качество есть, ресурсы есть, приводит слова Некрасова интернет-портал «Матч ТВ». Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей. Причина – систематическое оскорбительное поведение. Такое наказание по итогам матча 5-го тура РПЛ «Балтика-Рубин» вынес контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Как стало известно «Спортэкспрессу», «Балтика» не намерена обжаловать решение КДК. ЦСКА объявила о пролонгации сотрудничества с Данилом Круговым. Стороны подписали контракт до лета 2029 года с возможностью продления еще на сезон. Россиянка Мария Жовнер стала серебряным призером на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в Амстердаме. В соревнованиях одиночек легкого веса 24-летняя россиянка стала второй на дистанции 2000 метров. Российский боксер Дмитрий Бивол проведет бой с британцем Каллумом Смитом за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Об этом сообщил президент WBO Густаво Оливьери. Стороны согласовали дату и место проведения боя, которые будут объявлены позднее. И в завершении вновь о футболе. Ливерпуль договорился с ПСЖ о трансфере нападающего Брэдли Барколя, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается об устной договоренности с первоначальным взносом в 117 миллионов евро. Еще 23 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. А Барселона объявила о трансфере вратаря Фенербахче Доминика Ливаковича. Каталонский клуб и 31-летний серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира подписали контракт до 30 июня 2030 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, во Владивостоке сегодня днем плюс 24 градуса, переменной облачности и небольшой дождь в Сургуте, до плюс 14, облачно и дождливо. В Новосибирске до 22 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Великом Новгороде плюс 20, без осадков. В Уфе до 18 градусов тепла. В Самаре столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20. В Ростове-на-Дону жарко, плюс 29 и без осадков. Во Владикавказе 24 градуса выше нуля, дожди, грозы, облачно. В Санкт-Петербурге и Москве утром туман. В городе на Неве возможны небольшие кратковременные дожди. Днем плюс 18-20. Такая же температура и в столице. Ветер будет слабым. Атмосферное давление чуть выше нормы.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Встречаем утро бодро и легко.
4: А это не вредно?
5: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
6: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
7: Да, да, что мы выяснили.
8: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
9: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
1: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
6: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
7: Какая вы хитрая.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
10: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
11: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Спасибо большое за то, что уже присоединились к беседе. Галина, Раечка, Степан, Татьяна, Маруся. Всех благодарим за ваши комментарии. За простые приветствия тоже мы вас благодарим всегда. Напоминаю, что у нас есть страничка ВКонтакте, там тоже можно оставить свое мнение или комментарий. В последнем сообщении идет прямая трансляция, вот прямо под ней можете высказаться по темам, которые мы обсуждаем в прямом эфире. Ну, а если вы хотите просто поинтересоваться какими-то актуальными новостями, это можно сделать там же, и там же оставить ваш комментарий. В последнее время очень много дискуссий, заходите, выбирайте ту, которая вам нравится, и вступайте в диалог. Про приложение, напоминаю, «Радио Россия», оно называется «Врустор» и «Google Play», да, доступно абсолютно бесплатно, ну а самые свежие новости всегда на вести.ру. Заходите, читайте.
11: Тут статистика появилась по поводу покупок, которые мы с вами делаем в непродовольственных магазинах, причем там как в интернет-магазинах, так и в обычных, и выяснилось, что у нас с вами, у россиян, изменились запросы, потребности, да, больше всего...
7: Причудливым образом.
11: Да, да, да. Больше всего тратят сейчас россияне на зоотовары, представляете?
7: То есть, если к сухим цифрам статистики обратиться, то продажи зоотоваров, зоомагазинов выросли на 5-8%. А вот в других категориях такого роста не наблюдается. Вот, например,
11: там наоборот снижение.
7: Да, тоже, бытовая техника и электроника минус 10-25%, детские товары минус 8-14%, одежда, обувь минус 4-6%. То есть получается, что на детских товарах люди экономят, а вот на товарах для своих питомцев не экономят.
11: Ну, у меня так вот, я пыталась как-то сама себе это объяснить. Ну, наверное, потому что с ребенком плохо, хорошо можно договориться. Ну, давай мы не будем тебе эту машинку сейчас покупать.
7: Это для тебя и для собаки или как?
11: А собаке ты не объяснишь. что ей вот там поводок не нужен. Или там кошке, что наполнитель для ее туалета, она как-нибудь без него обойдется. Наверное, так. Ну, я так предполагаю. Хотя, может быть, что-то другое. Но по какой причине действительно точка роста сейчас именно зоотовары? Непонятно.
7: Попробуем разобраться в этом с финансовым консультантом. Майя Асмян с нами на связи. Майя, здравствуйте.
4: Приветствую, Людмила, Данил, рада.
7: Майя, расскажите, пожалуйста, ваши соображения на эту тему. То есть мы с вами поделились, а что думаете вы как профессионал?
4: Могу сказать, что здесь, наверное, потребитель стал более рациональным. Люди не перестали покупать, но перераспределяют свой бюджет. Зоотовары попали в категорию «нельзя отложить». Корм нужен каждый день нашим питомцам, и его просто не заменить. А вот технику, одежду или даже детские какие-то вещи можно купить позже, поискать варианты подешевле, взять срок, возможно. Поэтому в цифрах получается вот такой контраст. И одни категории растут, другие падают.
7: То есть получается, что все дело в нашей психологии или в чем?
4: Ну, также можно к этому отнестись с точки зрения психологии, и плюс ко всему животные, они все-таки тоже считаются нашими домашними, да, обитателями и как членами семьи. Вот, поэтому к ним мы тоже относимся, исходя из того, что нужно. Мы же не можем сказать, ну, кошечка или собачка, ты сегодня давай не будешь кушать, давай мы отложим, через недельку, когда будут деньги, мы купим обязательно корм. Угу. Вот. А что касается как бы тех вещей, которые реально можно отложить, и сейчас можно посмотреть, что люди стали больше искать варианты и дешевле, и, возможно, срок взять, или родственники могут, да, передать какие-то вещи, которые не используют. Это также можно заметить с ростом цен на товары, и в том числе детские, и на одежду, и на бытовую технику, практически на все. Поэтому люди ищут варианты, то, что необходимо в первую очередь, они откладывают или ищут варианты.
7: А я понял. Купить? Смотрите, получается, что корм для домашних животных, он ведь в категории зоотоваров идет, а еда для членов семьи, она же по другой категории проходит. То есть получается, здесь небольшой финансовый кульбит такой совершен.
11: Ну вот что, на что обращает внимание на себя вот эта статистика, то что в зоотоварах не стагнация, а именно рост. Или это потому, что просто цены растут?
4: Ну, смотрите, цены растут, даже если взять нас, обычных, да, людей, мы же каждый день питаемся, мы покупаем себе еду, то же самое животное, как член семьи, мы их, к ним относимся, мы не можем их...
11: Да, но просто год к году россияне на зоотовары стали тратить больше. То есть больше стали завозить домашних животных или с чем это связано?
4: Не, больше стали плюсом заводить домашних животных. Сейчас в каждой семье практически мы можем увидеть домашнего животного. И действительно многим, в том числе одиноким людям, это спасение иметь питомца или там домашнего животного.
11: Еще момент. Серьезное снижение в категории одежды и обувь. При этом фиксируется рост популярности секонд-хендов. Буквально бум. Так вот эксперты это называют. Просто невероятное количество. 38% россиян готовы покупать одежду в секонд-хендах. 40% гардероба зумеров во всем мире состоит из подержанных вещей, и Россия не отстает от этой тенденции.
4: Ну, да, тоже можно это ответить таким образом, что люди стали покупать только реально по необходимости. Во-первых, ушли многие первичные бренды, там реклам стало все меньше. Импульсивных покупок тоже уже более осознанно люди подходят. Ну и часть, да, они ушли в секонд-хенд, потому что людям иногда проще найти вещь именно там. Ну и также люди перестали думать про запас, да, они берут ровно то, что им реально нужно сейчас. Поэтому и можно увидеть, что продажи падают, да, и одежды все-таки покупают меньше. И то, что реально цены растут, люди, конечно, задумываются об этом.
7: Ну, конечно, статистика.
4: Где бы купить дешевле.
7: Ну да, статистика интересная. Майя, спасибо вам большое. Финансовый консультант Майя Асмян была с нами на связи. Интересная статистика, причудливая, я бы даже сказал, местами. Но понимаем, что есть некий подвох в этом исследовании, поэтому нужно, конечно, держать это в уме и, наверное, так уж однозначно говорить о том, что вот, мол, наши соотечественники больше тратят на домашних животных, а на детях экономят. Все-таки, я думаю, нельзя. Все-таки товары для взрослых, для людей, для детей, они в разные категории здесь попадают, и поэтому вот этот процент, он, в общем, размывается. А все, что вы покупаете для домашних животных, он вот здесь в зоотоварах присутствует, и поэтому здесь получается рост, причем такой большой, а везде в остальных категориях так размывается. В любом случае, довольно любопытный тренд. Будем продолжать наблюдать за ним.
8: Наше время.
7: Недавно мы говорили о том, что у нас уже высокоскоростные поезда на подходе, и сейчас вот в РЖД сообщают, что рабочие начали комплектовать вагоны первых российских высокоскоростных поездов. Специалисты завода «Уральские локомотивы» делают теплоизоляцию и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, монтируют боковые окна, двери и токоприемники. Сейчас монтаж комплектующих осуществляют на 9 из 16 вагонов двух первых электропоездов, говорится в релизе РЖД.
11: Ну, я добавлю, что первая в стране ВСМ, это высокоскоростная магистраль, свяжет Москву и Санкт-Петербург и полностью дорогу запустят в 2028 уже году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. 2 часа.
7: А сейчас где-то около...
11: Ну, нет, ну если с Апсаном, то там порядка 4, ну плюс-минус 15 минут, около 4 часов, да, а теперь вот 2 часа 15 минут.
7: С нами на связи председатель Союза пассажиров, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
7: Кирилл Вадимович, что касается поездов, посмотрели вы, наверное, фотографии, мы тоже увидели, там очень красивые. Что скажете насчет комплектации и вообще того, насколько это все наше отечественное?
12: Да, поезда красивые, они выставлялись в Екатеринбурге, год назад уже их видел, макеты. А сейчас, видимо, уже в финальную стадию вступила сборка первых двух составов. Я думаю, что все нормально будет, они поедут, у уральских локомотивов есть большой опыт. По поводу того, какие комплектующие, знаете, ну нет же задачи, чтобы все импортозаместить, наверное, целесообразно какие-то основные агрегаты, те, которые попали под санкции в отношении России, которые нам отказываются поставлять западные партнеры. Ну, во-первых, много чего можно у Китая купить. У Китая опыт высокоскоростных поездов уже очень большой. Нет задачи все импортозаместить. Вот «Ласточки», которые до недавнего времени тоже собирала компания «Уральские локомотивы», там же алюминий был китайский, алюминиевый профиль. Да, ничего страшного. И ничего страшного не будет, если какие-то агрегаты и сейчас будут китайские, если это существенно дешевле. Потому что есть понятие массового производства. У нас сколько сейчас? Обещано 30 составов, да? А в Китае 1000 таких составов уже ходит. И понятно, что стоимость одного агрегата, одной детали, она существенно меньше. Поэтому если что-то купить и на этом сэкономить, ничего плохого в этом нет. А, конечно, конструкция должна быть отечественной. И, наверное, основные агрегаты, скажем, двигатель, силовые агрегаты, да, наверное, они должны быть отечественными. А какие-то второстепенные запчасти, детали можно покупать.
7: Ох, Кирилл Владимирович, я помню начало специальной военной операции, все эти санкции, которые полетели, и как вот мы обожглись с этим на тех же, не на «Ласточках», а вот мы на каких-то составах обожглись.
11: На «Сапсанах», собственно, мы и обожглись.
7: Которые, по-моему, немцы собирали.
12: Да, ну их же научились наши обслуживать, обожглись на поездах «Тальго». Помните, были такие поезда «Стриж», испанская компания «Тальго» тоже ввела эти санкции, и действительно поезда с Триш оказались отставлены. Но здесь же вопрос, чтобы у Китая что-то покупать, да? Или у каких-то других дружественных стран?
11: Так политика меняется, что, конечно, независимость — это когда делаешь все сам и ни от кого не зависишь, да? Простите за тавтологию смысловую.
12: Знаете, даже Советский Союз что-то закупал за рубежом.
11: Это понятно. Но, тем не менее, конечно же, стремиться к тому, чтобы все-таки стать полностью независимым, особенно в таких стратегических вещах, как железная дорога, мне кажется, ничего плохого тоже нет. Ну, хорошо, вот вы сказали о 8 составах, да, что у Китая 1000, у нас 8. Китай, вообще говоря, по площади поменьше будет, чем Российская Федерация, и нам есть где развернуться с железными дорогами, и куда развиваться. Как вы считаете, какой регион следующий? Москва, Санкт-Петербург, понятно, всегда первый. А дальше куда? Будут ли эти высокоскоростные поезда, и может ли случиться тот счастливый момент, когда из Москвы в Владивосток мы с вами сможем доехать за 5 часов, там, или за сколько, за 8?
12: Нет, доехать за 5 часов мы не сможем, туда самолет дольше летит, чем 5 часов.
11: Ну хорошо, за 8.
12: Да, и за 8 нет, потому что слишком это будет дорого тянуть через всю страну. Понимаете, почему в Китае так все это быстро развивается? Территория там меньше, а плотность населения там в разы больше, чем у нас. Вот в чем дело. У нас плотность населения небольшая, поэтому связать высокоскоростными линиями можно, ну, несколько крупнейших агломераций. И, собственно, вот раньше предполагалось, что даже первый станет ВСМ Москва-Казань через Нижний Новгород. И все проектные решения там найдены, и уже кое-где даже проект есть на участок до Нижнего Новгорода. Поэтому логично будет, если второй высокоскоростной линией будет линия на Нижний Новгород-Казань. Что касается линии на юг, да, про нее тоже говорят, но там уже возникает вопрос. До Сочи все равно будет ехать часов 7-8, а тут уже самолет конкурентнее. Самолет до Сочи в нормальной ситуации летит 2 часа, но сейчас он летит 3,5, но даже это быстрее, чем 7 часов на высокоскоростном поезде. Есть вопросы. Сочи надо еще просчитывать и просчитывать, насколько это поедет. Ну и напомню, что и также анонсировано, что, возможно, будет высокоскоростная линия на Минск. До всех событий вот, санкций предполагалось даже, что эта высокоскоростная линия через Минск пойдет в Европу. Сейчас уже про Европу мы не говорим, хотя кто знает, что будет в будущем. Но вот до Минска. Но думаю, что Нижний Новгород-Казань – это самое востребованное направление. Продление дальше до Екатеринбурга тоже в перспективных планах есть. Но та же ситуация, что и с Сочи. До Екатеринбурга будет ехать часов 7-8, а самолет долетает за 2 часа.
7: А как эта экономика, Кирилл Владимирович, раз уж мы сегодня про Китай все вспоминаем, как эта экономика у них работает? Наверняка же там тоже лететь в некоторые направления быстрее, чем по высокоскоростной магистрали.
12: Да, там летают китайцы тоже много по своей стране. Там это работает так, что, допустим, линия из Пекина куда-нибудь в Шанхай или в Гуанчжоу, она по пути проходит там 10-15 агломераций, и каждая по несколько миллионов населения. И пассажиры в поезде меняются. Может быть, от Пекина до Гуанчжоу мало кто доезжает, там, может быть, ВСМ как раз вот эти 7 часов и едет. Но на остановках, а каждая остановка – это миллионник и несколько миллионов населения, там люди входят, выходят, меняются. У нас между Москвой и Петербургом миллионников нет. На восток – миллионник, Нижний Новгород, следующий – Казань. На юг – это Воронеж и потом Ростов. А в Китае на таком расстоянии было бы вот 10 разных миллионных агломераций.
7: И еще у меня вопрос, естественно, Кирилл Владимирович, про стоимость билетов. Не будет ли это будет ли выгоднее ехать на ВСМ, чем лететь на самолете, условно говоря?
12: А вот тут будет конкуренция между видами транспорта. Будет возможность лететь на самолете, и поэтому на ВСМ объявлять цену билета, которая в 2-3 раза выше билета на самолет, не имеет смысла. Пассажир пересечет на самолет. Тем более, что авиакомпаний много, они конкурируют между собой, цены им никто не диктует. Вот билет на самолет, стоимость билета на самолет, и как раз и будет влиять на то, что стоимость билета на высокоскоростной поезд высоко не взлетит.
7: Спасибо вам большое за интересную беседу. Председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков был с нами на связи. Ну что, поедем все по высокоскоростной магистрали?
11: Хотя бы разочек-то, конечно, надо будет. Ну как, интересно. Как это за два часа в Петербурге.
7: Очень интересно, конечно, как воспринимается вот эта вот скорость, когда ты сидишь в поезде. Понятное дело, мы в самолете уже все привыкли к тому, как это чувствуется. А вот здесь какие-то будут ощущения, увидим уже совсем скоро.
13: Малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
14: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
13: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда.
15: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
17: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
15: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
11: Ну что, еще немножко, и 1 сентября, все в школу, у родителей главная боль, чем занять свое дитя после того, как оно закончило обучение в школе, вернулось домой.
7: А вот... недавно, помнишь, мы обсуждали курсы диджеинга?
11: Диджеинг, да, там
7: бой
11: еще
7: бой на мягких
11: было.
7: Мечах.
11: Еще что-то восхитительное, да, было, что-то туда было. Попало. Да, ну тут вот статистика.
7: Но сейчас мы
11: такая,
7: про более традиционное. Да,
11: на 10% выросло количество спортивных секций по всей стране, и Виталий Павлов у нас уже в студии с тем, чтобы рассказать. Что же такое происходит-то?
18: Привет, привет.
11: Привет.
18: Ну, действительно, да, количество спортивных секций для, ну, скажем так, для всех детей, вот отмечается, что для школьников, мне кажется, что, ну, в общем, для всех возрастов она растет. И понятно, что по всей стране это происходит, ну, потому что есть разнообразные государственные программы, которые занимаются развитием, да, развитием и популяризацией как раз спорта, национальные проекты, новые спортивные локации, объекты. Ну, в общем, действительно, в этом отношении большая работа проводится, которую сложно не заметить. Я думаю, что многие обращали внимание, как там ремонтируются, строятся новые спортивные здания в разных городах нашей страны. Ну и плюс ко всему, конечно, влияет на рост в процентном соотношении то, что, ну, скажем так, наверное, примерно мое поколение, да, стало родителями, и выбор гораздо больше в плане секций по сравнению с детством в 90-е. И, конечно, больше возможностей гораздо, в том числе и инфраструктурных, ну и проще стало записывать ребенка, потому что, ну, откровенно говоря, когда нужно исключительно прийти лично, познакомиться там со всеми mm-hmm. пообщаться и так далее, это одно. А, ну, в нынешнем технологичном веке понятно, что хочется сделать все дистанционно, со всеми договориться, кому-то написать там в мессенджер, сказать, вот мы хотим своего ребенка отправить к вам на секцию, возьмете, не возьмете, и так далее, это все становится достаточно просто. Потому что, конечно, в современных реалиях тратить на это время не у всех есть возможность. И за счет этого, в том числе, количество занимающихся детей, как мне кажется, растет. Ну и, конечно, естественно, то, что и сами дети, мне кажется, интересуются массой всего. Понятно, что где-то их нужно подталкивать и заставлять. Так мягко скажу, хотя в некоторых случаях это и не мягко происходит. И с этим тоже нужно быть аккуратнее. Это вообще отдельная большая тема. Но при этом надо понимать, куда, наверное, ребенок, скажем так, предрасположен к каким занятиям. И вот на этот счет мы поговорили с Бетиной Поповой, прославленной российской фигуристкой. Сейчас она хореограф, мастер спорта международного класса, ну и в том числе тренирует, занимается с детьми, и она рассказала по поводу качеств ребенка, которые подходят, скажем так, к фигурному катанию.
19: Для того, чтобы определить ребенка в фигурное катание, конечно же, нужно смотреть на основные качества, которые нужны в этом виде спорта. Это координация, ловкость, растяжка, скорость, то есть активные, энергичные дети нужны этому виду спорта. Также это те, кто любит вечно крутиться, вертеться, не усидят на месте, им тоже подойдет фигурное катание. Ну, еще это, разумеется, те детки, которые хорошо слушают музыку, те, кто хорошо чувствует тело, кто любит танцевать с детства. Вот такие вот хореографичные танцевальные дети часто идут в фигурное катание. Но также еще на самом деле в фигурное катание очень часто дают детей с проблемами со здоровьем для того, чтобы закалить спортсмена. Честно скажу, у меня у самой астма, но в силу того, что всю жизнь занимаюсь фигурным катанием, никогда она себя ярко не проявляла. То есть это тоже достаточно важный критерий, который следует учитывать. Фигурное катание в этом плане может серьезно помочь со здоровьем ребенка. То есть обычно вы приводите ребенка, проходит маленький просмотр, проверяют, подходит ли он по необходимым критериям, ну и дальше начинается обучение. Сначала в зале на полу, потом на льду. Ребенок обучается базовым вещам. Сначала ребенка учат падать, объезжать кубики. И так потихоньку, все с самого начала, начинает ребенок познавать мир фигурного катания.
11: Но это-то речь о спорте высоких достижений или нет, просто нет. Секции для удовольствия и развития?
18: В том числе про секции, конечно, потому что Бетин не говорит по поводу того, что это обязательно будут там олимпийские чемпионки или чемпионы в будущем. Это просто занятие фигурным катанием, да, на каком-то, скажем так, полупрофессиональном уровне, может быть, вообще любительском, то, что научатся делать какие-то вращения, кататься, может быть, они чуть-чуть попрыгают. Вот. Но что касается в целом выбора секции, вот Бетина Попова сделала важный акцент. Есть предрасположенность ребенка к каким-то видам спорта, а есть еще понятие, о котором все родители всегда задумываются, а что полезнее для здоровья? И иногда это совсем не сочетающиеся виды спорта, да, условно, кому-то там полезно будет как раз закаляться и в хоккей играть, или фигурным катанием заниматься, или на лыжах бегать, биатлоном заниматься для того, чтобы поддерживать в том числе такие заболевания, как астма, которые она упомянула, а кому-то, например, будет полезно там босиком, да, в каком-то зале тоже заниматься, потому что, так лучше, скажем так, развивается стопа и так далее, да, то есть это разные вещи абсолютно, а ребенок при этом будет расположен вообще к другому, да, к какому-то условному футболу, где у него там координация, или к теннису, да, к чему у него больше, скажем так, способностей, то есть это иногда не сочетающиеся в себе вещи, и, может быть, поэтому в том числе, да, многие родители отдают сразу на несколько секций и сочетают, соответственно, те вещи, которые, казалось бы, невозможно в одного человека уместить.
11: Впихнуть.
18: Да, то есть может ребенок заниматься шахматами, а потом идти на смешанное единоборство. В общем, это абсолютно нормально, и, как мне кажется, это как раз и называется всестороннее развитие, да.
9: Я помню рассказ одной знакомой, которая говорила, что она выросла в небольшом городке, у нее было две секции. Гребля, и вторая не секция, а музыкальная школа. И, значит, она после гребли, вот она два часа...
18: Я хотел пошутить и сказать охота, ну ладно.
9: Нет, вот она весло держит,

0: Просто записывайтесь на ближайший каток, приходите на просмотр либо в группу выходного дня, это очень частое явление, можно не тратить время в будни, лишь на выходных занять ребенка, а можно прийти в настоящую спортивную группу, которая будет заниматься 5 или 6 дней в неделю, и в зависимости уже от потребностей и родителей, и ребенка выбирать тот вариант, который вам удобен. Чаще всего просмотр в большинстве своем проходят все дети, но со временем, в течение месяца-двух, становится понятно и ребенку, и родителям, точно ли это тот вид спорта, в который нужно было отдавать ребенка, и тогда уже происходит первый отсев. И уже где-то через месяц в секции остается лишь те, кто направляет своего ребенка уже окончательно в фигурное катание.
1: Очень важно, конечно, чтобы все стороны понимали, а надо ли продолжать. Да, вот это тоже момент такой очень тонкий. Понятно, что один из самых популярных видов — это как раз футбол, про который я так вскользь сказал. И вот мы побеседовали с Евгением Евгеньевичем Ловчевым, сыном Евгения Серафимовича, который является двукратным чемпионом Казахстана и сейчас занимается в том числе с детьми в академии. Давайте послушаем, в каком возрасте вообще вот как раз в футбол можно и нужно приходить?
2: Я бы сказал, что можно такой сделать простой и шутливый тест, по пути, к которому идет ребенок, положить мячик и просто посмотреть, обратит ли он на него внимание, там, ударит ли его или начнет там какие-то действия с ним, или просто пройдет мимо. Может быть, это такой первый шутливый тест и просто понять, есть ли вообще у ребенка тяга к этому предмету. Я считаю, что в целом может быть, лет с 5, если дети приходят на тренировки, это не будет для них плохо в будущем. Потому что в этом возрасте тренировки больше посвящены развитию двигательных качеств. Там координация, бег спиной, немножко ловкости, там быстрота, какие-то когнитивные тренировки, когда разные цветы, все. Там не так много, на самом деле, футбола, но больше на то, как ребенок двигается. Может ли он бежать лицом, разворачиваться, бежать спиной, при этом оставаться в равновесии. И когда пройдет некоторое время, там год-два, ему уже, конечно, будет проще, и там лет в 7, если начать заниматься этим только в первом классе, когда они пойдут в школу.
1: В большинстве спортивных секций, как вы понимаете, поначалу идет базовая подготовка. То есть в целом зачастую абсолютно неважно, в какую секцию пойдет там ребенок, это если первый год обучения, да, какому-то виду спорта, это базовая физическая подготовка. Так что...
3: А базовая, она самая скучная для ребенка, именно
1: абсолютно.
3: В этот момент происходит отсев.
1: Абсолютно, да. И дальше остаются только те, кто заряжены дожидаться футбольного мяча уже на тренировках, ну или там другого снаряда.
4: А что по стоимости, скажи, пожалуйста?
1: Слушай, ну тут же...
4: Есть у нас вообще сейчас бесплатные секции?
1: Очень мало. Я думаю, что практически их нет. И надо понимать, что тренерам-то все-таки нужно в каком-то формате платить, так или иначе.
4: Ну, я просто думал, вдруг есть какие-то государственные, ну, которых государство финансирует.
1: Я подозреваю, что их, конечно, они есть, скорее всего, да, но мы понимаем, что это лимит по количеству, да, учащихся. То есть это, конечно, нужно мониторить, искать. Я думаю, что это минимальное количество мест зачастую в разных школах. Ну, и понятно, что есть льготные категории, да, граждан, которые, ну, естественно, могут попадать в даже там какие-то серьезные по стоимости секции бесплатно, либо с серьезной скидкой. Так что в этом отношении тоже нужно следить за этим. Но понятно, что бесплатно тяжело найти, так скажу. Есть, конечно, такие секции, я думаю, но надо понимать, что, возможно, это будут, ну, скажем так, не там тренеры самые, что ни на есть, высокой квалификации и так далее. Что касается футбола, еще давайте Евгения Евгеньевича дослушаем по поводу выбора как раз в академии футбольной.
2: Как все построено там в наших больших академиях, ну, там прежде всего при отборе смотрят на скорость, потому что скорость — это качество, которое оно практически не тренируемо, оно врожденное качество, и, соответственно, все хотят, чтобы их футболисты были быстрыми, и смотрят на скорость. И вот сложный момент. Мне бы еще очень хотелось, чтобы в больших академиях тестировали на наличие и проявление характера у детей. Вот, честно говоря, не знаю, как выглядят или как могут выглядеть эти тесты, но, наверное, это то, как человек себя проявляет, когда они уже начинают играть в футбол в каких-то упражнениях. Там расстраивается он, если у него что-то не получается, или наоборот. Больше становится замотивированным мотивированным и старается себя проявить. Вот это такой интересный момент, как научиться тестировать.

0: И как выявлять детей, которые подходят еще по характеру к футбольной деятельности?
1: Речь, конечно, не только про футбол должна идти в этом отношении, да, в плане характера. Для многих видов спорта нужен соответствующий характер, но мы же всегда говорим о том, что характер воспитывается, в том числе. И, как по мне, это в том, ну, одна из задач тренера, который начинает заниматься даже с детьми. Mm-hmm. Поэтому тут, мне кажется, не совсем можно согласиться. Ну и, конечно, важный момент по поводу того, как вообще ребенка заставлять или не заставлять, вот на мой взгляд, это один из ключевых факторов. Я честно признаюсь, как тоже отец ребенка, вот не понимаю я иногда, когда нужно заставить, а когда нет.
2: А тут, ты понимаешь, в любом случае будешь виноват. Вот заставлял ходить, отравил на всю жизнь, да, не заставлял ходить, да. Да почему меня не заставлял? Это вот...
1: Ну, с этим невозможно, мне кажется, как-то справиться. Но в любом случае секция — это полезно, зачастую для здоровья это классно.
3: Виталий, спасибо большое. Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами в студии.
4: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
5: «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
4: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
9: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
8: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
9: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
8: И какие цилиндры перестают работать первыми?
9: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
8: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
9: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
8: Получается, это еще и потеря уверенности?
9: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
8: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
9: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
8: Пожалуй, нет.
9: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
8: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
9: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
8: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
9: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
8: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
9: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
8: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
8: Три, а не один?
9: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
8: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
9: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
8: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
10: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
8: А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
9: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
8: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
9: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
8: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
10: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый. Экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
8: Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию.
10: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
8: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
9: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
8: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
9: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
10: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
9: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
8: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
10: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
11: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России за сутки поразили 147 пунктов управления БПЛА ВСУ. Стартовал период досрочного голосования на выборах в Госдуму. И в работе Википедии произошли сбои. Все подробности далее. Российские военные за сутки поразили 147 украинских пунктов управления беспилотниками, из них 30 – бойцы группировки «Север». Подробнее о результатах работы подразделений сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов – Уланово и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад территориальной обороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное, Петропавловка, Липцы и Слатина Харьковской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
1: Накануне вооруженные силы России освободили населенный пункт Шевченковская в Запорожской области. Средствами ПВО за сутки сбиты 19 авиационных бомб и 591 беспилотник. Наши военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ, склады и цеха с дронами в 145 районах. Россия не планирует нападать на страны НАТО. Такую уверенность выразил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами.
3: Мистер президент, согласился ли Владимир Путин или взял на себя обязательство не нападать на территорию НАТО?
4: Я хорошо с ним поговорил. Он не собирается нападать на территорию НАТО.
1: На этой неделе директор ЦРУ Джон Рэдклифф посетил Москву. Американские СМИ писали о том, что он якобы предостерег власти от проверки альянса на прочность. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что визит главы ЦРУ был связан с контактами спецслужб обеих стран. Период досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стартовал в России. Как отмечает ТАСС, с 28 августа такая возможность предусмотрена в регионах Донбасса и Новороссии. В 8 приграничных регионах голосование может проводиться досрочно с учетом требований безопасности. Сроки и формы его проведения определяют избирательные комиссии субъектов. А с 8 утра в Москве стартует тестовое голосование. Процедура нужна для того, чтобы жители столицы могли заранее познакомиться с избирательным процессом, а организаторы убедились в полной готовности всех систем к работе. В рамках тестирования москвичам предложат ответить на вопрос, нужно ли вернуть памятник Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Тестирование пройдет на специальной странице для голосования. Российские сельскохозяйственные товары пользуются в мире спросом. При этом в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, необходимо учитывать непростую логистику в Азово-Черноморском бассейне.
5: Ведется работа по изменению маршрутов доставки грузов, чтобы снизить издержки сельхозпроизводителей. Мы направим свыше 9,5 миллиардов рублей. Средства эти получат наши железнодорожники, что позволит возместить им расходы на транспортировку агропродукции по льготным тарифам, ну и как следствие поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Ну и также в полном объеме выполнить экспортные обязательства. Спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть. У нас в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции, а это рабочие места не только в агропромышленном комплексе, а также в целом ряде смежных производств.
1: Михаил Мишустин подчеркнул, что организации, работающие в Крыму и Севастополе, получат отсрочку по уплате страховых взносов. По словам председателя правительства, такая дополнительная поддержка и помощь позволит предпринимателям снизить финансовую нагрузку. С Средний размер пенсии работающих россиян за год вырос на 2600 рублей. В июле этого года они получили 23 750 рублей. В то же время средний размер пенсии неработающих россиян составил 25 834 рубля. Это данные Социального фонда России на 1 июля. В аналогичный период прошлого года работающие пенсионеры получали около 21 115 рублей, а неработающие – около 23 999 рублей. Объем наличных денег в России продолжает расти. За июль количество наличных выросло на 650 миллиардов рублей, значительно превысив июньский показатель в 450 миллиардов. Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в интервью ТАСС предупредил о формировании в банковском секторе структурного дефицита ликвидности. Такого не было многие годы. Июльские показатели уже обогнали прогнозы банка, а признаков улучшения пока нет. По оценкам Сбербанка, к концу 2026 года общий отток средств наличные может превысить 4 триллиона рублей. Финансовому рынку могут потребоваться меры поддержки от Центробанка, отметил Скворцов. При этом банкир считает, что запас устойчивости российского рынка все же позволит со временем нормализовать ситуацию. Сбой в работе онлайн-энциклопедии «Википедия» наблюдается в некоторых регионах страны. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Down Detector», обследующего работу популярных интернет-ресурсов. С начала суток на работу платформы пожаловались 210 пользователей. Сбой сайта отметили 84% пользователей, сбой мобильного приложения – 7%, общий сбой – 7%. Жалобы поступают из Москвы, Калининградской, Московской, Рязанской областей, а также Санкт-Петербурга. Теплая погода в столичном регионе держится до первой декады сентября. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
6: В Москве в пятницу, субботу существенные осадки маловероятны. И в полуденные часы столбики термометров будут колебаться около отметки плюс 20. В воскресенье и вторник в мегаполисе не исключены локальные ливни, но они не помешают воздуху прогреться до плюс 22-24. По предварительным прогнозам, теплая погода в Центральной России задержится и в первую декаду сентября.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Один из лидеров Краснодара Никита Кривцов пропустит несколько месяцев из-за травмы. Во время матча с московским «Динамо» футболист получил повреждение, которое потребует длительного восстановления, написано в сообщении футбольного клуба «Краснодар». Ботафого возобновил переговоры с «Зенитом» о подписании контракта с нападающим Луисом Энрике. В рамках этих переговоров может быть задействован полузащитник бразильского клуба «Данило», который по-прежнему интересен «Зениту», пишет издание «О-Глоба». Стали известны судейские назначения на матче шестого тура российской премьер-лиги, отмеченные более интересно. Иван Абросимов будет работать главным арбитром на матче между московскими «Динамо» и «Локомотивом». Павел Шадыханов обслужит игру «Акрон» ЦСКА, Антон Фролов – «Факел» «Зенит», Никита Новиков – «Краснодар» Ростов, Артем Чистяков – «Спартак» Оренбург. Тенниса состоялась жеребьевка основных сеток последнего в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США. В мужском турнире в суперматче первого раунда Роман Сафиулин сыграет с прошлогодним чемпионом Карлосом Алькарасом, Даниил Медведев с одним из победителей квалификации, Андрей Рублев с Марином Чиличем, Карен Хачанов с Романом Бручагой. В женском турнире Мира Андреева в первом раунде встретится с Джанис Тьен, Диана Шнайдер с украинкой Снегур, Екатерина Александрова с Маккартни Кеслер, Анна Блинкова и Анна Калинская сыграют друг с другом. В четверг продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. На Кубке мэра Москвы Минская «Динамо» обыграла «Акбарс» 2-1. На мемориале имени Ивана Рамазана «Лада» проиграла в овертайме Салавату Юлаеву 5-6. «Трактор» в серии «Булитов» был сильнее «Амура» 3-2. На турнире имени Николая Пучкова «Адмирал» был лучше клуба СКА «ВМФ» 2-1. На Кубке Блинова «Локомотив» победил «Сибирь» 5-2, а «Северсталь» нанесла поражение «Авангарду» 3-2. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов без осадков, в Архангельске плюс 11-13 градусов, в Петрозаводске плюс 15-17, а в Вологде плюс 14-16 градусов. В Сыктывкаре плюс 8-10 и дождь, в Великом Новгороде и Калининграде плюс 20-22 градуса малооблачно, в Перми и Кирове плюс 12-14 облачно с прояснениями, в Оренбурге без осадков плюс 20-22. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, плюс 18-20 градусов, в Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 11, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.

0: Мам, что-то необычное происходит у немцев. Не как всегда.
1: Да, какая-то суета.
0: Вон, сосны срубили, которые мы сажали.
1: Валюша, а какое сегодня число?
0: Ну, вроде 24 декабря.
1: А, вот значит как. Это они Рождество отмечать собираются. Война войной, а праздники не отменяются.
0: Что отмечать?
1: Рождество Христово. Один из главных праздников всех христиан. У нас он до революции тоже был очень важным. Важнее Нового года. 24 декабря. Сочельник.
0: Сочельник? Это что?
1: Так называется вечер накануне рождественской ночи. В сочельник проводят специальную службу в церкви. Ставят елки. Раньше в России до Рождества был строгий пост. Целых 40 дней. И только в сочельник после службы разрешалось накрывать праздничный стол.
0: Выходит, что они тоже верующие? Фашисты?
1: Вряд ли все они так уж верят в Бога, но праздник Рождества – очень древняя традиция. Думаю, они все его отмечают не ради веры, а просто, как мы, Новый год. Хотя, честно говоря, я не понимаю, как христианство сочетается с тем, что они тут творят. Постой, на площади перед театром что-то их слишком много. Давай-ка спрячемся, чтобы лишний раз не попадаться. Можно под арку зайти, вот тут темно, и будет видно, что происходит.
0: Мама, я гляну. Тут как раз удобно.
1: Ага.
0: Выемка в стене. Так, они там выстроились, смотрят куда-то в одну сторону.
1: Ага.
0: И какой-то человек держит книгу и что-то им всем оттуда читает. А еще руками крест делает.
1: А, кажется, это у них походная церковная служба в честь праздника. Тот с крестом в военной шинели, но без погон, капеллан. Он им молитвы читает, а они повторяют. Интересно, чего они там просят у Бога. И поют. И все ж пойдем, Валюша, отсюда. Лучше не нарываться.

0: Ой, кто-то из них дома.
1: А, это, кажется, денщик.
0: Да, вон он на нас смотрит. Добрый вечер.
2: Хой Вайнахтен.
1: Что он сказал?
0: Рождество. Праздник у них.
1: А еще ветки в вазу поставил. И на них, знаешь, что развешивает?
0: Что?
1: Фотографии. Женщина, дети. Иголкой аккуратно самый край сверху протыкает, на нитках подвешивает.
3: Это были мирные, веселые снимки. Вот Дитрих, так звали денщика, с женой и детьми на какой-то полянке. И он, и мальчик в шортах до колен, жена в сарафане, малыш в забавной одежке, то ли мальчик, то ли девочка, не поймешь. Смеющиеся, простые крестьянские физиономии. Вот чьи-то дети на празднике около елки. Холеная, хорошо одетая женщина с нарядной прической стоит возле камина, будто с картинки журнала. На другой фотографии переводчик в штатском, в обнимку с двумя пожилыми людьми, видимо, родителями, на фоне необычного дома, белого с темными перекрещенными балками на стенах. Я видела такие здания в книгах. Мощеная булыжником мостовая на узенькой старинной улице. Мир и покой. Умные, улыбчивые лица хорошо образованных людей.
1: Ой, мам, он портрет Гитлера повесил. Представляешь, на ветку. И еще свастику. Вроде как из консервной крышки вырезал. И все это рядом. Где он такие ветки большие взял? Похоже, от платана. Это же у них вместо елки, да?
0: Ха, видимо, вместо елки. Ой, у нас же они не растут. И сосенок в дендропарке всего несколько было. Жаль парк. Вырубят весь за зиму. Ой, ладно, Валюх, не вечно же наши отступать будут. Когда-нибудь все назад отобьют и посадим новый парк. И дома будут новые. Людей не вернешь только.
1: Мам, а папа вернется? Мне так страшно, что писем от него нету. И Мишка где-то.
0: Валюш, надо верить. Я стараюсь, и ты старайся. Если мы не станем верить и ждать, им там, может, еще тяжелее будет. Я каждый день о них думаю и уговариваю. Вы там только держитесь, а мы дождемся. Мы дождемся. Что-то их там много. Хоть бы кутеж не устроили тут.
2: Глеза, шнель!
0: Стаканы, говорит. Сейчас принесу. Знаешь, дочь, кто там? Капеллан, которого мы с тобой видели. Что-то про исповедь, кажется, говорит. И про грехи, которые искупил Иисус Христос. А если, говорит, мы идем с его именем, то значит, делаем все правильно. Такая у него логика. Где ты такое уже слышала? О, вот, кажется, они уходят.
1: Ой, мам, я схожу в их комнату, поменяю книгу. А то ту, что я брала, я уже прочитала.
0: Ну, давай.
1: Ой, нет, не все ушли. Там переводчик остался.
4: Да, я не пошел в офицерс-клуб. Мне там нечего делать. Ты хочешь взять книгу? Иди. Фрау, объясните вашей дочь, что я не воюю с женщиной и дети. Пусть идет и меняет свои книги, как она это делает без нас. Гауптштурмфюреру не надо попадаться с этим на глаза, а я не против.
0: Большое спасибо. Видите ли, чтение спасает ее от страха и от голода.
4: Versteht sie Deutsch? Она понимает немецкий?
1: Ja, ein bisschen. Ich lerne es in der Schule. Я учу его в школе, но плохо понимаю, когда вы говорите.
4: Вот и хорошо. Как у вас говорят? Мало знать, хорошо спать?
0: Меньше знаешь, крепче спишь. Меняй книги, Валя, и пойдем в кухню. Нам не положено здесь быть.
4: Перестаньте. Гауптштурмфюрер и его денщик ушли в клубы. В офицерском концерт. А в солдатском просто гулянка. Даже капелланы там. Они придут не скоро, а я никого не трогаю. Я пишу письмо домой.
0: Ваши капелланы католики или...
4: Наши капелланы разные. Тот, что был здесь, лютеранин. Есть и католики. Говорят, наши вожди считают религию чем-то... в общем, вредным для национал-социализма. Но они немцы, поэтому рациональны. Глупо отнимать привычную религию у людей, которых посылаешь на фронт. Это может не понравиться, а у людей в руках оружие.
0: Как же христианские ценности сочетаются с нацизмом?
4: Наверное, никак. Вот капелланы здесь и находятся для того, чтобы как-то соединить это. Вера и традиции – большая сила. Люди должны верить в то, что они делают. Капелланы как раз и проповедуют здесь, убеждают тех, кто сомневается. Как это по-русски? Отпевают убитых, утешают раненых и пишут письма их родным, чтобы люди чувствовали себя здесь, как в своей земле. И да, если вы хотели спросить, отвечаю. Наши солдаты христиане, но готовы убивать по праву сильного. И раз так, приказал фюрер. И в их головах не должно быть вопросы. Zum Beispiel, почему в прошлой войне немецкие евреи сражались в нашей армии вместе с немцами-христианами? А теперь их надо уничтожать. Большинство людей легко забыли это и верят, что Deutschland über alles. Евреи – зло, а славяне – Untermensch. Это просто война, фрау.
0: Мне нечего ответить вам на это.
3: Мне долго не давал покоя тот разговор. У меня не укладывалось в голове, как человек, который рассуждает про веру в Бога, так равнодушно говорит об уничтожении людей и вроде бы оправдывает нацистов. Может при этом читать хорошие книги и периодически потихоньку подбрасывать нам с мамой еду. Этот странный немец любил своих родителей, подолгу писал им письма, явно недолюбливал сослуживцев и, кажется, был рад, что лично ему не приходится никого убивать.
1: Что происходит?
5: Доченька, не знаю пока. Так, сколько сейчас времени?
1: Кажется, уже скоро утро.
5: Подожди дома. Подожди. Я схожу, узнаю, что происходит. Никто толком ничего не знает, но говорят, что в городе было несколько взрывов на вокзале, в управе и, кажется, в комендатуре. Скорее всего, это партизаны. Давай ляжем, доченька. Может, еще удастся поспать.
3: К утру пожар был потушен. Он вызвал бешеную ненависть тех, кто еще накануне читал молитвы на Рождество. В городе начались облавы. Фашисты хватали первых, кто попадался им под руку. На улицах, во дворах и в квартирах. А когда через несколько дней мы проходили мимо Центрального парка, то увидели, что произошло с этими людьми. Их расстреляли прямо на городской танцплощадке. Больше 200 человек. Мужчин, женщин, детей, случайно попавших фашистам в руки. Через несколько дней нам с мамой нужно было пройти через площадь мимо места расстрела. Тела по-прежнему лежали на танцплощадке. Я старалась не смотреть в ту сторону, но краем глаза увидела, что на газоне, почти у самого оцепления, неестественно подогнув ногу и запрокинув лицо к небу, лежал мальчишка. Я узнала его. Это был мой одноклассник Олег, с которым мы смотрели в небо на звезды за несколько месяцев до войны. В тот момент я потеряла сознание.
6: В наказании за взрыв комендатуры, произведенный неизвестными партизанами, и за поджог вокзала, виновные в котором не найдены, В городе расстреляно по одному человеку от каждого квартала. В течение 3 дней жителям запрещено забирать и хоронить трупы. За попытку проникнуть на место казни – расстрел. Впредь за каждую партизанскую акцию или укрывательство партизан будут расстреливать жители города, если виновные не будут выданы германскому командованию немедленно. Военный комендант города Дёркин Лангер.
7: Валя! Валя! Это я, Наташа! Валя!
0: Кажется, ей уже лучше. Ой, все, не могла прийти в себя после того, что увидела.
7: Тетя Ань, я тут посижу, пока фрицев нет. Поговорю с Валей.
0: Хорошо, спасибо тебе. Я пока схожу по делам.
7: Ой, Валюха, Валюха, Новый год наступил. Да что с него толку? Разве думали мы, что мы будем его так встречать? В голоде, холоде, страхе.
1: Ты была в парке, Наташ? Видела танцплощадку?
7: Не люди они. Что тут скажешь? С виду обычные ведь люди. И как в нем распознать зверя, фашиста? Не знаю. Кстати, сын Серафима пошел в полицая. Ты представляешь? А был ведь вроде нормальный парень. Он, конечно, говорит, что так нужно и что он нам еще пригодится, но что-то я ему не верю. Оправдывает он полицаев и немцев. Доказывал тут во дворе, советская власть борется со своими врагами. Вот и фашисты борются с партизанами. И это логично. А я, как вспомню, так ужас берет.
1: И ведь не стыдно ему перед теми, кто рядом живет? Или он думает, что новая власть — это навсегда?
7: Да кто его знает? У его матери дома поселились какие-то офицеры. Так оттуда все время вечерами доносится музыка. Патефон, губные гармошки, и хохот, и визг. Даже противно. Но придется быть еще осторожней с таким-то соседом. Мы ведь так и не встали на биржу. Кто его знает, что он там про нас скажет?
1: Странно это. Люди на службе расстреливают других людей, таких же, как они сами. Потом приходят в квартиру и начинают просто веселиться. Или сидят на лавочке во дворе, играют на губной гармошке и рассматривают фотографии жен и детей. Даже показывают их местным, будто то, что они творят, всего лишь обычная работа?
7: Тоже не понимаю. Но есть, Валюха, и хорошие новости. Наши люди говорят, что ни Ленинград, ни Москву фрицы так и не взяли. И думаю, это правда. Иначе бы фашисты об этом по радио круглые сутки вещали. Хотя и успехов особых у наших нет. Так что пока надо ждать.
1: Да, надо ждать.
7: Да, еще. В газете, которую тут немцы распространяют, каждый день печатается приглашение добровольно ехать в Германию. И плакаты везде развешаны. «Приезжай в Германию помогать по хозяйству. Я еду работать в Германию, чтобы помочь моей семье здесь». Похоже, им нужна дешевая рабочая сила. А значит, не все у них так хорошо, как толдычит их пропаганда.
8: Вальхен, ты помнишь, когда ушел первый поезд в Германию с теми, кто поехал работать?
9: По-моему, в феврале 42-го.
8: Значит, в этот момент в Германии начались проблемы. Система перестала справляться, и была нужна дешевая рабочая сила.
9: Но добровольцев было немного. Мало кто верил, что в Германии будет лучше, чем дома, и оттуда можно будет помогать тем, кто остался. Довольно быстро стало понятно, что будет призыв. Хочешь, не хочешь, отправят, не спросят. Люди готовились к худшему, хотя еще накануне казалось, что хуже уже быть не может. И действительно, вскоре на калитках частных домов и на дверях подъездов появились списки жителей, которые подлежали отправке в Германию. Оказаться в них мог кто угодно.
8: Квартальные старосты знают всех.
7: Квартальные старосты знают всех и запросто вписывают, кого надо, от 15 до 45 лет. От них не скроешься. Своих предают, выслуживаются. И в приказах, расклеенных по городу, как всегда, если завербованный сбежит, вся семья будет расстреляна. Боюсь, скоро и до меня дойдет очередь. Я же как раз попадаю по возрасту. А сбежать? Что будет с мамой и Ваней? И втроем не уйдем, опасно. Да и не знаем куда. Степь же кругом, тут далеко не уйдешь. Не знаю, что делать. Неужели придется поехать? Как я и думала, вот и мне пришла повестка. Явка в пункт сбора уже через день. С собой нужно взять смену белья, одежду, продукты дня на 4. И, конечно, ниже приписка про расстрел всей семьи, если кто-то сбежит.
2: Шнелла! Шнелла!
10: Вася, где ты? Держи меня за руку, Вася!
11: Таша, Таша, я
10: Вася,
11: здесь!
10: Вася, Вася, где ты?
12: Маму, годите, я помогу!
10: Что тут?
2: Шнелла, Шнелла!
10: Да что же это? Что же это, люди, вы нервничаете?
12: Да прекратите вы, не рвите душу!
7: Валя!
1: Наташа!
7: Ты как здесь оказалась? Ты ведь по возрасту еще не подходишь.
1: Да, мне 13, я с 28-го. В августе 14 будет. Я просто в облаву попала вчера вечером. Им, видно, не хватало людей, вот и ловили на базаре тех, кто попался. Меня схватили и потащили. А скатерть и кофточку? Ну, что я несла на обмен? Кто-то из рук просто вырвал. Я только тетю Марьям на улице видела и успела крикнуть, чтобы она маме сказала. Испугалась просто ужасно. Загнали в санаторий и не выпускали.
7: А мне повестка пришла с их обещанием. Расстрела близких, если кто не придет. Осторожней, Валь, тут доски почти не обструганные, можно занозу схватить. Вагон-то не для людей, для скотины.
1: Ты знаешь, мне все кажется, что это какой-то кошмарный сон. Вот я проснусь, и все рассеется, как будто ничего и не было.
7: Если такое произойдет, Валь, то не сегодня. И не знаю, когда.
1: Тетя Асие, вы тоже здесь? Вас-то почему взяли? Приказ же был от 15 до 45 забирать. Я читала. А вам же много лет.
13: Да, лет немало. 60 уже было давно. Но они не смотрели. В облаве брали всех. Вот я и попала. Я слышала, как и ты.
1: Да, все верно. Неудачное время, да и место.
13: Ну что ж, изменить ничего мы не можем. А значит, воля Аллаха на то.
7: На что воля, тетя Асие? На войну?
13: На испытания, что нам выпадают. И унывать нам нельзя. Так Аллах говорит. Значит, надо держаться.
10: Я хочу в туалет.
14: Маринка, ну потерпи, я пока что не знаю, что с туалетом.
15: Тетя Нин, я дырку там видел в вагоне, в углу. Может, сгодится для туалета? Вы подержите Марину, и ей будет легче.
14: Спасибо тебе, Маришка, пойдем.
10: Что? Что такое?
1: Я ничего.
10: Как же? Нечего пялиться на еду, на мою. Свою надо было брать.
13: А ты, женщина, поделилась бы с девчонкой. Видишь, забрали ее в чем была.
10: А ты мне не указывай. Сама и делись, коли богатая. Указывать умные все, а здесь каждый сам за себя.
13: Был бы свой кусок, я бы тебя не спросила и отдала.
16: А ну, бабы, тихо. Кто меня знает?
7: Марьяна, да Марьяна. Мы тебя знаем.
17: Ну, конечно, Марьяна.
7: Тебя все знают.
17: Ты же у нас активист.
16: Так вот, послушайте, что я скажу. Мы тут все в одном положении. Считайте, на вражеской территории. Куда едем, не знаем, что будет тоже. Но если мы не станем помогать друг другу, да еще перессоримся, фрицы только того и хотят. Поодиночке-то легче всех запугивать и заставить бояться. Добровольцев ехать в Германию, как я понимаю, среди нас нет. Так что в беде все мы равны. А кое-кого, я слышал, в облаве схватили. Значит, они без вещей, без еды и без воды. А ну, поднимите руки, кто после облавы. Раз, два, три, четыре, 9 всего. Вот что я предлагаю. Всю еду и воду собрать в один общий котел. И все это поделим на всех. Выберем 3 человек, тех, кто будет делить. Не звери же мы, чтоб грызться за каждый кусок. Второе. Нужно решить с туалетом. Выпустят ли нас эти гады на улицу по нужде, черт их знает. А дорога не близкая. Минимум дня на 4, раз настолько велели брать с собой еду. Тут вон кое-кому уже плохо, а он стесняется. Того гляди, да стесняется до смерти. Оно того точно не стоит. Поэтому предлагаю разделить вагон на мужскую и женскую половины. В каждой половине в углу выломать дырку в полу. Пусть хоть так, хоть какой-то порядок.
7: А что? Это дело. Они говорят, Руся швайн, то есть свиньи. Так нет, не видать им такого.
11: Да,
7: разве
11: верно.
7: Я не права?
16: Ну что же, решили. Поддержу. Тогда так разместимся. И про продукты. Предлагаю сложить их в одну общую тару, разобраться, что быстрее портятся, и делить аккуратно на всех. Пусть делают это надежные люди, которым мы верим.
10: А че ты-то раскомандовалась? Кто тебя главный назначил?
16: Если у кого-то есть другие предложения, я сяду, и пусть кто другой говорит. А только на скотство такое, чтобы каждый лишь за себя, я не согласна. Вот мои продукты в общий котел.
7: Да пусть Марьяна и будет ответственной. Ее знают все. Она справедливая. А это сейчас ой как всем нужно.
18: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас-гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
19: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Долго оставаясь в неподвижном положении, если мы трудимся в однообразной позе, наш позвоночник не получает достаточно питания. Особенно страдает шея. Освободить позвоночные диски помогут специальные упражнения, построенные на изометрическом напряжении и расслаблении мышц. Сейчас мы познакомим вас с гимнастикой, которую специально для Радио России разработал вертебролог и нейрохирург, кандидат медицинских наук Игорь Борщенко. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
20: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Для выполнения гимнастики сегодня вам понадобится стул. И надо сказать, надежный стул, потому что несколько упражнений вы будете выполнять не просто сидя на нем, а передвигаясь на стуле. А еще недалеко от вас должен находиться стол, тоже крепкий и надежный. Надеюсь, с этими предметами мебели у вас проблем не возникло. Давайте начнем заниматься. Напомню, что перед выполнением гимнастики надо проконсультироваться с врачом. Садимся на стул полностью. Плотно прижимаемся к его спинке. Приподнимаем пятки от пола, опираясь только на носки. Руки лучше поднять, но для надежности допускается держаться ими за края сидения. В этом положении начинаем двигаться вперед по сидению стула на ягодицах. Потом таким же образом возвращаемся назад к спинке стула. Повторяем 3 раза. Начали! Шагаем ягодицами по стулу вперед. Следим, чтобы пятки были оторваны от пола. Достигнув переднего края стула, двигаемся в обратную сторону. Если вы делаете упражнение с поднятыми руками, опустите их на пару секунд. Пусть отдохнут. Повторяем упражнение. Передвигаемся на ягодицах по стулу вперед. Пятки оторваны от пола. Возвращаемся назад к спинке стула. Закончили. Хорошо. Для выполнения следующего упражнения вам нужно встать спиной к столу. Прямыми руками придерживайтесь за его край. Выполняем упражнение, не отпуская рук от стола. На вдохе медленно приподнимайтесь на носках. Тянитесь всем телом, вытягивая шею и запрокидывая слегка голову назад. Теперь спокойно выдыхайте, медленно присаживайтесь, опускаясь на пятки. Руками все время придерживаемся за край стола. Опускаемся максимально низко, насколько позволяют суставы. В конечной точке приседания полностью выдыхаем и свешиваем голову вниз. Чувствуете, как растянулись напряженные мышцы шеи? А теперь медленно возвращаемся в исходное положение. Все так же, стоя спиной к столу.

Дельфинида. Закончили. Отлично. Следующее упражнение придумал знаменитый силач прошлого века Александр Заас. Сцепите руки перед собой в замок и, не размыкая пальцев, как бы пытайтесь разорвать замок, напрягая мышцы спины. Тянем. Тянем руки в разные стороны. Пальцы сцеплены в замок. Хорошо. Теперь медленно расслабьте мышцы. Следующая фаза упражнения состоит в том, что нужно взяться правой рукой за левый локоть и тянуть его вправо. Чувствуйте, как при этом растягиваются мышцы левой половины спины. Теперь таким же образом левой рукой тянем правый локоть влево. Растягиваем мышцы спины справа. А теперь повторите это упражнение, состоящее из двух фаз. Руки в замок. Пытаемся как бы разорвать замок, не расцепляя при этом пальцев. Дыхание свободное. Опустили руки. Теперь тянем правой рукой левый локоть. Опустили руки. Наоборот. Левой рукой тянем правый локоть. Молодцы! Переходим к следующему упражнению. Сложите ладони перед грудной клеткой в восточном приветствии. А теперь давите ладонями одна на другую. Давим. Давим. Продолжаем давить еще 5 секунд. Опустили руки. Теперь подойдите к проему двери. Положите руки на края проема на уровне груди. Поддайтесь всем телом вперед. Хорошо растяните грудные мышцы, которые вы напрягали в первой фазе упражнения. Отлично! Повторим упражнение еще раз. Сначала давим ладонями одна на другую. Дышим свободно. Давим еще сильнее. Медленно расслабили руки. Теперь подошли к двери. Обопритесь руками о ее проем. В этом положении наклоняемся вперед и растягиваем.

0: Замечательно! Завершаем гимнастику ходьбой на носках в течение минуты. Это отличная профилактика застоя венозной крови в ногах. Делайте такой комплекс гимнастики несколько раз в течение дня. И будьте здоровы! Передаю микрофон моей юной очаровательной коллеге Лене Симоновой.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Каждый день тысячи людей по всему миру ждут донорский орган. Но что, если однажды его можно будет просто напечатать? Эта идея уже перестала быть научной фантастикой. Сегодня в лабораториях действительно создают живые ткани с помощью 3D-биопринтеров. Правда, до печати полноценных органов еще далеко. В отличие от обычного 3D-принтера, биопринтер работает не с пластиком, а с так называемыми биочернилами. Это особый гидрогель, внутри которого находятся живые клетки. Принтер послойно размещает их в заданном порядке, формируя будущую ткань. Но напечатать клетки недостаточно, они должны выжить, закрепиться на своем месте, начать обмениваться сигналами и постепенно сформировать настоящую ткань. Часто для этого используют специальные каркасы из биосовместимых материалов. Они временно поддерживают форму конструкции, а затем постепенно разрушаются, уступая место собственной ткани организма. Самая сложная задача сегодня связана с кровеносными сосудами. Каждая клетка должна получать кислород и питательные вещества. Если расстояние до ближайшего капилляра превышает примерно 0,2 мм, клетка начинает погибать. Поэтому крупный орган невозможно просто напечатать.

0: целиком. Сначала нужно создать разветвленную сеть мельчайших сосудов, а затем соединить ее с кровеносной системой пациента. Именно эта задача остается одним из главных препятствий современной биопечати. Несмотря на это, технология уже применяется. Исследователи печатают участки кожи для лечения ожогов, хрящевую ткань, фрагменты костей и миниатюрные модели печени, сердца и опухолей. Такие конструкции используют не только для исследований, но и для проверки новых лекарств.
1: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
9: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
8: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
9: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
8: И какие цилиндры перестают работать первыми?
9: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, Эня...
8: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
9: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски, и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
8: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
9: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
8: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
8: Три, а не один?
9: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
8: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
9: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы?
8: Поспеши.

0: Купите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
1: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
1: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
1: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
0: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
1: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
0: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
1: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
0: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Число жертв паводка в Непале достигло 469 человек. И в России появится первый ГОСТ на биопечать органов. Все подробности далее. Российские военные за сутки поразили 147 украинских пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны. 21 пункт управления ликвидировали бойцы южной группировки, 30 – бойцы группировки «Север», 39 аналогичных целей поразили военнослужащие группировки «Восток», а 57 – группировки «Запад». Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма рассказал, что военнослужащие за сутки уничтожили 55 пунктов управления БПЛА, 3 снаряда системы залпового огня «Хаймерс», 82 БПЛА самолетного типа и 111 тяжелых боевых гексокоптеров. Вашингтонская администрация не заинтересована в проведении консультаций и встреч с властями Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом подчеркнул, что Ормузский пролив открыт, и добавил, что США контролируют пролив и блокаду.
6: Нам особо не с кем там говорить. Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не стремимся к встрече или чему-то подобному. Пролив открыт. Мы принимаем множество судов. Ежедневно из пролива выгружаются миллионы баррелей нефти. Другие страны это понимают. Время от времени они стреляют, знаете ли, делают какие-то выстрелы. Знаете, мы полностью очистили пролив. У нас лучшие в мире тральщики.
5: Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит ранее заявила, что переговоры с Ираном о прекращении конфликта сейчас не идут. По ее словам, консультаций не будет, пока Трамп не посчитает, что Иран готов к серьезному обсуждению имеющихся вопросов. Число жертв наводнения в Непале достигло 469. Об этом сообщает портал Раутопати со ссылкой на данные МВД. Пропавшими без вести остаются 977 человек, и многие из них иностранцы, в том числе россияне. Пострадало и КПП Гюронг в Тибетском автономном округе. Китайские СМИ сообщили о 3 жертвах. Идет поиск еще 558 человек. Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоти-Коши, которая течет в горах Тибета, в среду. Причинами крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В Москву доставлены пострадавшие в результате ЧП на территории Амурского газохимического комплекса. Двое из них будут проходить лечение в Центре хирургии имени Вишневского Минздрава России. Всего же в столицу на лечение доставлены 9 пострадавших. Дорогу они перенесли удовлетворительно. Об этом рассказал накануне помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. В пути раненых сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и центра СПАСа.
7: 9 пострадавших в происшествии на производственном объекте в Амурской области доставлены на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России и больницы города Москвы. Дорогу они перенесли удовлетворительно. Состояние 7 пострадавших остается тяжелым. В пути их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и центра СПАСа. В настоящее время проводятся все необходимые диагностические мероприятия, определяются планы лечения.
5: Поисково-спасательные работы на Амурском газохимическом комплексе завершены. Жертвами пожара стали 15 человек. Всего в больницах остаются 39 пострадавших. Все они в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Устойчивость банковского сектора России не вызывает беспокойства, поскольку определяется не количеством организаций в санкционных списках, а реальными финансовыми показателями. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Восточного экономического форума. Он также отметил, что банковский сектор завершил полугодие с рекордной прибылью, несмотря на поляризацию рынка. Однако, по его словам, малые банки могут успешно работать за счет специализации и глубокого знания локального рынка. Также он подчеркнул, что Россия системно снизила зависимость от европейской инфраструктуры. 1 сентября в России начнет действовать первый ГОСТ на биопечать тканей и органов. Это следует из документа, с которым ознакомилась РИА Новости. Стандарт дает определение трехмерной биопечати. Создание органов и тканей, которые нужны для восстановления утраченных функций. Источниками сырья могут служить животные, растительные, морские, микробиологические или человеческие материалы. Появление ГОСТа открывает возможности для перехода от лабораторных исследований к промышленному внедрению и серийному производству биомедицинских изделий. Кроме того, это создает условия для выхода российских решений на международный уровень. Группа из 15 японских студентов с 12 по 20 августа посетила Санкт-Петербург в рамках программы молодежных обменов. В Японском министерстве иностранных дел сообщили, что на правительственном уровне программа была проведена впервые за 7 лет. Также в медиа отметили, что планов новых стажировок японских студентов России пока нет. Программа молодежных обменов была запущена в 1999 году, когда было принято межправительственное соглашение. По данным японского внешнеполитического ведомства, в рамках программ двусторонней комиссии за весь период участниками обменов стали почти 10 тысяч человек. Общее и универсальное правило в случае встречи с хищником в лесу – медленно отойти назад, не поворачивая спиной, не пытаться убежать и ни в коем случае не поддерживать с ним зрительный контакт. Об этом РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов. Он пояснил, что для дикого хищника прямой пристальный взгляд со стороны человека является сигналом вызова или прямой угрозы. В мире животных такой взгляд часто интерпретируется как готовность к нападению, и хищник может воспринять его как повод атаковать первым, чтобы себя защитить, пояснил биолог. В Забайкальском крае объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильных дождей, которые ожидаются в течение суток 29 августа. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Кроме того, в ближайшие двое суток на отдельных реках возможны резкие подъемы уровня воды с подтоплением дорог, мостов и приусадебных участков. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
8: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Уфимский «Салават» Юлаев обыграл Тольяттинскую «Ладу» со счетом 6-5 в овертайме матча хоккейного «Мемориала» имени Ивана Рамазанова. Победители дублями отметились Джек Родуолт и Шелдон Рэмпл. По разу отличились Дэвин Брассо и Максим Кузнецов. У проигравших шайбы забросили Иван Савчик, Артем Карпов, Бен Кинг, Райли Савчук и Константин Рыжов. В другом поединке четверга челябинский «Трактор» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3-2 в серии буллитов благодаря дублю Ивана Водренкова, у хабаровчан голы в активе Кирилла Пилипенко и Виталия Абрамова. Команда медиалиги «Тудроц» завершила выступление в Кубке России по футболу. Московский клуб уступил «Мурому» со счетом 0-3 в матче третьего раунда «Пути регионов». В других встречах четверга «Динамо» Барнаул было сильнее омского «РТШ» 5-0. «Луки Энергии» из Великих Лук обыграл «Череповец» 4-1. А петербургская «Динамо» было сильнее одноклубников из «Вологды» 9-8 в серии пенальти. В основное время команды разошлись миром 1-1. Гол российского полузащитника Александра Головина помог «Монако» обыграть польский «Гурник» со счетом 4-1 в ответном поединке раунда плей-офф футбольного Кубка конференции. Выйти в общий этап турнира россиянин вышел в стартовом составе, был заменен на 55-й минуте. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера Калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на 4 матча российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Специалист показал нецензурный жест в сторону трибун в поединке 5-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Футболист московского «Динамо» Дмитрий Александров перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает опцию выкупа 20-летнего россиянина. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Сегодня в Самаре и Пензе плюс 18-20 градусов, переменная облачность. В Нижнем Новгороде плюс 14-16 градусов. В Ярославле плюс 15-17. Во Владимире плюс 16-18 градусов. В Туле плюс 20-22. В Воронеже плюс 21-23. В Ростове-на-Дону плюс 27-29 градусов. В Волгограде плюс 24-26. В Краснодаре и Сочи плюс 25-27. Дождь и гроза. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 18-20 градусов. В Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас в столице плюс 11 градусов, переменная облачность, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 7 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: руководитель департамента тарифов региона Елена Жукова ушла с должности. В Амценском районе поисковики обнаружили останки двух неизвестных солдат. В сентябре на сутки ограничат водоснабжение в части заводского района Орла. Далее подробности. Руководитель департамента госрегулирования цен и тарифов региона Елена Жукова покидает свой пост. Об этом на совещании в областном правительстве сообщил губернатор Андрей Клычков. Перед уходом Жуковой вручили знак отличия за заслуги перед Орловской областью, за многолетний труд и вклад в развитие региона. Губернатор отметил, что она продолжит помогать в качестве внешнего советника. За плечами Жуковой более двух десятилетий работы в областной администрации. В 2023 году она возглавила департамент госрегулирования цен и тарифов. До этого она руководила профильным управлением. В Орле продолжается капитальный ремонт улицы Скворцова, сообщает мэрия Орла. Работы ведутся на участке протяженностью 594 метра. В рамках ремонта дорожники полностью обновят покрытие, устранят просадки и выбоины, выполнят фрезерование старого асфальта и уложат новые слои. Также отремонтируют бортовые камни и дождеприемные колодцы. Особое внимание уделят безопасности дорожного движения. На участке обновят дорожные знаки и разметку, приведут в порядок электроосвещение и установят 4 светофора. Поисковый отряд «Память» УФССП России по Орловской области совместно с коллегами поисковой общественной организации «Отечество» проводит раскопки в Амценском районе. В ходе работ обнаружены останки, каска и солдатская лопатка. Цитата: «Под первым бойцом кость кости лежал второй. Спустя десятилетия земля вернула сразу двоих героев, к сожалению, безымянных», сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Найденные останки передадут для проведения необходимых исследований, а найденные рядом вещи помогут экспертам восстановить обстоятельства гибели солдат. Затем их с воинскими почестями перезахоронят в братской могиле. Стоит отметить, что 5 лет назад здесь же поисковиками были подняты останки первого красноармейца. Ранее в этих же местах находилась деревня, которую фашисты сожгли при отступлении. Орловские полицейские расследуют кражу велосипеда. Подробнее об уголовном деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Алисия Лихобабина.
2: В отдел полиции номер 2 по заводскому району УМВД России по городу Орлу обратилась орловчанка 2006 года рождения. Она рассказала, что оставила свой двухколесный транспорт пристегнутым около работы. По окончании трудового дня девушка обнаружила, что велосипед пропал. По данному факту следственным отделом отдела полиции номер 2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Занялись розыском похищенного. Сначала оперативники нашли сам велосипед, который злоумышленник бросил в нескольких километрах от места совершения преступления. На след предполагаемого подозреваемого вышли сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД. Они выяснили, что кражу совершил житель Мценского района, гражданин 1991 года рождения. Его разыскали и допросили в качестве подозреваемого. Мужчина признался, что похитил чужое имущество, повредив запорное устройство. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция напоминает гражданам о необходимости обеспечения сохранности своего имущества. Не оставляйте велосипеды и средства индивидуальной мобильности непристегнутыми, даже если отлучаетесь ненадолго. Используйте запорные устройства.
1: Если же велосипед нужно хранить продолжительное время, лучше завести его на балкон, в гараж или иное помещение, к которому нет свободного доступа. В сентябре на сутки ограничат водоснабжение в части заводского района Орла. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Воды не будет с 8 утра 8 сентября до 8 утра 9 сентября, за исключением района Лужки. Причина – в резко переустроенного действующего водовода на пересечении Авиационной и Спивака, уточнили в Орел-водоканале. Жители просят заранее запастись водой. На время отключения по 13 адресам организуют подвоз воды автоцистернами. Справки можно получить по телефону 44 36 18. 44 36 18. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Юные орловские хоккеисты завоевали серебро прорыва. Под таким названием в Москве состоялся турнир для команд, составленных из игроков 2015 года рождения. Уступив на старте подольскому «Витязю», игроки орловского ледового поколения одержали 3 победы и поднялись на вторую ступень пьедестала почета. Орловский гонщик Владимир Черевань разгромил соперников на престижном турнире в Москве. Ветеран автоспорта из Орла стал главным триумфатором 4-го этапа серии «Классика». Владимир Черевань забрал золото сразу в нескольких зачетах. Кроме того, он выиграл заезды чемпионата и Кубка Республики Беларусь в классах «Лада Суперспорт» и «Лайт 1600». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер в основном отсутствует, к вечеру подует северо-восточный. Скорость максимум 1-2 метра в секунду. Давление атмосферное 755 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Перекресток» – музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».
1: У микрофона Григорий Николаев. Приветствую вас на нашей очередной встрече на музыкальном «Перекрестке». Человек, о котором мы расскажем, погружает своей музыкой в мир сказаний и легенд индейцев. Он пишет не только песни, но также и саундтреки к фильмам. Его музыкальное сопровождение к картине Джима Джармуша «Мертвец» с Джонни Деппом в главной роли признано одним из лучших в истории кино. Герой этого перекрестка – Нил Янг.

Нил Янг создал себе имя в мире фолка, а точнее в смеси заокеанского фолка и рок-н-ролла. Обстановка, в которой рос наш герой, сыграла роль. Несмотря на то, что он родился в мегаполисе, Янг провел детство в маленьком канадском городке. Мама работала в организации, занимавшейся сохранением исторического наследия. Отец Нила бросил семью, когда парню было 12 лет. Другом стал радиоприемник, а любимыми исполнителями были Чак Берри, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис и Джонни Кэш.

Первый сольный альбом вышел в 1968 году, и результатом не были удовлетворены ни критики, ни сам Янг. Настоящий коммерческий успех пришел с третьим сольным релизом. Но это был еще не пик. Громкий успех сопутствовал альбому с говорящим названием «Harvest» – «Урожай». Артист будто собрал плоды собственного труда за годы упорной работы.

карьере Нила Янга был период экспериментального творчества. Нельзя сказать, что это время было успешным. Наложились проблемы в личной жизни. Позже масло в огонь подлили разбирательство с музыкальным лейблом. Компания подала в суд на Янга за то, что он якобы выпускал заведомо проигрышный материал. От давления компании удалось освободиться. Вскоре Нил вернулся к своему классическому звучанию.

Нил Янг повлиял на поколение музыкантов, вышедших на сцену в поздние 80-е, начале 90-х. Одним из таких стал Курт Кобейн. После трагической смерти Кобейна Янг заявил, цитата, «Он очень-очень вдохновлял меня. Он был таким выдающимся, удивительным, один из лучших, но и гораздо больше». Для меня он был одним из абсолютно лучших. Грустно, что не нашлось никого, кто бы смог поговорить с ним обо всем. Сказать «Я понимаю, через что ты сейчас проходишь, но поверь, все не так плохо». После смерти Курта Кобейна Янг посвятил ушедшему музыканту альбом «Sleeps with Angels».

В 1995 году Нил Янг объединил свои усилия с группой Pearl Jam, это одни из лидеров движения гранж, и записал альбом, получивший название «Зеркальный шар». Пластинка получила признание как журналистов, так и поклонников.

В том же 95-м году Нил Янг получил предложение от режиссера Джима Джармуша написать саундтрек к вестерну притчи «Мертвец» с Джонни Деппом в главной роли. Сама картина впоследствии получила восторженные отзывы критиков, а саундтрек Нила Янга удостоился отдельной похвалы.

Нил Янг является обладателем множества наград. Однако главным его достижением является влияние, которое он оказал на мировую музыкальную культуру. Ему отдают должное звезды 70-х, 80-х и 90-х. С уважением к нему относятся и молодые музыканты. Работа над этой программой длилась несколько недель. Мы тщательно выбирали каждую композицию, попавшую в плейлист передачи. Завершим композицией «Separate Ways» с последнего сольного студийного альбома Нила Янга. Пластинка записывалась в период с июня 74 по июнь 75. Диск был готов к выпуску, но Янг пренебрег им в пользу альбома «Tonight's the Night». Почти 5 десятилетий последний сольник пролежал на полке.

0: На этом очередной выпуск «Перекрестка» подошел к концу. Над программой работали автор и ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. Слушайте хорошую музыку, берегите себя, всего доброго.
1: «Перекресток» – музыкальная программа Григория Николаева на волнах Радио России «Орел».
0: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: «Вести Орел».
1: В этом выпуске: в сентябре в России вступит в силу ряд новых законов. В Орле на улице 60-летия октября завершается модернизация участка тепломагистрали. В Орловской области состоялся детский рыболовный турнир. Далее подробности. В сентябре в России вступят в силу ряд новых законов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, срок обязательного медосвидетельствования для иностранцев, приехавших более чем на 3 месяца, сократят с 90 до 30 дней. Также запретят продажу вейпов, сигарет и другой никотиносодержащей продукции на остановках городского и пригородного транспорта. Лекарства разрешат продавать через передвижные аптечные пункты. Кроме того, ограничат передачу в концессию единственных в муниципалитете государственных медучреждений по ряду направлений, включая онкологию, инфекционные заболевания и хирургию, ремонт объектов культурного наследия, связанных с военными конфликтами, их участниками и жертвами, можно будет проводить по упрощенной процедуре. Центр управления регионом с начала года обработал 39 тысяч обращений. Они поступили в систему инцидент-менеджмента социальных сетей. Об этом шла речь на аппаратном совещании в областной администрации. При этом число обращений по сравнению с прошлым годом выросло на четверть, заявил руководитель ЦУРа Тимофей Игнатов.
2: В структуре наиболее популярных тем первое место за дорогами – это 9805 обращений, далее идет благоустройство – 5500 обращений, общественный транспорт, социальное обслуживание и защита и сфера ЖКХ. Несмотря на рост числа обращений почти на 7500, органы власти, госучреждения и муниципалитеты сохранили среднее время первичного ответа на уровне 2 часов 22 минут, это всего на 2 минуты больше, чем в прошлом году. Наибольшая нагрузка здесь легла на администрации Орла, Ливен, Орловского муниципального округа, департаменты дорожного хозяйства, социальной защиты и здравоохранения. Количество обращений, поступающих через сервис платформы обратной связи на портале госуслуг, также выросло по отношению к прошлому году. За истекший период зафиксировано 15801 обращение. Наиболее популярной тематикой является медицина, включая вопросы записи к врачу, это 3754 обращения. Далее следует раздел «Про», без выделенной темы образования и автомобильной дороги.
1: Срок обработки таких обращений по сравнению с минувшим годом сократился почти вдвое, с 13 до 7 дней. В Орле на улице 60-летия октября завершается модернизация подземного участка тепломагистрали, сообщили в администрации города. Специалисты выполняют ключевой этап, прокладывают новые трубы под проезжей частью. На сегодня смонтировано более 300 метров нового трубопровода из 450 запланированных. Территорию расчистили, старые сети демонтировали. Дорожное покрытие восстановлено примерно на 90%. Модернизация позволит повысить надежность теплоснабжения и снизить риск аварий на этом участке тепломагистрали. Работа находится на финишной прямой. В Амценске бывший гендиректор мясокомбината предстанет перед судом. Его обвиняют в нарушении правил охраны труда, что привело к трагедии. Один из работников потерял руку. Об этом сообщили в следственном управлении по региону. По данным следствия, в 2024 году обвиняемый допустил сотрудников к работе без обязательного обучения и проверки знаний по охране труда. Кроме того, на одном из участков не был оборудован безопасный настил, исключающий возможность скольжения. Во время выполнения производственного задания работник поскользнулся, его рука попала в работающую фарш-мешалку. В результате мужчина лишился части руки, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело возбудили по постановлению межрайонного прокурора. Материалы дела вместе с обвинительным заключением переданы мировому судье. В Колпнянском районе полицейские установили местного жителя, хранившего марихуану в значительном размере. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Алисель Хабабина.
3: Противоправные деяния выявлены сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Колпнянскому району вместе с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ОМВД. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при обследовании беседки, расположенной на территории домовладения местного жителя, полицейские обнаружили в карманах висевшей там рабочей одежды сверток и пакетик с веществом растительного происхождения, предположительно наркотическим. Сотрудники органов внутренних дел изъяли находку находки и направили на исследование. Согласно ему, местный житель незаконно хранил марихуану общим весом более 16 граммов. Мужчина пояснил полицейским, что в начале августа на одном из полей в Колпнянском районе обнаружил наркосодержащее дикорастущее растение. Он сорвал его, высушил и изготовил марихуану для личного употребления. В отношении местного жителя подразделением дознания ОМВД России по Колпнянскому району возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Подозреваемому на время дознания избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продолжаем выпуск. Пожарные Должанского района провели занятия по решению пожарно-тактических задач в образовательном учреждении. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
4: Пожарные Должанского района провели занятия по решению пожарно-тактических задач в образовательном учреждении. Местом проведения ПТЗ для дежурных караулов 19-й ПСЧ стала Должанская средняя общеобразовательная школа. Целью проведения занятия являлось повышение готовности подразделения к действиям по предназначению и совершенствование деятельности гарнизона пожарной охраны, повышение уровня защищенности объектов образования. По замыслу занятия работники школы обнаружили возгорание в одном из кабинетов. После отключения электроэнергии была проведена эвакуация находившихся людей, вызвана пожарная охрана. Первичными средствами пожаротушения огонь ликвидировать не удалось. К месту условного возгорания прибыли пожарные расчеты. Звеном ГДЗС была проведена разведка, в ходе которой был обнаружен и спасен один человек. После этого огнеборцы приступили к тушению и защите смежных помещений. И вскоре условный пожар был локализован и потушен. Также в ходе занятия были проверены вопросы состояния источников противопожарного водоснабжения объекта, исправности автоматической пожарной сигнализации, изменения планировки, а также состояние путей подъезда.
1: Огнеборцами также была проведена разъяснительная беседа по соблюдению правил противопожарного режима на объекте. В области состоялся 4-й региональный слет советников директоров по воспитанию, сообщили в департаменте образования. Мероприятие объединило педагогов, которые поддерживают детские инициативы и развивают воспитательную систему. В образовательной программе работали 10 площадок – театр, спортклубы, музей, медиацентр, киноклуб, добровольческие и вожатские отряды, а также центр детских инициатив. Участники обменивались опытом и создавали чек-листы успеха. Прошла презентация муниципалитетов Орловщины. Завершился слет голосования за лучшее пространство. Победил Центр детских инициатив. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орловской области состоялся детский рыболовный фестиваль. Юные рыбаки из Орла и Брянска соревновались в ловле донной и поплавочной удочками. Всего в фестивале приняли участие 33 юных рыболова. Самой крупной рыбой на фестивале стал белый амур весом 2 килограмма 440 граммов. Председатель Орловской областной федерации силового спорта стал судьей чемпионата России. Михаил Алехин стал заместителем главного судьи на первом чемпионате России по силовому спорту, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября. А уже 5 сентября в Орле состоится чемпионат и первенство ЦФО по силовому спорту. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер в основном отсутствует, к вечеру подует северо-восточный. Скорость максимум 1-2 метра в секунду. Давление атмосферное 755 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама.
1: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В МВД сообщили, что процедуры декларирования денег и ценностей не существует. И Православная Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. Все подробности далее. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 9 автомобилей высокой проходимости ВСУ, 83 боевиков, а также 18 пунктов управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях за ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке. Подробнее о результатах западной группировки рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарская, Харьковской области, Сидорово, Маяки и Крестище, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 20 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 4 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Российские военные за сутки поразили 147 украинских пунктов управления беспилотниками, из них 39 – военнослужащие группировки «Восток». Период досрочного голосования на выборах депутата Госдумы 9-го созыва стартовал в России. Как отмечает ТАСС, с 28 августа такая возможность предусмотрена в регионах Донбасса и Новороссии. В 8 приграничных регионах голосование может проводиться досрочно с учетом требований безопасности. Сроки и формы его проведения определяют избирательные комиссии субъектов. А с 8 утра в Москве стартует тестовое голосование. Процедура нужна для того, чтобы жители столицы могли заранее познакомиться с избирательным процессом, а организаторы убедились в полной готовности всех систем к работе. В рамках тестирования москвичам предложат ответить на вопрос, нужно ли вернуть памятник Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Тестирование пройдет на специальной странице для голосования. Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social собственный рейтинг лидеров Соединенных Штатов, поместив себя во главу этого списка в отдельную категорию «Величайшие». К числу великих он отнес Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Франклина Рузвельта, Вудро Вильсона, Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона. Среди худших оказались оба предшественника Трампа – Джо Байден и Барак Обама, а также Уиллис Грант, Уоррен Гардинг и Джимми Картер. Жертвами наводнения в северных районах Непала стали 469 человек. Об этом сообщила непальская полиция. Поисково-спасательная операция продолжается. Всего мобилизовано более 13 тысяч сотрудников служб безопасности из состава армии Непала, вооруженных полицейских сил и полиции страны. Спасателям приходится разбирать завалы и выкапывать людей из-под земли. Сотни человек числятся пропавшими без вести, в том числе около 500 иностранных граждан. Как сообщил советник посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев, сейчас нет связи с 8 россиянами, которые могут находиться в зоне наводнения.
3: Посольство России в Непале поступили сведения о 8 российских гражданах, которые предположительно находились в зоне бедствия и не выходят на связь. Проверяем эти данные во взаимодействии с непальскими властями.
1: Утром 26 августа со стороны Непала произошел масштабный сход селя в районе контрольно-пропускного пункта Гьеронг на границе Китая и Непала. Как сообщило Центральное телевидение Китая, число пропавших без вести по последним данным составляет 558 человек, среди них 260 иностранцев. По данным посольства России в Пекине, двое граждан нашей страны числятся пропавшими без вести. Местонахождение еще троих россиян устанавливается. Процедура декларирования банкнот является исключительно мошеннической уловкой. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин. По его словам, злоумышленники побуждают жертву задекларировать деньги и ценности под разными предлогами, хотя такой процедуры не существует. Васенин добавил, что иногда мошенники просят произвести видеосъемку. После этого вам предлагают передать деньги курьеру для декларирования. Помните, деньги уже находятся
4: находятся в ваших руках. Это государственные знаки. Дополнительная манипуляция с ними для законности не требуется, подчеркнул Васенин. По словам начальника пресс-службы, сама по себе процедура декларирования банкнот как таковая отсутствует. Государственные органы при декларировании оценивают документы, а не наличные деньги. В Русской Православной Церкви сегодня отмечают один из 12 главных праздников – День Успения, окончание земной жизни Пресвятой Богородицы. В храмах в этот день совершают чин погребения плащаницы Пресвятой Богородицы, который напоминает о погребении тела Богоматери апостолами. Служба к Успению Пресвятой Богородицы начинается накануне со всеночного бдения. В день праздника проводят литургии. Верующие часто стараются прикоснуться к молитве, к иконам с изображением Девы Марии. Вокруг прославленных храмов на Успение принято выкладывать дорожку и даже полотна из цветов и зелени, а пышными букетами и венками украшать плащаницу. Сразу после Успения, 29 августа, начинается третий Спас, который называют ореховым или хлебным. Из-за влияния скандинавского антициклона в Москве сегодня обойдется без существенных осадков. О погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В течение сегодняшнего дня ситуация будет определяться скандинавским антициклоном, поэтому в Москве по области сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, если где-то 3 капли сорвет, но это вообще ни о чем. Так что зонты вообще не надо брать. Западный ветер с переходом на южный, юго-западный 3,8 метров в секунду, и температура воздуха сегодня плюс 18, плюс 21. Атмосферное давление будет расти, составит 7,506 миллиметров ртутного столба.
4: В выходные антициклон усилит свои позиции в Москве и станет теплее, считает синоптик. Москвичей предупредили о возможных затруднениях движения в вечер пятницы. Сегодня короткий рабочий день, и вечерний разъезд начнется около 16 часов. А также в департаменте предупредили о временных ограничениях движения в Хамовниках. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский СКА в серии буллитов обыграл казахстанский Барыс со счетом 2-1 в матче хоккейного турнира имени Николая Пучкова. У петербуржцев шайбу забросил Матвей Короткий. В другой встрече четверга владивостокский адмирал взял верх над клубом Всероссийской хоккейной лиги СКА ВМФ из Санкт-Петербурга 2-1. У дальневосточной команды отличились Михаил Грасс и Иван Муранов. Россиянка Мария Жовнер завоевала серебряную медаль чемпионата мира по академической гребле в соревнованиях одиночек легкого веса в Амстердаме. Первая финишировала мексиканка Кенни Личуга-Аланис. Полузащитник футбольного Краснодара Никита Кривцов пропустит несколько месяцев из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что 24-летний хавбек получил серьезные повреждения в поединке Кубка России против московского «Динамо». Защитник Микаэль Наде стал игроком московской родины. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. 27-летний француз перешел из Дубай Юнайтед на правах аренды на сезон. Ботафого возобновил переговоры с «Зенитом» о подписании контракта с нападающим Луисом Энрике. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что в рамках этих переговоров может быть задействован полузащитник бразильского клуба «Данила», который по-прежнему интересен сине-бело-голубым и не получил заманчивых предложений из европейских клубов. Россиянин Кирилл Касимов одержал победу в прыжках в воду с 10-метровой вышки на юниорском чемпионате мира в Хорватии. Еще один представитель России Тимур Хайли Мариам стал 9-м. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии со счетом 3-1 в третьем матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы среди игроков не старше 20 лет, который проходит в Софии. Ранее россияне обыграли турков 3-1 и сербов 3-0. В следующем поединке российские волейболисты сыграют со сборной Северной Македонии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
4: Сегодня в Ялте плюс 24-26 градусов, дождь и гроза. В Симферополе плюс 23-25 градусов, грозовые дожди. В Севастополе плюс 25-27 градусов, дождь, гроза. В Нальчике дождь, гроза, плюс 22-24. В Ставрополе плюс 22-24 без существенных осадков. В Краснодаре и Сочи плюс 25-27, дождь и гроза. В Волгограде переменная облачность, плюс 24-26 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 27-29. В Санкт-Петербурге плюс плюс 18-20 и небольшой дождь. В Москве без осадков и плюс 18-20 градусов. Сейчас столица плюс 13, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек вправе жить, а не выживать.
5: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: отдал.
1: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 13 минут и 30 секунд, говорят нам эфирные часы. Пятница, 28 августа на календаре. Павел Сурков, Татьяна Голованова в эфире.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. И следите за последними новостями и событиями на сайте вести.ру. И сейчас поговорим про международную обстановку. Вот есть такое ощущение, что возвращается время каперов, корсаров, тех самых благородных пиратов, причем на море, как ни странно. Греческая оппозиция обратится в европейские судебные инстанции и парламент Евросоюза по поводу задержания миссии Рени судов и танкеров, которые якобы были связаны с Российской Федерацией. И об этом сообщает лидер партии «Греческое решение» Кириакос Вилопулос. По его словам, планы Еврокомиссии вот такие задерживать суда, танкеры, которые так или иначе связаны с Россией, ведут к прямому конфликту с одной стороны Европы и России, но и наносят ущерб экономическим интересам Греции.
5: Ну, не только Греция может быть пострадавшей, недовольна, потому что есть еще Кипр и Мальта, которые тоже, собственно, страдают и испытывают сложности в сфере судоходства в связи с подобными миссиями, если их так можно назвать. Но давайте разберемся, с чего вообще начался этот морской конфликт, потому что без понимания предыстории, наверное, невозможно оценить масштаб происходящего. А Европейский Союз в своем пакете с пакетами санкций, ну, в общем, в своем 21-м санкционном пакете, который вступил в законную силу в конце июля, 24-го, по-моему, числа, впервые в своей истории юридически оформил право на конфискацию грузов задержанных судов, которые перевозят российскую нефть. То есть при Брюссель официально разрешил себе отбирать чужую собственность, продавать ее, собственно, на рынке, ну, а выручку направлять уже по своему усмотрению. Ну, ничем не отличается от обычного пиратства, кроме технологичности.
6: Я тебе больше скажу, ведь откуда ноги растут? Это была военная морская операция, вот эта Ирини, которая как раз означает мир. Она была в 2020 году. Первоначальная цель была контроль за соблюдением эмбарго ООН на поставке оружия в Ливию, но операцию никто не прекращает, то есть она идет уже, получается, почти 7 лет, ну, 6, и теперь, что военно-морские корабли и авиация, ну, просто могут останавливать нефтяные танкеры, якобы это пресечение незаконной торговли, а еще мы смотрим, чтобы людьми не торговали, контрабанды не было, а на самом деле это просто, ну, противодействие торговым взаимоотношениям.
5: Что интересно, почему я сказала, только технологически отличается, потому что никакого законного права даже после принятия этого пакета у Евросоюза нет, потому что мандат на проведение операции Рени от Совета Безопасности ООН истек еще в мае этого года.
6: Ну, но теперь смотрите, что делает Греция. Греция говорит, я обращаюсь в европейские суды, я прошу, чтобы эти меры были а, прекращены, и б, убытки были, видимо, тоже возмещены. Но насколько здесь, с точки зрения международного права, это все сработает. Мнения очень полярные, но большинство экспертов говорят, что шансы на прекращение этой операции весьма малы. В том, даже несмотря на то, ну, что вот одна из европейских стран уже обращается в суд. Давайте выясним, какие есть правовые перспективы решения этой ситуации у вице-президента Ассоциации международного морского права, профессора МГИМО, доктора юридических наук Александра Валикжанина. Александр Николаевич, доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро. Да, вопрос о целесообразности судебной защиты греческой стороне, конечно, предстоит решать в двуедином контексте. Первое, это что составляет применимое право, а от этого зависит выбор доводов сторон. И второе, какой судебный орган будет эти доводы сопоставлять. Как поставил вопрос еще наш великий Грибоедов, а судьи кто? Так вот, судьи в Брюсселе, судьи вообще и национальные суды государств-членов ЕС, они обязаны будут применять право ЕС. То есть, знаете, клепанное Брюсселем правило о легитимности самих санкций в отношении России, ну, в которых, мы все это прекрасно знаем, изначально игнорируется ключевой факт, это госпереворота в Киеве в 2014 году. А судьи ЕС вряд ли будут использовать международное морское право. И в этом юридическая трагедия ситуации. Если бы судьи в Европейском Союзе применили универсальное международное право, его древнейшую отрасль, морское международное право, то, конечно же, всякие задержания, всякие досмотры танкеров, иных судов в открытом море, в международном проливе, они бы квалифицировались как нарушение международного права. Ну, скажем, задержание по приказу французского президента Макрона, судно в Ла-Манше, да? Все наступает ответственность по международному морскому праву. Почему? Да, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, да и раньше, в соответствии с Женевскими морскими конвенциями, судно в открытом море подчиняется исключительной юрисдикции государства флага. Каждое государство имеет право на то, чтобы суда под его флагом плавали в открытом море. И обязательность вот выполнения этих, ну, ключевых, таких традиционных норм международного права подтверждают и другие статьи конвенции. Ну, например, в этой же конвенции по морскому праву 1982 года предусматривается законченный перечень оснований, при которых допустимо задержание торгового судна в открытом море. То есть, если судно занимается пиратством, работорговлей, несанкционированным вещанием и так далее. Все, законченный перечень. Нет такого основания, наступает ответственность того государства, которое задержало, досмотр провело и так далее. И вот чтобы такая ответственность наступила, надо, чтобы какой-то суд установил факт такой ответственности. Но уж поверьте мне, это тоже точно не суд в Брюсселе. Здесь, в греческой стороне, конечно, целесообразно обращаться в те международные суды и арбитражи, которые предусмотрены универсальными нормами международного права, то есть, прежде всего, Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
6: Вот, про это я и хотел спросить. Да, вот смотрите, ну, если быть совсем точным, вот идет корабль, да, ну, не знаю, танкер, и вдруг его останавливают военный патруль фактически с воздуха, с моря. Говорит, мы должны вас досмотреть, а может быть вы там не нефть перевозите, а перевозите контрабанду или, не дай бог, людей. Вообще, какие основания есть, ну, фактически для задержки? Когда вот нас останавливают на улице, не знаю, представители МВД, да, мы знаем, что вдруг идет какая-то там, не знаю, специальная у них операция, задерживают кого-то, надо кого-то найти. А здесь как, что любое судно может быть просто остановлено, досмотрено, задержано на несколько часов?
5: А товар конфискован и продан потом на свободном рынке.
0: Ну, это уже точно запредельно, это не международное морское право. Я повторяю, вот трагедия наших дней – это то, что универсальное международное морское право пытаются подменить правом Европейского Союза. А право Европейского Союза не является источником международного права. Но об этом знают универсальные суды, но об этом не ведают суды в Брюсселе и вообще национальные суды любого государства-членов ЕС, поскольку по их правовой логике право ЕС, оно приоритет даже имеет. И в этом, я повторяю еще раз, реальность, которую надо учитывать. помятуя слова Грибоедова, о которых я сказал, о судьи кто. Так вот, надо, мне кажется, как я вот вижу ситуацию, конечно, пресекать такие действия именно юридическими методами. Почему? Потому что достаточно одного судебного рассмотрения, например, в трибунале по морскому праву, который предусмотрен конвенцией ООН по морскому праву, или в межгосударственном арбитраже, который тоже предусмотрен конвенцией ООН по морскому праву.
5: И это станет сигналом для Брюсселя,
0: конечно,
5: что творить беспредел невозможно. Да, спасибо, Александр Николаевич. Александр Вылегжанин, вице-президент Ассоциации международного морского права, профессор МГИМО, доктор юридических наук, был с нами в эфире. Вот что интересно, мы же не молчим, потому что когда Владимир Путин был на Дальнем Востоке и прибыл в Южно-Сахалинск, и на борту ракетного крейсера «Варяг» принимал заключительный этап масштабных учений Тихоокеанского флота, он там произнес слова, от которых у европейцев, ну, немножечко задрожало, да, потому что Владимир Путин назвал все своими именами. Он сказал, что недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И тогда он подчеркнул, что Москва оставляет за собой право на симметричный ответ, но место для него выберет самостоятельно. Но в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота. И вот эти слова звучали настоящим страхом, потому что где у нас обитает Тихоокеанский флот? Где у нас артерия важнее Ормузского пролива, где все товары идут в Юго-Восточную Азию?
6: Действительно, где же?
5: Где у нас вот там у Евросоюза большой флот?
6: Да, вот прям хочется взять и посмотреть на глобусе, да, и пальчиком показать в эту конкретную точку. И ведь это, ну, фактически легализованное каперство сегодня становится еще одним политическим инструментом воздействия, не только экономическим.
5: А мы-то начнем пиратить в таком случае?
6: Мне кажется, а вот тут вопрос, да, о некой такой, ну, международной, что ли, морали, насколько мы готовы к этому.
5: Как кажется, хотя бы устрашение.
6: Вот я, ты знаешь, вот сколько я вспоминаю о русских пиратах, я ничего никогда не слышал.
5: Знаменитый
6: русский пират. Был ли такой?
5: Из Москвы,
6: да,
5: в порт Пенсимариш.
6: Да, я что-то не припоминаю. Про английских пиратов слышал, про корсаров французских, португальских слышал, про испанцев очень много слышал. А вот
5: русские пираты,
6: с русскими пиратами как-то не задалось. И давайте все-таки обсудим это с политической точки зрения, с нашим экспертом, кандидатом политических наук, сотрудником факультета политологии МГУ Александром Зайцевым. Александр, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ну вот это что? Новый инструмент политического давления? Ну, значит, не в небе, не на земле. Давайте еще и на воде мы сейчас будем вот так препятствовать теперь и свободе торговли, по большому счету. А учитывая текущую ситуацию на нефтяном рынке, ну, мне кажется, что
5: стрелять себе в ногу.
6: Да, что это просто какое-то, ну, самоубийственное решение.
7: Ну, по сути, да, это попытки еще раз доказать факт наличия, да, каких-то общих таких недоговоренностей с Российской Федерацией, и ходит в каких-то моментах попытаться, ну, в каком-то смысле, да, укусить страну с каких-то различных направлений, чтобы можно было давить по всем, говоря, фронтам, да, и добиться каких-то своих собственных целей. По сути, это не какой-то там прецедент, да, который в каком-то смысле может изменить ситуацию. Нет, это просто попытка нарушения международного права, подмена, да, его европейским правом, и в этом смысле это просто попытка еще раз показать, что международные законы сегодня не работают в том смысле, в котором они задумывались, да, и, в принципе, смысл был их заложен в прошлом веке. Сегодня попытка просто расшатать систему, да, и показать, что есть наиболее перспективные направления, которые позволяют учитывать интересы конкретных стран, конкретных, условно, там, объединений, если говорим про Европейский Союз, ну и, конечно, добиваться собственных целей путем вот этого гибридного противостояния, в том числе на море.
5: Да, вот смотрите, я упоминала уже про заявление Владимира Путина и про возможность ответных каких-то акций, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С одной стороны, понятно, мы можем организовать акцию устрашения, да, назовем ее так, торговой войны. А с другой стороны, дестабилизация морских маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если вести себя так же, как ведут себя европейцы с этими ирини, с акциями, да, с миссиями, агрессиями, как они это называют. Так вот, это может болезненно ударить по нашим дружественным странам, то есть по интересам Китая, Индии, той же Турции. Они вряд ли тоже обрадуются. Так что в этой ситуации делать?
7: Это, конечно, нужно учитывать. Понятно, что, скорее всего, аналогичная, да, зеркальная политика, она вряд ли возможна. Пиратством Российской Федерации вряд ли будет заниматься в принципе. Классический пример, если бы мы говорили про международное право, если бы мы говорили про реальное исполнение законов, это, конечно, судебные иски. Но понятно, что, условно, там, на текущий момент, в 26-м году, это вряд ли возможно. И попытка как-то приструнить, да, вот, тех представителей государств, которые этим занимаются, она сегодня нереалистична. Да? То есть какой-то судебный иск, обращение там, в международные суды, европейские суды, это все бессмысленно, потому что, по сути, это и инициируется как раз той стороной, которая пытается все это повернуть. В данном случае заявление президента, оно, конечно, является достаточно эффективным, скорее всего, потому что, по сути, кроме как какой-то жесткого какого-то ответа, который мог бы поставить на место, да, в таких ситуациях, вряд ли что-то можно сегодня представить. Пока что все это находится исключительно в рамках дискурса, и дальше, ну, можно себе предположить или надеяться на то, что вряд ли это может куда-то дальше пойти, но все-таки, если это будет продолжаться, и будет продолжаться в массовом масштабе, да, это увеличится в количестве тех судов, которые арестовываются, тех судов, которые, ну, и там грузы, которые экспроприируются, да, это, конечно, может привести реально к какому-то жесткому ответу со стороны Российской Федерации.
6: Скажите, пожалуйста, а может действительно, ну а почему бы и нет? Вот представим себе Тихий океан, вдруг идет какой-нибудь танкер или судно под европейским флагом, а тут подходит наша подлодка или наша военка. Так давайте, ну просто, давайте просто проверим, ну покажите, пожалуйста, документы, ничего личного, ну просто проверка. Но мы же так не делаем, мы же не ведем себя вот так. А можем ли вообще, вот эти, насколько эти проверки, они получаются легальными? Надо будет обсуждать и разбираться. Спасибо большое. Кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Александр Зайцев был с нами на связи. Говорили вот про противостояние этим пиратам 21 века, новым корсарам, новым каперам, которые бороздят просторы морей. Следим за международной ситуацией. Вернемся буквально через несколько минут.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна – Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Сигналы точного времени.
3: На календаре пятница, 28 августа, 8 часов 32 минуты и 36 секунд. Самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами.
4: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Наш мессенджер. Также заходите в наши каналы, в Макс и в Телеграм. Ну а самые последние актуальные новости читайте на вести.ру. А сейчас поговорим о том, как искусственный интеллект внедряет все в новые сферы жизни. И, например, вы знали о том, что искусственный интеллект очень круто работает в российских судах?
3: Да, тем не менее, судебный департамент при Верховном суде России объявил о расширении географии эксперимента по использованию искусственного интеллекта в судебной системе. Теперь количество регионов, которые участвуют в этом проекте, увеличилось почти вдвое, 21 регион. И действительно, что может сделать нейросеть? Но если вы, не дай бог, конечно, но вдруг оказывались в суде, то знаете, что иногда там бывает такая проволочка бумажная, когда несчастная помощница судьи говорит: подождите, протокол еще не готов. Подождите 2 недели, составлю протокол. А теперь, пожалуйста, вот можно сделать аудиозапись. Нейросеть расшифрует и подготовит протокол судебного заседания. Быстро, быстро.
4: Ну, естественно, под присмотром человека. В 10 регионах страны уже пилотируются эти отечественные программы, которые, по сути, вот что ты сказала, освобождают секретаря суда. У меня, кстати, есть корочка секретарь суда. От необходимости часами расшифровывать аудиозаписи, собственно, судьи смогут быстрее, оперативнее, да, анализировать те или иные материалы дел, проверять тексты судебных актов на соответствие тем же правовым позициям Верховного суда. То есть искусственный интеллект не будет принимать решения в чью-то пользу. То есть здесь надо сразу подчеркнуть, что никакого принятия решения от искусственного интеллекта не будет. Не будет он делить ему имущество, не будет он наказывать преступников. Нет, здесь больше речь идет о снятии рутины для того, чтобы разгрузить суды, потому что суды завалены бюрократии, но по-другому они не могут, потому что это суд, это документ, это каждый документ должен быть выверен, и он очень важен.
3: И, конечно же, и все эти документы имеют важнейшее правовое значение для того, чтобы определить решение по тому или иному проблемному вопросу. Ведь в суд идут, когда действительно проблема острая. Вот как будет развиваться этот эксперимент, чего мы ждем, каких улучшений внутри именно протокола работы судебной системы, давайте обсудим с адвокатом Московской палаты адвокатов, членом Ассоциации юристов России Шоном Бетрозовым. Он с нами на связи. Шон, здравствуйте.
5: Доброе утро, вот... Татьяна. Доброе утро, Павел, дорогие наши слушатели.
4: Доброе утро.
3: Вот как адвоката хочется вас спросить, вы рады тому, что этот эксперимент набирает обороты, и что, может быть, теперь каких-то вот именно проволочек с ожиданием подготовки протокола заседания или оформления различных именно процессуальных документов, теперь мы сможем сократить этот временной промежуток?
5: Отчасти да, это так. Потому что абсолютно правильно сейчас сказали то, что процесс разгрузится, потому что элементарно наши секретари судов просто колоссально загружены. Объем работы огромный, и аппарат судов практически иногда не справляется. Мы, к примеру, протокол можем ждать, вы сказали, 2 недели, я иногда его жду месяцами. Потому что физически человек не может. Его сначала нужно набрать, потом выверить, потом прослушать, переслушать и так далее, и так далее. Вот. А что касается, насколько перспективна вся эта история, считаю, да. Если использовать именно искусственный интеллект в качестве бэк-офиса, то да. Но есть и соответствующие, конечно, риски того, что, опять же, с учетом огромного потока дел, которые рассматривают суды, что просто в какой-то момент судьи могут расслабиться или аппарат суда может расслабиться и довериться, соответственно, искусственному интеллекту. Будет, конечно, картина печальной, потому что искусственный интеллект склонен к юридическим галлюцинациям, выдумывать разного рода нормы законов, судебные решения. И поэтому это очень опасно. Все документы, которые искусственный интеллект подготавливает, конечно, нужно будет перепроверять еще раз, тем не менее. Это все ускорит процесс работы суда.
4: Да, безусловно. А какие функции еще не стоит доверять искусственному интеллекту, а где он действительно работает? А что еще можно ему подкинуть? И, собственно, насколько, по вашему мнению, искусственный интеллект внедрится в ближайшие несколько лет в российскую судебную систему?
5: Могу предположить то, что в ближайшие несколько лет судебная система будет, в общем-то, искусственный интеллект в судебной системе будет подсказывать судье не только там нормы, законы, но и выявлять какие-то скрытые противоречия в документах, когда судья сможет загрузить образно исковое заявление истца и мотивированный ответ ответчика и сравнить с помощью искусственного интеллекта, не затрачивая колоссальное время, то есть уже сразу перейти к каким-то конкретным нормам, потому что человек, точнее, судья – это в первую очередь человек, и он также может склонен забыть какие-то нормы, и ему всегда приходится обращаться к текстовым, электронным библиотекам. И это, конечно же, ускорит всю эту историю. Ну, будущее, наверное, все-таки перспектива есть искусственного интеллекта. Могу предположить, что в будущем какие-то дела, где нет справа, где нет спора о праве, будут также разрешаться именно искусственным интеллектом. Например, это вопросы, касающиеся взыскания долгов по ЖКХ, например, просроченные кредиты или оплата государственной пошлины, оплата штрафов ГИБДД и так далее. То есть, если нет спора, нет возражений должника, то, соответственно, это будет происходить автоматически. Это сейчас происходит практически автоматически. Судья не разбирается в вопросе. Вот есть заявитель, пришел и заявляет, что у конкретного человека имеется задолженность по ЖКХ. Все, судья выносит приказ. Он не разбирается, должен, не должен. Главное, чтобы к заявлению был приложен пакет документов, и все. Эту работу в теории может выполнять искусственный интеллект. То есть суд разгрузится однозначно. И если появится уже конкретный вопрос или же возражение от должника, то судья, то есть человек непосредственно сам уже будет рассматривать.

0: полноценной работы и обработки информации правового характера?
1: Наши нейросети, они, во-первых, заточены исключительно, те нейросети, которые используются в судах, они заточены непосредственно под задачу и очень хорошо справляются с этими задачами, потому что у них нет расширенных, скажем так, баз, которые вообще для суда не нужны. По соцсетям что-то производить и так далее. Есть конкретные задачи, и очень хорошо они справляются. Например, это транскрибация текстов, то есть цифровая стенография аудиодорожек. И у нас, вроде, я насколько помню, использовалась такая нейросеть, как Нестор правосудия, специально подготовленная для судов. Вот. Насколько это все будет хорошо в будущем, я думаю, только улучшаться.
2: Да, главное, что мы верим нашим судьям, что они не будут спрашивать у даже специально созданного искусственного интеллекта, а какое решение принять в отношении того или иного человека, как его наказать, в общем, чтобы искусственный интеллект сам анализировал и принимал решение. Вот это как раз должно остаться за человеком, и я уверена, что за человеком и останется. Благодарим вас, адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России, Шон Бетрозов был с нами. В эфире обсуждали мы внедрение искусственного интеллекта в судейство. Верховный суд, собственно, сейчас идет эксперимент по использованию и в судах, и расширили количество регионов, участвовавших в проекте, а теперь их увеличилось более чем вдвое, с 10 до 21.
0: Ну, а мы дальше продолжим обсуждать актуальные новости и события, но пока в нашем эфире совет дня. Оставайтесь с нами на Радио России.
3: Совет дня. Отчего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
5: Каждый день тысячи людей по всему миру ждут донорский орган. Но что, если однажды его можно будет просто напечатать? Эта идея уже перестала быть научной фантастикой. Сегодня в лабораториях действительно создают живые ткани с помощью 3D-биопринтеров. Правда, до печати полноценных органов еще далеко. В отличие от обычного 3D-принтера, биопринтер работает не с пластиком, а с так называемыми биочернилами. Это особый гидрогель, внутри которого находятся живые клетки. Принтер послойно размещает их в заданном порядке, формируя будущую ткань. Но напечатать клетки недостаточно. Они должны выжить, закрепиться на своем месте, начать обмениваться сигналами и постепенно сформировать настоящую ткань. Часто для этого используют специальные каркасы из биосовместимых материалов. Они временно поддерживают форму конструкции, а затем постепенно разрушаются, уступая место собственной ткани организма. Самая сложная задача сегодня связана с кровеносными сосудами. Каждая клетка должна получать кислород и питательные вещества. Если расстояние до ближайшего капилляра превышает примерно 0,2 мм, клетка начинает погибать. Поэтому крупный орган невозможно просто напечатать целиком. Сначала нужно создать разветвленную сеть мельчайших сосудов, а затем соединить ее с кровеносной системой пациента. Именно эта задача остается одним из главных препятствий современной биопечати. Несмотря на это, технология уже применяется. Исследователи печатают участки кожи для лечения ожогов, хрящевую ткань, фрагменты костей и миниатюрные модели печени, сердца и опухолей. Такие конструкции используют не только для исследований, но и для проверки новых лекарств.
4: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Магия урока.
6: Нас окружают экраны. Если снять слой, пленку поляризационную, получится так, что изображение на экране пропадет. А если эту пленку применить затем в очках, делать очки из нее, то получится приватный просмотр контента на экране.
3: Победитель конкурса «Учитель года» Пензенской области Сергей Адамский в программе «Настоящее историческое» в субботу в 20.

0: 22:10 по Москве и по времени Иркутска.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму, и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
5: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
6: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередки случаи.
5: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
6: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. «Мувер» работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ченс-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
5: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
6: «Мувер» выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
5: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
6: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
5: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
6: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
5: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
6: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможен. Может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов, возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли, при ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозе и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести Мувер по выгодным условиям.
5: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050. 50.
6: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль или сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
5: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
6: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
5: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя, Фаину Борисовну Полазник, за эту очень важную программу, и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122 733 0 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Радио России.
7: 4 сентября.
1: Реклама.
8: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
10: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
11: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама.
7: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские войска ударили по складу «Фламинго» под Киевом и в порту Одессы. В Севастополе при атаке БПЛА пострадали 4 мирных жителей. И ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифутского встретили в Петербурге. Все подробности далее. Сегодня ночью вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах ВСУ. В результате в Киевской области ударными беспилотными летательными аппаратами поражены складской комплекс «Stellar Jet», использующийся для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности «Фламинго», и топливо для ракетных ускорителей. В порту Одесса 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ. Подразделения российской группировки «Восток» накануне освободили населенный пункт Шевченковская в Запорожской области. Подробности рассказал представитель армейского объединения Дмитрий Меськов. По его словам, ВСУ на этом направлении потеряли более 360 военнослужащих.
13: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Шевченковская Запорожской области. Нанесли поражение живой силе технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое, Мировка, Омельник, Барвиновка и Васильковка. Противник потерял более 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.
12: До этого начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что Киев стремится убедить западных кураторов в успехах ВСУ на фронте, распространяя ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попадании БПЛА в подъезд пятиэтажного жилого дома и резервуары с остатками топлива. В пятиэтажке есть пострадавшие. Жильцов эвакуируют. В доме выбиты окна ударной волной. Кроме того, осколки сбитого беспилотника упали на территории отеля. Небольшое возгорание сотрудники ликвидировали своими силами. Пострадавших нет. Позднее Развожаев проинформировал, что в результате атаки пострадали еще 2 человека, но от госпитализации отказались. Губернатор Севастополя тоже также уточнил, что из-за обломков БПЛА горели не сами резервуары с топливом, а трава рядом. Пожар ликвидирован. Россия была согласна на план по мирному урегулированию конфликта на Украине, предложенный США в Анкоридже. Однако затем сами американцы от него и отступили. Детали переговоров глава МИДа Сергей Лавров рассказал в интервью РБК.
14: В Анкоридже было изложено предложение США. Путин начал с того, что зачитал это предложение пункт за пунктом и спрашивал у присутствующего, у Уиткофа: «Стивен, я правильно это вот изложил?» Тот кивал, все подтвердил. И после того, как все зачитанное Путиным было подтверждено Уиткофом как позиция Трампа, Путин сказал: «Дональд, есть тут нюансы, но я принимаю твое предложение полностью, мы готовы. Если это не согласие и не договоренность, тогда я не знаю, что такое договоренность». Когда сразу после Анкориджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, повисли Трампу на руках, и в итоге от обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкоридж, Трамп теперь с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
12: Трамп на встрече с Путиным в Анкоридже в превосходных тонах отзывался о достигнутых результатах саммита, отмечая, что остался лишь один сложный вопрос – контроль ВСУ над частью ДНР, напомнил Лавров. Устойчивость банковского сектора России не вызывает беспокойства, поскольку определяется не количеством организаций в санкционных списках, а реальными финансовыми показателями. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Восточного экономического форума. Он также отметил, что банковский сектор завершил полугодие с рекордной прибылью, несмотря на поляризацию рынка. Однако, по его словам, малые банки могут успешно работать за счет специализации и глубокого знания локального рынка. Также он подчеркнул, что Россия системно снизила зависимость от европейской инфраструктуры. Группа японских студентов посетила Петербург в рамках программы молодежного обмена. Учащиеся находили в городе с 12 по 20 августа. Об этом сообщили ТАСС в японском МИДе по итогам поездки. Незадолго до этого, в конце июля, ведомстве агентства сказали, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжение гуманитарных обменов имеет важное значение, несмотря на тяжелую ситуацию в японо-российских отношениях. Программа молодежных обменов была запущена в 1999 году, когда было принято межправительственное соглашение. В рамках программ двусторонней комиссии за весь период участниками обмена стали почти 10 тысяч человек. Мощам Спиридона Тримифутского поклонились в России уже 236 тысяч верующих. На сегодняшний день святыня уже была в Чебоксарах, она была в Казани, Дивееве и Нижнем Новгороде. В четверг вечером ковчег с десницей Спиридона Тримифутского встретили в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге. Поклониться мощам святителя в северной столице можно будет до 31 августа. Самолет с десницей, правой рукой святителя Спиридона Тримифутского, которая хранится на греческом острове Корфу, приземлился в аэропорту Шереметьево вечером 17 августа. Как уточняли в РПЦ, святыня пробудет в России до 20 сентября. Поклониться ей можно будет в 12 регионах, 13 городах России. Облачная погода без осадков. Высокое атмосферное давление до плюс 20 градусов ожидается сегодня в Москве. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, дневная температура по региону плюс 15-17 градусов, а атмосферное давление повысится до 757 миллиметров ртутного столба. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
15: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Череповецкая «Северсталь» была сильнее омского «Авангарда» со счетом 3-2 в матче хоккейного кубка «Блинова». Благодаря голам Адама Лишки, Давида Думбадзе и Кирилла Танкова у проигравших шайбы забросили Андрю Потуральский и Семен Чистяков. В другом поединке четверга ярославский «Локомотив» нанес поражение Новосибирску «Сибири» 5-2. У железнодорожников дубль оформил Александр Радулов. По разу отличились Андрей Сергеев, Рушан Рафиков и Андрей Пустовой. У сибиряков точными бросками отметились Семен Кошелев и Антон Ксалапов. Фламенго ожидает ответ от московского «Динамо» по условиям выплаты за переход футболиста Гонсало Платы. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что стороны несколько дней назад достигли соглашения по сумме трансфера 10 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов. Однако «бело-голубые» еще не подтвердили готовность принять предложенный Фламенго вариант оплаты. Бразильцы хотят получить за 25-летнего эквадорского нападающего всю сумму единовременным платежом. Краснодар продлил контракт с нападающим Александром Кокшаровым. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Соглашение с 21-летним россиянином рассчитано до конца сезона 2028-29. Первая ракетка России Мира Андреева встретится с Джанис Тиен из Индонезии в первом круге открытого чемпионата США по теннису. Согласно результатам жеребьевки, Диана Шнайдер начнет турнир матчем против украинки Дарьи Снегур. Екатерина Александрова сыграет с американкой Маккартни Кеслер, Людмила Самсонова с австралийкой Майи Джойнт, Анна Блинкова и Анна Калинская встретятся между собой, Алина Корнеева сразится с американкой Мэдисон Кис и Анастасия Захарова с японкой Наоми Осакой. Петербургский баскетбольный «Зенит» проиграл сербскому ФМП со счетом 78-84 во втором международном товарищеском матче на предсезонном сборе в Сербии. Следующий поединок «Зенит» проведет 31 августа против сербского «Партизана». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
16: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
17: Года.
12: Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов, переменная облачность, в Архангельске плюс 11-13, в Петрозаводске плюс 15-17 градусов, в Вологде плюс 14-16, в Великом Новгороде и Калининграде плюс 20-22, малооблачно, в Уфе и Казани плюс 16-18 градусов, в Самаре и Пензе плюс 18-20, в Нижнем Новгороде плюс 14-16 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 18-20, днем небольшой дождь, в Москве преимущественно без осадков и плюс 18-20. Сейчас в столице плюс 15 градусов. Без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
1: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
3: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: стал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Передаем сигналы.
5: Сигналы точного времени.
7: Передаем сигналы точного времени. 9:13:27. Точное московское время. Пятница, конец рабочей недели, 28 августа на календаре. Кстати, последняя пятница лета, спешу напомнить. Впереди последние выходные лета, которые нужно провести, знаете, вот так, чтобы запомнилось. Ярко, интересно, душевно. Павел Сурков, Татьяна Голованова этим утром вместе с вами.
8: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал «Радио России», конечно же, следить за нами на национальной платформе «Макс», и все последние новости и события на сайте вести.ру. И вот о чем мы хотим спросить, как раз в преддверии выходных, а может быть, вы собираетесь куда-то поехать на машине, а как вы, у вас с техническим состоянием автомобиля, не мешает ли, может быть, рев вашего мотора соседям, когда вы заводите своего железного коня во дворе?
7: Подожди, ты не с того начал.
8: Да ладно.
7: Давай начнем с того. Ночь. Летняя ночь, да.
8: Открытые
7: сон
8: окна.
7: В летнюю ночь. Открытые окна. И тут начинают ездить какие-то мотоциклисты. Или ты идешь по улице, прогулка вечерняя, летняя прогулка, приятная, знаешь, такая душевная, комфортная, по красивому центру города.
8: И
7: разговариваешь по телефону или разговариваешь с собеседником, например. И тут вас просто оглушает спорткар.
8: Да.
7: С таким ревущим мотором, знаешь, ужасный звук отвратительный, который отдает тебе в голову. Вот с такими машинами, с такими мотоциклистами, я лично надеюсь, когда-нибудь мы все-таки начнем бороться на самом деле, серьезно, штрафовать их, не знаю, конфисковывать их мотоциклы, вот эти спорткары. Я прям очень злая на них. Спать невозможно все лето.
8: Я, как мотоциклист, тебе скажу, нужно быть очень аккуратным. Я всегда думаю о том, вот как я, если я еду на мотоцикле, как я, никому ли я не мешаю. Потому что я, например, очень люблю вот летом, вечером где-нибудь на Бульварном кольце в Москве пить кофе. И когда вдруг мимо тебя проносится вот железное чудо, которое ревет так, что кажется, что сейчас у тебя голова отвалится, я очень хорошо понимаю людей, которые действительно хотят усилить ответственность за вот этот рев моторов. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, в котором речь идет при этом не столько о самом шуме,
7: с которым якобы борются,
8: да,
7: сейчас.
8: Ну,
7: да.
8: Как бы да, можно замерить, можно оштрафовать, хотя я ни разу не слышал, чтобы
7: кого-то оштрафовать.
8: А еще бывает, что стоишь в пробке где-нибудь, а там рядом с тобой это, как даже я даже не знаю, как сказать, музыка на колесах, и грохочет оттуда так, что непонятно, как люди не получают баротравму, сидя в этой машине. Но так вот, что сейчас, о чем закон, о чем законопроект? О правомерности внесения изменений в конструкцию автомашины, то есть когда ставится прямоточный глушитель, после чего она может реветь и грохотать, ну вот, именно так, как мы вам описали. Это такой новый подход к проблеме. Давайте мы посмотрим не на уровень шума, а на конструкцию автомобиля.
7: Да, это грамотный подход, потому что сейчас те меры, которые есть, вот по поводу штрафов, да, штраф 500 рублей. Ну, кого это испугает, если у человека машина за 10 миллионов, спорткар, на которую он поставил без глушителя, вернее, вот этот прямоточный глушитель, чтобы его слышали все. Что он едет? Едет барин. Вот все должны знать, весь город должен слышать, сказать, что едет барин.
8: И ты докажи, что ты шумел. Представь результаты, где замерял, как замерял, чем замерял. Вот это же действительно сложно сделать. Хотя, может быть, и нет.
7: Ну, сейчас, ладно, сейчас готовят еще один законопроект, чтобы увеличить хотя бы штрафы с 500 до 5000 рублей. Но насколько это эффективная мера? Давайте
8: остановит
7: попробуем
8: ли это?
7: Выяснить, когда станет тише, особенно по ночам в наших дворах, что немаловажно. Александр Беленко, автоюрист, присоединяется к нашему разговору. Александр, доброе утро.
8: Доброе утро.
0: Коллеги, здравствуйте.
7: Поправьте нас, если мы не правы. Действительно, штраф сейчас составляет 500 рублей, никто, собственно, не хочет ради этого заморачиваться.
0: Все верно. Сейчас это абсолютно такая нерабочая норма. Она существует, она введена была также, да. Планировали бороться с звуком, с переделанными выхлопами, с громкой музыкой переделанной, с буферами, но где-то это было штучно, где-то даже в СМИ это мы видели, с какой-то группой, может быть, которая постоянно этим занималась, боролись. Но так, чтобы постоянно, чтобы людям было комфортно, нет, такого нет.
7: А что изменится, если внесенный законопроект в Госдуму превратится в закон? Вообще, какие нормы он предполагает и на что он будет ориентирован? На сам двигатель, на сам автомобиль? Какие, может быть, санкции необходимо предусмотреть?
0: Там закон предполагает, что будет проверка на месте. Инспектор сможет провести проверку внесения в конструкцию автомобиля именно тех устройств, которые могут вызывать шум. Ну, у нас там по аналогии как загрязнение, знаете, когда вот, допустим, там выхлоп не соответствует нормам выбросов. То же самое здесь и по тому же выхлопу, по установке громкой сабвуфера или колонок дополнительных туда, где это не предусмотрено конструкция автомобиля.
8: А как
0: если
8: он...
0: это найдено, то прямо на месте можно будет, скорее всего, отстранять от управления. И, соответственно, все, машина либо на штрафстоянку, либо исправляй, либо вноси изменения, приводи в порядок, как она была с завода.
8: Ну а как он это проверит, хватит ли у него технической подготовки, чтобы понять, что вот здесь, да, стоит именно такая конструкция глушителя? Это же, наверное, нужна какая-то дополнительная технологическая экспертиза.
0: Все верно. Вот раньше предусматривалось, что на месте должны проверять по состоянию, по звуку, как он выхлоп дает, замерять децибелы. А сейчас же инспектор может не иметь вот этих технических знаний. Соответственно, он может машину отправить на принудительную экспертизу, лабораторию пройти, где уже специалисты будут проверять, замерять, смотреть, осматривать под машиной, смотреть, в том числе выхлоп, приварен он или он с завода такой. Да, то есть там более подробно можно будет направить машину на экспертизу.
8: Угу. То есть остановили. Давайте попробуем просто пройтись по протоколу. Вот едет грохочущая машина по улицам города или вообще по двору. Вызываем мы автоинспектора. Говорим, вот регулярно...
0: Не совсем так.
8: Нет,
0: сразу
8: нет, так, давайте, так, давайте.
0: По камерам это осматривается. Это не сразу появляется. Это сначала там кто-то должен пожаловаться, кто-то должен заметить, по камерам в уличном осматривается, и далее на такую машину уже как бы там по ней работают.
8: А как находят. Можно понять, там же много машин может ездить, как определить, что именно эта машина? Вот проехала несколько машин, какая из них ревела и была этим источником жуткого звука? Камера же не записывает звук.
0: Я думаю, это как раньше, скорее всего, должны обращаться граждане.
8: Вот, то есть, вот я гражданин, я обратился. Говорю, у нас тут регулярно по двору ездит вот такой товарищ, который будет всех в 11 часов вечера, ревет своим глушителем, ничего с ним сделать нельзя.
7: Ну почему в 11? Слишком рано, подожди, он в 2-3 ночи приезжает.
0: Или позже, да?
7: Или позже, да, чтобы спать вообще было невозможно. А ведь уже в Москве была такая практика, знаменитый район Патриков, где местные жители просто сходили с ума от бесконечных тусовок, от того, что приезжают туда вот эти непонятные личности, которые кичатся своими спортивными автомобилями, своими крутыми мотоциклами, и они всю ночь гоняют по кругу по улицам Патриарших прудов, да, района Патриарших. И тогда мэрия префектура прислушалась, из 10 вечера до 7 утра запретили мотоциклистам вообще передвигаться по району. Что в итоге вышла, да, через буквально несколько дней установили запрещающие знаки, что мотоциклистам нельзя передвигаться. Мотоциклисты устроили целый флешмоб и начали ехать под эти знаки, потому что штраф 500 рублей. А что? Можем себе позволить.
8: Всего-то, да, подумаешь.
0: Да, да, говорится, дешевле отдать здесь, да, на месте. Нет, это должно какое-то сообщение поступить. Соответственно, экипаж-то не сразу все это определяет, им до этого как бы дела нет, если нет заявки.
8: Ведут себя автолюбители.
9: Вы знаете, мне очень нравится, что фракция «Новые люди» читает наши инициативы, и они их копируют даже в хронологическом порядке, что меня просто
7: да,
9: меняет.
7: Ну давайте без рекламы, у нас тут предвыборное время.
9: Это просто удивительно, такая вот когда копируют бездумно. Мы предлагаем другой механизм. Здесь действительно необходимо бороться с теми, кто вносит изменения в конструкцию и режет выхлоп. Но сейчас инструментария по борьбе с ними в нынешней правовой конфигурации нет вообще. Потому что разрекламированные мэрии Москвы, вот камеры, которые типа шумомеры, они работать не могут. Потому что я не знаю, как в мэрии победят физику и отделят звук одного автомобиля от звука другого, с учетом того, что звук – это волна, а волны накладываются друг на друга. Это еще в школе объясняли, но не всем. Соответственно, отправление на экспертизу, как вот уважаемый коллега говорил, в данном случае тоже невозможно, потому что у нас все замеры шума на экспертизе проводится, по большому счету, в единственной организации в городе Дмитров, в НАМИ. И нигде больше нет соответствующих оборудованных площадок. Поэтому мы предлагали подход предельно простой. Инспектор, соответственно, смотрит под машину, видит там переваренную систему выхлопную, слышит звук. Это называется органолептическим методом установил наличие состава административного правонарушения. Ни на какую экспертизу никто никуда никого не отправляет. И сейчас выписывают в таких случаях КОАП 12.5.1 и предписание, соответственно, вернуть все обратно. КОАП 12.5.1 – это 500 рублей. Вот без предписания эта статья ничего не стоит. Соответственно, мы предлагаем ксенон и выжигающие глаза нелегальный, нештатно установленный, и, соответственно, выхлопные системы измененные, вывести в отдельный состав КОАП и установить там драконовский штраф 1030 рублей, который с обязательным возвращением всего обратно, который больно ударит по любому любителю, соответственно, ослепить ближнего своего и не дать уснуть дальнему своему. Потому что, ну, понятно, что их слышно, особенно когда вот там коллега живет на Садовом кольце. Соответственно, у него просто, я не знаю, какие надо ставить стеклопакеты, потому что там вибрируют стены уже.
8: Так, понятно.
7: Ну, вот в Санкт-Петербурге, кстати, начали же наказывать

0: владельцев автомобилей и мотоциклов, транспортные средства которых превышают уровень шума. И ГИБДД регулярно устраивает акции. И что это грозит? Чем это грозит? Нарушителям предложат вернуть транспортное средство к заводским настройкам в течение 10 суток. Иначе следующий штраф.
1: Здесь есть сложность одна. Во-первых, штраф 500 рублей. Вот. Во-вторых, нет сформированной практики накладывания штрафа по статье КОАП 19.3 неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Вот в случае с тонировкой, например, у нас есть развернутая, такая очень развернутая практика, когда люди, повторно попавшиеся на машине с тонировкой, сидели, я знаю, там 6-7 дней, соответственно, в обезьяннике и думали о том, как это хорошо ездить на тонированной машине. Вот. Здесь практики пока, к сожалению, нет. И ее на самом деле особо и не будет, потому что с такими копеечными статьями госавтоинспекция, инспектор на дороге обычно возиться и не будет. Почему? Ну, потому что заполнение пачки макулатуры занимает у него ни одну минуту, ни две, ни пять, и ни двадцать. Соответственно, в это время мимо проезжают пьяные водители, которых он очень хотел бы остановить. Мы должны и с ними бороться, и с этими гражданами бороться. Потому что, поэтому здесь, если вывести все в отдельный состав КОАП, тогда мы, конечно же, увидим резкое улучшение ситуации, потому что на самом деле штрафовать можно очень-очень многих, потому что вообще техрегламент о безопасности колесных транспортных средств прямо запрещает любые, абсолютно любые изменения в выхлопную систему вносить. Это и насадки поставить, и катализаторы срезать. А у наших людей традиционная веселая игра называется «Получи кэшбэк после покупки автомобиля». Это когда срезают катализатор и сдают его, он стоит 1030. Это называется кэшбэк на сленге.
0: Слушайте, жуткие истории. Спасибо вам, Антон. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами в эфире. Тема явно горячая, судя по количеству ваших комментариев. Ну вот, например, в Нью-Йорке за шумную машину штрафуют на $1000. А в Лондоне до 2500 фунтов. Это сколько? Это, наверное, 1150 рублей. Вот высокие штрафы, только высокие штрафы помогут нам спасти как-то ситуацию, сделать наши улицы тише, особенно в ночное время суток.
2: Да, а мы вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами на Радио России. Будем обсуждать самые актуальные темы и события.
3: Выборы в Государственную Думу 2026. Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Сигналы точного времени.
3: На календаре пятница, 28 августа, 9 часов 32 минуты и 36 секунд. Самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами.
4: Ну, продолжаем автомобильную тематику. На этот раз хорошая история для автомобилистов. А то подумайте, что мы тут всех ругаем. Просто накипело, знаете. Так вот, хотят обезопасить в России автомобилистов и покупку автомобиля, особенно на вторичном рынке, потому что треть авто сейчас в России не имеет нормальную историю, имеет скрученный пробег вместо этой чистой истории. И как раз-таки дилеры, российские дилеры выступают с инициативой ввести полную цифровую историю каждого автомобиля. Понятное дело, что это обезопасит и как-то отбелит, наверное, наш рынок перепродаж и продаж автомобилей на вторичном рынке, потому что часто бывают технические проблемы, часто бывают юридические проблемы, когда вы приобрели автомобиль, а потом оказывается, что он в розыске, например, или что он под арестом. То есть очень много таких страшных историй порождают недоверие на этом рынке, а цифровая история делает более прозрачно. Сейчас есть, кстати, сервисы, которые предоставляют историю автомобиля, но туда тоже попадает не все, это абсолютно не обязательно, это дополнительная платная услуга.
3: Да, и вот, собственно говоря, об этой цифровой истории автомобиля тоже очень хочется поговорить, потому что чем полнее она будет, мы иногда видим, да, действительно, на разных сервисах нам предлагают посмотреть доступную историю автомобиля, ну а так это будет целиком и полностью доступно, мы будем видеть все, как говорится, от момента того, как машина сошла с конвейера, что с ней было, кому она принадлежала, попадала ли она в ДТП и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, очень важно вопрос в том, насколько быстро это смогут ввести. И с нами на связи автоэксперт Максим Егоров. Максим, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
3: Ну вот, скажите, пожалуйста, вот вообще как сегодня выглядит авторынок? Действительно ли вот и пробег, и историю машины пытаются по-прежнему обелить? Вот насколько такая мера именно сейчас максимально актуальна?
5: Ну, она была во все времена, понятное дело, что есть люди честные, есть люди, которые хотят получить какую-то выгоду, а максимальную выгоду можно иногда получить, к сожалению, только если применив какие-то, ну, прямую скажем, мошеннические способы, да, то есть это в те времена, когда у нас были бумажные ПТС, они до сих пор еще сохранились, когда автомобили вот с этими бумагами перемещались, были и дубликаты, и подделки, и перебивка номеров и всего остального. Ну, а то, что там скрутить какой-то пробег, когда была только лишь одна бумага, никаких, как говорится, электронных маркеров нигде не оставалось, это, ну, не составляло вообще никакого труда. Система совершенствуется, система усложняется, но, как видим, что до сих пор остаются те самые моменты, когда можно получить, к сожалению, нечестный автомобиль. Частично или полностью? То есть частично это действительно, если просто, как минимум, скрыто состояние автомобиля, скручен пробег, а полностью, когда действительно документы не соответствуют действительности. То, что вы правильно сказали, машина может быть в залоге, в аресте и где только не окажется, там неправильно растаможена и прочее, прочее. Сейчас это становится сложнее, но, как говорится, кто хочет, тот всегда найдет тот самый способ. Инициатива, которая говорит максимально, чтобы она стала прозрачной, ну, вы также правильно сказали, что есть достаточно огромное количество сейчас таких даже центральных способов проверки автомобиля за приемлемую стоимость. Можно посмотреть максимально всю информацию, которая в электронном виде, так или иначе, она где-то появлялась. Это и получение полиса ФАСАГО.
4: Прозрачнее наш авторынок. А если вносить туда все штрафы, которые были получены на данный автомобиль? То есть такая медицинская карта для нашего автомобиля. Вот насколько это реальный процесс в России, учитывая наш высокий уровень цифровизации в стране?
5: Ну, на мой взгляд, на данном этапе то, что можно сделать, оно сделано в максимальной степени, ну, как минимум, проверить ограничения автомобиля на регистрационные действия. Количество штрафов на автомобиле, каких они выписаны, там, кто-то, не знаю, не дай бог, проезд на красный свет, регулярное превышение скорости, сам можно определить лихача. А то, что когда автомобиль уходит в серую зону, нам, на мой взгляд, кроме того, что фактическое подтверждение пробега, ну, например, обязательная регистрация пробега при получении полиса ОСАГО, наверное, на мой взгляд,

0: это возможно. Может, есть какие-то другие технические истории. Но вносить туда ремонты и прочее, ну, могу сказать, что до сих пор, на самом деле, даже люди, которые хотят скрыть какую-то историю, или как минимум у них, ну, у большинства нет, допустим, большого полиса КАСКО, и автомобиль даже с серьезнейшими ДТП совершенно спокойно может не попасть ни в единую базу. Ну, например, произошло какое-то дорожно-транспортное происшествие. Там по вине человека, собственно, он там, не знаю, куда-нибудь свалился в кювет. Машина не регистрировалась, это где-то было очень далеко, и понятное дело, что он понял, что сам виноват, сам буду чинить. Машина может быть с любым степенью повреждения. Он ее восстановил и поехал. И, грубо говоря, как правильно сказали, не только лишь специалист, например, человек действительно хорошо уложился, восстановил свой автомобиль, только специалист может определить, что это ремонт был. Ни по одной базе такой ремонт просто-напросто не появится. Поэтому технически, ну, на мой взгляд, много времени прошло. Я могу сказать, даже те базы, которые, ну, какое-то время цифровые, вот эти паспорта, имеют автомобили других стран, как они работают. Опять же, ну, повторюсь, туда попадает только официальная информация. То есть, если где-то какое-то дорожно-транспортное происшествие было не зарегистрировано, ни по одному официальному там дилеру она не проходила, оно в базу не попадет. Мы увидим только то, что было официально где-то подтверждено. Поэтому, скорее всего, наверное, для упрощения нас увидеть ту самую информацию, внести все данные в тот самый ПТС, наверное, да. Но то, что, грубо говоря, если какие-то вещи были скрыты, ну, наверное, все-таки их подтянуть будет достаточно сложно. Ну, не будет же мы все ездить к официальным дилерам, обязательно проходить там технический ремонт. Особенно в нынешней ситуации, когда хочется, ну, это ничего там такого нет, чуть-чуть да подсэкономить денежек, найти своего мастера, и, может быть, даже, не знаю, этот мастер будет работать условно в гараже. Вы будете просто уверены, что ваш автомобиль обслужен, и он хорошо сделан там каким-то для девайса, который вы доверяете. Понятное дело, что данная информация никогда туда не попадет. Ну, а дальше, чтобы исключить риски, все равно, я думаю, что при всем при этом останутся профессионалы, которых нужно будет нанимать, платить им деньги, и среди подержанных автомобилей искать тот самый действительно настоящий, там не битый, не крашеный, ну если уж и был какой-то ремонт, то качественно установленный.
1: Да, особенно

0: Действительно, и стоимость растет, да и любой риск хочется, конечно, минимизировать. И поэтому получить на старте информацию, которую максимально по данному автомобилю, это возможно. Но, к сожалению, то, что я в самом начале сказал, это печальная статистика, она тоже присутствует. Любое желание, ну, как говорится, система развивается, но есть люди, которые хотят ее так или иначе сломать, найти какие-то к ней незаконные ключи. Я могу сказать, что, к сожалению, присутствуют даже такие моменты, что с этими электронными историями, где можно получить отчет по автомобилю, то точно так же незаконно можно внести изменения, убрать сильные ДТП и все остальное. Особенно
1: да.
0: Это, к сожалению, развито вот с точки зрения, как вы сказали, крайне дорогих, тяжелых и люксовых автомобилей.
1: Да, все такая, понимаем. Будем следить за этой ситуацией. Автоэксперт Максим Егоров был с нами на связи. Обсуждали полную цифровую историю автомобиля, как это поможет всем автолюбителям. Ну, а у нас впереди историческая страничка. Оставайтесь с нами на Радио России.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
3: В этот день ровно 85 лет назад, в 1941 году, началась Ельнинская наступательная операция Красной Армии. Первое заранее подготовленное наступление в ходе Великой Отечественной войны. Конечно, никто перед началом войны подумать не мог, что немец к исходу августа прошьет танковыми клиньями всю Белоруссию и пойдет по дорогам Смоленщины. Райцентр Смоленской области, город Ельня, немцы взяли 19 июля, но их дальнейшее наступление в направлении Спас-Демянска было остановлено. Образовался так называемый Ельнинский выступ, который 24-я армия генерала Ракутина безуспешно пыталась срезать. Для немцев, по словам тогдашнего начальника генштаба Гальдера, это был первый случай позиционной войны, когда можно было и отойти, опасаясь окружения. Звучит как оправдание задним числом причины поражения. Во всяком случае, в азарте Блицкрига немцы этого не сделали. А командующий резервным фронтом генерал армии Жуков привлек к наступлению две армии, помимо названной 24-й, еще и 43-ю генерала Селезнева. Им противостоял 20-й армейский корпус вермахта, в резерве которого стояла танковая дивизия. По численности войск силы сторон были примерно одинаковы, а в артиллерии Жукову удалось создать перевес в полтора раза. Танки же, с учетом пересеченной местности, практически не задействовались. Только на шестой день наступления нашей 19-й стрелковой дивизии удалось прорвать немецкий фронт и выйти на окраины Ельни. Спустя два дня ельнинский плацдарм противника был полностью ликвидирован. К сожалению, развить масштабы наступления нашим войскам тогда не удалось. 8 сентября на этом участке фронта наступило затишье. Значение этой операции не в количестве километров, отвоеванных у врага, и даже не в количестве уничтоженных немцев. Сам по себе факт успешного контрнаступления на участке целого фронта имел и для армии, и для тыла огромное моральное значение. Под Ельней родилась Советская гвардия. 100-я дивизия генерала Русиянова и 127-я полковника Акименко получили почетные наименования, стали соответственно 1-й и 2-й гвардейскими стрелковыми дивизиями. С вами был Андрей Светенко.
2: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев. Я ведущий программы «Доступная среда».
5: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят бы чувствовать себя нужными.
6: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева. Я ведущая программы «Ракурс». Моя рассказываем о развитии туристической отрасли.
7: Домбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
4: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
2: Радио России – главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: рекламу.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
2: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
1: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
2: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
1: А какие еще возможности лечения существуют?
2: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
1: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
2: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. Надежда направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Надежда оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
1: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
2: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
1: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
2: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
2: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
1: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
2: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. Надежда для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
2: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
0: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Prodex». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России.
4: Читайте «Клаксон» в сентябре.
3: Реклама.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске силы ПВО сбили 512 украинских БПЛА над страной за ночь. Ушел из жизни король Норвегии Харальд V. И единая система учета банковских карт заработает в России с 1 сентября. Все подробности далее. Российские военные поразили в Киевской области склады для хранения ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей. Речь идет о комплексе «Stellar Jet». Об этом сообщили в Минобороны. Также наши войска поразили 6 хранилищ с имуществом ВСУ в порту Одесса, предназначенным для обеспечения армии Украины.
8: Минобороны сообщила об уничтожении за ночь более 500 украинских дронов над 19 регионами нашей страны. БПЛА нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Об этом сообщило министерство. Пятиэтажный дом в Севастополе получил сильные повреждения в результате атаки БПЛА. Кроме того, повреждены два корпуса детского сада и 15 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что поврежденный при атаке детский сад готовили к открытию после ремонта к 1 сентября. По словам губернатора, дрон был начинен взрывчаткой с металлическими шариками. Он также уточнил, что в результате падения обломков загорелась трава, а не старые резервуары с техническими остатками топлива, как сообщалось ранее. Пожар ликвидирован. Уровень коррупции на Украине только растет, несмотря на вялые требования Запада ограничить воровство чиновников. Киевские власти продолжают использовать европейские и американские кредиты для личного обогащения. Это в интервью телеканалу РБК отметил глава нашего МИДа Сергей Лавров.
9: Смотрите, Зеленский просто руководит всеми. Правда? Это тоже, это его манера, помимо того, что огромные деньги пропадают на Украине, в значительной части разворовываются, коррупция цветет, он не выполняет поручений тех же американцев по сотрудничеству с Национальной службой борьбы с коррупцией и там специальная какая-то административная еще палата у них есть, просто игнорируют и держат, пытаются эти ведомства под своим контролем.
8: Также, по словам главы МИДа, Зеленский при поддержке пытается дестабилизировать российское общество атаками на НПЗ и маркетплейсы. Власти Непала приостановили спасательные работы после наводнения из-за прорыва берегов у озера, появившегося после оползня. Об этом сообщает Рейтер. По последним данным, число погибших в результате трагедии выросло до 475. 1500 человек в числе пропавших без вести, в том числе и наши граждане. Поисково-спасательные все подробности у собственного корреспондента ВГТРК в регионе Евгения Давыдова.
10: По сообщениям непальских властей, спасены несколько десятков иностранных туристов, среди них двое россиян. Российская сторона продолжает устанавливать местонахождение соотечественников и прорабатывать возможные варианты эвакуации из зоны бедствия. Появляются тем временем новые детали того, что именно произошло в горах на границе Непала и Тибета. Спутниковые снимки и предварительные выводы специалистов указывают на масштабный обвал. Вниз сорвалась огромная масса льда и горной породы. Все это обрушилось в долину разрушительным селевым потоком. Ну и сейчас появляется еще одна серьезная угроза. После схода селевого потока выше по течению образовалось озеро. Огромная масса воды сейчас сдерживается завалом. Если эта естественная плотина не выдержит, вниз может прийти новая волна. Поэтому спасательная операция фактически идет в условиях опасности. Люди ищут пропавших, разбирают завалы и одновременно следят за тем, чтобы катастрофа не повторилась. Последствия оползня проявляются даже за сотни километров от эпицентра. Бурным течением унесло семейство слонов. Они выбрались на берег уже на территории Индии. В индийских штатах, расположенных ниже по течению, внимательно следят за уровнем воды. Тревогу объявили в приграничных районах Бихара и Уттар-Прадеш. Евгений Давыдов, Южноазиатское бюро «Вестей».
8: Сообщение последних минут. Король Норвегии Харальд V скончался в госпитале в Осло в возрасте 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба Королевского дома. Монарх был госпитализирован 17 августа из-за инфекции и осложнений, вызванных гемолитической анемией. С тех пор он не покидал медицинское учреждение. Накануне Королевский дом сообщил, что состояние здоровья монарха ухудшилось и оценивается как очень тяжелое. Король находился на престоле с 1991 года. Трон наследует его 53-летний сын Хокон. Единая система учета банковских карт заработает в России с 1 сентября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассказывая о новых законах. Делается это для борьбы с дроперством, мошеннической схемой, при которой карта используется для перевода, обналичивания или отмывания денег, похищенных у других людей, отметил сенатор. Кроме того, с 1 сентября вводится механизм подтверждения персональных страниц некоммерческих организаций в соцсетях через госуслуги. Это позволит избежать ситуации, когда мошенники копируют аккаунты настоящих НКО и рассылают от их имени просьбы перечислить деньги на якобы благое дело. Граждане, видя отметку о верификации, будут уверены, что не передают средства преступникам, отметил председатель Госдумы. Отдельные изменения с сентября направлены на поддержку участников специальной военной операции. За ними закрепляется преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата сотрудников. Тоска по уходящему лету более 2 недель может быть признаком депрессии. Если 2 недели человеку безудержно грустно день и ночь, и ничего его не радует, это точно повод обратиться к психотерапевту или психиатру. Речь уже может идти о депрессивном эпизоде. А какой степени он может быть, установит врач. Об этом сообщила ТАСС директор Межрегиональной общественной организации «Профессиональное сообщество психологов и психотерапевтов» Екатерина Кротова. По ее словам, сама по себе продолжительная грусть из-за завершения лета не обязательно свидетельствует о патологическом состоянии. Грусть в конце лета является естественной эмоциональной реакцией на завершение определенного этапа.
11: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» со счетом 4-0 в матче группового этапа Кубка мэра Москвы по хоккею. Шайбы забросили Максим Мамин, Марат Хайрулин, Максим Соркин и Иван Дроздов. В другом поединке квартета А «Минская Динамо» было сильнее казанского «Акбарса» 2-1. У проигравших отличился Артем Галимов. Уфимский «Салават» Юлаев расторг контракт с канадским нападающим Джозефом Бландизи по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. 32-летний форвард перешел в уфимский клуб из петербургского СКА в результате обмена в августе. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин не сыграет 29 августа в матче 6-го тура российской премьер-лиги по футболу со столичным «Локомотивом» из-за небольшого повреждения. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что при этом 24-летний форвард может восстановиться к поединку 7-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится 6 сентября. «Эсперанс» официально объявил о переходе из махачкалинского «Динамо» нападающего Хазема Мастури. 29-летний тунисец, который играл за российский клуб с прошлого лета, подписал контракт до 2029 года. По информации портала «Трансфермаркт», сумма трансфера составила 800 тысяч евро. Российский теннисист Роман Сафиулин сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в матче первого круга открытого чемпионата США. Согласно результатам жеребьевки, первая ракетка России Даниил Медведев начнет турнир матчем против одного из победителей квалификации. Андрей Рублев встретится с хорватом Марином Чиличем, а Карен Хачанов с аргентинцем Романом Буручагой. Российская теннисистка Полина Яценко вышла в основную сетку открытого чемпионата США. Она в финале квалификации обыграла испанку Андреа Лассара Гарсию со счетом 7-5-6-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
8: Сегодня в Самаре и Пензе плюс 18-20 градусов без осадков, в Нижнем Новгороде плюс 14-16 градусов, в Ярославле плюс 15-17 малооблачно, во Владимире плюс 16-18 градусов, в Туле плюс 20-22, в Воронеже плюс 21-23, в Ростове-на-Дону плюс 27-29 градусов, а в Волгограде плюс 24-26, в Краснодаре дождь, гроза и плюс 25-27, в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 18-20 градусов, в Москве преимущество без осадков и плюс 18-20. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
6: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наш — это Дмитрий Схинин, Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там много уникального контента, который дополняет нашу программу, а еще нас там можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. Тем, кто это делает прямо сейчас, передаем привет, по традиции машем ручками, показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас на глазах. Никакого искусственного интеллекта, живые люди, настоящие эмоции. Сегодня в необычном составе, да, Дима?
7: Да, только показывали только тебе, когда ты махал ручкой.
6: А ты тоже помаши ручкой, тебя тоже покажут.
7: Уже поздно, все.
2: Процедура помахивания ручкой прошла.
6: У нас детекторы движения стоят. Кто машет ручкой, того и показывают. Вот, сегодня у нас необычный выпуск. Да, сегодня мы будем говорить про футбол, про медиалигу. Конкретно с президентом и основателем медиалиги Николаем Осиповым. Вот он и машет ручкой.
8: Работает детектор.
6: Здравствуйте, работает детектор. Будем говорить, у медиафутбола нас насыщенный график. Вчера был матч в третьем раунде пути регионов Кубка России по футболу. Завтра стартует Кубок Медиалиги. Ну, а 4 сентября тоже знаменательное событие произойдет. Российская сборная медиафутбола проведет матч против медиасборной Таджикистана. Ну и
7: во главе с твоим
6: моим
7: любимым,
6: обожаемым Леонидом Слуцким, причем тем, кто следит за сборной России давно, от состава медиафутбольной сборной, наверное, олдскулы сведет, потому что там, кроме Слуцкого, будет и Алан Загоев, и Роман Павлюченко, и Дмитрий Тарасов. Ну, давайте обо всем по порядку. Николай, во-первых, еще раз приветствуем. Спасибо, что нашли время для нашей программы, приехали живьем.
7: Юр, как знал, приглашал вас специально под вылет последней команды из Кубка. Он что-то знает.
8: Ну, то же самое могу сказать и про людей, кто назначает комментаторов, потому что Дима Шнякин 4 года подряд хоронит последние команды лиги, комментируя матчи наших команд в Кубке, поэтому кто-то что-то точно знает.
6: Так, не обидно.
7: Шнякину что-то прилетело вдруг ни за что.
6: Да, мне кажется, ему всегда есть за что. Вот, не обидно было, потому что Тудроц — самое крупное поражение в Кубке. Они до этого только 0-2 Химкам Талалаева тогда еще Андрея проигрывали.
7: Он, кстати, там хорош был на бровке, как настоящий тренер медиакоманды.
8: Это правда. Да.
6: Вот как впечатление от того, что...
8: Грустно, на самом деле грустно, неожиданный результат. Я был убежден, что ничью мы точно в этом матче можем приобрести, естественно, до начала игры. Вот. Ну а дальше, сразу после игры, разговор с ребятами, с руководством клуба, у них такая мотивационная история пробудилась. Поэтому я думаю, что Дроц в этом сезоне Кубка Медиалиги, ну, как минимум, полуфиналист.
7: Здорово. У меня на самом деле...
6: Мы запишем, заскриним.
7: Посмотрим. У меня, на самом деле, вопрос такой. Чуть-чуть отставляю в сторону спортивные результаты. Я, конечно, понимаю, что для медиалиги он важен. Но куда, мне кажется, важнее для вашей организации это количество просмотров, количество зрителей на трибунах. Вот суммируя то, как выступили клубы медиалиги в Кубке России именно сейчас, вы этим охватом аудитории довольны? Есть какой-то прогресс, на ваш взгляд?
8: Безусловно, да. К примеру, если взять прошлый раунд, то в топ-3 матчах по посещаемости и по усмотрению были матчи с участием команд медиалиги. Скоростов вообще занял первое место, Студроц по количеству зрителей на трибунах, когда эти матчи были выездными. Поэтому рейтинги же, которые публикует тот же самый Матч ТВ, показывая матчи команд в прямом эфире на федеральном канале, тоже показывают, что приближающиеся к 3 и даже чуть-чуть за 3 выходящие, это шикарные цифры, о которых российский футбол, ну, не в каждом матче РПЛ даже добегает.
7: Но я, наверное, все-таки ориентировался, наверное, больше на интернет-аудиторию, которая именно ваша, именно вы
8: это
7: там
8: сложно,
7: питаетесь.
8: Ну, это сложно, сложно обсуждать насчет интернет-аудитории про контент, который идет на федеральном канале. Тут достаточно сложно. То есть охватная часть в смежных телеграм-каналах, в интернете, еще где-то, она всегда плюс-минус одинаковая, потому что основная нагрузка — это, безусловно, трансляционный эфир, и он здесь на федеральном канале с хорошими цифрами.
6: Хорошо, у меня тогда такой вопрос тоже про рейтинги. Не обидно, что часто профессиональные клубы или болельщики профессиональных клубов критикуют медиалигу, но ведь медиалига делает рекламу, клубы медиалиги делают рекламу клубам второй лиги, которые с ними играют. Вот, ну, сравнивая медиа-вес, наверное, Тудроц и Мурома, при всем уважении к Мурому, Тудроц, наверное, все-таки повесомее.
8: Ну, давайте так, Тудроц по количеству подписчиков вообще самая популярная команда в стране, если брать совокупность на всех соцсетей, которые
7: у
8: команды
7: есть. Перебивают.
8: Даже «Зенит» перебивает. Это, мне кажется, ничего...
7: Ты представляешь, как сейчас в офисе «Газпрома» зашатал?
8: Ну, мне кажется, в этом ничего страшного. «Зенит» другими достижениями сильно лучше и, мне кажется, куда более квалифицированнее. Поэтому ничего там страшного нет. А по поводу того, что там медиафутбол продвигает или дает узнаваемость футболу, там, футбольной национальной лиги, в частности, или российскому профессиональному футболу, так, ну, это нормально, мы же все про футбол. Здесь ключевое слово в любом случае — футбол. И я к этому, наоборот, отношусь очень хорошо. По поводу критики, ну, нам всего 4 года, давайте поживем еще столько же хотя бы для того, чтобы, может быть, вообще слово «критика» перестало существовать в контексте какого бы то ни было сравнения футбола медийного и профессионального.
7: Ладно, хорошо, я просто помню на заре, ну, как на заре 4 года назад, ну, хорошо, еще даже 3 года назад, медиалига славилась отборным трэш-током, UFC даже где-то рядом не стоял в какой-то момент, да, меня не перебивали по нецензурщине, да, что так тихо-то стало?
8: Мне кажется, мы все должны прекрасно осознавать, что трэш-ток — это история, которая хороша там, где, ну, это уместно. Сейчас, мне кажется, в контексте разных, в первую очередь, геополитических ситуаций, перебарщивать с этим, ну, не сильно стоит, и, мне кажется, ребята это хорошо понимают, поэтому трэш-ток в медиафутболе присутствует в огромном количестве, мне кажется, достаточно посмотреть сейчас телеграм-канал сборной, где Слуцкий пишет дисс на Ваню Млечного, нашего футболиста-рэпера, рэпер ему это мелодично отвечает, вот там трэш-ток достаточно в там, приличном объеме, а вот та маргинальная грязь, с которой мы изначально столкнулись, когда не совсем понимали рамки дозволенного, как мне кажется, и здравого смысла, ну, этого становится меньше, но при этом ни разу не меньше интересных событийных других историй на бровке, просто люди, ну, чуть-чуть осознают и больше дают вес там, тем словам, которые они озвучивают. Но при этом ярче, менее яркое точно не стало.
6: Ну, раз уж про Слуцкого заговорили, давайте перепрыгнем. Вперед, перепрыгнем через Кубок Медиалиги, к нему вернемся. Про то, как 4 сентября российская сборная сыграет сборной Таджикистана в Душанбе, будет тренировать нашу сборную Слуцкий, как я уже говорил, в составе Дзагоев, Павлюченко, Тарасов Дмитрий. Что значит для бренда медиалиги, что бывший тренер сборной России теперь возглавляет сборную медиалиги.
7: Да не, самый медийный тренер вообще в истории. На данный момент в российском футболе он постоянно сейчас что-то в Инстаграм выкладывает, на US Open укатил.
8: Он в огромном количестве шоу на развлекательном телевидении снимается, там, СТС, ТНТ и так далее. Поэтому, безусловно, Леонид Викторович самый медийный, если можно так выразиться, именно таким образом тренер. И один из самых квалифицированных, в конце концов, количество достижений на профессиональной карьере позволяет об этом смело говорить. Поэтому, очевидно, когда он освободился от своей профессиональной деятельности в Китае, мы не могли не воспользоваться возможностью пригласить, он любезно согласился, и вот такая история получилась. Поэтому неудивительно, что у нас и тот же Алан Загоев, один из любимых футболистов и людей, с кем у Леонида Викторовича прекрасные человеческие отношения, фантастический юмор, присутствует в составе сборной. Ну, в целом...
7: Фантастический юмор у него с Дзюбой. Вот у него такое ощущение, что где-то взаимопонимание.
8: Просто с Дзюбой, со Слуцким не стесняются показывать это на камеру, а с Аланом иногда это кулуарно гораздо смешнее, чем инсинуации Викторовича и Тёмы. Вот. А возвращаясь к тому составу, если мы что-то говорили про Загоева, Дима Тарасов и так далее. Ну, действительно, пара друзей Леонида Викторовича и выдающихся футболистов России в прошлом присутствует в этом составе команды, а так в основном, конечно, это кровь и плоть медиафутбола. И Дима Тарасов, в первую очередь, это кровь и плоть медиафутбола, потому что человек, который с первого сезона, человек, который выигрывал лигу, человек, который несколько лет в лиге был руководителем клуба.
7: Родина медиа, если ты не знаешь.
8: И команда на спорте. Это вообще первая проба пера у Димы с Сашей также Тарасовым, Текилой. Один из самых популярных клубов на период своего существования.
6: Не могу не спросить про своего любимого Леонида Викторовича Слуцкого. Вот Загоев, Павлюченко, Тарасов уже профессиональную карьеру закончили. Вот как назначение в медиафутбольную сборную воспринимает Слуцкий? Это тоже конец профессиональной тренерской карьеры?
8: Мне кажется, для тренера работа в лиге — это, наоборот, новый виток развития карьеры, потому что только этой весной два тренера из медиалиги возглавили клубы РПЛ. Ну, один возглавил клуб РПЛ на стыках, и сейчас занимает первое место в ФНЛ, и точно с нижним господин Гаранин выйдет в российскую премьер-лигу. А крылья Панова, они, мне кажется, хороши и фантастичны, и они точно никуда не денутся из премьер-лиги этого сезона. Поэтому, мне кажется, Леонид Викторович здесь, национальная сборная медиафутбола, хороший такой промежуток карьеры, где можно передохнуть, пошутить, дать волю не только профессиональным, но и таким личностным качествам, раскрыться или просто быть самим собой, как он это очень любит, и, мне кажется, дальше никуда профессиональный футбол от него не уйдет.
7: Откуда вообще возник проект сборной медиалиги? Потому что, лига вот сама занимается внутренним развитием. Там сначала был сезон медиалиги, потом кубок, суперкубок. Еще вот этот вот турнир, я уже, простите, забыл название, с оранжевой разметкой поля.
8: Типа, на пике?
7: Да, на пике, да. Ну, типа по теме пике. Да, и это вот как бы логичное развитие проекта, или это вот, Слуцкий свободен, а давайте сборную сделаем?
8: Нет, я достаточно давно сам факт института сборной и в целом международных каких-то матчей вынашивал, и достаточно публично часто об этом говорил, и это, мне кажется, логичный виток развития в целом индустрии, выход на международный уровень. И делать это через национальные сборные, особенно в контексте, когда не такое большое количество матчей в целом международного футбола с участием либо нашей сборной, либо наших клубов, мне кажется, для нашей аудитории, молодой аудитории, достаточно правильная история. И здорово, что первым соперником стала, в общем-то, абсолютно понятная, знакомая всем нам команда из Таджикистана с большим количеством инфлюенсеров, и которая нас любезно к себе пригласила. Мы сыграем в тепле. И при большом количестве зрителей, безусловно, поэтому, мне кажется, и трансляция будет классная, трансляция будет у нас на русском языке, что, мне кажется, немаловажно в данном случае, и зритель получит первое касание с, мне кажется, большим витком развития в целом и ростом медиафутбола, потому что это не последний матч, я думаю, вы точно понимаете об этом, а самое главное, мы идем к международному турниру уровня чемпионата мира, где сборная России будет полноценным участником.
7: А что, есть чемпионат мира среди медиалиг?
8: Нет, дело в том, что медиафутбола когда-то не было, и чемпионат мира по медиафутболу тоже, естественно, никогда не было, но медиалига появилась, теперь будет и чемпионат мира по медиафутболу, и, повторюсь, 27-й год — это год его проведения, поэтому мы потихонечку начинаем и об этом говорить, и к этому готовиться.
6: Так, а вот состав, почему именно сборная
7: Слуцкий, Слуцкий в профессиональный, радуйся, вот, в профессиональный футбол до 27-го года не вернется. Он поедет в чемпионат.
6: Ну, мало ли, мне кажется, учитывая загруженность медиапроектами Леонида Викторовича, может быть... Кстати, насколько контракт с ним подписан? Есть какое-то вот будущее? Действительно ли не вернется Слуцкий в 2027 году?
7: Не надо меня махать, я просто подбросил тебе счастливый день на утро.
8: У нас с Леонидом Викторовичем контракт с датой его подписания, но без даты окончания. И основным условием является это все-таки продолжение его профессиональной карьеры. Поэтому до тех пор, пока профессиональная карьера Слуцкого не продолжится, он полноценный тренер сборной России по медиафутболу.
6: Так, а хорошо, почему тогда сборная Таджикистана? Я лично из состава сборной Таджикистана по медиафутболу знаю только Нурулло Алиева, это бойца смешанных единоборств, выступающего в UFC.
7: Неудивительно.
8: Ну, это на самом деле нормально, потому что, мне кажется, мы, во-первых, достаточно давно часть... На таких новых медиа, которые контент продвигают в целом в стране, не особо пользуем, да, вот, и очевидно, что там, где это возможно, местные звезды, ну, нам не всегда знакомы, однако для местной аудитории это большие инфлюенсеры, лидеры общественного мнения, поэтому, мне кажется, это немаловажно подчеркнуть, и поэтому состав нашей сборной, он скорее миксовый, где много звезд именно медиафутбола, которые начинали в целом эту индустрию. Это и президенты Амкалов, и Тудроц, и Броуков, это и там большие блогеры, музыканты. Это не боевая сборная медиафутбола, если мы говорим про футболистов, которые могут полноценно и там, трезво на уровне международной истории играть в футбол, как мы это видели там, против команд российской премьер-лиги, в частности, какой-нибудь Краснодара, Динамо или ЦСКА.
6: Ну, я уже предвкушаю просто реакцию болельщиков, которые не любят медиалигу или неоднозначно к ней относятся. Если вдруг будет ничья со сборной Таджикистана или, не дай бог, поражение, они скажут, ну вот, Слуцкий с бывшими игроками сборной России не смог Таджикистан обыграть в футбол.
8: Вы знаете, сколько людей, столько и мнений. Вот, к критике мы абсолютно нормально относимся, поэтому...
7: То есть вы не КХЛ, да? То есть никого аккредитации лишать не будете, да?
8: Я не вижу в этом смысла. Мы живем в стране, где можно говорить и писать достаточно свободно о многом, поэтому пускай люди пишут свое мнение. Чем больше реакций, тем больше узнаваемости проекта, а свое мнение во многом они могут поменять, а мы уверены в том, что мы делаем правильное дело.
6: То есть вообще вас не беспокоит, что отрицательный черный пиар тоже
8: проигрывает? Нет, это безусловно факт, и не мы с вами эту фразу придумали, поэтому так часто ее повторяем, вот, потому что она работает. Ну, конечно, мы едем за победой. Очевидно, что проигрывать не хочется, дебютный матч, мы все прекрасно понимаем это, однако футбол есть футбол, и даже Великая Франция или Аргентина проигрывают. И не всегда выигрывают даже у Кабо Верде. Да. Поэтому я, конечно, мы едем за победой, но примем любой результат, это нормально. Мы, в первую очередь, сейчас за популяризацию спорта.
6: Да, как показал прошедший чемпионат мира по футболу, Кабо Верде в группе вообще никто не обыграл. Три ничьих.
8: Да, чемпион мира, по-моему, вообще не забили.
6: Да, поэтому все нормально. 29 августа стартует Кубок Медиалиги. Для наших слушателей, которые не очень, возможно, разбираются в медиафутболе, чем Кубок Медиалиги отличается от основного сезона Медиалиги?
8: Это немножко другой формат турнира, и в этом, мне кажется, есть в общем-то, основное отличие, как и кубок и полноценный чемпионат в любых других там, футбольных дисциплинах. Поэтому другой формат, на меньшее количество участников. Мы открыли второй дивизион, у нас достаточно много желающих и много команд, которые хотят быть частью медиафутбола, поэтому мы дали им отдельную площадку для этого. А 12 лучших коллективов за последние 4 года будут сражаться за трофей под названием действительно Кубок Медиалиги и автоматическую путевку в Кубок России, если уж мы о нем сегодня говорили, в следующем году.
6: Можно сказать, что Кубок Медиалиги даже чуть более весомый трофей?
7: Почему?
6: Ну, потому что там меньше участников, более жесткий отбор.
7: И всего одна путевка в Кубок России.
8: Ну, у нас и чемпион получает одну путевку, и обладатель Кубка получает одну путевку. Ну, я не знаю, я бы эти трофеи, честно, не сравнивал. Это просто еще один классный и очень достойный трофей и весомый турнир в целом в индустрии медиафутбола, поэтому сложно разделять. Я не знаю, что ценнее, например, для «Спартака» — победа в Кубке России текущего года или там чемпионство, которое когда-то в любом случае еще придет, или последнее, которое было. Каждый трофей по-своему ценен. Ведь важно же, какой путь ты преодолел к трофею. Вот я думаю, что многие команды лиги именно по такому принципу живут.
6: Мне кажется, в футболе, в большом профессиональном чемпионат ценнее. Особенно с переделкой формата нашего Кубка России, где ты вылетаешь из верхней части в нижнюю часть и там продолжаешь дальше. Ну, то есть, мне кажется, чемпионат всегда важнее. Но вот в медиалиге как будто бы наоборот со стороны кажется, что Кубок чуть более весомая награда.
8: Радостно, что эта дискуссия возникает, и мы это обсуждаем. Это значит, что эти трофеи, безусловно, важны каждый по-своему, но дальше уже что больше нравится, черное или белое.
6: Мы продолжим беседу с Николаем Осиповым через минутку. Оставайтесь с нами, продолжим говорить про медиалигу.
0: Наша трибуна. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
9: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
6: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши — это Дмитрий Схидин и Юра Геворкян. И, конечно же, ваши. Не стесняйтесь, пишите по номеру 8-925-222-9992. Сегодня мы говорим о российской медиалиге живьем с ее президентом и основателем Николаем Осиповым. До паузы обсуждали и участие в Кубке России, и стартующий кубок медиалиги, и поговорили про первый исторический матч российской сборной медиафутбола против медиасборной Таджикистана. Но еще в конце сентября пройдет шоу-матч Краснодара и футбольного клуба Азамата Мусагалиева «Десятка». Мне кажется, «Десятка» — это вообще пример того, как клуб с самых низов может подняться до чемпионского уровня. Ну, за сколько? За 3-4 года. Вот мы за кулисами...
7: Так, теперь я с кнопкой притормаживаю. Да, почти да, за все время существования медиалиги.
8: Да, со второго сезона «Десятка» с нами, и вот последний год — это 3 турнира подряд и 3 трофея у них.
6: То есть, на ваш взгляд, масштаб личности в медиафутболе важнее, чем в большом футболе?
8: 100% да, 100% да. Масштаб личности Азамата — это один из важных ключевых ячеек успеха «Десятки» в целом. Я не говорю сейчас, не обесцениваю все остальное. Тренер, ребят, футболисты, административный штаб — все важно, безусловно. Но масштаб личности Азамата, масштаб личности Басты подтверждает результат команд, которые они сейчас имеют. То есть когда такие люди вовлечены в процесс, команда вокруг них объединяется, и это важный элемент успеха.
7: То есть они там создают некий вайб, выражаясь.
8: Вайб, микроклимат.
7: Или это все-таки какие-то команды профессиональных менеджеров с ними приходят?
8: Я думаю, что здесь, во-первых, совокупность, потому что и у Азамата, и у Басты действительно работают большие специалисты с точки зрения администрирования всего процесса, как тренировочного, так и игрового, так и там, медийно-контентного. Но здесь все равно обаяние человека с телевизора или человека, которого знает вся страна, и твоя возможность находиться с ним рядом, и самое главное, ты видишь его заинтересованность в том, что ты делаешь, она как-то тебя, ну, окрыляет, если пользоваться фразами из популярных рекламных роликов. Я убежден, что это сильно работает. То же самое происходит и с командами там Тудроса и Амкала. То есть Герман и Женя с Никитой — это ребята, которые огромную аудиторию вокруг себя объединили, узнаваемость которых для молодежи может быть не меньше даже, чем про там Михалыча и Тахирыча я говорил, и вокруг них ребята молодые, приходящие в эти клубы, в Амкал Федерал, в частности, они тоже вот так вот проникаются и понимают, что за ними огромное внимание, которого, безусловно, в свою бытность футболистами там, профессиональными, они, конечно, нигде не получали.
6: Хорошо, но ведь за спиной Азамата есть еще и финансовый ресурс. Я помню, что он несколько раз, как минимум, говорил про то, что вкладывал личные деньги
7: Ну, такой им еще и проще привлекать спонсора со стороны.
8: Ну, во-первых, и это, и во-вторых, нет людей в медиафутболе, да, мне кажется, вообще в целом в футболе нет людей, которые бы свои деньги не вкладывали. Будь то руководители на лиг, будь то руководители клубов, в том числе и профессиональных. Нет, ну, я еще не говорю менеджеров, я говорю про владельцев. Владельцы всех футбольных клубов вкладывают свои деньги. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, кто-то в какой-то период времени. Для многих, я очень надеюсь, эти деньги возвращаются, но нет людей, равнодушно относящихся к своим футбольным клубам, не тративших свои деньги. Поэтому, безусловно, отдавая что-то свое, ты будешь от футбола получать взамен, что произошло с десяткой.
6: Ну, просто мы как-то даже с вами в эфире обсуждали фразу Басты про то, что не может быть такого в медиафутболе. Ну, вернее, не так. Он сравнивал профессиональный футбол и говорил, что вот в профессиональном футболе может выйти миллиардный «Зенит» и обыграть команду с бюджетом в десятки раз меньше. Вот такого расслоения на богатых и бедных в медиалиге нет?
8: Наверное, в любой жизни в целом есть расслоение. Ну, мы все говорим о том, что есть средний класс, и мы стремимся, чтобы его было больше, но всегда есть богатые, всегда будут бедные. Это неизбежно. У нас до сих пор, мне кажется, там миллиард людей где-то недоедает и недопивает в целом на планете. Но, возвращаясь к медиафутболу, здесь не такой большой разрыв, не такой большой гандикап, наверное, от супербогатых к супербедным. Все равно здесь сейчас решает гораздо больше факторов, важных факторов, нежели деньги. И тому подтверждение клубы, которые доходят там до четвертьфиналов или практически забегают в полуфинальные турнирные интервалы, не обладая большими бюджетами в медиафутболе.
7: У меня, кстати, вопрос, проводя параллели с профессиональным футболом и именно с профессиональными лигами, вы же все-таки глава лиги, лига продает свои права, то есть она консолидирует права от клубов у себя, продает телевизионный пакет, продает спонсорские пакеты, и потом, соответственно, этим доходом делится с клубом. Ну, там по разным схемам. У вас какая-то система существует, или у вас тут, короче, деньги есть, заходи, играй, реализуй сам свои права?
8: Ну, история, на самом деле, в целом везде плюс-минус одинаковая, и мы, как и любая другая лига, обладаем достаточно большим там, административным ресурсом в плане взаимодействия с командами, но и при этом максимально делимся всем возможным, что есть у нас с ними. То есть в данном случае это не деньги, это рекламный инвентарь. Мы с этого сезона Кубка Лиги в первую очередь отдаем большую часть рекламного инвентаря как на стадионе, так и в трансляции командам для их собственных партнеров и спонсоров, что, мне кажется, гораздо интереснее, чем просто давать деньги. Хочется, чтобы ребята научились потихонечку правильно зарабатывать на своей популярности не только в узком сегменте партнеров и спонсоров, которые, за счет которых вообще в целом спорт в стране сейчас живет. Ну, я не знаю, сколько уместно, да, значит, это на там, название компании или их там вид деятельности, но мы все прекрасно понимаем, да, о ком мы говорим. Вот, поэтому хочется дать возможность им привлекать еще кого-то на площадке, которые смотрят сильно больше, чем внутренний контент команд. Ну, я это не хвастаюсь, я просто констатирую факт. Поэтому мы, как лига, заинтересованы в том, чтобы каждым сезоном команды были лучше, сильнее, интереснее. Отдаем не деньги, отдаем инвентарь. А дальше ребята уже сами им распоряжаются.
6: Хорошо. Вот тот же Азамат говорил, ну, может быть, это на эмоциях было, что есть мысли о том, чтобы зайти в большой футбол, сделать десятку профессиональным клубом. Насколько это реально сейчас? И что для этого нужно? Заявиться во вторую лигу?
8: Я думаю, что это желание у Замата, оно всегда будет к исполнению возможным, потому что заявиться во вторую лигу Б достаточно там, не так уж и сложно. Да? Есть стадион, есть команда, есть бюджет на то, чтобы определенные требования выполнять, в первую очередь логистические и организационные, а дальше поехали, играйте. Но мне кажется, это мечта, которая, там, может быть, с ним с детства присутствует. Да? Замат очень любит футбол в целом. И когда-нибудь, дай бог, чтобы он к ней добежал, но я не исключаю, что это может быть вариант сквозной заявки, это может быть вариант двух десяток, например. Мы же помним, как, например, сахалинец Миша Литвина пару лет назад участвовал как в футбольной национальной лиге, так и в медиалиге.
7: Да, плюс-минус... причем смешная история была, сахалинец играл в Москве.
6: Но...
7: А назывался «Сахалинец». При этом еще, по-моему, был ФК «Сахалин».
6: Но это единичная история.
8: Нет, ФК «Сахалин» — это немножко другое. А вот «Сахалинец» Миша, да, играющий в Москве. Ну, слушайте, Миша из Сахалина, но живет в столице нашей родины. Поэтому клуб играл здесь. Однако, не скажем так, что это был успешный сценарий. Потому что тяжелые переезды для профессиональной команды, плотный календарь лиги, и Сахалинец особых результатов не добился. Вот Литэнерджи сейчас гораздо более, мне кажется, перспективный проект, нежели Сахалинец, того же Миши, без профессионального совмещения.
7: Кстати, хотите проброшу интересную идею? А вы возьмите сборную медиалиги, заявите в вторую «Б».
8: Дело в том, что я, в отличие от Азамата, не испытываю большого желания идти в профессиональный футбол с точки зрения там, клуба, и не вижу в этом никакого смысла. Мне достаточно матчей команд против профессиональных клубов РПЛ, и мне достаточно участия команд лиги против команд профессионального футбола в Кубке России. Вот, мне кажется, это наш путь гораздо более интересный для аудитории, нежели просто сборная солянка в профессиональном футболе. Ну, лично для меня это не возбуждающая история.
6: Почему? Ну вот у нас часто любят сравнивать чемпионаты разные. Вот матчи звезд НХЛ против матчей звезд КХЛ. Ну понятно, что это не полноценное сравнение прям двух лиг, но опосредованное через игроков. Даже когда медиакоманда играет в Кубке России, в представлении многих болельщиков это вот как раз-таки сравнение чемпионатов. Вот не хочется действительно сравнить.
8: Да, но это органическое сравнение чемпионатов, а делать сборную, которая будет на матче своих команд, ну, клубов, да, игроки которых будут представлять эту команду на матче непосредственно данного коллектива смешанного, будут распылять свое внимание, а я бы этого не хотел. Мне кажется, это пойдет только во вред, в первую очередь, клубам, потому что каждый футболист команды — это их, ну, достояние. И я хочу, чтобы это достояние работало на благо клуба, потому что благо клуба работает на благо лиги. У меня нет футбольных амбиций никаких, и я еще раз говорю, считаю, что отдельно существующий проект и периодическое пересечение с профутболом — это то, что нужно как профутболу, так и нам.
7: Николай, и есть такое ощущение, что вы чуть-чуть пытаетесь все-таки оставить противопоставление медиалиги футболу профессиональному.
8: Да мы

0: и футбол. Мне хочется сделать свой проект хорошо, мне хочется сделать свой проект популярным, мне хочется сделать свой проект популярным в других странах, в том числе для того, чтобы медиафутбол жил или проходил тот путь, который сейчас проходит футбол профессиональный, с международными клубными чемпионатами, с международными национальными какими-то турнирами. Я больше хочу заниматься вот этой историей, а противостоять или сравнивать себя с футболом профессиональным, абсолютно желания никакого нет. Для ребят-футболистов, возможно, да, доказать кому-то, что они еще хороши на фоне там, профессионалов, или они могут быть лучше, и это подтверждает трансферы, которые мы видим из медиафутбола профессиональный. Но это личная амбиция ребят. Я для этого создаю условия. Но мне хочется, чтобы мой проект гремел не хуже, чем футбол профессиональный. Вот лично
1: это и есть противопоставление.
0: Да, но не сравнительное и не конкурирующее, а просто вот ну, такая цель, такое желание, такая амбиция сделать проект живущим и долго существующим, чтобы потом кто-то, кто пришел мне на замену, продолжал заниматься уже чем-то с большой историей, а не пока еще только с 4-летним стажем.
1: Медиафутбол умеет, кстати, удивлять, в частности, именно по правилам, да, и ВАР там, в отличие от премьер-лиги, достаточно стабильный, давно работает, и такие вещи типа буллеталити, красного мяча, который, гол которым за два считается, какие-нибудь новые, я про себя называю это приколюшки, будут в этом сезоне?
0: Да, у нас несколько нововведений очень важных, и первое из них это любая рука в штрафной площади является наказуемой. И в нашем случае она карается пробитием булита.
2: Даже если прижата к телу?
0: Ну, мы все-таки говорим про руку, прижатую к телу, которая не имеет никакого там, да, фактора наказания. Мы говорим про любую руку, в которую попадает мяч, если эта рука увеличивает площадь тела. То есть прижатая рука, понятно, нет, но рука, стремящаяся в опору, классическое, очень часто популярное словосочетание. А любая рука, торчащая, выпирающая, поднятая, неубранная, это все руки наказуемые, потому что мы решили упростить правила определения наказания руки в штрафной. До сих пор многие судьи сами путаются в этом, профессиональные судьи. Мы видим руку Кукурелли, мы видим руку в Кубке России «Динамо» Краснодар. Я не помню, кому из футболистов, Моздоева, по-моему, да. Вот, и до сих пор профессиональное судейское сообщество. Я уж молчу про некоторые руки на чемпионате мира.
1: Да, мы молчим вообще про некоторые касания в штрафной.
0: В частности, да. Поэтому мы идем по пути упрощения трактовки и понимания правил как самими футболистами, так и зрителями. Потому что поэтому, если мяч попадает в руку, и рука не является прижатой к телу, то это наказуемая рука. И сейчас любая наказуемая рука в штрафной площади пробивается, карается булитом. При этом у нас появилась карточка реверсивного пенальти, я ее так называю. То есть у любой команды есть возможность поменять булит на пенальти, пенальти на булит, в зависимости от того, что тебе больше хочется. То есть в твою сторону, например, поставил судья пенальти, у тебя есть это такая возможность, ты берешь и меняешь пенальти на булит, потому что булит сложнее забить, я думаю, с этим никто спорить не будет.
2: Да.
0: И наоборот. Тебе дают пробить булит, ты говоришь, стоп, ребят, у нас нет шанса на ошибку, мы меняем булит на пенальти, хотим, чтобы вероятность была не 67%, а 94%.
2: Николай, прошу прощения, у нас время вышло. Спасибо большое, что
1: спасибо.
2: Пришли к нам в студию. Гостем программы был Николай Осипов.
0: Трибуна. Спасибо.
3: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром. Страх однажды не увидеть лицо любимого внука. Страх стать беспомощным. Многие люди еще

0: Тут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
1: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний, офтальмологическом аппарате Дюна Ока. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Ока.
0: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Ока говорят как о новой революции в офтальмологии?
1: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Ока. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
0: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Ока подробнее, пожалуйста.
1: Дюна Ока — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Ока — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
0: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
1: Да.
0: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Ока?
1: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что Дюна Ока прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которая вызвана переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
0: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
1: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Ока, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. Дюна Ока не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Ока, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
0: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
1: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна ока держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете дюна ока и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте Дюна Ока по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
0: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
1: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Ока, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме дюна ока будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать дюна ока, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0420. Повторю еще раз. 8 800 220 0420. 2-0. Звонки и доставка бесплатные.
0: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Ока?
1: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Ока – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Ока прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
0: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
1: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
0: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Ока?
1: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
0: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Ока нужен всем, кто заботится о зрении?
1: Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8-800-220-04-00. Давайте еще раз повторю. 8-800-220-04-00. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
0: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-00-669-525, ОГРН ИП 325-028-00-136-386, Республика Башкортостан, район Дюртюлинский, город Дюртюли, улица Садовая, 3-69.
2: Радио России. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама.
7: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске министр обороны Белоусов вручил медали «Золотая звезда» российским военнослужащим. Москва не ставила ультиматум Вашингтону насчет помощи киевскому режиму, заявил Лавров. И власти Непала приостановили спасательные работы после наводнения. Все подробности далее. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая звезда» отличившимся участникам СВО. Об этом сообщили в ведомстве. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Также военнослужащим, удостоенным высшего звания России Герой Российской Федерации, за мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции подарили именное оружие. Белоусов поздравил военных заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу. Российские войска ударными беспилотниками поразили сегодня ночью в Киевской области складской комплекс «Stellar Jet», использующийся для хранения готовых изделий ракет «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, в порту Одесса поражено 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ. В Петербурге задержали мужчину по подозрению в призывах к насилию в отношении военных. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по городу и Ленинградской области. Установлено, что подозреваемый разместил в интернете комментарии, доступные для неограниченного круга лиц, в которых призывал к насильственным действиям в отношении военнослужащих Российской Федерации. Мужчина заключен под стражу. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Российская сторона не ставила Соединенным Штатам никаких ультиматумов относительно помощи Вашингтона Киеву в ударах по территории России. Со стороны Москвы американским коллегам поступил именно вопрос, подчеркнул глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.
9: С нашей стороны никакого ультиматума не было. С нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно уже администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, как уже она сама, администрация Трампа, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее. И каждый раз, когда таких 3 или 4 случая было за последние пару месяцев, когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент и просим подтвердить, правда ли это. Нам еще ни разу не ответили.
8: В июле газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что американская разведка помогает вооруженным силам Украины наносить удары по инфраструктуре на территории России. Следователи возбудили уголовные дела о терактах по факту атаки ВСУ на Севастополь и скорую помощь в Белгородской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
10: 27 августа украинские вооруженные формирования с использованием беспилотного летательного аппарата нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Шебекино, Белгородской области. Погиб фельдшер, еще несколько человек получили ранения. Кроме того, в результате атаки боевиков на Севастополь серьезные повреждения получил многоквартирный дом, а также 2 корпуса дошкольного учреждения. Пострадали несколько человек, их общее количество уточняется. По предварительным данным, беспилотник был начинен взрывчатым веществом и поражающими металлическими элементами.
8: По словам Петренко, на местах происшествия проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также лица, причастные к совершению преступлений. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка. Президент Владимир Путин проведет в субботу переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Накануне приближенный к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко отправился с рабочим визитом в Москву. Программой визита запланированы переговоры с Путиным, а также состоится встреча главы белорусского государства с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Власти Непала приостановили спасательные работы после наводнения из-за прорыва берегов у озера, появившегося после оползня. Об этом сообщает агентство Рейтер. По последним данным, число погибших в результате трагедии выросло до 475. Судьба 8 человек, россиян, по-прежнему остается неизвестной. Посольство нашей страны в Катманду пытается с ними наладить связь, однако информации об их местонахождении пока нет. Еще 8 граждан России, находившихся в зоне наводнения, приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном транспорте и выехали в Катманду. Об этом сообщило посольство нашей страны в Непале. Там уточнили также, что эксперты предупреждают о риске роста инфекционных заболеваний из-за загрязненной паводками водами почвы. Жителям рекомендуется кипятить питьевую воду и не употреблять продукты, которые могли контактировать с паводковыми водами. Рабочая неделя в столице завершается комфортной погодой. Сегодня плюс 18-20 градусов, небольшие дожди, возможны, но лишь местами. Большинство жителей Москвы и области их просто не заметят. Предстоящая ночь будет довольно прохладной. В восточных районах Подмосковья температура может опуститься до 3 градусов. Ну а тем не менее, выходные обещают тепло до плюс 21. В День знаний воздух прогреется до плюс 25, но бабьим летом это не будет. В Москву оно придет чуть позже, сообщил синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
11: Погода будет по-прежнему носить классический летний характер. Климатическое лето продолжается. И вот это потепление, которое ожидается на следующей неделе, не является бабьим летом. Это классическое лето. Бабье лето наступает в конце сентября, после периода продолжительной такой влажной, ветреной погоды. Но у нас таких условий еще пока не было.
8: Вместе с тем теплый атмосферный фронт принесет и осадки. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
12: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский полузащитник турецкого Галатасарая Алексей Батраков произвел большое впечатление на президента клуба Дурсуна Азбека. Об этом заявил сам руководитель стамбульской команды в интервью «Спортэкспрессу». По его словам, Батраков готов сыграть за Галатасарай в Лиге чемпионов против испанских «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал полузащитника Тольяттинского «Акрона» Кевина Аривала на 2 матча Кубка России, один из которых условно. По итогам встречи второго тура группового этапа турнира против московского ЦСКА, Аривала на 57-й минуте после просмотра ВАР был удален с поля за удар локтем полузащитника армейцев Матвея Кисляка. Президент российской премьер-лиги Александр Алаев поедет на заседание Комитета Союза Европейских футбольных ассоциаций в декабре. Об этом заявил сам Алаев. Он в этом году пропустил 2 заседания Комитета УЕФА по делам безопасности на стадионах из-за логистических и визовых проблем. Россиянка Мария Козырева в паре с британкой Майей Люмсден вышла в финал теннисного турнира в Монтерее. Они в полуфинале обыграли норвежку Ульрике Эйкери и американку Куин Глиссон со счетом 6-3, 6-7, 10-3. Российские гимнасты намерены принять участие в этапе мирового кубка вызова, который пройдет с 26 по 27 сентября в Париже. Об этом заявил ТАСС главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев. На соревнования будут заявлены Алена Глотова, Александра Ануфриева, Лейла Васильева, Сергей Найдин и Илья Заика. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
13: Вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
8: Сегодня в Туле плюс 20-22 градуса без осадков, а в Воронеже плюс 21-23, в Ростове-на-Дону плюс 27-29, переменная облачность, а в Волгограде плюс 24-26 градусов. В Краснодаре и Сочи плюс 25-27, дождь и гроза. В Ставрополе плюс 22-24, облачно с прояснениями. В Севастополе плюс 25-27 градусов, грозовые дожди. В Симферополе дождь, гроза, плюс 23-25. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 18-20 днем. В Москве преимущественно без осадков, плюс 18-20 градусов. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске более 6 тысяч первоклассников сядут за парты в регионе. В Покровском районе смогут построить более 100 жилых домов. И ливенец Александр Ягупов стал чемпионом мира по боксу по версии WBL. Далее подробности. Более 6 тысяч первоклассников сядут за парты в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков на совещании с главами муниципалитетов. Все школы, детские сады, учреждения доп. Образования прошли свою проверку. Глава региона поручил обеспечить начало учебного процесса с соблюдением всех мер безопасности. После капремонта в области откроются 3 школы – Хатынецкая, Моховская и Образцовская в муниципальном округе. До конца года завершат ремонт Крамской, Максимовской и школы номер 29 в Орле. В Покровском районе смогут построить более 100 жилых домов. Там завершаются работы по реализации проекта строительства сети инженерной инфраструктуры. На выделенной площадке обустроили газоснабжение, водоснабжение, обустроили внутрипоселочные автодороги и наружное освещение. Специалисты сейчас продолжают доделывать тротуары и устанавливать дорожные знаки. Реализация проекта позволит построить на площадке 142 жилых дома. Земельные участки с полной инженерной инфраструктурой предоставляются в аренду на заявителя. Основе, сообщили в пресс-службе Департамента сельского хозяйства. В этом году на реализацию проекта выделили около 22 миллионов рублей бюджетных средств. Жителям Ценска, в свою очередь, улучшают электроснабжение. Работы проводят в рамках инвест-программы. Например, мценские энергетики реконструировали 900 метров воздушных линий. Цитата: специалисты разукрупнили распределительную сеть, то есть поделили перегруженную часть электроснабжения на более мелкие управляемые участки, сообщили в пресс-службе правительства региона. Теперь улучшенное электроснабжение будут получать жители улицы Ефремовской, переулков Новосельский, Кольцевой, Профсоюзный и Ефремовский. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МВД России Ливенский изъяли из незаконного оборота запрещенные вещества. Подробнее о заведенном деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: Проверяя поступившую полицейским оперативную информацию, они обнаружили на крыше надворной постройки, принадлежащей жителю Ливенского района, и изъяли пластиковую бутылку с жидкостью и частями растения, предположительно наркосодержащего. Находку направили в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Химики и эксперты подразделения определили, что это растение рода конопля массой почти 30 граммов, а также психотропное вещество в пересчете на сухой вес массой 1,1 грамма, что является крупным размером. В отношении ливенца 1995 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 13 раз, из них 7 выездов на ликвидацию возгораний и 6 на помощь населению. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: В 20:29 26 августа поступило сообщение о том, что в городе Болхове в районе улицы Кирпичный завод происходит возгорание мусора на 600 квадратных метрах. На месте работали сотрудники местной 14-й пожарно-спасательной части, которые почти 20 часов проливали несколько разрозненных очагов горения. В 14:30 27 августа площадь уменьшена до 100 квадратных метров, а к 16:00 тление было полностью ликвидировано. Всего сотрудники МЧС России для тушения использовали более 160 тонн воды. В 17:19 на телефон 112 поступило сообщение о том, что в районе деревни Черногрядка Болховского района потерялся в лесу мальчик с особенностями здоровья. К поискам привлекли оперативную группу Болховской 14-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Орловской области, сотрудников полиции, местных жителей и волонтеров-поисковиков. Чуть больше 2 часов понадобилось, чтобы найти ребенка. Он был найден местным жителем. В 18:59 сотрудники 30-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Бунина, поселке Покровское. По просьбе заявительницы сотрудники МЧС с помощью подручных средств открыли межкомнатную дверь, которую случайно закрыл маленький ребенок.
1: Телефоны экстренных служб 01-101 или 112. Православные орловцы отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Цитата: «Само слово «успение» означает сон, засыпание, в нем глубокий смысл. Церковь не говорит о смерти Девы Марии, а свидетельствует о ее переходе в жизнь вечную», поделились в Свято-Успенском соборе Орла. Успение иногда называют «Богородичной Пасхой». Сегодня праздничное богослужение проходит в храмах Орловщины. Кроме того, завершился двухнедельный Успенский пост. Завтра будет праздноваться завершающий спас – Ореховый. Он символизирует окончание земледельческого года и завершение жатвы. Вместе с этим в Орле изменилась дата проведения благотворительной Успенской ярмарки. Вместо 28 августа она состоится 30-го с 8:30 до полудня. Все остальные детали программы мероприятия остаются без изменений, сообщили в Иверском храме. Напомним, что здесь орловцы смогут приобрести кулинарные изделия собственного производства, напитки, сувениры, отведать чай из самовара и многое другое. Кроме того, в этот день в Крестильном храме состоится детская божественная литургия. После нее отслужат молебен на начало учебного года. Повторим, начало в 8:30, категория 0+. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливенец Александр Ягупов стал чемпионом мира по боксу по версии WBL. В финале, состоявшемся в Москве, он сразился с представителем Узбекистана Асибеком Макмаджоновым. Уже в 5-м раунде из запланированных 10 рефери остановил бой, присудив победу воспитаннику мытищинского клуба «Патриот» уроженцу Ливен Александру Ягупову. В Орле продолжается регистрация на кросс нации. Всероссийский день бега состоится 13 сентября. Регистрация проходит на портале госуслуг. Для нее обязательно необходима справка от врача. Предлагаемые дистанции от 600 метров до 3 километров. Они будут проложены на территории стадиона Ленина. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла, ветер северо-восточный, скорость максимум 1,3 метра в секунду, давление атмосферное 755 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Следующий выпуск в 13:45. Эфир продолжит Татьяна Курбатова.

0: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы 2026.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026. Реклама.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Реклама. Радиогостинная. Интересные гости об интересном.
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Татьяна Курбатова у микрофона. Наталья Филиппова за режиссерским пультом. Андреевское общество появилось в нашей стране. Символично, что это случилось в год 155-летия писателя. Соответствующий договор 21 августа подписали директор Орловского объединенного государственного литературного музея Вера Витальевна Ефремова и руководитель музея Леонида Андреева в Бутове Антон Семенович Никулин. О новом объединении, юбилее писателя Орловца, его наследии и многом другом поговорим сегодня в прямом эфире. 43-51-87, номер, по которому вы можете позвонить нам и задать вопрос, либо прислать сообщение на номер 8-920-80-84-30. В нашей студии заместитель директора по научной работе Орловского объединенного государственного литературного музея Ивана Тургенева Елена Каханова и заведующая домом Леонида Андреева Надежда Диулина. Здравствуйте.
14: Добрый день.
13: 155-летие дом Леонида Андреева торжественно отметил, вернее, 155-летие самого Леонида Андреева. Дому, кстати, тоже юбилей, об этом мы с вами тоже поговорим. Немножечко давайте сообщим нашим радиослушателям о том, как отметили эту дату, кто приезжал в гости, какие подарки дарили. Это на всякий случай для тех, кто не смог попасть в этот день в дом Леонида Андреева.
14: По традиции всегда, стандартно, 21 августа мы отмечаем день рождения Леонида Николаевича Андреева всегда в его доме на 2-й Пушкарной. Этот год был, конечно, тоже не исключение, 155 лет. Съехались очень много наших гостей, друзей. И действительно, да, вы правы, было подписано соглашение о создании Андреевского теперь общества. Мы очень счастливы, что такое общество появилось. Первое, наверное.
13: Да, я удивлена, что раньше не было.
14: Да, раньше не было. Это первое Андреевское общество. Будем теперь стараться проводить круглые столы, собирать всех почитателей таланта Леонида Андреева не только здесь, в Орле, но и в Бутове, в Москве и в Петербурге, потому что андрееведов много. Будем стараться со всеми дружить и общаться.
13: Но это профессиональное сообщество? Туда только андрееведы могут попасть? Или нет, же любые желающие?
14: Нет, это любые желающие, кто очень уважает и почитает Леонида Андреева. Угу. Будем рады каждому.
13: Так, Надежда Константиновна, что было еще? Вы, как заведующая домом, расскажите, пожалуйста, подробности.
15: Ну, во-первых, мы, конечно, подготовили большой праздник, чтобы и почитатели, и друзья музея, и андреевиды, исследователи его творчества все пришли и с удовольствием встретились, пообщались. Во дворе мы сделали несколько фотозон, и гостей у нас встречал сам хозяин дома Николай Иванович Андреев, отец писателя, вот сотрудник тоже Тургеневского музея. Угу. Александр Коленкин выступил в этой роли. Была небольшая книжная выставка от библиотеки имени Андреева. У нас есть такая библиотека. Вот. Также встретились с героями произведений. Мы поставили кукол, которых нам подарила Любовь Егоровна, по-моему, Жмакина, вот, художник нашего Орловского театра кукол. И многие фотографировались, отдыхали, провели мастер-класс по изготовлению символа нашего дома, ангелочка. И все, практически все ушли с подарками, потому что мы раздавали в конце мероприятия всем из Андреевского сада яблоки. Наши соседи каждый год, урожайный год яблочный, они обязательно дают нам яблоки из Андреевского сада, и все присутствующие угощаются андреевскими яблоками. И, кстати, андреевские яблоки у нас уехали и в Москву. У нас присутствовал друг нашего музея Низар Канаан, это писатель, переводчик, член Союза, представитель Союза писателей России по культурным и творческим связям с Востоком. Он как раз подарил нам книгу, угу. Перевод, первый перевод на арабский язык. Не только один рассказ «Молчание». Мы вообще-то считали, что только один он переведет, а он перевел еще несколько: «Иностранец», «Весной», «Ангелочек», то есть целый ряд рассказов.
13: Но эти рассказы он выбирал сам, которые,
15: да,
13: ему нравятся,
15: да,
13: больше всего.
15: Да. Угу. Особенно он прочитал, когда «Молчание», оно произвело на него очень большое впечатление. И он говорил, что я никак не мог дочитать его до конца. У меня все время выступали слезы. И даже жена говорила: ну, Низар, ну что ты, давай это, успокойся. Очень сильное произвело впечатление. Угу. И вы знаете, он даже нам зачитал на арабском языке. Уже в конце, после мероприятия, когда все разошлись, мы просто попросили, как это звучит, послушать. Угу, угу. Потому что сами мы арабский явно не выучим так быстро, чтобы прочитать. Вот. Это звучало очень необычно, мягко, душевно. И я даже задала вопрос, сказала: Низар, скажите, а вот кто-нибудь из ваших друзей уже,
13: да, уже
15: именно
13: прочитал?
15: На арабском читал, и какое произведение? Он сказал: да, многие мои друзья уже прочитали, и они сказали, что переводи еще, угу. Мы будем читать Андреева.
13: Андреев до этого дня не был переведен на арабский?
15: Нет. Это был первый перевод на арабский язык.
13: Очень здорово. Да. А какая еще традиция, вот вернусь буквально к началу, о чем вы сказали, существует традиция, что всем желающим саженцы комнатных растений, что это, чуть подробнее.
15: Вот чуть подробнее. Мы именно в этом году решили возобновить эту традицию. Дело в том, что Николай Иванович, глава семьи Андреевых, он своим детям на дни рождения дарил недорогие подарки, хотя он мог себе это позволить, но он с утра с детских лет приучал их к труду, к природе. Все Андреевы очень любили природу. И дарил на дни рождения саженцы маленьких плодовых деревьев, кустарников. То есть прежде чем воспользоваться плодами, нужно было за ними поухаживать. И самые вкусные, скажем так, впоследствии плоды, саженцы Николай Иванович дарил своему первенцу, будущему писателю Леониду Андрееву. И в этом году у нас так получилось, что наши комнатные растения разрослись, мы еще специально срезали, делали такие вот саженцы. И Николай Иванович в конце мероприятия всем желающим тоже раздавал саженцы из Андреевского дома, но только уже комнатных цветов. Ну, все, кто хотел, все ушли с цветами.
14: Ну, хочу сказать, желающих было очень много, потому что не осталось ничего.
15: Нет, один остался, но он очень большой, видно, тяжело было нести. А все маленькие все разобрали. Все.
13: Вернемся теперь к Низару Канаану. Он, кроме вот этой книжки, преподнес в дар музею еще и портрет.
15: Да. Вы знаете, он не художник. Когда он был у нас весной, я проводила экскурсию, и он так впечатлился вообще и жизнью, и творчеством Леонида Андреева, что он сразу сказал: «Я буду переводить Андреева». И особенно рассказ «Молчание» его впечатлил. И я его нарисую. Я же тоже как Андреев, я тоже рисую, но я не профессионал. Если честно, я думала, что, ну, переведет точно, должен один рассказ. Вот почему мы и думали, что только один рассказ «Молчание» успеет, потому что это весна была, а тут уже в августе. Но думаю, про портрет даже не буду напоминать, а то будет спешить, дергаться. И вдруг он приезжает, перевод не одного рассказа, целый сборник, можно сказать, и портрет вручает. Портрет выполнен, но в такой технике тоже работал Леонид Андреев. Это пастельная работа. И что самое главное, это действительно Леонид Андреев.
14: Да, он очень похож, и он цветной.
15: Да. И вы знаете, когда я посмотрела, это вот действительно где-то последние годы жизни Леонида Николаевича. То есть вот этот взгляд, задумчивость его, решение вопросов, что нас ждет, что будет впереди с Россией. И такое ощущение, что даже слеза где-то в уголке глаза видна. И когда я сказала Низару об этом, он говорит: ну да, у меня было такое же ощущение, когда я писала этот портрет. Так что мы ему очень благодарны и признательно.
13: Здорово. Но на этом празднование 155-летия не заканчивается. Еще будут кое-какие мероприятия. Давайте расскажем о них.
14: Но кроме юбилея самого Леонида Николаевича, у нас еще в этом году юбилей музея. Потому что ровно 35 лет назад, также 21 августа, в день рождения писателя, был открыт дом Леонида Андреева. Но в этом году мы решили все в одну кучу не складывать, а решили продлить удовольствие, поэтому день рождения провели 21 августа, а день рождения музея будем проводить 16 сентября. Это тоже будет очень интересное мероприятие. Всех желающих мы ждем 16 сентября в 2 часа в доме Леонида Андреева на 2-й Пушкарной улице.
13: Но мы уже как-то говорили, по-моему, не знаю, с вами ли мы в прямом эфире были, или, может быть, Вера Витальевна, о том, что в доме-то, в общем-то, Андреевы жили не так много лет, да, после смерти главы семейства, к сожалению, они
15: Ну, 20 лет.
13: 20 лет они прожили, да, в этом доме.
15: В 1874 году дом был построен, а в 1894 году, поздней осенью, семья продала и уехала в Москву.
13: Угу.
15: Леонид Андреев прожил 17 лет, потому что он уезжал учиться в Петербург, потом перевелся в Москву и приезжал только на каникулы. А вот именно матушка с детьми прожила 20 лет в этом доме.
13: Вот за то время, когда дом уже не принадлежал Андреевым, давайте о мемориях поговорим в доме. Что удалось, может быть, я не знаю, каким образом сохранить от Андреева? Может быть, вы знаете какие-то подлинные вещи? Вот эта половица, 100% нога Андреева по ней ходила.
14: Но, к сожалению, вот именно подлинников Орловского периода, угу, семьи Андреевых, не представляется собрать возможным. А самое, что ни на есть подлинное, это сам дом. А бревна, да, когда, ага, мы заходим в коридор в музей, да, это вот бревна, это самое, что ни на есть подлинное. То есть тут уже вариантов нет.
13: Никаких сомнений.
14: Никаких сомнений.
15: Можно я еще дополню? Дело в том, что когда был у нас вот ремонтно-реставрационные работы, бревна немножко зачистили, чем-то пропитали их, угу, чтобы для сохранности. И вы знаете, мы обратили внимание, что на одном из бревен есть надпись «Сиять». Еще. И вполне возможно, что это выцарапывал или сам Леонид, или его братья.
14: Или друзья, да.
15: Да, или друзья. Поэтому это явно очень старая надпись. Но еще я извиняюсь, что перебила Елену Николаевну. У нас, конечно, еще сохранились и шпингалеты, и ручки, и на окнах, и на дверях, потому что мы поменяли за 150 лет. Они уже прогнили, mm-hmm, но мы вернули на место все это. То есть вот эти вот именно дом, его вот эти части, очень многие, это все сохранилось. А из предметов у нас только...
14: Ну, из орловской мебели, да, самое вот, что ни на есть, это рояль. Рояль, мы знаем, что купил его Николай Иванович, то есть отец Леонида Андреева, хотя музыкой в семье никто не занимался, много нотной грамоты никто не знал, но дом называли этот Барский, да, Николая Ивановича тоже называли барином, поэтому я считаю, что он поступил так, надо, не надо, но купил,
13: да,
14: положено.
13: Да.
14: Вот. И рояль этот сейчас у нас красуется во второй части гостиной фирмы Ernst Kaps, это Германия, 70-е годы, фанерован он капами карельской березы, то есть он очень красивый, замечательный, но, к сожалению, мы его сейчас не настраиваем, потому что все-таки вещь подлинная, да, и столько лет ей. Хотелось бы, конечно, чтобы рояль звучал, но мы этого не делаем. Вот. И, конечно, в основном вот орловский период только рояль, ну и, конечно, сам музей, нужно сказать, тоже очень много в нем подлинников,
13: угу,
14: художественных работ, угу, Леонида Андреева, потому что, да, он не только писатель, он еще художник, фотограф, мореплаватель. Вот. И постарались мы в двух комнатах нашего музея создать еще и финский период. То есть музей рассказывает об орловском, да, и финском периоде жизни писателя. Уже в финском периоде там, да, там уже подлинная мебель сделана на заказ для дома на Черной речке, подлинные предметы быта Леонида Андреева. Вот. И вообще в целом нужно сказать, что, во-первых, музей, дом Леонида Андреева единственный в мире, находится в подлинном доме. Ну, еще, конечно, соседствует с частной собственностью. Такие вот у нас три очень интересные момента, и всегда посетители этому очень удивляются.
13: Угу.
14: Ну, а нам приятно, потому что это наш дом, да, нашего
15: настоящий
14: писателя,
15: настоящий живой дом.
13: А подлинные вещи каким образом попали сюда, в Орёл?
15: Дело в том, что предметы мебели и быта вывезла в основном сестра писателя Римма Николаевна. Она жила в Ленинграде, и перед продажей дома, когда вдова писателя Анна Ильинична продавала дом на слом, что-то она увезла с собой за границу, самые дорогие вещи. А Римма Николаевна успела вывезти какую-то мебель. И вы знаете, вот эта мебель, которая сейчас у нас представлена в музее, она всю блокаду ленинградскую простояла у нее в квартире. Сама Римма Николаевна погибла, во время блокады, умерла, а завещала своим потомкам ни в коем случае не продавать, не сжигать. Вот представляете?
13: Ну, конечно, холодные сохранить зимы, когда это, сжигали да, все.
15: Да, и потом эта мебель была передана, но еще не было дома Леонида Андреева, а в наш Тургеневский объединенный музей. В музее писателей была комната Леонида Андреева, где эта мебель стояла. И в 2015 году как раз решили объединить в родном доме писателя два его самых дорогих дома. И вот тогда вот эта мебель была передана уже в наш дом-музей, и теперь мы говорим, что под крышей Андреевского дома мы собрали два самых дорогих для него места.
13: Все воссоединилось, в общем, здесь у нас в Орле, и теперь любой желающий может посетить это место, которое наверняка для тех, кто любит творчество Андреева и самого Андреева, ну, наверное, считается меккой, святым местом, да, куда хочется приезжать. Кстати говоря, о гостях, если говорить, и о почитателях, о поклонниках, давайте расскажем, как музей работает, может быть, принимает группы. Ну, то есть, в принципе, вот это для вас, естественно, рабочий такой момент, но для людей, может быть, кто-то вот и до сих пор не знает, хотя я в этом, конечно, сильно сомневаюсь, но бывает.
15: Ну, музей у нас работает так же, как все наши литературные музеи. Выходной день – понедельник. Всю неделю мы работаем, принимаем с 10 до 5 вечера наших гостей, и группы, можно записываться. Одиночки иногда просто приходят, не записываясь заранее. Мы всегда всех рады принять. Вот. Но стоимость билетов я не буду, наверное, говорить, она везде одинаковая у нас в литературных музеях. Поэтому, да, можно записаться группой, можно прийти с семьей, можно прийти с друзьями, можно прийти одному. Вы знаете, приезжают все больше молодых людей, что очень радует. Потому что Андреев сейчас, вот в данный момент, становится очень востребованным писателем. Его творчество действительно заставляет людей думать. Сам он говорил: «Я тревожу людей, тревожу». И это сейчас ощущается. И все больше молодых людей приходят и говорят, что Андреев мой любимый писатель. У нас были студенты-практиканты из Екатеринбурга. У них даже существует фан-клуб Андреева.
13: Так, вот его в общество в Андреевское как раз.
15: Да, конечно, обязательно. И девушки говорили, конечно, мы сначала влюбились в Леонида Андреева как

0: И вторая супруга у него тоже. То есть он такой, ну, если не однолюб, да, но то, по крайней мере, вот он
1: Ну, как
0: очень
1: он сам
0: бережно свои
1: писал в
0: чувства.
1: дневнике, что любовь – необходимое условие моего существования. И когда первая жена Шурочка умирала, да, она попросила матушку свою, чтобы она передала ему, Андрееву, чтобы он обязательно женился, потому что без любви он не может. Ну и последние слова ее были: да, но так как я его любить уже никто не будет. Прошло время, да, умерла Александра Михайловна в 1906 году. Прошло время, 2 года, и в 1908 году, в апреле, да, он женится второй раз на Анне Ильиничне. Ну, здесь тоже, можно сказать, большая любовь. Тоже Анна Ильинична помогала ему. Была ведь его секретаршей в начале, да? Около 3 месяцев она у него прослужила секретаршей. Потом уже они обвенчались, 3 детей родили, появились на свет, да, дети. Но Анна Ильинична как устроилась к нему секретаршей, да, так по жизни она ему всегда и помогала. Печатала, набирала его произведения. Но и Шурочка Александра Михайловна тоже помогала, ведь она ночь напролет с ним просиживала на диване, он ей читал.
0: Альбомы Шурочка делала Андреевские. Сейчас, подождите, я найду. У меня есть. Я готовилась. Так, да. Велигорская вела специальный альбом, куда вклеивала газетные вырезки
1: Да,
0: с
1: вырезки.
0: публикациями о муже после ее смерти. Андреев альбом, к сожалению, уже не вел, и всего сохранилось 3 тома. Вот у меня такая есть информация.
1: Да, Шурочка отслеживала все публикации и действительно вырезала, вклеивала, хранила это все. Но вы знаете, были такие еще интересные случаи. Вообще все домашние были поклонниками творчества Леонида Андреева, без этого никак нельзя. И матушка Анастасия Николаевна, которая просто обожала своего первенца, Ленушу, котика, как она его ласково называла, коточка, Катоша, так вот она тоже прочитывала все публикации, а об Андрееве не писал только ленивый, наверное, в начале века. Так вот она по своей наивности те газеты, где хорошо отзывались о ее Ленуше, она клала на самое видное место. А там, где его ругали, она старалась прятать, чтобы ее Ленуша не расстроился лишний раз. То есть вот еще такой вот довольно наивный семейный нюанс был.
0: О семье давайте еще поговорим. Леонид был первым, а потом еще 5 детей родилось.
1: Да,
0: То есть семья
1: родилось.
0: такая-то большая, в общем-то. Я к чему? Какие-то, может быть, остались связи, дом поддерживает с потомками?
1: Да, дело в том, что вообще Анастасия Николаевна родила 10 детей, но 4 умерли во младенчестве, тогда это часто случалось. Леонид самый старший, первенец, у него еще были братья Всеволод, Павел, Андрей, 2 сестры, Рима и Зинаида. А в России, к сожалению, прямых потомков, вот правнук только живет в Москве, Леонид Андреев.
0: Ну, только отчество, да, Михайлович.
1: Да, вот. А по линии Павла мы поддерживаем связь, и к нам они уже приезжали несколько раз. Получается, праправнучка Леонида Андреева по линии брата Павла. Кристина, молодая девушка, которая очень заинтересовалась своей родословной. Кстати, потомки, вот, к сожалению, многие не хотят афишировать свою связь с Леонидом Андреевым. Даже тот же самый наш московский Леонид
0: Леонид
1: Андреев.
0: Андреев.
1: Да, он хочет, чтобы его воспринимали как да,
0: Самостоятельную
1: личность,
0: личность. Так,
1: а
0: понятно.
1: не потомка такого вот известного человека. Также еще в Москве живет, правда, очень возрастная, но у нее есть 2 дочки, Ксения Александровна Бульханова. Это по линии сестры Зины. Вот, по линии Римы в Петербурге, но сейчас, по-моему, уже, по крайней мере, у нас нет сведений, они с нами никак не связываются, не поддерживают. Вот, это по линии Римы. Но у Всеволода не было детей, а по линии Андрея, к сожалению, вот тоже Александр Серафимович Вагин, это, получается, внучатый племянник Леонида Андреева.
2: Он умер в 96-м, по-моему, году, или в 95-м. Но, кстати,

0: на Тургеневском обществе позавчера была презентация его книги. Он тоже писал стихи. Вот все потомки, даже не по прямой линии, все были очень талантливы. Угу. Это просто поражает.
1: Ну и дети, конечно, Андреева.
0: Да, и дети. Вы знаете, вот, наверное, атмосфера Андреевского угу. дома у нас в Орле, она действительно особенная. Там просто нельзя не творить. И все это идет все-таки от Орла, именно с Пушкарной улицы.
1: Ну, конечно, она же и запечатлена в рассказе в самом знаменитом «Бергамот Гарасика», как можно пройти-то мимо нее. Скажите, пожалуйста, что еще, какие мероприятия? Я знаю, что какая-то конференция также должна состояться по поводу.
2: Да, в октябре мы планируем. Mm-hmm. провести научную конференцию, посвященную нашим юбилярам. Это Николай Семенович Лесков у нас юбиляр, да, Борис Константинович Зайцев и Леонид Николаевич Андреев. И вот в октябре совместно с нашим Орловским государственным университетом имени Тургенева мы будем проводить большую научную конференцию, посвященную этим писателям. Вот. Ну, а хотела еще сказать о том, что помимо дня рождения мы еще открыли выставку. В выставочном зале музея Ивана Сергеевича Тургенева открылась замечательная большая выставка. Я бы, наверное, даже сказала, что это первый такой масштабный выставочный проект, который объединяет четыре измерения искусства. Угу. Это живое слово, то есть представленное прижизненное издание книг Леонида Андреева из собрания коллекции наших фондов Орловского музея Тургенева и музея Леонида Андреева в Бутове. Потом это, конечно, театр, это фотографии спектакля Леонида Андреева, тоже из фондовой нашей коллекции. А история в деталях – это прекрасные, изящные платья XIX-XX века, которые нам предоставили наши друзья, частные коллекционеры Дмитрий Алексеев и его жена Екатерина Злачевская. Они занимаются этим уже на протяжении многих лет. Платья изумительные, они очень хорошо дополнили нашу выставку, нашу экспозицию. Ну и, конечно, «Новый взгляд». Это прекрасные работы нашего художника Анатолия Федая, который проиллюстрировал произведение Леонида Андреева очень так интересно. Я бы даже сказала, действительно, это «Новый взгляд». Выставка получилась довольно-таки хорошей, красивой, многозначной, многогранной. Поэтому я тоже всех наших гостей и жителей города Орла приглашаю заглянуть в музей Тургенева, в выставочный зал и посмотреть на эту выставку. Также большую масштабную выставку мы открыли еще в Царицыно, в музее-заповеднике в июле. Это тоже замечательная большая выставка, она 4 зала. Выставка рассказывает о Орле, о Бутове, о Царицыно, ну и, конечно, о талантах Леонида Андреева. То есть вот 4 зала, они действительно большие. Также это совместные проекты нашего музея Орловского, музея Леонида Андреева в Бутове, музея Царицына и музея спорта в Москве. Называется эта выставка «Дача. Девушка-велосипед». Тоже очень интересная выставка. Она рассказывает, наверное, можно сказать, о самых счастливых моментах жизни Леонида Андреева в этих вот 4, так скажем, комнатах. Вот. Ну и, конечно, Леонид Андреев, известный наш земляк, классик, представитель Серебряного века. Конечно, мы не могли оставить его без внимания, поэтому целый год дом Леонида Андреева старается.
0: Ну, открыли мы юбилейный год как раз выставка одного экспоната. У нас есть такой проект, потому что наши угу. помещения не обладают большими размерами. И называется цикл этих выставок. Каждый месяц мы меняем экспонат «Путь художника». То есть мы рассказываем еще и о талантах Андреева. Представляются экспонаты из фондов нашего объединенного музея. И мы рассказываем именно об Андрееве художнике, представляем его работы, иллюстрации.
1: Он даже... Именно картины или фото?
0: Есть картины, есть фото. Угу. Дело в том, что, например, вот в сентябре у нас сейчас откроется выставка сказок «Мудрые уроки». У Леонида Андреева, он же не детский писатель, и у него есть сказочки не совсем для детей, так угу. он назвал этот цикл. И он именно написал иллюстрации к сказкам своим, в частности, сказка о храбром волке. И сами подлинники хранятся сейчас в Калифорнии, в США, куда их отвезла его внучка Ирина Григорьевна Андреева-Рыжкова. Но она сделала копии и с архивом документов передала нашему музею. И вот эти копии как раз и будут выставляться в сентябре месяце, поэтому мы всех приглашаем, приходите, посмотрите. А так в течение каждого месяца мы показываем его работы, очень интересные, своеобразные, необычные. Как он писал, так он и рисовал.
1: Но надо сказать, что матушка у него хорошо рисовала.
2: Нет, матушка не рисовала, матушка учила его рисовать, потому что детей шестеро, да, ей надо чем-то детей занимать, конечно. И, естественно, она их учила, ну, играть-то непонятно, сами играли, а вот она выводила с ним первые рисунки, то есть она держала в руке его руку с карандашом и выводила вот первые рисунки, да, считала, талант есть, он проснется. Ну вот, пожалуйста, талант проснулся, да, вот, он замечательно рисовал, у него, да, как он пишет, у меня есть штука 300 рож. То есть он и карикатуры на своих учителей в гимназии рисовал, за что очень сильно, можно сказать, получал. Вот. И есть такие у него тоже шарши, да, когда я буду бедным, потом, когда я буду богатым. Это тоже очень такие интересные рисунки. Ну и рисовал, он также зарабатывал этим, когда семья уже переехала в Москву, и было тяжело, материально тяжело. Андреев зарабатывал деньги, рисуя портреты на заказ. Причем рисовал он всегда с фотографических карточек либо с открыток, то есть перерисовывал. Угу. Надо сказать, что перерисовывал достаточно хорошо, достаточно профессионально перерисовывал. Вот. Но когда приходилось все-таки ему зарабатывать деньги, рисовать с натуры, если дама была в длинном платье, то это стоило дороже. А если нужно было даму нарисовать по пояс, то это стоило дешевле. Если там были рюшечки какие-то, мишура, я не знаю, то, естественно, да, это было тоже подороже.
1: Ну и еще Андреев потом увлекся фотографией. Это тоже такой большой период его жизни.
0: Да, сохранилось более 400 автохромов Леонида Андреева. Это он работал в технике автохрома, цветная фотография. Одним из первых в России он начал заниматься этим. Это было дорогостоящее удовольствие, потому что пластины в России не производились, выписывались из-за границы. Но Андрей мог себе это позволить, что говорит о его популярности и гонорарах. Потому что в советские годы его имя вообще долго не было известно, и мы его в школе не проходили, даже не знали, что был такой писатель. А в начале 20 века это был самый популярный писатель в России, которому единственному платили как поэту за строчку. И вот это увлечение фотографией, в наших фондах хранится 56 автохромов Андреева. Конечно, самое большое количество их за границей, в Лидском университете, русский архив, по-моему, так называется, да. Но вот Ричард Дэвис как раз и выпустил альбом в 89 году с автохромами Андреева на английском языке. И у нас в экспозиции он представлен, и когда люди приходят, и мы показываем, или они сами листают, мы даже это разрешаем делать, потому что этот альбом нам подарили друзья нашего музея. Они принесли и сказали, мы хотим, чтобы все знали об Андрееве, еще о фотографе, поэтому всем показывайте. И люди удивляются, они просто не могли себе представить, что это настолько одаренный человек.
2: Ну, как говорил Чуковский, да, было много Андреевых, и каждый был настоящим. Писатель, художник, фотограф, мореплаватель, причем он каждый день менял свою роль, да, как он пишет Чуковский, приезжаешь к нему, он сегодня художник, он говорит только о выставках, о галереях, на нем берет, он кисти, краски, мольберты, он с тобой разговаривает, ты не можешь поддержать тему, потому что ты не в курсе, что сейчас происходит с художниками, ты едешь домой, читаешь, вникаешь, приезжаешь к нему на следующий день, ты готов говорить о художниках, а он сегодня морской волк.
0: Или фотограф.
2: Или фотограф, да.
1: Но Чуковский тоже не последнюю роль, надо сказать, сыграл в жизни Андреева, как и Максим Горький. Рядом находится его улица, и это тоже человек, который поддержал Андреева. Его творчество не всем нравилось, но Горький сказал свое веское слово.
2: Да, возможно... вот вы поимели в виду этого Леонида. Хороша у него душа, у черта. Да, он первый обратил внимание на рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гараська», который был опубликован 5 да, апреля, Надежда Константиновна, в 1898 году в газете «Московский курьер». Вот, и действительно, как раз он и написал, да, это письмо редактору, что вот бы вы поимели в виду этого Андреева. Но хочу сказать, что этого рассказа «Баргамот и Гараська» было другое окончание. Леонид Андреев, то есть рассказ как заканчивается, да, Гараська закрыл лицо руками, угу. заплакал, сказал, да. отродясь, по отчеству никто не называл. А было продолжение, то есть Леонид Андреев написал, как Баргамот устроил к себе на службу Гараську, как они завтракали, обедали, вот, и Толстой ему сказал, что, Лев Николаевич, что ваш рассказ хорош, вначале прекрасен, в середине длинен, а в конце вы сбились с толку. Два поставил за рассказ. Вот. А в конце и Леонид Андреев убрал эту концовку, то есть он послушался и убрал эту концовку, и теперь этот рассказ такой, каким мы его сейчас знаем.
1: Ну и, может быть, об этом кто-то и не знал, вот теперь точно знает, что этот рассказ имел продолжение, но... остался в памяти таким, какой он есть. Заместитель директора по научной работе Орловского объединенного государственного литературного музея Ивана Тургенева Елена Каханова и заведующая домом Леонида Андреева Надежда Диулина были у нас в гостях. Вот таким, такой компанией мы отметили 155-летие Леонида Андреева и в нашей студии. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо вам большое. Всех ждем в гости.
0: До свидания. Спасибо. Всего доброго.
3: Радио «Гостиная». Радио «Гостиная». Интересные гости об интересном.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Звание Героя России присвоили генералу Грунису и комдиву Картавкину. Вооруженные силы Украины ночью совершили массированную атаку на энергосистему Донбасса и ЛНР. И группа из 8 россиян покинула опасный район Непальского высокогорья после мощного паводка. Все подробности далее. Министр обороны Андрей Белоусов наградил участников СВО, удостоенных высшего звания Героя России. Церемония прошла в Национальном центре управления обороны. Золотую звезду, в частности, получил генерал-майор Антон Грунис, который докладывал Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Звание Героя России ему присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Глава Минобороны также вручил Грунису именное оружие, а тот, в свою очередь, поблагодарил своих сослуживцев. Он пообещал при этом, что все поставленные цели непременно будут выполнены.
2: Соединение, которым командую, высоко было отмечено верховным главнокомандующим. Полностью заслуга коллектива соединения, который героически выполнял поставленные задачи. Огромная благодарность старшим командирам, младшим командирам, всему личному составу бригады за то, что выполнили огромную работу. Все цели специальной военной операции будут достигнуты.
1: В числе награжденных также генерал-майор Александр Картавкин, старшие лейтенанты Андрей Исаков и Антон Овчинников, лейтенанты Эльдар Куканбеков, Владимир Тартышный, сержант Алексей Соколов и рядовой Сергей Шереметьев. Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за безупречную службу, верность воинскому долгу и мужество, проявленное при выполнении задач специальной военной операции. Сегодня ночью вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах ВСУ. В результате в Киевской области ударными беспилотными летательными аппаратами поражены складской комплекс «Стеллар Джет», использующийся для хранения готовых изделий, крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей. А в порту Одессы 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ. ВСУ ночью совершили массированную атаку на энергосистему Донбасса. Об этом сообщил премьер-министр ДНР Андрей Чертков. По его словам, ремонтные бригады, несмотря на риск попасть под повторный обстрел, практически сразу приступили к ликвидации последствий. Из-за проблем со светом начались перебои с водой. Стабилизировать напряжение в сети планируется к вечеру. Также сегодня ночью ВСУ нанесли массированный удар по ЛНР. В результате вражеской агрессии в некоторых муниципалитетах отсутствует электроснабжение. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. При этом отметил, что медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания. Угроза повторной атаки сохраняется, в связи с чем осложнен процесс ремонтных работ. Владимир Путин в субботу проведет встречу с Александром Лукашенко, который накануне прибыл в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. С белорусской стороны сообщалось также, что президент Лукашенко намерен встретиться с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. На границе Непала и Китая из района, который уже пострадал от наводнения и оползня, приходит сообщение о возможном повторном наводнении. Спасатели приостановили временные работы и покидают опасную территорию. Тем временем растет список погибших. По последним данным, жертвами стихии стали уже 475 человек. 1500 пропали без вести. У посольства России в Непале пока не появилась новая информация о 8 наших гражданах, которые находились в пострадавших районах и до сих пор не выходили на связь. По словам советника-посланника российского диппредставительства Ринчена Ракшаева, еще 8 россиян смогли самостоятельно выбраться из пострадавшего района Русава. Сейчас они едут в Катманду. При этом представитель посольства напомнил о правилах пребывания в пострадавшем от наводнения районе.
3: 8 соотечественников, ранее перебравшихся из Тхунче административного центра района Расулы, в удаленный от рек населенный пункт, Сегодня приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном автотранспорте и утром выехали в Катманду. В скором времени ожидается их прибытие. Непальские эксперты указывают на риски роста инфекционных заболеваний, которые могут быть спровоцированы загрязненной водой. Это касается прежде всего напрямую пострадавших от наводнений населенных пунктов, а также окрестных районов, использующих те же источники воды. В этих районах рекомендуется кипятить питьевую воду. Категорически нельзя употреблять пищу, которая могла контактировать с паводками и водами.
1: Стихийное бедствие произошло на границе с КНР в среду утром. К сходу мощных потоков привело резкое повышение уровня воды в реке Бухоти-Коши, которая течет в горах Тибета. Король Норвегии Харальд V в возрасте 89 лет ушел из жизни. Он умер в больнице в Осло после того, как его госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Королевский двор. У монарха была гемолитическая анемия. Еще во время госпитализации обязанности монарха были временно возложены на 53-летнего наследного принца Хокона. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин. Время ожидания около часа. Об этом сообщается в канале инфоцентра на платформе «Макс». Часом ранее очереди ждали 80 автомобилей. Со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра по-прежнему свободный. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон для обеспечения безопасности установлены посты досмотра. В ночь на субботу в столичном регионе из-за понижения температуры. Об этом сообщила главная специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что нынешняя ночь была ясной, воздух остыл на ВДНХ до 9,8 градусов, а наиболее низкая температура была в Серпухове – плюс 4 градуса. Утром там наблюдался туман. Следующая ночь в Подмосковье будет еще более низкой, что создаст условия для формирования новых туманов, уточнила синоптик. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На предсезонном Кубке мэра Москвы по хоккею в эти минуты автомобилист встречается с шанхайскими драконами. Идет первый период. Счет пока не открыт 0-0. В 15:30 московская «Динамо» примет «Торпедо». Российский защитник Юты Дмитрий Семашев вошел в топ-5 проспектов «Мамот» по версии сайта Национальной хоккейной лиги. 21-летний хоккеист занял в рейтинге 5 место. Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков произвел большое впечатление на президента клуба Дурсуна Азбека. Об этом заявил сам руководитель стамбульской команды в интервью «Спортэкспрессу». По его словам, Батраков готов сыграть за «Галатасарай» в Лиге чемпионов против испанских «Барселона» и французского «Пари Сен-Жермен». Президент российской премьер-лиги Александр Алаев поедет на заседание Комитета Союза Европейских футбольных ассоциаций в декабре. Об этом он заявил ТАСС. Алаев в этом году пропустил 2 заседания Комитета УЕФА по делам безопасности на стадионах из-за логистических и визовых проблем. Нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури перешел в тунисский «Эсперанс». Футболист выступал за «Динамо» с августа 2025 года. Он провел за махачкалинскую команду 31 матч, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» отправился на тренировочный сбор в Турцию, где примет участие в турнире «Gloria Cup Summer Games». Команда сыграет несколько матчей в рамках подготовки к новому сезону. Об этом сообщила пресс-служба команды. Всеволод Тыщенко пропустит предсезонные сборы и матчи из-за насыщенного межсезонья и участия в летней лиге НБА. У баскетболиста не было времени для полноценного восстановления после повреждений. Обладательница пояса абсолютного бойцовского чемпионата Валентина Шевченко, выступающая амбассадором 6-х всемирных игр кочевников, прилетела в Киргизию. Церемония открытия игр пройдет 31 августа в Бишкеке. Основная часть соревнований будет проходить в Иссык-Кульской области страны до 6 сентября. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: 29 августа в Петропавловске-Камчатском плюс 13-15 градусов, облачно с прояснениями. В Южно-Сахалинске плюс 15-17 градусов, кратковременный дождь. В Магадане без осадков плюс 13-15 градусов. В Хабаровске плюс 18-20, облачно. Во Владивостоке плюс 20-22 градуса и дожди. В Екатеринбурге дожди плюс 9-11. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков и днем плюс 20-22 градуса. В Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс плюс 19, без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
6: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Слушаем.
8: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Приветствую жителей Находки, Кемерово, Донецка, Магадана, Чебоксар, Кирова, Джанкоя, Кургана, Сыктывкара, Галича и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. И во втором часе, как и в первом, продолжим обсуждать наиболее яркие и заметные новости и сообщения. Все это делаем с экспертами в прямом эфире. Программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте об этом и, конечно, заходите на сайт Вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям и в том числе к мессенджеру Макс. О чем будем говорить во втором информационном часе? В России почти в три раза снизилось число киберпреступлений. Минздрав изменит порядок прохождения медосмотра для сдачи ГТО. В культурных центрах и библиотеках Москвы появится более 70 направлений спортивного и творческого досуга. Более подробно на эти и другие темы через несколько секунд.
7: Слушаем.
8: Итак, киберпреступлений стало меньше. В России почти в три раза снизилось их число. И, конечно, это не может не радовать, с одной стороны. С другой стороны, качество, скажем так, подхода к вот этим самым преступлениям у преступников тоже повысилось. Вот как все-таки защитить себя, о чем необходимо помнить, давайте поговорим со специалистом. Эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков и платформы «Мышеловка» Галактион Кучава с нами на связи. Галактион Павлович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ну вот эти киберпреступления, это против предприятий или это против конкретных людей, там, против просто обычных граждан?
9: Нет, это в целом статистика за первые полугодия 2026 года относительно киберпреступлений в Российской Федерации. Это касается, естественно, и граждан, и предприятий, поэтому это общая статистика.
8: Угу. Мы говорим о снижении. За счет чего? Почему снизилось количество совершенных вот этих преступлений?
9: Если говорить с точки зрения официальных источников, то снижение произошло из-за введения мер по борьбе с мошенничеством, в том числе антифрод. Первый пакет, сейчас второй пакет принимается. Соответственно, введение такой мощной меры, как самозапрет на оформление кредитов, это действительно действенная мера, которая помогла россиянам защититься. Далее были введены самозапреты на оформление сим-карт, ограничение количества сим-карт, ограничение количества банковских карт. Было налажено взаимодействие между операторами сотовой связи и банковскими службами для того, чтобы побыстрее выявлять преступления. Вот, то есть вот именно пакет мер, как бы по официальной точке зрения, повлиял на то, что как бы снизилось количество киберпреступлений. Но есть еще такая неявная вещь, о которой тоже можно сказать, ведь введены часть ограничений в сети интернет, поэтому как бы и преступления сложнее совершать мошенникам, потому что ограничены люди в интернете, поэтому оформить сделку, например, сейчас оформить кредит на себя, если вы там, допустим, пытаетесь это сделать по онлайн-мобильной связи, это очень сложно будет сделать, поэтому и мошенничество тоже снижается.
8: Угу. Ну, смотрите, безусловно, это, с одной стороны, вот такие прекрасные меры, с другой, и мошенники становятся, преступники, давайте их прямо называть преступниками, они становятся более изощренными, они используют социальную инженерию, искусственный интеллект, какие-то ухищренные способы отъема денег у граждан, и, к сожалению, мы читаем в новостях о том, что пенсионеры лишаются всех накоплений, люди среднего и младшего возраста, там, если говорить о детях, подростках и студентах, по видеосвязи почему-то думают, что это правоохранители проводят какие-то меры из родительских сейфов, достают деньги, выносят их курьером. Ну, в общем, таких случаев, к сожалению, да, наверное, становится меньше, но они присутствуют. Как нам защититься всем от этих, от этой напасти-то?
9: Смотрите, в любом случае, да, понятно, что внедряются новые механизмы, особенно искусственный интеллект, это самое опасное, потому что социальная инженерия существовала всегда. Но, опять же, противодействие и профилактика мошенничества тоже ведется очень серьезно, на серьезном уровне. И то, что человек иногда расслабляется в момент общения, да, к сожалению, иногда, даже не иногда, а зачастую происходит так, что мошенник звонит в неудобный момент для человека, человек не может принять решение, потому что он находится либо в состоянии спешки, либо там кто-то его отвлекает, еще что-то, он принимает вот эти вот неправильные решения. Поэтому в первую очередь, чтобы себя защитить, нужно помнить, что ни одна служба, ни банк, ни государственная служба, ни правоохранительные органы, кто, как, кем бы они ни представлялись, не будут вам звонить по телефону и предлагать произвести какие-то действия, а уж тем более запрашивать смс-код. У вас есть прекрасная возможность, если вам звонит какая-то государственная служба или представляет сотрудниками банка, вам необходимо положить трубку сразу же и потом в спокойной обстановке проверить сведения, зайти на свой портал госуслуги, посмотреть, нет ли там каких-то подозрительных операций за последнее время, особенно во вкладке «Безопасность». Всем рекомендую проверять вкладку «Сим-карты», проверить количество сим-карт, оформленных на вас. Вы могли про какие-то забыть, а можете обнаружить какую-то чужую сим-карту, которую на вас оформили. Очень часто, к сожалению, мы ведем обычную жизнь человеческую, поэтому кто-то едет отдыхать и при заселении в гостиницу, естественно, снимает копию паспорта. А эта копия паспорта потом может оказаться у мошенников. Поэтому и оформляются сим-карты, и счета банковские, и производятся различные действия. Поэтому нужно все время проверять свои госуслуги. Это прям цифровой профиль человека сегодняшнего, поэтому это необходимо делать постоянно. Необходимо постоянно мониторить свои пароли, чтобы они не были на всех площадках одинаковыми. Желательно их менять раз в 3 месяца. Ну, еще одна действенная мера – это заведите себе 2 банковские карты. Одна банковская карта с ограничениями на исходящие платежи, которая будет только принимать денежные средства, например, вы получаете заработную плату или переводы от кого-то, а вторая, вы на эту карту переводите ровно ту сумму, которую собираетесь потратить. Да, это от вас потребует финансово грамотного поведения и осознанного, но с этой точки зрения вы себя сможете защитить. Ну и опять же, кладите трубку, не слушайте никого, никто вас никуда не должен торопить.
8: Спасибо большое, Галактион Павлович. Напоминаю, Галактион Кучава, эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков и платформы Мошеловка, был с нами на связи. Продолжим рубрикой «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
10: Здравствуйте. Здравствуйте. Эксперты заметили, что микрофинансовые организации стали отдавать предпочтение клиентам, которым можно выдавать деньги на более длительные сроки. Доля так называемых длинных займов, когда сумма возвращается равными частями через регулярные интервалы, достигла рекордных 69%. Не секрет, что уже и микрофинансовые организации перестраиваются на постоянных клиентов, которые берут у них в долг и, главное, отдают долг с процентами. А проценты по микрокредитам, как правило, выше, чем у банков. Исследователи из университета Бакони изучали американских работников, чтобы понять, как финансовый стресс приводит к ловушке бедности. Это когда бедный никогда не становится богатым. И попытались понять, как можно этой ловушки избежать. И оказалось, что среди опрошенных ими американцев только 7% не обеспокоены своим финансовым положением. Средний работник тратит 6,5 часов в неделю на финансовые переживания. И еще почти 8 часов в неделю на размышления о том, как решить свои финансовые проблемы. Да это же почти 2 рабочих дня в неделю. Человек с низким доходом попадает в туннельное состояние. Думает только о финансовых проблемах и ни о чем более. Это истощает когнитивные способности мозга, падает внимание, продуктивность и, собственно, сама способность эффективно зарабатывать. Бедность ведет к еще большей бедности. Человек с низкими активами испытывает более сильный стресс, эффективность его труда снижается, он зарабатывает меньше, не может накопить или импульсивно тратит накопленное, в итоге его активы не растут или снижаются еще больше, и так далее по кругу. Но есть вариант выйти из этого состояния. Исследователи разделили людей на 2 категории – мудрых и наивных. Мудрые стремятся сберегать, что снижает уровень стресса, освобождает когнитивные ресурсы и позволяет зарабатывать больше. Наивные тратят здесь и сейчас, не имеют мотива для сбережений. Интересно, что на всех людей положительно влияет разовая финансовая помощь. Хотя это не постоянный доход, по идее он не должен влиять на уровень финансового стресса. Но получается, что разовая помощь в $2000, столько получали в США хозяйства во время эпидемии COVID, уменьшила уровень стресса. И время на финансовые переживания в среднем снизилось на треть. Однако одинаковая финансовая помощь оказывается в 20 раз более эффективной для мудрых, которые эти деньги отложат. А наивным нужно в 20 раз больше денег, чтобы ощутить то же спокойствие, которое мудрый приобретает от гораздо меньшей суммы. Авторы исследования полагают, что людям необходимо предоставить стимул по умолчанию, например, отчисление части дохода на пенсионные накопления. Главное условие, чтобы эти отчисления были персонализированными, то есть лежать и копиться они должны на личном счете конкретного человека. Такая финансовая подушка будет способствовать снижению стресса и повышению продуктивности, причем не только на уровне отдельного человека, но и государства в целом. Давно замечено, что и инфляцию, рост цен люди с накоплениями и без них чувствуют по-разному. Выбирать вклад или инвестиции – это личное дело каждого, но даже небольшая заначка – вклад, ценные бумаги, драгоценные металлы или валюта – снижает финансовый стресс.
8: Про ГТО сейчас поговорим. Новый порядок прохождения медицинского осмотра для сдачи ГТО начнет действовать уже совсем скоро, с 1 сентября. Он предусматривает автоматический допуск лиц с первой и второй группой здоровья и вводит новые правила по допуску людей с третьей и четвертой группами. Здесь, конечно, нужно разбираться. Ну вот, например, для лиц с третьей и четвертой группами здоровья для сдачи обычных нормативов ГТО дети с такой категорией здоровья должны будут пройти осмотр терапевта или педиатра. Но это что касается детей. Но нам бы и про взрослых тоже хотелось поговорить. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта ГЦО ЛИФК Андрей Смоленский с нами на связи. Андрей Вадимович, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
8: Что это за группы здоровья такие? Как они классифицируются? О чем это говорит?
11: Как можно классифицировать группу здоровья без обследования? Это сделать невозможно. Значит, если мы берем медицинские карты электронные, да, и это тут у нас там закрытая информация, по сути, то есть каким образом мы можем определить группу здоровья, не получив медицинских данных? Это нереальная история, с моей точки зрения.
8: То есть, смотрите,
11: потому что без диспансеризации или чекапов это сделать невозможно. Ну, формально, как это можно все определить? Человек никогда, может, не обращался в поликлинику, совершенно не знает, что нет ограничений, как мы говорим. И он участвует в кроссе там или где-то еще, в пробеге. У нас в Москве во время пробега последнего была одна остановка кровообращения и один тепловой удар на 25 тысяч, которые участвовали в последнем в марафоне по Москве. Ну, вот вам статистика такова. А вообще количество внезапных смертей на миллион занимающихся занимает там от 7 до 8 человек. Вот и все. А дальше, а это высокая цифра сегодня по Москве, когда произошла. Мы не говорим, что у них нет там справок и так далее. То есть есть зона риска в любой возрастной группе. И поэтому, если человек решил заниматься спортом и профессионально участвовать в каких-то массовых спортивных мероприятиях, все-таки он должен иметь сведения о своем состоянии здоровья. Это совершенно разумно, по-моему.
8: То есть изначально нужно вообще-то сходить как минимум к терапевту, да, сходить к доктору, проверить свое здоровье, давление там и так далее, а потом уже начинать активно заниматься физическим.
11: Ну, безусловно, потому что как можно априорно определить группу здоровья? Ну как? У детей мы проводим диспансеризацию, понятно, но у нас требования есть, которые касаются по приказу для детей, вообще и взрослых, занимающихся спортом, есть приказ Минздрава, при котором проходится углубленное обследование для лиц, занимающихся профессиональным спортом. Этот приказ никто не отменял. А для остального населения, для ГТО, все равно ГТО – это нагрузки. Да, и там их огромное количество классификаторов уровня ГТО для разных возрастных групп. Поэтому мне кажется, что это такое априорное заключение нереально.
8: А вот смотрите, ну, что называется так, на глазок. У нас же люди так в поликлинику записаться, особенно если мы про мужчин говорим, это целая история, да, для них это, ну, прям целое дело. Так вот, если, например, мужчина начинает заниматься физической активностью, ну, чувствует себя довольно бодро, пока никаких рекордов не ставит, ГТО не стремится, ну, вот легкая зарядочка там или какие-то упражнения он ежедневно делает и чувствует себя, в принципе, нормально. А потом думает, ну, а почему бы мне не сдать нормы ГТО. Вот от этого шага, от просто легкой зарядки к более интенсивным тренировкам, ему нужно уже проходить какое-то здоровье, если чекап здоровья, если он при этом чувствует себя достаточно хорошо.
11: Ну, самочувствие, конечно, важный показатель, как объективный. Он на самом деле имеет какие-то критерии, в каком диапазоне нагрузка находится, в какой прессовой зоне мощности нагрузки. Не является ли он там тем минимумом, при котором нет изменений. А чуть увеличение может привести к каким-то последствиям в любой возрастной группе. Поэтому все-таки нужно иметь какой-то эквивалент оценки. Ну, там электрокардиограмма должна быть у пациента, у человека должна быть, да? Должен быть какой-то анализ электрической активности сердца. Ну как? По-моему, это очевидно.
8: Что?
11: И вообще любому человеку, который собирается это делать, мне кажется... Это же его собственное здоровье. Он хочет сохранить благодаря физической активности. Мы понимаем, что это продлевает жизнь. Что это прекрасно. И много работ по этому поводу. И серьезных исследований на десятках тысяч людей, занимающихся спортом. Но все равно, так или иначе, мы должны получить объективную информацию по состоянию здоровья.
8: Андрей Вадимович, может ли этот человек сделать просто в обычной поликлинике? Прийти к терапевту и сказать, я хочу начать заниматься подготовкой к ГТО?
11: Тут вопрос связан с ОМС, как работает обязательное медицинское страхование. Какие возрастные группы попадают под диспансеризацию, тогда понятно. Если они не попадают по возрастной категории, то без наличия жалоб это сложнее сделать. Но мне кажется, что сегодня много лечебных учреждений разного уровня, где можно делать чекап.
8: А проверять, вот прежде всего, что нужно проверять? Про сердце мы поговорили, электрокардиограмму сделать. Что еще?
11: Ну, опорно-двигательный аппарат косвенно, если нет ли каких-то изменений, потому что многие начинают применять силовые нагрузки, приседания с весом и так далее. Это, в общем, фактор нагрузки на опорно-двигательный аппарат и, в частности, на позвоночник. Надо быть уверен. Но это субъективные симптомы. Если появились какие-то боли в спине при нагрузках, это, обратите внимание, любая боль – это симптом. Вот и все.
8: Так, значит, сердце, опорно-двигательный аппарат, кровь нужно сдавать в этом случае или не обязательно?
11: Ну, конечно, кровь, потому что на самом деле питание – фактор, который надо менять у нас, и мы понимаем, что у нас много пациентов и людей с атеросклерозом, надо, значит, получить данные по липидному профилю и уровню сахара, потому что вообще никто не отменил, у нас много второго типа сахарного диабета.
8: Да. И это нужно тоже проверять, потому что...
11: Избыточного веса, мы видим этих людей, да, потому что это так. У них чаще всего есть нарушение толеранса к углеводам.
8: К сожалению. Андрей Вадимович, спасибо вам большое. Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта ГЦО «ЛИФК», был с нами на связи. Здоровье – это прекрасно, за ним нужно следить, ну и, конечно же, проверять его периодически, но постоянная физическая нагрузка как раз и улучшает состояние здоровья. На минуту прервемся, к другим темам перейдем.
12: Радио ДОК.
13: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио ДОК». В студии Анна Дворецкая.
12: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России. Слушаем.
8: Давайте сейчас перенесемся в Непал. Мощное наводнение на границе Непала и Китая. Конечно, вы эти новости слышали и читали, или видели даже эти ужасающие кадры. Число погибших в результате наводнения на севере Непала достигло 489 человек на эту минуту, да, потому что постоянно эти сведения меняются. И, кроме того, пропавшими без вести числится 977 человек. Опять-таки, по разным источникам. Кто-то говорит больше, кто-то говорит меньше. Ну, стихийное бедствие, напомню, произошло на границе с КНР в среду утром. К сходу мощных потоков привело резкое повышение уровня воды в реке Бхоте-Коси, которая течет в горах Тибета. Что стало причиной такого мощного наводнения? Почему это вообще произошло вот в такой сезон, когда, казалось бы, наводнений быть не должно? Мощный поток из грязи и льда мог образоваться из-за ледника, как говорят специалисты, отколовшегося в результате глобального потепления. Так ли это на самом деле и что стало причиной, давайте попробуем выяснить. Ведущий научный сотрудник Пушкинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов. С нами на связи. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
14: Добрый день.
8: Жуткие, конечно, кадры, которые мы наблюдали, и вот видео, когда люди просто не знают, как спасаться вот от этого наводнения, сошел и сель, и вода, ну, все, в общем, вместе, и, конечно, сейчас огромное количество людей числится пропавшими без вести, но что стало причиной, почему это вообще стало возможным в этом регионе?
14: Ну, во-первых, все-таки нужно признаться, что, конечно, хочется назвать, что вот у нас глобальное потепление, и вот такого рода явления стали все более частыми, все более разрушительными. Но, в принципе, надо признать, что такие явления происходили и раньше. Вот, и, к сожалению, их очень трудно предсказывать. То есть вообще интенсивные осадки, они часто сопровождаются сходом сели. Вот сели – это, наверное, одно из самых опасных таких вот явлений для людей, потому что накрываются иногда целые поселки, даже маленькие города, то есть целиком, понимаете, и количество жертв может быть очень велико. Это действительно такое вот труднопрогнозируемое явление. Потому что далеко не каждый дождь сопровождается сходом сели. Но вот интенсивные дожди, они вот сопровождаются.
8: Ну, вроде бы в том регионе вот таких интенсивных в этот промежуток времени дождей не было. Или где-то накопленная огромная масса воды скопилась, и потом что-то стало спусковым крючком. Послужило.
14: Ну, наверное, именно так. То есть вообще, в принципе, это вот такие явления, они, как правило, имеют такой, знаете, кумулятивный эффект, когда что-то накапливается в течение длительного времени, вот эта вот нестабильность, может быть, стройки, которые ведутся в этих регионах, где-то, ну, скажем так, нарушается вот естественный ландшафт и, скажем, склоны становятся неустойчивыми, это тоже имеет место быть. Но, конечно, здесь не только глобальное потепление, значит, вот можно назвать среди климатических явлений, но сейчас происходит такое супер-эль-ниньо в Тихом океане, которое тоже добавляет свои десятые градуса к глобальному потеплению, и которое тоже уже стало рекордным, одним из таких сильнейших эль-ниньо, которое вот за всю историю наблюдений. И поэтому это вот не исключено, что это как-то тоже связано, потому что движение воздушных масс, оно становится, ну, скажем так, в эти моменты более интенсивным, несет больше осадков. С другой стороны, повышение температуры приводит к засухам. И, кстати, сели – это вообще такое вот явление, которое часто наблюдается даже не в тех регионах, где вообще высокая интенсивность осадков, а там, где именно, значит, чередование засух и интенсивных осадков. Потому что в тех зонах, где интенсивные осадки, как правило, ну, я не знаю, если речь идет о тропиках, возникают джунгли, которые своими корнями удерживают грунт от, скажем так, таких вот резких движений. А в тех местах, где относительно, ну, скажем так, сухая погода, то грунт, он вообще не закреплен, и даже небольшой дождик может вызвать сель. Вот в чем неприятность.
8: Спасибо большое, Алексей Валерьевич. За ситуацией следим. Ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов был с нами на связи.
7: Слушаем.
8: В России на существующей инфраструктуре запустят 5G, причем это произойдет уже совсем скоро. Операторы «Большой четверки» смогут запускать новый стандарт на действующей инфраструктуре и ранее выделенных частотах. Сообщили об этом в Минцифры. До 31 декабря 2027 года услуги должны стать доступны в городах с населением более 1 миллиона человек. С нами на связи кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем Московского института электронной техники Александр Тимошенко. Александр Геннадьевич, здравствуйте.
15: Добрый день.
8: А что необходимо сделать? Какие работы провести? Потому что, ну, про 5G-то уже давно говорилось, а теперь оказывается, что понадобится больше года еще, да, до 31 декабря 27-го.
15: Ну, на самом деле, смотрите, о чем идет речь, да, то есть о том, что уже сейчас можно использовать ту инфраструктуру, которую владеют операторы связи. То есть те вышки сотовой связи, там, стандартов четвертого поколения, они могут использоваться для реализации услуг стандартов связи пятого поколения. В чем особенность? На самом деле разработчики стандарта пятого поколения, там большое количество этих разработчиков, это разработчики из стандарта четвертого поколения, который мы знаем как LTE, и они сделали стандарт обратно совместимым, то есть он хорошо совмещается со стандартом четвертого поколения. И при переходе на пятое поколение как раз-таки легко легко инфраструктуру подтягивать, и ее не нужно сильно менять. То есть уже сейчас и базовые станции установлены, вот, по крайней мере, в Москве, там, да, в Санкт-Петербурге, ну, в крупных городах, они установлены по стандартам, которые соответствуют стандартам пятого поколения, и оборудование, которое используется сейчас, оно уже совместимо с стандартом вот, пятого поколения. Но есть особенность, которую нужно учесть, которая, соответственно, реализуется. Эта особенность связана вот с теми самыми полосами частот. Если брать стандарт и брать полосы частот основные, которые считаются для системы связи пятого поколения, то там, соответственно, это требует обновления оборудования, это требует обновления радиочасти этого оборудования. А если использовать существующее оборудование, то есть существующее четвертого поколения, то на тех частотах, на которых сейчас работает система связи четвертого поколения, можно реализовывать сервисы как раз-таки пятого поколения. То есть обеспечивать большую скорость передачи данных, меньшую задержку и так далее.
8: Александр Геннадьевич, хорошо, но нужно понять, у нас просто совсем мало времени остается, а что это будет значить для пользователей?
15: Для пользователей это возможность передавать и принимать данные на большей скорости. и, соответственно, быстрее получать доступ к ресурсам.
8: То есть это мобильный интернет, да, ускорится?
15: Да, да, это речь о мобильном интернете.
8: Потому что дома-то уже давным-давно многие могли поставить себе мощный роутер, да, и пользоваться
15: 5G.
8: Да, это вообще не проблема. А вот здесь, что касается вот этого мобильного интернета в крупных городах, то есть сейчас перенастройка оборудования за это время должна произойти?
15: Да, перенастройка, причем такая, чтобы не сломать предыдущие стандарты связи, да, чтобы не отвалилась связь у других пользователей, у тех, у кого еще нет.
8: Именно поэтому такой достаточно большой временной промежуток.
15: Да, поэтому.
8: Потому что много, я так понимаю, вышек, да, и каждую вышку нужно перенастроить.
15: Конечно, это и каждую вышку, и проверить, и, соответственно, проверить, что осталось все работоспособно, и, соответственно, уже дальше закрепить вот эти сервисы за вышками связи.
8: Угу. Хотелось бы, да, чтобы у нас интернет быстрее стал, хотя, конечно, уже в крупных городах люди привыкли к такому высокоскоростному интернету в большей степени, по большей части. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое. Кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем Московского института электронной техники. Александр Тимошенко был с нами на связи. Далее у нас рубрика «Песня по случаю». Слово передаю Михаилу Предтечину, а потом еще московские новости. Не переключайтесь.
16: Песня по случаю.
17: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. 28 августа 1966 года, то есть ровно 60 лет назад, на экраны вышел фильм под названием «Друзья и годы», подаривший нам одну из самых знаменитых песен, когда-либо написанных для кино. Впрочем, и сам по себе этот фильм был для своего времени очень ярким явлением. Все началось с одноименной пьесы Леонида Зорина, поставленной в Александринском театре. В то время он назывался Ленинградским театром драмы имени Пушкина. Пьеса рассказывала о ребятах одного поколения, на судьбах которых очень по-разному отразились наиболее важные этапы жизни нашей страны, начиная с 30-х и заканчивая 60-ми годами. Пьесу увидел кинорежиссер Виктор Соколов. Вместе с Зориным он переписал пьесу для кино и пригласил молодых актеров Наталью Величко, Юрия Яковлева, Зиновия Высоковского, Нину Веселовскую, Олега Анофриева и опытных Владимира Кенигсона и Александра Грави. Так на Ленфильме появился светлый, новаторский и в то же время драматический фильм. Он очень не понравился деятелям из Ленинградского обкома партии. Ленту снимали на Ленфильме. Они даже велели смыть пленку с картиной «Друзья и годы». К счастью, режиссер и директор картины нарушили приказ и повезли фильм в Москву. Там, в Госкино, лента понравилась, и ее разрешили к показу в кинотеатрах, хотя цензура порезала ее изрядно. Лента вышла в прокат в конце лета 1966-го и собрала почти 15 миллионов зрителей. Впоследствии режиссер Алексей Герман сказал о ней: «Если русская литература вышла из гоголевской шинели, то ленинградский кинематограф из фильма «Друзья и годы». Ну а композитор Вениамин Баснер и поэт Михаил Матусов

0: Это было давно.
1: Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия».
2: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
7: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании.

0: органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
1: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
0: Да, именно это я и хочу сказать.
1: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
0: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800 777 60 60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60 60. Наши реквизиты: ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
0: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
1: И что же происходит во время этой процедуры?
0: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз как катаракта, профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома, нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки, снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва, профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм, стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость, миопия, профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации, расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
0: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 6060. 8 800 777 60 60.
1: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
1: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России.
3: 4 сентября.
2: Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Переговорный процесс по Украине поставлен на паузу, заявили в Кремле. Минобороны сообщило, что за неделю под российский контроль перешли 7 населенных пунктов. И в Москве продолжается тестовое голосование перед выборами в Госдуму. Все подробности далее. Мирные переговоры с Украиной остаются на паузе. Новых инициатив не выдвигается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что украинская сторона прекрасно знает наши требования. Однако Киев не хочет решать конфликт мирным путем, поэтому Россия продолжает СВО. Динамика на фронте очевидна, как и ее последствия для киевского режима. Публикация о якобы эскалации России на Украине Песков назвал традиционной страшилкой, которую публикуют западные СМИ. Также представитель Кремля опроверг информацию о новых переговорах на уровнях лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. За минувшую неделю вооруженные силы России нанесли массированные и 12 групповых ударов. Кроме того, поражены предприятия военной нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивающие прием и хранение грузов военного назначения. Об этом сообщает Минобороны. За этот же срок средства ПВО сбили 14 ракет «Фламинго» и почти 6 тысяч беспилотников самолетного типа. Также наши войска поразили патрульный катер военно-морских сил Украины, 8 морских судов, действующих в интересах ВСУ, в том числе 6 сухогрузов и 2 танкера. За неделю освобождены 7 населенных пунктов, уточняется в военной сводке. Общие потери армии Украины за этот срок в зоне СВО 9610 военных. Ударами с воздуха в зоне СВО поражены несколько мест временной дислокации подразделений украинской армии и пункты управления беспилотной авиацией противника. Об этом сообщила Минобороны. Целями стали пункты противника в Григоровке и Липцах Харьковской области. Они поражены легкими многоцелевыми управляемыми ракетами Х-39. Также авиация ВКС поразила одной ФАБ-3000 пункт управления БПЛА в населенном пункте Херсон. Минобороны опубликовала кадры поражения этих целей. Звание Героя России присвоено командиру 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майору Антону Грунису и командиру 6-й мотострелковой дивизии Александру Картавкину. Это следует из видео Минобороны. В Национальном центре управления обороной министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая звезда» и именное оружие военнослужащим, удостоенным высшего звания России Герой Российской Федерации за мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Под командованием Груниса бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады освободили Константиновку. Подробности операции 4 июля генерал-майор докладывал президенту по видеосвязи. Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали и другим отличившимся участникам СВО, удостоенным звания Героя России. Тестовое голосование, в ходе которого москвичи решают, вернуть ли памятник Пушкину на Тверской бульвар, проходит штатно, информирует портал мэра и правительства столицы. Голосование началось в 8 утра и продлится до 14 часов. Принять участие можно онлайн на портале elekmosk.ru или на одном из 132 избирательных участков города. Проголосовать могут жители Москвы с постоянной регистрацией и полной учетной записью на mos.ru. Вопрос касается возвращения памятника Пушкину на историческое место, где он стоял ранее, на Тверском бульваре 6, через дорогу от нынешнего места. С инициативой провести такое обсуждение выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Сегодняшнее тестовое голосование также позволяет проверить работы системы ДЭК в условиях, приближенных к реальным выборам. Специалисты искусственно создают помехи и проверяют устойчивость системы. На данный момент сбоев не зафиксировано. Голоса поступают в блокчейн в анонимном и зашифрованном виде. Группа из 8 россиян покинула опасный район Непальского высокогорья после мощного паводка. Об этом сообщили в российском посольстве. Соотечественники решили самостоятельно выехать в столицу страны, Катманду. Ранее им удалось перебраться из Дхунчи в удаленный от рек населенный пункт. При этом в посольстве добавили, что информация о местонахождении еще 8 граждан России, которые находились в зоне бедствия и перестали выходить на связь, пока нет. Разрушительное наводнение, сопровождаемое оползнем на границе между Непалом и Китаем, унесло жизни сотен людей в среду. По последним данным, число погибших выросло до 475. Еще 1300 человек числятся пропавшими без вести. Русской Православной Церкви сегодня отмечают один из 12 главных праздников – День Успения, окончание земной жизни Пресвятой Богородицы. В храмах в этот день совершают чин погребения плащаницы Пресвятой Богородицы, который напоминает о погребении тела Богоматери апостолами. В день праздника проводят литургии. Сразу после Успения, 29 августа, начинается третий спас, который называют ореховым или хлебным. Антициклон усилит свои позиции в выходные, а значит, в Москве станет теплее. О подробности рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В субботу метеоусловия значительно улучшатся, фронт отойдет, антициклон усилит свои позиции, и практически Москва окажется в самом сердце этого барического максимума. Поэтому переменная облачность, никаких осадков, ветер восточный, юго-восточный 1,6 метров в секунду. В ночные часы плюс 10-13, и днем воздух прогреется до плюс 19, плюс 22. Это точь-в-точь идеально соответствует климатической норме августа месяца. Ну и показания барометров еще немного подрастут, составят 757 миллиметра ртутного столба, это на 10 единиц выше нормы. Ну и большую часть воскресенья характер метеоусловия практически неизменный, ну разве что станет еще теплее, под утро 11-14, днем 20-23. Но здесь чуть облаков станет больше, и поздним-поздним вечером с приближением теплой фронтальной системы кое-где может брызнуть небольшой дождь. Спорт.
7: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На предсезонном кубке мэра Москвы по хоккею в эти минуты автомобилист встречается с шанхайскими драконами. Идет второй период. Счет 1-0. Впереди автомобилист. 15:30. Московская «Динамо» примет «Торпедо». Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков произвел большое впечатление на президента клуба Дурсуна Азбека. Об этом заявил сам руководитель стамбульской команды в интервью «Спортэкспрессу». По его словам, Батраков готов сыграть за «Галатасарай» в Лиге чемпионов против испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен». Нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури перешел в тунисский «Эсперанс». Футболист выступал за «Динамо» с августа 2025 года. Он провел за махачкалинскую команду 31 матч, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. ЦСКА объявил об организации прощального матча для экс-нападающего команды Вагнера Лава. Выставочная встреча пройдет 26 сентября на домашней арене армейцев. На поле ВП-арены легенды ЦСКА встретятся с командой «Друзья Вагнера Лава». Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» отправился на тренировочный сбор в Турцию, где примет участие в турнире «Gloria Cup Summer Games». Команда сыграет несколько матчей в рамках подготовки к новому сезону. Всеволод Тыщенко пропустит предсезонные сборы и игры. Из-за насыщенного межсезонья и участия в летней лиге НБА у баскетболиста не было времени для полноценного восстановления после повреждения. Российские гимнасты намерены принять участие в этапе мирового кубка вызова, который пройдет с 26 по 27 сентября в Париже. Об этом заявил ТАСС, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев. На соревнования будут заявлены Алена Глотова, Александра Ануфриева, Лейла Васильева, Сергей Найдин и Илья Заика. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Погода.
4: 29 августа в Красноярске плюс 21-23 градуса без осадков, в Иркутске плюс 20-22, в Новосибирске плюс 17-19 градусов, временами дожди, в Омске плюс 14-16 градусов, переменная облачность, в Сургуте дожди плюс 8-10, в Ханты-Мансийске дожди плюс 7-9 градусов, в Челябинске и Тюмени плюс 11-13 градусов, небольшой дождь, в Екатеринбурге плюс 9-11 и также дожди, во Владивостоке плюс 20-22 дожди, в Хабаровске плюс 18-20 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность плюс 20-22 градуса. В Москве плюс 18-20 без осадков. Сейчас в столице плюс 19. Ясно. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия Родина. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
1: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию Родина, партию настоящих патриотов.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Радио России. История.
5: Российский радиоуниверситет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в историю западного искусства от Возрождения до авангарда. И сегодня наш завершающий выпуск из этого огромного цикла, который мы вели больше года, с нашим уважаемым другом, доктором исторических наук, профессором кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО и ответственным секретарем Научного совета Российского военно-исторического общества Натальей Петровной Таньшиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
7: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Александрович.
6: Наталья Петровна, мы с вами прошли огромный путь. Мы говорили о революционерах в истории искусства. Мы говорили о Микеланджело, мы говорили о Леонардо да Винчи, мы говорили о дадаистах, о Маяковском, мы говорили о Малевиче, Казимире с его «Черным квадратом». И всякий раз эти удивительные люди переворачивали восприятие окружающих людей о том, как видеть мир. Они хулиганили, они создавали новые, они буквально жертвовали здоровьем, либо морочили людям головы. Но вот мы дошли наконец-то до середины 20 века с его войнами, с его ужасами. И из этого кровавого болота, из этого такого непрекращающегося кошмара человечество вышло в тот мир, который сейчас мы из каждого буквально утюга слышим, как мир модерна, постмодерна, арта, постарта, акционизма и всего-всего-всего прочего, о чем нам сообщают. Какое-то бесконечное количество галерей, арт-учреждений, арт-институций, кураторов, каких-то людей, умудренных опытом, как понимать искусство. Как в этом разобраться? Кажется, что вот это современное искусство, оно буквально кричит отовсюду. Все-таки, как здесь найти вот эту тропинку здравого смысла?
7: Я думаю, здесь вообще, наверное, главный вопрос стоит в том, что современному зрителю трудно просто разобраться, это искусство или это не искусство. Вот то, что я вижу, да, на выставке современного искусства, это шедевр, это искусство или это нечто с какой-то интересной, многозначительной подписью, да, и с интерпретацией, да, потому что мы же с вами говорили, кубизм, Пабло Пикассо, вообще с этого времени начинается то, что искусствоведы называют парадом интерпретаций. Когда уже вроде бы все сделано, все создано, все шедевры известны, и кажется, что выше прыгнуть невозможно. Вот нельзя уже как будто бы выше подняться. Но опять-таки, да, здесь такое кажущееся вот это мнение, что все, шедевров нет, гениев нет, вот таких талантов уровня титана Возрождения нет. Поэтому мы что можем делать? Мы можем заниматься вот такой бесконечной интерпретацией, переписыванием, реинтерпретацией. При этом мы говорим «зритель», да? Но само понятие «зритель», оно же тоже как-то меняется, уходит. И как раз в 20 веке уже в рамках культуры постмодерна, о котором, я думаю, мы тоже поговорим. Но я думаю, что у нас сегодня с вами такая будет программа в русле Антона Павловича Чехова, когда он говорит, да, что хочет, цитирую, свою образованность показать, и поэтому говорят о непонятном. Да? У нас примерно такой разговор сегодня может получиться, разговор о непонятном. Но насчет зрителя, да, вот вы сказали зритель, слушатель, да, читатель, это же в современном мире тоже уходит, такой чистый зритель, да, или чистый автор, потому что появляется вообще понятие проистребитель, производитель и потребитель, то есть проистребитель, соединение двух вот этих уровней, тот, кто творит, и тот, кто потребляет. И не случайно вот этот термин «проистребитель» — это же явление массовой культуры, культуры общества потребления. Но тут важно, что и искусство, и культура становятся точно таким же элементом потребления. И человек, он именно потребляет произведение искусства. Ну, искусство или не искусство — это уже тоже, да, отдельный такой вопрос. Но человек становится таким соавтором, соучастником, сотворцом или вот этим вот проистребителем.
6: Вот здесь очень важный момент, Наталья Петровна. Я вот как человек с техническим образованием люблю над собой ставить эксперименты. И если вот мы бы с вами каким-нибудь прекрасным днем шли бы мимо, например, галереи современного искусства и решили бы войти туда, вот в эти галереи в каком-нибудь бывшем перестроенном заводе, ободранном до кирпича, там висят картины выставлены или какие-то скульптуры, мы туда заходим и мы видим, ну, например, хозяйку галереи либо какого-то важного господина, который на нас смотрит, ну так, крутон, он объясняет, что зашли какие-то люди, ну, обыватели зашли. И он начинает объяснять, что перед нами шедевр. А я смотрю на то, что на стене, и у меня начинает плавиться мозг, потому что я приблизительно таких шедевров видел в соседних галереях, ну, на пучок. Вот как здесь правильно себя вести? Потому что здесь я и художник, или я и художник, а рядом третий, который мне объясняет, как мне видеть, как мне понимать, как мне себя держать, что вообще происходит с и миром современного искусства, откуда взялась эта напасть?
7: Ну, я думаю, вы все верно говорите, Дмитрий Александрович, кроме, наверное, одного, что вы сказали, я и третий. Я думаю, что вот этот третий интерпретатор, он становится первым, потому что, собственно, он-то и показывает, как вы должны понимать, что вы должны видеть, даже если вы вообще, может быть, ничего не видите, да, потому что и такое может быть. Или вы видите, ну, сущую какую-то безделицу, на ваш взгляд. И здесь как раз важно, вам это очень грамотно, непонятно, витиевато, сложно объяснить. Ну, зайдите в любой, например, музей современного искусства, неважно, в какой стране вы находитесь, вот как-то мне довелось, случайно я оказалась в каком-то музее современного искусства во Франции, причем в каком-то провинциальном городке, вот такой открытый, бесплатный общественный музей, где были, вот что меня поразило, какие-то произведения искусства и огромные тексты. Вот огромные тексты, большие тексты, много слов, которые объясняют авторский замысел, да, вот интерпретация. То есть, опять-таки, то, о чем мы говорили, то, что если Сальвадор Дали, он запрещал проводить какие-то экскурсии, да, каждый должен был сам разобраться, что это такое, хотя мы говорили, что там, в принципе, такие тиражируемые образы, узнаваемые. Теперь читателю, зрителю, слушателю ему объясняют, как он должен понимать это искусство, и он должен восхититься. А это, опять-таки, знаете, это же философия общества потребления, когда человеку вменяется в обязанность получать удовольствие, наслаждаться и восхищаться. Но поскольку какой-то закорючкой человек бывает сам не в силах восхититься, да, ему надо объяснить. Ему
6: почему он должен восхититься, да? То есть он должен играть эту обязательную для человека общества потребления роль. Он должен соответствующим образом вести, он должен делать лицо, он должен со своей спутницей буквально играть роль ценителя искусства. Но здесь вот мне хочется взять четвертого.
7: Это же получается, вот мы тут выходим тоже на ключевую такую идею общества потребления, статус и престиж, да? То есть общество потребления, общество всеобщего благосостояния, оно же формируется в 20 веке, во многом, наверное, уже после Второй мировой войны, когда наблюдается такой потребительский бум, потому что война, отложенный спрос, после войны люди начинают массово покупать. И формируются так называемые 4 туза. Это что такое за 4 туза? Это холодильник, это стиральная машина, это автомобиль и это телевизор. То есть обладание вот этими предметами, четырьмя тузами, показывает, что вы относитесь как раз вот к высшей такой, не классу, да, потому что как раз вот эта статусная структура общества, она, казалось бы, должна была заменить классовое устройство, которое жестко иерархично, да, люди не могут преодолеть вот эти классовые барьеры, преграды. А тут, казалось, все просто. То есть статус человека определяется уровнем потребления. И вот именно это потребление, потребительские стандарты и предпочтения, они показывают, где человек находится. И вроде бы их легко преодолевать, да? Ну, купи себе тоже, вот заработай, тем более, что это формирование общества, государства благосостояния, социальное государство, которое вроде бы обеспечивает медицину, здравоохранение, система образования, социальная политика, пенсионное обеспечение. То есть, казалось бы, все просто. И можно уже легко вот переходить в иной социальный статус, пользоваться вот этим самым престижным потреблением. И вот как раз эти выставки — это же то же самое престижное потребление, массовая культура. Вот этим надо восхищаться, этим надо наслаждаться. Если ты этого не понимаешь, то, соответственно, ты, ну, ты какой-то не то что странный, ты просто выпадаешь вот из этого массового такого навязчивого потребления. И отсюда как раз вот эти вот объяснения и интерпретации, чтобы человек, даже если он этого ничего не видит, как-то так проникся бы и понял, что, о да, это шедевр. Но мне, знаете, вот это такой традиционный вопрос, да, как вот человек может отличить, искусство это или не искусство, да, вот когда он видит, ну, условно, мы используем термин «закорючка», да, вот, а вдруг это искусство, и он просто не понимает. Но, может быть, такой самый простой вариант или способ – это когда человек что-то видит, если он не может это повторить, он не понимает, как это сделано, он просто не может даже вот понять, вот как так получилось, как вот это рождается, как такое можно создать, сотворить, то, наверное, это, да, вот это критерий того, что, да, перед нами шедевр, перед нами искусство. А если человек видит, что это вот эти самые ready-made, да, рукотворные предметы. И когда Марсель Дюшан это создавал только, и это было первым, и это было действительно необычно, но на то был и пафос, пафос отрицания, пафос провокации, да. А когда уже потом мы видим вот это вот многочисленные повторения, и когда у Сальвадора Дали спрашивали, да, почему, и он так многозначительно отвечал, потому что, вот сейчас как-то вот это потому что, это уже не проходит, да?
6: Не прокатит, это вот эта история. Но вот здесь очень тонкий момент, Наталья Петровна, потому что если мы себе представим, что вот мы стоим втроем, мы с вами в этой галерее современного искусства, куратор или интерпретатор или владелец галереи, ну вот человек, который нам продает престижное потребление и, по сути дела, диктует нам, он диктует, диктатор, как себя вести, как понимать и как делать умное лицо. И вот мы из чулана извлекаем человека, автора, ну, например, Рене Магритта. Ну, он великолепный провокатор, мы уже показывали его картину «Трубка и подпись. Это не трубка». И вот этот трюк на самом деле, эта провокация очень тонкая, когда буквально тремя словами «это не трубка», он действительно говорит: «Перед тобою холст, на нем пигмент, это не деревянная трубка для курения». Но ты же видишь трубку, у тебя буквально начинает перегорать, у обывателя, подчеркиваю, перегорать какие-то вот такие привычные цепи понимания. А в чем прикол? А что происходит? То есть художник здесь хозяин в этой схеме. Но если куратор этому Рене Магриту кляп в рот, помолчи, постой, дай мне эту картину или эту копию Рене Магрита или копию копии продать тем, кто не может выложить за оригинал существенные деньги, то тогда начинается торговля. И нам, помимо огромного продающего текста по законам маркетинга, вдруг еще сообщают: вы знаете, вы должны поклоняться этому объекту, потому что он стоит, ну, 100 миллионов долларов. И все такие: о! И сразу в этом что-то есть. Что начинается в этом?
7: Стоимость, да. Да, при этом стоимость, да. Это же не действительная стоимость вот этой вещи, да? Да. Это просто те цифры, которые нарисовали, которые поставили, и которые люди, к слову, даже готовы заплатить. Вот эти огромные суммы, да, вот за это, за нечто. То, что назвали шедевром, каким-то гениальным произведением.
6: Ну, как недавняя история с бананом, который приклеили скотчем, да, и да, поставили цену там в 6 миллионов долларов. И какой-то...
7: Купили же, да?
6: Купили. Но для чего купили? Тот человек, который заработал состояние на криптовалюте, он купил для того, чтобы весь мир о нем услышал. Как говорил Энди Уорхол, каждый имеет право на свои 15 минут славы. И этот один из бесчисленных и никому неизвестных торгашей криптовалюты купил банан за 6 миллионов долларов и съел. И все говорят: о, так искусство это или нет? Вот с чего мы начали?
7: Да, знаете, мне очень нравится, как однажды, вот посещая такую выставку современного искусства, модную, блистательная Лора Гуэра, а это муза, это спутница жизни, это супруга знаменитого художника, сказочника, сценариста, поэта, философа Танины Гуэры. Вот Лора сказала, у меня нет слов. Вот мне кажется, это такой потрясающий эвфемизм, которым вы можете охарактеризовать свое отношение к каким-то арт-объектам, арт-инсталляциям, поп-арту, арт-дизайну. Я не говорю, что это все профанации. Нет, да, мы об этом не говорим, потому что на самом деле, особенно ведь это философия искусства, культуры модерна, постмодерна, когда в центре свободы, да, вот свобода самовыражения, вот я так вижу, вот это мой такой взгляд, это мое понимание, но другое дело, что я так вижу, и это действительно может быть ярко, талантливо, провокационно, а может это быть просто сведено на уровень обывателя, да, которому просто, простите, впихивают вот эту ложную идею. Ну, мы же тут выходим на уровень массовой культуры. Мы говорим об обществе массовой культуры и массового потребления. А это всегда что-то среднее, потому что, да, масса, она не то, что я говорю, вот масса, толпа, но это данность, это общество массовой культуры, когда средние какие-то стандарты потребления, когда мода ориентирована на вкусы обывателей, когда литература на это ориентирована, когда произведения искусства, они тоже на это ориентированы. И поэтому это не то, чтобы хорошо или плохо, да, мы должны понимать, что это вот некая такая данность, в которой общество живет уже вот на протяжении, ну, почти, наверное, 100 лет. Другое дело, что это не значит, что мы должны понижать уровень, да, и называть искусством то, что таковым не является, и продавать какие-то откровенные фальшивки, симулякры, выдавая это за какой-то художественный жест. Мы с вами говорили, все те мастера начала XX века, они же были непревзойденными художниками, творцами. Они могли и писсуар поставить, да, и Мону Лизу с усами сделать, но могли и создавать настоящие классические, в таком классическом виде произведения искусства. А потом это превратилось просто вот в симулякр, в знак какой-то.
6: Вот здесь очень важный момент, на самом деле, если мы вспоминали знаменитую трубку Рене Магрита, в то же время мы можем вспомнить такую знаменитую картину Ричарда Гамильтона, у которого название тоже такое очень провокационное и продающее. Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными? И мы видим некого такого бодибилдера, рядом с ним полуобнаженная или почти обнаженная женщина, и яркие желтые цвета обоев, лестница, внизу там пылесос на стене, поп какой-то такой объект, плакат провокационный, мы видим торшер, яркое все на стене. Между прочим, висит какой-то то ли репродукция, то ли образец классического искусства XIX века. И, казалось бы, в чем интерес художника? Ведь он взял ножничками, вырезал эти картинки этого качка, этой женщины и сделал коллаж. И мы видим, что каждый из вот этих престижных потребителей искусства мог бы сделать то же самое. Выкрасить стены в яркий цвет. Ну, сделать, как мы говорили когда-то, евроремонт. Дорого-богато. Поставить туда какой-то торшер. Поставить какой-нибудь яркий диван из какого-нибудь магазина. Короче, сделать что-то культурно-высококультурное и обязательно повесить объект искусства в середине. И какое жилище мы сделали? Но ведь Ричард Гамильтон специально провоцирует. Он говорит: дома такие разные, такие привлекательные. А если посмотришь, у всех одинаковый набор, одинаковые мебели, у всех одинаковая репродукция, условно, Энди Уорхола или того же Магрита. Все хотят выделиться, и все становятся одинаковыми вот в этом симулякре, то есть имитации престижного потребления. Вот эта ловушка, ее Ричард Гамильтон показал. Но вот что это происходит с обществом?
7: Ну, это, знаете, это не обязательно ловушка. Это не ловушка, потому что как раз это, ведь знаете, вот есть такая работа, она как раз к этому времени относится, американское «Одиночество в толпе». Да? Но в нашей, например, литературе ее трактовали как одиночество человека вот в таком обществе капиталистическом, где вот человек человеку волк, и люди все одиноки. Но здесь скорее не об одиночестве и не о каком-то изолировании людей друг от друга. Здесь как раз о том, что людям так комфортно. Вот людям быть одинаковыми комфортно, потреблять вот то, что им вменяется потреблять, то, что считается статусным потреблять, это комфортно. Потому что, знаете, это очень просто. Достаточно тебе иметь какую-то вещь, не надо там что-то думать, хотя ты должен иметь деньги, чтобы это заработать. Но ты будешь восприниматься не просто своим, но ты будешь восприниматься человеком определенного статуса, определенного круга, определенного уровня. Понятно, что это все такие стандарты усредненные, но человек, он себя чувствует комфортно в такой среде. И вот, собственно, реклама и продвижение вот этих товаров, то, о чем говорите, в том числе и в современном искусстве, ну, в современном уже мы берем весь 20 век, ведь это как раз и является показателем того, что вот это общество массовой культуры, массового потребления, постоянно должен быть спрос, вот постоянный, потому что человеку уже для жизни нужно не так много, да? Ему не так много нужно вещей для того, чтобы просто себя чувствовать комфортно и жить нормально. И отсюда как раз вот этот механизм рекламы, когда человеку просто вменяется постоянно потреблять, покупать. Отсюда как раз мода, которая меняется постоянно. Ведь человек может носить какую-то вещь, да, в чистом, в ухоженном состоянии долгое время. Но у нас у всех огромное количество вещей не потому, что они нам действительно нужны, да, но потому что вот эти вот модные тенденции, которые формируются рекламой, массовой моды, да, это же не просто от кутюр, да, которая изначально была, а мода, она тоже выходит на такой уровень. И если человек вот этим стандартам не соответствует, как раз, если он человек массы, а ведь человек массы — это человек ведомый, и он как раз очень зависим от этого общественного молоха, да, и человек, если он не такой, он сразу будет восприниматься как какой-то изгой, как человек, у которого как-то не все хорошо, не все в порядке. И отсюда возьмите все вот эти стандарты потребительские, которые обществу навязываются. Ну вот сейчас, может быть, от этого уже отходят, но вот этот вот пресловутый культ худощавости, да, 90-60-90. То есть если, не дай бог, ты не соответствуешь этим критериям, а это воспринимается как синоним и символ красоты, изящества, элегантности, да, вот если у тебя там плюс-минус, то все, ты не такой, ты плохой. И отсюда вот эта вот погоня за каким-то абстрактным, понятно, навязанным идеалом, который больше продается, да, потому что тут мы выходим на иной такой еще вопрос — культ тела. Ведь мы знаем, что вообще во все времена, и мы говорили, в разные эпохи были разные эталоны красоты, да, и вот это не значит, что это красиво. Это вот навязанный такой стереотип, который оказывается, да, и не совсем здоровый. Мы можем вспомнить рубенсовских Диан и прочих Венер, да, 300 фунтов соблазна, как их называют англичане. И это воспринималось и красиво, и это воспринималось как показатель здоровья, а это вот погоня такая за этой худобой или, опять-таки, культ человеческого тела. Если раньше мы возьмем там средние века, тело христианской традиции, да, тело, оно служит человеку, а теперь получается наоборот, что человек служит своему телу, и он становится рабом вот этой гонки за красоту тела, когда обычный, например, человек, он ставку делает на аптеку, да, вот, казалось бы, вот какие-то лекарства, БАДы, добавки, вот они вас избавят от всех проблем и превратят вас в суперздоровых красавцев, но, опять-таки, надо потреблять. Более обеспеченные люди, уже там высокие более страты, да, там культ врача, когда, казалось бы, вот доктор, он такой, как Демиург, все тебе может сделать. Но, опять-таки, это все возьмем все вот эти переделки человеческой внешности, вот то, что Запад сейчас отказывается, но то, что захлестнуло гендерные все вот эти дела и прочие, это же опять-таки в основе имеет потребление, потому что что-то надо потреблять, надо делать какую-то новую, более такую высокую ставку потребительскую, привязывать. И поэтому вот эта вот мягкая сила такая, мягкая сила, сила рекламы, сила производителей или проистребителей, да, она оказывается на самом деле очень и очень жесткой.
6: То есть это стадо нужно стричь, это стадо нужно вырастить, это стадо нужно приучить имитировать вот это потребление, имитировать счастье, престижное потребление. И вот представьте к нам, вот с вами, мы стоим в этой галерее современного искусства, где-то в чулане лежит связанный Рене Магритт с его провокациями, заходит, например, Микеланджело. Но заходит какой? В своем состоянии, как он только что спустился с лесов, где он расписывал плафон или стену Сикстинской капеллы. И он в краске, он в поношенном камзоле. Его бы приняли за бомжа.
7: он сгорбленный, он абсолютно искривившийся, как вопросительный знак. У него трясется голова, да, потому что 6 месяцев повисите вот так вот, лежа, ничком.
6: Да, у него на ногах сгнившие сапоги. Да. И вот эти люди...
7: Сгнившие, потому что, подчеркнем, у него не было возможности, сил даже разуваться, и он ложился спать просто вот в чем был, да, не ел, не пил, и отсюда вот такой образ жизни привел к тому, что однажды сапоги вот пришлось просто разрезать, и они сошли буквально с кожей.
6: То есть человек, который напрямую общается с папами римскими, которые ему герцоги с ним общаются как самые, ну то есть то, что мы говорим, реальная аристократия самого высшего уровня.
7: Я бы сказала, что Микеланджело напрямую общается не только с папой римским, у него более прямые, более высокие связи.
6: Я думаю, что...
7: Он гений, а здесь мы выходим на тайну гения, природу гениальности.
6: И вот этот человек заходит, его же буквально возьмут, так скажут, вот посыпьте его порошком от каких-то насекомых и выведите. Мы тут...
7: Это буквально его же фигура, да, которую он вывел в страшном суде, когда вот нечто такое растекающееся.
6: Вот эта снятая шкура с лицом Творца. Ведь фактически он за сколько? За 1500 лет предвосхитил, увидел, каким будет отношение общества потребления. Фактически это ад, где человека смотрит не на его душу, а смотрит на то, какие у него часы на запястье, какой у него гарнитур дома, какая марка автомобиля, как он держит лицо, а самое главное еще какой момент, если вот посмотреть на мир современного искусства и на его потребителей, вот в этой, если зайти в огромную толпу на открытие галереи, ты все время слышишь вот это шу-шу-шу, и все друг другу занимаются, вот знаете, как, прошу прощения, уважаемые радиослушатели, как собачки друг друга обнюхивают, все обмениваются цитатами. О, это так было у Пикассо.
7: Да, ну вот, знаете...
6: Ой, это, и все друг другу вот это обнюхивают. Мы с вами одной крови, мы понимаем, мы знатоки. Так?
7: Знаете, вот как-то в Москве, да, несколько лет назад была выставка Пабло Пикассо, да, работ в Музее изобразительных искусств. Огромные очереди, да, опять-таки престижное потребление. Вспомните,
6: конечно,
7: как у нас
6: Пикассо
7: были выставки,
6: привезли.
7: Или выставки Серова, да, когда люди стояли едва ли не ночами. Почему? До этого об этой выставке никто не говорил, и вы могли свободно пройти. Но вот эта вот массированная реклама, опять-таки, навязчивое потребление, я не говорю, что не надо ходить на Серова, надо, да, но он часто стоит всегда в музее, но вы не ходите, люди, а ходят тогда, когда об этом говорят. И мои соседи сходили, мои друзья сходили, а я не сходил, а я этого не видел.
6: Я что, лошара, да?
7: Да, я не насладился. То есть человеку как раз вменяется вот получать вот такое удовольствие, хотя, как говорил Герберт Маркузе, философ, американский идеолог великого отказа, вот само удовольствие, оно уходит, да, потому что это просто насаждается, вот этот культ удовольствия, культ молодости. Посмотрите, у нас же нет старости, у нас нет смерти, у нас в рекламе пенсионеры моложавые, с блестящими зубами, с палками для скандинавской ходьбы, радостно друг другу там какой-то крем от чего-то.
6: Они демонстрируют вот эту живиальность, это понятно. Но этот же культ, он еще приводит к тому, Наталья Петровна, что люди лишаются собственного мнения. Часто можно встретить такой момент, когда человек, прочитав какую-то книгу, которая ему очень понравилась, я был свидетелем такого случая, когда человек прочитал роман, а когда его спросил, как он к нему относится, важный ученый, вдруг говорит, вы знаете, я должен спросить у моего друга, он должен мне объяснить, есть ли у меня мнение, какое мнение мне иметь, а вот это что случилось с людьми?
7: Очень важную тему такую вы поднимаете, да, мы знаем, что в мои года не должно сметь, да, свое суждение иметь, но тут, конечно, именно вот речь идет о возрасте. Но в данном случае мы можем говорить и о таком явлении, как инфантильность массовая, да, когда люди, опять-таки, комфорт, удобство, человек не уже умеет ставить цель, сложную цель, и преодолевать ее. Человек лишается способности терпеть, потому что если у вас есть какая-то цель, вы должны терпеть, да, вы должны через «не могу», как в спорте, да, например, вот через «не могу» ты это должен сделать. А современные условия жизни, комфорт, комфортная медицина, приводит к тому, что человек уже вот как биологическое такое существо, да, он разучился терпеть, он разучился страдать, вот, он разучился как-то ограничивать себя в чем-то для того, чтобы путем труда чего-то достичь.
6: У нас что-то же понять, это тоже труд, да?
7: А это еще более сложно, потому что всегда проще, когда тебе что-то разжевали и на блюдечке с голубой каемочкой принесли уже в таком понятном и простом виде. Это то, что называется механизмами индоктринации, да? А это как раз средства массовой информации, когда отовсюду человек слышит какую-то информацию, она формирует его мнение, да? И ему уже сложно самому даже думать. Он не хочет уже напрягать мозги и думать самому. Тем более, что, знаете, если человек пришел на какую-то выставку, и все восхищаются, да, а у него, например, мнение иное, и он уже боится его высказать, потому что, ну как, а его же тогда могут подвергнуть высмеиванию или то, что в современном обществе называется культурой отмены, да, и вот опять-таки человек же внушаем, да, а человек массы, мы говорили, он особенно внушаем, и если все говорят, что это шедевр, он видит,

воспроизводит некие глубокие концепции и прочие аллитерации, трансмутации. Короче говоря, вот грузит ему мозг, выносит всеми этими псевдословами, и он начинает плыть от того, что над ним совершили буквально психологическое насилие. Это диктатура общества потребления, которое ему показывает вот эти симулякры, имитацию искусства. Но об этом мы поговорим через несколько секунд, уважаемые радиослушатели, потому что здесь очень важно понять. Ведь наше современное искусство, оно живет, оно существует. Существует, но существует параллельно с огромным миром, продающим что-то вторичное, что-то зависимое. Просто то, что нужно сбыть торговцам искусством. И вот о торговцах искусством, об их диктатуре мы поговорим через несколько секунд. А я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь проект «История западного искусства от возрождения до авангарда» авторства блистательного русского историка, доктора исторических наук Натальи Петровны Таньшиной. А мы через несколько секунд поговорим о диктатуре торговцев современным искусством. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орловской области утвердили плату за детский сад на следующий год. Область получает новые автобусы по федеральной программе. Наши каратисты – триумфаторы международного турнира. Далее подробности. В Орловской области утвердили плату за детский сад на следующий год. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков. Документ уже опубликован на региональном информационном портале. Средний размер платы по муниципальным округам и районам составит 1726 рублей, по городским – 2588. По сравнению с предыдущим документом, плата по муниципальным округам и районам повышается на 141 рубль, по городским – на 417 рублей. В новом учебном году в Орловской области за парты сядут больше 70 тысяч школьников, сообщил губернатор Андрей Клычков. 1 сентября прозвенит звонок для 6317 первоклассников. Все 537 учреждений образования, школы, детские сады, учреждения доп. Образования прошли проверку и готовы к работе. Глава региона поручил обеспечить начало учебного процесса с соблюдением всех мер безопасности. После капремонта откроются три школы – Хатынецкая, Махачкала, Овская в Покровском районе и Образцовская в Орловском округе. До конца года завершат ремонт Крамской, Максимовской школы и школы номер 29 в Орле. Подвоз 6 тысяч школьников обеспечит 254 автобуса с системами ГЛОНАСС и тахографами. Орловская область получает новые автобусы по федеральной программе. Соглашение об этом заключил региональный департамент дорожного хозяйства с Минтрансом, сообщает канал правительства Орловской области в МАКСе. Уже поступили 5 новых автобусов. Они выйдут на маршруты 115, 354 и 444. Автобусы оснащены низкопольной накопительной площадкой. Это сделает поездки удобнее для пассажиров с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. До конца года в регион поступит еще 16 новых автобусов. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МОМВД «Ливинский» изъяли из незаконного оборота запрещенные вещества. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: Проверяя поступившую полицейским оперативную информацию, они обнаружили на крыше надворной постройки, принадлежащей жителю Ливинского района, и изъяли пластиковую бутылку с жидкостью и частями растения, предположительно наркосодержащего. Находку направили в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Химики и эксперты подразделения определили, что это растение рода конопля массой почти 30 граммов, а также психотропное вещество в пересчете на сухой вес массой 1,1 грамма, что является крупным размером. В отношении ливенца 1995 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

0: Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде надлежащим поведением. В Левинском районе ввели особый противопожарный режим. Что это значит для жителей муниципалитета, расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
1: В связи с установлением на территории Левинского района высокого класса пожарной опасности, 4-го, распоряжением 396-Р от 25 августа администрации Левинского района введен особый противопожарный режим. Вследствие отсутствия осадков, работы населения на приусадебных участках и выхода на природу, а также проведения работ на полях сельхозпредприятий, существует реальная вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров, тем более при сжигании сухой растительности и мусора. На период действия особого противопожарного режима вводятся ограничения пребывания граждан в лесах, въезд в них, транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением машин и открытого огня. Для недопущения природных пожаров проводится обновление просек и противопожарных минерализованных полос. С местным населением проводятся сходы, разъяснительная работа о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях в случае обнаружения возгорания. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Напомним, что в условиях особого противопожарного режима штрафные санкции значительно увеличиваются. Так, например, штраф на граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей. А то, что касается должностных лиц и юридических лиц, эти суммы более значительны. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновникам нанесенного материального ущерба в полном объеме. Еще раз напомним, что нужно соблюдать правила безопасности, не производить бесконтрольное сжигание травы, мусора или разведение костров, не разрешать детям баловаться со спичками.
0: И если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, срочно звоните по номерам 01-101 или 112. С 1 сентября в системе «Честный знак» начинается обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции, пишет «Коммерсант». В перечень вошли зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры. На первом этапе участники оборота должны зарегистрироваться в системе и заказать коды, а с 1 октября станет обязательным и их нанесение на упаковку. Продолжит выпуск «Новости спорта».
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские каратисты стали триумфаторами международного турнира. Соревнования с участием более сотни клубов из 25 стран мира состоялись в Турции. Орловскую область представили воспитанники школы «Орел Карат» и завоевали 6 наград. 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Орловские яхтсмены выступили на чемпионате и первенстве России. Наш регион представили Мария Громадчикова, занявшая 13 место среди юниорок в первенстве России и 20 место среди женщин в чемпионате России. А также дебютировавший Михаил Филиппов остановился на 49 месте среди юношей на первенстве России. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью 9, днем 21 градус тепла. Ветер в основном отсутствует. К ночи подует юго-восточный, максимум 1-2 метра в секунду скорость. Атмосферное давление 755-756 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Услышимся в 18:10.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама. Внимание, важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
3: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
1: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
4: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военнослужащие в течение недели освободили и взяли под контроль 7 населенных пунктов в зоне СВО. Министр обороны Андрей Белоусов наградил участников СВО, и мирные переговоры с Украиной остаются на паузе. Далее подробнее. Российские войска в течение недели установили контроль над 7 населенными пунктами в Сумской, Запорожской областях и ДНР, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, вооруженные силы России за неделю поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. Это 6 сухогрузов и 2 танкера. Также в течение недели российские военные осуществили массированные 12 групповых ударов по различным военным целям Украины. Средства противовоздушной обороны в течение недели сбили 80 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс», 14 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 5989 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Министр обороны Андрей Белоусов наградил участников СВО, удостоенных высшего звания Героя России. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной. Золотую звезду, в частности, получил генерал-майор Антон Грунис, который докладывал Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Звание Героя России ему присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Глава Минобороны также вручил Грунису именное оружие, а тот, в свою очередь, поблагодарил своих сослуживцев. Он пообещал при этом, что все поставленные цели непременно будут выполнены.
2: Соединение, которым командую, высоко было отмечено верховным главнокомандующим. Полностью заслуга коллектива соединения, который героически выполнял поставленные задачи. Огромная благодарность старшим командирам, младшим командирам, всему личному составу бригады за то, что выполнили огромную работу. Все цели специальной военной операции будут достигнуты.
1: В числе награжденных также генерал-майор Александр Картавкин, старшие лейтенанты Андрей Исаков и Антон Овчинников, лейтенанты Эльдара Куканбека, Владимир Тыртышный, сержант Алексей Соколов и рядовой Сергей Шереметьев. Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за безупречную службу, верность воинскому долгу и мужеству, проявленные при выполнении задач специальной военной операции. Мирные переговоры с Украиной остаются на паузе. Новых инициатив не выдвигается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что украинская сторона прекрасно знает наши требования.
3: Удары по Киеву продолжаются. Продолжаются систематически, целенаправленно. Мы продолжаем уничтожать военную и околовоенную инфраструктуру киевского режима. Наши военные знают, что они делают и как они делают.
1: Дмитрий Песков также сообщил, что контактов Владимира Путина с посетившим Москву главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом не было. Общение прошло по линии спецслужб. Напомню, Рэдклифф посетил Москву 25 августа. Песков ранее говорил журналистам, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а президенту России доложили о проведенных встречах. Из Москвы направился новый гуманитарный конвой в приграничье. К началу учебного года в Курской и Белгородской области повезли школьные принадлежности, одежду, книги, рюкзаки, игрушки. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По его словам, помощь получат более 1000 детей из интернатов и из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
4: Сегодня мы проводим очень важную гуманитарную акцию «Портфель добра. Собери ребенка в школу». Несмотря на то, что бывают разные жизненные ситуации, бывает, когда семьи сталкиваются с трудной жизненной ситуацией, но это не должно стать препятствием для того, чтобы дети не были готовы к началу учебного года. И поэтому мы проводим такое замечательное мероприятие, в рамках которого более 1000 детей из Белгородской, Курской области получат ту необходимую гуманитарную помощь, которую запрашивали. Это канцелярские принадлежности, и рюкзаки, это игрушки, книжки, все, что необходимо.
1: Добавлю, акцию «Портфель добра» проводят аппарат уполномоченного по правам человека, Торгово-промышленной палаты, фонд имени Примакова. Полицейские в Самаре задержали, возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Забайкалья, которого подозревают в обслуживании телекоммуникационного оборудования, посредством которого могли быть совершены миллионные хищения в разных регионах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону. Полицейские установили, что фигурант арендовал квартиры в разных районах Самары, в котором размещал и обслуживал замаскированные под музыкальные инструменты сим-боксы для пропуска трафика, через которые мошенники совершали дистанционные звонки своим жертвам. При этом подозреваемый постоянно менял местоположение телефонных узлов связи. Следователи полиции продолжают устанавливать обстоятельства преступления лиц, причастных к организации нелегального узла связи. Антициклон усилит свои позиции в выходные, а значит, в московском регионе станет теплее. Погода будет идеально соответствовать климатической норме августа, считает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В субботу метеоусловия значительно улучшатся, фронт отойдет, антициклон усилит свои позиции, и практически Москва окажется в самом сердце этого барического максимума. Поэтому переменная облачность, никаких осадков, ветер восточный, юго-восточный 1,6 метров в секунду. В ночные часы в Москве плюс 10-13, и днем воздух прогреется до плюс 19, плюс 22. Это точь-в-точь идеально соответствует климатической норме августа месяца. Ну и показания барометров еще немного подрастут, составят 757 миллиметров ртутного столба, это на 10 единиц выше нормы. Ну и большую часть воскресенья характер метеоусловия практически неизменный, ну разве что станет еще теплее, под утро 11-14, днем 20-23. Но здесь чуть облаков станет больше, и поздним-поздним вечером с приближением теплой фронтальной системы кое-где может брызнуть небольшой дождь.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На предсезонном кубке мэра Москвы по хоккею в эти минуты автомобилист встречается с шанхайскими драконами. Идет третий период. Счет 6-0 впереди автомобилист. В 15:30 московская «Динамо» примет «Торпедо». Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков произвел большое впечатление на президента клуба Дурсуна Азбека. Об этом заявил сам руководитель стамбульской команды в интервью «Спортэкспрессу». По его словам, Батраков готов сыграть за «Галатасарай» в Лиге чемпионов против испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен». Нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури перешел в тунисский «Эсперанс». Футболист выступал за «Динамо» с августа 2025 года. Он провел за махачкалинскую команду 31 матч, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. ЦСКА объявил об организации прощального матча для экс-нападающего команды Вагнера Лава. Выставочная встреча пройдет 26 сентября на домашней арене армейцев. На поле веб-арены легенда ЦСКА встретится с командой «Друзья Вагнера Лава». Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» отправился на тренировочный сбор в Турцию, где примет участие в турнире «Gloria Cup Summer Games». Команда сыграет несколько матчей в рамках подготовки к новому сезону. Всеволод Тыщенко пропустит и сам сбор, и игры. Из-за насыщенного межсезонья и участия в летней лиге НБА у баскетболиста не было времени для полноценного восстановления после повреждений. Российские гимнасты намерены принять участие в этапе мирового кубка вызова, который пройдет с 26 по 27 сентября в Париже. Об этом заявил ТАСС главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев. На соревнования будут заявлены Алена Глотова, Александра Ануфриева, Лейла Васильева, Сергей Найден и Илья Заика. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. Во Владивостоке 29 августа небольшой дождь, плюс 22. В Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 21. В Благовещенске небольшой дождь, плюс 21. В Чите дождь, 15 градусов тепла. В Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 20. В Иркутске облачно с прояснениями, плюс 23. В Симферополе малооблачно, плюс 28, так же, как и в Севастополе. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 22. В Москве в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 755 миллиметров ртутного столба.

0: Собрание сочинений «Радио России». Рассказы разных лет. Год 1910. Фёдор Сологуб. «Путь в Дамаск». Рассказ читает Марина Есипенко.
1: От буйного распутства неистовой жизни к тихому союзу любви и смерти. Милый путь в Дамаск.

0: Вечером весеннего тихого дня, когда на весело шумных улицах громыхали дрожки, когда свирепые оборванцы и увядшие женщины продавали наивные ландыши, Клавдия Андреевна Кружинина вышла от доктора, красная и дрожащая от стыда и отчаяния, совершенно подавленная тем, что ей, молодой девушке, пришлось услышать. Казалось, что все, и дожидающиеся в гостиной больные, и горничная в передней, смотрят на нее с насмешкой, жалящую сердце змеиными укусами. Кто же возьмет ее, такую некрасивую и совсем неинтересную, застенчивую, неловкую, теряющуюся всегда при мужчинах? Уже давно зеркало приводило ее в отчаяние. Противное правдивое стекло, отражающее беспощадно только то, что есть. Лицо, лишенное всякого очарования. Некрасивость лица не скрашивалась даже несколькими отдельными приятными и милыми чертами. Глаза, живо отражающие всякое движение, глубокие и умные, умильные ямочки на щеках и на подбородке, густые волны черных, как осенняя ночь, волос, все эти разрозненные прекрасности печально дисгармонировали с общим серым тоном лица и всей неграциозной сутуловатой фигурой. Кто же ее возьмет? Кто назовет ее женою? С откровенностью циника, каким сделала его профессия, доктор бросил ей беспощадные слова. Клавдия Андреевна сконфуженно лепетала: «Но, доктор, как же это? Разве это от меня зависит? У меня нет жениха». Доктор пожал плечами.
1: «С природою не заспоришь», — равнодушно сказал он. «Никакое лекарство вам не поможет».
0: В том состоянии растерянности и стыда, когда дрожат и подкашиваются ноги, и не знаешь, что делать, Клавдия Андреевна шла по улицам. Знакомые перекрестки и переходы привели в квартиру, где жила ее подруга, Наталья Ильинична Опричина, девица волоокая, полногрудая и энергичная. Клавдия Андреевна все ей рассказала. Если бы прошло хоть сколько-нибудь времени, хоть один только день, тогда, может быть, стало бы стыдно даже и подруге сказать об этом, но теперь вышло как-то само собой. Опричина ходила по комнате грузными шагами и думала.
1: «По-моему, — сказала она, — плакать тут нечего, а надо действовать. Они скверные, все эти мужчины. Возмутительно и несправедливо, что за всякую смазливую рожицу ухаживают охотно, будь она глупа, как набитый осел. А на некрасивых никто и смотреть не хочет». Внезапно она остановилась. «Знаешь, я тебе помогу. У меня как раз есть один подходящий, ну, одним словом, один мой очень хороший знакомый. Он любит иметь дело с невинными девушками. Я тебе это устрою».
0: Через несколько дней Клавдия Андреевна сидела в отдельном кабинете дорогого ресторана с изысканно одетым господином лет 40. Разговор плохо вязался. Был сервирован легкий, но дорогой ужин, устрицы, шампанское. Клавдия Андреевна была смущена, но храбро старалась скрыть это. Сергей Григорьевич Ташев, ее собеседник, говорил комплименты ее уму, остроумию, образованности. Она смотрела на его подозрительно черные волосы с тщательным пробором над помятым лицом, на его слишком прямой стан и чрезмерно, на ее взгляд, изысканный костюм, на неприятный очерк прямо разрезанного рта с коротко подстриженными над ним черными жесткими усами, на складки вокруг глаз и рта. Чувствовала, что все это говорится потому, что невозможно похвалить ее наружность, и все-таки необходимо говорить приятные сближающие слова. И эта странно чуждая комната с красными раздражающими обоями, с традиционными зеркалами, с пианино в углу и с бархатную гранатовую портьерою, за которой укрывается еще что-то. Что? Умывальник? Постель? Что свело их здесь? Почему они с ним, такие чужие, далекие, вчера еще незнакомые, сидят одни вдвоем, отделенные тяжелыми портьерами от улицы, от города, от всего внешнего, всегдашнего, привычного? Эта пряно-странная обстановка действовала на Клавдию Андреевну, как кружащая голову наваждение. Белые нарциссы и багряные гвоздики в хрустальной чаше среди стола благоухали в нагретом воздухе. Вино, играющее так приятно, золотое, радостное, в высоких шарообразных рюмках благодарно согревало и поднимало над происходящим. Забыла всю нелепицу спутанной связи событий. И зачем сюда пришла? Забыла, потеряла память об этом и сидела радостная, отвечала, говорила, даже засмеялась на смешной рассказ о знакомом профессоре. Ташев говорил, заканчивая анекдот. «Не знаю, как могут интеллигентные люди посещать подобные места. Я, например, могу похвастаться, если уж на то пошло, что ни разу не обладал женщиной без любви». Клавдия Андреевна вздрогнула. Может быть, от слишком холодного вина, в котором плавали кусочки нерастаявшего льда. Ташев продолжал. «Женщина, в которую мы влюблены, может быть и некрасивой. Да и что такое красота, как неусловное понятие? Но она должна сохранять в себе нежные чары, обаяние вечно женственного, таинственного и безотчетного. Тонкие неуловимые нити должны протянуться между нею и мужчиной, прежде чем их соединит то, что мы называем любовью». Лицо его, желтовато-бледное, оживилось и окрасилось. Глаза заиграли, и неприятно крупные зубы чаще сверкали из-под его верхней, выпеченной ярко-карминового цвета губы. Устрицы, холодные и скользкие, на большом круглом блюде. Клавдия Андреевна робко свернула себе на тарелку две штуки и в замешательстве выжидала, пока ее собеседник тоже вооружится ножом и покажет ей, что делать с этим невиданным ею блюдом. «С лимоном или так?» — спросил он, услужливо протягивая ей хрустальную тарелочку с желтыми кружками и золоченую вилочкой. Вдруг она почувствовала, что краснеет от корней волос до плеч, как краснеют, сознавая безвыходность положения. Он, должно быть, понял, взял нож, ловко раскрыл им створку и быстро опрокинул в рот скользкий комок. Клавдия Андреевна почувствовала к нему благодарность и даже нечто вроде расположения. Он избавил ее от первых мучительных минут. Но что будет дальше? Было жутко и любопытно, и все время как во сне, как в тумане. Потом снова вино, золотистые бокалы, золотые ломтики ананаса на хрустальной тарелке и снова тусклые сквозь туман разговоры о красоте, о женщинах, о любви. Что такое красота? Никто из нас не знает, но только стремится познать. И притом ведь не в этом дело. Ты сегодня совсем некрасива, но особенно как-то мила, продекламировал Ташев, любивший щегольнуть знанием новых поэтов, бывавший на всех первых представлениях и парадных спектаклях. Как только он успевал студентам читать лекции, председательствовать на всевозможных ученых и полуученых собраниях, ездить в заграничные командировки, писать книгу. Он налил вино в бокал Клавдии Андреевны. «Я пью за женщин интересных, умных, с такими прекрасными глазами, как у моей очаровательной собеседницы». И неожиданным движением, быстро наклонившись, поцеловал у Клавдии Андреевны руку. Неожиданность смутила, но не поразила ее. Ведь этого она и ждала, к этому и готовилась, подымаясь 2 часа тому назад с бьющимся сердцем по обитой ковром под бронзой прутьев лестницы первоклассного ресторана. И у нее так редко целовали руку. Он пододвинулся к ней, так что на узком диванчике уже не было между ними места. Положил на ее смуглую небольшую руку свою, желтоватую с темными резко выделяющимися волосами, и говорил уже интимным тоном. «Единственный недостаток наших эмансипированных женщин — это то, что они все же, несмотря на свободу мысли, не хотят такой же свободы для тела. По-моему, гармоническое развитие личности должно соединять в себе и то, и другое». Клавдия Андреевна смотрела на смуглое чужое лицо, слушала эти пыльные слова, знакомые по романам, и равнодушие, тупое и безразличное овладело ею. «Все равно, все равно», — мелькало в ее утомленной туманенной голове. «Жизнь такая серая, такая безжалостная. Не сегодня, завтра все равно предавит». И перед Клавдией Андреевной мелькнула унылая полоса безрадостных годов. Молодость, проходящая без увлечений, в докучных заботах о заработке, в мелких огорчениях и в тщетных попытках полюбить, найти человека, друга, мужа. Пьяный гул в соседнем кабинете вдруг напомнил ей, как в прошлом году на Масленице она ехала в вагоне третьего класса ночью, вызванная телеграммой в Калугу, где застрелился ее младший брат, студент. На соседней с нею полке примостилась пьяная развеселая пара. Мастеровой с гармоникой и женщина, может быть, проститутка, его подруга на эту ночь. Не все ли равно, казалось и тогда. Не сегодня, завтра жизнь придушит. Не все ли равно? Повернулась на жесткой скамейке и вдруг закашлялась от чада махорки. За невысокую стенкою хрипло смеялась проститутка.
2: «Дохает кто-то, барышня, кажись», — раздался ее противно простуженный голос.
0: Тощий парень с зеленым лицом и колючим взором серых глаз высунулся на минуту из-за перегородки. Уколол взором Клавдию Андреевну, и вдруг лицо его стало презрительно скучным. Отвернулся. Наглым голосом сообщил:
3: «Морда отпетая, а дохает туда же, не как красавица».
2: «Мордализация!» — хрипло взвизгнула проститутка.
0: Острое жало обиды прокололо насквозь бедное сердце тоскующей девушки. Вспоминала теперь эту ночь и эту обиду, и опять стыдною болью заныло сердце. Боль словно разлилась по всему вдруг закрасневшемуся телу и вдруг ударила по нерву болевшего на днях зуба, который собиралась, да так и не успела вылечить. Ташев участливо глянул на ее исказившееся лицо. «Что с вами?» — спросил он, нагибаясь к ней и обдавая ее легким ароматом вина.
4: «Зуб разболелся», — сказала она, и брызнули жалкие мелкие слезы. «Невольно», — лепетала. «Ничего, это сейчас пройдет».
0: Что-то говорил Ташев. Едва слышала сквозь багровый туман, кружащий голову. Едва сознавала, что, повинуясь ему, идет куда-то, и он поддерживает ее ласково и бережно под локоть левой руки. Перед самыми глазами заколебались багрово-тяжелые складки портьеры. «Здесь есть вода. Позвольте, я вам помогу». Откинул тяжелые складки, повернул выключатель, и вдруг неярким светом электрической лампочки в потолке озарился тесный альков. Серый мрамор умывальника с медными красивыми кранами и громоздкая, нагло громадная кровать. Так стыдно было стоять около этой кровати. Налил ей воды, взяла ее в рот на больной зуб. Боль утихла. Клавдия Андреевна лепетала несвязно: «Благодарю вас, мне легче. Прошло». Повернулась уйти из алькова. Навстречу ей улыбка в неприятно крупные зубы.
5: «Подождите, успокойтесь, не торопитесь», — говорил Ташев. Слегка задыхался, и глаза его блестели лукавыми и страстными огоньками. Совсем близко наклонился к ней. Ласковыми, но настойчивыми движениями подвигал ее к мягким успокоениям слишком нарядной кровати. Стыдливый ужас вдруг охватил ее. Диким порывом оттолкнула Ташева и бросилась из алькова, вся красная, вся трепетная, схватилась за шляпку. Ташев растерянно повторял: «Клавдия Андреевна, да что же это? Что с вами? Я не понимаю. Это бог знает что. Кажется, я...» Дрожащими руками, не попадая куда надо, Клавдия Андреевна пыталась приколоть шляпку. Шпилька выпала из ее дрожащих рук, и на паркете заблестела ее крупная стеклянная синяя головка. Ташев, бормоча что-то и, видимо, сердясь, подходил к Клавдии Андреевне. Она испуганно взвизгнула, схватила свою легкую накидку и бросилась вон из кабинета. Ресторанные лакеи с удивлением смотрели на стремительно бегущую мимо них барышню.
0: Клавдия Андреевна быстро шла, почти бежала по шумным городским улицам, привычную дорогу, и добежала до того дома, где живет Опричнина, и уже поднялась до половины лестницы, и вдруг так же стремительно повернула обратно и опять очутилась на улице. То шла, то останавливалась, поправила свалившуюся шляпку, заколов ее единственную оставшуюся шпилькой, села в первый попавшийся трамвай и сидела там тупо, без мыслей, красная, несчастная на вид, пока все не стали выходить и кто-то в темноте не сказал скучным злым голосом:
3: «Приехали, дальше не пойдет».
0: Вышла, осмотрелась. Городская окраина, маленькие серые домишки, сбитые плиты узкого тротуара, чахлая, но весело зеленеющая сквозь вечернюю мглу травка меж камней и мостовой. Пошла на удачу. Шла усталая, тихая, безмолвная. Ночь была кругом, и тишина, и печаль на земле, и пустынная синева над землей. Казалось, что плачет кто-то, забытый и ненужный. Пахло водою. Свирельный в ночной тишине доносился откуда-то неиздалека стон. Вдруг Клавдия Андреевна различила, что это звуки скрипки. Играл кто-то, точно плакал над милым успокоенным прахом. И Клавдия Андреевна пошла на эти звуки. Вот бедный тихий дом, весь темный, калитка. Клавдия Андреевна вошла во двор. Слабый свет виднелся сквозь занавеску окна в глубине двора. По шатким доскам узких мостков Клавдия Андреевна подошла к окну. Стояла и слушала долго у открытого окна тонкий плач тоскующей скрипки. На высокой, долгой, стенящей ноте замерли свирельные вопли. Слышно было, как с тихим стуком легла скрипка на стол, и слышны были быстрые, неровные шаги взад и вперед. Что это было? Легкий ли ветер отдернул край занавески? Сама ли Клавдия Андреевна слегка отвела ее кончиками вздрагивающих пальцев? Но она увидела музыканта. Это был молодой человек в студенческой тужурке, с нервным, бледным, измученным лицом, с густыми, вьющимися, круто и упрямо волосами, торчащими спутанной копною над крутизною упрямо выпуклого лба, с порывистыми движениями и с угловатым, резким жестом сухих рук, быстро ерошащих волосы. Студент ходил, метался по комнате, и в движениях его была тоска, и в лице его дрожало томление, тягостное до смерти. Бездонно черный взор его глаз остановился на минуту на лице Клавдии Андреевны. Но было ясно, что студент не увидел ее, ночной, случайной, неведомо как сюда пришедшей девушки. И в бездонно черном взоре его глаз таилось томление, безумное, последнее томление человека. Во всей обстановке бедной комнаты было что-то неуловимо значительное. На столе среди книг и всякого обычного скарба, между коробкой папирос и недопитым стаканом чая, лежала слишком прямо положенная и, видимо, только что написанная записка. Ящик в столе был слегка выдвинут, и это почему-то особенно бросалось в глаза. А может быть, так показалось Клавдии Андреевне, потому что едва она увидела этот слегка выдвинутый ящик, как студент подошел к нему и, неловко сутулясь, стал шарить в нем. Клавдия Андреевна с жадным любопытством ждала. Оправдалось злое предчувствие. Резким жестом свободной руки студент взъерошил свои упрямые кудри и поднял к лицу револьвер. Глаза у него расширились, рука странно колебалась в воздухе, устанавливая дуло револьвера на удобное положение. Внезапный женский вопль заставил его дрогнуть. Всмотрелся. Порывистым движением обеих рук, раздернув занавеску, Клавдия Андреевна отчаянно крикнула: «Милый, милый, зачем? Не надо, не надо!» Студент увидел, что незнакомая девушка лезет к нему в окно. Такая смешная, забавная, заплаканная. И повторяет слезливо и жалобно: «Миленький, не надо, не надо!» Полная возбуждениями последних дней, она бросилась к нему,
4: обняла его и, плача, повторяла без конца. «Милый, хороший, не надо. Живи, люби меня. Я тоже несчастная».
5: «Извините», — сказал студент. «Вы успокойтесь. Может быть, чаю?»
4: Клавдия Андреевна засмеялась, все еще плача. Говорила: «Не надо, не надо, ничего не надо. И этой игрушки не надо. Если вы дошли до того, что уже нечем жить, душевно нечем, то вот, и я тоже. И если мы захотим, разве нельзя? Разве так уж совсем нельзя сотворить жизнь по нашей воле? И жизнь, и любовь, и смерть? Вот послушайте».
0: Рассказывала ему о себе долго, сбивчиво, подробно, откровенно по-детски. Все рассказала. И опять вернулась к обидам, жгущим сердце уколами тысячи пчелиных жал. Смеясь и плача, говорила: «Мордализация! И оба смеются! Морда! Ну и пусть! И пусть!»
4: Студент взъерошил свои лохмы резким привычным жестом, вскинув руки, и сказал утешающим голосом: «Но это наплевать. Я тоже морда порядочная». И вдруг засмеялись оба. И не было уже смертного томления в его глазах и в ее душе. Он подошел к ней близко и обнял ее порывисто и поцеловал звучно, весело и молодо в ее радостно дрогнувшие губы. Сказал: «Эту ерунду к черту!» И сердито захлопнул ящик стола. И она целовала его и повторяла: «Милый мой, люби меня, целуй меня, будем жить вместе и умрем вместе, легче вдвоем. Если не сможем идти, вместе умрем на пути, вместе умрем». Так, убежав от буйного неистовства неправой жизни, пришли они к вожделенному Дамаску, в союз любви, сильной как смерть, и смерти, сладостной, как любовь.

Вы слушали рассказ Федора Сологуба «Путь в Дамаск» в исполнении Марины Есипенко. Над передачей работали Наталья Шолохова, Вера Александрова и Олег Сулимов. Собрание сочинений «Радио России. Рассказы разных лет».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и лето прошло, потихонечку холодает, и братья наши меньшие начинают готовиться к зимней спячке, в том числе и ежики. Вспоминаю историю, которая случилась со мной, ну, правда, давно, когда дочка пошла в школу. Вот в одном из начальных классов, я не помню, в первом или втором, детям задали подготовить рассказ по картинке, на которой ежик несет на иголках красное яблочко. И дочка решила обсудить со мной эту тему и рассказала свою классическую версию. Мол, ежик очень хороший и заботливый папа. Он собирает яблоки, чтобы запастись ими на зиму. И когда будет голодно, детишкам будет что поесть. Я сказала: да, конечно, ежик очень хороший и ответственный папа. Но только здесь все на самом деле не так просто. Ну, во-первых, зимой ежики впадают в спячку и ничего не едят. Во-вторых, ежики едят яблоки очень редко. Их еда – это в основном насекомые и всякие мелкие животные, потому что ежик прежде всего хищник, а потом уже всеядное существо. В-третьих, а как можно сохранить яблоки зимой в лесу? Они же очень быстро сгниют. Наконец, как ежик накалывает яблоки на иголки и как он их снимает, когда добрался до дома? Но вот интересно, откуда же пошел этот миф с яблоком? Оказывается, впервые о ежике с яблоком на спине заговорили еще в античные времена. Почти 2000 лет назад вышла многотомная энциклопедия «Естественная история», которую написал древнеримский писатель Плиний Старший. В частности, в томе «Сухопутные животные» сказано: «Запасают на зиму пищу и ежики. Накатавшись на упавших яблоках, ежи таким образом закрепляют их на спине и, держа еще одно яблоко во рту, переносят в дупло деревьев». Ну, что тут скажешь, великие тоже ошибаются, имеют право на ошибку. Однако образ ежа с яблоком вот как-то прямо быстро и прочно вошел в народную европейскую культуру и в детские сказки, а вскоре перебрался и к нам в Россию. Особенно популярным он стал в 19-20 веках, когда начали массово издавать детские книги с иллюстрациями. Ой, вот уж тут художники разгулялись. Ежик с яблоком, ежик с грибочком. А потом в Советском Союзе этот образ тиражировали не только в детских книжках, но и в мультиках. Ну и на уроках в начальной школе. Миф, конечно, добрый, но, как мы уже поняли, не имеет ничего общего с поведением этих животных. Ежи, повторяю, хищники. Они питаются в основном насекомыми, червями, улитками, мелкими позвоночными, яйцами птиц лакомятся, ну, тех, которые гнездятся на земле, слизнями, и то не всеми. Ёжики разборчивые. Вот у нас в Подмосковье расплодились рыжие испанские слизни. Завез их кто-то в 2017 году. Здоровые такие, жирные, мерзкие. В общем, гадость какая-то. Но они, слава богу, не кусаются, но сжирают все на своем пути. Любую рассаду, капусту, цветы. В общем, все, что подвернется. Ну, казалось бы, вот ёжикам-то радость. Прямо еды завались, но нет. Ёжики брезгуют, потому что у них слизь горькая или вонючая. А может, ядовитая? Не знаю, не пробовала. Во всяком случае, ёжикам не нравится, и они их не едят. Фрукты и ягоды они, конечно, могут есть, но делают это крайне редко, когда нечем больше поживиться. И напомню, заготавливать еду на зиму ёжику не нужно. Зимой он впадает в спячку с октября по апрель. Никто не видел в природе ежика с яблоком на иголках. Но вот ежика на иголках, которого наколоты сухие осенние листочки, видели многие. Но тут ничего удивительного-то нет. Ежик легко подцепляет тонкие и легкие листья, когда пробирается сквозь заросли. И это тоже поддерживает миф о ежике и яблоке. Но если листочки на иголках прицепились, то почему бы и яблоку там не быть? Так считают ученые и продолжают наблюдать за этими милейшими животными, чтобы узнать все о его повадках. На биологическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова мне рассказывали, что ежики очень любят все остро пахнущее и кислое. Они проявляют интерес к сигаретным окуркам, к ваткам и салфеткам с остатками одеколона или духов. Ну, такими вот ароматными и пахучими. Ну, или к тем же яблокам, только сгнившим. Биологи предлагали ежикам немного размокшее хозяйственное мыло с резким запахом. И что же ежики? Они лизали это мыло, пока не начинала выделяться пенистая слюна, затем переносили ее на иголки. То есть извозюкивались в этом мыле с кончика носа до самых пяток. Точно так же ежик поступает, если ему предложат подгнившие, перезревшие яблоки. Они тоже будут валяться в них, как будто пытаясь этот острый кислый запах перетащить на себя. Зачем они это делают? Исследователи предлагают две гипотезы на сей счет. Ну, во-первых, таким способом ежики изгоняют паразитов, блох и клещей, которые живут на коже между иголками и досаждают там. А как их оттуда достать? Как до них добраться? Никак. Можно только выкурить их вонючкой или кислотой. Есть и другая гипотеза. Ежик валяется в пахучих субстанциях, чтобы заглушить, перебить свой собственный запах. Он же хищник, и его потенциальные жертвы не должны почувствовать запах приближающегося охотника. Но и хищников, которые охотятся на ежей, резкий запах тоже должен сбить с толку. А что еще знает наука о ежах? В мире насчитывается 17 видов ежей, которые обитают в Европе и европейской части России, в Азии и Африке. Продолжительность жизни ежей в дикой природе невелика, обычно 3-5 лет. Но в неволе, скажем, там в зоопарках или где еще, они могут прожить и до 10 лет. У ежей очень острое обоняние и слух, в отличие от зрения. Поэтому они могут найти пищу даже в полной темноте. А еще они прекрасные бегуны. Несутся со скоростью 3 метра в секунду. Вот на таких-то коротеньких лапках. Поймать его непросто. И плавают они довольно ловко. И прыгают хорошо. Ежики линяют. Правда, линька у них происходит медленно, обычно весной или осенью. В среднем за год меняется только одна игла из трех, а каждая иголка растет год-полтора. Ежики – ночные животные, они активны после заката, а днем предпочитают отдыхать в своих укрытиях. А еще ежики – животные-одиночки. Они не любят надолго уходить из своего дома и предпочитают проводить большую часть времени наедине с самим собой. Вот такой милый, сказочный, почти родной зверек, которого мы все любим. Но так уж ли мы их любим? Популяция ежей ведь неуклонно сокращается, потому что люди последовательно и безостановочно уничтожают привычную среду обитания, к которой животные приспосабливались миллионы лет. Люди распахивают земли, уничтожают животных,

0: Если вам хочется сделать что-то приятное ежу, который поселился в вашем саду или поблизости, предложите ему кусочек курочки, индейки или говядины, сырой или отваренной без соли и специй. А можете и червяков ему накопать. Ну вот, хотя с такой задачей ежик и сам справится, и лучше вас. Чтобы заботиться о ежах, надо использовать не мифы, а научный подход. И заботиться нам есть о ком, потому что ежи живут во многих городских парках и на окраинах городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: «За кадром» с Николаем Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «За кадром» и я ее ведущий Николай Мамулашвили. Представители самых разных профессий, как правило, редких, порой экстремальных, но чаще самых обычных гости нашей студии. Им есть что рассказать об изнанке своей работы, о том, о чем мы не знаем и даже не догадываемся, о том, что обычно остается за кадром. С удовольствием хочу представить моего гостя, мотогонщика-основателя или, если угодно, родоначальника мотофристайла в нашей стране Алексея Колесникова. Алексей, спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
2: Спасибо большое за приглашение, всегда рад.
1: После программы с вашим участием был просто шквал звонков и писем от наших радиослушателей с разными вопросами, которые я прямо сейчас вам и переадресую. И вопросы эти были преимущественно от молодых людей, которых тема спорта и особенно тема спортивных мотоциклов, что называется, очень зацепила. Но прежде я хотел спросить вас о том, как все эти годы развивался мотофристайл в России, что и как изменилось, ну, например, в инфраструктуре, подготовке спортсменов, отношении публики, зрителей, болельщиков. Я понимаю, что вопрос большой, но хотя бы в общих чертах.
2: Знаете как, спорт изрядно помолодел. По одной простой причине, что сейчас у многих появляется возможность ездить там на питбайках, на мотоциклах там не японского, там, а китайского производства. Это первое. Второе, именно фристайл мотокросс сейчас тоже шагнул сильно далеко. По одной простой причине, что сейчас появилась такая тенденция, как аэрбэги. То есть это подушки, воздушное приземление специального типа, да, которые позволяют ребятам отрабатывать более серьезные трюки, более серьезные вещи. То есть как бы выходить за грани возможностей своих и оборудования все дальше и дальше. Ну, соответственно, конечно, мы уже практически, если, например, знаете, как если взять, например, там фазу 2000 какой-нибудь там 5-16 год, 17-18, ну, до 20 года, скажем так, да, то есть мы в основном использовали мобильные приземления, то есть это металлические рампы и, скажем так, либо деревянные, либо мобильные приемники, постелены там фанером, ковролиной и так далее, то есть это жесткое покрытие. Оно имитировало все полностью то, что мы используем в парке. Парк – это тренировочные наши места, оборудованные, где мы тренируемся, где стоят металлические как раз трамплины, покрыты специальной просечкой, и, скажем так, земляные приземления, ну, то есть имитирующие фазу мотокросса. Вот, соответственно, сейчас за место земли и металла мы по большей части, я все равно землю люблю, то есть мы все равно прыгаем в парке на земляные приземления, но все чаще и чаще мы используем воздушное оборудование, воздушные приемники и на выступлениях, и в тренировочных условиях также. Соответственно, конечно, именно это оборудование позволяет, ну, во-первых, это мобильно, это всегда проще привезти, смонтировать, демонтировать, увезти, вот, качественно выступить и уехать, да, то есть, и, соответственно, мы увидели, что просто разницы нет абсолютно никакой, то есть люди также все в восторге, там есть свои моменты, но все равно, то есть это безопаснее, чем прыгать на бетон, на дерево, там, да, или там, скажем так, на металлические конструкции. Вот, поэтому сейчас новые трюки.

0: сейчас такие вещи, как у нас в стране, только вот сейчас, если, допустим, до недавнего времени двойное сальто назад, это вообще было, то есть если пару человек всего в мире это делало, то на сегодняшний день два человека у нас в стране есть, которые делают успешно эти трюки. Один из них в моей команде, это Павел Антонов, ну вот, то есть как бы он буквально недавно посадил двойной бэкфлип, вот, ну и, соответственно, очень много также перспективных ребят, которые также делают серьезные трюки на сегодняшний день. Поэтому оборудование сделало такое, прям открыло клапан следующего кислородного баллона.
1: Вот один из наиболее часто задаваемых вопросов: а с чего должен начинать человек, который хочет заняться мотофристайлом? И какие базовые навыки нужны для того, чтобы переходить к трюкам?
0: Мотокросс. Это то, с чего я начинал, то, с чего мы начинали. То есть, наверное, основная база профессионалов и людей, которые запатентовали себя как-то в этом виде спорта. Вот, соответственно... Мотокросс. Мотокросс признан самой сложной технической циклической дисциплиной в мире. То есть мы даже до недавнего времени, я тоже не понимал, это научный термин, это не моя философия, то есть это действительно доказано. Я не понимал, каким образом и почему перебежчики из мотокросса едут в шоссейных кольцевых мотогонках, едут в гаревом спидвее, едут в ледяном спидвее, едут в триале местами, едут в эндуро, едут в автомобильных гонках. Если взять, например, карьеру Трависа Пастрана, он ехал и NASCAR, и классическая ралли чемпионата Америки, и суперкросс, и мотокросс, и фристайл, и везде был успешен, везде национальные серии какие-то, он везде повыигрывал. Посмотреть статистику, что у многих кольцевиков мотокросс включен в принудительном смысле в доподготовку гонщиков. В спидвее то же самое. Поэтому я считаю, что, ну, смотрите, как банальный пример приведу, чтобы нашим слушателям было понятно. Чтобы доехать до трамплина, прыгнуть, развернуть, сконтролировать мотоцикл, приземлить его правильно, им нужно просто уметь управлять. Помимо уже трюков, о которых мы там говорим. Да? Соответственно, база — это просто научиться хорошо ездить. Хорошо научиться ездить можно на специально оборудованных площадках под тренерским составом, либо на специально оборудованных треках. Поэтому как бы мотокросс, никак иначе.
2: За кадром с Николаем Мамулашвили.
1: А какой мотоцикл лучше выбрать новичку? На что обратить внимание при покупке и подготовке байка к прыжкам?
0: Нет такого понятия, что новичок во фристайл-мотокроссе, как правило, человек, который готов уже заезжать в рампу, даже на маленьком расстоянии что-то делать, это уже не новичок. Это уже человек, который осознанно к этому подходит, он уже понимает, что покрытие рампы — это не просто какой-то земляной прыжок там на трассе. То есть это человек, который уже, скорее всего, осознанно что-то где-то увидел, услышал, попробовал и пришел к этому осознанно пробовать и двигаться, и развиваться дальше. Поэтому для фристайл-мотокросса в основном используются мотоциклы либо 250 кубических сантиметров двухтактный тип двигателя, либо 450 кубических сантиметров четырехтактный тип двигателя. Давайте так, самые распространенные двухтактные Yamaha 250, Yamaha YZ 250, это, наверное, один из самых распространенных двухтактных мотоциклов. Четырехтактные хорошие Honda, Kawasaki, Yamaha, скажем так, KTM тоже неплохой, то есть как бы много сейчас современной техники, но японский мотоцикл, важно, да, это важно, японский мотоцикл подойдет практически любой с этими кубатурами, которые я сейчас только что перечислил.
1: Хорошо. Чем мотоцикл для фристайла отличается от обычного, скажем, кроссового мотоцикла? Или, я не знаю, возможно, нужны какие-то доработки для мотоцикла, которые вы используете в фристайле?
0: Да, совершенно, совершенно правильно вы говорите. Да, мы берем мотоцикл, и нам нужно сделать первое, подготовить подвеску, потому что прыжки высокие, дальний прессинг в трамплине очень мощный. Ну вот, мы переделываем подвеску. Меняется жидкость, меняются пружины, меняются клапана. Мы делаем ее более жесткой относительно подвески для гонок. Ну вот, потому что она не должна уже отрабатывать эти мелочи, то есть она, соответственно, работает на пробой, на сжатие, то есть это там затягивается подвес райдера, то есть таким образом, чтобы у тебя мотоцикл летел всегда ровно, и при приземлении, соответственно, чтобы ее компрессии хватало и внутренних настроек хватало, чтобы выдерживать такие удары. Вот, то есть подвеска номер раз, значит, второе, значит, мы ставим там более высокий руль для трюков, стабилизатор руля, но это уже по необходимости, если человек уже там делает какие-то там комбинации сальто назад, там с без рук, там еще что-то, вот, соответственно, меняется задняя звезда, настраивается выхлоп, разумеется, вырезаются отверстия в подрамнике в боковинах, обрезается сиденье для того, чтобы делать трюки, захваты там седла, вот эти все супермены, там же нужно что-то браться, и уже как бы каждый спортсмен для себя подготавливает мотоцикл индивидуально.
1: Обычно долго подбираете мотоцикл? И какие у вас критерии?
0: У меня, знаете, как, у меня большая часть карьеры, у меня были контрактные мотоциклы, вот, соответственно, да, то есть, соответственно, когда это уже была такая командная работа, у меня Кирилл Гаврилов, мой сокомандник из FMX-13, человек, который с самого начала со мной, то есть я все время готовил мотоцикл вместе с ним, он знает всякие мои там хитрости, штучки, то есть, допустим, у меня там есть ножки передач, с левой стороны специальные шипчики наваренные им, то есть, когда я делаю сальто, например, я мотобот под него засовываю, вставляю как запегу, цепляюсь, эти шипчики позволяют мотоботу не выскользнуть, я убираю руки в этот момент, наждачку мне постоянно прикрепляю, приклеивает там в те места, где я там руками берусь, чтобы у меня мотоцикл там не улетел. Наждачку между собой обшкуривает специально, чтобы она держала, но она не была чересчур цепкой, чтобы там в ней не застрять. То есть такие всякие вещи.
1: Целая наука.
0: Да. Это все дорабатывается индивидуально. Руль кому-то нравится высокий, кому-то низкий. Стабилизатор кому-то нравится с таким маслом, кому-то с таким. Вот, поэтому мне всегда нравилась взрывная техника, мощная, у которой есть момент, когда можно заехать 20 метров, знаете, на второй передаче, хлоп, открыть ручку газа, то есть там она позволяет мощности, и все позволяет тебе сделать там сальто назад, с упором там в руль еще там и так далее.
2: За кадром.
1: Алексей, очень много вопросов про экипировку, что обязательно нужно иметь, чтобы минимизировать риск получить травму. Я просто, готовясь к сегодняшней встрече, кое-что прочитал про вас лично. Угу. Я знаю, что у вас были, ну, мягко говоря, очень сложные...
0: Очень серьезные травмы.
1: Очень серьезные травмы, да.
0: Мы можем
1: вот
0: свободно об этом говорить, да, я никуда не отбегаю. Да. Травмы у меня как раз были сложно связаны ни в коем случае не с экипировкой. В этом плане я был всегда дисциплинирован с самого детства. Даже на велосипеде BMX везде у нас каждая тренировочная сессия была в хоккейных шлемах, либо вот в этих вот котелках, да, BMX-серных там и так далее. Мы всегда катались в защите. Я вообще призываю всех мотоциклистов, всех людей, которые имеют то или иное отношение к технике, к вело, спорт, ролики, скейт, там, сноуборды, мотоциклы, мопеды, использование шлема, очков, перчаток, там, какой-то обуви специализированной, обязательно. Шлем, в лес ты поехал с друзьями просто прокатиться, за грибами, а я вот только вот довести, а я вот только перегнать из гаража в гараж. Шлем на голове, как только ты сел на двухколесную технику, шлем на голове должен быть одет всегда. И это вот нужно просто запомнить и зарубить себе на носу, просто как отче наш, по одной простой причине, ребят, что, ну, любое столкновение, любой кувырок об асфальт, об бетонную землю, еще там обо что-то, удар головой, или, не дай бог, там, ты упал, мотоцикл 100-килограммовый, неудачный тебе маятником, ручкой руля, чем угодно, ударил тебе в темечко или куда-то, ну, последствия сами можете представить, какие могут быть. Вот, поэтому для мотоциклистов я считаю, что самая обязаловка – это шлем, это обязаловка – это мотоботы, наколенники, налокотники. Налокотники по желанию, потому что иногда есть такая фаза, когда защита сковывает тебе, зажимает руки, кровообращение ухудшается, и люди там забиваются у людей руки. Я сам налокотники не люблю, честно, я езжу всегда без них. Но я считаю, что если у вас есть возможность, ваша отрасль позволяет вам одевать максимум защиты, одевайте по максимуму защиты столько, сколько вам понадобится.
1: То есть, Слушайте, вот сейчас слушаю вас, я просто там к чему вас подводил, вот к этим вашим тяжелейшим травмам. У вас, если я ошибаюсь, поправьте, перелом основания черепа.
0: Да.
1: У вас была пробита легкая.
0: Да,
1: и вы, несмотря на это, все равно преодолели вот все сложности.
0: Это сложно восстановить. Оставить точно нет. Очень сложно восстанавливаться после этого всего, вставать снова, потому что задача профессионального спортсмена – это не просто вернуться в ноль и поехать, а это задача выйти опять на топовый уровень. Когда вы едете уровень, например, там топ-16 мира, к примеру, да, или там топ-20, топ-10, мира, то вы же понимаете, что это вот, ну, типа 20 человек на планете Земля, которые там друг друга готовы разорвать для того, чтобы как бы занять ту или иную позицию. Поэтому, конечно, да, у меня такого вопроса не было, то есть у меня действительно были сложные травмы, но я всегда после них старался максимально быстро вернуться в строй и пропахать, пропотеть ровно столько, чтобы вернуться на круги своя и вернуться к этой конкурентно способной для себя фазе.
1: Ну, что тут скажешь? Отчаянный вы человек, вообще отчаянные вы люди, и дай бог, чтобы у вас и у ваших коллег, и у друзей-спортсменов все всегда обходилось без травм. И я благодарю моего гостя Алексея Колесникова, мотогонщика, одного из лучших мотофристайлеров планеты, за сегодняшний очень интересный разговор. Алексей, заходите к нам почаще, мы вам всегда рады.
0: Спасибо, с большим удовольствием.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
2: За кадром с Николаем Мамулашвили. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонд. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженными силами России за неделю осуществлены массированные 12 групповых ударов по военным объектам Украины. Следователи возбудили уголовное дело о терактах по факту атаки ВСУ на Севастополь, скорой помощи Белгородской области. И жертвами стихии на границе Непала и Китая стали 538 человек. Далее подробнее. Российские войска за неделю в ходе спецоперации овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО. Следует из сводки Министерства обороны. В ней указано, что за это время подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селами Перша-Травня и Писарев в Сумской области. Группировка «Центр» освободила Анновку и Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике. А подразделения «Востока» освободили Долинка, Неженку и Шевченковская в Запорожской области. По данным ведомства, за неделю вооруженными силами России осуществлены массированные и 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, также поражены цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников. Кроме того, выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечившие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ, информирует Министерство обороны. Следователи возбудили уголовные дела о терактах по факту атаки ВСУ на Севастополь и скорую помощь в Белгородской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила подобные атаки на мирных жителей и попытки националистов подорвать привычный уклад жизни еще раз доказывают преступную сущность киевского режима.
8: 27 августа украинские вооруженные формирования с использованием беспилотного летательного аппарата нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Шебекино, Белгородской области. Погиб фельдшер, еще несколько человек получили ранения. Кроме того, в результате атаки боевиков на Севастополь серьезные повреждения получил многоквартирный дом, а также два корпуса дошкольного учреждения. Пострадали несколько человек, их общее количество уточняется. По предварительным данным, беспилотник был начинен взрывчатым веществом и поражающими металлическими элементами.
7: По словам Петренко, на местах происшествия проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также лица, причастные к совершению преступлений. На границе Непала и Китая из-за района, который уже пострадал от наводнения и оползня, приходит сообщение о возможном повторном наводнении. Спасатели приостановили временно работы и покидают опасную территорию. Тем временем растет список погибших. По последним данным, жертвами стихии стали 538 человек. 1500 пропали без вести. У посольства России в Непале пока не появилась новая информация о 8 наших граждан, которые находились в пострадавших районах и не входили на связь. Об отсутствии связи с ними сообщалось и ранее. По словам советника, посланника российского дип-представительства Ринчена Ракшаева, еще 8 россиян смогли самостоятельно выбраться из пострадавшего района. Сейчас они едут в Катманду. При этом представитель посольства напомнил о правилах пребывания в пострадавшем от наводнения районе.
9: 8 соотечественников, ранее перебравшихся из Тхунче, административного центра района Расулы, в удаленный от рек населенный пункт, сегодня приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном автотранспорте и утром выехали в Катманду. В скором времени ожидается их прибытие. Непальские эксперты указывают на риски роста инфекционных заболеваний, которые могут быть спровоцированы загрязненной водой. Это касается прежде всего напрямую пострадавших от наводнений населенных пунктов, а также окрестных районов, использующих те же источники воды. В этих районах рекомендуется кипятить питьевую воду. Категорически нельзя употреблять пищу, которая могла контактировать с паводками и водами.
7: Стихийное бедствие произошло на границе с КНР в среду утром. К сходу мощных потоков привело резкое повышение уровня воды в реке, которая течет в горах Тибета. Пострадал в том числе и контрольно-пропускной пункт в Тибетском автономном районе. На Камчатке закупят спецтранспорт для медицинской помощи матери и ребенку. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В регионе он провел совещание по вопросам развития здравоохранения края. А перед этим министр ознакомился с работой новой Камчатской краевой больницы. Ему показали операционный блок, где проводятся высокотехнологичные операции, в том числе на сердце.
10: Сегодня мы видим, что, конечно, возможности – это 10 операционных, которые уже функционируют в составе первой очереди больницы. Они позволяют делать практически все самые современные операции. Вмешательство – это малым доступом, это лапароскопические вмешательства, вмешательства на крупных суставах, включая в том числе хирургию сердца и многие другие направления.
7: Мурашко также отметил, что конкурс во всех российских медицинских вузах и колледжах очень высокий в этом году. Специалисты во время реставрации усадьбы Останкино в Москве нашли ценные рукописные документы 18 века, среди которых деловая переписка, приказы и зарплатная ведомость. Об этом сообщил в своем канале в Максе мэр столицы Сергей Собянин. Находки переданы реставратору графики, который приведет их в порядок и подготовит для экспозиции. Это не единственный сюрприз, который преподнесла реставраторам усадьба Останкино. Раньше в египетском павильоне был обнаружен театральный шлем конца XVIII века, сообщил Собянин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
11: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный автомобилист разгромил шанхайских драконов в матче группового этапа предсезонного Кубка мэра Москвы со счетом 6-0. Дублями отметились Антон Слепшев и Адам Ружечко. Еще по шайбе в активе Джордана Гросса и Даниэля Спронга. Позднее в пятницу в другом матче группы «Б» сыграют московская «Динамо» и «Торпедо», а затем встретятся представители группы «А», «ЦСКА» и «Минская Динамо». Российский полузащитник турецкого Галатасарая Алексей Батраков произвел большое впечатление на президента клуба Дурсуна Азбека. Об этом заявил сам руководитель стамбульской команды в интервью «Спортэкспрессу». По его словам, Батраков готов сыграть за Галатасарай в Лиге чемпионов против испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен». Нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури перешел в тунисский «Эсперанс». Футболист выступал за «Динамо» с августа 2025 года. Он провел за махачкалинскую команду 31 матч, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. ЦСКА объявил об организации прощального матча для экс-нападающего команды Вагнера Лава. Выставочная встреча пройдет 26 сентября на домашней арене армейцев. На поле веб-арены легенда ЦСКА встретится с командой «Друзья» Вагнера Лава. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» отправился на тренировочный сбор в Турцию, где примет участие в турнире «Gloria Cup Summer Games». Команда сыграет несколько матчей в рамках подготовки к новому сезону. Всеволод Тыщенко пропустит предсезонные сборы и матчи. Из-за насыщенного межсезонья и участия в летней лиге НБА у баскетболиста не было времени для полноценного восстановления после повреждений. Российские гимнасты намерены принять участие в этапе мирового кубка вызова, который пройдет с 26 по 27 сентября в Париже. Об этом заявил ТАСС главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев. На соревнования будут заявлены Алена Глотова, Александра Ануфриева, Лейла Васильева, Сергей Найдин и Илья Заика. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
12: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Погода.
7: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Твери небольшой дождь, плюс 21. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 19. В Тамбове ясно, плюс 21. В Липецке переменная облачность, плюс 21. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 23. В Смоленске пасмурно, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 755 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Люди.
1: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
2: Программа, которая так и называется, «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет, если хотите, на фоне эпохи. Но радиостудия – достаточно виртуальный вид эфирного искусства. Но вот гости наши совершенно настоящие. Обладают одной ключевой особенностью. Я задаю им совершенно простые вопросы. Они очень неоднозначно и интересно на них отвечают. Я с удовольствием представляю гостью нашего сегодняшнего эфира великолепная меццо-сопрано, солистка большого театра, заслуженная артистка России Елена Манистина.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, а когда говорят меццо-сопрано, имеют в виду не сколько голос, сколько, наверное, творческую судьбу, потому что диапазон ролей для меццо-сопрано, он, конечно, удивителен, протяжен и обеспечивает артиста, по-моему, на протяжении всей жизни. Вот такими источниками вдохновения, да?
3: Да, петь можно этим голосом с юности и до глубокой старости. И много партий есть, и больших, и маленьких, и для начинающих, и для уже зрелых певцов.
2: Ну, вот мне только кажется, что голос этот не сразу раскрывается, потому что с учетом.
3: Ой, да, вы знаете, вот я когда поступала, у меня тоже такой интересный был путь в пении. На самом деле у меня оба родителя были певцами.
2: Профессиональные.
3: Папа был солистом оперы саратовской, а мама, у нее не задалось с театром. Ну, это скорее по семейным обстоятельствам, она могла бы вполне. У нас очень голоса с ней похожи, и, в общем-то, она пела тоже много в филармонии, но она больше посвятила себя преподавательской деятельности. И так как родители расстались, я была маленькой девочкой, и, вопреки стереотипам, я не выросла за кулисами. Вот. К сожалению или к счастью, сейчас уже трудно судить. Но дело в том, что вот как раз то, что мама преподавала, у нас все время были какие-то сборища ее студентов. Ля-ля-ля-ля-ля, ми-ми-ми-ми-ми. Это отвратило меня совершенно от оперного вокала. Вы знаете, лет 16 я с содроганием думала о том, что начать петь. Ну, мне нравилась эстрада, как всем, в общем, молодым людям. И когда мама сказала им: «Лена, ну у тебя же потрясающий голос, ты должна обязательно пойти в консерваторию или там куда-то». Но я так, скрипя сердце, сказала: «Ну ладно». И мы поехали с ней. Тогда мы жили в городе Брянск, у нас там не было вокального отделения в музыкальном училище, и мы поехали в Академию Гнесиных, тогда было училище при Академии, и меня не приняли. Ну, потому что мой голос был совершенно не раскрытый. После школы я еще пошла в 6 лет в школу, и мне было 16 лет только-только. Вот. И они сочли, что голос, может быть, и есть, но еще недостаточно для того, чтобы даже в училище поступать. Вот. Мама просто вот верила как-то с самого начала в меня. Нет, ну, конечно, его не могло не быть, потому что папа был бас, мама была драм-сопрано, и, разумеется, что-то должно было обязательно быть, но на вступительных я этого не показала. И уехала обратно в Брянск, год проработала, и потом поехала уже в Саратов, в музучилище, потому что действительно нужно было время, чтобы голос созрел. И очень было много дебатов на тему моего творчества тогдашнего. Считали, что я сопрано в училище, многие на кафедре.
2: Да. Ну, потому что большой диапазон, наверное.
3: Видимо, ну да, у меня достаточно светлый был тембр, и да, был верх. В общем, довольно долго голос у меня не раскрывался. Нет, пел я хорошо, и закончила училище с красным дипломом, была солисткой в хоре, очень этим гордилась. Вот, но в консерватории я попала уже. У меня был педагог Лилия Владимировна Белова, она была ведущая как раз солистка оперы меццо-сопрано. Она мне показала, как дышат оперные певцы, скажем так. В училище еще у меня было поверхностное дыхание, и голос был не очень большой. А за первый год консерватории, ну, я сделала какие-то совершенно фантастические шаги только за счет дыхания, за счет того, что ниже оно опустилось. Я поняла, что значит дышать вниз, и после этого голос вырос, и уже в начале второго курса я поехала на конкурс Глинки, ну, совершенно ничего не ожидая от него. Мне просто было интересно, потому что все в консерватории так мной восхищались, в Саратской, что мне просто было любопытно, насколько я конкурентоспособна уже на более широком уровне. И получила третью премию, и там была как раз председатель Марина Константиновна. После этого она уже позвала меня на конкурс Чайковского. Ну и, в общем-то, это было вехой, конечно, в моей творческой жизни. Хотя в конце первого курса меня уже взяли в театр. У меня очень интересная судьба была в театре. Я работала первый год осветителем.
2: Удивительно. А тогда же не было никаких компьютерных программ.
3: Нет,
2: и все нужно было руками.
3: Да-да, я сидела на воде. Да, я сидела
2: на водящем. А он, в общем-то, перенести на пару метров.
3: Менять фильтры нужно было. Да, закрывать рампу после спектаклей. Вот. И у меня очень интересная запись трудовой книжки. Горжусь и всем рассказываю. Переведена с должности тех, техника-электрика в должность солистки оперы.
2: Карьерный рост
3: на лицо.
2: Так и не придумаешь. Ну, а вот все-таки по поводу голоса. Голос со временем немножко темнеет. Или вот в жизни женщины, знаете, как у Шумана.
3: Ну да,
2: дети рождаются.
3: Да, считается, да, после родов, да, голос созревает больше, да. Ну, вы знаете, у меня после родов, мне кажется, да, я делала это 3 раза, но голос не изменился, мне кажется. Ну, то есть у всех по-разному, кто-то более, да, матереет, скажем так, после родов. Но у меня уже был достаточно такой драматический и темный голос, и уже полетность к тому времени развилась. Трудно сказать. Вы знаете, скорее на мой голос больше повлиял репертуар, потому что я вначале, когда начала делать карьеру, пела в основном Верди. Он дает определенное звучание, темноту, округлость, и то есть Верди петь невозможно каким-то прямым звуком или некрасивым голосом. Это не будет востребовано. И когда я была как раз на конкурсе «Кардифф», «Певец мира», вот после этого ко мне подошла Фабиана Далпиас, она известный агент из «Асканас Холт», такое агентство. Там был и Дмитрий Хворостовский, там очень много было певцов из Мариинского театра. И она предложила мне сотрудничество, да, и в начале своей карьеры я пела в основном Верди, Улирику, Азучену, Амнерис. И Верди, да, он очень влияет на голос, и считалось раньше, что если ты поешь зарубежную музыку, то ты более правильно поешь, чем если ты поешь только русское. Ну, это, с моей точки зрения, стереотип. Это то же самое, что, когда я, помню, спела «Дуэнью» Станиславского. И в каком-то из интервью меня спросили, а как вы поете Прокофьева? Это же так сложно. Я говорю, так же, как и все остальное. Как я пою Прокофьева.
2: Другого способа не придумали.
3: Нет, я не умею по-другому. То есть я его пою так же, как и Чайковского, и как Верди, но по-русски только.
2: Ну, а вот сам характер, природа разных, так сказать, граней меццо-сопрано, да? Потому что мы знаем, что есть меццо-сопрано
3: высокие,
2: лирические, колоратурные. Вот, например, оперы Россини.
3: Да, я пыталась тоже, кстати, петь Розину, саму арию, там, меццовой тональности, и, конечно, не партию. Мне было любопытно, но, видимо, к тому времени, как я очухалась, скажем так, уже было поздно. То есть, ну, колоратурную технику лучше развивать с юности сразу же, вот эту вот подвижность. У меня есть знакомая певица, она преподает, она сама колоратурная меццо, и она убеждает всех, что любой может петь колоратурный репертуар.
2: Если следует технологии.
3: Да, Маша Гарцевская такая, она довольно тоже известная певица. Вот, а я говорю, ну как, если у тебя уже такой вот, ну, небольшой, неповоротливый,
2: как это называется, центральный.
3: Не в плохом смысле, да, но просто, да, он не ворочается уже. А она вот говорит, что надо было заниматься в юности этим. Ну, надо было, если бы мы знали, что нужно начинать с Моцарта, с Россини. Но мы-то этого не знали, начинали с Верди, Чайковского, Мусоргского. Поэтому уже что выросло, то выросло. Да, меццо бывают разные.
2: Ну, а первую свою роль на сцене театра на большой сцене?
3: Ой, на большой сцене, на самом деле, я спела «Хованщину» в 23 года в Саратовской опере. Это было, конечно, потрясающе.
2: Тогда я партию Марфы.
3: Тогда еще вот я этого сама не осознавала. Mm-hmm. Вот Юрий Леонидович Кочнев, он как-то так в меня поверил после того, как я стала лауреаткой Глинки и Чайковского. И я пела сразу на Собиновском фестивале с потрясающим Владимиром Щербаковым. Он тоже был наш, саратовский, но уже к тому времени много лет пела «Большом». Ну, в 23 года как-то ты этого не осознаешь вообще. Где ты, что ты вообще творишь? Ну, вот такая была роль, да. И это был еще спектакль Ольги Тимофеевны Ивановой, а сейчас мы с ней встретились в Сервилии. Так было приятно. Столько лет уже, почти 30 лет прошло.
2: Это уже в большом Сервилии.
3: Да-да-да, восстанавливали они вот на новой сцене спектакль, который был на камерной сцене в свое время Покровского. Вот, и она говорит, а помнишь, как ты Марфа? А помнишь, Кочнев сказал? А помнишь? Ну, да, удивительно.
2: партнеры, которые встречались, встречаются, вот есть какие-то, тот, кто, что называется, лег на сердце, запал в душу.
3: А вы знаете, ну вот я всех всегда люблю. В свое время, да, с корифеями удавалось петь, там, с Димой Хворостовским, с Пласидо Доминго, Рамон Варгас. Много-много можно вспоминать всех мировых звезд, но тем не менее, вот сейчас, вот, например, я балдею совершенно от того, что у нас молодежная программа в Большом театре. Недавно вот тоже посчастливилось меня спеть с Игорем Онищенко. Он был самозванцем, я была Мариной Мнишек. А перед этим мы с ним пели «Пиковую даму» в прошлом году на фестивале в Туле. Опера в Кремле. Вот потрясающе наблюдать, как, допустим, ребята из нашей Академии Гнесиных, студенты, приходят в Большой театр, в молодежную программу, вливаются в солисты, и когда ты с ними на одной сцене, они «Елена Александровна, Елена Александровна!» А в театре, знаете, это так странно слышать, ну, они по-студенчески общаются, и, ну, не знаю, мне вот очень приятно всегда наблюдать, как они растут, как развиваются.
2: Ну, вот вас сейчас говорит великолепный педагог, прирожденный.
3: Ну, видимо, что... да. Я никогда не думала и даже не хотела преподавать, потому что мне казалось, что или преподавать, или петь. Ну, здорово, конечно, там давать какие-то мастер-классы, да, какие-то ЦУ, скажем так, уже певцам, которые там какие-то приносят арии или что-то, а учить вот именно в классе. Хотя, собственно, я преподаю в Академии Гнесиных, это все-таки уже высшее учебное заведение, это не училище, где нужно обязательно закладывать именно технику, а уже в Академии более серьезный уровень, там, конечно, можно уже работать над репертуаром. И я никогда не думала, что это мое. Несколько раз меня звали несколько лет назад, и я говорила: не-не-не-не, я еще попою. А и тем не менее, вот 6 лет уже, как я преподаю в Академии Гнесиных, довольно сложно это совмещать, но вместе с тем, играющий тренер, мне кажется, это что-то в этом есть. Ну, по крайней мере, много всего я могу рассказать такого, чего не все педагоги, которые, ну, не так плотно заняты, скажем, на сцене, могут рассказать. Ну, хотя есть педагоги, не поющие, сами и не певшие, потрясающие, которые учат. Но это не всегда.
2: Скорее, исключение, наверное.
3: Ну да, и так же, как и певцы, которые поют, не из всех получаются хорошие педагоги. О себе мне трудно судить, ну, просто знаю по опыту.
2: Ну, а это вообще именно полезно для себя, потому что что-то...
3: Ой, для себя,
2: да,
3: потрясающе.
2: Вот это эмпирическим путем.
3: Нет, для себя потрясающе. Uh-huh. То есть, когда я стала преподавать, не сразу... А как ни странно, вы знаете, у меня в классе одни сопрано.
2: Да?
3: Да, я показываю голосом. Ну, не все, конечно, у меня там нет потрясающих верхов, но я имею в виду, что то, что там они поют, ре, третья октава, это мне не подвластно. Вот. Но, как ни странно, я по-другому, да, стала немножко на свое пение смотреть. Ну, то есть как будто отстроилась немножко со стороны, и пошла какая-то новая волна, вдруг понимание того, что как устроено и что нужно делать. Несмотря на то, что я много-много очень занималась техникой, совершенствовалась, я все-таки как будто бы пела природой, особо не задумываясь. То есть выполняла то, что мне говорят дирижеры, концертмейстеры, но скорее пела природой, не анализировала свое пение. А уже когда, да, стала преподавать, по-другому, да, стала я смотреть. И стало мне проще где-то. Интересно, да?
2: Да.
3: Нет, ну просто да, я сама когда это анализирую, и даже я кому-то из коллег, мне кажется, в прошлом сезоне сказала: пойди попреподавай, и тебе сразу глаза откроются.
2: А вот Ирина Константиновна Архипова, она, так сказать, какую методу преподавания исповедовала?
3: Вы знаете, она больше, конечно, над музыкой работала, но опять же, это уже было дело в консерватории, и когда я пришла к ней, я уже была на третьем курсе, конечно, она не занималась со мной техникой вокала. Она делала со мной уже произведения, и в основном мы работали с концертмейстером, и к ней приходили как уже за ЦУ, скажем так, ну, как в формате мастер-классов, скажем так. Ну, до сих пор какие-то вещи, сделанные с ней. Вот в прошлом году мне посчастливилось несколько камерных концертов. Мы ездили от Росконцерта, как лауреаты конкурса Чайковского. У нас был такой с Димой Сибирцевым проект. И романсы Чайковского, Глинки, сделанные с ней, я до сих пор все помню вот от точки до точки.
2: Видите, вот снабдила она на долгое время, да, то, что понадобилось,
3: да,
2: в,
3: да,
2: дороге,
3: да,
2: в путешествии.
3: Да, да, да, да. Я, кстати, даже не думала, что у меня настолько все вот это вот отложено и в голосе, и в памяти.
2: Но Если позволите, хотелось бы немножко поговорить о режиссерах в опере, потому что иногда предлагаемые решения, да, они даже у певцов вызывают дискуссии. Приходилось ли вам сталкиваться с такими подходами?
3: Вы знаете, нет. У меня таких режиссеров не было, которые вот мне предлагали бы что-то настолько отвратительное, и что мне приходилось бы себя переламывать или наоборот, чтобы, допустим...
2: А они могут предложить что-то отвратительное?
3: Ну, вы знаете... Да, вот на моей памяти одному из моих коллег, он мусульманин, предложили чуть ли не шахида какого-то сыграть. Он отказался от этой постановки и уехал. Но у меня такого нет, к счастью.
2: Как вспоминали артисты, Ольга Бородина говорила, у нее был универсальный ответ. В этом мы не участвуем.
3: Не знаю, я как-то всегда была послушная в плане того, что, ну, исполнения режиссерских замыслов. Ну, мне просто, опять же, мне ничто не претило в этих указаниях. Но в основном вот я старалась всегда исполнять замыслы режиссеров. И первым, конечно, моим большим режиссером был Тетель. Его неоценимый вклад был совершенно в мое становление, потому что, ну, как мы после консерватории приходим? Стоим, поем, выражаем, ну, голосом.
2: Олицетворяем.
3: Да, голосом, да. Вот, и он настолько вот работали с ним углубленно именно в Дуэнье, в Брачении монастыре. Да, потом был Орловский. Тоже игровая роль, разговорная, даже скажем прямо, после этого нужно еще и петь. И, конечно, Тетель потрясающе оказал влияние на меня. И после этого мне уже было проще, потому что я работала потом с Бариковски, я работала и с Дмитрием Черняковым. То есть мне проще было исполнять уже какие-то их задачи, потому что какой-то актерский опыт у меня все-таки был, потому что многие, ну, певцы, они так вот и всю жизнь проходят в этом совершенно как бы... мимо. То есть играть как в театре не каждый может научиться. Это нужен действительно очень хороший какой-то пример, толчок, вот, режиссер какой-то в твоей жизни, который вот тебе именно объяснит, покажет даже. Мне очень нравится, когда режиссеры показывают, как это делается. И тогда, да, на тебя интересно смотреть. И тогда ты действительно играешь роль. Тебя можно в кино практически. Я считаю, что певцы, которые умеют играть в опере, их действительно нужно снимать в кино и задействовать в драматическом театре, потому что у нас такой синтез жанров, и мы настолько много выполняем задач, что, в общем-то, я считаю, что вполне можем играть.
2: Ну вот
3: роли.
2: Я почему-то вспомнил Анну Мофу, которая как киноактриса.
3: Да. Я жалею, что у меня вот такого опыта не было. Как-то раз меня пригласили на иммерсивный какой-то спектакль, посвященный Дягилеву, и я прошла пробы, кастинг, и, к сожалению, ничего не состоялось, а мне очень было бы интересно.
2: Вы преподаете в Российской академии музыки имени Гнесиных. У вас, кстати говоря, я не сказал слушателям, но это любители музыки и так знают, у вас еще прекрасная контральта. И если спросить меня, какая связь между Академией музыки, контральта и нашей гостью, я скажу, что в этом году 100 лет со дня рождения Валентины Николаевны Левко. Великолепной певицы, которая преподавала в РАМ имени Гнесина, в Гнесинском институте, да, и обладала потрясающим контральто и потрясающим меццо-сопрано. Вот какие там, может быть, пересечения с ней?
3: Нет, вы знаете, с ней я, к сожалению, никогда не была знакома. Когда я приехала в Москву, уже с ней мне не удалось никогда не встретиться, не познакомиться. Я вот сейчас работаю на кафедре Александра Анатольевича Науменко, он, можно сказать, ее преемник, потому что она именно хотела его поставить туда.
2: Ну, вот ее традиции в преподавании, потому что в РАМ эту дату отмечают, она знаковая и значимая. Вот какие традиции Валентина Левко вы могли с точки зрения профессиональной определить?
3: Ну, вообще, на самом деле, конечно, и Валентина Левко, и Ирина Архипова, и Елена Образцова, который конкурс тоже, мы знаем, есть, они, конечно, несли именно студентам то, что они сами могли в опере сказать. Это очень важно, мне кажется, потому что когда твой педагог, такая певица потрясающая, то есть от нее каждое слово, вот как я уже про Ирину Константиновну рассказала, и также Левко, я думаю, что все нужно было впитывать.
2: Каждое слово зарежет.
3: Да. Вы знаете, как это не смешно, я даже своим студентам, но они сейчас немножко другие, чем мы были. То есть, мне кажется, из-за большого объема информации, из-за того, что многое доступно сейчас, все мастер-классы, и они, может быть, где-то педагогов своих, ну так, ну, скажем, слушают, да, там, не на 100%, мягко, да, говоря. Вот, и я некоторым говорю, ребят, я вас учу, вот я вам даю все, что я знаю. Вот сколько вы возьмете, это ваше совершенно дело. То есть моя мама всегда, у нее был 40 лет предстажа, она говорила, научить нельзя, можно только научиться. И некоторым студентам я говорю, пройдет лет 10, ты споешь какую-то большую партию в опере, и ты скажешь, а, вот что тогда Елена Александровна имела в виду.
2: О чем мне говорили.
3: Да-да-да, это отца, конечно, обязательно.
2: В нашей программе, которая так и называется «Настоящая историческая», замечательная гостья, прекрасная собеседница и начинающий педагог.
3: Молодой
2: и очень перспективный педагог, великолепная мецо сопрано, солистка Большого театра, заслуженная артистка России. Ну, действительно, из песни слов не выкинешь. Елена Манистина. Огромное спасибо, Елена, за то время, которое вы могли уделить слушателям Радио России. И, с вашего позволения, мусоргский.
3: Да, спасибо большое.

0: Настоящее историческое.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Как подготовиться к отцовству? Большинство материалов о подготовке к зачатию и родам обращены к женщинам. Им рекомендуют проверить здоровье, провести вакцинацию, начать прием витаминов. Хотя результат зачатия и рождения здорового ребенка зависит от обоих партнеров. Как готовиться отцам, разберемся в этом выпуске.
1: «Я ж мать».
2: На рождение ребенка уходит немало ресурсов, как финансовых, так и физических. Чем крепче здоровье обоих родителей, тем выше вероятность родить здорового ребенка. Да и справляться с трудностями легче, когда отец и мать полны сил и уверенности. Даже если вопросом подготовки к зачатию в паре больше интересуется женщина, нужно понимать, что в процессе участвуют оба родителя на равных. Ведь генетический материал передается малышу поровну от отца и матери. На качество сперматозоидов влияет многое – от образа жизни до окружающей среды. Поэтому подготовку к зачатию нужно начинать с нормализации веса обоих супругов, потому что жировая ткань – это гормонально активная ткань. Лишний вес у мужчин может привести к проблемам с гормональным фоном, поэтому похудеть нужно еще до зачатия ребенка. Мужчине, как и женщине, нужно отказаться от вредных привычек. Курение очень плохо влияет на сперматозоиды, а они для зачатия нужны здоровые. Стоит наладить питание, исключить продукты с тератогенными и мутагенными свойствами. Это фастфуд, газированные напитки, консервы, продукты с красителями, консервантами, ароматизаторами. Нездоровые жиры. Сладкое тоже негативно влияет на сперматозоиды. Они становятся вялыми и малоподвижными. Какие обследования нужно пройти мужчине, который хочет стать отцом, расскажет Бабель Алексей Игоревич, врач-уролог-андролог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части Московской академической клиники ЭКО.
3: На первом этапе с целью планирования беременности мы рекомендуем хотя бы пройти два основных анализа. Первый – это, конечно же, сдать спермограмму, чтобы оценить вообще фертильность и способность к естественному зачатию. Второе – это мазок на урогенитальной инфекции, то есть так называемые инфекции, передающиеся половым путем. Самые частые заболевания у мужчин, которые мешают зачатию и снижают фертильность, то это такие патологии, как варикоцели, то есть расширение вен гроздевинного сплетения яичка. Также воспалительные заболевания, в том числе хронический простатит, уретрит и различные заболевания, передающиеся половым путем, особенно хламидиоз. Среди таких наиболее часто выявляемых это, возможно, гормональные нарушения, которые приводят к нарушению сперматогенеза. Также, возможно, врожденные аномалии и генетические предрасположения. Расположенность к ухудшению сперматогенеза. Но на самом деле больше всего сейчас, в настоящий момент, во всем мире выявляется так называемая патоспермия идиопатического характера. То есть, когда нет явных заболеваний, приводящих к снижению качества, тем не менее качество снижено. И это зачастую связано, к сожалению, с воздействием стресса, синдрома хронической усталости, частых простудных даже заболеваний, снижение общего иммунитета, снижение здорового образа жизни, здорового питания, сидячий образ жизни. Все это вместе дает такие же выраженные отклонения в спермограмме.
2: Чего не стоит делать при подготовке к зачатию. Ошибки бывают у всех, и это нормально. Но мы вместе с вами, с экспертами, постараемся сэкономить нам нервы и время и расскажем о самых распространенных. Не сдавайте анализы без назначения врача. Скорее всего, вы не сможете их правильно интерпретировать и увидите негативный результат там, где все нормально. Референсные значения в лабораториях не всегда точны. Кроме того, врач оценивает полную картину и не ориентируется только на один тест. Не создавайте лишний стресс, это в том числе может повлиять на ваше здоровье. Не выбирайте первого попавшегося врача. Если врач не придерживается принципов доказательной медицины, лечение может не сработать или даже навредить. Например, раньше был диагноз тератозооспермия, при котором в сперме находили сперматозоиды нетипичного строения, так скажем, с неправильным хвостиком. Но в 2021 году диагноз убрали из 6-го издания рекомендаций ВОЗ. Оказалось, строение сперматозоидов не влияет на возможность зачатия. Однако в некоторых клиниках до сих пор ставят такой диагноз по результатам спермограммы. Чего не стоит делать при подготовке к зачатию, расскажет Бабель Алексей Игоревич, врач-уролог-андролог.
3: Образ жизни – это наиболее важный момент для сохранения хорошего качества фертильности и, соответственно, не рекомендуется переохлаждение, избегать, а лучше исключить полностью сауны, бани, горячие ванны, поддерживать хорошую физическую активность, поддерживать водный баланс, правильное питание, ну и самое главное – регулярная половая жизнь – это очень важно. Также, если мы говорим о том, что лучше избегать, то это исключить избыточное потребление острого соленого копченого, ну и, конечно же, максимально отказаться от вредных привычек, таких как курение, в первую очередь, в том числе и кальянов, и вейпы, это точно такие же токсические вещества. Ну и алкоголь в том числе также исключается. Вот, пожалуй, основные моменты, которые хотелось бы обозначить при нашем первичном знакомстве.
1: Я ж мать.
2: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами, как мама с мамой. С какими проблемами может столкнуться начинающий отец? К рождению ребенка все подходят с разным бэкграундом. Одни уже помогали родителям с новорожденными братьями или сестрами, у других вообще нет опыта общения с детьми. Новая роль может изменить всю жизнь. 8-10% всех мужчин в мире сталкиваются с послеродовой депрессией. Она может проявиться в любое время, в том числе до рождения ребенка. Называется она пренатальная. Пик приходится на первый триместр беременности и первые 3-6 месяцев после рождения ребенка. Причин может быть много. Депрессия в анамнезе или в семье. Она повышает риск испытать пренатальную или послеродовую депрессию. Депрессия партнерши. До 50% мужчин, чьи партнерши испытывают депрессию, тоже проявляют ее признаки. Психологическая адаптация к отцовству. Если человек не готов к масштабным изменениям и не знает, что его ждет, он может испытывать стресс. Недостаток сна. Он негативно отражается не только на психическом здоровье, но и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Также предрасполагающими факторами послеродовой депрессии отца могут стать проблемы в отношениях, стресс из-за финансов, отсутствие помощи со стороны няни или родителей. В России на мужчин часто ложится еще и давление общества, в котором все еще достаточно сильны стереотипы о мужчине-кормильце. Еще 3 года назад 89% россиянок возлагали на мужчин обязанность быть добытчиками. С появлением ребенка материальная ответственность растет, а расходы увеличиваются. Консультации врачей, лекарства, детские вещи. Отцу обычно приходится продолжать работать, заботиться о ребенке и отбиваться от родственников, которые не одобряют бэби-ситтеров, смеси и подгузники. Мужчина может почувствовать, что не справляется. Важно вовремя поймать это чувство и при необходимости обратиться к психотерапевту. О признаках депрессии у мужчин расскажет психолог Екатерина Тур.
4: Послеродовая депрессия у мужчин – это актуальная тема, про которую вообще не говорят и зачастую даже высмеивают. Но напрасно. Потому что когда папа включен в то, что происходит в семье, когда он ответственный и осознанный родитель, безусловно, рождение ребенка оказывает на него влияние. С одной стороны, это приятное волшебное событие, а с другой стороны, это тяжелая нагрузка, которая мгновенно возрастает. У мужчин послеродовая депрессия может проявляться в виде тревоги, в виде нарастания апатии, в виде бессонницы, в виде повышенной раздражительности. Но, как правило, мужчины про это не говорят и скрывают.

0: Уж больно быстро они растут.
1: Пока-пока, мама.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
6: Здравствуйте. В последний день лета в джаз-клубе Игоря Бутмана выступит джазовый оркестр Дениса Мельникова. Концерт, получивший название «Музыка вне времени», классика и ретро в джазе, это путешествие сквозь эпохи и стили. В репертуаре любимые советские песни, переосмысленные через призму джаза. Вы услышите лирические баллады, жизнерадостные мелодии киношлягеров, легендарные композиции, ставшие частью культурного кода поколений, а также песни военных лет. 31 августа джаз-клуб Игоря Бутмана, джазовый оркестр Дениса Мельникова с программой «Музыка вне времени. Классика и ретро в джазе». Начало в 19.30.
3: Вторник.
6: 1 сентября музей Скрябина приглашает на концерт Бассини и Шульман «Шопен». В программу «Сольного вечера» заслуженные артистки России войдут сочинения Фредерика Шопена самых разных жанров. Вальсы и ноктюрны, прелюдии, экспромты, фантазии и скерцы в полной мере раскроют новаторский подход композитора, поднявшего на небывалую высоту многие жанры фортепианной музыки. 1 сентября, музей Скрябина, концерт Бассини и Шульман, Шопен. Начало в 19.00.

0: Среда.
1: 2 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт симфонической музыки к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Впервые на легендарной сцене выступит камерный оркестр Камерата Комитас, художественный руководитель и дирижер Эрнест Алавердян. Главное событие вечера – российская премьера «Маленькой симфонии» Дмитрия Шостаковича. Также прозвучат произведения Револя Бунина, Галины Уствольской, Моисея Вайнберга, Виссариона Шибалина, солисты Шарлот Дюпильск

0: скрипка, Владимир Родин, фортепиано, Данила Владыка, виолончель. 2 сентября, консерватория имени Чайковского, концерт к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Начало в 19:00.
1: Четверг.
0: 3 сентября Московская консерватория приглашает на концерт «Джаз в сентябре». Участники – трио народного артиста России Даниила Крамера, Даниил Крамер – фортепиано, Дарья Чернакова – контрабас, Иван Чага – ударный и джаз-оркестр Георгия Гороняна под управлением Авагема Султаняна. 3 сентября – консерватория имени Чайковского, концерт «Джаз в сентябре». Начало в 19:00.

Пятница. 4 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя пройдет концерт «Чайковский», концерт номер 1, Рахманинов, концерт номер 2 из цикла «Великие фортепианные концерты при свечах». Исполнители: Государственный Кремлевский оркестр управления делами президента Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер Константин Чудовский, солист Константин Хачикян, фортепиано. 4 сентября, Храм Христа Спасителя, зал церковных соборов, концерт «Чайковский», концерт номер 1, Рахманинов, концерт номер 2 из цикла «Великие фортепианные концерты при свечах». Начало в 19.00. Суббота. 5 сентября в театральном зале Дома музыки выступит ансамбль «Песни и пляски Воздушно-космических сил России». Лауреат международных музыкальных фестивалей и конкурсов, ансамбль «Песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации» имеет богатую историю. Он был создан в годы тяжелых испытаний Великой Отечественной войны и только за первый свой концертный сезон в 1942-1943 году провел свыше 500 концертов. Сегодня коллектив выступает не только в лучших концертных залах, но и в отдаленных гарнизонах. В репертуаре ансамбля около 800 произведений вокального, инструментального и танцевального жанров, сочинения русских и зарубежных классиков, духовная хоровая музыка, старинные и современные песни, танцы народов мира, эстрадные композиции. Руководит ансамблем заслуженный артист Российской Федерации профессор Владимир Иванов. 5 сентября, Дом музыки, концерт ансамбля «Песни и пляски Воздушно-космических сил России». Начало в 18.00. Воскресенье. 6 сентября клуб Алексея Козлова приглашает на концерт фонограф джаз-квинтета Сергея Жилина «Сила джаза». Народный артист России и его коллектив представит музыкальную программу, в которой авторские инструментальные композиции маэстро сольются с композициями таких легенд современного джаза, как Чик Кори и Билли Кобом. На сцену выйдут Сергей Жилин – рояль, Егор Путилов – гитара, Александр Шутов – бас-гитара, Евгений Аноев – ударный, Евгений Абрамченко – перкуссия. 6 сентября, клуб Алексея Козлова, концерт фонограф джаз-квинтета Сергея Жилина «Сила джаза». Начало в 20.00. До встречи!

0: Радио России. Радио России слушает. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 0010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за неделю поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. И Москва больше не будет полагаться на обещания западных партнеров. Далее подробнее. Российские войска в течение недели установили контроль над 7 населенными пунктами в Сумской и Запорожской областях и ДНР, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, вооруженные силы России за неделю поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. Это 6 сухогрузов и 2 танкера. Также в течение недели российские военные осуществили массированные 12 групповых ударов по различным военным целям Украины. Средства противовоздушной обороны в течение недели сбили 80 управляемых авиационных бомб, 15 снарядов РСЗО «Хаймарс», 14 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 5989 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Ярославской области, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее данным, погиб один человек, есть пострадавшие.
4: В Ярославском муниципальном округе беспилотный летательный аппарат сдетонировал вблизи рейсового пассажирского автобуса. Погиб один человек, есть пострадавшие. В Ярославле вследствие удара по жилому дому ранение получила мирная жительница. Также в результате преступных действий украинских националистов повреждены объект промышленной инфраструктуры, здания дошкольных учреждений и многоквартирные дома. Общее количество пострадавших уточняется.
3: Ранее Петренко сообщала, что следователи возбудили уголовные дела о терактах по факту атаки ВСУ на Севастополь и автомобиль скорой помощи в Белгородской области. Погиб фельдшер, еще несколько человек получили ранения. Кроме того, в результате атаки ВСУ на Севастополь серьезные повреждения получил многоквартирный жилой дом, а также 2 корпуса дошкольного учреждения. По предварительным данным, беспилотник был снаряжен взрывчатым веществом и поражающими металлическими элементами. Вера России в порядочность оппонентов связана с особенностями российского менталитета и историческим опытом, однако Москва больше не будет полагаться на обещания западных партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК. Глава МИД привел слова президента России о том, что Москва готова к диалогу, но отношения с Западом уже не будут такими, есть, какими они были до февраля 2022 года. Также Лавров сообщил, что Москва готова выслушать возможные новые подходы к урегулированию на Украине, при этом российская сторона продолжает работу на земле и не будет объявлять перемирие на период переговоров. Москву не устраивает заморозка конфликта с Киевом по линии соприкосновения. Министр отметил, что Запад гордо предлагает прекратить огонь, чтобы затем мирными средствами восстановить границы 1991 года, а на остающейся под контролем Киева территории развернуть стабилизационные силы во главе с Британией и Францией. При этом, как отметил министр, солидарность и подход России к долгосрочному миру во время Анкориджа выразил и Дональд Трамп.
5: Но мы не будем никаких перемирий объявлять на период переговоров. Огонь закончится только, когда будет полноценное долгосрочное урегулирование. После Анкориджа, ну, во-первых, в самом Анкоридже на пресс-конференции с Путиным Трамп в превосходных тонах отзывался о результатах. Он сказал, что, по сути, один вопрос остался сложный. Ну, это имея в виду, сейчас уже все это знают, остающуюся пока еще под контролем ВСУ часть ДНР. И он особо подчеркивал в выступлениях вот в августе прошлого года, что мы идем по пути не какого-то перемирия, которое через год-два обязательно сломается, а по пути формулирования долгосрочных устойчивых основ стабильного урегулирования.
3: Сергей Лавров также отметил, что Зеленский при поддержке европейцев пытается дестабилизировать российское общество ударами по нефтеперерабатывающим заводам, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре. По его словам, ООН и страны Запада стыдливо замалчивают удары ВСУ по гражданской инфраструктуре России, так как они твердо заняли сторону киевского режима. Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский премьер принимает главу белорусского государства в Москве в Доме правительства. Мишустин в начале встречи отметил, что все решения, принимаемые на высшем уровне, исполняются. Вопросы, которые ставят президенты двух стран, на контроле. Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь перевыполняет свои обязательства перед Россией. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин завтра во второй половине дня пообщается со своим белорусским коллегой. Накануне телеграм-канал «Полпервого» сообщал, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Согласно сообщению, на встрече Мишустина и Лукашенко в центре внимания будут практические вопросы белорусско-российской торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. Визовый центр Франции в России приостановил проведение онлайн-транзакций для оплаты сервисного и консульского сборов, сообщает визовый оператор. Оплата сервисного сбора временно производится в визовом центре. Вы можете оплатить консульский сервисный сбор, а также дополнительные услуги непосредственно в день подачи заявления, говорится в сообщении на сайте. Ранее платить услуги можно было онлайн при подаче документов на запись или в офисе визового центра. В ассоциации операторов России рекомендуют туристам при подаче документов на визу во Францию для оплаты иметь запас наличных на случай проблем с эквайрингом. Сервисный сбор составляет 36 евро. Его нужно платить российской банковской картой. Итоговая сумма в рублях зависит от консульского курса, который рассчитывается с учетом официального курса ЦБ. Стоимость консульского сбора для взрослых и детей от 12 лет составляет 90 евро, для детей от 6 до 12 45 евро. При оформлении визы за пределами Москвы взимается также логистический сбор в размере 7,5 евро. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
6: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» договорилась о переходе вингера сборной «Эквадора» и «Фламенго» Гонсало Платы, сообщают бразильские СМИ. По информации источников, сумма трансфера составит 12 миллионов евро. В ближайшее время футболист отправится на медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Бело-голубыми». Краснодар проявляет интерес к центральному защитнику «Униона» Майсону Родригесу. По информации российских СМИ, «Быки» ведут переговоры с аргентинским клубом о приобретении 23-летнего уругвайца. Сумма возможной сделки оценивается в 4,5 миллионов долларов. В Родригесе видит альтернативу бразильскому игроку Диего Косте. ЦСКА объявил об организации прощального матча для экс-нападающего команды Вагнера Лава. Выставочная встреча пройдет 26 сентября на домашней арене армейцев. На поле веб-арены легенда ЦСКА встретится с командой «Друзья Вагнера Лава». На предсезонном кубке мэра Москвы по хоккею в эти минуты московская «Динамо» встречается с «Торпедо» и после первого периода 1-0 впереди «Торпедо». Ранее автомобилист разгромил шанхайских «Драконов» 6-0. Дублями отметились Антон Слепшев и Адам Ружечко. Еще по шайбе в активе Джордана Гросса и Даниэля Спронга. «Амур» в овертайме одержал победу над Салаватом Юлаевым на мемориале имени Ивана Рамазана 3-2. Российские гимнасты намерены принять участие в этапе мирового кубка вызова, который пройдет с 26 по 27 сентября в Париже. Об этом заявил ТАСС главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев. На соревнования будут заявлены Алена Глотова, Александра Ануфриева, Лейла Васильева, Сергей Найдин и Илья Заика. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» отправился на тренировочный сбор в Турцию, где примет участие в турнире «Gloria Summer Cup Games». Команда сыграет несколько матчей в рамках подготовки к новому сезону. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
7: Погода. В Пскове завтра пасмурно, плюс 22. В Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 22. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 13. В Рязани переменная облачность, плюс 20. В Краснодаре пасмурно, плюс 29. В Майкопе пасмурно, плюс 25. В Ставрополе пасмурно, плюс 24. В Нальчике небольшой дождь, плюс 19. В Донецке ясно, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 11. Днем плюс 22. В Москве в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 755 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: стал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
9: Из древней столицы Руси, города Владимира.
6: Большая страна. Разное время.
10: Именно так, разное время в прямом эфире. И ближайшие два часа я, Наталья Стребнева, и мой коллега Иван Фурсов постараемся рассказать вам о самых важных событиях последней пятницы лета.
11: Да, именно так. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. Действительно, много чего стоит обсудить. И сперва напомним, что второй час нашей программы сегодня, как и всегда, по вторникам и пятницам, посвящен регионам, вернувшимся в состав нашей страны. Мы отправимся и в Луганск, и в Донецк, и в Херсон, и в Запорожье. Будем надеяться, что связь нас не подведет, и мы сможем полноценно поговорить с нашими коллегами. Ну и также хотим напомнить, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пишите ваши сообщения, обсуждайте сегодняшние темы вместе с нами. И также присоединяйтесь к нашей видеотрансляции, где вы можете нас видеть, смотреть за нашим эфиром. Все это доступно в мессенджере «Макс», на платформе ВКонтакте или в Телеграме. Выбирайте себе платформу по душе, следите за нами. Подписывайтесь на наши соцсети и, конечно же, не забывайте про портал вести.ру, где собраны все актуальные новости наших коллег.
10: Вот сколько важной информации. Ну, начинаем мы, конечно, с главных тревог дня. И сегодня с самого утра следим за развитием событий в Севастополе. Напомним, в результате атаки украинского беспилотника повреждены жилой дом, два корпуса детского сада, по-моему, еще здание больницы, которое собирались вводить строй после ремонта. Более 15 автомобилей, к сожалению, 4 человека пострадало. Надеюсь, на связи с нами сейчас Юлия Крайнова, наш корреспондент из Севастополя. Юлия, добрый день.
11: Здравствуйте, Юлия.
10: Ну, какой он добрый.
12: Приветствую, коллеги. Да, но на самом деле события начали разворачиваться ночью сегодня. И пролетал дрон, он был сбит нашими силами ПВО, и так получилось, что он попал в подъезд дома. Ну, давайте слово предоставим руководителю Севастополя, губернатору Михаилу Развожаеву. Предлагаю его послушать.
11: Слушаем.
13: К сожалению, враг продолжает своими тяжелыми, начиненными шрапнелью беспилотниками атаковать город. Да, конечно, постоянно ведется воздушный бой. Мы это знаем, наши силы обороны, Черноморский флот, мобильные огневые группы максимально стараются отразить и сбить все над морем. Но, к сожалению, попадания бывают. И, к сожалению, бывают и по жилой и социальной инфраструктуре. Вот как, например, это произошло сегодня ночью. Мы сейчас здесь находимся, да, понятно, беспилотник прилетел в жилой дом, достаточно серьезный, снаряженный взрывной массой, разрушения достаточно значительные, пожар возник. Чудом у нас нет пока погибших, всего 5 пострадавших. Тем не менее, ущерб имуществу значительный, огромное количество машин пострадало. Сейчас оперативно будем принимать решение. Конечно, у нас уже, к сожалению, такой горький опыт есть. Дом, пострадавшие квартиры, людям здесь обязательно поможем, никого в беде не оставим.
10: Юля, уже 5 пострадавших, да? Все официальные источники давали 4.
12: Губернатор говорит, что 5, потому что там одного ребенка еще травмировали, его сразу же отвезли в детский комплекс. Но самое главное, что это легкой тяжести, то есть нет тяжелых, тяжело раненых. Ну, конечно, всегда самый главный человек, который может принять эту ситуацию, это тот, кто был на месте, так называемый очевидцы этого всего. У нас есть такой человек. Мы слушаем, что как очевидцы это все.
11: Слушаем.
0: Где-то в 3:00 ночи вот, я проснулся от того, что стреляют. Ну, это мобильные группы стреляли, летели эти беспилотники. Так это, ну, понимаете. Вот. Они стреляли, улетел один беспилотник. Прилетел второй, они опять начали стрелять. Он опять улетел. А вот третий, когда начали стрелять, он взорвался. Взорвался, и очень такой сильный звук, там все попадало у нас, вот, побило там несколько стекол наших, но нам все-таки повезло, потому что другой этот подъезд, вот там сильно разбили.
11: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте сегодня в связи с атакой украинских беспилотников на гражданские объекты.
12: Да, и еще события.
11: Юлия.
10: К сожалению, связь нас подводит немного. Да, Юля, повторите, пожалуйста, последнюю фразу. Увы, к сожалению, сегодня связь не позволяет нам с Севастополем общаться полноценно, но мы очень признательны. Нашей коллеге, которая выходила с нами на связь, подготовила материал звуковой для того, чтобы мы могли проследить за тем, как развиваются события, и уверены, что все, кто пострадал, поправятся в скором времени, а потерю имущества возместят власти.
14: Большая страна, разное время.
10: Ну, казалось бы, дыхание осени вокруг, и вот в Москве, по крайней мере, даже ночью дожди, но не везде так по стране, и мы каждый день рассказываем о пожаре, возникшем тут или там. В основном это касается Сибири, Якутия особенно страдала, на побережье Черноморском тоже несколько тут было тревог в последние дни, и вот из Красноярского края днями приходили очень тревожные сообщения. Правда, сегодня с утра вроде бы как площадь пожаров на севере Красноярского края немножечко сократилась, и уже речь идет о 162 лесных пожарах. О развитии этих событий природной стихии наша коллега из Красноярска Татьяна Марченко. Татьяна, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Татьяна.
15: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Иван. Да, действительно, ситуация с лесными пожарами на севере нашего региона вновь обострилась. Вообще, она развивалась у нас такими волнообразными витками, то опять обострялась, то немножечко спадала. Но вот сейчас, действительно, осень, казалось бы, и вроде бы должно все идти на спад, но на севере по-прежнему было жарко. И вот с июня лесопожарный центр находится в ситуации чрезвычайной готовности. Вот эти цифры, которые вы только что назвали, они были актуальны все-таки на вчерашний день. Сегодня утром лесопожарный центр разместил на краевом портале информацию о действующих 153 лесных пожарах. Все равно, конечно, ситуация очень такая, ну, экстраординарная для этого времени. В Ивенкийском, Туруханском, Енисейском, Таймырском, Долгано-Ненецком и Бакучанском округах бушуют пожары. Причина возгораний – сухие грозы. Все очаги находятся в удаленном труднодоступных местах, осложняют тушение большие лесные завалы, образовавшиеся после прошлых пожаров, ветровалов, буреломов, нашествий гусениц сибирского шелкопряда, после которого, ну, просто деревья превращаются в такую труху, которая действительно одна искра, и начинается вот этот большой пожар. Работы специалисты проводят в основном вручную с помощью бензопил, лопат и топоров, мотык, потому что их туда забрасывают, вот в эти места. И вот о ситуации на сегодняшний день рассказал начальник региональной диспетчерской службы лесопожарного центра Красноярского края Артем Хребтов. Я предлагаю послушать его комментарий.
10: Конечно.
16: По решению оперативного штаба за счет переброски дополнительных сил из Енисейска усилят лесопожарную группировку в Туруханском округе. На быстроходном катере туда уже доставили 26 человек, еще 20 сейчас в пути. В зависимости от лесопожарной обстановки, часть групп могут перебросить далее в Ильинкийский округ. На этих территориях установилась сухая жаркая погода с высокой грозовой активностью. За минувшие сутки в регионе ликвидировано 12 лесных пожаров на площади чуть более 54 тысяч гектаров. Еще 8 очагов локализованы, распространение огня на этих участках остановлено. Краевой оперативный штаб ежедневно корректирует меры реагирования с учетом прогноза погоды и грозовой активности.
15: Ну да, и в тушении вместе с сотрудниками нашего краевого лесопожарного центра участвуют федеральные силы авиалесоохраны, команды из других регионов. Для доставки к местам пожаров, перебросок и патрулирования территории сегодня задействуют уже 23 воздушных судна, накануне их было 21, а также водный транспорт. И при возможности спецтехнику контролировать обстановку помогает флот беспилотников. Ну и надо сказать, что уже с мая месяца в крае введен режим ЧС в лесах, посещение лесов ограничено, и вы знаете, даже грибники рассказывают о том, что иногда полиция разворачивает, потому что особый вот действительно уровень опасности. Я хочу сказать, что вот последние дни Красноярск даже был затянут дымкой, потому что этот дым от лесных пожаров даже достигал Красноярска, хотя, конечно, эти зоны, о которых мы сегодня сотни говорим, километров. Очень далеко находятся. Вот. И, конечно, мы просто всегда, вы знаете, с замиранием сердца следим за тем, как наши пожарные работают. Вот есть чат в МАКСе нашего лесопожарного центра. Буквально недавно группа бойцов лесного спецназа вернулись из Усинского и Красноярского, вернулись из Туруханского и Енисейского округов. И, конечно, вот целый месяц люди провели в таком, в общем, очень жестком ритме, да, вот тушение этого огня. Сейчас отправляются уже следующие. Но посмотрели мы дальносрочный прогноз. Прогноз, слава богу, сейчас все-таки идет похолодание, 1 сентября прям будет резкое похолодание. Может быть, для нас, красноярцев, хотелось бы, чтобы погода постояла еще теплая, но вот с точки зрения именно как-то заботы о наших пожарных, о пожароопасной ситуации, все-таки эта погода, она даст возможность передышки, и, наверное, уже наши лесопожарные сезон, на этом, наверное, мы надеемся закончится.
10: Мы вместе с вами надеемся. Давайте напомним радиослушателям, что причина этих серьезных возгораний были сухие грозы, то есть совершенно природные явления, но, тем не менее, все остальное сопутствующее, о чем вы говорили, включая гусениц, да, шелкопряда, которые наносит такой серьезный урон тайге, вот, тем не менее, да. И кроме столицы края, Красноярска, дым от ваших пожаров дошел до Якутска. Сегодня с утра, как раз, несмотря на то, что там своих порядка 70 лесных пожаров, собственно говоря, установили, что именно из Красноярского края сегодня пришел дым, который заволок в том числе и Якутск. Татьяна Марченко была с нами на связи. Благодарим, Татьяна. Вместе с вами питаем самые... светлые надежды на то, что прекратятся пожары в лесах.
14: Большая страна, разное время.
11: Теперь отправимся на Дальний Восток нашей страны, в Амурскую область.
10: Где-то уже пожар был и его последствия, но совершенно другого.
11: Да, на газохимическом комплексе начались аварийно-восстановительные работы и были... приняты оперативные меры службами МЧС, они участвовали в ликвидации последствий этого происшествия. Что сейчас известно на данный момент, как развиваются события, мы узнаем у нашего корреспондента. У нас на связи Любовь Ломака. Любовь, здравствуйте.
17: Здравствуйте. По последним данным известно, что на месте закончились поисково-спасательные работы и начались аварийно-восстановительные. То есть та часть объекта, которая не была затронута происшествием, там же велась стройка, и строительно-монтажные работы, и где велись пусконаладочные работы, они продолжаются уже. Что известно о пострадавших? Они находятся в больницах Москвы, 9 человек, и большая часть пострадавших распределили людей в больнице Благовещенска и города Свободный. Также на месте на площадке предприятия, где произошло ЧП, и на ближайшей территории, в том числе вот в городе Свободный, это крупный населенный пункт рядом, там продолжается мониторинг качества воздуха. Но на данный момент специалисты Роспотребнадзора сообщают, что превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Ну, также продолжается расследование уголовного дела. Я напомню, оно было возбуждено сразу в тот же день, когда произошло ЧП. И оно также на контроле главы СКР Александра Бастрыкина и прокуратуры. Между тем, предприятие сообщило, что будет оказана дополнительная помощь семьям погибших и пострадавших. Ну, вот пока только такая информация есть. То есть результаты расследования...
11: То есть причины пока еще неизвестны, да, причины возгорания?
17: Нет, неизвестны. Также вот помимо того, что ведется следствие органами, также на предприятии была создана комиссия, которая, ну, внутреннее расследование будет проводить, но информации никакой официальной нет, к сожалению, ничего более не могу рассказать.
10: Но помимо внутренней комиссии, мы так понимаем, что Ростехнадзор тоже создал комиссию, которая будет выяснять причины нарушения законодательства при строительстве и будет работать на строительстве, собственно говоря, на этой стройке Амурского газохимического комплекса до конца ноября практически. Вот, собственно говоря, такие сроки, наверное, нужны для установления причин и для контроля за работами, которые сейчас проходят. Какова информация о состоянии пострадавших, которые находятся в краевых больницах?
17: Все проходят лечение, никаких изменений, как людей госпитализировали с травмами средней и с тяжелыми травмами. То есть все так же сохраняется, все на местах находятся в больницах, никого больше в Москву пока не будут отправлять. Но еще хочу добавить, что также приехала делегация дипмиссии Китая, генконсульства из Хабаровска, потому что большинство погибших – это граждане Китая, сотрудники подрядной организации. Как известно, ГХК – Амурский газохимический комплекс – это совместный проект вот российской компании и китайской. Вот много граждан КНР работало на ГХК, ну, работало и работает.
11: Любовь, ну, также мы правильно понимаем, что экологической угрозы сейчас как бы не представляет вот пожар, случившийся на ГХК?
17: Да, Роспотребнадзор ведет контроль, и качество воздуха пока в порядке, в норме.
10: Намерений заморозить стройку тоже нет. И, собственно, предприятие будет двигаться к тому, чтобы дело довести до конца, да?
17: Да, конечно. Уже объект готов был к почти полной сдаче, чтобы его вывели на полную мощность. Я вот хочу напомнить, чем будет заниматься ГХК, ну, когда выйдет на полную мощность. Это производство, переработка углеводородов в сырье, в полимеры, сырья в полимеры. Будет выпускаться здесь полиэтилен и полипропилен. Ну вот пока на полную мощность, о сроках тоже говорить рано, когда все-таки выйдут в связи с этим ЧП.
10: Как удалено предприятие от Благовещенска? Ну, для нас «Свободный» означает только красивое название, да, пункта, в котором размещается.
17: Давайте округлю, около 200 километров от Благовещенска.
10: Ну вот да, вот это вот размахи наших территорий, когда под Благовещенском, это означает, что в 200 километрах от него.
11: Да, масштабы совершенно разные.
10: Да, Любовь, благодарим вас за то, что вышли с нами на связь и рассказали о событиях, которые сейчас происходят на стройке Амурского газохимического комплекса. Напомним, что во вторник там произошел пожар, который удалось через сутки потушить, но, к сожалению, трагедия унесла жизни 7 рабочих, среди которых были гражданин России и 6 граждан Китая, как подчеркнула наша коллега из Благовещенской, из Амурской области. Ну вот такие тревожные события, которые мы вынуждены были в обязательном порядке вам напомнить. А теперь движемся дальше и буквально через несколько секунд вернемся сюда для того, чтобы следить за нашим разным временем.

0: Радио ТОК.
1: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио ДОК». В студии Анна Дворецкая.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
2: Время действительно разное, еще нам много чего стоит обсудить с вами, дорогие радиослушатели. А мы напоминаем, что сегодня для вас работают Наталья Стребнева и Иван Фурсов.
3: Это так, и предлагаем вас переместиться в Башкирию из столицы республики. Есть добрые новости. Насколько они традиционны для региона, узнаем у нашего коллеги. Сергей Трифонов на связи с нами. А повод-то вот какой. Да. В этом году получат жилье собственное 756 детей-сирот. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте, коллеги.
3: Насколько это убедительная цифра? Достаточно ли такого количества? И как регулярно вы получаете или можете нам рассказывать подобные новости?
4: Ну вот знаете, Наталья, а вообще, разбираясь, вникая в эту тему, я, ну, это понятно, ни для кого не секрет, что это один из проблемных вопросов вообще.
3: Конечно,
4: по всей стране.
3: Всей страны.
4: Да?
3: Угу.
4: Согласно вот открытым данным, только 15% сирот получают вообще по стране квартиры, и более 200 тысяч ждут их годами, даже 20 и более лет. Естественно, люди подают в прокуратуру заявление, затем суд, и только когда суд уже выдает, ну, то есть после этого начинают находиться деньги, проблема как-то решаться, да. Причина проста и банальна. В муниципалитетах, в регионах мало денег на это, потому что квартиры дорогие, понятно, да, и поэтому не так-то просто обеспечить всех. И в Башкирии, конечно же, тоже эта проблема есть. То есть у муниципалитетов нет достаточно денег, чтобы одномоментно закрыть этот вопрос и всех прям обеспечить, да. Но, по словам властей, в последние годы ситуация все же начинает меняться. Вот, например, если до 2018 года этот вопрос был одним из острых, и детей-сирот, ну, то есть было более 18 тысяч человек стояли в очереди, то сейчас в очереди стоят 7835 детей-сирот. Почему вот мы эту тему обсуждаем? Буквально на этой неделе в Кабмине региона состоялось совещание на эту тему, где вот говорили, да, об этом, и там было озвучено, что 7835 детей в очереди. Из них, как вы уже, Наталья, сказали, в этом году квартиры получат 756 человек. То есть, если даже вот все они, ну, в срок получат, то 7 тысяч, вот эта цифра все равно останется. То есть, ну, это можно сказать, капля в море, но с другой стороны, и не капля в море, потому что, ну, люди же получают вот эти вот...
3: А самое главное то, что за каждым получением такого жилья это целая личная история. И еще отмечу, да, вот, собственно говоря, хочется уже услышать тех, кто это жилье получает.
4: Да. Да, кто получил, и среди них, конечно, вот будут, мы начнем, и мы послушаем этих ребят, потому что в прошлом году примерно, вот вы, Наталья, спросили, сколько человек, примерно столько же, около 700 человек в последние годы получают жилье, то есть цифра ни в большую, ни в меньшую сторону не меняется, да, и начнет рассказывать нам человек, участник СВО Руслан Мингазов, потому что сироты, участники СВО на особом контроле, вот давайте послушаем, начнем с него.
2: Слушаем.
5: По ранению приехал домой, и мне уже звонит администрация, говорит, приезжай, заключай. Я вообще удивился, если честно. Мы с супругой очень хотели в этот микрорайон. Вот как хотели, так и получилось. Что меня удивило, это вот замки на окнах. У меня маленький ребенок, он сейчас подрастать будет, ходить, бегать. Случаев очень много, когда дети с окон выпадают. Кнопочка блокируется, и окошко он уже у меня открыть не сможет. Это сразу вот при ремонте было сделано.
6: Я ожидала 8 лет квартиру. Просто в одно мгновение вот так позвонили, мне сказали. Это было очень неожиданно для меня. Я сразу заплакала. Потом приехали квартиру посмотреть. Я прям зашла, и все, я поняла, что это мое.
7: Квартира понравилась, все отлично, с балконом там главное. Давно хотел жениться, родить детей.
2: Сергей, а как быстро вот реализуется очередь? Вы сказали, что около 7 тысяч человек ожидается. Вот, ну...
3: ну вот собеседница Сергея 8 лет ждала, и, наверное, это скорее счастливые, да, исключение.
2: Ну да, но вот в таком случае.
4: Да, да, но вот знаете, вот если вот говорилось о том, что около 5 тысяч человек получили жилье за последние 7 лет. Угу. Вот если посчитать, понимаете, поэтому получается вот эти 7 тысяч, но это в ближайшие не меньше 10 лет.
3: Ну, где выделяют власти, жилье? Да? Вот уже отметим, что в отличие от многих регионов, которые вынуждены, как вы говорите, да, там латать дыры в бюджете, и поэтому зачастую это не новое жилье, зачастую это, что называется, да, вторичка, и далеко не всегда она расположена в удобных местах. Не раз поднимали в рамках разного времени, да, подобные случаи, и говорили о них с возмущением, безусловно.
4: Знаете, Наталья, в Башкирии тоже были такие случаи, то есть не сказать, что жилье предоставляют вот исключительно всем, новое и, ну, с полной инфраструктурой тоже были и уголовные дела, тоже были и громкие случаи, да, но это исключение из правил. В основном жилье власти стараются предоставлять достойное, то есть или это новые строящиеся дома, или вторичка, ну, хорошая, с ремонтом, а если это новые, то с чистовой отделкой. Вот сейчас мы послушаем как раз чиновников, которые отвечают за выдачу жилья детям-сиротам, это будут из Уфы чиновники, а также главы Белебейского и Иглинского района, потому что они, ну, так скажем, среди лидеров, если можно тут сказать. Вот давайте им дадим слово и узнаем, какие критерии, какое жилье для детей-сирот.
3: Конечно.
7: Жилые помещения мы закупаем только в строящихся домах. Квартиры уже с развитой инфраструктурой. Есть поликлиники, детские сады, детские площадки. Квартира полностью с чистовой отделкой.
8: Стараемся, конечно, в центре города строить, чтобы здесь была инфраструктура и больницы все рядом.
9: Последние 3 года мы работаем над этим, чтобы дети наши получали жилье в новых домах. И, конечно же, не в отдаленных территориях. И уже отрабатываем план на 27-й год.
3: Ну, слушайте, вот слышать от чиновника «наши дети» – это уже, знаете ли, наверное, большая радость. Но... Да. Да, собственно
4: да,
3: говоря, действительно.
4: Это вот как раз
3: степень ответственности.
4: Была глава Иглинского района, да, и там вот они стараются, это недалеко от Уфы, этот район Иглино, там вот, что называется, ну, дома хорошие, да, но, повторюсь, это не все так, нельзя думать, что вот в розовых
3: настолько
4: облаках.
3: Настолько идеально, что, да.
4: Плане, да. Но, тем не менее, вот все-таки, как я уже сказал, ситуация власти отмечает, что начинает меняться. Это, безусловно, радует, и мы надеемся, что вот до конца этого года, до декабря, вот эти вот 756 человек получат жилье и получат достойные, хорошие квартиры, там, без плесени, без всего вот этих вот, да, вещей.
3: Без проблем, которые, да, могут сопровождать подобное.
2: Да. Да, было бы замечательно, конечно.
3: Спасибо огромное, Сергей, вместе с вами будем следить за этой ситуацией и радуемся тенденции, которые есть в Башкирии, пусть это будет не 700, а 7 тысяч человек ежегодно и действительно достойно жилье. Сергей Трифонов из Уфы был с нами.
0: Большая страна, разное время.
2: Ну, теперь отправимся на Алтайский край. Поговорим о том, что там стартует акция «Дети героев», и ветераны специальной военной операции поведут своих детей и детей погибших сослуживцев на школьную линейку. Вот такую дань памяти будут отдавать местные жители погибшим бойцам, отдавшим жизнь за нашу родину. Как это будет происходить, что уже готово, узнаем у Юлии Весниной, нашего корреспондента. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля. Какая трогательная забота, да? Да. Кому пришла в голову такая замечательная идея? Сами ребята вызвались проводить детей в школу?
10: А знаете, это федеральный проект, его проводит Всероссийская ассоциация ветеранов СВО. В Алтайском крае инициативу поддержали наши региональные представительства сразу в 3 городах. Это Барнаул, Бийск, Камень-на-Оби. Так вот, Барнаульская школа 133-я в качестве почетных гостей на торжественную линейку пригласила сразу 8 ветеранов СВО. Об этом вот рассказала директор этой школы Татьяна Демина. Предлагаю ее послушать.
11: Когда мы будем уже по окончанию линейки приглашать детей в школу, участники СВО заходят вместе с этими детьми и провожают их на их первый классный час. Если погиб, да, отец, это своего рода поддержка для данной семьи, которая будет понимать, что мы не одни. Общее количество первоклассников у нас, которое будет, это 185 детей, вот из которых шестеро у нас это дети, у кого папы погибли. Также среди первоклассников у нас есть еще и те дети, у которых папы сейчас находятся на СВО. С этими детьми тоже будет проведена работа. Мы за такими детьми следим, обязательно вовлекаем психолога, потому что некоторые дети после случившегося, они начинают в себе замыкаться очень сильно, потому что связь у них была только с папой. Если мы говорим о старших детях, 9-11 класс, то здесь, да, конечно, с ними это проработано. А будущие наши первоклассники, которые будут на линейке, эта работа нам еще предстоит.
2: Ну, работа долгая, наверное.
3: Ну, я думаю, что, во-первых, ветеранов вполне можно задействовать еще и в классных часах, да, и вот в этих разговорах о важных, которые наполнят наши школы как раз 1 сентября в обязательном порядке.
10: Да, и администрация школ вот еще только в ожидании вот этой акции, да, «Дети героев», но они уже выразили пожелание, чтобы инициатива имела продолжение, и чтобы ветераны СВО дальше поддерживали ребят, потерявших отцов своих на фронте, участвовали совместно в спортивных, творческих мероприятиях и выездах на природу, поскольку вот такое общение с такими ответственными, сознательными мужчинами, они помогут и характер закалить у ребят, и укрепить связь поколений. В этом убеждена вот вдова погибшего в зоне СВО нашего летчика Николая Прозорова, мама двоих детей Нелли Прозорова. Предлагаю ее послушать.
2: Давайте.
12: Хочется, чтобы данная акция стала доброй традицией, и, возможно, ветераны специальной военной операции будут вместе с детьми, чьи отцы погибли на фронте, не только в праздничные дни, но и в будни. Например, когда в школах будут проходить спортивные мероприятия. У меня старший сын в 6 класс пошел, дочь пошла в 4 класс. И вот мы сами в такой акции не участвовали, но мы от Ассоциации ветеранов СВО участвовали в проекте «Друг отца». У нас есть наставник, да, вот я так это называю, которые приглашают моего старшего сына куда-то на спортивные мероприятия. Очень часто они играют зимой в хоккей на валенке. И сын прям очень ждет этих дней, этих моментов, чтобы когда с мужчинами поиграть в настоящий вид спорта, хоккей, пусть и на валенках, но это его бодрит, так сказать, что он попадает в мужскую компанию, потому что все-таки это сила, это мощь, это огромная поддержка для него.
3: Что значит хоккей на валенках? Ну, понятно, что это в противовес хоккею на коньках, но тем не менее.
10: Ну да, это такой дворовый хоккей. Он развивается у нас уже на протяжении многих лет. Ну, в валенках играют с клюшками и побеждают наши мужчины с ребятишками во дворах.
3: Но это где-то еще просто вот на совершенно просто свободных участках? Или есть настоящие коробки хоккейные, в которых можно вот в валенках прийти
10: можно, и отвести душу? Можно в настоящих по льду, можно, да, можно и вот по снегу, по ровно расчищенной площадке. Есть такое движение, оно у нас тоже такое интересное, активное.
3: К зиме ждем разговора и об этом. Юль, ну вот эта вот акция «Друг отца», это тоже ведь звучит, в общем, очень так и тепло, и обнадеживающе, да, что, конечно же...
10: Да, это региональный наш проект, его он реализуется при поддержке Министерства социальной защиты, он стартовал в год защитника Отечества, а вот уже второй год он продолжается, и, да, боевые товарищи приходят к детям погибших сослуживцев, навещают их, ну, и выступают такими добрыми наставниками, как вы поняли, вот из предыдущего интервью.
2: Ну, это, да, такая объединяющая история, потому что, конечно, детям, мальчикам необходимо мужское общество, и вот ну, тот же хоккей на валенках, и поддержка, и в нужное время забота, и крепкое плечо, на которое можно опереться, там не только словом тебе помогут, но и делом, и здесь, ну, я думаю, может быть, в скором времени даже появится такое, может быть, сообщество, где отцы там, и дети смогут собираться и делиться друг с другом
10: мыслями. Да, у нас очень скоро в Рубцовске пойдет семейный фестиваль для участников СВО и их семей. Много событий вот таких объединяющих. Вообще в регионе много усилий прикладывают, чтобы помочь вот этим семьям.
3: По вашим ощущениям, ветераны, вернувшиеся сейчас с фронта, насколько в Алтайском крае находят понимание, отклик, поддержку для того, чтобы начать мирную жизнь заново, ну, собственно говоря, вот влиться уже в мирный строй?
10: Ну вот с теми, с кем я общалась, вот, вот этих людей, я вижу, что их поддерживают, этих ветеранов. Вот у нас есть Егор Галкин, он звучал уже в нашем эфире, он школу адаптивного спорта, этот проект реализует и постепенно идет к этой цели. Финансовую поддержку краевые власти ему оказывают. Да, и в том числе он в свои проекты привлекает и членов семьи, вот, участников СВО. Они тропу героев делают, в тайгу ездят вместе.
3: Здорово, спасибо вам большое. Большое, ждем новых рассказов, Юлия.

0: От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
1: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
2: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
1: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
2: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
1: Звучит как идеальная система очищения.
2: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
1: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
2: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
1: Знакомая картина. А это может быть не соль?
2: Это может быть сигнал от почек.
1: Никогда об этом не задумывалась.
2: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
1: Звучит как-то очень пугающе.
2: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
1: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
2: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
1: Это вы о чем?
2: Функции. Очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
2: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
2: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней

0: жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
1: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
1: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
1: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите Редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или *22 03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные в течение недели освободили и взяли под контроль 7 населенных пунктов в зоне СВО. Британия играет самую негативную роль в конфликте на Украине. И в московском регионе станет теплее. Далее подробнее. Владимир Путин прилетел в Нижний Новгород, сообщает наш корреспондент. Рабочая поездка главы государства началась с осмотра выставки компании участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Президент также примет участие в мероприятиях агентства стратегических инициатив, посетит в городе ряд вновь построенных объектов и встретится с главой региона Глебом Никитиным, сообщал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российские войска за неделю в ходе спецоперации овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО, следует из сводки Министерства обороны. В ней указано, что за это время подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селами Перши, Травня и Писаревка в Сумской области. Группировка «Центр» освободила Анновку и Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике, а подразделения «Востока» освободили Долинку, Ниженку и Шевченковское в Запорожской области. По данным ведомства, за неделю вооруженными силами России осуществлены массированные 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военной, металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, военные аэродромы, также поражены цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего, материальных средств, пункты временно Возможна дислокация ВСУ иностранных наемников. Кроме того, выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивающие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ, информирует Министерство обороны. На космодроме Плесецк проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Учебные блоки прибыли в заданный район полигона Кура. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, сообщили в Министерстве обороны. Министр обороны Андрей Белоусов наградил участников СВО, удостоенных высшего звания Героя России. Церемония прошла в Национальном центре управления обороны. Золотую звезду, в частности, получил генерал-майор Антон Грунис, который докладывал Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Звание Героя России ему присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Глава Минобороны также вручил Грунису именное оружие, а тот, в свою очередь, поблагодарил своих сослуживцев. Он обещал при этом, что все поставленные цели непременно будут выполнены.
8: Соединение, которым командую, высоко было отмечено верховным главнокомандующим. Полностью заслуга коллектива соединения, который героически выполнял поставленные задачи. Огромная благодарность старшим командирам, младшим командирам, всему личному составу бригады за то, что выполнили огромную работу. Все цели специальной военной операции будут достигнуты.
7: Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за безупречную службу, верность воинскому долгу, мужество, проявленное при выполнении задач специальной военной операции. Тиражируемые в Германии домыслы о якобы осуществляемых Россией диверсиях и гибридных атаках абсурдны и беспочвенны. Так, посольство Российской Федерации в Берлине прокомментировало сообщение СМИ о российском следе в обнаруженном под Берлином тайнике с оружием. Россия не вмешивается во внутренние дела ФРГ и не заинтересована в эскалации напряженности в отношениях двух стран, отметили на Смоленской площади. Британия играет самую негативную роль в конфликте на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. Так его попросили прокомментировать роль Лондона в конфликте на Украине, в том числе в контексте частых визитов британских политиков в Киев. Впрочем, Лавров вместе с этим заявил, что Британия пыталась делать гадости России еще со времен Ивана Грозного.
9: Роль Британии самая негативная, как это было на протяжении веков. Долгих веков, ну, по отношению к России точно, но и по отношению к большинству других, не скажу партнеров, попутчиков Британии, потому что у нее никогда не было постоянных союзников, и США тоже не исключение. Они так немножко свысока посматривали всегда на тех англосаксов, которые вот создали себе государство через Атлантический океан. Никогда со времен Ивана Грозного есть свидетельство современников, как британцы постоянно старались сделать какие-то гадости нашей стране.
7: По словам Сергея Лаврова, уровень коррупции на Украине только растет, несмотря на вялые требования Запада ограничить воровство чиновников. Киевские власти продолжают использовать европейские и американские кредиты для личного обогащения. Антициклон усилит свои позиции в предстоящие выходные, а значит, в московском регионе станет теплее. Погода будет идеально соответствовать климатической норме августа, считает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
10: В субботу метеоусловия значительно улучшатся, фронт отойдет, антициклон усилит свои позиции, и практически Москва окажется в самом сердце этого барического максимума. Поэтому переменная облачность, никаких осадков, ветер восточный, юго-восточный 1,6 метров в секунду. В ночные часы в Москве плюс 10-13, и днем воздух прогреется до плюс 19, плюс 22. Это точь-в-точь идеально соответствует климатической норме августа месяца. Ну и показания барометров еще немного подрастут, составят 757 миллиметров ртутного столба, это на 10 единиц выше нормы. Ну и большую часть воскресенья характер метеоусловия практически неизменный, ну разве что станет еще теплее, под утро 11-14, днем 20-23. Но здесь чуть облаков станет больше, и поздним-поздним вечером с приближением теплой фронтальной системы кое-где может брызнуть небольшой дождь.
7: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
2: Спорт.
11: студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» договорилась о переходе вингера сборной Эквадора и фламенко Гонсало Платы, сообщают бразильские СМИ. По информации источников, сумма трансфера составит 12 миллионов евро. В ближайшее время футболист отправится на медобследование, после чего подпишет контракт с бело-голубыми. Краснодар проявляет интерес к центральному защитнику «Униона» Майсону Родригесу. По информации российских СМИ, «Быки» ведут переговоры с аргентинским клубом о приобретении 23-летнего уругвайца. Сумма возможной сделки оценивается в 4,5 миллиона долларов. Родригесе видит альтернативу бразильскому игроку Диего Косте. ЦСКА объявила об организации прощального матча для экс-нападающего команды Вагнера Лава. Выставочная встреча пройдет 26 сентября на домашней арене армейцев. На поле ВП-арены легенды ЦСКА встретятся с командой «Друзья» Вагнера Лава. На предсезонном Кубке мэра Москвы по хоккею в эти минуты московская «Динамо» встречается с «Торпедой», и после второго периода счет 2-1 впереди «Динамо». Ранее автомобилист разгромил шанхайских драконов 6-0. Дублями отметились Антон Слепшев и Адам Ружечка. Еще по шайбе в активе Джордана Гросса и Даниэля Спронга. Амур в овертайме одержал победу над Салаватом Юлаевым на мемориале имени Ивана Рамазана 3-2. Российский канаист Захар Петров завоевал бронзовую медаль на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Польше. Российские гимнасты намерены принять участие в этапе мирового кубка вызова, который пройдет с 26 по 27 сентября в Париже. Об этом заявил ТАСС главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев. На соревнования будут заявлены Алена Глотова, Александра Ануфриева, Лейла Васильева, Сергей Найден и Илья Заика. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
12: Погода. В Мурманске завтра ясно, плюс 20, в Архангельске ясно, плюс 15, в Вологде малооблачно, плюс 18, в Петрозаводске облачно с прояснениями, плюс 18, в Сыктывкаре небольшой дождь, 9 градусов тепла, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 27, в Махачкале переменная облачность, плюс 27, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 19, в Грозном небольшой дождь, плюс 26, в Херсоне ясно, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 755 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина», номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
5: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Прямо сейчас. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
7: Большая страна, разное время. Время новой России.
11: Действительно, время новой России. Приветствуем всех слушателей, кто подключился к нашей программе, к нашему эфиру. И сегодня для вас работают Наталья Стребнева и Иван Фурсов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
12: Приветствуем всех и по-прежнему напоминаем, что способ с нами простой связи. Это 8-925-222-99-92. Сообщение на любые удобные для вас мессенджеры мы с интересом прочитаем. И самое злободневное или откликающееся нам обязательно прочтем в эфире. Ну, как мы уже слышали, джингл совершенно правильный, «Время новой России», и сейчас на связи с нами Донецк. Виктория Цыпленкова, наша коллега, готова рассказать о самых важных событиях последних дней. Вика, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктория.
13: Здравствуйте. Хотелось бы начать с новостей с линии фронта. Наши военнослужащие за последнюю неделю освободили 2 населенных пункта. Это Анновка и Кучеров-Яр. Оба они находятся под Добропольем. Это крупный населенный пункт, за который сейчас активно идут бои. К сожалению, противник не оставляет попыток атаковать мирных жителей. Да. И позавчера центр Донецка подвергся атаке ВФУ в Киевском районе Донецка в результате атаки англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности. Storm Shadow ударили по торгово-развлекательному центру, где 8 мирных жителей получили ранения, из них 2 несовершеннолетних, девочка 2016 года рождения и подросток 2010 года рождения. Также атаковали Горловку и Селидово, избу ПЛА в Петровском районе Донецка. При подрыве на взрывоопасном предмете получил ранение мужчина. Были повреждения также в Киевском районе многоквартирных жилых домов, которые находятся вблизи торгового центра. Там еще вчера приступили к работе по закрытию теплового контура специалисты из ШОФа региона Москвы. Также стало известно о таких мирных новостях, как завершение работы по благоустройству участка набережной от проспекта Мира до бульвара Шевченко. Здесь также ремонтные работы проводила Москва. Здесь теперь есть обновленная инфраструктура, теннисные столы, зона воркаута, современные площадки для занятия спортом и игры в мини-футбол. Глава Донецка Алексей Кулемзин в своих социальных сетях написал «Спасибо шеф-региону Москве за подарок дончанам». Также в этом году в Донецке возрождают парк «Патриот». Его площадь более 16 гектаров, находится в Куйбышевском районе. Здесь обустраивают прогулочные дорожки, зоны отдыха, детские спортивные площадки, веревочный городок и также приводится в порядок футбольный стадион. Здесь также работы проводятся при поддержке Москвы. А в Мариуполе, как и в остальных городах Донецкой Народной Республики, активно готовятся к началу учебного года, и там уже восстановили школу номер 38. Это учебное заведение, направлено на обучение детей с особыми образовательными потребностями. Здесь здание было серьезно повреждено в результате обстрела 2022 года.

0: сейчас специалисты уже укрепили несущие конструкции, заменили кровлю, инженерные сети, обновили фасад, оборудовали актовый зал, оборудовали специальные кабинеты для работы психологов, логопедов и дефектологов. Всего обновленный корпус будет принимать около 400 учеников. И в этом году всего в Донецкой Народной Республике обучение начнут 142 тысячи школьников и 36,5 тысячи воспитанников детских садов. По предварительной информации, срочно планируют открыть 929 школ и детских садов, 540 школ и 480 детских садов, но здесь пока ситуация будет зависеть от обстановки, и если ситуация будет ухудшаться, естественно, школы будут переходить на дистанционный формат, и вот часть школ все-таки уже точно будет работать в дистанционном формате. Горловка, другие прифронтовые населенных пунктов, пункты. И здесь отдельный вопрос решается и уже решился по воде и электроэнергию. Электроэнергии в школах, в образовательных учреждениях практически везде уже установлены накопительные баки с водой для того, чтобы школа была обеспечена в круглосуточном режиме водой, так как она по-прежнему подается раз в три дня по графику, и отдельный вопрос также уделяют электричеству. Из-за атак на энергосистему периодически случаются в городах отключения электроэнергии, и если будет такая ситуация, то школьники будут либо приходить на удаленный формат, либо будет меняться расписание уроков для того, чтобы можно было проходить комфортное обучение. И, конечно, в этом году восстанавливали школы, детские сады. Всего 39 школ отремонтировали и 24 детских сада в Донецкой Народной Республике. И сейчас, например, школа номер 9 в Донецкий, там также шеф-регион Москва завершает капитальный ремонт. Она станет одной из самых современных в городе. Полностью там сделали капитальный ремонт. Конечно, за предыдущий учебный год многое было сделано и в качестве учебников. 295 тысяч учебников было поставлено в школы Донецкой Народной Республики, 26 школьных автобусов и увеличено количество классов профильных. Основной акцент делается на инженерные классы, естественно, научные и социально-экономические. И, соответственно, с 1 сентября уже будет активно проходить обучение. Конечно, не только строительные работы проводятся. Другие также интересные моменты для наших школьников. Например, волонтеры Мордовии собрали подарки к 1 сентября для детей из Макеевки. Здесь все необходимое для занятий в школе: рюкзаки, тетради, ручки, карандаши, линейки, пеналы, дневники. И дети уже с новыми принадлежностями, подаренными от Мордовии, смогут сесть за школьные парты.
1: Да, Виктория. Угу.
0: Также есть новости из Горловки. Там бригада из Кузбасса отправилась на помощь. Это аварийно-восстановительная бригада. Она будет заниматься подготовкой города к зимнему сезону. Будет очищать линии электропередач, заменять поврежденные провода опоры, восстанавливать электрические коммуникации в результате обстрелов, в том числе для того, чтобы стабильно была подача электроэнергии в Горловке. Другие новости из Мариуполя также приходят. Там жителям Мариуполя осудили на 23 года за госизмену. Преступник по заданию сотрудников украинской разведки сделал фото подразделений тактической группы Росгвардии, передавал фото и видеоматериалы, и также сделал съемку Приморской администрации. Более того, в феврале этого прошлого года обвиняемый забирал из тайника предметы, которые могли быть использованы для сборки самодельного взрывного устройства. Его задержали и осужден преступник по статье «Государственная измена, участие в террористической организации, содействие террористической деятельности, незаконный оборот взрывчатых средств». 23 года он проведет в колонии, и в очередной раз хочется напомнить, что если кто-то, не дай бог, хочет сотрудничать с той стороной, нужно знать, что все равно каждого преступника находят силовые структуры, да. И за это, соответственно, очень жесткое наказание, например, 23 года, как мы сейчас это видим.
2: Да, к сожалению, обратного пути нет, и предатели не любят с обеих сторон, и всегда нужно иметь ясный ум и чистую голову на плечах, потому что, увы, к сожалению, враг пытается таким образом навязать борьбу и впутать гражданское население в эту войну. И это достаточно подлый и неразумный ход, но, увы, в такое время мы живем.
1: Угу. Проявляем бдительность. Вика, очень не хотелось вас прерывать. Мы понимаем, что связь с вашими регионами у нас... И с Севастополем сегодня тоже, кстати, были большие сложности, но мы отдаем дань тем возможностям, которые вам дарите, живому общению. Тем не менее, новости сегодняшнего дня, которые не только утешают, дают надежду, но и, в общем-то, для всех цены, для всей страны. Зашла опять речь о сроках, когда восстановленный памятник Сергею Прокофьеву установят в Донецке. Мы помним, как в 24-м году памятник, конечно же, ну, измученный, скажем так, да, украинцами, был, по сути, эвакуирован в Донецк, откуда-то из предместья, да, он где-то был. Его, я так понимаю, восстановили.
0: В селе Красном он был, да. Этот памятник был в селе Красном, там, где и родился Сергей Прокофьев, на его родине. Село, конечно, сильно повреждено в результате обстрелов. Этот памятник также был посечен осколками, он находится на... Его этот памятник уже отправили на реставрацию в Ростовскую область, и, соответственно, его разместят возле Донецкой филармонии, там же, где разобьют новый сквер.
1: Ага, и это дело нынешнего года или уже на весну это перенесут?
0: Это дело нынешнего года. Эвакуировали в этом году и несколько месяцев назад. Памятник вывезли наши военнослужащие. И все работы проводятся вот сейчас, в данный момент.
1: Значит, у меня есть сведения, что монумент изображает музыканта, сидящим на скамье. Ну, в общем, на самом деле, в сквере действительно он будет, наверное, красиво смотреться. И весит около 5 тонн, поэтому это была, в общем, настоящая спецоперация. Но мы понимаем...
0: На самом деле, директор филармонии очень переживал за этот памятник. Он и сотрудники филармонии переживали, они его ждали. И вот, когда эвакуировали, конечно, сотрудники очень обрадовались, что этот памятник будет установлен, теперь сохранен около Донецкой филармонии.
1: Ну, мы уже признавались всенародно в любви к вашей филармонии, к музыкантам, которые даже проект свой называют «Оркестр непокоренных», и, в общем, собственно, и в Москве с оглушительным успехом проходили их гастроли, поэтому всегда ждем, рады. Ну, и здесь такая символическая новость, в общем, мы, собственно говоря, ждем, когда Прокофьев обретет вот свое новое место и рядом с филармонией. И еще, знаете, вот пока у нас есть возможность, Вика, о чем хотела поговорить. Мы уже привыкли к такой формулировке, как мастер-планы, когда заранее архитекторы, ну, градостроители, более широко, наверное, чем архитекторы по специализации здесь подходят, планируют устройство тех или иных территорий. А вот сегодня читаю в новостях, что в Донецке установил рекорды первый конкурс «Моя река». И, собственно говоря, вот прошлый и нынешний год просто стал числом рекордов по проектам, причем участвовали студенты из профильных вузов, и предлагают, собственно, развитие прибрежных территорий вдоль рек, которые протекают по территории Донецкой Народной Республики. Река Бахмутка, Дурная, какая-то Богодуховская балка. Звучит удивительно, это что, какой-то овраг, какой-то пруд? Что это?
0: Да, на самом деле, вот реки, в том числе, которые вы назвали, и по другим водоемам вы назвали, и по другим водоемам сейчас проводятся работы по расчистке русел для того, чтобы стабилизировать экологическую ситуацию, для того, чтобы вода комфортнее перемещалась, набиралась. И студенты у нас, да, действительно очень талантливые. Например, вуз в Макеевке есть НИСИ, там огромное количество студентов учится, в том числе по архитектурным специальностям, есть технический вуз, и студенты свои проекты не только разрабатывают и предлагают, некоторые из этих работ действительно реализуются на практике, используются при восстановлении, при строительстве. И да, один из проектов, и сейчас действительно с учетом водной ситуации в республике, такие проекты по благоустройству набережных, расчистке русел, да, действительно, тоже очень актуальны.
1: Спасибо большое. Спасибо, Виктория. Виктория Цыпленкова из Донецка была с нами.
3: Большая страна, разное время.
2: Продолжаем путешествие по нашим

0: новым территориям, точнее, вернувшимся в состав нашей страны, и спешим отправиться в Запорожскую область. Нас уже ожидает наш коллега Максим Сергеевич Степанов. Максим Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим Сергеевич. Здравствуйте. Начинаем разговор, будет небольшая пауза, мы прервем вас, а потом его продолжим. Не мешкая, рассказывайте о событиях важных за последние дни.
2: Ну, прежде всего, как обычно, начну с тех тревожных новостей, с того фона, которые создают нам террористические деятели киевского режима. Продолжаются обстрелы, к сожалению, и в ряде населенных пунктов и даже таких городов, как вот и Бердянск, и Мелитополь, сложности с электроэнергией. К счастью, удается стабилизировать ситуацию за счет работы генераторов, ну и прежде всего вот связь, которая особенно неделю назад, две недели назад были сложности, сейчас более стабильно. Работают все основные социальные учреждения, магазины, банкоматы, пункты подзарядки гаджетов для людей. Но, конечно же, это постоянные удары по энергосистеме создают трудности для жителей. И в том числе связаны как с электричеством, так и с подачей воды. Но продолжаются террористические удары по населенным пунктам. Несколько человек погибло за эти дни. В частности, в селе Тарасовка погиб 65-летний мужчина, в селе Инженерное, недалеко от Полок, 51-летний местный житель погиб. Несколько человек получили ранения. Ну и в качестве таких примеров, именно чисто террористических ударов, мне кажется, нужно сказать об ударе по рынку в Пологах. Буквально удар, который не нес никакого военного смысла. Удары по павильонам, 2 павильона сгорело, и 6 павильонов получили повреждения. То есть попытки сделать невыносимой жизнь мирных граждан. Ну и более серьезный такой акт терроризма – это еще один удар по площадке хранения сухого хранения ядерного топлива на ЗАЭС. Был удар несколькими дронами, и удалось избежать серьезных последствий, но тем не менее факт этого терроризма налицо.
1: Максим, буквально прервемся на несколько секунд и вернемся к разговору. У нас будет еще 5 минут для того, чтобы услышать о последних событиях. Напомним, Максим Степанов на связи с нами из Запорожской области. Разговор с ним мы продолжим после небольшой технической паузы, которая всем нам, безусловно, необходима в жизни не остановить.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
6: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
4: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Большая страна, разное время. Время новой России.
1: Продолжаем следить за временем новой России. На связи с нами Запорожье, Максим Сергеевич Степанов. Максим, продолжайте, пожалуйста. И, конечно, хочется реплику ставить, пока есть возможность. Мы тоже очень за стабильность связи болеем, потому что особо дорожим вашими включениями в наш эфир.
2: Спасибо большое. И теперь, ну, как-то логическая пауза была, теперь о позитивных, положительных новостях. Ну и, конечно, такая новость, в общем-то, которая позитивна для всех жителей региона. Принято решение руководством области снизить стоимость проезда в общественном транспорте для тех, кто оплачивает его бесконтактно картой МИР. Но и это снижение установлено на уровне 8 рублей. Ну вот, в частности, в Мелитополе. Но тут какая ситуация, что по оплате наличными 35 рублей, 25 рублей при оплате картой, и вот сейчас для оплаты картой МИР еще минус 8, то есть 17 рублей получается. В общем-то, это, ну, скажем так, очень разумная цена. И здесь тоже надо несколько слов сказать о том, с чем это связано. Дело все в том, что активно сейчас развивается система бесконтактной оплаты. Понятно, что она облегчает жизнь и пассажирам, ну и компаниям, потому что легче вести учет по проезду пассажиров. Ну и вот буквально практически все маршруты сейчас внутригородского общественного транспорта этой системой, которая не требует даже подключения к сети интернет, система бесконтактной оплаты оснащены. И таким образом, ну вот это вот снижение цены временное, а оно продлится до конца этого года, но сделает оплату эту более популярной. Ну и в последующем, так сказать, руководство нашего региона рассчитывает, что большинство пассажиров именно на эту систему оплаты перейдет. Ну и это логическое продолжение развития вот общественного транспорта в целом за последние 3 года с поставкой новых автобусов российского производства, очень удобных, комфортабельных, и, в общем-то, с установкой зачастую и интернета на остановках. Конечно, это еще одно нововведение, ну, в общем-то, скажем так, выводит систему общественного транспорта Запорожья на передовой российский уровень.
0: Ну, то есть, тем самым регион продолжает жить мирную жизнь, и технологии потихоньку добираются до Запорожья, что, конечно же, не может...
1: А цене на проезд, честно скажем, завидуем.
0: Ну, да, и все это интегрируется, это без этого никуда. Максим Сергеевич, спасибо вам большое. Увы, время нас подводит, но нам нужно двигаться дальше. Спасибо, что нашли время, и что связь действительно наладилась, как сказала Наташа, очень важно для нас. Мы двигаемся дальше.
3: Большая страна, разное время.
1: Прежде всего, благодарим нашу редакторскую группу, которая практически сражается каждый раз за возможность вывести в эфир наших коллег из новых регионов. Ну и особая признательность Юрию Свидерскому из Луганска, нашему коллеге, который сегодня подождал очереди и вынужден был тратить свое время. Но мы очень хотели бы сейчас, чтобы Юра в нашем эфире рассказал о событиях, которые происходили в Луганской Народной Республике. Юрий.
0: Юрий, здравствуйте.
7: Наталья Ивановна, здравствуйте. Мое время – это ваше время. Это время, которое тратится на благое дело, информирование наших уважаемых радиослушателей и зрителей из всех уголков России на нашем любимом главном радио. Также привет, конечно же, всей редакторской группе, всем, кого не видно в трансляциях. Я вот смотрю лично сейчас эфир на сайте ВКонтакте, чего и рекомендую остальным. Но, ну а начать, конечно, к сожалению, придется с безрадостных и трагичных сообщений. В среду, как вы знаете, украинские боевики ударили по автобусу, который следовал по маршруту Лисичанск-Стаханов. Там погибли 9 человек, атаковали автобус на дороге Золотое Первомайск. Дрон влетел прямо в люк в крыше. Находилось в автобусе 15 пассажиров, 8 человек погибли на месте. 20-летнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось. Ее мама получила ранение. Также пострадала 18-летняя девушка. Она госпитализирована. Еще 3 пассажирам и водителю оказана необходимая помощь. Их направили на амбулаторное лечение. До этого ночью Луганск подвергся массированной атаке свыше 30 беспилотников украинских и с украинскими флагами на крыльях, но с европейской начинкой. Беспилотники ударили по жилым домам, гражданским и промышленным объектам. После ночной атаки на Луганск были повреждены многоэтажки на востоке Луганска. В квартирах выбиты окна, сотни жителей оказались в непростой ситуации. В предыдущие сутки от того, что мы сейчас с вами говорим, то есть в четверг 14-летняя девочка была ранена в районе пункта пропуска Должанский-Новошахтинск. Враг атаковал грузовики и микроавтобус. У девочки осколочное ранение. В городе Рубежном беспилотник атаковал минивэн. На участке дороги между поселком Ребриково и городом Ровеньки в районе села Фащевка Антрацитовского округа под удар попали грузовые автомобили. Там трое водителей получили ранения различной степени тяжести. Всего за сутки было атаковано 14 муниципалитетов, повреждены машины, объекты гражданской, коммунальной, коммерческой инфраструктуры. В результате падения обломков возникли возгорания на открытой местности. Силами ПВО и мобильных огневых групп над территорией ЛНР только за предыдущие сутки было уничтожено около 150 воздушных целей. И так происходит каждую ночь. Сегодня вся ЛНР ночью оказалась обесточена. Местами электричество начало появляться с утра. Соответственно, все оказались как будто в лете 2014 года не только без света, но и без воды, без связи и под обстрелами. Что именно стало причиной сбоя в энергосетях? Это атака на энергоструктуру, энергомощности Луганской Народной Республики. И до сих пор, вот на данный момент, на 17.37, еще вся, абсолютно вся часть ЛНР, которая была освобождена в 2022 году, она вся обесточена, вся без света, связи, и, соответственно, люди не могут в случае чего вызвать там скорую помощь, дозвониться и так далее, и так далее. Вы понимаете, с какими вещами люди сталкиваются.
0: Да,
7: но, кстати, несмотря на это, если вот мы уже сказали, Рубежный — это верх карты Луганской Народной Республики, это, опять же, город, который 8 лет был под украинской оккупацией, там очень сложная ситуация, там, напомню, не работает в обычном режиме мобильная связь, там нет интернета, там только в прошлом году сделали возможные звонки на телефоны 101, 102, 103 и 104, другая связь там просто не работает, но там восстанавливаются, несмотря на непростую обстановку и угрозы атак со стороны украинских боевиков, дома, дороги и скверы. Об этом сообщила председатель Совета городского округа Нелли Задирака. Она отметила, что уже за это время появился в Рубежном новый дом, новая облицовка, новые дороги, новый сквер. Она рассказала, что численность населения в округе стабильная. Некоторые жители, временно переехавшие в другие районы, регулярно бывают дома. В числе сдерживающих их факторов к возвращению полному она назвала дистанционное обучение в школах. Невозможно просто пустить детей под такую опасность в массовые места скопления, в школу, да? И отсутствие мобильной связи. Оказывать поддержку округу, несмотря на эту сложную ситуацию, продолжает регион-шеф, это Республика Татарстан. И в том числе, конечно же, кроме обычной гуманитарной помощи, которая привозится, раздается людям, это касается, эта помощь, и восстановления объектов. Еще я вам скажу, что на заседании правительства ЛНР буквально вчера утвердили создание комиссии и порядок работы по обращению и обработке заявлений от пострадавших от агрессии Украины жителей ЛНР и семей погибших. Теперь они получат региональную финансовую поддержку. Что важно, эта региональная финансовая помощь предназначена для граждан, которые не охвачены федеральными мерами поддержки по указу президента Российской Федерации от 25 января 2022 года номер 98. Новый коллегиальный орган будет рассматривать документы и заявления от жителей и принимать соответствующие решения о назначении выплат для гражданского населения по случаям, наступившим с 19 февраля 2022 года, членам семей погибших 1,5 миллиона рублей, при тяжком или среднем вреде здоровью 600 тысяч рублей, при легком вреде здоровью 300 тысяч рублей. Для военнослужащих и сотрудников госорганов ЛНР в период службы с 19 февраля по 31 декабря 2022 года, это членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей, 5 миллионов рублей, при получении увечий 3 миллиона рублей. Ну и если продолжать о шефах регионах, то строители из Республики Хакасия капитально отремонтировали Володарскую школу в Свердловском округе. В этой школе, она носит имя Олега Кошевого, завершен капитальный ремонт при поддержке шефа региона Республики Хакасия в рамках специального инфраструктурного проекта. Работы стартовали в марте этого года и были направлены на создание современной, комфортной и безопасной образовательной среды для учеников – А еще, кроме этого, 3 детских сада откроются в Луганской Народной Республике после капитального ремонта, выполненного за средства федерального бюджета. Детские дошкольные учреждения откроются в городах Алтай, Брянка и Первомайск. На эти работы было выделено порядка 145 миллионов рублей. И, ну и еще, конечно же, сотни детских садов в ЛНР сейчас обновляются за средства как федеральной, так и региональной казны. Если продолжить тему школы, коллеги, то расскажу вам, что пилотный проект по оцениванию поведения...
1: Да, вот как раз я тоже готовила эту тему.
0: Мы уже, да, успели обсудить несколько раз.
1: Это, приблизились к федеральной повестке во всех смыслах, потому что у нас сейчас как раз бьются копья по поводу этого, да.
7: И вот запустили в прошлом году, будет расширен теперь этот пилотный проект в школах Луганска. Нововведение – это внедрение трехступенчатой шкалы поведения. Будет 3 уровня – образцовая, допустимая и недопустимая. Это пилотный проект, и он будет вводиться не по всей России. В прошлом году в пилотном проекте участвовали только 5 школ города Луганска, а на сегодняшний момент – будет больше таких школ, еще точное количество не называют в городском департаменте образования. Во всяком случае, за год участия в пилотном проекте чиновники от образования, как они заявляют, увидели, что это действительно дисциплинирует детей.
1: Работает, да?
7: Об этом сообщила начальник управления образования города Луганска Людмила Алексеева. Да, ну, в конце концов, ну, мы с вами все отучились, и у нас были...
1: Ну, у нас были другие формулировки. Вот, как, интересно, они нынешние будут сокращать? Обр, доп, нед? У нас-то, помните, как хор? У нас отл, хор и уд.
7: Да, отл, хор.
1: Уд и неуд. И неуд. У нас было, значит, 4, да, у нас было 4 параметра. А здесь, видите, на 3 разделили. Ну, вот помните, как учителя красными ручками писали?
0: Да, да, да.
1: У вас, Ваня, тоже писали? Мне кажется, вы уже учились в то время.
0: Возможно, честно, вот память подводит.
1: Ну вот мы с Юрием, наверное, хоть как-то застали. По крайней мере, я точно. У нас поведение очень оценивалось, и в дневниках, которые мы вручную заполняли, было такое время, да. Вот, собственно говоря, в конце обязательно была графа, в которой красной ручкой учителя ставили.
0: У нас были кружочки.
1: Все понятно, да. Юрию благодарность наша безмерная. Юрий Свидерский, наш коллега, был из Луганска на связи. Говорили мы о событиях последних дней. Ну вот, действительно, и печали, и радости, и жизнь продолжается, и все мы готовимся к новому учебному году на следующей неделе. Безусловно, у нас особо много будет по этому поводу для вас новостей. Ну, начинается учебный год, это важно для всех.
0: Поздравляем всех, да.
1: Да, поздравляем. Ну или сочувствуем.
3: Радио России.
8: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Антон Яковлев.

0: Большая страна. Разное время.
1: В разное время мы продолжаем нашу работу. Сегодня эфир ведут Наталья Стребнева и Иван Фурсов. И, конечно же, по традиции в рамках второго часа «Время Новой России» мы освещаем те события, которые связаны с ветеранами, с волонтерами специальной военной операции, конечно же, с поддержкой бойцов. Вот сегодня хотим отправиться в Воронеж, и достаточно интересная, необычная для нас новость пришла. Вот мы на той неделе буквально говорили о том, что один из ветеранов прежде был звукорежиссером и диджеем, а после стал бойцом СВО. Сегодня из чиновников он стал агрономом.
2: Еще один поворот судьбы. Да. Но надо сказать, что не просто из чиновников. На самом деле ветеран специальной военной операции Юрий Петрухин в Липецкой области был рожден, в Липецкую же область вернулся, и благодаря программам, которые сейчас, собственно говоря, предусмотрены для, скажем так, возвращение ветеранов с фронта в мирную жизнь. Он, собственно говоря, прошел обучение и стал чиновником. Отвечал, по-моему, за какие-то социальные вопросы в своем родном районе. А потом вдруг вот так вот повернулась его судьба. И сейчас мы слышим о его имени в связи с, допустим, школой фермеров, которые в том числе предлагают ветеранам СВО обучаться. Но расспросим во всех подробностях о земляке, в принципе, нашего коллегу Антон Валагин на связи с нами. Сейчас он у нас выпускающий редактор сайта журнала «Родина». Хороший журнал. Антон, здравствуйте.
1: Добрый день, Антон.
3: Здравствуйте, Наталья. Добрый день, Иван. Спасибо за комплимент родине.
2: Да.
3: Да, действительно, в Воронежской школе, в Воронежской области заработала школа фермеров для участников СВО. Выучиться на аграрии и открыть свой бизнес фронтовики смогут совершенно бесплатно. Слушатели новой школы будут изучать теорию земледелия в Воронежском аграрном университете, а практику станут проходить в передовых хозяйствах региона. Им придется копать, рыхлить, щупать, срывать, нюхать, а где-то даже и пробовать. Аграриев с фронтовым опытом зачислят в школу вне конкурса, а в дополнение к стандартному пакету господдержки для них предусмотрены льготные гранты, в частности, расширить список целей, на которые можно потратить федеральные деньги. Зачем вернувшимся с войны мужчинам перековывать мечи на орала, так раньше называли плуги, расскажет ветеран СВО, а ныне воронежский агроном Юрий Петрухин.
1: Слушаем.
4: После зарплаты достойной на СВО сложно спуститься там, на 30-40 тысяч. Поэтому я всем говорю, ребята, сельское хозяйство там зарабатывают. Да, это сложно. Не каждый год, все по-разному. Есть очень много факторов. Начинайте свой бизнес, если вы его грамотно выстроите. Если вы останетесь в рынке, найдете свою нишу, то вы начнете зарабатывать достойные деньги, реально достойные деньги. Но здесь, опять же, понимаете, крайнее выступление, которое у меня было в Фонде защитника Отечества перед ребятами, я ребятам сказал то, что если вы хотите понять, что такое сельское хозяйство, не работав там, вы должны встречаться с людьми, которые работают в сельском хозяйстве, ну, представители бизнеса. Угу. Это очень важно.
3: Вы перечислили две ипостаси Юрия Алексеевича, на самом деле гораздо больше, это целый человек-оркестр. Он был еще и физруком, и разведчиком. До 2024 года Юрий был гвардии лейтенантом спецназа и командовал разведгруппой. Военную карьеру он закончил не по своей воле, после тяжелого ранения, и тем не менее бился за возможность остаться в армии до последнего. Когда медкомиссия отказала ему окончательно, он начал строить жизнь по новой. Ориентиром, по собственному признанию, стала книга Всеволода Кочетова «Товарищ агроном» об участнике Великой Отечественной войны, вернувшемся с фронта в родную деревню и помогавшему развивать колхоз. Сам Петрухин ведет блог, который тоже называется «Товарищ агроном». Понятно, за 85 лет изменились технологии. Теперь вместо колхозов фермеры, вместо лошадей тракторы и беспилотники, а взамен книг блоги. Но главное, тайна единения крестьянина со своим наделом и могучая сила родной земли остались прежними. А в том, как работа на земле лечит душевные раны, гвардии лейтенант Петрухин убедился лично и рассказал мне. Давайте послушаем.
2: Конечно.
4: Когда пришло

0: осознание того, что я не вернусь на военную службу, независимо от того, что как бы мне сильно не хотелось, меня спасло две вещи от жесткого ПТСР. Это рыбалка. Я увлекся карпфишингом, и мои товарищи, близкие друзья, которые меня просто на костылях забирали с собой, где ловили карпов, это что-то невообразимое. Там можно было ничего не поймать, но ты просто сидишь там на помосте и живешь.
1: Угу.
0: Это вот первое, что меня прям вытащило. И второе, когда я уже вернулся в сельское хозяйство, когда я поехал в поля, я понял то, что вот эта энергетика от почвы, от земли, от того дела, что ты делаешь, когда ты сеешь, это все ты видишь, как это растет, ты помогаешь своими какими-то советами, препаратами, делать так, чтобы это росло гораздо лучше. Но ты понимаешь себя там частицей чего-то огромного.
2: Ну вот еще один поворот судьбы, да.
3: Да, Юрий Петрохин вырос в крестьянской семье. Его дед был знаменитым на всю область комбайнером, намолотившим сыновьями 36 миллионов тонн зерна. Дети, помогавшие ему, по очереди уходили в армию, а младший стал помогать отцу в поле, будучи восьмиклассником. Юрий тоже берет в поле восьмилетнего сына и двух дочерей постарше. А зачем он это делает, он расскажет сам.
0: Чтобы они понимали, как попадает хлеб на полки, насколько это трудоемкий процесс, чтобы они ценили труд людей на земле, и чтобы не было таких мыслей, когда там отрезал буханку хлеба, потом взял, там выкинул корку, там не доел хлеб. Очень щепетильно я к этому отношусь. Это огромный труд огромного количества людей. Это ценность таким образом прививать, как по-другому. Это важно. Современное поколение – это в какой-то части поколение потребителей.
1: Да.
0: Это факт, который как бы, мы никуда не можем деть, к сожалению. Поэтому именно сейчас, если мы будем разговаривать там, о патриотизме, как это важно, да, мы патриотизмом не появится. Если мы личным примером будем показывать то, что когда звучит гимн России, ты должен встать, так же с хлебом.
1: Угу.
0: Дети должны видеть, как он берется в поле.
4: Ну, выбрасывать еду – это вообще большой грех, вот чего стоит, там, не знаю, вспомнить просто Великую Отечественную войну, и как люди переживали в блокадном Ленинграде, что в хлебе там практически не было муки. Вот тоже, да, пример, и спасибо большое вашему собеседнику, что вот он эту тему поднимает.
3: Моя бабушка считала, что даже переворачивать хлеб неправильно. Вот как ты его положил на доску, так и надо резать. А вертеть его – это неуважение.
2: Но это вообще какая-то отдельная тема, потому что действительно все-таки
3: да.
2: Мы уже какое поколение, которое не знало голод, но тем не менее вот это какое-то почти сакральное отношение именно к хлебу. Ну вот Ваня обобщил вообще к продуктам. Но тут...
3: это чисто русский продукт. Вот. А земля – это сила, данная человеку, уверен агроном Петрохин. С ее помощью участники СВО смогут решить две важные задачи. Во-первых, реализовать себя в новых условиях, а во-вторых, помочь стране в развитии агропромышленного комплекса и, опять же, в подтверждении статуса величайшей хлебной державы. Насколько сложно вчерашнему фронтовику освоиться в мирной жизни, Юрий Алексеевич знает не понаслышке. Когда в 2024 году ему пришлось расстаться с армией, он прямо из госпиталя заочно в школе героев выучился на чиновника и попал в кресло замглавы своего родного Долгоруковского района Липецкой области. Проработал год и уволился по собственному желанию. Говорит, не зашло, не мое. Тяжелее всего, он занимался социальными вопросами, и тяжелее всего ему было осознавать, что он не может помочь людям в некоторых ситуациях, которые в этом нуждаются. А еще тяжелее было сообщать семьям, что их мужа или сына нет. Поэтому Петрухин сменил кабинет на поле, вернее, сразу на много полей, и не жалеет об этом. Он вообще человек гибкий, с хорошей адаптацией к меняющейся среде, как и положено разведчику.
2: Антон, большое спасибо,
4: удачи,
2: Антон.
4: Юрию, да, спасибо.
2: И вам, и вашему герою огромное спасибо. Очень рады были узнать еще одну судьбу героев. Антон Валагин был с нами на связи. Говорили мы, вот, собственно говоря, о такой замечательной вещи. Иван Фурсов и Наталья Стребнева были сегодня с вами. Вернемся на следующей неделе в обязательном порядке.
4: Всего доброго.
1: Радио ДОК.
5: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио ДОК». В студии Анна Дворецкого.
1: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
6: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
7: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
6: Ну и своим чуть-чуть.
1: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
8: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
6: Потрясающе!
1: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за неделю поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. Все решения, которые принимаются Россией и Беларусью на высшем уровне, исполняются. И усиление северо-восточного ветра ожидается в Крыму. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня прибыл в Нижний Новгород, где принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».
12: Приветствую участников форума «Сильные идеи для нового времени». Он проходит в древнем, величественном Нижнем Новгороде. Это особое место для всей России. Один из наших крупнейших промышленных, деловых, научных, культурных и духовных центров. Здесь всегда умели сообща решать сложные задачи и трудились на благо Отечества. Вставали на его защиту, если было необходимо. И все мы, конечно, помним славные страницы истории, связанные с Нижним Новгородом, с подвижничеством многих поколений его жителей. И, конечно, сразу вспоминаем 1611 год, второе ополчение, которое было собрано здесь и освободило Москву от интервентов. Такие традиции общественного участия, живой гражданской инициативы как нельзя лучше созвучны атмосфере нашего форума. Он объединяет активных, творческих людей, которые любят Россию и верят в нее.
11: А началась рабочая поездка главы государства в Нижний Новгород с осмотра выставки компаний участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Затем президент пообщается с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В городе Владимиру Путину также покажут несколько вновь построенных уникальных масштабных объектов и новое производство Нижегородского автомобильного кластера. Российские войска в течение недели установили контроль над 7 населенными пунктами в Сумской и Запорожской областях и ДНР, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, вооруженные силы России за неделю поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. Это 6 сухогрузов и 2 танкера. Также в течение недели российские военные осуществили массированные 12 групповых ударов по различным военным целям Украины. Средства противовоздушной обороны в течение недели сбили 80 управляемых авиационных бомб, 15 снарядов РСЗ. ЗО «Хаймарс», 14 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 5989 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Все решения, которые принимаются Россией и Беларусью на высшем уровне, исполняются, а все вопросы, которые ставят президенты стран, находятся на постоянном контроле правительств. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече в Москве с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
13: Хочу сказать, что наш товарооборот взаимный растет системно. За 5 месяцев он вырос на 12,5%. И надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить. Мы много делаем проектов вместе в промышленной кооперации. Я знаю, как к этому вы относитесь лично. Поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, с производством. Есть вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой. Вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи. Вопросы туризма мы обсудили. И много-много еще проектов рассматриваем.
11: Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что республика выполняет и даже перевыполняет свои обязательства перед Россией. Лукашенко также отметил, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами.
14: От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. А до серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс. Ну а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось.
11: Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал, что Владимир Путин завтра во второй половине дня пообщается со своим белорусским коллегой. На границе Непала и Китая из района, который уже пострадал от наводнения и оползня, приходят сообщения о возможном повторном наводнении. Спасатели приостановили временно работы, покидают опасную территорию. Тем временем растет список погибших. По последним данным, жертвами стихии стали 538 человек. Почти 2000 пропали без вести. У посольства России в Непале пока не появилась новая информация о 8 наших гражданах, которые находились в пострадавших районах и не выходили на связь. Об отсутствии связи с ними сообщалось ранее. По словам советника-посланника российского диппредседательства Ринчена Ракшаева, еще 8 россиян смогли самостоятельно выбраться из пострадавшего района. Сейчас они едут в Катманду. При этом представитель посольства напомнил о правилах пребывания в пострадавшем от наводнения районе.
15: 8 соотечественников, ранее перебравшихся из Тхунче, административного центра района Расулы, в удаленный от рек населенный пункт, сегодня приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном автотранспорте и утром выехали в Катманду. В скором времени ожидается их прибытие. Непальские эксперты указывают на риски роста инфекционных заболеваний, которые могут быть спровоцированы загрязненной водой. Это касается прежде всего напрямую пострадавших от наводнений населенных пунктов,

0: также окрестных районов, использующих те же источники воды. В этих районах рекомендуется кипятить питьевую воду. Категорически нельзя употреблять пищу, которая могла контактировать с паводками и водами.
1: Стихийное бедствие произошло на границе с КНР в среду утром. К сходу мощных потоков привело резкое повышение уровня воды в реке, которая течет в горах Тибета. Пострадал в том числе и контрольно-пропускной пункт в Тибетском автономном районе. Усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду и волны высотой до 2,5 метра в акватории Черного и Азовского моря ожидают синоптики 29-30 августа. При этом температура воздуха составит плюс 30 градусов, а морской воды до 25 градусов, сообщила замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай. Сейчас в Крыму облачно, с прояснениями, местами идет дождь, температура плюс 24 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
2: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Российский футбольный союз наложил запрет на трансферы Сочи и Ростову. Ранее агент футболистов Ростова Андрея Ланговича и Ивана Комарова Василий Голяна сообщал Спортэкспрессу, что в клубе есть задержки по зарплатам. Также говорилось и о том, что у Сочи есть нарушения при прохождении лицензирования. Футбольный клуб «Краснодар» проявляет интерес к центральному защитнику «Униона» Майсону Родригесу. По информации российских СМИ, «Быки» ведут переговоры с аргентинским клубом о приобретении 23-летнего уругвайца. Сумма возможной сделки оценивается в 4,5 миллиона долларов. В Родригесе видят альтернативу бразильскому игроку Диего Косте. Московский футбольный ЦСКА объявил об организации прощального матча для бывшего нападающего команды бразильца Вагнера Лава. Выставочная встреча пройдет 26 сентября на домашней арене армейцев. На поле ВЭП-арены легенды ЦСКА встретятся с командой «Друзья Вагнера Лава». На предсезонном хоккейном турнире Кубок Блинова продолжается матч «Северсталь-Нефтехимик». Нижнекамская команда ведет по итогам двух периодов со счетом 6-0. Ранее на Кубке мэра Москвы автомобилист разгромил шанхайских драконов с таким же счетом 6-0. А московская «Динамо» в овертайме одолела нижегородская «Торпеда» 3-2. На мемориале имени Ивана Рамазана магнитогорский «Металлург» и «Лада» встречаются в эти минуты. Счет 4-1 в пользу «Магнитки». Ранее «Амур» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 3-2. Пятикратный чемпион мира, российский каноист Захар Петров, стал третьим на дистанции 1000 метров на чемпионате мира 2026 года по гребле на байдарках и каноэ. Победителями на этой дистанции стали представитель Венгрии Даниэль Фейеш и чех Мартин Фукса. На этом о спорте пока все. К данной минуте у микрофона был Виталий Павлов.
1: Погода. В Хабаровске 29 августа облачно с прояснениями, плюс 21, в Новосибирске небольшой дождь, плюс 18, в Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 10, в Кургане облачно с прояснениями, плюс 14, во Владимире малооблачно, плюс 20, в Нижнем Новгороде ясно, плюс 19, в Ростове-на-Дону ясный, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 755 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 18 часов 10 минут.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орел приехал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Россельхознадзор не выявил в плодовых садах Орловской и Курской областей карантинных объектов. Ливенец Александр Ягупов стал чемпионом мира по боксу по версии WBL. Далее подробности. В Орел приехал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. С главным тренером сборной «Россия-25» встретился губернатор Андрей Клычков. В центре внимания были вопросы развития детского

0: в хоккее в регионе и поддержке орловского спорта. Ранее Ротенберг предложил обладателю Кубка Стэнли Александру Никишину открыть хоккейную школу в Орле. Цитата: «Поздравляю Александра Никишина с чемпионством в Кубке Стэнли. Саша, ты это заслужил. Думаю, самое время нам открыть детско-юношескую хоккейную школу в Орле этим летом. А мы всегда отвечаем за свои слова», – написал Ротенберг в своем телеграм-канале. Россельхознадзор не выявил в плодовых садах Орловской и Курской областей карантинных объектов. В течение недели эксперты проводили соответствующий мониторинг. Проверка затронула Крамской, Глазуновский, Орловский, Урицкий, Дмитровский районы Орловской области, а также Обоянский, Мантуровский, Фатежский, Курский, Горшечинский и Октябрьский районы Курской области. Результаты фитосанитарного мониторинга подтвердили отсутствие объектов карантинных в садах Орловской и Курской областей. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии. Теперь оформить право собственности в упрощенном порядке на земельные участки для гаражей можно до 1 сентября 2031 года. С документами нужно обратиться в орган местного самоуправления, в том числе через МФЦ. Понадобится заявление о предоставлении участка под гаражом, любой документ, подтверждающий факт владения гаражом. Важно, воспользоваться амнистией смогут также наследники, купившие гараж у первоначального владельца. В Орловском муниципальном округе полицейские изъяли из незаконного оборота больше килограмма марихуаны. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД Олеся Лихобабина.
1: Подозреваемым в уголовном деле, возбужденном следственным отделом ОМВД России Орловский, стал гражданин 1989 года рождения. В принадлежащем ему автомобиле сотрудники полиции обнаружили и изъяли рюкзак, в котором находилось измельченное и высушенное средство растительного происхождения, предположительно наркотическое. Его направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального ОМВД. Согласно выводам химиков-экспертов, изъятое – это конопля массой 1 килограмм 390. 96 граммов, что является крупным размером. В отношении Орловца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как рассказал подозреваемый полицейским, некоторое время назад он нашел дикорастущее наркосодержащее растение и приготовил его для личного употребления. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
0: Следствие продолжается. В центре внимания пожарная безопасность на избирательных участках. Специалисты МЧС проверили будущие участки в Ливинском районе. О проведенной работе и готовности участков расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: В ходе подготовки и проведения единого дня голосования сотрудники Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Орловской области в качестве специалистов и экспертов принимают участие в организованных органами прокуратуры проверках избирательных участков. Подготовка к проведению выборов включает в себя не только организационные мероприятия и процедуру подсчета голосов, но также обеспечение безопасности всех лиц, участвующих в данном процессе. Организация подобных мер представляет собой существенный этап, способствующий надлежащему ходу голосования и соблюдению прав избирателей. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ливна и Ливинскому району накануне приняли участие в прокурорской проверке избирательных участков Ливинского района. Специалист Государственного пожарного надзора провела противопожарные инструктажи с лицами, задействованными в проведении выборов. В ходе них она напомнила о соблюдении правил пожарной безопасности на избирательных участках, порядок использования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, правила содержания путей эвакуации и использования электрических приборов. Повторила порядок применения средств пожаротушения, а также напомнила номера телефонов вызова экстренных служб. Особое внимание было уделено порядку действия сотрудников при проведении эвакуации в случае возможного возникновения пожара. Всем руководителям избирательных участков вручены памятки с номерами телефонов экстренных служб и основными правилами пожарной безопасности.
0: Выборы на территории Российской Федерации будут проходить 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. В Орловской области продолжается модернизация электросетевой инфраструктуры. Специалисты компании «Орел Облэнерго» ведут масштабные работы по обновлению энергохозяйства. Уже в Кромах, Тростне и Дмитровске заменено 90% воздушных линий. Вместо старых проводов смонтирован современный самонесущий изолированный провод. В планах полный перевод сетей на современные материалы, что позволит еще больше повысить стабильность и безопасность электроснабжения в регионе. Более 127 миллионов рублей вложили в нацпроекты Орловской области за неделю. Об этом говорилось на совещании с главами муниципальных образований. Средства пошли на стимулирующие выплаты медработникам, закупку лекарств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, расселение аварийного жилья и другие цели. В этом году в Орловской области, напомню, реализуют 42 региональных проекта в рамках 12 нацпроектов. Продолжит выпуск новости спорта.
3: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливенец Александр Ягупов стал чемпионом мира по боксу по версии WBL. В финале, состоявшемся в Москве, он сразился с представителем Узбекистана Асибеком Макмаджоновым. Уже в пятом раунде из запланированных 10 рефери остановил бой, присудив победу воспитаннику Мытищинского клуба «Патриот» уроженцу Ливен Александру Ягупову. В Орле продолжается регистрация на кросс нации. Всероссийский день бега состоится 13 сентября. Регистрация проходит на портале госуслуг. Для нее обязательно необходима справка от врача. Предлагаемые дистанции от 600 метров до 3 километров. Они будут проложены на территории стадиона Ленина. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
3: Радио России «Орел». Погода.
0: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью 9, днем 21 градус тепла. Ветер в основном отсутствует, к ночи подует юго-восточный, скорость максимум 1-2 метра в секунду. Давление атмосферное 755-756 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
3: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека.
6: Кто пришел? Пашка, это не ты? Пашка!
7: Никого нет, папа. Никто не приходил.
6: Ну, я слышал, хлопнула дверь. Значит, не Пашка. Григория тоже нет.
7: Нет.
6: Звонил на завод старому дружку. Он сказал, что там уже все в порядке. Значит, скоро приедет. Анна, что случилось?
7: Ничего, папа. Ну, откуда ты взял? Все нормально. И в школе все нормально. Знаешь, дети писали сочинение на тему «Мой любимый герой». И представляешь, Коля Федоров, ну, я тебе о нем рассказывала. Ну, помнишь, такой своенравный мальчик, многие учителя никак не могут найти с ним общего языка. Так вот он своим любимым героем назвал барона Мюнхгаузена. И Коля так откровенно написал о своем герое, так влюбленно. Ну, я, конечно, понимаю, что его очаровал писатель, а не барон Мюнхгаузен. Ну, и вот теперь моя задача объяснить Коле, что...
6: Ты, Анна, брось мне мозги крутить. Скажи, Люська что-нибудь опять натворила?
7: Ой, вот кто-то идет.
6: Нет, это точно. Люська чего-то накрутила. Ох, бестия.
7: Ну вот и Гриша явился.
8: Ух, добрый вечер, Платон Кузьмич.
6: Добрый вечер, Григорий. На новой линии, говорят, боевая готовность.
8: Ну а как же, для чего ж мы тогда ночей не спали? Как я и думал, в третьем блоке неполадки. Но теперь все в порядке, вот устроим сейчас пир. Вот, Платон Кузьмич.
7: Какой пир, Гриша? Тебе надо лечь отдохнуть.
8: Отдыхать будем на том свете. Вот держи сумку, жена. Открывай.
7: Ой, Гриша, да тут же...
8: О, еду домой, устал как черт. И тут вдруг прямо передо мной магазин появился. И витрины всякой всячина сверкает, переливается. И чувствую, вкусно пахнет, черт побери. Думаю, неужели всему этому не найдется места на нашем скромном столе в честь бессонных ночей, которые мы вот... Все-таки недаром потратили.
7: Гришенька, ну зачем же сразу два таких огромных торта?
8: Ничего, ничего, уничтожим.
7: И коньяк. Ну, пить в нашем доме никому нельзя.
8: Ну, по 20 грамм. И больным, я знаю, не грех пропустить по такому торжественному случаю. Ничего, ничего, ничего.
7: А почему Мишу не захватил?
8: Ну,
7: и Люся пришла бы.
8: Неважно, неважно. Михаилу сейчас не до нас.

0: Раз он такое задумал, ради этого можно и не спать, и не есть. Удивительно талантливый парень, и какой настырный. Слышал бы ты, Платон Кузьмич, как мы с ним иногда схватываемся, клочья друг от друга летят.
1: А как у него с докторской, когда защищает?
0: Ну, защиту он срочно отложил. Сейчас ему нужно закончить и пробить в жизнь одну штуковину. Я тебе потом изложу ее смысл, Платон Кузьмич. Давай, садись.
1: Гриша, а нельзя было сначала защититься?
0: Ну, да разве можно тратить время на это сейчас, мать? У него теперь целых 5 диссертаций в руках. Ну, о делах хватит. Давайте садиться. Ну, Платон Кузьмич, за стол. Отпразднуем пуск новой линии.
1: Сейчас давай. Я всем чаю налью.
0: Эй, слушайте, а здорово, что мы здесь все собрались, а? Обождите, Платон Кузьмич, когда мы в последний раз садились вот так вот всей семьей, я что-то уж и даже и не помню.
2: И я не помню.
1: Да, на Люсиной свадьбе тебя не было, командировка, Павлик школу закончил тоже, не собирались.
2: Все галопом, все некогда.
0: Да, да, да. А где же наше молодое поколение? Что ж не пришел Павел Григорьевич-то?
2: Где-то еще шалобродит.
0: Да, у них молодых свои дела, верно, верно.
1: Вот и младшее поколение. Павлик, ну, Павлик, садись. Садись за стол. Видишь, у нас все в сборе
0: погоди,
1: сегодня.
0: Погоди, его кормить. Дай мне на сына поглядеть. А, красив ты, брат, а рубаха-то какая. Наверняка мать купила, а? Наверное, девки от тебя без ума.
1: Гриша, ну...
0: Ну, что, ну? Что, Гриша? Я-то в его годы забыл разве? Нет, ты только посмотри. Мать, ну, Платон Кузьмич, ну, какие ребята пошли нынче, а? Все у них есть, все для них делаем. Как-то у Маяковского. И жизнь хороша, и жить хорошо. Их отлично живешь, Пашка, а?
3: Живу паршиво.
4: Чего-чего?
3: Паршиво, говорю, живу, папаня. Хуже некуда.
4: Не совсем тебя понимаю.
3: Видишь ли, сегодня... Короче, я больше не пойду в лабораторию.
5: Молодец, Пашка.
1: Почему не пойдешь? Я говорила сегодня по телефону с Марией Леонтьевной, и она мне сказала, что у тебя все хорошо получается.
3: Что получается? Что? Как все это у нас здорово. Как мы все здорово врем друг другу. И уже не замечаем. Это очень удобно не замечать. Но сегодня я вдруг взял да заметил. А может быть и не сегодня. Мам, разве ты не знаешь, что я не хожу на работу? А если и торчу там, то раз или два в неделю. Ты же об этом знаешь. Но почему ни разу мне ничего не сказала? И сейчас вот. Зачем мы врем друг другу? Кому от этого легче, милые предки? Вам или мне? Кому это нужно? Вам или мне?
1: Павлик, не надо.
3: А как надо?
0: Аня, обожди, пусть говорит.
1: Гриша, Павлик здесь совсем ни при чем. Я действительно знала, что он иногда не ходит на работу.
0: Что но... это за работа, на которую можно не ходить? У нас на заводе такой нет.
1: Гриша, Мария Леонтьевна устроила Павлика к себе. У нее в лаборатории какая-то вакантная должность. Ну, и она посоветовала временно. Ну, а раз временно, ну, какой интерес?
0: Ясно, ясно. Ай да, Мария Леонтьевна. Ну, сын, докладывай дальше.
3: Что докладывать? Все сказано, все. И всем кажется, все ясно.
2: Давно мы так не сидели, правильно, давнее.
1: Ну что ты говоришь-то, папа?
0: Вот и вырос у меня сынок. Вымахал. В рабочей семье, значит, халтурщика, прогульщика вырастили. Какими глазами ты на нас теперь смотреть будешь? Где совесть твоя? Дед твой всю жизнь на заводе провел. Я с завода не вылажу. Мать в поле.
2: Вот.
0: Погоди, отец. Ты видел, чтоб кто-нибудь из нас занимался халтурой? Нет, хорош у меня сын, хорош. Сытый, красивый. Есть на что полюбоваться. Есть.
2: А ты, товарищ главный инженер, кажется, только сейчас это и заметил.
3: Неправда.
5: Это ты, Платон Кузьмич, через край хватил. Только уважая тебя,
2: не
5: я могу...
2: Не надо меня уважать. Себя уважай хотя бы. Человек, ты сейчас большой. Вон какими делами заправляешь. В газетах пишут, по радио говорят. Да на работе ты себя не щадишь. А тут дома этого не получается. Словно в гостиницу, в номер приходишь.
4: Как это понимать?
2: Как сказано. Сын в эту лабораторию почти год ходит. А ты до сегодняшнего дня хоть раз спросил его, что ты там, мол, делаешь? Ты об этом и не задумывался? Занят, и ладно, так? Я тебя первый раз конопатым пацаном на завод привел. Помнишь? Мы с тобой ходили по заводу, я тебе все показывал и видел, что тот день для тебя великий праздник. Был у твоего сына такой праздник? Хоть один такой день? Молчишь? Горько мне, Гриша.
4: Ладно. Больше ты, Павел, в лабораторию не пойдешь. Такому, как ты, делать там нечего.
6: Какому? Какому такому? Какому такому? Я что, дефективный, что ли?
2: Обожди, Пашка, обожди.
1: Папа, мы все знаем, что Павлик попал на завод совершенно случайно. И все это было временно. В этом году он пойдет на подготовительные курсы, потом поступит на какое-нибудь гуманитарное отделение, в университет.
2: Опять все сама хочешь решить? А чего его душа желает, узнала?
1: Паша отстает по математике, и поэтому...
2: И при чем здесь математика? Ну так вот, сейчас мы с Пашкой скажем вам свое слово. Скажем, Пашка?
3: Да.
2: Мы с ним много толковали и решили, он пойдет на завод в цех учеником. Так, Пашка?
3: Учеником? Каким учеником?
2: Но сегодня же утром-то мы с тобой договорились, что в лабораторию больше не пойдешь, а я тебя отведу в цех.
3: А, ну да, ну да.
1: Папа, ты извини, но все эти разговоры я считаю просто неумными. Павлику незачем идти в цех. Он не будет ни рабочим, ни инженером.
2: Не знаю, кем он будет. Может, доктором, может, писателем, а может, машинистом на башенном кране. Сам он должен это решить. Сам. А поработает в цехе, ответственность почувствует, самостоятельность приобретет. Вот это главное. Научится не только ложки хлебать, но и что-нибудь поважнее делать. Тогда и мысли в черепушке закрутятся, и сам не заметит, как свою тропу выберет.
1: Я не могу этого допустить.
2: Она забыла, что и ты когда-то ходил в учениках.
1: Я ничего не забыла. Но тогда было другое время. Совсем другое. И мы должны думать о будущем наших детей, а не производить над ними какие-то эксперименты.
2: Хорошо ты говоришь, Анна. Красиво. Только разве так надо думать, как ты? Разъясни мне бестолковому, какое будущее ты приготовила для своей дочери?
1: Ну... Папа, ну при чем тут Люся?
2: А кто час назад здесь носом хлюпал?
4: Что с Люсей? Анна, говори, что с Люсей?
1: Ой, с Люсей плохо. У Люси плохо, Гришенька. Она хочет уходить от Миши.
4: Что? Что? Да, хорошо, мы за столом сегодня посидели, отлично посидели. Вот до чего мы дожили, уважаемые домочадцы. Нет, это что ж такое получается? Великолепное дело, а? Мы с матерью работаем, как проклятые. В доме есть все. Я думал, что можно быть спокойным за семью.
2: Гриша, не думал ты про семью. Не думал. Заводом ты жил, планом. Домой как командировочный, лишь поспать приходил. И с утра снова на завод. Тебя там ждали. Но ведь и тут, дома у тебя тоже были живые души, за которые несешь ответственность.
5: Да, несу. Но, выходит, не смог разорваться, не получилось. Таланту не хватило. А что же ты все это время молчал? Умные все мы с задним числом. Видел, слышал и молчал.
4: Прости, Платон Кузьмич, прости меня.
2: Да, молчал. Думал, сам совсем справлюсь. Да не получилось, слабак. Но Пашку я не дам калечить. Хватит, побаловались. Мы с ним самостоятельные люди. Да, Паш?
7: Конечно, самостоятельные.
2: И потому мы с ним можем жить вполне самостоятельно. У меня персональная пенсия, у него зарплата. Да, Паш?
7: Да, дед.
2: Завтра насчет работы я его поведу в цех. Вопросы у родителей имеются?
7: Дед, пауза, знак согласия.
2: Еще скажу. Комнатенку я тут недавно нашел. Один товарищ мне помог. Даже балкон имеется. И начнем мы с Пашкой, как положено, с нуля.
1: Что? Нет, ну, это какой-то бред. Гриша, ну это какой-то бред. Ну неужели ты не понимаешь, что отец просто игнорирует нас? Издевается над нами. Ну, Гриша, ну что ж ты ему ничего не скажешь?
4: А я не знаю, что сказать. Как, однако, все это мерзко действительно. Эх, на заводе знаю тысячи людей. Кто чем дышит, у кого что болит, все знаю. А здесь дома перестал отвечать душой, сердцем вот за этих родных мне людей. И дело здесь не во времени совершенно, нет. Дело здесь совсем в другом. Прав ты, Платон Кузьмич, я сюда приходил словно в номер гостиницы, и это мерзко.
1: Гриша,
4: мерзко.
1: Что ты говоришь?
4: Да разве не так, мать? Жильцы гостиницы собрались совершенно случайно за одним столом поздно вечером. Но они могли сегодня, завтра или через месяц даже не встретиться. Каждый делает свое дело, утром опять в командировку, и так всю жизнь. Но кто оплатит нам командировочные расходы?
1: Какие расходы? О чем ты, Гриша?
4: Никто не оплатит. Отвечать будем сами себе. И жильцы гостиницы уже начали расплачиваться. Мы все вместе, вот вчетвером, кажется, ни разу даже никуда не ходили. Так говорю я, мать, да? Да, такого никогда не было. И всегда на то существовали причины. Ну, хватит. Ну, хватит, с этим надо кончать обязательно.
1: Что? Что ты хочешь? Позвонить Люсе, да?
4: Да, угадала, хочу услышать ее голос. Давно не слышал.
1: Гришенька, только ничего не надо. Может, все...
4: Молчи, Анна.
8: Алло.
4: Это я, Михаил. Чем занимаешься?
8: Хотел схемы кое-какие пересмотреть. Думаю, завтра на стенде начинать подготовку к максимальной нагрузке.
4: Только не торопись, как говорили древние. Спеши медленно. И обязательно прочти книгу того американца, что я говорил. Там много нужного для тебя. А то будешь изобретать велосипед.
8: Велосипеда не будет. Книга уже у меня на столе.
4: Ну, чувствую твой ритм, да. А теперь, Миша, вот прошу, позови свою супругу к телефону.
8: Люся сейчас в ванной.
4: Угу. Вот и давай ее прямо из ванной.
8: Хорошо. Сейчас, Григорий Максимович.
1: Гриша, только я тебя очень прошу.
4: Не надо ни о чем меня просить.
1: Я хотела сказать, что ты...
4: Ты уже давно все сказала, молчи.
9: Салютик, папочка.
4: Здравствуй, дочь.
9: Миша меня прямо из ванной вытащил. Что-нибудь стряслось?
4: Тебе нужно сейчас же приехать сюда к нам.
9: Ты что? Я вся в мыле. И так поздно.
4: Ну, смывай мыло и собирайся. Передай трубку мужу.
8: Слушаю, Григорий Максимович.
4: Прошу сейчас приехать ко мне вместе с Люсей.
8: Прямо сейчас?
4: Да, прямо сейчас.
8: А что такое?
4: Надо нам. Надо. Миша, о многом нужно поговорить. Ну, это не телефонный разговор. Я вас очень жду. Очень жду. Скорее, пожалуйста.
1: Зачем ты все это затеял? Я уверена, все уладится. У кого в жизни такого не бывало? Да и что, собственно, такого жуткого случилось, чтобы беспокоить людей посреди ночи?
4: Сегодня ничего жуткого не случилось. В этом ты права. Все произошло намного раньше.
2: Это хорошо, пусть приедут. Поговорить вам есть о чем. Паш, ты где? А то я тебя и не слышу.
7: Здесь я.
2: Пойдем, Пашок, прогуляемся на улицу. Подышим.
4: Платон Кузьмич, я считаю, насчет балкона ты крепко пошутил. Платон
1: Кузьмич. О чем разговор? Ты же знаешь, папа любит пошутить.
4: Ну, конечно.
2: Зачем шутить? Будем вас просить диван и раскладушку. Пошли, пошли.
4: Ну, обожди, Платон Кузьмич. Ну, обожди, слушай. Дядя Платон, ну, так, кажется, я тебя лет 30 называла. Ну, никаких балконов и раскладушек. Ну, не надо уходить. Ну, короче, заявляю официально, никуда я тебя не пущу. Никуда.
2: Не пусть.
4: Не пущу, никуда.
2: А я все равно уйду. Уйду, Гриш. А вам с матерью нужно о многом подумать. Всем нам надо подумать.
4: Твоя правда.
2: Ну, а мы с Пашкой пойдем подышим. Пошли, Паш.
7: Пошли, дед.

0: Слышь, Паш, где-то сейчас посыпет. Чудно ночь. В сентябре гром гремит. Эх, грибочков будет.
1: Нет, обожди о грибах. Какой у нас сейчас спектаклик состоялся, а? Мы с тобой прямо как по нотам все. Ты играешь, я подыгрываю. Настоящий театр.
0: Какой театр? Вроде все как есть было.
1: Что как есть? Ты о чем, дед?
0: Из лаборатории ты ушел или кто другой?
1: Допустим, я. Но это еще ничего не значит.
0: А разве мы с тобой о работе на заводе не толковали?
1: Нет, дед, погоди. Много о чем говорили. Ну ты ж там такое завернул, что уже точка, что ли, решено.
0: Ох, а я-то думал, имею дело с человеком. Эх, ну и топай от меня, топай. Иди за подол держись. Хорош, у меня внук вырос. И не ходи за мной. Нечего за мной ходить.
1: Да, дед, подожди, дед.
0: Сказано, не иди. Разные у нас дороги.
1: Ну, ладно. Ну, дед, ну, не сердись. Ну, просто, понимаешь, не знаю, что мне надо. Вот не знаю, и все. Ну, не знаю. Ну, наверное, плохо.
0: Это не плохо, это паскудно. Туда, где полегче, поди, сразу узнал дорожку. Сразу разобрался.
1: Да не так все было, дед. Не так все было. Ну, мать сказала, я ей... Давай руку! Ух! Давай руку быстрее! Ух, дождик! Вот здесь вот, под навесом стоит.
0: Совсем расшалился Илья Пророк.
1: Все, наверное, ноги промокли.
0: А? Ты на свои смотри.
1: Смотрю. Запутался я, дед. Запутался. Один то говорит, другой это. Все умные. Один я дурак, что ли? Дурак?
0: А что, не дурак разве? Ну, сопи, сопи, обижай. Давай вместе распутывать, Пашка.
1: Ну, хорошо. Думаешь, я смогу потом в институт на вечерний поступить?
0: А почему же? Сколько угодно, и математику подгонишь.
1: Да?
0: Ну, главное, захотеть.
1: Ну,
0: правда, учиться и работать, это спина мокрая будет. Но зато здорово поймешь, чем пахнет кусок ржаного хлеба, если заработать своими руками. Знаешь, что мне снится в последнее время?
1: Да.
0: Мой первый станок. Вот теперь таких станков на заводе днем с огнем не найдешь. И вот будто я его включил. Вот, вот так ярко-ярко вижу, как зашумело. И из-под резца стружка поползла. Теперь в этом цеху сплошная электроника, только успевай.
1: А насчет комнаты с балконом? Загнул? Чтобы наших припугнуть? Да?
0: А чего их пугать? Комната недалеко, за переулком.
1: Не верю. Я не верю все равно.
0: Это что?
1: Ключи. Не наши. Значит, ты... А я думал...
0: Что, испугался, что с собой возьму?
1: Ты ничего не испугался. Нужно показать нашим, что и мы на что-то способны. А вдвоем-то, вдвоем мы будем... Здорово жить, а? Я прихожу с работы, а ты меня ждешь. Ну, я тебе рассказываю, там, знаешь, о житухе, на заводе, то, сё. Идем ужинать в кафе.
0: В кафе, в кафе.
1: Два борща, две каши.
0: Три каши.
1: Три каши. И четыре киселя.
0: А, потом приходим, включаем телевизор, ты смотришь. А я слушаю.
1: Дед отпадает. С получки покупаю транзистор. Сиди, крути. Потому что я поступлю на вечерний, мне будет чем заняться. А может, собаку заведем?
0: А что?
1: Чтоб тебе-то не скучно было, пока я на работе.
0: Погоди, а как же там дома? Отец с матерью без нас.
1: Ну, а что там?
0: Ну, что? Мы, выходит, в сторонку отошли. Так? На изолированный балкончик?
1: Нет, погоди, тебя не поймешь. Сам сказал, нашел квартиру. Люди самостоятельные.
0: самостоятельны и решили, как себе легче.
1: Ну, что ты хочешь-то, дед? Что, как ты хочешь?
0: Нельзя нам теперь из дома уходить, Пашка. Им всем без нас худо будет. О, гляди, дождь перестал.
1: Перестал.
0: Завтра поведу тебя к одному мастеру. Он из тебя быстро вытряхнет весь мусор. Настоящим рабочим человеком сделает.
1: Люська с Мишей, наверное, прикатили.
0: Наверное, машина у них быстрая. Может, пойдем, а? А то отец там...
1: Постой, дед. Уже 11 час, но это совсем не важно. Дед, я должен сейчас поехать к одному человеку. Сказать, чтобы он не думал, что я... Ну, короче, я ему говорил не то, что есть.
0: Понимаю, понимаю. А где этот человек?
1: В гостинице «Северный», это Гоги с Кавказа. Ты его не знаешь, мы с ним когда-то были в Артеке. Он приехал в Москву вместе с отцом. А на завтра я их приглашу к нам. Точно? Они тебе понравятся и отцу.
0: Ну, раз такое нужное дело, давай беги на автобус.
1: Сначала провожу тебя до дома.
0: Ты это оставь, тоже мне поводырь. Я тут все закоулки изучил.
1: А лужи не изучил.
0: Ну, лужи, лужи.
1: Ну и пошли, дед.
0: Пошли, внук.

Я рассвет пробудил, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

0: Музыкальная пауза.
1: Вы слушаете Радио России «Орел».
2: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орловской области утвердили плату за детский сад на следующий год. Область получает новые автобусы по федеральной программе. Наши каратисты – триумфаторы международного турнира. Далее подробности. В Орловской области утвердили плату за детский сад на следующий год. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков. Документ уже опубликован на региональном информационном портале. Средний размер платы по муниципальным округам и районам составит 1726 рублей, по городским – 2588. По сравнению с предыдущим документом, плата по муниципальным округам и районам повышается на 141 рубль, по городским – на 417 рублей. В новом учебном году в Орловской области за парты сядут больше 70 тысяч школьников, сообщил губернатор Андрей Клычков. 1 сентября прозвенит звонок для 6317 первоклассников. Все 537 учреждений образования, школы, детские сады, учреждения доп. Образования прошли проверку и готовы к работе. Глава региона поручил обеспечить начало учебного процесса с соблюдением всех мер безопасности. После капремонта откроются три школы – Хатынецкая, Маховская в Покровском районе и Образцовская в Орловском округе. До конца года завершат ремонт Крамской, Максимовской школы и школы номер 29 в Орле. Подвоз 6 тысяч школьников обеспечит 254 автобуса с системами ГЛОНАСС и тахографами.

0: Орловская область получает новые автобусы по федеральной программе. Соглашение об этом заключил региональный департамент дорожного хозяйства с Минтрансом, сообщает канал правительства Орловской области в МАКСе. Уже поступили 5 новых автобусов. Они выйдут на маршруты 115, 354 и 444. Автобусы оснащены низкополой накопительной площадкой. Это сделает поездки удобнее для пассажиров с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. До конца года в регион поступят еще 16 новых автобусов. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «Ливинский» изъяли из незаконного оборота запрещенные вещества. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
1: Проверяя поступившую полицейским оперативную информацию, они обнаружили на крыше надворной постройки, принадлежащей жителю Ливинского района, и изъяли пластиковую бутылку с жидкостью и частями растения, предположительно наркосодержащего. Находку направили в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Химики и эксперты подразделения определили, что это растение рода конопля массой почти 30 граммов, а также психотропное вещество в пересчете на сухой вес массой 1,1 грамма, что является крупным размером. В отношении ливинца 1995 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
0: Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде надлежащим поведением. В Ливинском районе ввели особый противопожарный режим. Что это значит для жителей муниципалитета, расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: В связи с установлением на территории Ливинского района высокого класса пожарной опасности 4-го, распоряжением 396-Р от 25 августа администрации Ливинского района введен особый противопожарный режим. Вследствие отсутствия осадков, работы населения на приусадебных участках и выхода на природу, а также проведения работ на полях сельхозпредприятий, существует реальная вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров, тем более при сжигании сухой растительности и мусора. На период действия особого противопожарного режима вводятся ограничения пребывания граждан в лесах, въезд в них, транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением машин и открытого огня. Для недопущения природных пожаров проводится обновление просек и противопожарных минерализованных полос. С местным населением проводятся сходы, разъяснительная работа о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях в случае обнаружения возгорания. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Напомним, что в условиях особого противопожарного режима штрафные санкции значительно увеличиваются. Так, например, штраф на граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей. А то, что касается должностных лиц и юридических лиц, эти суммы более значительны. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновникам нанесенного материального ущерба в полном объеме. Еще раз напомним, что нужно соблюдать правила безопасности, не производить бесконтрольное сжигание травы, мусора или разведение костров, не разрешать детям баловаться со спичками.
0: И если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, срочно звоните по номерам 01-101 или 112. С 1 сентября в системе «Честный знак» начинается обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции, пишет «Коммерсант». В перечень вошли зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры. На первом этапе участники оборота должны зарегистрироваться в системе и заказать коды, а с 1 октября станет обязательным и их нанесение на упаковку. Продолжит выпуск новости спорта.
3: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские каратисты стали триумфаторами международного турнира. Соревнования с участием более сотни клубов из 25 стран мира состоялись в Турции. Орловскую область представили воспитанники школы «Орел Карат» и завоевали 6 наград – 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Орловские яхтсмены выступили на чемпионате и первенстве России. Наш регион представили Мария Громадчикова, занявшая 13 место среди юниорок в первенстве России и 20 место среди женщин в чемпионате России. А также дебютировавший Михаил Филиппов остановился на 49 месте среди юношей на первенстве России. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью 9, днем 21 градус тепла. Ветер в основном отсутствует, к ночи подует юго-восточный, скорость максимум 1-2 метра в секунду. Давление атмосферное 755-756 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
2: Реклама. Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
4: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
2: Реклама.
0: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Долг государства и общества сделают так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству. Вооруженными силами России за неделю осуществлены массированные и 12 групповых ударов по военным объектам Украины. Российские войска провели учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк. Далее подробнее. Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны, заявил Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. По словам президента, в России нужно сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию и выстроить систему поддержки инноваций. Путин отметил, что Россия еще в 2014 году представила атлас новых профессий, в числе которых были операторы дронов и специалисты по генетическому редактированию. Глава государства сообщил, что знает о планах России подготовить новую редакцию атласа с гражданскими и военными компетенциями будущего, а долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству, в экономике, управлении и соцсфере, подчеркнул Владимир Путин. Президент пожелал успеха ветеранам специальной военной операции на гражданском поприще.
2: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию «Атласа» с гражданскими, да и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, в управлении, в социальной сфере. Среди сотрудников агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев», боевые офицеры. Хотел бы пожелать им успеха. Успеха на новом поприще. Уверен, они станут настоящими примерами для наших, ваших единомышленников, усилят потенциал всей команды ОСИ. И хочу пожелать всем вам успехов. Плодотворной работы.
1: Также глава государства провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
3: Владимир Ильич, прежде всего благодарю вас за внимание к нашей области, за поддержку наших проектов. И хотел доложить коротко об итогах работы за последние месяцы. Но в первую очередь, конечно, хотел сказать о нашей работе по поддержке специальной военной операции. Мы выполняем все задачи по комплектованию вооруженных сил. И, конечно, особый акцент делаем на поддержке участников СВО и их семей. И в первую очередь хочется сказать о гуманитарной помощи и о доставке грузов на линию боевого соприкосновения. У нас около 790 конвоев гуманитарной помощи на сегодняшний день, и 5200 тонн груза уже поставлено туда. Также поставляем и беспилотные летательные аппараты, что приятно, в том числе нижегородского производства. Владимир, если можно, вот презентацию откройте. Там есть вот цифры, которые я не буду упоминать, но они тоже важные. Конечно, сейчас очень важно развивать условия для возвращения бойцов. Мы развиваем программу адаптации, помогаем с трудоустройством, обучением новым востребованным специальностям. Мы являемся одними из лидеров по соответствующему показателю. Вот здесь указан главный, наверное, показатель целевой – это уровень трудоустройства участников специальной военной операции. Очень важно, мне кажется, развивать их также и самостоятельность, и желание начинать новое дело. Поэтому в области работает проект «Свое дело», и старт программы позволил вовлечь в этот проект уже 385 человек.
4: Что 78%?
3: Это трудоустройство тех, кто вернулся на сегодняшний день, да.
1: Сегодня же в Нижнем Новгороде Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «Волга-Арена». Ранее президент осмотрел выставку конкурса технологических компаний «Знай наших» агентства стратегических инициатив. Российские войска за неделю в ходе спецоперации овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО, следует из сводки Министерства обороны. В ней указано, что за это время подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селами Перша-Травня и Писаревка в Сумской области. Группировка «Центр» освободила Анновку и Кучеров-Яр. А в Донецкой Народной Республике подразделения «Востока» за неделю освободили Долинку, Неженку и Шевченковское в Запорожской области. По данным ведомства, за неделю вооруженными силами России осуществлены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военной, металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, военные аэродромы. Также поражены цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников, информирует Министерство обороны. Режим ЧС регионального характера введен в Ростовской области в связи с прекращением работы портов и нарушением морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне за атак ВСУ. Об этом говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря, опубликованном на официальном портале правовой информации региона, передает ТАСС. В тексте также отмечается, что ситуация с ЧС обусловлена прекращением работы портов и нарушением морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне вследствие атак ВСУ на объекты логистической инфраструктуры, которые повлекли скопление у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукции и могут повлечь на нарушение условий жизнедеятельности людей значительные материальные потери. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
5: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. В эти минуты проходит стартовый матч 6-го тура российской премьер-лиги по футболу. В Самаре «Акрон» принимает московский ЦСКА. После первого тайма счет равный 1-1. На гол Лусяна Гонду в составе армейцев ответил взятием ворот Йомар Роча со стороны «Акрона». На 20-й минуте получил травму и был заменен полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. Сейчас стартовал второй тайм этой встречи. Московская «Динамо» и бразильский «Фламенго» согласовали переход атакующего полузащитника Гонсало Платы в Москву. Московский клуб за 12 миллионов евро, сообщает местная пресса. Ранее появлялась информация, что белоголубые готовы заплатить за трансфер эквадорца порядка 10 миллионов. Так или иначе, говорится, что в ближайшие дни 25-летний футболист отправится на медосмотр и затем подпишет контракт с москвичами. В этом сезоне эквадорец провел 14 матчей в чемпионате Бразилии, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. Он выступает за «Фламенго» с 2024 года. Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил череповецкую «Северсталь» со счетом 7-1 на предсезонном хоккейном турнире «Кубок Блинова». В эти минуты на мемориале имени Ивана Рамазана завершается матч между магнитогорским «Металлургом» и тольяттинской «Ладой». «Магнитка» лидирует со счетом 6-5. Ранее на этом же турнире «Амур» был сильнее Салавата Юлаева в овертайме со счетом 3-2. На Кубке мэра Москвы автомобилист разгромил шанхайских «Драконов» со счетом 6-0, а московская «Динамо» переиграла нижегородская «Торпеда» в овертайме со счетом 3-2. Впереди еще одна встреча между московским ЦСКА и минским «Динамо» на Кубке мэра Москвы. Московская «Динамо» не рассматривает возможность возвращения в команду олимпийского чемпиона по хоккею и обладателя Кубка Гагарина Никиты Гусева. Об этом рассказал спортивный директор клуба Алексей Будюков. Гусев выступал за «Динамо» с 2023 по 2026 год. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
7: Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Твери небольшой дождь, плюс 21. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 19. В Тамбове ясно, плюс 21. В Липецке переменная облачность, плюс 21. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 23. В Смоленске пасмурно, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 755 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
3: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
4: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
3: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах Радио России Кузбасс.
1: Радио России. Главное радио страны. Богомолы. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
5: Все богомолы – это хищники. Их всего 2500 видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с таракканами.
1: Гость выпуска – биолог Илья Гамыранов. О животных. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Ржавчина. Добрый вечер, дорогие друзья.
8: Здравствуйте, люди. Вы не поверите, мы скучали.
7: Да.
8: Хочу померить, конечно.
7: Кто мы-то? Илья Канаин, Александр Анучкин, 19:12:27 московское время, и на главном радио страны «Ржавчина».
8: Да, это такая передача, в которой пробуют думать, осмысливать и находить описывающие нашу жизнь события. Вы знаете, задача в потоке происходящих, заполняющих информационные ленты текстов, вот, я бы так сказал. Задача вычленить из этого что-либо на самом деле существенное и что-либо действительно влияющее на нашу жизнь становится все более сложной. Но вы знаете, мы с ней блистательно справляемся.
7: Илья продолжает разговор, который вы, к счастью, не слышали, который начался у нас задолго до эфира, никак не может остановиться. Вот. Но времени-то у нас мало, Илья.
8: Да, поэтому мы совершенно точно не будем сегодня рассказывать, как и в прошлой программе, ничего про Канье Уэста. Вот, достаточно того, что все, что мы о нем знаем, вопреки собственной воле. Нам его просто впарили. Вот. Приедет хорошо, надеюсь, не приедет, это будет еще лучше.
7: Ну, бог с ним, да. Значит, дальше. Не узнаете вы о том, что Дональд Трамп настолько осерчал на канадцев, у них там сейчас происходит очень такая забавная война заявлений и оскорблений между США и Канадой, ближайшими соседями. Так вот, он так на них зол, что издал специальный указ о переименовании озера Онтарио, которое расположено в одноименной канадской провинции, в озеро Америка. Вот, и на очереди там еще океаны, в общем, Тихий, Атлантический, возможно, оба. Вот, так что Америка, которая не озеро теперь стала, а которая Америка США, вот, она, значит, таким образом после подписания указа Трампа стала еще сильнее, богаче и больше. Вот, будем ждать, чем ответят канадцы.
8: Ну, я должен все-таки сказать, что Трампа раскритиковали за это решение.
7: Канадцы?
8: Просто раскритиковали. Хорошо. Солнце встало, знаешь, и потому что не Америка надо было назвать, а Трамп это озеро. Вот тогда бы все стало на свои места. Так, Зеленский наградил Илона Маска высшим украинским орденом. Нужно заметить, что до этого Зеленского полоскали чем ни попадя, вежливо выражаясь, вот, потому что были страшно недовольны, что он неправильно помогает.
7: Маска полоскали.
8: Маска, конечно, я прошу прощения. Вот. Вот, поэтому, может быть, Маск ничем не стал в ответ награждать Зеленского. Хотя не знаю, какие там медальки раздают.
7: Но зато.
8: Вот, да, но чтобы украинский лидер не расстраивался, его тоже наградили. Правда, не от Маска, А высшей государственной наградой, чего бы вы думали? Да, Молдавии. Вот, и об этом заявила гражданка. Чего бы вы думали? Да, Румынии. Майя Санду, которая, что бы вы думали? Да, президент чего? Да, Молдавии.
7: По непонятным причинам, да. Путаниц. Собачья свадьба.
8: Боже мой.
7: Вот, зато дальше все серьезно, о чем вы узнаете. Значит, Армения и Россия больше не стратегические союзники, это официально. А, как и предполагалось, и мы говорили, и люди поумнее нас говорили, что Пашинян возложил на Россию окончательную ответственность за потерю Карабаха. А, и теперь, в общем, остается только грустно шутить на тему того, кто же теперь Пашиняну союзник, Алиев или Эрдоган.
8: Угу. Оба. Макрон.
7: Оба.
8: Ага. Практика террора украинских вооруженных формирований и новое оружие Киева. На этой неделе у нас снова потери среди гражданских. Вот есть пострадавшие среди детей. По Донецку запущено сразу несколько ракет «Фламинго», причем в торговые центры и территорию вокруг него. В общем, что это такое за «Фламинго», к чему это может привести, будем сегодня разговаривать.
7: Поговорим вот о чем. Зачем в Москву прилетал директор ЦРУ? А вокруг этого визита, окутанного плотнейшей завесой тайны, накручено столько махровой, я даже, наверное, скажу, густапсовой, такое вот очень люблю это слово, редко употребляю, но люблю, густапсовой конспирологии, что очень хочется попробовать разобраться, что это было на самом деле, вот, и что это за такой загадочный российский самолет, который взлетел вслед за американским военно-транспортным бортом, на котором улетел, соответственно, товарищ Рэдклифф, не путай с Рэдклиффом, который Гарри Поттер.
8: Да, потому что Рэд — это крыса, а Рэдклифф — это крысиная скала, получается.
7: Да.
8: Угу. В общем, еще будет такая вот тема. Молодая врач решила переехать из Саратова в Москву, и теперь ни много ни мало по решению суда должна вернуть государству 700 тысяч рублей деньги, правда, не все деньги, но часть денег, которые были потрачены на ее обучение в ВУЗе. И потом и о том, насколько это вообще справедливо, логично, мы хотим поговорить сегодня. Это на самом деле важная тема, которая касается абсолютно каждого сразу в двух ипостасях. Первое – образование, второе – медицина. И то, и другое, через то, и другое проходит каждый из нас.
7: А правительство вроде как хочет раздать нам с вами много бесплатной земли, чтобы мы начали строить там дома и в них жить. И это хорошая новость, безусловно. Да? Теперь новость плохая. В этом году человечество впервые официально начало вымирать. Демографические показатели снижаются уже по всему миру. А раньше мы говорили, что там глобальный юг растет, да, Азия растет. Но вот исследования этого года показывают, что вымирать начали все. И вот как эти две новости связаны, вы узнаете, если дождетесь. Это будет во втором часе. Рекомендую дождаться.
8: Ну и в конце программы довольно грустная история про премьер-министра Японии, которая дружила с тараканом. Что случилось с тараканом и как она все это переживает, поговорим.
7: Это будет, да.
8: Поехали. Премьер и таракан.
7: Поехали.
9: Ржавчина.
7: Итак, Армения. Много мы в последние месяцы говорили про Армению, потому что, да, новости оттуда были в топе, новости эти нас напрямую касаются, потому что Армения, ну вот Пашинян так не считает, а мы так считали, да, наш стратегический союзник, странненький, своевольный такой, но, тем не менее, достаточно важное для нас государство на постсоветском пространстве. И вот новости пришли оттуда, ожидаемые, неожиданные.
8: Ну что, справочку?
7: Да.
9: Наша справка.
10: Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально объявил, что Армения больше не считает Россию стратегическим партнером. Соответствующее решение закреплено в программе правительства. Армянский лидер пояснил, что сохранение прежней формулировки было бы нелогичным. Если я напишу «стратегическое партнерство», вы спросите, что произошло в сентябре 2022 года? ОДКБ и Россия выполнили свои обязательства в сфере безопасности? Не выполнили. Речь, как понятно, идет о Нагорном Карабахе, который стал территорией Азербайджана. Но риторика эта лукавая, рассчитанная на тех, кто вообще не способен думать. Владимир Путин уже неоднократно отвечал на эти обвинения, подробно объясняя, что наша страна не могла вмешаться в карабахский конфликт по одной лишь причине. Сами армяне на официальном уровне не признавали эту землю своей, а следовательно, мандат ОДКБ в этом случае не работал, и любые активные действия России или любого другого государства стали бы грубейшим нарушением международного права.
7: Ну что ж, давайте продолжим всю эту историю, которая достаточно, ну, сильно больше и шире того, что мы отразили в справке. Вместе с нашим уважаемым и очень компетентным экспертом с огромным удовольствием приветствуем Николая Силаева, ведущего научного сотрудника Института международных исследований ГИМО. Николай Юрьевич, добрый вечер.
11: Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Николай Юрьевич.
7: Скажите, пожалуйста, в чем смысл вот этого публичного заявления Пашиняна? Зачем он так?
11: Пашинян за последние дни сделал много заявлений. У этих заявлений есть та общая черта, что они практически не предполагают каких-то конкретных политических решений. То, как...
8: А референдум?
11: Пока референдум не объявлен.
8: Угу.
11: Пока речь идет, насколько мне известно, пока Пашинян только сказал, что Армения будет подавать заявку на членство в ЕС. Угу. Точнее даже, что она будет ее готовить.
8: Угу.
11: А поскольку раньше Пашинян сказал, что он не будет проводить референдум до тех пор, пока не возникнет практический вопрос о получении Армении статуса кандидата, это заявление представляет собой лишь объяснение того, почему он сейчас не будет проводить референдум. Потому что он будет ссылаться на то, что заявка в ЕС готовится только. Сейчас он ее до бесконечности будет готовить, а потом подаст ее в Евросоюз. А что там Евросоюз решит и когда это будет, это вообще никому не известно. Как сказано в давней притче, либо Ишак, и мир.
7: То есть это такой режим «шумим, братец, шумим»?
11: Шумим, братец, шуми. Вот в том-то и дело, что сейчас действительно в программе правительства другая формулировка по сравнению с тем, что было 5 лет назад в отношении России. Но при этом Пашинян ведь не выходит из ОДКБ. Он говорит, пожалуйста, исключите нас. Да, выгоните меня. На это ему в Москве отвечают, ну и также ответят в любой столице стран ОДКБ, что если решили выходить, ну выходите.
8: Если я правильно помню, там же нет механизма, который внешний, то есть не сам член ОДКБ может выйти, его нельзя исключить, там, проще говоря. Такого механизма просто нет, да?
11: Я думаю, что определенные, насколько я помню, такой механизм есть. Но просто это ведь не ОДКБ хочет разорвать отношения с Арменией, Армения хочет разорвать отношения с ОДКБ. Поэтому Пашинян хочет переложить ответственность за свои решения на кого-то другого. Пусть решение, которое он отстаивает и которое он в публичном пространстве продвигает, примет Россия, а не Пашинян. А потом Пашинян будет показывать на Москву пальцем и говорить, видите, они нас опять обидели.
8: То есть это способ его политического выживания, я правильно понимаю?
11: Да, это способ, во-первых, это способ его политического выживания. Во-вторых, это заявления, которые отражают то, что у него нет ходов во внешней политике сейчас, ни в отношениях с Россией, ни на самом деле в отношениях с ЕС. Нет ходов.
8: Угу.
11: И третье, вот где у него действительно есть ходы, это внутренняя политика. А здесь он, я говорю, естественно, об сегодняшнем аресте Роберта Кочеряна и, не помню, там, домашний арест или подписка о невыезде Сержа Саргсяна, двух президентов Армении, двух бывших президентов Армении.
8: Это случилось в скорости после того, как именно из стана Кочеряна публично прозвучали обвинения в адрес Пашиняна.
11: Да, но они прозвучали не в первый раз. Поэтому я думаю, что эти объявления не стали непосредственной причиной этого решения. А арестовывая Кочеряна и преследуя в другом порядке Саргсяна, Пашинян, во-первых, отвлекает внимание публики от того, что происходит с экономикой, Во-вторых, он подавляет оппозицию, ожидая, что его внутриполитические позиции ухудшатся. Они неизбежно ухудшатся, когда экономика почувствует весь эффект действующих ограничений. Пока еще не почувствовала. И третье, он, конечно, надеется поживиться тем имуществом, которое он конфискует, которое он рассчитывает конфисковать.
8: Ну и четвертое, он зачищает пророссийскую политическую площадку.
11: Да, тут даже дело не в том, что она пророссийская.
7: Она антипашиняновская,
11: Я бы не назвал вот существующую оппозицию в Армении пророссийской.
8: То есть Кочаряна, как Янукович объявляет пророссийским, очень условно, да?
11: Да, с очень большой условностью. Дело в том, что Пашинян еще рассчитывает на то, что, арестовав Кочаряна, он создаст, усилит свою переговорную позицию с Москвой.
8: Угу.
11: Вот если вы не отмените экономические ограничения, я сейчас упрощаю, но не очень сильно, мы будем сажать ваших друзей.
7: Угу.
11: Вот что он говорит Москве.
7: Ну так он условно, я сейчас, ну вот слово «друзья» беру в кавычки, да, он же этим занимается, ну, уже какое-то продолжительное время-то.
11: Да, он все, ну, кстати, у него сидят сейчас... три лидирующих оппозиционных партии, ну, либо сидят в СИЗО, либо там под домашним арестом
7: находятся, да.
11: Да, вот, это, собственно, Самвел Карапетян, сильная Армения, это Роберт Кочарян, двое сидят, и в СИЗО Гагик Царукян.
8: Угу.
7: Вот, а он не боится улицы? Он не боится улицы, что обезглавленные оппозиционные партии все-таки смогут наконец-то, то, что они не смогли сделать перед выборами, да, что они наконец-то смогут объединиться против общего врага.
8: Наскрести деньжат на митинг.
11: Да, тут дело не в деньгах на митинг. Дело в том, что Пашинян хорошо понимает, что весна 2018 года, когда он сам пришел к власти, именно с улицы, это событие в истории Армении уникальное.
7: Угу.
11: Делать такие вещи вот по заказу, особенно в условиях, когда у Пашиняна есть еще определенная популярность, он контролирует государственный аппарат. Очень маловероятно. Он не боится улицы. Он не боится улицы.
7: Как бы здесь, конечно, в очередной раз не погрустить о том, что в России нету суверенного USAID, да, или какого-то аналога. Потому что вот оно поле для работы, непаханное совершенно.
11: Ну, оно отчасти вспахано, вот. Не факт, что нам надо повторять тот опыт, который был у USAID, по многим причинам.
7: Ну, USAID вот. Здорового человека, я имею в
11: виду. Да, да,
7: не,
11: да.
7: Не курильщика,
11: да,
7: нет.
11: Да, да. Просто брать на аутсорсинг целые фракции политической элиты в других странах, это значит, что ты потом за них отвечаешь. Это не факт, что это удобная, хорошая логика, да.
7: Ну, на Украине не сработало, как минимум, да.
11: Ну, на Украине сработало. Просто как бы...
8: Сработало только не у нас, вот в чем дело, да.
11: Да. Мы немножко в другом положении. Понимаете, Соединенные Штаты могут за океаном напакостить и уйти,
7: а
11: мы-то имеем дело с соседями, а нам тут жить. Поэтому мы не можем себя вести настолько безответственно, просто из чувства самосохранения.
7: Меньше минуты у нас остается. Николай Юрьевич, какой прогноз ваш на ближайшее время? Вот, как вы верно сказали, ходов нет, да? Но он же будет хитрить, что-то выдумывать дальше.
11: Я думаю, что громкие заявления продолжатся, а решающих, решительных политических шагов, по крайней мере, необратимых, не будет.
7: Угу.
11: Есть договоренность, насколько можно судить, о встрече с Пашиняна, о встрече Путина с Пашиняном. Вот. Я бы, понимаете, Никола Валерьевич Пашинян такой человек, который любит, не хочет сворачивать.
5: И я думаю, что дело все-таки дойдет до приостановки членства Армении в ЕАЭС в декабре этого года.
7: Спасибо вам за объяснение и за прогноз. Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Будем наблюдать. Ну и, наверное, кстати, тот самый случай, когда позиция России такая выжидательная, да, она самая правильная. Единственно возможное.
8: Николай Юрьевич, спасибо огромное.
12: Премьера в театре Гоголя 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
13: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.

0: ржавчина.
1: Возвращаемся в эфир, и на повестке у нас теперь Украина, и все, что с ней связано, я даже скажу, так называемая Украина, и те, кто внимательно следит за информационным полем, может сразу же догадаться, какой у нас будет гость. А накануне стало известно о том, что установлена исполнительница теракта, совершенного в Санкт-Петербурге, где было совершено покушение, к несчастью, удачное на офицера Министерства обороны. Это гражданка России, которая стандартными окольными путями уже скрылась, вероятно, находится уже там, где-то в районе Киева, и, вероятно, уже даже в районе земли. Как это было с исполнительницей, например, теракта в Монако. Но говорить мы сегодня будем не только об этом. Давай справку, да, наверное, то я сейчас
2: да,
1: чего не остановлюсь.
2: Уж. Давайте.
3: Наша справка.
4: Киевский режим продолжил террористическую практику, перенося удары как вглубь России, так и по мирному населению Донбасса. За неделю ранены 410 мирных жителей, 46 человек погибли. Продолжается одиночный террор. 27 августа в Санкт-Петербурге подорван автомобиль подполковника Воздушно-космических сил Российской Федерации. Офицер погиб. Его жена с тяжелыми ранениями госпитализирована. 26 августа ВСУ нанесли удар по рейсовому автобусу «Лисичанск-Стаханов» в ЛНР. 8 человек погибли на месте. Еще одна 20-летняя девушка скончалась в реанимации. Тем же днем, 26 августа, украинские формирования ударили по Донецку. Под обстрел попал крупнейший в городе торговый центр «Донецк-Сити». Было выпущено несколько дальнобойных ракет «Фламинго». Есть жертвы. Сама «Фламинго» заслуживает особого внимания. Это украинская дальнобойная крылатая ракета наземного базирования, копия британской ракеты FP-5. Композитные материалы для нее завозятся из стран Европы. Электронную начинку поставляет Великобритания, топливо – Дания. Ориентировочная стоимость одной ракеты – около 500 тысяч долларов.
1: Ну что ж, вот и о практике террора, да, и о том, что для реализации этого террора используется, мы и хотим поговорить. И с радостью приветствуем нас в эфире руководитель Российского аналитического центра «Рыбарь», военного блогера, телеведущего Михаил Звинчук с нами. Михаил, добрый вечер.
5: Михаил, добрый вечер.
6: Илья, Александр, здравствуйте.
5: Ну чего, «Фламинго» наконец себя проявила, сколько было про нее разговоров, сколько ее пиарили, в какие только цвета ее не раскрашивали, и вот тебе на, пожалуйста. Кстати, давайте вспомним первую атаку «Фламингами». Три штуки. Нет, это было не так давно, это было вот, ну, дату точно не назову, но это было недавно. Три штуки, когда запустили, и ни одна из них не поразила цель. А вот, значит, они продвигаются.
6: Коллеги, тут я с вами не соглашусь, запусков «Фламинго» было гораздо больше, и, к сожалению, успешных попаданий было больше, но по отдельным, не настолько медийным объектам. Да, где-то достигло объекта, не разорвалось, где-то слегка повредило, но проблема в том, что «Фламинго» долетает. И говорить о том, что это достаточно несерьезное вооружение, ну, не приходится. Кроме того, «Фламинго», вы не забывайте, что это британская разработка, которую, в основе которой как раз-таки британский ВПК лежит. И учитывая то, что производство продукции Firepoint и других предприятий ВПК рассредоточено по всей Европе, сейчас мы говорим об обкатке относительно нового типа вооружения, которое, естественно, где-то терпит фиаско, где-то не дорабатывается, но это все опытные и полевые испытания. Поэтому и относиться к ним нужно с соответствующим не то чтобы предубеждением, а с пониманием того, что обкатывают это, увы, на нас.
1: Угу. А что еще может, что еще обкатывается помимо британской «Фламинго»? И насколько серьезную угрозу это все представляет для нашей страны? Что мы можем противопоставить?
6: Понимаете, самое опасное, что сейчас есть, та самая угроза, с которой мы сталкиваемся, это в первую очередь обкатка и инструментов, и обучение датасетов. С 2024 года все БЛА стартапы беспилотные были объединены в единую сеть благодаря проекту «Белый айс», который был запущен экс-CEO корпорации Google Эриком Шмидтом. кстати, не стесняясь, в этом году с большой сцены на Западе заявлял, что да, на так называемой Украине мы ведем обкатку, собираем данные и вообще убиваем русских. Это вполне себе известная история. Так вот, это представляет опасность куда больше, чем испытание отдельного вида вооружения, потому что, по сути, формируется универсальный набор данных, средств объективного контроля, средств засекания как остановщиков радиоэлектронных помех, так и позиционных районов ПВО, которые действуют в рамках универсальной боевой среды. И при этом таких проектов два. Один из них от Палантира, второй вот как раз от Гугла. Поэтому,
5: и оба американские.
6: Конечно, конечно. Американский бигтех сегодня впереди планеты всей по самым убийственным технологиям. Более того, они же навязывают этот бигтех своим европейским коллегам. Да, там британцы пыжатся, говорят, что обучаются на украинских моделях, заключают соглашение. Вон Энди Бёрнам приезжал, сказал, что учиться будем на Украине. Но все же бигтех именно американские свои условия навязал, и все пользуются Мейвеном от Палантира и другими моделями. Я к чему это все говорю? А разработки разработками, появляется постоянно что-то новое, но опасность здесь представляет то, с какой скоростью они обучаются, с какой скоростью принимается решение на нанесение ударов. Да, сейчас это относительно небольшой ущерб, но мы все прекрасно помним пример из начала 2024 года, когда та же система Maven обучалась, или не Maven, Lavender, Lavender, проект Project Lavender, обучался на ударах армии обороны Израиля по Газе. На симуляции было признано, что 98% расхоженных целей – это допустимый порог. И дальше система одобрила нанесение по 10 тысячам целей ударов. Потом внезапно обнаружилось, что любая девица, которая ставила лайки под постами Хамас, внезапно оказывалась целью этих неизбирательных бомбардировок. А искусственный интеллект на этом обучался. Вот в чем опасность.
1: То есть мы попали в какой-то совершенно запредельный мир антиутопии, да, о котором все писатели прошлого и настоящего даже и подумать не могли.
5: Фантазии не хватало, да. Я тут презентацию последнюю, может, видели коллеги Палантира, которые презентовали свою систему, как это, слежки. Просто на экране с любой видеокамеры городской обводится кружком человек, и дальше система Палантир его ведет по всем имеющимся в распоряжении любого человека способом. Телефон, уличные камеры, камеры в супермаркете, рассчитывание там карточкой где-то. То есть все становится способом обнаружения его нахождения.
1: Ну, это не какая-то супер новость. Я думаю, что, например, умный город...
5: Они презентовали, они продемонстрировали, что они любого человека, любой шаг могут... Они сделали это демонстративно.
1: Наш умный город тоже так умеет. Есть чем гордиться.
6: А не только умный город, Саш. Тут еще есть такая у нас замечательная компания, дочка Ростеха, если не изменяет память, NTech Lab. Так вот, они являются одним из лучших разработчиков системы по распознаванию лиц, видеофиксации и видеослежения. И они поставляют, в частности, свое оборудование в Саудовскую Аравию, в Объединенные Арабские Эмираты. И вполне себе на этом сделали себе имя, реноме и бренд. Допустим, в Питере начали закупать их систему для того, чтобы отслеживать преступления среди мигрантов и выходцев из стран Средней Азии, деанонимизировать их и помогать нашим правоохранительным органам. У нас тоже такое есть. Просто мы привыкли говорить о том, что на Западе все самое грозное и лучшее.
1: Вот, я вот к этому, собственно говоря, и подвожу. А что мы можем сегодня противопоставить американскому бигтеху на том же театре военных действий? Что мы там обкатаем?
6: На том же театре военных действий, к сожалению, мы что-то глобальное поставить сейчас не можем, потому что у нас все решения, они напоминают собой, ну, наверное, некие системные шины, да, на которые накладываются некие модули сверху. То есть, допустим, по-моему, в прошлом году на примере группировки войск «Центр» Андрей Белоусов представил дай бог памяти, подзабыл, честно, название системы боевого управления нашего, ну, в официальных пресс-релизах Министерства обороны есть. Это, по сути, единственная сертифицированная на все российские вооруженные силы системная шина, на которую навешиваются датасеты, которые есть в Министерстве обороны, а также все те информационные блоки, которые ведут различные службы, и это превращается в единую сеть обмена информацией, защищенную и закрытую. Но вопрос в том, что про эту сеть многие слышали, но на отдельных участках кто-то не успел внедрить, у кого-то по старинке приходится пользоваться всякими там дискордами и чем-то еще, потому что здесь сейчас дает более быстрое внедрение и исполнение задач. Поэтому между разработкой и внедрением проходит достаточно большой временной задел. И, к сожалению, это наша особенность, вот этого вот медленного, бюрократического и особенно такой сложной системе и структуре Министерства обороны, вот этой имплементации. Mm-hmm. Достаточно вспомнить, что в начале СВО у нас было огромное количество отчетов про комплекты и комплексы «Стрелок», «Ратник», то есть передовая экипировка. Началось СВО, мы обнаружили, что это все опечатано на отдельных складах, в отдельных частях, где зампотылы и зампотихи такие, блин, оно же передовое, насмотр показывает.
1: А вдруг вы сломаете, нахрен, да, эту всю?
6: Да, да, да. Владлен Татарский рассказывал очень курьезный случай. Вот сидит боец в окопе, у него есть «Мавик», так он его взял в коробочке и прикопал. На случай, что вдруг приедет проверяющий, а у него этого «Мавика» нет.
1: Господи, было бы смешно, когда бы мне было так грустно. Радиослушатели спрашивают у Михаила, пользуясь возможностью, у нас настолько компетентный собеседник, а также на основе вот этих вот новостей и картинок о том, что над Москвой уже которую ночь летают старлинки и вообще над Центральной Россией. Как там наш ответ старлинку? Готово ли что-то уже и как оно функционирует?
6: Но смотрите, под ответом обычно понимают две плоскости. Первая – это развертывание нашей космической группировки «Рассвет», которой, по-моему, запущена всего лишь половина от необходимых спутников, там от 60 плюс, по-моему, единиц техники будет устойчивую связь в определенном квадрате. Пока есть только половина от этого числа, плюс спутники проходят относительно тестовую эксплуатацию, да, это все же изделие новое, поэтому и сбои, и доработка, они, естественно, будут, к этому нужно быть готовыми. Ну и плюс, мы только начали этот путь, и, согласитесь, 60 спутников, несколько тысяч старлинков, ну да, это несопоставимо. Но лиха беда начала. Лучше делать, чем не делать ничего. Ну и второе, борьба с теми же старлинками. Здесь почему-то все начинают думать о неком супер-пупер-оружии, которое у нас есть в загашниках. Да хоть там ядерную ракету взять и отправить на...
1: У нас 30 секунд остается, к сожалению.
6: Чтобы это все уничтожить. Ну, законы физики, правда, никто не отменял. К сожалению, так не может быть. Поэтому только догонять, догонять и догонять.
1: Ну, будем догонять и верить. Спасибо большое, Михаил. Михаил Звинчук, руководитель Российского аналитического центра «Рыбарь», военный блогер, телеведущий. Ну, вот на самом деле важно, да,
5: спасибо, Михаил,
1: на серьезные темы.
5: Это было компетентно.
1: С компетентными, да, специалистами, потому что, ну, мы половину того не знаем, что нам рассказал сейчас Михаил.
5: Это правда. Спасибо. Приходите еще, Миш.
1: Да, и спасибо большое всем нашим слушателям, кто пишет, кто задает вопросы. Мы все видим и будем стараться читать. Вернемся через минуту.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
0: свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Ржавчина.
5: Продолжаем соскребать.
1: Да, возвращаемся и продолжим все вокруг войны, мира, да, и противостояния великих держав.
5: Да, не будем тянуть. Будьте добры, справочка нам.
2: Наша справка.
4: Визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву не анонсировался, прессу не приглашали, а в нашей столице главный американский разведчик провел всего 8 часов. Прилетел он в подобающей обстановке секретности на борту военного.

0: Поэтому возникло множество версий, кто кого и о чем предупреждал, кто кого умолял или пугал, что на что меняли, кого освобождали, а кого наоборот. И вся эта немыслимая конспирология вполне объяснима. Визиты такого уровня происходят крайне редко, а их повестка оглашается еще реже. Кстати, был и второй самолет.
1: Да, вот что за второй самолет, ты знаешь?
2: Я как знаю, я могу
1: вдруг знаешь.
2: Сказать о том, что мне попадалось в информационных сообщениях из того, что было убедительным. Вылетел из Москвы самолет, который доставил туда троих граждан Америки, освобожденных, ну, в общем...
1: Ну, каких-то троих граждан Америки.
2: Да, условных там шпионов, один из которых был взят в плен на территории Украины и работал инструктором.
1: Ну, ладно, ну, хорошо, ладно.
2: Кстати, достаточно возрастной товарищ.
1: Ну да, а еще во всей этой конспирологии, да, нельзя не вспомнить о том, что в день прилета Рэдклиффа еще наш президент подписал 3 секретных указа, да, и что за секретные указы?
2: В день после, я бы сказал, визита, да, что там... это?
1: После?
2: Ну, сначала Рэдклифф прилетел, а потом были подписаны все эти секретные указы с 605 по 607, 3 штуки, да. Вот. И, ну, есть предположение, и оно, мне кажется, разумным, что это связано с этими самыми освобожденными американскими гражданами, там, о прекращении там, уголовного преследования, например. Там,
1: Ладно, давай гостя нашего спросим, он лучше знает. Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика». Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Александр.
1: Зачем прилетал к нам товарищ Рэдклифф?
3: Что ж, давайте разберемся в этом вопросе. Он действительно интересный, даже отчасти забавный. И могу вам сразу сходу сказать, что он исключительно позитивный. Итак, кто такой гражданин Рэдклифф? Гражданин Рэдклифф – это убежденный русофоб, плоть от плоти американских элит, человек, который испытывает к нашей стране исключительно негативные эмоции, но не потому, что он неврастенник или параноик, он один из носителей идеи американского тотального превосходства. То есть это обыкновенный классический американский белый нацист, который считает, что Америка и то не вся, это высшие люди, богоизбранные, собственно говоря, все остальные, это люди уже там разделяются на сорта, и эти самые сорта не имеют права ни на что. Рэдклифф всегда являлся сторонником антироссийских санкций, максимальной агрессии. И это человек, который не признает за Россией никаких равных Америке прав, в том числе и на безопасность, прав на интересы, вообще ни на что. Рэдклифф – это человек, который ради того, чтобы о чем-то предупредить, никогда бы в Москву не полетел, тем более потратив на это порядка то ли 10, то ли 12 часов с пересадкой в Риге.
1: Да, кстати, вот мы, я извините, Александр, прерву, мы с Ильей перед эфиром тоже говорили про это. То есть это же мега-демонстративный прилет, да, он же мог прилететь из Стамбула или какого-нибудь Дубая на чартере, самом обычном Фальконе, да, но нет, надо было лететь на самом огромном военно-транспортном самолете, еще с пересадками, чтобы даже
2: как
1: слепые
2: говорят,
1: увидели.
2: Как говорят, самом радиозащищенном.
1: С тайной комнатой внутри, да.
2: Да.
3: Дело не в тайной комнате, друзья, а в том, что Рэдклифф, ну вот смотрите, он вышел из самолета, а дальше в Кремль он на велосипеде поедет или на рейсовом автобусе? Нет, он должен поехать на машине. А машина где? А машина привозилась на том же самом транспортнике. И не одна. Потому что он должен уехать с охраной. Поэтому здесь ничего удивительного. Больше того, вы обратите внимание, ведь еще Рэдклифф не долетел до Москвы, а информация об этом была слита. Кем? Одним высокопоставленным руководителем и двумя сотрудниками секретной службы США. Они каждый по-своему, то есть понятное дело, что за деньги. Это, кстати, к вопросу о том, как и на какие деньги живет американское ФСО. Если они зарабатывают деньги, включая руководителей, тем, что сливают информацию о том, куда едут охраняемые лица. Ну так вот, сразу три сотрудника секретной службы разным журналистам. Это был канал CBN, CBS, Axios и CNN. Они эту информацию слили, и когда Рэдклифф летел уже обратно, все трое были уволены. Более того, ради чего делался слив? Слив делался ради того, чтобы максимально создать условия, чтобы то, ради чего Рэдклифф приезжал в Москву, было сорвано, чтобы было невозможно договориться.
2: Но мы же не знаем, зачем он прилетал.
3: Вот, а Самое интересное, что пока на данный момент нет об этом информации даже у тех, кто пытается сорвать некие договоренности, ради чего Рэдклифф оторвал задницу от своего директора.

0: И были ли вообще договоренности?
1: Да, вот, но есть очень важные факторы, по которым мы можем примерно понять, о чем шла речь.
0: Так.
1: Дело в том, что Рэдклифф по возвращении в США, вместо того, чтобы поехать там на собственное ранчо или выспаться хорошенько, он поехал в Белый дом, где в компании
2: на троих
1: Трампа,
2: сообразили там,
1: да, Хексетом и Кейном, они провели закрытое совещание. Это к вопросу о секретности, потому что, ну, совещание секретное, но его состав был официально выложен для журналистов президентского пула американского. И им было совершенно несложно сложить 2 плюс 2, тем более, что демократическая пресса делала все, чтобы максимально снять покров секретности с поездки Рэдклиффа. Для чего? Ну, чтобы доказать, что у Трампа все плохо. Mm-hmm. А если выяснится, что Трамп пошел на некие шаги, которые так или иначе будут трактоваться как американское поражение в вопросе интересов России на Украине. Это основная масса вопросов, которые интересуют Кремль. То есть, естественно, что можно сделать? Превратить эту информацию в страшный позор и укрепить свои шансы на победу на выборах в Конгрессе и Сенате. Но кто собирался? Пит Хексет, министр войны. Дэн Кейн, глава комитета начальников штабов, если мне память не изменяет.
2: Да.
1: Ну, соответственно, Трамп главнокомандующий. То есть мы можем совершенно точно и однозначно идентифицировать, что Рэдклифф, я не сомневаюсь, что он мог встречаться с директором ФСБ и с главой СВР, но я больше чем уверен, что Хекситу, как главному военному, совершенно неинтересно, о чем Рэдклифф говорил с российской контрразведкой и с российской разведкой.
0: Логично.
1: Хекситра интересуют только вопросы, связанные с военной сферой, где могут пересекаться компетенции Хексита и директора ЦРУ.
0: Минута у нас остается. Александр, короткий вопрос. Простите, что перебиваю. Интересно, но времени мало. Мы можем ждать в какой-то ближайшей перспективе, ну, скажем, неких неожиданных шагов или решений, которые мы сможем связать с этой повесткой, с этой поездкой?
1: И есть один намек. Сегодня была замечательная статья о том, что Россия вывела на серийное производство систему «Волна Купол Гарант». Она чем интересна? Она может ослеплять и выводить из строя спутники Starlink Илона Маска.
0: Ага.
1: И вполне возможно, что одним из вопросов, который обсуждался в Кремле, была просьба американцев хотя бы не передавать эти системы Ирану и Китаю.
0: Угу.
1: И вот ради этого, собственно, директор ЦРУ мог и правда в обстановке строжайшей секретности, не доверяя американским зашифрованным каналам связи, приехать лично и о чем-то попросить. А вот о чем он попросил и чем все закончилось...
0: Очень похоже на правду. Александр, спасибо вам огромное за интересный разговор.
2: Спасибо.
0: Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика». Как линкуется, да, с предыдущей нашей темой? Вот вам, угу. Вот вам и Старлинки. Ну, кстати, версия, которую я не слышал.
2: Ну? Я эту версию тоже не слышал. Ну, в общем, как большой сторонник, как это, теории заговоров, я считаю, что, во-первых, не нужно фантазии выдавать за аналитику, вот, в теории заговоров, mm-hmm. и, б, нельзя, если тебе что-то не рассказывают, складывать лапки и соглашаться, и ничего не исследовать.
0: Да, надо вот исследовать. Мы исследовали. Да? Передаем эфир новостям, и скоро вернемся.
3: Ржавчина. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
4: Здорово! Эй, Тамани Холл!
5: Я, sure, Тамани Холл. Hi, buddies.
4: Чего?
3: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
6: Подольский или из Волыни?
7: Из Лозищи, милостивая госпожа.
6: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? А, впрочем, это не мое дело.
3: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
8: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди, как бешеные, лезут куда-то по земле и под землей, и по воздуху?
3: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
9: Желаете для начала работу? Носить лес с барок?
8: Господи, да мне хоть какую работу?
10: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
3: «Без языка». слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России.
10: 4 сентября.
3: Реклама.
11: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
13: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
14: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске идеи проекта ОСИ позволяют формировать новые точки роста для регионов. Российские войска в течение недели установили контроль над 7 населенными пунктами. И в России не планируется проводить мобилизацию. Далее подробнее. Владимир Путин отметил важность вклада каждого россиянина для общей победы, выступая сегодня на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде. Президент отметил, что идеи и проекты ОСИ позволяют формировать новые точки роста для регионов.
16: Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого – волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей. В этой связи прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, в развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни наших людей. Именно человек, российские семьи, их чаяния и устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений. Команда ОСИ неизменно отстаивает этот основополагающий принцип, продвигает его и на федеральном уровне, и в регионах Российской Федерации. Тесно работает с правительством и субъектами федерации.
15: Президент подчеркнул, что долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении, соцсфере. Президент пожелал успехов ветеранам специальной военной операции на гражданском поприще. Также глава государства сегодня провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который рассказал президенту о росте IT-сектора.
10: Промышленность превысила индекс 100%, то есть 102,2 к январю-июню 2025 года. Очень уверенно развивается IT-сектор. На 22% опять выросла разработка программного обеспечения. То есть наша ставка на IT, она по полной программе сработала.
17: Просто хорошие металлические изделия 28,3, химическая промышленность 19,9.
10: Ну это, кстати,
17: пищевая промышленность 5,7.
10: Слава богу, да.
17: Торговля, IT-сектор 4,2, платные услуги. Промышленность в целом выросла.
10: Ну, примерно.
17: Но она у вас на прежнем уровне. А вот сельское хозяйство подросло, что здесь не вижу, не отмечено.
10: Да, сельское хозяйство действительно хорошая динамика показывает. Но здесь я только промышленность показал, то есть реальный сектор промышленности.
18: И сегодня в Нижнем Новгороде Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «Волга-Арена». Президент лично протестировал и оценил новый автомобиль «Волга К-50». Журналисты спросили его мнение об автомобиле. Президент отметил, что в салоне мягко и тихо, управлять очень хорошо, добавил глава государства. А ранее Владимир Путин осмотрел выставку конкурса технологических компаний «Знай наших» агентства стратегических инициатив, а в эти минуты Владимир Путин проводит общение с рабочими автомобильного завода. Вооруженные силы России ударили по военному объекту, расположенному в Киевской области, сообщило Министерство обороны. В результате поражено промышленное предприятие, осуществлявшее производство и хранение химических веществ, необходимых для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности «Фламинго», сказано в сообщении ведомства. Российские войска в течение недели установили контроль над 7 населенными пунктами в Сумской, Запорожской областях и ДНР, сообщили ранее Минобороны. По данным ведомства, вооруженные силы России за неделю поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. Это 6 сухогрузов и 2 танкера. Также в течение недели российские военные осуществили массированный и 12 групповых ударов по различным военным целям Украины. Владимир Путин в субботу проведет встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, после переговоров пройдет встреча в неформальной обстановке.
19: В эти дни в Москве с неофициальным визитом находится президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Завтра, то есть в субботу, планируется его переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным, и после переговоров лидеры пообщаются и в неформальной обстановке. То есть это неофициальный визит президента Беларуси. Исходя из этого, так построена программа. В принципе же, лидеры очень активно сотрудничают друг с другом. В этом году провели 4 личных встречи и постоянно общаются по телефону. Это все очень хорошо известно.
18: Напомню, президент Беларуси прибыл в Россию с неофициальным визитом. Лидеры двух стран планируют обсудить развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая темы безопасности. Ранее сегодня Михаил Мишустин провел встречу с президентом Беларуси. Как отметил российский премьер, все решения, которые принимаются Россией и Беларуси на высшем уровне, исполняются, а все вопросы, которые ставят президенты стран, находятся на постоянном контроле правительств. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что республика выполняет и даже перевыполняет свои обязательства перед Россией. В России не планируется проводить мобилизацию. Подписывающих контракты с Министерством обороны вполне достаточно, заявил сегодня зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем канале в Максе. Он также высказал мнение, что конфликт России с целым рядом западных стран носит с точки зрения противостояния глобальный системный характер. По его словам, мир после распада СССР погрузился в хаос. МИД России тем временем выступил с заявлением о том, что хунта в Киеве и ее покровители на Западе инспирировали спекуляции о якобы мобилизации. Их неоднократно опровергали официальные лица России. Новые подробности, неоперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
20: Спорт. У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА сыграли в ничью со счетом 2-2 в стартовом матче шестого тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре. В составе армейцев отличились Лусяна Гонду и Энрике Карма. За тольяттинцев забили Йомар Ройча и Жилсон Беншимол. У ЦСКА получил травму и был заменен на 20-й минуте полузащитник Матвей Кисляк. «Акрон» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне. У тольяттинцев только 3 набранных очка. ЦСКА же набрал 12 очков и пока остается на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ. Магнитогорский «Металлург» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 6-5 на предсезонном хоккейном турнире «Мемориал» имени Ивана Рамазана. Также на этом турнире Салават Юлаев ранее уступил «Амуру» 2-3 в овертайме. На Кубке мэра Москвы в эти минуты встречаются «Минская Динамо» и ЦСКА. Там завершился первый период, счет не открыт 0-0. Ранее на этом турнире автомобилист разгромил шанхайских «Драконов» 6-0, а московская «Динамо» переиграла нижегородская «Торпеда» в овертайме 3-2. На Кубке Блинова «Нефтехимик» уничтожил «Северсталь» со счетом 7-1. В эти минуты на турнире имени Николая Пучкова встречаются «СКА» и «Адмирал». Там идет второй период. Петербуржцы лидируют со счетом 3-0. 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова пробилась в основную сетку турнира серии «Большого шлема» US Open. В финале квалификации россиянка была сильнее Мартины Кубки из Польши 6-4, 6-0. Другая россиянка Елена Приданкина уступила в финале квалификации китаянке Джен Циньвэнь 4-6, 6-3, 0-6. Российская дзюдоистка Марина Воробьева стала победительницей турнира «Большого шлема». Соревнования проходят в швейцарской Лозанне. В финале весовой категории до 48 килограммов россиянка победила представительницу Испании Лауру Мартинес Абеленду. Стоит напомнить, что Воробьевой 24 года, она является бронзовым призером чемпионата Европы 2026 года. Турнир серии «Большого шлема» в Лозанне завершится 30 августа. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
21: Погода. В Пскове завтра пасмурно, плюс 22, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 22, в Челябинске переменная облачность, плюс 13, в Рязани переменная облачность, плюс 20, в Краснодаре пасмурно, плюс 29, в Майкопе пасмурно, плюс 25, в Донецке ясно, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в субботу ожидается облачное с прояснениями погоды. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 755 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 20 часов 10 минут.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орел приехал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Россельхознадзор не выявил в плодовых садах Орловской и Курской областей карантинных объектов. Ливенец Александр Ягупов стал чемпионом мира по боксу по версии WBL. Далее подробности. В Орел приехал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. С главным тренером сборной «Россия-25» встретился губернатор Андрей Клычков. В центре внимания были вопросы развития детского хоккея в регионе и поддержки орловского спорта. Ранее Ротенберг предложил обладателю Кубка Стэнли Александру Никишину открыть хоккейную школу в Орле. Цитата: «Поздравляю Александра Никишина с чемпионством в Кубке Стэнли. Саша, ты это заслужил. Думаю, самое время нам открыть детско-юношескую хоккейную школу в Орле этим летом. А мы всегда отвечаем за свои слова», – написал Ротенберг в своем телеграм-канале. Россельхознадзор не выявил в плодовых садах Орловской и Курской областей карантинных объектов. В течение недели эксперты проводили соответствующий мониторинг. Проверка затронула Крамской, Глазуновский, Орловский, Урицкий, Дмитровский районы Орловской области, а также Обоянский, Мантуровский, Фатежский, Курский, Горшечинский и Октябрьский районы Курской области. Результаты фитосанитарного мониторинга подтвердили отсутствие объектов карантинных в садах Орловской и Курской областей. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии. Теперь оформить право собственности в упрощенном порядке на земельные участки для гаражей можно до 1 сентября 2031 года. С документами нужно обратиться в орган местного самоуправления, в том числе через МФЦ. Понадобится заявление о предоставлении участка под гаражом, любой документ, подтверждающий факт владения гаражом. Важно, воспользоваться амнистией смогут также наследники, купившие гараж у первоначального владельца. В центре внимания пожарная безопасность на избирательных участках. Специалисты МЧС проверили будущие участки в Ливенском районе. О проведенной работе и готовности участков расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: В ходе подготовки и проведения единого дня голосования сотрудники Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Орловской области в качестве специалистов и экспертов принимают участие в организованных органами прокуратуры проверках избирательных участков. Подготовка к проведению выборов включает в себя не только организационные мероприятия и процедуру подсчета голосов, но также обеспечение безопасности всех лиц, участвующих в данном процессе. Организация подобных мер представляет собой существенный этап, способствующий надлежащему ходу голосования и соблюдению прав избирателей. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ливна и Ливенскому району накануне приняли участие в прокурорской проверке избирательных участков Ливенского района. Специалист Государственного пожарного надзора провела противопожарные инструктажи с лицами, задействованными в проведении выборов. В ходе них она напомнила о соблюдении правил пожарной безопасности на избирательных участках, порядок использования автоматической пожарной сигнализации системы оповещения, правила содержания путей эвакуации и использования электрических приборов. Повторила порядок применения средств пожаротушения, а также напомнила номера телефонов вызова экстренных служб. Особое внимание было уделено порядку действия сотрудников при проведении эвакуации в случае возможного возникновения пожара. Всем руководителям избирательных участков вручены памятки с номерами телефонов экстренных служб и основными правилами пожарной безопасности.
1: Выборы на территории Российской Федерации будут проходить 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. В Орловской области продолжается модернизация электросетевой инфраструктуры. Специалисты компании «Орел Облэнерго» ведут масштабные работы по обновлению энергохозяйства. Уже в Кромах, Тросне и Дмитровске заменено 90% воздушных линий. Вместо старых проводов смонтирован современный самонесущий изолированный провод. В планах полный перевод сетей на современные материалы, что позволит еще больше повысить стабильность и безопасность электроснабжения в регионе. Более 127 миллионов рублей вложили в нацпроект Орловской области за неделю. Об этом говорилось на совещании с главами муниципальных образований. Средства пошли на стимулирующие выплаты медработникам, закупку лекарств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, расселение аварийного жилья и другие цели. В этом году в Орловской области, напомню, реализуют 42 региональных проекта в рамках 12 нацпроектов. продолжит выпуск «Новости спорта».
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливенец Александр Ягупов стал чемпионом мира по боксу по версии WBL. В финале, состоявшемся в Москве, он сразился с представителем Узбекистана Асибеком Макмаджоновым. Уже в пятом раунде из запланированных 10 рефери остановил бой, присудив победу воспитаннику Мытищинского клуба «Патриот» уроженцу Ливен Александру Ягупову. В Орле продолжается регистрация на кросс нации. Всероссийский день бега состоится 13 сентября. Регистрация проходит на портале госуслуг. Для нее обязательно необходима справка от врача. Предлагаемые дистанции от 600 метров до 3 километров. Они будут проложены на территории стадиона Ленина. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью 9, днем 21 градус тепла. Ветер в основном отсутствует, к ночи подует юго-восточный, скорость максимум 1-2 метра в секунду. Давление атмосферное 755-756 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
4: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
3: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
5: Я, Николай Павелко, за плечами опыт в прокуратуре, Следственном комитете, оборонной промышленности, энергетике, изменение незаконной практики назначения директоров оборонных предприятий. Не пустые слова, а результат. Доверие, подтвержденное делом. Родина – партия правды.
6: Выборы 2026.
7: Пенсию ждал я. Нужна, как воздух. Всю жизнь работал и вот, дожил. Вдруг оказалось, заслуженный отдых я почему-то не заслужил.
8: Программа «Победы КПРФ. Возвращение пенсионного возраста».
9: ЖЭК-потрошитель, ЖЭУ-грабитель. В квитанцию страшно даже взглянуть. Может быть, нужно на благо жителей все ЖКХ государству вернуть?
8: Программа «Победы КПРФ. Ограничение роста тарифов и национализация ЖКХ».
6: Выборы 2026.
10: Вы слушаете «Радио России Орел».
11: «Радио России» – главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. «Радио России» на 102.3 FM в Орле.
12: Театр у микрофона.
13: В эфире «Радио России Орел» радиоспектакль по пьесе Виктора Штанько «Пока не поздно». Читают актеры московских театров. Часть вторая.
14: Кто пришел? Пашка, это не ты? Пашка?
15: Никого нет, папа. Никто не приходил.
14: Ну, я слышал, хлопнула дверь. Значит, это не Пашка. Григория тоже нет.
15: Нет.
14: Звонил на завод старому дружку. Он сказал, что там уже все в порядке. Значит, скоро приедет. Анна. Что случилось?
15: Ничего, пап. Ну, откуда ты взял? Все нормально. И в школе все нормально. Знаешь, дети писали сочинение на тему «Мой любимый герой». И представляешь, Коля Федоров, ну, я тебе о нем рассказывала. Ну, помнишь, такой своенравный мальчик, многие учителя никак не могут найти с ним общего языка. Так вот он своим любимым героем назвал барона Мюнхгаузена. И Коля так откровенно написал о своем герое, так влюбленно. Ну, я, конечно, понимаю, что его очаровал писатель, а не барон Мюнхгаузен. Ну, и вот теперь моя задача объяснить Коле, что...
14: Ты, Анна, брось мне мозги крутить. Скажи, Люська что-нибудь опять натворила?
15: Ой, вот кто-то идет.
14: Нет, это точно. Люська чего-то накрутила. Ох, бестия.
15: Ну вот и Гриша явился.
16: Ух, добрый вечер, Платон Кузьмич.
14: Добрый вечер, Григорий. На новой линии, говорят, боевая готовность.
16: Ну а как же, для чего ж мы тогда ночей не спали? Как я и думал, в третьем блоке. неполадки. Но теперь все в порядке, вот устроим сейчас пир. Вот, Платон Кузьмич.
15: Какой пир, Гриша? Тебе надо лечь отдохнуть.
16: Отдыхать будем на том свете. Вот держи сумку, жена. Открывай.
15: Ой, Гриша, да тут же...
16: О, еду домой, устал как черт. И тут вдруг прямо передо мной магазин появился. И витрины всякой всячина сверкает, переливается. И чувствую, вкусно пахнет, черт побери. Думаю, неужели всему этому не найдется места на нашем скромном столе в честь бессонных ночей, которые мы вот все-таки недаром потратили.
15: Гришенька, ну зачем же сразу два таких огромных торта?
16: Ничего, ничего, уничтожим, уничтожим.
15: И коньяк. Ну, пить в нашем доме никому нельзя.
16: Ну, по 20 грамм. И больным, я знаю, не грех пропустить по такому торжественному случаю. Ничего, ничего, ничего.
15: А почему Мишу не захватил?
16: Ну,
15: и Люся пришла бы.
16: Неважно, неважно. Михаилу сейчас не до нас. Он такое задумал, ради этого можно и не спать, и не есть. Удивительно талантливый парень. И какой настырный. Слышал бы ты, Платон Кузьмич, как мы с ним иногда схватываемся, клочья друг от друга летят.
15: А как у него с докторской, когда защищает?
16: Ну... Защиту он срочно отложил. Сейчас ему нужно закончить и пробить в жизни одну штуковину. Я тебе потом изложу ее смысл, Платон Кузьмич. Давай, садись.
15: Гриша,
16: садись.
15: А нельзя было сначала защититься?
16: Ну, да разве можно тратить время на это сейчас, мать? У него теперь целых 5 диссертаций в руках. Ну, о делах хватит. Давайте садиться. Ну, Платон Кузьмич, за стол, за стол. Отпразднуем пуск новой линии.
15: Сейчас давай. Я всем чаю налью.
16: Эй, слушайте, а здорово, что мы здесь все собрались, а? Обождите, Платон Кузьмич, когда мы в последний раз садились вот так вот всей семьей, я что-то уж и даже и не помню.
14: И я не помню.
15: Да, на Люсиной свадьбе тебя не было, командировка, Павлик школу закончил тоже, не собирались.
14: Все галопом, все некогда.
16: Да, да, да. А где же наше молодое поколение? Что ж не пришел Павел Григорьевич-то?
14: Где-то еще шалобродит.
16: Да, у них молодых свои дела, верно, верно.
15: Павлик, ну, Павлик, садись. Садись за стол. Видишь, у нас все в сборе
16: погоди,
15: сегодня.
16: Погоди, погоди, его кормить. Дай мне на сына поглядеть. А, красив ты, брат, а рубаха-то какая. Наверняка мать купила, а? Наверное, девки от тебя без ума.
15: Гриша, ну...
16: Ну-ну-ну-ну, что ну? Что Гриша? Я-то в его годы забыл разве? Нет, ты только посмотри. Мать, ну, Платон Кузьмич, ну, какие ребята пошли нынче, а? Все у них есть, все для них делаем. Как-то у Маяковского. И жизнь хороша, и жить хорошо. Ты отлично живешь, Пашка, а?
17: Живу паршиво.
16: Чего-чего?
17: Паршиво, говорю, живу, папаня. Хуже некуда.
16: Не совсем тебя понимаю.
17: Видишь ли, сегодня... Короче, я больше не пойду в лабораторию.
14: Молодец, Пашка.
15: Почему не пойдешь? Я говорила сегодня по телефону с Марией Леонтьевной, и она мне сказала, что у тебя все хорошо получается.
17: Что получается? Что? Как все это у нас здорово. Как мы все здорово врем друг другу. И уже не замечаем. Это очень удобно не замечать. Но сегодня я вдруг взял да заметил. А может быть и не сегодня. Мам, разве ты не знаешь, что я не хожу на работу? А если и торчу там, то раз или два в неделю. Ты же об этом знаешь. Но почему ни разу мне ничего не сказала? И сейчас вот. Зачем мы врем друг другу? Кому от этого легче, милые предки? Вам или мне? Кому это нужно? Вам или мне?
15: Павлик, не надо.
17: А как надо?
16: Аня, Аня, обожди, пусть говорит.
15: Гриша, Павлик здесь совсем ни при чем. Я действительно знала, что он иногда не ходит на работу.
16: Что но... это за работа, на которую можно не ходить? У нас на заводе такой нет.
15: Гриша, Мария Леонтьевна устроила Павлика к себе. У нее в лаборатории какая-то вакантная должность. Ну, и она посоветовала временно. Ну, а раз временно, ну, какой интерес?
16: Ясно, ясно. Ай да, Мария Леонтьевна. Ну, сын, докладывай дальше.
17: Что докладывать? Что докладывать? Все сказано, все, все. И всем кажется, все ясно.
14: Давно мы так не сидели, правильно. Давненько.
15: Ну что ты говоришь-то, папа?
18: Вот и вырос у меня сынок. Вымахал. В рабочей семье, значит, халтурщика, прогульщика вырастили. Какими глазами ты на нас теперь смотреть будешь? Где совесть твоя? Дед твой всю жизнь на заводе провел. Я с завода не вылажу. Мать в поле.
17: Вот.
18: Погоди, отец. Ты видел, чтоб кто-нибудь из нас занимался халтурой? Нет, хорош у меня сын, хорош, сытый, красивый. Есть на что полюбоваться, есть.
17: А ты, товарищ главный инженер, кажется, только сейчас это и заметил. Не правда?
18: Это ты, Платон Кузьмич, через край хватил. Только уважая тебя,
17: не
18: я могу...
17: Не надо меня уважать. Себя уважай хотя бы. Человек, ты сейчас большой. Вон какими делами заправляешь. В газетах пишут, по радио говорят. Да на работе ты себя не щадишь. А тут дома этого не получается. Словно в гостиницу, в номер приходишь.
18: Как это понимать?
17: Как сказано. Сын в эту лабораторию почти год ходит. А ты до сегодняшнего дня хоть раз спросил его, что ты там, мол, делаешь? Ты об этом и не задумывался? Занят, и ладно, так? Я тебя первый раз конопатым пацаном на завод привел. Помнишь? Мы с тобой ходили по заводу, я тебе все показывал и видел, что тот день для тебя великий праздник. Был у твоего сына такой праздник? Хоть один такой день? Молчишь? Горько мне, Гриша.
18: Ладно. Больше ты, Павел, в лабораторию не пойдешь. Такому, как ты, делать там нечего.
19: Какому? Какому такому? Я что, дефективный, что ли?
17: Обожди, Пашка,
15: папа,
17: обожди.
15: Папа, мы все знаем, что Павлик попал на завод совершенно случайно. И все это было временно. В этом году он пойдет на подготовительные курсы, потом поступит на какое-нибудь гуманитарное отделение, в университет.
17: Опять все сама хочешь решить? А чего его душа желает, узнала?
15: Паша отстает по математике, и поэтому...
17: И при чем здесь математика? Ну так вот, сейчас мы с Пашкой скажем вам свое слово. Скажем, Пашка?
20: Да.
17: Мы с ним много толковали и решили... Он пойдет на завод в цех учеником. Так, Пашка?
20: Учеником? Каким учеником?
17: Ну, сегодня же утром-то мы с тобой договорились, что в лабораторию больше не пойдешь, а я тебя отведу в цех.
20: А, ну да, ну да.
15: Папа, ты извини, но все эти разговоры я считаю просто неумными. Павлику незачем идти в цех. Он не будет ни рабочим, ни инженером.
17: Не знаю, кем он будет. Может, доктором, может, писателем, а может, машинистом на башенном кране. Сам он должен это решить. Сам. А поработает в цехе, ответственность почувствует, самостоятельность приобретет. Вот это главное. Научится не только ложки хлебать, но и что-нибудь поважнее делать. Тогда и мысли в черепушке закрутятся, и сам не заметит, как свою тропу выберет.
15: Я не могу этого допустить.
17: Она забыла, что и ты когда-то ходил в ученика.
15: Я ничего не забыла, но тогда было другое время, совсем другое. И мы должны думать о будущем наших детей, а не производить над ними какие-то эксперименты.
17: Хорошо ты говоришь, Анна, красиво. Только разве так надо думать, как ты? Разъясни мне бестолковому, какое будущее ты приготовила для своей дочери?
15: Папа, ну при чем тут Люся?
17: А кто час назад здесь носом хлюпал?
18: Что с Люсей? Анна, говори, что с Люсей?
15: Ой, с Люсей плохо. У Люси плохо, Гришенька. Она хочет уходить от Миши.
18: Что? Что? Да, хорошо, мы за столом сегодня посидели, отлично посидели. Вот до чего мы дожили, уважаемые домочадцы. Нет, это что ж такое получается? Великолепное дело, а?
0: Мы с матерью работаем как проклятые. В доме есть все. Я думал, что можно быть спокойным за семью.
21: Гриш, не думал ты про семью. Не думал. Заводом ты жил, планом. Домой как командировочный, лишь поспать приходил. И с утра снова на завод. Тебя там ждали. Но ведь и тут, дома у тебя тоже были живые души, за которые несешь ответственность.
22: Да, несу. Но, выходит, не смог разорваться. Не получилось. Таланту не хватило. А что же ты все это время молчал? Умные все мы с задним числом. Видел, слышал и молчал. Прости, Платон Кузьмич, прости меня.
21: Да, молчал. Думал, сам совсем справлюсь. Да не получилось, слабак. Но Пашку я не дам калечить. Хватит, побаловались. Мы с ним самостоятельные люди. Да, Паш?
23: Конечно, самостоятельные.
21: И потому мы с ним можем жить вполне самостоятельно. У меня персональная пенсия, у него зарплата. Да, Паш?
23: Да, дед.
21: Завтра насчет работы я его поведу в цех. Вопросы у родителей имеются?
23: Дед, пауза, знак согласия.
21: Еще скажу. Комнатенку я тут недавно нашел. Один товарищ мне помог. Даже балкон имеется. И начнем мы с Пашкой, как положено, с нуля.
15: Что? Нет, ну, это какой-то бред. Гриша, ну это какой-то бред. Ну неужели ты не понимаешь, что отец просто игнорирует нас? Издевается над нами. Ну, Гриша, ну что ж ты ему ничего не скажешь?
16: А я не знаю, что сказать. Как, однако, все это мерзко действительно. Эх, на заводе знаю тысячи людей. Кто чем дышит, у кого что болит, все знаю. А здесь дома перестал отвечать душой, сердцем вот за этих родных мне людей. И дело здесь не во времени совершенно, нет. Дело здесь совсем в другом. Прав ты, Платон Кузьмич, я сюда приходил словно в номер гостиницы, и это мерзко.
15: Гриша,
16: мерзко.
15: Что ты говоришь?
16: Да разве не так, мать? Жильцы гостиницы собрались совершенно случайно за одним столом поздно вечером. Но они могли сегодня, завтра или через месяц даже не встретиться. Каждый делает свое дело, утром опять в командировку, и так всю жизнь. Но кто оплатит нам командировочные расходы?
15: Какие расходы? О чем ты, Гриша?
16: Никто не оплатит. Отвечать будем сами себе. И жильцы гостиницы уже начали расплачиваться. Мы все вместе, вот вчетвером, кажется, ни разу даже никуда не ходили. Так говорю я, мать, да? Да, такого никогда не было. И всегда на то существовали причины. Ну, хватит. С этим надо кончать обязательно.
15: Что? Что ты хочешь? Позвонить Люсе, да?
16: Да, угадала. Хочу услышать ее голос. Давно не слышал.
15: Гришенька, только ничего не надо. Может, все...
16: Молчи, Анна.
24: Алло.
16: Это я, Михаил. Чем занимаешься?
24: Хотел схемы кое-какие пересмотреть. Думаю, завтра на стенде начинать подготовку к максимальной нагрузке.
16: Только не торопись, как говорили древние. Спеши медленно. И обязательно прочти книгу того американца, что я говорил. Там много нужного для тебя. А то будешь изобретать велосипед.
24: Велосипеда не будет. Книга уже у меня на столе.
16: Ну, чувствую твой ритм, да. А теперь, Миша, вот прошу, позови свою супругу к телефону.
24: Люся сейчас в ванной.
16: Угу. Вот и давай ее прямо из ванной.
24: Хорошо. Сейчас, Григорий Максимович.
15: Гриша, только я тебя очень прошу.
16: Не надо ни о чем меня просить.
15: Я хотела сказать, что...
16: Ты уже давно все сказала, молчи.
25: Салютик, папочка.
16: Здравствуй, дочь.
25: Миша меня прямо из ванной вытащил. Что-нибудь стряслось?
16: Тебе нужно сейчас же приехать сюда, к нам.
25: Ты что? Я вся в мыле. И так поздно?
16: Ну, смывай мыло и собирайся. Передай трубку мужу.
24: Слушаю, Григорий Максимович.
1: Прошу сейчас приехать ко мне вместе с Люсей.
24: Прямо сейчас?
1: Да, прямо сейчас.
24: А что такое?
1: Надо нам. Надо. Миша, о многом нужно поговорить. Ну, это не телефонный разговор. Я вас очень жду. Очень жду. Скорее, пожалуйста.
15: Зачем ты все это затеял? Я уверена, все уладится. У кого в жизни такого не бывало? Да и что, собственно, такого жуткого случилось, чтобы беспокоить людей посреди ночи?
1: Сегодня ничего жуткого не случилось. В этом ты права. Все произошло намного раньше.
21: Это хорошо, пусть приедут. Поговорить вам есть о чем. Паш, ты где? А то я тебя и не слышу.
23: Здесь я.
21: Пойдем, Пашок, прогуляемся на улицу. Подышим.
1: Платон Кузьмич, я считаю, насчет балкона ты крепко пошутил. Платон Кузьмич.
15: О чем разговор? Ты же знаешь, папа любит пошутить.
1: Ну, конечно.
21: Зачем шутить? Будем вас просить диван и раскладушку. Пошли, пошли.
1: Ну, обожди, Платон Кузьмич. Ну, обожди, слушай. Дядя Платон, ну, так, кажется, я тебя лет 30 называла. Ну, никаких балконов и раскладушек. Ну, не надо уходить. Ну, короче, заявляю официально, никуда я тебя не пущу. Никуда.
21: Не пусть.
1: Не пущу, не пущу. Никуда.
21: А я все равно уйду. Уйду, Гриш. А вам с матерью нужно о многом подумать. Всем нам надо подумать.
1: Твоя правда.
21: Ну, а мы с Пашкой пойдем подышим. Пошли, Паш.
23: Пошли, дед.

0: Слышь, Паша, где-то сейчас посыпет. Чудно ночь. В сентябре гром гремит. Эх, грибочков будет.
1: Нет, обожди о грибах. Какой у нас сейчас спектаклик состоялся, а? Мы с тобой прям как по нотам все. Ты играешь, я подыгрываю. Настоящий театр.
0: Какой театр? Вроде все как есть было.
1: Что как есть? Ты о чем, дед?
0: Из лаборатории ты ушел или кто другой?
1: Ну, допустим, я. Но это еще ничего не значит.
0: А разве мы с тобой о работе на заводе не толковали?
1: Нет, дед, погоди. Много о чем говорили. Ну ты ж там такое завернул, что уже точка, что ли, решено.
0: Ох, а я-то думал, имею дело с человеком. Эх, ну и топай от меня. Топай. Иди за подол держись. Хорош, у меня внук вырос. И не ходи за мной. Нечего за мной ходить.
1: Да, дед, подожди, дед.
0: Сказано, не иди. Разные у нас дороги.
1: Ну ладно. Ну, дед, ну не сердись. Ну, просто, понимаешь, не знаю, что мне надо. Вот не знаю, и все. Ну, не знаю. Ну, наверное, плохо.
0: Это не плохо, это паскудно. Туда, где полегче, поди, сразу узнал дорожку. Сразу разобрался.
1: Да не так все было, дед. Не так все было. Ну, мать сказала, я ей... Давай руку! Ух, давай руку быстрее! Ух, дождик! Вот здесь вот, под навесом стоит.
0: Совсем расшалился Илья Пророк.
1: Все, наверное, ноги промокли.
0: Ты на свои смотри.
1: Смотрю. Запутался я, дед. Запутался. Один то говорит, другой это. Все умные. Один я дурак, что ли? Дурак?
0: А что, не дурак разве? Ну, сопи, сопи, обижай. Давай вместе распутывать, Пашка.
1: Ну, хорошо. Думаешь, я смогу потом в институт на вечерний поступить?
0: А почему же? Сколько угодно и математику подгонишь.
1: Да?
0: Ну, главное, захотеть.
1: Ну?
0: Правда, учиться и работать, это спина мокрая будет. Но зато здорово поймешь, чем пахнет кусок ржаного хлеба, если заработать своими руками. Знаешь, что мне снится в последнее время?
1: Да.
0: Мой первый станок. Вот теперь таких станков на заводе днем с огнем не найдешь. И вот будто я его включил. Вот, вот так ярко-ярко вижу, как зашумело, и из-под резца стружка поползла. Теперь в этом цеху сплошная электроника, только успевай.
1: А насчет комнаты с балконом? Загнул? Чтобы наших припугнуть? Да?
0: А чего их пугать? Комната недалеко, за переулком.
1: Не верю, я не верю все раз.
0: Это что?
1: Ключи. Не наши. Значит, ты... А я думал...
0: Что, испугался, что с собой возьму?
1: Ты ничего не испугался. Нужно показать нашим, что и мы на что-то способны. А вдвоем-то, вдвоем мы будем здорово жить, а? Я прихожу с работы, а ты меня ждешь. Ну, я тебе рассказываю, там, знаешь, о житухе на заводе, то, сё. Идем ужинать в кафе.
0: В кафе, в кафе.
1: Два борща, две каши.
0: Три каши.
1: Три каши. И четыре киселя.
0: А, потом приходим, включаем телевизор. Ты смотришь, а я слушаю.
1: Дед, отпадает. С получки покупаю транзистор. Сиди, крути. Потому что я поступлю на вечернее, мне будет чем заняться. А может, собаку заведем?
0: А что?
1: Чтоб тебе-то не скучно было, пока я на работе.
0: Погоди, а как же там дома? Отец с матерью без нас.
1: Ну, а что там?
0: Ну, что? Мы, выходит, в сторонку отошли. Так? На изолированный балкончик?
1: Нет, погоди, тебя не поймешь. Сам сказал, нашел квартиру. Люди самостоятельные.
0: самостоятельны и решили, как себе легче.
1: Ну, что ты хочешь-то, дед? Что, как ты хочешь?
0: Нельзя нам теперь из дома уходить, Пашка. Им всем без нас худо будет. О, гляди, дождь перестал.
1: Перестал.
0: Завтра поведу тебя к одному мастеру. Он из тебя быстро вытряхнет весь мусор. Настоящим рабочим человеком сделает.
1: Люська с Мишей, наверное, прикатили.
0: Наверное, машина у них быстрая. Может, пойдем, а? А то отец там...
1: Постой, дед. Уже 11:00, но это совсем не важно. Дед, я должен сейчас поехать к одному человеку. Сказать, чтобы он не думал, что я... Ну, короче, я ему говорил не то, что есть.
0: Понимаю, понимаю. А где этот человек?
1: В гостинице «Северный», это Гоги с Кавказа. Ты его не знаешь, мы с ним когда-то были в Артеке. Он приехал в Москву вместе с отцом. А на завтра я их приглашу к нам. Точно? Они тебе понравятся и отцу.
0: Ну, раз такое нужное дело, давай беги на автобус.
1: Сначала провожу тебя до дома.
0: Ты это оставь тоже мне поводырь. Я тут все закоулки изучил.
1: А лужи не изучил.
0: Ну, лужи, лужи.
1: Ну и пошли, дед.
0: Пошли, внук.

0: Вы слушали радиоспектакль по пьесе Виктора Штанько «Пока не поздно».
1: Центр у микрофона. Радио России, 102.3 FM в Орле.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Вы слушаете Радио России «Орел».
2: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орловской области утвердили плату за детский сад на следующий год. Область получает новые автобусы по федеральной программе. Наши каратисты – триумфаторы международного турнира. Далее подробности. В Орловской области утвердили плату за детский сад на следующий год. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков. Документ уже опубликован на региональном информационном портале. Средний размер платы по муниципальным округам и районам составит 1726 рублей, по городским – 2588. По сравнению с предыдущим документом, плата по муниципальным округам и районам повышается на 141 рубль, по городским – на 417 рублей. В новом учебном году в Орловской области за парты сядут больше 70 тысяч школьников, сообщил губернатор Андрей Клычков. 1 сентября прозвенит звонок для 6317 первоклассников. Все 537 учреждений образования, школы, детские сады, учреждения доп. Образования прошли проверку и готовы к работе. Глава региона поручил обеспечить начало учебного процесса с соблюдением всех мер безопасности. После капремонта откроются три школы – Хатынецкая, Маховская в Покровском районе – и Образцовская в Орловском округе. До конца года завершат ремонт Крамской, Максимовской школы и школы номер 29 в Орле. Подвоз 6 тысяч школьников обеспечит 254 автобуса с системами ГЛОНАСС и тахографами. Орловская область получает новые автобусы по федеральной программе. Соглашение об этом заключил региональный департамент дорожного хозяйства с Минтрансом, сообщает канал правительства Орловской области в МАКСе. Уже поступили 5 новых автобусов. Они выйдут на маршруты 115, 354 и 444. Автобусы оснащены низкопольной накопительной площадкой. Это сделает поездки удобнее для пассажиров с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. До конца года в регион поступят еще 16 новых автобусов. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МОМВД «Ливинский» изъяли из незаконного оборота запрещенные вещества. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: Проверяя поступившую полицейским оперативную информацию, они обнаружили на крыше надворной постройки, принадлежащей жителю Ливинского района, и изъяли пластиковую бутылку с жидкостью и частями растения, предположительно наркосодержащего. Находку направили в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Химики и эксперты подразделения определили, что это растение рода

0: Конопля массой почти 30 граммов, а также психотропное вещество в пересчете на сухой вес массой 1,1 грамма, что является крупным размером. В отношении ливенца 1995 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде надлежащим поведением. В Левинском районе ввели особый противопожарный режим. Что это значит для жителей муниципалитета, расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: В связи с установлением на территории Ливенского района высокого класса пожарной опасности 4-го распоряжением 396-Р от 25 августа администрации Ливенского района введен особый противопожарный режим. Вследствие отсутствия осадков, работы населения на приусадебных участках и выхода на природу, а также проведения работ на полях сельхозпредприятий, существует реальная вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров, тем более при сжигании сухой растительности и мусора. На период действия особого противопожарного режима вводятся ограничения пребывания граждан в лесах, въезд в них, транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением машин и открытого огня. Для недопущения природных пожаров проводится обновление просек и противопожарных минерализованных полос. С местным населением проводятся сходы, разъяснительная работа о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях в случае обнаружения возгорания. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Напомним, что в условиях особого противопожарного режима штрафные санкции значительно увеличиваются. Так, например, штраф на граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей. А то, что касается должностных лиц и юридических лиц, эти суммы более значительны. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновникам нанесенного материального ущерба в полном объеме. Еще раз напомним, что нужно соблюдать правила безопасности, не производить бесконтрольное сжигание травы, мусора или разведение костров, не разрешать детям баловаться со спичками.
1: И если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, срочно звоните по номерам 01 101 или 112. С 1 сентября в системе «Честный знак» начинается обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции, пишет «Коммерсант». В перечень вошли зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры. На первом этапе участники оборота должны зарегистрироваться в системе и заказать коды, а с 1 октября станет обязательным и их нанесение на упаковку. Продолжит выпуск новости спорта.
3: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские каратисты стали триумфаторами международного турнира. Соревнования с участием более сотни клубов из 25 стран мира состоялись в Турции. Орловскую область представили воспитанники школы «Орел Карат» и завоевали 6 наград – 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Орловские яхтсмены выступили на чемпионате и первенстве России. Наш регион представили Мария Громадчикова, занявшая 13 место среди юниорок в первенстве России и 20 место среди женщин в чемпионате России. А также дебютировавший Михаил Филиппов остановился на 49 месте среди юношей на первенстве России. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью 9, днем 21 градус тепла. Ветер в основном отсутствует, к ночи подует юго-восточный, скорость максимум 1-2 метра в секунду. Давление атмосферное 755-756 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
2: Реклама. Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
4: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
2: Реклама.
0: Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Демография в Нижнем Новгороде превысила средний уровень по России. Российские военные в течение недели освободили, взяли под контроль 7 населенных пунктов в зоне СВО. И первые жители Приднестровья получили российские паспорта. Далее подробнее. Владимир Путин отметил важность новаторских и смелых проектов для развития России. Президент в пятницу работает в Нижнем Новгороде. Глава государства принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени. Агентство стратегических инициатив». По словам президента, долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении, социальной сфере. Президент пожелал успеха ветеранам СВО на гражданском поприще.
2: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию «Атласа» с гражданскими, да и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, в управлении, в социальной сфере. Среди сотрудников агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев» – боевые офицеры. Хотел бы пожелать им успеха. Успеха на новом поприще. Уверен, они станут настоящими примерами для наших, ваших единомышленников, усилят потенциал всей команды ОСИ. И хочу пожелать всем вам успехов. Плодотворной работы.
1: А в ходе встречи Владимира Путина с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным глава региона рассказал, что демография в области превысила средний уровень по России.
3: В прошлый раз, когда я вам докладывал, я говорил о нашей программе по демографии. Знаете, что мы сделали на эту ставку по вашему поручению. И докладывал, что мы впервые превысили показатели по ПФО. Владимир, вот только что превысили по России. Первый раз в истории. Средний уровень СКР, так называемого суммарного коэффициента рождаемости. Вот здесь на графике видно же, желтая линия – это Нижегородская область. Вот в прошлом году, в июне, превысили средний уровень по России. Разрабатываем золотой стандарт для работодателей, поддержки демографии среди работников. Ну и мне кажется, что нашему региону комфортно это делать, потому что мы показываем пример на себе. Мы как работодатели 160 тысяч человек, бюджетников, оказываем поддержку, как я уже говорил, там, в размере 1 000 000 рублей на каждого ребенка, вне зависимости от каких-либо критериев. Мне кажется, что если работодатели последуют нашему примеру все, то это будет реальное очень подспорье для каждой из семей.
1: Во время общения с рабочими автомобильного завода Владимир Путин отметил, что будущее за гибридным транспортом. Президенту рассказали, что автомобили на газомоторном топливе, исходя из климата в России, являются оптимальными.
4: Анализировали мировой опыт, мы видим, что Китай и Европа, они делают основную ставку на электромобили. Я считаю, что мы не можем копировать опыт иностранных автопроизводителей без учета особенностей нашей страны. Для нашего климата и наших просторов оптимальным вариантом является газомоторное топливо.
5: Эксперты в той же самой Европе сейчас размышляют о том, правильно ли они делают, что все свои усилия вкладывали именно в электротранспорт. Сейчас там большой вопрос возникает. Сейчас не буду детали вдаваться, но уже меняется. Поэтому будущее, скорее всего, за гибридами. А для нас газомоторное, конечно.
1: Ранее президент лично протестировал и оценил новый автомобиль «Волга К-50». До этого Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «Волга-Арена» и осмотрел выставку конкурса технологических компаний «Знай наших агентств стратегических инициатив». Российские войска за неделю в ходе спецоперации овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО, следует из сводки Министерства обороны. По данным ведомства, за прошедшую неделю вооруженными силами России осуществлены массированные 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены военные объекты Украины. Средства ПВО сбили 80 управляемых авиационных бомб, 15 снарядов РСЗО «Хаймарс», 14 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 5989 БПЛА самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны. В Кремле не располагают прямой информации от украинских коллег относительно возможного возобновления переговоров в сентябре, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Так он прокомментировал сообщение о том, что глава офиса Зеленского Буданов, внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, заявил, что встреча украинской и российской делегаций возможна в сентябре. Ушаков также рассказал, что Владимир Путин с 31 августа по 1 сентября в Бишкеке примет участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества, на полях которого проведет ряд двусторонних встреч.
6: В целом понятно, что ШОС сегодня одна из крупнейших и авторитетных региональных объединений. Это один из центров формирующегося многополярного мира. В предстоящем саммите по приглашению киргизских организаторов примут участие, помимо лидеров всех государств-членов, то есть все 10 государств будут представлены на высшем уровне. Также примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Того, Турции. Также будут присутствовать ряд руководителей международных организаций, таких как ООН, Евразес, ОДКБ и СНГ.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Магнитогорский «Металлург» обыграл Тольяттинскую «Ладу» со счетом 6-5 на предсезонном хоккейном турнире «Мемориал» имени Ивана Рамазана. Также на этом турнире Салават Юлаев уступил «Амуру» 2-3 в овертайме. На Кубке мэра Москвы в эти минуты встречаются «Минская Динамо» и «ЦСКА». На данный момент идет третий период, счет 1-0 в пользу белорусской команды. Ранее на этом турнире автомобилист разгромил шанхайских «Драконов» 6-0, а московская «Динамо» переиграла нижегородская «Торпеда» в овертайме 3-2. На Кубке Блинова «Нефтехимик» разгромил «Северсталь» со счетом 7-1. В эти минуты на турнире имени Николая Пучкова встречаются «СКА» и «Адмирал». Там идет третий период, счет 3-0 в пользу петербургской команды. Тольяттинские «Акроны» и московский «ЦСКА» сыграли в ничью со счетом 2-2 в стартовом матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре. В составе армейцев отличились Лусяно Гонду и Энрике Кармо. За тольяттинцев забили Йомар Роча и Желсон Беншимол. У «ЦСКА» получил травму и был заменен на 20-й минуте полузащитник Матвей Кисляк. «Акрон» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне. У тольяттинцев только 3 набранных очка. «ЦСКА» же набрал 12 очков и пока остается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В эти минуты в первой лиге по футболу проходит матч 9-го тура между «Нефтехимиком» и «Уфой». Идет второй тайм. Команда из Башкортостана лидирует со счетом 1-0. Единственный гол на 43-й минуте провел Мигран Агиян. Российские спортсмены стали победителями медального зачета юниорского первенства мира по прыжкам в воду. Турнир прошел в хорватской Риеке. Россияне завоевали в общей сложности 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Второе место в медальном зачете заняли мексиканцы, третьими стали представители Китая. Турнир проходил с 21 по 28 августа. На этом о спорте пока все к данной минуте. У микрофона был Виталий Павлов.
1: Погода. В Челябинске завтра облачно с прояснениями, плюс 13, в Перми небольшой дождь, 10 градусов тепла, в Ульяновске малооблачно, плюс 18, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 27, в Махачкале переменная облачность, плюс 27, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 19, в Грозном небольшой дождь, плюс 26, в Херсоне ясно, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в субботу субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 755 миллиметров ртутного столба.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутилем.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
0: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это специальнейший выпуск лютой рок-н-ролльной программы о временно неизвестных музыкантах Аурум Инутиля. Иногда мы вот такими вот образом мы радуем и себя, и слушателей, и наших участников, предоставляя им возможность вот нет-нет, да и да, как говорится, подарить счастье послушать, во-первых, классную музыку новых имен, тех самых музыкантов, о которых мы с вами ничего не знаем, и дать им возможность не только одну или две песни включить в программу, но и целых четыре. Как получилось это у нашего постоянного участника проекта «Аурум Инутиля» Сергея Клименко, основателя собственного проекта «Я все». Вы его часто и много слышали в том году. И он принимал у нас участие неоднократно со своими прекрасными песнями. Человек-моряк. Человек, который не только в дальнее плавание уходит на прекрасных кораблях, но еще и умудряется там песни писать. Так вот, сегодня проект Сергея Клименко «Я все» у нас получает вот такую возможность рассказать о себе поподробнее. И прямо сейчас давайте-ка мы эту программу «Аурум Инутиля» послушаем. Услышите вы и музыку проекта «Я все», и также услышите еще две группы, одна из Саратова, а вторая из Екатеринбурга. Это тоже будут песни и тоже очень неплохие. Итак, коллектив «Я все» состоит из одного человека, Сергея Клименко, и этого человека я прямо сейчас и приветствую. Сережа, здравствуй, дорогой.
3: Здравствуй, Дмитрий.
0: Слушай, давай для тех, кто, может быть, не знает, немножечко поясни, почему ты, во-первых, моряк? Как ты совмещаешь в себе вот эти удивительную эту любовь к дальним путешествиям по воде с любовью к музыке?
3: Ну, моряк я, наверное, по случайности. Вот. Ну, вообще, я жил на севере, честно говоря. И там, кстати, занимался музыкой, как мог. Работал слесарем. Вот, и занимался музыкой. И потом как-то попал, значит, есть такое заведение, там мореходка имени Метицева, средняя мореходочка. И попал туда, и пошел, в принципе, оттуда пошел уже по морям через какое-то время. Ну и музыку потом, наверное, забросил все-таки, наверное. Ага. Вот совмещать это тяжеловато.
0: Тяжеловато, но тем не менее, помнится мне, на заре нашего с тобой знакомства мы с тобой общались с помощью так называемого стоп-записи, так называемой, да, когда человек записывает фразу на диктофон или там на смартфон и посылает ее, и мы потом это все монтировали, и было это очень забавно. И у меня было впечатление, что ты прямо на корабле там что-то пишешь музыку и даже, может быть, слова. Да, это действительно так?
3: Ну да, да. Ну да, это сейчас это так, потому что сейчас, как бы, я уже подрос, да, там, в должности, а когда я был там, ну, третьим помощником, вторым помощником, времени практически не было. Да, сейчас можно заниматься.
0: Слушай, ну а располагает вот вообще так, если в лирику немножко кинуться, вот созерцание моря, просторов для стихосложения и даже, может быть, композиторства?
3: Наверное, там меньше суеты все-таки, да. Ну, как бы такой вот именно, наверное, там тоскуешь, ну, как бы по каким-то событиям, вот. И фантазия больше работает. Вообще голова вообще по-другому работает, как бы. Ни плюс, ни минус, но по-другому, наверное. Даже есть такое, знаете, я, насколько я знаю, в Америке даже тем, кто больше полугода в море проводит, им не разрешают, по-моему, голосовать. Не знаю, правда, неправда.
0: Да, вот, это правда, что, да. Это правда.
3: Да, да, потому что немножко люди становятся, ну, как бы, не совсем меняемые, что ли. Вот, и я по-другому все оценивают. Ну, да, я замечал
0: просто,
3: тоже.
0: Просто, может быть, не в курсе того, что происходит, поэтому что им там голосовать думают, они там свои...
3: Может быть. Ну, вкус, я серьезно говорю, вкус у меня это. Я смотрю фильм, допустим, там какое-нибудь кино, да, и оно обалденное вообще, классно. Приезжаю сюда, думаю, да как я это смотрел вообще.
0: Песню «Селфи» на корабле написал?
3: «Селфи», да. «Селфи» на корабле.
0: Вот мы же с нее начинали твой творческий путь в программе «Аурум Инутиля». Я предлагаю прямо сейчас нашим слушателям освежить творчество Сергея Клименко и проекта «Я все» в своей памяти и вспомнить эту самую песню, с которой все и началось. Песня «Селфи», друзья, прямо сейчас в «Аурум Инутиля».

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле. Это не только эфир на Радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumandnutele.ru или aurumandnutele.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Это была песня «Селфи», проект «Я все», город Рязань. И лидер, в общем-то, единственный музыкант этого коллектива Сергей Клименко с нами на прямой связи. Сереж, а вообще, ты же действительно ведь один всем там занимаешься, да? Музыку создаешь, пишешь, нейросети привлекаешь или нет? Как у тебя это бывает?
1: Слушайте, ну, не совсем один, вот прям совсем. Я пишу песни один, то есть это под гитару, да, тексты мои и мелодия моя. Так. То есть сама песня, да. А обычно привлекаю на аранжировку людей. Вот. Единственное, вот действительно, две песни я аранжировал сам. Это сейчас мы слушали, да, «Селфи». И другая еще была песня, помните, «Говоришь». Вот, это чисто мое, вот, аранжировки. Но, правда, «Селфи» сыграл мне человек. Ну, мой аранжировщик Максим Усатов. Привет ему, спасибо за работу. И, кстати, я с ним часто работаю. И сейчас я ему отдал тоже другую песенку. Вот. «Нейросети». Да, вот они появились, когда, естественно, интересно закинуть и посмотреть, что предложат. Вот. Ну, закидываю, да, смотрим, обсуждаем, что-то используем, что-то нет, вот так вот.
0: Ну вот мы здесь с недавних пор стали обсуждать угрозу, которую создают нейросети для музыкантов. Ты не ощущаешь возможного в будущем, такого отсутствия в потребности человеческой мысли для того, чтобы создавать новую музыку? Нажал кнопочку, все тебе, пожалуйста, хочешь в любом жанре, в любом стиле, в любом темпе. Даже слова за тебя напишет нейросеть. Правда, не факт, что они будут там правильно с ударениями работать и так далее. Но, тем не менее, слушай, это не вызывает у тебя некоторую дрожь?
1: Я думаю, что не музыкантам угроза, а слушателям в первую очередь. Вот. Ну, наверное, все-таки уменьшается, да, качество, как это называется, ну, естественно, материала, да, и человек, ну, наверное, неподготовленный, там, не знаю, молодежь, там, может быть, покупается на это, естественно, да. И, естественно, и вкусы, ну, человек сам... Вкусы ухудшаются, естественно.
0: Вкусы? Ухудшаются вкусы из-за нейросетей, ты полагаешь?
1: Ну, будет так. Если с ними не работать нормально, вы же не можете, допустим, ну, да, даже... Нет, понимаете, нейросети, мне кажется, это как... Знаете, раньше были продукты настоящие, да? Вот, а потом появились вкусовые добавки. Вы дайте ребенку настоящее яблоко сейчас и что-нибудь там, твикс, допустим, да? Да. Ребенок неподготовленный выберет твикс по-любому и будет есть только твикс, да? Вкус у него портится. То же самое будет и с музыкой, скорее всего. Ну, человека надо готовить, естественно.
0: Хорошее сравнение. Слушай, вкусовое, да. Вот такое сравнение в прямом смысле слова довольно точное. Так. У нас есть песня «Снежинки». Ты ее присылал как премьеру у нас перед Новым годом. А мы ее тогда не стали ставить, не стали брать. Но сегодня у тебя, вот видишь, в твоем персональном, специальном этом эпизоде программы «Аурум и Нутеле» есть такая возможность. И я бы хотел, чтобы ты ее сам проанонсировал, вот эту вот композицию, как она родилась, о чем она, уж прости меня за этот дурной вопрос, но тем не менее, песня «Снежинки», все-таки расскажи про нее.
1: Ну, песня «Снежинки» — это, наверное, это вообще самая последняя песня, которую я написал. Написал ее тоже в море, когда был в последнем контракте. Ну, как обычно, приходит лейтмотив, записал его, попробовал развить, припев был другой, мелодия. Потом поработал целый день, я думал, значит, искал следующий припев, нашел его. Вот, и еще день я написал текст, да. Ну, а текст просто, это как бы собирательный образ такой. Это не какой-то случай конкретный, да. Вот. Ну, собирал, как бы, да, по воспоминаниям какие-то. Сложил, вот. Но с песней бывают чисто конкретные о чем-то, а бывают такие вот, которые собираются. Ну, в принципе, тоже на опыте. Вот, ты же пытаешься подхватить какой-то дух, вспомнить, как это, да. Какие-то случаи, как они все были. Вот так.
0: Давайте послушаем. Песня «Снежинки», друзья. Проект «Я все», рязанский проект «Я все» и лидер проекта и создатель Сергей Клименко представляют вам песню, ранее не слышанную в программе «Аурум и Нутеля».

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101.5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutele.ru или aurumnutele.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Это была песня «Снежинки». Рязанский проект «Я все». Создатель и лидер этого же самого коллектива Сергей Клименко с нами на прямой связи. Сереж, мне любопытно вот что выяснить. Поскольку у нас впереди еще две фактически премьеры твоих, две новых песни, красивых песни, я вот что хочу у тебя узнать. Когда, знаешь, когда у комиков они пишут свои стендапы, у них есть такой проверочный концерт, да? Они собирают своих близких друзей и людей и читают перед ним свои стендапчики и смотрят, сколько раз в зале хохотнули, улыбнулись. Ты каким-то образом проверяешь свои песни на хитовость? Может быть, сначала жена у тебя слушает и говорит: «Ну, Сереж, ну что за чушь?» Или там: «Ох, какая классная песня, Сергей». Что-нибудь в таком роде проводишь какое-то такое изучение аудитории?
1: Ну, обязательно. Обязательно, конечно. Не то, что проверяю. Просто, когда пишешь песню, вообще-то у меня, как бы, я, можно сказать, грубо говоря, всю жизнь пишу, можно сказать, в стол. Да. Потому что вот напишешь, у меня не было возможности раньше как бы записаться, а когда была возможность, наверное, было не совсем то, что хотелось, да? Вот. Поэтому, можно сказать, в стол, но всегда ты написал песню, допустим, да, и всегда хочешь ее показать хоть кому-то, по-любому вот. Ну, сейчас иногда показываю, ну, проходит, вот у меня был Игорек, да, привет, Тархом, я ему что-то пытался там бубнить. Вот. Ну и жене, естественно, да, жене отсылаю под гитарку, и дочкам отсылаю под гитарку. Маме, естественно, тоже. Мама у меня музыкант, бывший сейчас не играет, но все равно понимает музыки неплохо. Поэтому, нет, всегда показываю кому-то. Так невозможно, написал все и забыл про нее, никому не показывать.
0: Да, в этой связи у меня вот какой вопрос. Считаешь ли ты, что с помощью программы «Аурум и Нутеле» в твоем творческом этапе наступает некий ренессанс? Потому что я же уверен, что, ну смотри, ты зазвучал у нас здесь в эфире, у тебя сейчас специальная программа, посвященная тебе и твоим песням, выходит. Это каким-то образом подталкивает аудиторию и разжигает ли интерес твоим песням? Вот ты замечаешь это?
1: Да, конечно. Мне, допустим, недавно связался со мной человек, моряк тоже. Вот, и мы с ним переписывались. Люди реагируют, да. И возрождение, да, тоже. Не то, что возрождение. Я, ну, как бы, я бы сказал, можно сказать, родился-то, ну, первый раз. Потому что такое большое аудитория, но никогда не было. И когда я первую песню послал, вот, я послал, как бы, ее, можно сказать, случайно. Без особой надежды. И в принципе, я не собирался ничего, ну, наверное, писать. Записывать, я имею в виду. Вот. А когда вы прокрутили ее, подумал, а почему бы не записать? Мне, у меня же много песен, как бы.
0: Да.
1: Они лежат и лежат. И я их стал записывать потихонечку.
0: И радостно осознавать, что мы вот такого талантливого человека все-таки подталкиваем к тому, чтобы он не забывал, что он человек-то талантливый.
1: Да, вы меня выкопали.
0: Кто, вот как ты своего слушателя представляешь себе, когда, ну ты же наверняка себе представляешь какую-то аудиторию, кто, кого там в ней больше, мужчин, женщин, мальчиков, девочек, как ты видишь себя, тех самых получателей, да, твоего вот этого сигнала творческого, к тому, что ты их, ты же к чему-то же апеллируешь, да, к чему-то взываешь, вот сейчас будем слушать песню «Одиночество», ты же тоже там делишься в ней чем-то сокровенным, для кого-то и с кем-то. Опиши, попробуй.
1: Ну, я думаю, все-таки мужчины больше буду слушать. Наверное, не совсем молодые, я думаю. Вот. Песня «Одиночество», она написана вообще как бы прям конкретно. И в то время, когда все происходило, даже там упоминается комета. Вот, я просто описал, как все есть. Конкретно. Вот это именно тот случай, который есть. Насчет публики. Ну, все-таки это рок, наверное, да. Парни слушают, мужчины. Может быть, моего возраста, может, помоложе там.
0: Ну, конечно, потому что музыка такая больше мужская, естественно. И философии в твоих текстах больше мужской. Я предлагаю послушать прямо сейчас песню «Одиночество». Это тоже премьера, между прочим, друзья. И открою небольшой секрет. Песню нам прямо с колес Сережа прислал вот буквально только-только. И мы успели ее поставить в эту программу для того, чтобы вы лишний раз удивились и восхитились вместе с нами. Песня «Одиночество», проект «Я все», город Рязань. Сергей Клименко. Слушаем.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutele.ru или aurumnutele.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Это была песня «Одиночество». Проект «Я все», город Рязань. Сергей Клименко с нами на прямой связи. И у нас последний, Сереж, сейчас с тобой будет вот фрагмент разговора перед тем, как мы перейдем к последнему треку на сегодня, песни «Мое поколение». Это тоже так немножко здесь у нас знаково будет звучать и выглядеть очень красиво, символически. Но я перед этим задам тебе, во-первых, вопросы про живые концерты. Все-таки надо же понимать, что ты музыкант, да? Моряк — это прекрасно, но ты еще и музыкант. А это означает, что волей-неволей нужно где-то выступать. Что у тебя в этом смысле на горизонте?
1: Да, хотелось бы выступить. Вообще, мечта вообще. Ну, я хотел, конечно, группу. Пытался собрать людей в Рязани. Ну, как-то на меня не клюнул народ. Вот.
0: Может, у вас в Рязани просто не так много музыкантов, с которыми следовало бы работать? Может быть, там просто слишком много попсовиков?
1: Я, честно говоря, не сильно, знаете, погружался сюда и искал как-то. Просто есть же сайты, там, не знаю, ВКонтакте и так далее.
0: Да.
1: Кидал заявку, да. Тут отвлекался, но как-то мы не сошлись, в общем. Uh-huh. Вот. А сейчас я еще тоже ходил в одну студию. Привет, Роман, если ты меня слышишь. У нас есть студия «Нота».
0: Так.
1: «Золотая нота». И я там пел эту песню, которую мы сейчас будем слушать, «Поколение». Uh-huh. Вот. Я ее записывал несколько раз и в студии, и у себя на даче. Вот. И вот Роман тоже меня вдохновил, как бы, и сказал, а я еще пришел к нему и говорю, вот, Роман, я как бы пою-то мало и не уверен в себе, говорю, может, ты найдешь кого-то мне, вокалиста хорошего, чтобы он спел мои песни, вот, и мы бы с ним как бы подумали насчет проекта. Он говорит, он послушал меня, он говорит, Серега, не надо, тебе вокалисты пусть сам, вот. Ну, он тут приободрил меня тоже хорошо так.
0: Да какого вокалиста? Конечно, пой сам. Я Дмитрий Чернов, тебе говорю, не надо тебе никакого вокалиста, все у тебя хорошо. Пой сам, ищи музыкантов, а музыканты после этой программы, рязанские музыканты, к вам обращаюсь. Вы чего теряете такую возможность? Вот вам, пожалуйста, здесь все. И проект, так сказать, успешный во всех отношениях. И человек готовый с материалом. Вы там давайте в Рязани, не тушуйтесь. Вот, ищите, так сказать, контакты и выходите. Когда в дальнее плавание уходишь, Сережа? Вот предупреди, кстати, тех, кто будет тебя искать. Тебя может найти просто тяжело, потому что ты постоянно в море колбасишься.
1: На связи, на связи. На связи. Вот сейчас написали мне 10-го, может быть, пароходик приходит. Полечу к 10-го, может быть, но там все откладывается постоянно.
0: Ну что ж, я тебе в завершении нашей с тобой беседы хочу пожелать, знаешь, впереди все-таки конец февраля, мужской праздник, потом там еще женский праздник, потому что девчонки тоже наверняка там в тебя влюбляются, когда песни твои слышат. Я хочу, чтобы твоя жизнь вот оставалась вот этим замечательным творческим праздником. Ну, по крайней мере, когда слушаешь твои песни, настроение ты создавать умеешь. А это одно из самых главных качеств настоящего музыканта и прекрасного творческого человека. Большое тебе спасибо за это, что даришь это все нам, вот это настроение и эти все возможности. Ну и, конечно, ждем твоих песен новых.
1: Ну, спасибо за такой вообще отклик и за пожелания. Буду стараться, да, буду писать, буду даже, наверное, сочинять.
0: Ну, а прямо сейчас, друзья, песня «Поколение», «Мое поколение», песня тоже премьера этой композиции от проекта «Я все» и Сергея Клименко. Моряка, музыканта и просто отличного парня.

Давайте я напомню вам, друзья, а вы часто очень спрашиваете, как будто мы никогда об этом не рассказываем. Это же, конечно же, шутка, потому что в нашей группе «Аурум и Нутеля» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Аурум и Нутеля» можно легко найти любую информацию, где мы рассказываем о том, как принять участие в нашем проекте. Более того, есть наш сайт aurumynutele.com. Здесь нажимайте на кнопку «Заявка на участие», и все будет для вас, любимых и родных, наших молодых и никому неизвестных музыкантов, вы увидите перечень необходимых материалов для того, чтобы просто вот так же тоже запросто прозвучать на всю страну. А не это ли является самым главным желанием и восторгом у молодых рок-коллективов? Кто-то скажет, ну ведь есть интернет, и ведь там вот можно продвигать свою музыку, бла-бла-бла. А я всегда на это говорю. Нет еще, не придумано еще наиболее эффективного способа для продвижения собственной музыки, как радио. Радио было, есть и будет. Группа любителей этого дела из города Саратов. Тоже, между прочим, талантливые музыканты, которые работают в стиле инди-рок, которые, в общем, даже умудрились выступить на многих опен-эйрах, тоже прислали нам свою песню «Девочка-нейросеть». Ну и заслужили возможность взять и прозвучать прямо сейчас в нашей программе.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutele.ru или aurumnutele.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали.
1: Будешь барабанить по утрам?
2: Буду.
3: Аурум.
0: Песня «Девочка нейросеть». Саратовский коллектив «Любители этого дела». Это название этой группы, друзья. И я уверен, что она, между прочим, вам понравилось, что называется, зашла. Эта композиция также будет звучать и в ротации нашей онлайн-радиостанции Aurum и Nutele Radio. А я хочу вам напомнить, что это онлайн-радио работает 24 часа в сутки. Вы его включаете и слышите все песни, в принципе, за все 16 лет, как существует проект Aurum и Nutele. Все эти песни, самые, конечно, классные, самые лучшие, нами отобраны, и вашему вниманию 24 часа в сутки звучат в эфире, в интернете. Аурум и Нутеле.
4: Бесполезное золото.
0: Напоследок есть у меня для вас еще одна хорошая песня, которой я хотел бы сегодняшнюю нашу вот эту специальную программу «Аурум и Нутеле» закрыть. Александр Кулаков, вашему вниманию, но сам себя музыкант представляет под творческим псевдонимом «Алекс Кулаков». Естественно, О и две Ф на конце, ну а как иначе. Из Екатеринбурга, уважаемый музыкант, автор и исполнитель собственных песен, жанр которых определяет как intellect song, потому что для него всегда на первом месте текст и его смысл. Даже в чисто развлекательных треках, считает Александр, литературный уровень текста должен быть на высоте. Ну а в этой песне вы услышите такой куплет. Город воюет, гудит и влюбляются. Все расстаются и снова встречаются. Нужно продать себя, чтобы за время купить мечту. Кажется, время никак не закончится. Только однажды вещей не захочется. И вдруг почувствуешь, как никогда себя лишним тут. Но мне ли судить об уровне литературного текста? Вам, друзья, и только вам. Слушайте, наслаждайтесь, ну или как уж получится. «Звуки города» называется песня. Алекс Кулаков, Екатеринбург, закрывает сегодняшнюю программу «Аурум и Нутеле». Я тоже машу вам рукой и напоминаю, что встретимся мы ровно через неделю в 435-м эпизоде «Победителей».

воюет, гудит и влюбляется. Все расстаются и снова встречаются. Нужно продать себя, чтобы за время купить мечту.

никогда себя лишним тут. Под домом бешеные тембры, вот-вот развалят старый вальс. Как меломаны я хотел бы

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Радио России. Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
10: Московское время. 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и соцсфере, заявил Владимир Путин. Российские войска в течение недели установили контроль над 7 населенными пунктами в Сумской, Запорожской областях и ДНР. В России не планируется вводить мобилизацию. Подписывающих контракты с Минобороны вполне достаточно, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Далее подробно. Владимир Путин отметил важность вклада каждого россиянина для общей победы. Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде, президент отметил, что идеи и проекты Агентства стратегических инициатив позволяют формировать новые точки роста для регионов.
0: Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого – волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев – инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей. В этой связи прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни наших людей. Именно человек, российские семьи, их чаяния и устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений. Команда ОСИ неизменно отстаивает этот основополагающий принцип, продвигает его и на федеральном уровне, и в регионах Российской Федерации. Тесно работает с правительством и субъектами федерации.
11: По словам президента, долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и соцсфере. Президент пожелал успехов ветеранам специальной военной операции на гражданском поприще. Также глава государства провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
12: Мы выполняем все задачи по комплектованию вооруженных сил и, конечно, особый акцент делаем на поддержке участников СВО и их семей. И в первую очередь хочется сказать о гуманитарной помощи и о доставке грузов на линию боевого соприкосновения. У нас около 790 конвоев гуманитарной помощи на сегодняшний день и 5200 тонн груза уже поставлено туда. Также поставляем и беспилотные летательные аппараты, в том числе нижегородского производства. Конечно, сейчас очень важно развивать условия для возвращения бойцов. Мы развиваем программу адаптации, помогаем с трудоустройством, обучением новым востребованным специальностям. И очень важно, мне кажется, развивать их также и самостоятельность, и желание начинать новое дело. Поэтому в области работает проект «Свое дело», и старт программы позволил вовлечь в этот проект уже 385 человек.
13: Что 78%?
12: Это трудоустройство тех, кто вернулся на сегодняшний день, да.
11: И сегодня в Нижнем Новгороде Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «Волга-Арена». Ранее Владимир Путин осмотрел выставку конкурса технологических компаний «Знай наших» Агентства стратегических инициатив. Российские войска в течение недели установили контроль над 7 населенными пунктами в Сумской и Запорожской областях и ДНР, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, вооруженные силы за неделю поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. Это 6 сухогрузов и 2 танкера. Также в течение недели российские военные осуществили массированный и 12 групповых ударов по различным военным целям Украины. Средства противовоздушной обороны в течение недели сбили 80 управляемых авиационных бомб, 500 снарядов РСЗО «Хаймарс», 14 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 5989 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны. Владимир Путин в субботу проведет встречу с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, после переговоров пройдет встреча в неформальной обстановке.
14: В эти дни в Москве с неофициальным визитом находится президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Завтра, то есть в субботу, планируется его переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. И после переговоров лидеры пообщаются и в неформальной обстановке. То есть это неофициальный визит президента Беларуси. Исходя из этого, так построена программа. В принципе же, лидеры очень активно сотрудничать друг с другом. В этом году провели 4 личных встречи и постоянно общаются по телефону. Это все очень хорошо известно.
11: Напомню, президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию с неофициальным визитом. Лидеры двух стран планируют обсудить развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая темы безопасности. Ранее сегодня Михаил Мишустин провел встречу с президентом Белоруссии. Как отметил российский премьер, все решения, которые принимаются Россией и Белоруссией на высшем уровне, исполняются, а все вопросы, которые ставят президенты двух стран, находятся на постоянном контроле правительств. В России не планируется проводить мобилизацию, подписывающих контракты с Минобороны вполне достаточно, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
15: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
11: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
16: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА сыграли в ничью со счетом 2-2 в стартовом матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре. В составе армейцев отличились Лусяно Гондо и Энрике Кармо. За тольяттинцев забили Йомар Роча и Желсон Беншимол. У ЦСКА получил травму и был заменен на 20-й минуте полузащитник Матвей Кисляк. «Акрон» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне. У тольяттинцев только 3 набранных очка. ЦСКА на данный момент не проигрывал в чемпионате страны, набрал 12 очков и пока остается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Уфа обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1-0 в выездном матче 9-го тура первой лиги по футболу. Единственный мяч на 43-й минуте забил Мигран Агиян. Уфимцы одержали вторую победу подряд, набрали 15 очков и поднялись на промежуточное 4-е место. У «Нефтехимика» осталось 9 очков в активе и 11-е место в таблице первой лиги. Магнитогорский «Металлург» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 6-5 на предсезонном хоккейном турнире «Мемориал» имени Ивана Рамазана. Также на этом турнире Салават Юлаев уступил «Амуру» 2-3 в овертайме. На Кубке мэра Москвы завершился матч московского ЦСКА и минского «Динамо». Минчане одержали победу со счетом 3-0. Ранее на этом турнире «Автомобилист» разгромил шанхайских «Драконов» 6-0, а московская «Динамо» переиграла нижегородская «Торпеда» в овертайме 3-2. На Кубке Блинова «Нефтехимик» разгромил «Северсталь» со счетом 7-1. И также завершился матч на турнире имени Николая Пучкова, где играли «СКА» и «Адмирал». Петербуржцы одержали победу со счетом 3-0. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
17: Погода.
11: Завтра в субботу, 29 августа, в Челябинске плюс 11, плюс 13, облачно, пройдет небольшой дождь. В Красноярске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Калининграде плюс 17, плюс 19, облачно, временами дожди. В Нижнем Новгороде плюс 16, плюс 18, малооблачно, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Мам, что-то необычное происходит у немцев. Не как всегда.
1: Да, какая-то суета.
0: Вон, сосны срубили, которые мы сажали.
1: Валюша, а какое сегодня число?
0: Ну, вроде 24 декабря.
1: Вот значит как. Это они Рождество отмечать собираются. Война войной, а праздники не отменяются.
0: Что отмечать?
1: Рождество Христово. Один из главных праздников всех христиан. У нас он до революции тоже был очень важным. Важнее Нового года. 24 декабря. Сочельник.
0: Сочельник? Это что?
1: Так называется вечер накануне рождественской ночи. В сочельник проводят специальную службу в церкви. Ставят елки. Раньше в России до Рождества был строгий пост. Целых 40 дней. И только в сочельник после службы разрешалось накрывать праздничный стол.
0: Выходит, что они тоже верующие? Фашисты?
1: Вряд ли все они так уж верят в Бога, но праздник Рождества – очень древняя традиция. Думаю, они все его отмечают не ради веры, а просто, как мы, Новый год. Хотя, честно говоря, я не понимаю, как христианство сочетается с тем, что они тут творят. Постой. На площади перед театром что-то их слишком много. Давай-ка спрячемся, чтобы лишний раз не попадаться. Можно под арку зайти, вот тут темно, и будет видно, что происходит.
0: Мама, я гляну. Тут как раз удобно.
1: Ага.
0: Выемка в стене. Так, они там выстроились, смотрят куда-то в одну сторону.
1: Ага.
0: И какой-то человек держит книгу и что-то им всем оттуда читает. А еще руками крест делает.
1: А, кажется, это у них походная церковная служба в честь праздника. Тот с крестом военной шинели, но без погон капеллан. Он им молитвы читает, а они повторяют. Интересно, чего они там просят у Бога. И поют. И все же пойдем, Валюша, отсюда. Лучше не дорываться.

0: Ой, кто-то из них дома.
1: А, это, кажется, денщик.
0: Да, вон он на нас смотрит. Добрый вечер.
2: Хой, Вайнахтен.
1: Что он сказал?
0: Рождество. Праздник у них.
1: А еще ветки в вазу поставил. И на них, знаешь, что развешивает?
0: Что?
1: Фотографии. Женщина, дети. Иголкой аккуратно самый край сверху протыкает, на нитках подвешивает.
3: Это были мирные, веселые снимки. Вот Дитрих, так звали денщика, с женой и детьми на какой-то полянке. И он, и мальчик в шортах до колен, жена в сарафане, малыш в забавной одежке, то ли мальчик, то ли девочка, не поймешь. Смеющиеся, простые крестьянские физиономии. Вот чьи-то дети на празднике около елки. Холеная, хорошо одетая женщина с нарядной прической стоит возле камина, будто с картинки журнала. На другой фотографии переводчик в штатском, в обнимку с двумя пожилыми людьми, видимо, родителями, на фоне необычного дома, белого с темными перекрещенными балками на стенах. Я видела такие здания в книгах. Мощеная булыжником мостовая на узенькой старинной улице. Мир и покой. Умные, улыбчивые лица хорошо образованных людей.
4: Ой, мам, он портрет Гитлера повесил. Представляешь, на ветку. И еще свастику. Вроде как из консервной крышки вырезал. И все это рядом. Где он такие ветки большие взял? Похоже, от платана. Это же у них вместо елки, да?
0: Ха, видимо, вместо елки. Ой, у нас же они не растут. И сосенок в дендропарке всего несколько было. Жаль парк. Вырубят весь за зиму. Ой, ладно, Валюх, не вечно же наши отступать будут. Когда-нибудь все назад отобьют и посадим новый парк. И дома будут новые. Людей не вернешь только.
1: Мам, а папа вернется? Мне так страшно, что писем от него нету. И Мишка где-то.
0: Валюш, надо верить. Я стараюсь, и ты старайся. Если мы не станем верить и ждать, им там, может, еще тяжелее будет. Я каждый день о них думаю. И уговариваю, вы там только держитесь. А мы дождемся. Мы дождемся. Что-то их там много. Хоть бы кутеж не устроили тут.
5: Глеза, шнель!
0: Стаканы, говорит. Сейчас принесу. Знаешь, дочь, кто там? Капеллан, которого мы с тобой видели. Что-то про исповедь, кажется, говорит. И про грехи, которые искупил Иисус Христос. А если, говорит, мы идем с его именем, то значит, делаем все правильно. Такая у него логика. Где-то я такое уже слышала. О, вот, кажется, они уходят.
1: Ой, мам, я схожу в их комнату, поменяю книгу. А то ту, что я брала, я уже прочитала.
0: Ну, давай.
1: Ой, нет, не все ушли. Там переводчик остался.
6: Да, я не пошел в офицерс-клуб. Мне там нечего делать. Ты хочешь взять книгу? Иди. Фрау, объясните вашей дочь, что я не воюю с женщиной и дети. Пусть идет и меняет свои книги, как она это делает без нас. Гауптштурмфюреру не надо попадаться с этим на глаза, а я не против.
0: Большое спасибо. Видите ли, чтение спасает ее от страха и от голода.
6: Versteht sie Deutsch? Она понимает немецкий?
1: Ja, ein bisschen. Ich lerne es in der Schule. Я учу его в школе, но плохо понимаю, когда вы говорите.
6: Вот и хорошо. Как у вас говорят? Мало знать, хорошо спать?
0: Меньше знаешь, крепче спишь. Мне книги вали, пойдем в кухню. Нам не положено здесь быть.
6: Перестаньте. Гауптштурмфюрер и его денщик ушли в клубы. В офицерском концерт. А в солдатском просто гулянка. Даже капелланы там. Они придут не скоро, а я никого не трогаю. Я пишу письмо домой.
0: Ваши капелланы католики или...
6: Наши капелланы разные. Тот, что был здесь, лютеранин. Есть и католики. Говорят, наши вожди считают религию чем-то... в общем, вредным для национал-социализма. Но они немцы, поэтому рациональны. Глупо отнимать привычную религию у людей, которых посылаешь на фронт. Это может не понравиться, а у людей в руках оружие.
0: Как же христианские ценности сочетаются с нацизмом?
6: Наверное, никак. Вот капелланы здесь и находятся для того, чтобы как-то соединить это. Вера и традиции – большая сила. Люди должны верить в то, что они делают. Капелланы как раз и проповедуют здесь, убеждают тех, кто сомневается. Как это по-русски? Отпевают убитых, утешают раненых и пишут письма их родным, чтобы люди чувствовали себя здесь, как в своей земле. И да, если вы хотели спросить, отвечаю. Наши солдаты христиане, но готовы убивать по праву сильного. И раз так, приказал фюрер. И в их головах не должно быть вопросы. Zum Beispiel, почему в прошлой войне немецкие евреи сражались в нашей армии вместе с немцами-христианами, а теперь их надо уничтожать. Большинство людей легко забыли это и верят, что Deutschland über alles. Евреи – зло, а славяне – Untermensch. Это просто война, фрау.
0: Мне нечего ответить вам на это.
3: Мне долго не давал покоя тот разговор. У меня не укладывалось в голове, как человек, который рассуждает про веру в Бога, так равнодушно говорит об уничтожении людей и вроде бы оправдывает нацистов. Может при этом читать хорошие книги и периодически потихоньку подбрасывать нам с мамой еду. Этот странный немец любил своих родителей, подолгу писал им письма, явно недолюбливал сослуживцев и, кажется, был рад, что лично ему не приходится никого убивать.
4: Что происходит?
0: Доченька, не знаю пока. Так, сколько сейчас времени?
4: Кажется, уже скоро утро.
0: Подожди дома. Подожди. Я схожу, узнаю, что происходит. Никто толком ничего не знает, но говорят, что в городе было несколько взрывов на вокзале, в управе и, кажется, в комендатуре. Скорее всего, это партизаны. Давай ляжем, доченька. Может, еще удастся поспать.
3: К утру пожар был потушен. Он вызвал бешеную ненависть тех, кто еще накануне читал молитвы на Рождество. В городе начались облавы. Фашисты хватали первых, кто попадался им под руку. На улицах, во дворах и в квартирах. А когда через несколько дней мы проходили мимо Центрального парка, то увидели, что произошло с этими людьми. Их расстреляли прямо на городской танцплощадке. Больше 200 человек. Мужчин, женщин, детей, случайно попавших фашистам в руки. Через несколько дней нам с мамой нужно было пройти через площадь мимо места расстрела. Тела по-прежнему лежали на танцплощадке. Я старалась не смотреть в ту сторону, но краем глаза увидела, что на газоне, почти у самого оцепления, неестественно подогнув ногу и запрокинув лицо к небу, лежал мальчишка. Я узнала его. Это был мой одноклассник Олег, с которым мы смотрели в небо на звезды за несколько месяцев до войны. В тот момент я потеряла сознание.
2: В наказании за взрыв комендатуры, произведенный неизвестными партизанами, и за поджог вокзала, виновные в котором не найдены, В городе расстреляно по одному человеку от каждого квартала. В течение 3 дней жителям запрещено забирать и хоронить трупы. За попытку проникнуть на бестоказный расстрел. Впредь за каждую партизанскую акцию или укрывательство партизан будут расстреливать жители города, если виновные не будут выданы германскому командованию немедленно. Военный комендант города Дёркин Лангер.
7: Валя! Валя! Это я, Наташа! Валя!
0: Кажется, ей уже лучше. Ой, все, не могла прийти в себя после того, что увидела.
7: Тетя Ань, я тут посижу, пока фрицев нет. Поговорю с Валей.
0: Хорошо, спасибо тебе. Я пока схожу по делам.
7: Ой, Валюха, Валюха! Новый год наступил. Да что с него толку? Разве думали мы, что мы будем его так встречать? В голоде, холоде, страхе.
4: Ты была в парке, Наташ? Видела танцплощадку?
7: Не люди они. Что тут скажешь? С виду обычные ведь люди. И как в нем распознать зверя, фашиста? Не знаю. Кстати, сын Серафима пошел в полицая. Ты представляешь? А был ведь вроде нормальный парень. Он, конечно, говорит, что так нужно и что он нам еще пригодится. Но что-то я ему не верю. Оправдывает он полицаев и немцев. Доказывал тут во дворе, советская власть борется со своими врагами. Вот и фашисты борются с партизанами. И это логично. А я, как вспомню, так ужас берет.
4: И ведь не стыдно ему перед теми, кто рядом живет? Или он думает, что новая власть — это навсегда?
7: Да кто его знает? У его матери дома поселились какие-то офицеры. Так оттуда все время вечерами доносится музыка. Патефон, губные гармошки, и хохот, и визг. Даже противно. Но придется быть еще осторожней с таким-то соседом. Мы ведь так и не встали на биржу. Кто его знает, что он там про нас скажет?
4: Странно это. Люди на службе расстреливают других людей, таких же, как они сами. Потом приходят в квартиру, начинают просто веселиться. Или сидят на лавочке во дворе, играют на губной гармошке и рассматривают фотографии жен и детей. Даже показывают их местным, будто то, что они творят, всего лишь обычная работа.
7: Тоже не понимаю. Но есть, Валюха, и хорошие новости. Наши люди говорят, что ни Ленинград, ни Москву фрицы так и не взяли. И думаю, это правда. Иначе бы фашисты об этом по радио круглые сутки вещали. Хотя и успехов особых у наших нет. Так что пока надо ждать.
4: Да, надо ждать.
7: Да, еще. В газете, которую тут немцы распространяют, каждый день печатается приглашение добровольно ехать в Германию. И плакаты везде развешаны. «Приезжай в Германию помогать по хозяйству. Я еду работать в Германию, чтобы помочь моей семье здесь». Похоже, им нужна дешевая рабочая сила. А значит, не все у них так хорошо, как толдычит их пропаганда.
8: Вальхен, ты помнишь, когда ушел первый поезд в Германию с теми, кто поехал работать?
9: По-моему, в феврале 42-го.
8: Значит, в этот момент в Германии начались проблемы. Система перестала справляться, и была нужна дешевая рабочая сила.
9: Но добровольцев было немного. Мало кто верил, что в Германии будет лучше, чем дома, и оттуда можно будет помогать тем, кто остался. Довольно быстро стало понятно, что будет призыв. Хочешь, не хочешь, отправят, не спросят. Люди готовились к худшему, хотя еще накануне казалось, что хуже уже быть не может. И действительно, вскоре на калитках частных домов и на дверях подъездов появились списки жителей, которые подлежали отправке в Германию. Оказаться в них мог кто угодно.
8: Квартальные старосты знают всех.
7: Квартальные старосты знают всех и запросто вписывают, кого надо, от 15 до 45 лет. От них не скроешься. Своих предают, выслуживаются. И в приказах, расклеенных по городу, как всегда, если завербованный сбежит, вся семья будет расстреляна. Боюсь, скоро и до меня дойдет очередь. Я же как раз попадаю по возрасту. А сбежать? Что будет с мамой и Ваней? И втроем не уйдем, опасно. Да и не знаем, куда. Степь же кругом. Тут далеко не уйдешь. Не знаю, что делать. Неужели придется поехать? Как я и думала, вот и мне пришла повестка. Явка в пункт сбора уже через день. С собой нужно взять смену белья, одежду, продукты дня на 4. И, конечно, ниже приписка про расстрел всей семьи, если кто-то сбежит.
5: Шнеля! Шнеля!
10: Вася, где ты? Держи меня за руку, Вася!
11: Таща, Таща, я
10: Вася,
11: здесь!
10: Вася, Вася, где ты?
12: Мама, годите, я помогу!
10: Что же это, люди, вы нервничаете?
12: Да прекратите вы, не рвите душу.
7: Валя,
4: Наташа,
7: ты как здесь оказалась? Ты ведь по возрасту еще не подходишь.
4: Да, мне 13, я с 28-го. В августе 14 будет. Я просто в облаву попала вчера вечером. Им, видно, не хватало людей, вот и ловили на базаре тех, кто попался. Меня схватили и потащили. А скатерть и кофточку? Ну, что я несла на обмен? Кто-то из рук просто вырвал. Я только тетю Марьям на улице видела и успела крикнуть, чтобы она маме сказала. Испугалась просто ужасно. Загнали в санаторий и не выпускали.
7: А мне повестка пришла с их обещанием. Расстрела близких, если кто не придет. Осторожней, Валь, тут доски почти не обструганы, можно за занозу схватить. Вагон-то не для людей, для скотины.
4: Ты знаешь, мне все кажется, что это какой-то кошмарный сон. Вот я проснусь, и все рассеется, как будто ничего и не было.
7: Если такое произойдет, Валь, то не сегодня. И не знаю, когда.
4: Тетя Асие, вы тоже здесь? Вас-то почему взяли? Приказ же был от 15 до 45 забирать. Я читала. А вам же много лет.
13: Да, лет немало. 60 уже было давно. Но они не смотрели. В облаве брали всех. Вот я и попала. Я слышала, как и ты их.
4: Да, все верно. Неудачное время, да и место.
13: Ну что ж, изменить ничего мы не можем. А значит, воля Аллаха на то.
7: На что воля, тетя Асие? На войну?
13: На испытания, что нам выпадают. И унывать нам нельзя. Так Аллах говорит. Значит, надо держаться.
10: Мама, мама, я хочу в туалет.
14: Маринка, ну потерпи, я пока что не знаю, что с туалетом.
15: Тетя Нин, я дырку там видел в вагоне, в углу. Может, сгодится для туалета? Вы подержите Марину, и ей будет легче.
14: Спасибо тебе, Маришка, пойдем.
10: Что? Что такое?
4: Я ничего.
10: Как же? Нечего пялиться на еду, на мою. Свою надо было брать.
13: А ты, женщина, поделилась бы с девчонкой. Видишь, забрали ее в чем была.
10: А ты мне не указывай. Сама и делись, коли богатая. Указывать умные все, а здесь каждый сам за себя.
13: Был бы свой кусок, я бы тебя не спросила и отдала.
16: А ну, бабы, тихо! Кто меня знает?
7: Марьяна, да Марьяна, мы тебя знаем.
17: Ну, конечно, Марьяна.
7: Тебя все знают.
17: Ты же у нас активист.
16: Так вот, послушайте, что я скажу. Мы тут все в одном положении. Считайте, на вражеской территории. Куда едем, не знаем, что будет тоже. Но если мы не станем помогать друг другу, да еще перессоримся, фрицы только того и хотят. Поодиночке-то легче всех запугивать и заставить бояться. Добровольцев ехать в Германию, как я понимаю, среди нас нет. Так что в беде все мы равны. А кое-кого, я слышал, в облаве схватили. Значит, они без вещей, без еды и без воды. А ну, поднимите руки, кто после облавы. Раз, два, три, четыре, 9 всего. Вот что я предлагаю. Всю еду и воду собрать в один общий котел. И все это поделим на всех. Выберем 3 человек, тех, кто будет делить. Не звери же мы, чтоб грызться за каждый кусок. Второе. Нужно решить с туалетом. Выпустят ли нас эти гады на улицу по нужде, черт их знает. А дорога не близкая. Минимум дня на 4, раз настолько велели брать с собой еду. Тут вон кое-кому уже плохо, а он стесняется. Того гляди, да стесняется до смерти. Оно того точно не стоит. Поэтому предлагаю разделить вагон на мужскую и женскую половины. В каждой половине в углу выломать дырку в полу. Пусть хоть так, хоть какой-то порядок.
7: А что? Это дело. Они говорят, Руся Швайн, то есть свиньи. Так нет, не видать им такого.
18: Да, верно. Разве я не права?
16: Ну что же, решили. Поддержу. Тогда так разместимся. И про продукты. Предлагаю сложить их в одну общую тару, разобраться, что быстрее портятся, и делить аккуратно на всех. Пусть делают это надежные люди, которым мы верим.
10: А че ты-то раскомандовалась? Кто тебя главный назначил?
16: Если у кого-то есть другие предложения, я сяду, и пусть кто другой говорит. А только на скотство такое, чтобы каждый лишь за себя, я не согласна. Вот мои продукты в общий котел.
7: Да пусть Марьяна и будет ответственная, ее знают все. Она справедливая, а это сейчас ой как всем нужно.
19: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас Гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует. Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Поговорим мы в ней сегодня об одном любопытном издании, предпринятым Российским государственным архивом литературы и искусства. Архив, но о нем сейчас чуть позже расскажут наши гости, и об архиве тоже, и об этой книге. Гости наши сегодня – директор архива Ольга Александровна Шашкова. Добрый день. Здравствуйте, Ольга Александровна.
20: Здравствуйте, Наталья Павловна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
13: Я для начала хочу заметить, что довольно часто смотрю вашу телевизионную программу «Почерк эпохи». Очень интересный рассказ о редких рукописях, о великих авторах.
20: Спасибо.
13: Рекомендую очень нашим слушателям, кто еще не видел это на телеканале «Россия и культура». Очень интересная передача. Теперь о той книге, о которой мы собираемся говорить. 55 лет в эфире звучала передача «Встреча с песней». Ее вел Виктор Татарский, мой коллега, царствие ему небесное, замечательный человек, образованный, интеллигентный, красивый, мог бы сделать телевизионную карьеру, вероятно.
20: Да, да, совершенно верно.
13: Хорошую.
20: Да.
13: Он, кстати, и вел на телеканале «Культура» передачи от Третьяковской галереи о великих мастерах русской живописи.
20: И об Эрмитаже тоже.
13: И об Эрмитаже. Ну, в общем, он мог бы, конечно, быть таким выдающимся, может быть, и телевизионным ведущим, но он предпочел радио. Как я часто повторяю, средство удивительно доверительное в общении. Это то, что называется «от сердца к сердцу», буквально. И вот вы решили издать книгу. Вот давайте теперь уже о книге.
20: Ну, что о книге можно сказать? Даже не представляю, потому что это на самом деле целый океан. Вот передо мной лежит это издание, в котором почти 500 страниц, но рассказывать о нем можно на самом деле очень и очень долго. Во-первых, наша книга «Военные судьбы на волнах радиопередачи Виктора Татарского. Встреча с песней». Вот наша книга посвящена 80-летию Победы. А еще можно было бы сказать, что она у нас вышла в 84-ю, а сейчас уже 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Получилось так, что наш архив, тогда он назывался Центральный государственный литературный архив, ЦГЛА, появился именно в 1941 году, причем прямо в канун войны. Постановление Совнаркома СССР гласило от марта 1941 года организовать в Москве Центральный государственный литературный архив к 1 июля 1941 года. Поэтому для нас, конечно, все то, что связано с войной, с военными документами, это какой-то совершенно особый пласт, который прям вот непосредственно касается нашего замечательного совершенно архива, в котором сейчас хранится более 1,8 миллиона единиц хранения. Про количество документов мы даже не говорим. И это более 3336 фондов. Сейчас их даже немножечко побольше, причем большая часть этих фондов – это фонды личного происхождения, как мы их называем. И вот комплекс документов Виктора Витальевича Татарского, который пришел к нам почти сразу после его кончины в феврале 2022 года, а мы получили документы в апреле, вот эти документы образовали у нас фонд под номером 3588. Фонд, который мы уже успели научно описать, обработать, и в нем более 1500 единиц хранения, ну а документов, конечно, гораздо больше. Хочу сказать о том, что большая часть вот фонда Виктора Витальевича – это как раз сценарии его радиопередач, в основном прежде всего, но также его еще выступлений как чтеца, как ведущего. И вот когда мы получили эти документы, вы знаете, было ощущение, что с ними не так вот, может быть, и часто будут как-то работать наши исследователи, хотя там огромное количество судеб, огромное количество интереснейшей совершенно информации. А сделаем мы сборник документов в память этого замечательного человека, в память этой чудесной передачи. Вот, собственно говоря, наверное, в апреле 2022 года родилась вот сама идея такого издания. Причем нам очень хотелось поместить не только письма, которые там есть, но также еще биографические документы самого Виктора Витальевича. И еще хочу сказать об особенностях этих писем. Дело в том, что, конечно, есть, как я уже сказала, прям сценарии готовые передач, которые уже прошли. Были те сценарии, которые он готовил. И вот именно как раз эти письма, которые были уже им отобраны, но еще не собраны, как именно как сценарий, именно просто отобраны, но они как бы уже прошли через его руки, через его сердце, безусловно. Вот именно эти письма как раз и легли в основу книги. Хочу сказать о том, что мы абсолютно не задавались никакими цифрами, не держали их в голове. Но вот почему-то получилось так, что писем у нас отобралось 80.
18: То есть согласно годам?
20: Да, да. Мы их распределили по событиям, о которых в них рассказывается, не по дате их получения. Нам почему-то показалось это более логичным. Когда я говорю «нам», это значит начальник центра комплектования Ирина Зеленина и заместитель начальника нашего отдела, который как раз работает непосредственно с личными фондами, Жанна Никольская. Вот, собственно говоря, втроем, вдвоем мы в основном эту книгу и делали. Письма совершенно удивительные. Они перекликаются, как бы связывают все, вот, что за последние годы происходило. Ну, конечно, рассказывают прежде всего о судьбах. И важно очень то, что вот как в самих передачах Виктора Витальевича, там всегда есть ссылка на песню. Причем песни самые разные. Это песни, которые родились в годы войны. Это русские народные песни 19-го, там иногда даже, может быть, более раннего времени. Это песни совершенно современные, уже которые были написаны под влиянием воспоминаний современных наших авторов. Поэтому вот это вот объединение, оно, конечно, совершенно создало какую-то удивительную, я бы сказала, симфонию. Мы делали каждое письмо как сюжет. То есть, с одной стороны, это текст самого письма. С другой стороны, это текст той песни, которую авторы писем хотели услышать, причем с QR-кодом. То есть можно еще и послушать. И, конечно, эти письма дополняются еще и фотографиями с фондов, богатых очень фондов нашего архива. Это в основном фотографии периода войны. И, конечно же, здесь блокада Ленинграда присутствует, потому что блокада для Виктора Витальевича всегда была совершенно такой особой темой.
18: Да, он же был блокадным ребенком, да.
20: Да, да, да. Маленьким, в общем-то, мальчиком ее встретил. И уже фотографии, там, допустим, мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Вообще то, что связано с бытом, бытом населения на тыловой территории. Конечно же, фотографии фронтовых бригад и каких-то военных различных чинов, которые размышляют над тем, как дальше быть и жить. В общем-то, там очень много такого как бы и зрительного материала, и в то же время текстовой, потому что тексты, конечно, ну, я не знаю, может быть, потому что я уже достаточно давно в архивной сфере работаю, для меня, конечно, играют, я бы сказала, самодавлеющую такую роль.
18: Ну, конечно, дело в том, что, как мне кажется, каждое письмо – это же история. Все равно любой рассказ
20: да.
18: – это вот история, а человек, да. И когда оказывает это многое сейчас, там, когда говорят о кино, там, какое кино трогает, так сказать, это кино – это история, какая-то человеческая история. Тем более вот этот корпус рассказов такой огромный, и надо сказать, что ведь стали писать потом уже не только сами бывшие фронтовики, а их дети, внуки, которые были слушателями этой передачи. И вот мне интересно, как вам кажется, это издание, к нему будет какой-то интерес молодого поколения, вот этих вот зацифрованных людей, которые как-то, ну и радио, может быть, слушают, в основном развлекательное. Хотя, кто знает. Во всяком случае, это вот такой опыт очень, мне кажется, положительный. Какой тираж этой книги?
20: Книги, к сожалению, тираж очень небольшой. Это всего-навсего 500 экземпляров, к сожалению.
18: Это будет потом уникальное издание, антикварное да, издание. Вот инкунабула некоторым образом, да.
20: А, ну да, совершенно верно. Уникальное издание, антикварное, да. Вы знаете, вот мы сами, когда делали эту книгу, мы ведь читали ее каждый из нас, ну, я даже не знаю, сколько, раза, наверное, 4. Вроде бы, кажется, все уже знакомо. Вот вы знаете, каждый раз уходишь в этот материал, и вот удивительным образом вот просто живешь в нем. Конечно, это письма действительно в основном потомков. Даже не всегда сыновей и дочерей, иногда племянников, иногда внуков. Но вот с вашего позволения я хотела бы зачитать несколько писем. Я их отобрала. Одно из них 30 ноября 2010 года, письмо некого Дудина. Ничего не знаем о нем, только о том, что он из города Волгограда. «Здравствуйте, Виктор Витальевич. Наступил декабрь». Это значит декабрь 2010 года. Но для нашей семьи этот месяц с давнего времени стал не столько месяцем предновогодних праздников, сколько месяцем тяжелых воспоминаний о Великой Отечественной войне. 16 декабря 1943 года на Калининском фронте у города Невель погиб отец нашей большой семьи, Дудин Алексей Никифорович, участник гражданской и Великой Отечественной войн. Ему было тогда 44 года, а в семье 7 детей. Я из них самый старший. В июне 41 года мне шел 18 год. Остальные все несовершеннолетние, а двое мальчишек-близнецов, Виктор и Геннадий, имели по 2 года жизни. Отца призвали на войну весной 43 года. Он имел бронь, но все равно его призвали на фронт борьбы с фашистами, куда он ушел и погиб как герой. Похоронен в братской могиле вместе с 8 однополчанами в деревне Клястица Псковской области. Известие о гибели отца на фронте застало меня тогда рядовым бойцом-красноармейцем, как и отца на Никопольском плацдарме за Днепром, в составе 108-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта, которым командовал тогда Федор Иванович Толбухин. С тех пор печаль не покидает меня. После этого мне, как старшему, крепко досталось по воспитанию до совершеннолетия всех моих братьев и сестры Лены. Их сейчас уже никого нет. Дистрофия военного времени постепенно, год за годом забрала всех. Не стало и матери. Отец воевал там, где бегством из России спасалась армия, и сам Наполеон в 1812 году. Есть песня, в которой такие слова: «Шумел, горел пожар московский, зачем я шел к тебе, Россия?» Нельзя ли в память об отце, отдавшем жизнь за родину, который не раз пел эту песню как патриот своей страны, еще раз включить ее в репертуар? И заканчивается письмо. Извините за откровение, это просто для вас, не для эфира. Искренне желаю вам здоровья и успешных передач, которые собираюсь не пропускать ни при каких обстоятельствах. И Дудин. С вашего позволения, можно еще одно письмо прочитать?
18: Да, конечно, конечно. Учитывая небольшой тираж вашей книги, будет интересно.
20: 12 февраля 2000 года. Город Новосибирск. Римма Трофимовна Грацианова пишет. «Дорогой Виктор Витальевич, я из поколения начала 20-х годов, почти нацело убитого в Отечественной, поэтому живу одиноко, и вашим передачам по радио и телевидению очень радуюсь. Благодарю вас за них и решаюсь, наконец, обратиться с просьбой о песне. Война застала меня в Томске, студенткой политехнического института. Парни ушли на фронт, девушки записались на курсы медсестер и связисток. Так, Я и работала палатной сестрой эвакогоспиталя 36-14, потом училась. День Победы праздновали на площади Революции. После митинга среди народа появилась полуторка с откинутыми бортами. На этой импровизированной эстраде состоялся концерт артистов Томской филармонии. Тоненькая блондинка с несильным голосом спела песню, припев которой поразил меня силой и мотива, и слов, и особенно актуальных тогда. Я до сих пор помню про этот припев. «Россия, дожди косые, леса густые, мне не забыть вас никогда. Россия, матушка Россия, моя родная русская земля». Я стояла далеко и слова запева не разобрала. И не запомнила. Только первая строчка начиналась так. «Жил старик».
18: А я не помню такой песни.
20: Вот эта песня...

0: Казалось, что таких писем у нас 80. И самые разные, разные абсолютно. Здесь есть люди, те, которые вспоминают о своих взрослых родственниках, ушедших на войну. Кто-то погиб, кто-то остался жив. Есть письма родственников о своих молодых, совершенно 19-летних дядях или сестрах, которые, к сожалению, оставили свою жизнь вот на полях Великой Отечественной войны. Но я думаю, наверное, и нашим читателям, может быть, даже и нашим слушателям тоже будет интересно узнать еще о том, что очень небольшой частью этой книги являются биографические документы самого Виктора Витальевича. Дело в том, что мы, конечно, все помним его совершенно просто уникальный по тембру голос.
1: Голос, ох, голос красивый.
0: Да, да, его манеру исполнения. Я сама вот помню эти передачи еще тогда, когда была, в общем-то, подростком, и меня этот голос просто завораживал. И когда вот я его слушала, мне все время хотелось представить, а какой это человек? И вот мы небольшое количество фотографий публикуем, причем начиная с самых-самых ранних, с самого его детства. И, конечно же, небольшое количество документов. Надо сказать, что он был вообще, мне представляется, человеком очень скромным.
1: О, это удивительной скромности был человек, необыкновенный. Ну, как бы сказать, он очень много занимался молодыми, учил. Так сказать, из его рук вышли потом замечательные режиссеры радио, да. Это просто вот такой был человек, ну, со всех сторон безупречный, наверное, вот так можно сказать, да.
0: Наверное, да. Но, к сожалению, он был настолько скромен, что очень мало документов вот его собственных биографических осталось. Но все-таки, к счастью, оно у нас есть. Очень скромная переписка, письма с мамой. Но у них были, как известно, такие непростые, я бы сказала, сложные отношения. И вот я бы тоже хотела, может быть, несколько прокомментировать таких вот еще чисто биографических документов. Аттестат зрелости В.В. Татарского, выданный средней школой номер 103 Краснопресненского района города Москвы 23 июня 1958 года. Вот здесь мы читаем, что русский язык и литература отлично, естествознание хорошо, история России отлично, основы производства хорошо, всеобщая история, Конституция СССР отлично, география хорошо. Вот это все замечательные оценки. Но как только мы увидим физику, алгебру, астрономию, геометрию, тут все сплошное, удовлетворительно. Да, совершенно верно. Подпись. Директор школы Трякин. И еще 10 подписей. Конечно, здесь у нас воспроизводится, ну, как говорят, факсимиле, да, студенческий билет учащегося вечернего отделения театрального училища имени Щепкина. Удостоверение аттестационной комиссии Министерства культуры татарскому артисту разговорного жанра с определением тарифного разряда. Похвальный лист Краснопресненского райкома ВЛКСМ. И еще, вы знаете, вот я бы хотела, наверное, сказать о таком еще одном документе, который в самом начале творческой биографии Виктора Витальевича появился. Но в какой-то степени он, наверное, я бы так сказала, пророческий, может быть, потому что здесь удивительные слова. Творческая характеристика татарского, В.В. Татарского, диктора второй категории Госкомитета по радиовещанию и телевидению. Это май 1960 года. И вот здесь как раз поднимается вопрос о том, чтобы перевести Виктора Витальевича на категорию первую. О нем здесь пишется следующее. Татарский Виктор Витальевич, 1939 года рождения, работает в Комитете по радиовещанию и телевидению в должности диктора второй категории с 8 мая 1959 года. За год работы проявил себя как дисциплинированный, чрезвычайно добросовестный работник, относящийся творчески, с большой ответственностью и взыскательностью к своей работе. Товарищ Татарский вполне отвечает требованиям, предъявляемым к диктору первой категории. У него голос красивого тембра, радиофоничный, чистая дикция, речь без дефектов. Он безукоризненно знает русский язык, хорошо владеет всеми приемами выразительного чтения, умеет безошибочно читать с листа, то есть без подготовки, любые материалы, глубоко вникая в мысль автора. Передает свой опыт начинающим дикторам и репортерам. Вот как раз, Наталья Павловна, это то, о чем вы говорили. Вот он только год работает и уже передает свой опыт.
1: Да, да. И потом, знаете, Ольга Александровна, очень интересная вот эта характеристика, не знаю, в назидание, что ли, может быть, моим молодым коллегам, которые полагают, К сожалению, я никого не хочу обидеть.

0: Ну, это так. Полагают, что если они сели к микрофону, ну, все, а там уже неважно, ударение, не ударение, смысл, не смысл. Вперед! Вот это, к сожалению, есть такое дело, поэтому это мне показалось вот очень важно, вот это вот ваше...
1: Ну да, это чтение документа, да?
0: Цитирование да. Вот этого документа, да, личного такого, да. Вообще, конечно, вы большие молодцы, вот что вы это все собрали. Тем более, знаете, люди, которые работают на радио, они... Ну, это не звезды. Вот каким-то звездами не ощущают на себя, потому что, знаете как, картинка. Сейчас, правда, в интернете все про нас и написано, и картинки, и фотографии, и все это есть, но это уже другие времена, цифровые, не те времена, когда письма писались. Приносили письма мешками, какое было выражение такое, мешки писем. Вот сейчас пишут редко. Письма электронные, не всегда их можно иногда и прочесть. Хотя, например, я получаю иногда и такие с помощью Почты России доставленные письма. В общем, я хотела еще раз вас поблагодарить, во-первых, за то, что к нам пришли, все рассказали, за ваш труд.
1: Спасибо большое, что пригласили.
0: Вы говорите, можно послушать, да, там есть...
1: Да, там есть QR-коды, которые можно навести телефон и прослушать еще.
0: Спасибо, Ольга Александровна. Ольга Александровна Шашкова, директор Российского архива литературы и искусства, была сегодня нашей гостьей и рассказала нам о книге, которая рассказывает, в свою очередь, о 55-летнем звучании в эфире передачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Я благодарю наших слушателей за внимание. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
2: От первого лица. С Натальей Бехтиной. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
3: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
4: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
2: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
3: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
4: Да не может быть, Маша.
2: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
3: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
4: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
2: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
9: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
10: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
11: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слово. Реклама.
12: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
13: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
14: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
15: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны, заявил Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Демография в Нижегородской области превысила средний уровень по России. Российские войска за неделю в ходе спецоперации овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО. Далее подробно. Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны, заявил Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. По словам президента, в России нужно сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию и выстроить систему поддержки инноваций. Путин отметил, что Агентство стратегических инициатив еще в 2014 году представило атлас новых профессий, в числе которых были операторы дронов и специалисты по генетическому редактированию. Глава государства сообщил, что знает о планах ОСИ подготовить новую редакцию атласа с гражданскими и военными компетенциями будущего. А долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и соцсфере, подчеркнул Владимир Путин. Президент пожелал успехов ветеранам специальной военной операции на гражданском поприще.
18: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию «Атласа» с гражданскими, да и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, в управлении, в социальной сфере. Среди сотрудников Агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев», боевые офицеры. Хотел бы пожелать им успеха. Успеха на новом поприще. Уверен, они станут настоящими примерами для наших, ваших единомышленников, усилят потенциал всей команды ОСИ. И хочу пожелать всем вам успехов. Плодотворной работы.
17: А в ходе встречи Владимира Путина с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным глава региона рассказал, что демография в области превысила средний уровень по России.
19: В прошлый раз, когда я вам докладывал, я говорил о нашей программе по демографии. Знаете, что мы сделали на эту ставку по вашему поручению. И докладывал, что мы впервые превысили показатели по ПФО. Владимир, вот только что превысили по России. Первый раз в истории. Средний уровень СКР, так называемого суммарного коэффициента рождаемости. Вот здесь на графике видно же, желтая линия – это Нижегородская область. Вот в прошлом году, в июне, превысили средний уровень по России. Разрабатываем золотой стандарт для работодателей, поддержки демографии среди работников. Ну и мне кажется, что нашему региону комфортно это делать, потому что мы показываем пример на себе. Мы как работодатели 160 тысяч человек, бюджетников, оказываем поддержку, как я уже говорил, там, в размере 1 000 000 рублей на каждого ребенка, вне зависимости от каких-либо критериев. Мне кажется, что если работодатели последуют нашему примеру все, то это будет реальное очень подспорье для каждой из семей.
17: А во время общения с рабочими автомобильного завода Владимир Путин отметил, что будущее за гибридным транспортом. Президенту рассказали, что автомобили на газомоторном топливе, исходя из климата России, являются оптимальными. Ранее президент лично протестировал и оценил новый автомобиль «Волга К-50». До этого Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «Волга-Арена» и осмотрел выставку конкурса технологических компаний «Знай наших» Агентства стратегических инициатив. Российские войска за неделю в ходе спецоперации овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО, следует из сводки Минобороны. В ней указано, что за это время подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селами Першетравня и Писаревка в Сумской области. Группировка «Центр» освободила Анновку и Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Востока» освободили Долинку, Неженку и Шевченковской Запорожской области. Участие Армении в ЕАЭС, Евразийском экономическом союзе, с учетом стремления республики в Евросоюз, обсудят Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян на встрече в Бишкеке, где пройдет саммит ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также отметил, что ситуация, связанная с массовым арестом лидеров оппозиции в Армении, будет, несомненно, затронута на встрече Путина и Пашиняна. Ушаков также сообщил, что в понедельник в Бишкеке Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
20: Все начнется 31 августа беседой с председателем КНР Си Цзиньпином. Это выглядит вполне логично, это для нас весьма важная встреча. Это будет второй личный контакт лидеров в этом году. Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также, конечно, самые важные международные проблемы. И очень важно отметить, что лидеры наших двух стран и в течение ближайших месяцев продолжит личное общение. В частности, Владимир Путин и Си Цзиньпин увидятся в ходе предстоящего саммита БРИКС. Он запланирован на 12-13 сентября в Нью-Дели. А также проведут переговоры в рамках форума ТЭС, который будет проходить 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэн.
17: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
21: Спорт.
22: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» и московский «ЦСКА» сыграли в ничью со счетом 2-2 в стартовом матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре. В составе армейцев отличились Лусяно Гонду и Энрике Кармо. За тольяттинцев забили Йомар Роча и Жилсон Беншемол. У «ЦСКА» получил травму и был заменен на 20-й минуте полузащитник Матвей Кисляк. «Акрон» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне. У тольяттинцев только 3 набранных очка за 6 сыгранных встреч. «ЦСКА» же на данный момент не проигрывал в чемпионате страны, набрал 12 очков и пока остается на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Условия, выдвинутые столичным хоккейным клубом «Спартак» для осуществления сделки по переходу нападающего Ивана Морозова, оказались непосильными для московского «Динамо». Об этом рассказал спортивный директор «Белоголубых» Алексей Бадюков. В начале июля «Спартак» объявил о расторжении контракта с Морозовым. Права в континентальной хоккейной лиге на 26-летнего нападающего при этом сохраняются за красно-белыми. В одиночном разряде теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open в итоге выступят сразу 14 россиян. 4 представителя нашей страны оказались в мужской сетке, и сразу 10 девушек представят Россию в женской сетке турнира. Стоит отметить, что через квалификацию пробились Полина Яценко и 16-летняя Кристина Лютова. У Елены Приданкиной все еще есть шанс выступить в основной сетке в качестве лаки-лузера. Российские спортсмены стали победителями медального зачета юниорского первенства мира по прыжкам в воду. Турнир прошел в хорватской Риеке. Россияне в итоге завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Второе место в медальном зачете заняли мексиканцы, третьими стали китайцы. Турнир проходил с 21 по 28 августа. На этом о спорте пока все к данной минуте. У микрофона был Виталий Павлов.
16: Погода.
17: Завтра в субботу, 29 августа, во Владивостоке +20, +22 облачно, пройдут дожди. В Волгограде +23, +25 малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве +20, +22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице +18, +20.
16: Радио России. Общество.
0: Максимова.
1: Выпуск 236.
21: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим на различные важные темы. Каковым, безусловно, относится сохранение русского языка и уважительное отношение к нему. Вспомним слова Алексея Толстого, который говорил, что обращаться с языком кое-как значит и мыслить кое-как. Приблизительно, не точно, неверно. Недавно в интернете увидела дискуссию на тему самых невероятных орфографических ошибок. И очень много было комментариев, смысл которых сводился к тому, что удивляться вот неправильному такому написанию и уж тем более на него указывать – это неприлично, это высокомерно. Но ведь понятно же в итоге, что автор хотел сказать. Тогда в чем проблема-то? А вы, кстати, согласны с такой точкой зрения? Пишите в комментариях под постом с анонсом этой программы в соцсетях «Радио России». Кстати, про «тем более» и «понятно». Вы знаете, ну, не всегда уж так и понятно, о чем пишут. Иногда попытки постичь смысл написанного слова напоминают работы с шифровками. Потому что, прочитав слово «тем более», далеко не каждый и не сразу поймет, что это и есть упомянутое ранее словосочетание «тем более». Или вот еще слово «поедки». Что это? Какие-то вредители из огорода, вроде медведки, которые поедают урожай? Но оказывается, что автор имел в виду пайетки, такие блестящие чешуйки, которые нашивают на одежду в качестве украшения. Но поскольку слово «пайетки» иностранное, французское, бог с ним, не будем так строги к его написанию. А вот еще частые ошибки. «Более» или «менее». Два слова, обратите внимание. «Более» и «ли менее». Догадываетесь, да, о чем идет речь? «До белого колена», «тушь» и «свет». «Не салона», «нахлебавшись». А еще запомнилась очень трогательная история про бабушку-соседку, которая на Пасху в ответ на «Христос воскрес» всегда отвечала «воинственно воскрес» и плакала. Также для многих стало откровением, что нет такого выражения «скрипя сердцем». Правильно говорить «скрипя сердце». То есть отважиться на поступок, который требует решительности, крепости духа и крепости сердца. Многие писали в комментариях: «Клянусь, всю жизнь думала, что есть фраза «скрипя сердцем», типа «скрипит сердце от боли». Еще часто можно увидеть написание «потек бочок». Ну, в смысле, бочок, очевидно, по мнению авторов, тот самый, после того, как за него укусил серенький волчок. В значении «сойти с ума». Стали ли люди сегодня хуже знать русский язык и делать больше орфографических ошибок? Если зайти в какие-нибудь ветки дискуссий на форумах и в соцсетях, то однозначно сложится именно такое ощущение. Многие говорят, что от чудовищных ошибок пользователей, что называется, кровь из глаз. Однако не исключено, что ощущение это все-таки обманчиво. Думаю, что и во времена советской школы были люди с разной степенью грамотности. Просто сегодня соцсети и мессенджеры стали более ярко подсвечивать неграмотное написание. Как к этому относиться? А вот это вот уже вопрос. Ведь не очень хорошее знание русской орфографии, грамматики и пунктуации еще не делает хорошего человека и преданного друга плохим. И лично я, например, не откажусь от дружбы с товарищем, которого знаю лет 20 и который причинял мне исключительно добро, только потому, что в слове «потихоньку» он делает 3 ошибки. А по неподтвержденной легенде Екатерина II и вовсе делала в слове из 3 букв, на всякий случай я сейчас про слово «еще», 4 ошибки писала из «чо». Но она была немкой, которая все-таки выучила русский, за что ей огромное спасибо. Однако ж все же хотелось бы, чтобы к родному языку у нас относились более уважительно, еще со школьной скамьи. Все же еще полвека назад грамотность и хорошие знания русского языка расценивались как значимый социальный капитал, а ошибки в письме все-таки заставляли людей, ну, как минимум, смущаться и испытывать неловкость, в то время как сегодня наблюдается совершенно другая четкая тенденция. У зумеров и поколения альфа это вообще не воспринимается как какой-то изъян или образовательный пробел. А еще возникают вопросы про врожденную грамотность и дислексию. Ведь сегодня часто неграмотную речь и орфографические ошибки объясняют наличием вот такого вот заболевания. А эти явления существуют или это просто удобное оправдание для тех, кто прогуливал уроки русского языка? Что развивает грамотность и помогает добиться идеальной орфографии? И вообще, каков статус грамотности в современном мире? Она нужна или это уже пережиток? И новая реальность диктует новые правила. Надо ли забыть про исключения, про правила вроде проверочных однокоренных слов и комплексовать из-за неправильного написания «тся» и «тся», «жи» и «ши»? И так ли надо тогда вообще сегодня обучаться грамоте? Ну, Т9 и встроенные редакторы, если что, подправят. А если и нет, ну уж все как-нибудь доразберутся. Попытаемся найти ответы на эти вопросы в предстоящей программе. И вспомним главные волны реформ русского языка, который все время менялся. Ведь еще не так давно йогурт был йогуртом, а сегодня словарями допускается крепкое кофе. Хотя еще полвека назад филологи падали от такого в обморок. И насколько реально, что однажды все же будут приняты новые реформы, название которых я и поставила в заголовок нынешнего выпуска.
0: Как слышится, так и пишется. Первой полноценной реформой русского языка стала Петровская реформа начала XVIII века. Данная эпоха положила конец универсальному применению книжнославянского языка, ограничив сферу его применения только богослужебной литературой и подтолкнула процесс формирования современного русского литературного языка. Всего в реформе можно выделить несколько направлений. Во-первых, произошло закрепление норм речевого этикета, которые ограничивали словесные оскорбления и повышали культуру официального общения, запрещая брань в официальной документации. В 1700 году был выпущен царский указ о бесчестных словах, содержащий слова с негативной окраской. Во-вторых, благодаря реформе возникает периодическая печать и начинает зарождаться публицистический стиль. В-третьих, происходит реформа графики, а также происходит разделение письменного языка на церковный и светский. Поэтому основой петровских языковых реформ принято считать сокращение количества букв с 46 до 38 с введением новых и внедрение гражданского шрифта. До реформы у букв было огромное количество декоративных элементов. Более того, в письме использовались различные знаки для обозначения придыхания, тяжелого, облегченного и острого ударений.
3: Также были отменены числовые значения славянских букв и введена арабская цифровая система. При Петре I активно развивалось книгопечатание, и красиво написанный, но при этом трудночитаемый текст был тому помехой. Царь лично выбраковывал некоторые особо витиеватые варианты написания букв и округлял их. В этот период была предпринята попытка отменить букву «ижица». Однако она оказалась исключительно жизнеспособной и просуществовала вплоть до революции. Всего ее трижды отменяли и дважды восстанавливали. А после окончательного упразднения буквы паровоза серии «Ижица» ходили на участке Москва-Рязань вплоть до 1930 года.
4: В эфире Максимова.
21: Ну, а 18 и 19 века для русского языка были достаточно все же спокойными. Хотя уже на подходе к рубежу 20 века участились дискуссии о том, что с правописанием надо все же что-то делать. Подготовкой будущей реформы занимались лингвисты-академики Соболевский и профессор Императорского Александровского университета Яков Грот, который, к слову, предлагал писать слово «ветчина» как «вядчина». А в первые годы 20 века свои варианты реформы предлагали Московское и Казанское педагогические общества, а в 1904-м была создана орфографическая комиссия при отделении русского языка и словесности, которая поставила перед собой задачу упростить письмо, прежде всего для преподавания в школе. Все это создавало предпосылки для предстоящей самой главной реформы. И все же естественное. Именно естественное изменение языка – это процесс медленный, постепенный. Именно благодаря этому мы, кстати, и читаем произведения Пушкина, которые были написаны 200 лет назад, уже после Петровской реформы, и все до сих пор прекрасно понимаем. В то время как жития протопопа Аввакума второй половины XVII века большинству современных читателей уже будут не по зубам. Но, как уже я и сказала, самые масштабные перемены в русском языке были предприняты с приходом к власти большевиков. Но об этом подробнее поговорим в следующей информационной справке, а также и про реформы несостоявшиеся поговорим тоже. А ведь случись они приблизительно век назад, не боролись бы мы сегодня с латиницей в вывесках различных заведений. Обязательно об этом еще поговорим, но сначала все же хотелось бы выяснить, действительно ли у нас стала хромать грамотность или это заблуждение. Давайте полюбопытствуем об этом у настоящего специалиста в сфере русского языка. С нами Светлана Друговейко-Должанская, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, руководитель справочной службы портала «Грамота.ру». Светлана Викторовна, здравствуйте.
5: Добрый день.
21: Так что, люди стали менее грамотно писать, или так было всегда, просто соцсети эту проблему подсветили?
5: Ну, в целом, конечно, ничего не изменилось. То есть уровень грамотности не упал. Просто если несколько десятилетий назад действительно право на письменное высказывание получали очень немногие люди, журналисты, писатели, то сегодня его получили все. И действительно, в соцсетях мы видим тексты тех, кто не владеет грамотностью, поэтому грамотность не стала ниже, просто неграмотные стали заметнее.
21: Часто можно услышать про то, что надо реформировать русский язык, пусть как слышится, так и пишется. Вот что думаете, назрело?
5: Но, во-первых, реформировать язык нельзя. Язык живет своей собственной жизнью, и он изменяется, потому что меняется жизнь, которую он обеспечивает, обслуживает. То есть реформировать можно только внешнюю оболочку, ну, письменность, например. Реформировать орфографию и графику можно. То есть теоретически можно было бы, хотя это не значит, что нужно, и вовсе даже и не нужно, перевести нашу письменность на латиницу. Это возможно было. Возможно реформировать орфографию, построив ее на других принципах. У нас основной принцип орфографии таков, что мы пишем все приставки, корни, суффиксы, окончания одинаковые, независимо от того, как они слышатся. То есть, ну, самый простой пример школьный. Мы пишем слово «да» через «о», потому что «воды». Да, вот таким вот образом человек, видящий написанные условия слова «вода» и «воды» через «о», понимает, что это слова родственные. И это идеальная ситуация для орфографии русского языка. То есть переводить на нашу орфографию на фонетическую, как, скажем, белорусская, или на традиционную, как английская, ну, было бы бессмысленно, на мой взгляд.
21: А этично ли указывать на орфографические, грамматические, орфоэпические ошибки?
5: Да, с одной стороны, неэтично вроде бы вмешиваться в жизнь и поведение другого человека. Но если кто-то нам встретившийся будет идти с расстегнутой ширинкой, то, ну, наверное, мы ему укажем на то, что он не вполне прилично выглядит. Также не вполне прилично выглядит и человек, пишущий неграмотно.
21: А самые запомнившиеся вам орфографические ошибки какие?
5: Да, конечно. Ну, во-первых, я очень люблю, в кавычках, конечно, написание слова «постельцинский», да, «эпоха после Ельцина», без твердого знака. Тогда это слово читается как «постельцинский» и приобретает какой-то совершенно фантасмагорический смысл. А раздражает очень часто ошибка, когда смешивается повелительное наклонение глагола «писать» и изъявительное наклонение. «Вы пишите», да, пишут через «и», имея в виду слово, которое надо было через «е» написать.
21: Спасибо. С нами была Светлана Друговейко-Должанская, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, руководитель справочной службы портала «Грамоты.ру». Кстати, когда сегодня проводят опросы относительно того, нужно ли современным школьникам работать над орфографией, учить правила, зубрить грамматику, слова-исключения, все, даже те, кто не является отличником учебы в дисциплине русский язык, говорят единодушно «да, надо». Причины называют разные – от формирования усидчивости и воспитания терпения до проявления уважения к родному языку, который лежит в основе государственности. Ведь еще адмирал Шишков, президент Российской литературной академии, писатель, литературовед, филолог-любитель говорил: «Хочешь убить народ – убей его язык». Напомню, что он славился своей борьбой с иностранщиной, заимствованиями, особенно с французскими, и предлагал говорить макроступы вместо галоши, землемерие вместо геометрия. Более того, его непримиримость в этом деле не идет ни в какое сравнение с современными борцами со словечками вроде «буллинг». Шишков осуждал использование в речи даже таких слов, как «развитие», «утонченный», «сосредоточить», «трогательно», «занимательно», потому что считал их кальками французских слов. Так как же тренировать грамотность? Я убеждена, что способ лишь один. Чем больше ребенок читает книжек, написанных хорошим русским языком, ну, а это прежде всего наша русская классика, тем больше у него через визуализацию формируется картина правильного написания даже самых сложных слов и правильного, уместного их использования в речи. Поэтому в музыкальной части нашей программы предлагаю слушать песни на стихи русских поэтов. А их существует немало. И начнем мы с Сергея Есенина. Он вдохновил много современных музыкантов. Но одно из лучших и самых известных творений – это песня группы «Монгол Шуудан», которая написана как раз на его стихи.

0: Это была группа «Монгол Шуудан» с песней «Москва» на стихи Сергея Есенина «Да, теперь решено без возврата». Ну и раз уж зашла речь о современной музыке, поделюсь свежей новостью. В связи с проходящей с 1 марта 2026 года борьбой с засилием иностранщины и латиницы в названиях и вывесках, Игорь Матвиенко допустил возможность, что коллективу «Иванушки Интернешнл» придется изменить название в связи с обсуждением использования англицизмов. И будут они теперь просто «Иванушки», но о себя он официально попросил больше не называть продюсером, а использовать словосочетание «художественный руководитель». Однако только представьте себе, что всей этой нынешней борьбы могло бы и не быть, потому что в 30-е годы прошлого века при бывшем наркоме просвещения Анатолии Луначарском всерьез обсуждался вопрос введения в Советском Союзе латинского шрифта. И это радикальное решение потребовало бы переоборудования всей полиграфической промышленности, больших расходов на переобучение населения грамоте и переиздание книг. А в условиях тогдашнего мирового экономического кризиса такие затраты были абсолютно нецелесообразны. Политбюро сначала предложило главнауке прекратить разработку этого вопроса, а в 1931 году уже категорически запретило тратить на эту идею силы и средства. Однако же проекты русской латиницы существовали еще в XIX веке, задолго до большевиков. И одним из активистов в данном вопросе был, к примеру, Белинский. Ну а теперь давайте поговорим о главной языковой реформе, которая произошла приблизительно полутора десятилетиями ранее.
1: Самая большая реформа правил русской орфографии произошла в 1917-1918 годах. Первый декрет, касающийся орфографии, был издан 23 декабря 1917 года о введении нового правописания. Однако изменения проникли в печать не сразу, так как положения декрета были восприняты лишь как рекомендательные. Поэтому 10 октября 1918 года вышел еще один декрет о введении новой орфографии. Большевики, которые пришли к власти, решили упростить русский алфавит, чтобы народ, который предстояло массово обучить грамотности, было легче язык изучать. Для этого и письмо, и чтение должны были стать проще и понятнее. Из алфавита убрали «ять», аналог «е», «фиту», оставив только «ф», а также «ер» – твердый знак, который писали на конце некоторых слов и который не нес никакой фонетической нагрузки. Его сохранили лишь в середине слова для разделительной функции. Даже было подсчитано, что если из многотомной энциклопедии Брокгауса и Ефрона убрать все «еры», она сократится на целый том и поможет сберечь большое количество леса. Также было исключено десятиричное «и», которое писалось как английская буква «и» с точкой. Многие сочли, что это создаст путаницу, ведь ранее «мир» с обычным «и» означал отсутствие вражды, в то время как «мир» с десятиричным «и» означал «земной шар». Также окончательно была упразднена «ижица». В конце той же реформы в именах прилагательных заменили окончания «аго» на «яго», на «ого» и «его». Изменилось также написание приставок, оканчивающихся на «з» и «с». «З» стало писаться перед гласными и звонкими согласными, а «с» перед глухими.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Эта реформа оказалась самой драматической, обострившей классовую борьбу. И если детям учить русский язык стало очевидно проще, то вот учителям и уже тем, кто постиг грамоту, взрослым, пришлось переучиваться. А больше всех возмущались профессионалы, люди, которые работали со словом. Философ Ильин, к примеру, сказал, что теперь вместо правописания – кривописание. Его коллега Вячеслав Иванов заявил, что запретив «ер», твердый знак в конце слова, убили музыкальность русского языка, убрав иррациональное полугласное звучание. Поэт Александр Блок требовал, чтобы для писателей и поэтов оставили право издаваться со старым правописанием, ведь «ять» для них было одним из выразительных средств. А Иван Бунин заявил, что при помощи новой орфографии написано все самое злое, низкое и лживое на земле. Но больше всего возмутила благочестивую публику новая приставка «бес», которую объявили святотатственным призывом большевиками нечисти. Но особенно рьяно большевики воевали с ером. Его объявили союзником генералов, помещиков и банкиров. Дошло до того, что твердый знак даже в середине слов начали на всякий случай заменять на апостроф, такую верхнюю запятую. И эта особенность, кстати, прижилась в украинском и белорусском языках. Далее в программе поговорим о реформах нереализованных, которые спасли мышь и огурцы. Как? А вот об этом в третьей информационной справке. Пока же поговорим, как и было запланировано, о врожденной грамотности и дислексии. А они реально существуют или все-таки это оправдание для тех, кто прогуливал уроки русского языка? С нами Наталья Шмагина, врач-нейролингвист специализированного логопедического центра «Детская академия речи». Наталья Михайловна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Так бывает ли врожденная грамотность?
3: Если мы с вами под понятием врожденной грамотности будем подразумевать наличие у человека, у ребенка в первую очередь, да, для начала, с такого языкового чутья, такой способности усваивать родной язык, его нормы, да, и нормы письма, и нормы словоизменений, то да, действительно, такое явление существует. И если ребенок находится в правильной, хорошей языковой среде, то при склонности такое чутье разовьется. Могу также отметить, что в принципе это чутье возможно развить у любого ребенка, на мой взгляд, если мы опять-таки озаботимся правильной речевой средой с самого начала формирования речи, да, с самого начала обучения и воспитания ребенка.
0: А дислексия реально существует или это удобное оправдание для двоечников?
3: Существует несколько форм дислексии. Причем все эти формы обусловлены одной и той же трудностью. Трудность врожденная, физиологическая. Стоит понимать, что дислексики чаще всего имеют абсолютно сохранный интеллект и даже выше среднего интеллекта. Когда мы говорим о том, что у человека дислексия, мы вовсе не подразумеваем, что у него есть какие-то интеллектуальные трудности. Есть трудности совершенно другого порядка, когда работа мозга происходит таким образом, что механизм понимания, да, прочитанного, он немножечко по-другому работает. Мы с вами читаем какой-то символ, переводим его в звук, читаем символ, переводим в звук, делаем это параллельно прочтению. И таким образом каждое слово, которое мы прочли, мы понимаем значение этого слова, мы узнаем это слово и грамматически, и семантически, то есть мы понимаем его значение. У дислексика при восприятии вот этих самых знаков, да, то есть при восприятии знаковой системы, при восприятии букв, немножечко другая ситуация. Буква преобразуется в звук с другой скоростью, слово узнается с другой скоростью. Поэтому часть текста, часть буквенного массива, часть текстового массива остается вне внимания, да, и, соответственно, вне понимания человека. Дислексики таким образом испытывают трудности только при восприятии чтения, да, то есть при восприятии письменных текстов. Но это вовсе не обозначает, что плохо понимает и воспринимает текст, которую он будет слушать. То есть реальный выпад для дислексика – это, собственно говоря, прослушивание какого-то материала, если вы озадачены пониманием, да, прочитанного.
0: Спасибо. С нами была Наталья Шмагина, врач-нейролингвист специализированного логопедического центра «Детская академия речи». Мы же прервемся вновь на музыкальную паузу. Ведь сегодня мы слушаем современные песни на стихи русских поэтов-классиков. Песня Ирины Аллегровой «Я тебя отвоюю» на стихи Марины Цветаевой. Про любовь как безумие. Страстное и отчаянное признание в чувствах. Полной решимости бороться за любимого и отвоевать его у всех, даже у судьбы и у Бога. Существует версия, что стихотворение посвящено Маврикию Минсу, второму мужу сестры Марины Цветаевой Анастасии. Он был белогвардейцем, и его судьба тоже была полна разлуки и борьбы, как и у самой поэтессы.

0: Вы слушаете Максимову.
1: Ну а мы приближаемся к финалу программы, в котором я обещала вам рассказать о реформах несостоявшихся и которые сохранили для нас огурцы и мышь в привычном для всех виде. Но об этом чуть позже. Сначала хотелось бы порассуждать на тему того, насколько ценно сегодня быть носителем грамотного письма. Или это уже никому не нужно? Поинтересуемся, что об этом думает журналист, политтехнолог, юрист Виталий Сируканов. Виталий Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Грамотность – это по-прежнему сегодня капитал или это уже рудимент?
2: Нет, однозначно это остается очень важным моментом в трене эрудиция. Да, вот эта внутренняя начитанность, она стоит очень важным фактором, по крайней мере, для серьезных компаний, по крайней мере, для каких-то проектов, которые хотят развиваться, это было, есть и будет, я уверен, определяющим фактором. Потому что если человек неграмотный, значит, человек мало читал книжек, значит, человек слабо образован вообще в целом. Его интеллектуальный уровень оставляет желать лучшего. Поэтому я считаю, что всегда это будет, просто потому что это часть нашей природы, часть нашего развития. Вы знаете, только собственным примером. Я, может быть, сейчас выражусь достаточно, чтобы у вас не вырос Барт Симпсон, надо быть Гомером Симпсоном. Детям нужно читать самому, подсовывать им книжки, да, рассказывать им про что-то. Потому что, собственно говоря, никакие неведомые человечки или марсиане не заставят наших детей читать или не приучат им любовь там, к великой русской литературе. Это все в наших, что называется, руках. И читающий родитель всегда будет правильным и грамотным примером для своего ребенка.
1: Спасибо. С нами был журналист, политтехнолог, юрист Виталий Сируканов. Ну а сейчас, как и было обещано, о реформах русского языка несостоявшихся.
3: В 1956 году был обнародован проект упрощения русского правописания, который затрагивал 56 правил. Инициатива исходила от властных структур самого высокого уровня. Считалось, что изменение правил позволило бы увеличить в школе время на освоение производственных специальностей, сэкономить на обучении русскому языку, рапортовать о повышении уровня грамотности в стране и создать условия для более быстрого распространения русского языка в мире. Однако лингвистами двигало также и стремление систематизировать письмо, устранить непоследовательность и архаизмы. По новому проекту предлагалось отказаться от твердого знака и вместо него всегда использовать мягкий. Мягкий же знак на конце слов после шипящих также предлагалось отменить. Также предполагалось, что слова «парашют» и «брошюра» будут писаться с буквой «у» вместо «ю». Также надлежало всегда писать «о» под ударением, к примеру, в словах «желтый» и «шепот», а после «ц» писать «и». Таким образом, в слове «огурцы» было бы окончание «и» вместо «ы». «Мышь» осталась бы без мягкого знака. Зато он появился бы в слове «съел» вместо знака «твердого». Самым обсуждаемым в той орфографической дискуссии стало предложение нового написания слова «заяц» вместо привычного «заяц». По аналогии со словами «боец» и «молодец», у которых в косвенных падежах также был беглый гласный «бойца», «зайца». Этот момент даже обыгрывался в фильме Георгия Данелия «33», когда во сне у персонажа Евгения Леонова строгий профессор интересуется, как все же правильно писать «заяц» или «заяц». Однако после того, как в октябре 1964 года на пленуме ЦК КПСС было принято решение о смещении Никиты Хрущева со всех партийных и государственных постов, воплощать эту реформу в жизнь не стали.
0: В эфире Ольга Максимова.
1: Однако ж, несмотря на то, что реформе не дали ход, в 1956 году все же появились правила русской орфографии и пунктуации. Они не изменили основ письма, но устранили разнобой в написании некоторых слов. И птица «снегирь» утратила букву «и», заменили ее на букву «е» от слова «снег». И если бы не эти правила, то сегодня мы бы писали «идти» и «прийти» с двумя «т». То есть «идти» и «прийти». А вместо «выйти» – «выдать». Ну, а наречия «вовремя» и «вовсю» писали бы через дефис. Были и отвергнутые инициативы, благодаря которым слово «жирный» мы не пишем через «ы», а «коммунизм» пишем все-таки с двумя «м». В заключительной части программы я решила поговорить на тему грамотности с Александром Минаевым. Что это все-таки сегодня? Пережиток прошлого, на который уже никто не обращает внимания и который уже давно не ценит, или грамотное письмо добавляет человеку статуса? С нами рок-музыкант и радиоведущий, также известный по своему сценическому псевдониму Акакий Назарыч Зильберштейн, основатель и участник группы мотологической музыки «Тайм Аут». Александр, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Так что скажете, грамотность, письмо без ошибок – это что, сегодня пережиток прошлого? Уже никому это не нужно?
4: Ну, я могу сказать, наверное, так, что, во всяком случае, есть точно один человек, которому это нужно. Вот для меня грамотность – это важный момент. Для меня это нужно.

0: Я стараюсь поменьше читать вот этой вот билиберды, но на самом деле, я не знаю, повлиять на это практически невозможно, потому что в интернете там сам себе хозяин, человек, который пишет. Но, честно говоря, я перестаю находиться вот в этом пространстве, где такое вот происходит. Я так думаю, что, наверное, здесь надо действовать по принципу «клин клином вышибаю». Ежели у человека есть время и, скажем так, хватает нервной системы общаться с такими деятелями, которые вот позволяют себе такое написание, то честь ему и хвала. Я считаю, что если один человек имеет право писать так, как он хочет, или так, как он, ну, умеет, или так, как, наверное, в большей степени так, как он не умеет, то другой человек вполне имеет право все это дело поправлять и указывать на ошибки, так как находится в том же самом пространстве, где предыдущий высказал свою мысль, неправильно ее изложив письменно. Вроде как сформулировал, да, вот что?
1: А следует ли упрощать дальше русский язык? Ну, вот как слышится, так пусть и пишется. Ведь он и так очень сложный, особенно для иностранцев.
0: Ну, честно говоря, на мой взгляд, не стоит, но жизнь показывает, что все к этому идет. Потому что потеряется, вот, ну, если так можно выразиться, изюм нашего языка. Он станет намного проще и очень похож на все остальные. А так как мы-то, люди, живущие в нашей стране, в принципе, своеобразные, то и язык у нас должен быть такой. Поэтому я считаю, что целенаправленно идти к упрощению, наверное, нет. Но то, что вот жизнь упрощает сама, да, может быть, это и стоит принимать. Но не то, что вот как слышится, так и пишется однозначно. Я бы, наверное, с этим не согласился. Точнее, нет, я с этим не соглашаюсь. Вот так, наверное.
1: Как развивать в детях грамотность?
0: Надо просто как-то стимулировать ребенка к прочтению бумажных книг, чтобы он не копался там, не скроллил, сидел в интернете, да, вот ленты соцсетей, а листал книжку. Там, собственно говоря, и знаки препинания присутствуют, и правильное написание присутствует, и, ну, насчет ударения, я не знаю, там, это другой вопрос, но это, может быть, меньшее зло будет, да, при отсутствии там знаков препинания, там, замены буквы и тому подобное.
1: Спасибо. С нами был Александр Минаев, рок-музыкант и радиоведущий, также известный по своему сценическому псевдониму Акакий Назарыч Зильберштейн, основатель и участник группы мотологической музыки «Тайм-аут». На прощание послушаем их песню «Весна», потому что на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

0: красиво.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Опыт бойцов, полученный в ходе спецоперации, должен учитываться при развитии военных, гражданских и смежных технологий в России, заявил Владимир Путин. Президент России сегодня проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Вооруженные силы России ударили беспилотниками и поразили предприятие «Файерпоинт» в Киевской области, которое производило и хранило вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет «Фламинго». Далее подробно. Опыт бойцов, полученный в ходе спецоперации, должен учитываться при развитии военных, гражданских и смежных технологий в России, заявил Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент подчеркнул, что долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и социальной сфере. Путин поручил создать новый атлас с гражданскими и военными компетенциями будущего.
2: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию атласа с гражданскими, да и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, в управлении, в социальной сфере. Среди сотрудников Агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев», боевые офицеры. Хотел бы пожелать им успеха. Успеха на новом поприще. Уверен, они станут настоящими примерами для наших, ваших единомышленников, усилят потенциал всей команды ОСИ.
1: Владимир Путин вчера посетил Нижний Новгород. Президент провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона доложил о мерах поддержки участников спецоперации.
3: Мы выполняем все задачи по комплектованию вооруженных сил. И, конечно, особый акцент делаем на поддержке участников СВО и их семей. И в первую очередь хочется сказать о гуманитарной помощи и о доставке грузов на линию боевого соприкосновения. У нас около 790 конвоев гуманитарной помощи на сегодняшний день. И 5200 тонн груза уже поставлено туда. Также поставляем и беспилотные летательные аппараты, в том числе нижегородского производства. Конечно, сейчас очень важно развивать условия для возвращения бойцов. Мы развиваем программу адаптации, помогаем с трудоустройством, обучением новым востребованным специальностям. И очень важно, мне кажется, развивать их также и самостоятельность, и желание начинать новое дело. Поэтому в области работает проект «Свое дело», и старт программы позволил вовлечь в этот проект уже 385 человек.
4: Что 78%?
3: Это трудоустройство тех, кто вернулся на сегодняшний день, да.
1: На встрече с губернатором Путин высоко оценил темпы развития Нижегородской области. Также президент посетил в Нижнем Новгороде многофункциональный спортивный комплекс «Волга-арена». Владимир Путин сегодня проведет встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, после переговоров пройдет встреча в неформальной обстановке.
5: В эти дни в Москве с неофициальным визитом находится президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. В субботу планируются его переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. И после переговоров лидеры пообщаются и в неформальной обстановке. То есть это неофициальный визит президента Беларуси. Исходя из этого, так и построена программа. В принципе же, лидеры очень активно сотрудничают друг с другом. В этом году провели 4 личных встречи и постоянно общаются по телефону. Это всем очень-то хорошо известно.
1: Лукашенко прибыл в Россию с неофициальным визитом. Лидеры России и Белоруссии планируют обсудить развитие двустороннего сотрудничества, также актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая темы безопасности. Вооруженные силы России ударными беспилотниками поразили предприятие «Файрпоинт» в Киевской области, которое производило и хранило вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет «Фламинго», заявили в Министерстве обороны России. Ранее наше военное ведомство сообщило, что ночью российские войска поразили в Киевской области складской комплекс компании «Stellar Jet», который используется для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей. В порту Одесса были поражены 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для ВСУ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров поздравил сотрудников и ветеранов ракетно-космической корпорации «Энергия» с 80-летним юбилеем предприятия. Мантуров зачитал поздравления президента России Владимира Путина, в котором глава государства отметил выдающиеся достижения корпорации.
6: Ваши предшественники не только создавали корабли и ракеты. Вокруг сложнейших проектов предприятия вырастали новые производство и самостоятельные конструкторские школы. Космические задачи предъявляли особые требования к машиностроению, радиоэлектронике, связи и материалам. И те решения, которые рождались в этой большой кооперации, расширяли технологические возможности всей страны.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
7: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА сыграли в ничью со счетом 2-2 в стартовом матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре. В составе армейцев отличились Лусяно Гонду и Энрике Кармо. За тольяттинцев забили Йомар Роча и Жилсон Беншимол. У ЦСКА получил травму и был заменен на 20-й минуте полузащитник Матвей Кисляк. «Акрон» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне. У тольяттинцев только 3 набранных очка за 6 туров. ЦСКА на данный момент не проигрывал в чемпионате страны, набрал 12 очков и пока остается на 3-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Магнитогорский «Металлург» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 6-5 на предсезонном хоккейном турнире «Мемориал» имени Ивана Рамазана. Также на этом турнире Салават Юлаев ранее уступил «Амуру» 2-3 в овертайме. На Кубке мэра Москвы автомобилист разгромил шанхайских «Драконов» 6-0, а московская «Динамо» переиграла нижегородская «Торпеда» в овертайме 3-2. На Кубке Блинова «Нефтехимик» уничтожил «Северсталь» со счетом 7-1. Московская «Динамо» не рассматривает возможность возвращения в команду олимпийского чемпиона по хоккею и обладателя Кубка Гагарина Никиты Гусева. Об этом рассказал спортивный директор клуба Алексей Бадюков. Гусев выступал за «Динамо» с 2023 по 2026 год. В 3 сезонах он становился лучшим бомбардиром команды в регулярных чемпионатах. Бадюков также отметил, что форвард сейчас взял паузу в переговорах и рассматривает другие варианты, а «динамовцы» идут своим путем. Российский гребец Захар Петров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира на дистанции 1000 метров в соревнованиях каноэ-одиночек в польской Познане. Победителями же с одинаковым результатом стали чех Мартин Фукса и венгр Даниэль Фейеш. На этом о спорте пока все. К данной минуте у микрофона был Виталий Павлов.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 29 августа, в Екатеринбурге плюс 9, плюс 11, облачно, временами дожди. В Архангельске плюс 12, плюс 14, малооблачно, без осадков. В Казани плюс 14, плюс 16, малооблачно, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью плюс 11, плюс 13, днем в столице плюс 18, плюс 20.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: И если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
11: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
12: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
13: Ходить на спектакль.
14: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны.
15: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Медицина.
16: Посоветуйте, доктор.
17: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
18: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Кто такой врач-рентгенолог? Чем он занимается и что происходит за закрытыми дверями его кабинета? Как такие специалисты приходят в профессию? Опасно ли работать с современной рентгеновской техникой? Сколько лучевых исследований может пройти пациент за год без ущерба для здоровья? И какие из этих исследований самые высокодозные? На эти и другие вопросы о лучевой диагностике сегодня в программе ответит заведующий отделением томографии Центра лучевой диагностики лечебно-реабилитационного центра Минздрава Виктор Сергеевич Петровичев. Виктор Сергеевич, приветствую вас, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Добрый день.
18: Рада видеть очень вас. Ну, у нас сегодня очень все актуально, современно. Мы начинаем с искусственного интеллекта. Вы знаете, вот просто некоторые люди считают, что это прям вот революция, прорыв, и вообще сейчас радикально все изменится. Во многом, конечно, вот мне, например, как журналисту помогает искусственный интеллект, но, знаете, как доверяй, но проверяй. Я иногда спрашиваю что-то, он мне выдает, и потом я начинаю проверять в источниках, в авторитетных, потому что очень часто волосы дыбом встают, что он там советует. Вот у меня недавно был эфир с одним известным человеком, академиком, и он там определенную вещь сказал. Но перед этим я задала ему вопрос, а вопрос был неоднозначный, понимаете? Он был такой вот сомнительный, мой вопрос, я же не знала ответ. Он четко ответил. И вот во всех СМИ появились публикации по этому материалу, что якобы этот человек сказал то, что я задала вопрос. То есть я сразу поняла, что это проделки искусственного интеллекта, что они попросили, значит, мое интервью в текст перевести, и там дальше этот искусственный интеллект, мой вопрос и ответ этого уважаемого академика объединил как бы в его ответ. И получилось, что он сказал неточности и вот такие сомнительные вещи, которые были у меня в вопросе. Но это было не то чтобы скандал. Человек культурный, воспитанный, мы разрулили. И все поставили на место, заставили СМИ исправить и так далее. Ну вот тебе, пожалуйста, искусственный интеллект, если ему просто доверять и не проверять. А как у вас, в вашей области, в лучевой диагностике, я часто слышу, что искусственный интеллект сейчас прям вот все используют для интерпретации изображений лучевой диагностики.
19: Ситуация следующая. На самом деле надо понимать, что есть два разных типа искусственного интеллекта вот в данном контексте. Первый искусственный интеллект, который вот этот фокус сотворил, это так называемая генеративная или большая языковая модель. То есть она может действительно сделать гладкий ответ, ну, взять чей-то вопрос, чей-то ответ, и сделать из этого гладкий ответ, который будет по существу неверный.
18: Угу.
19: Действительно, это правда, это может быть. И есть искусственный интеллект, который используется для нужд лучевой диагностики. Там у него другие немножко задачи. Он оценивает, например, узелки в легких, оценивает наличие или отсутствие гематомы, кровоизлияния в головном мозге, оценивает наличие переломов. То есть там есть какая-то конкретная узкая задача, которую он выполняет. То есть как бы он проверяет, да, изображение, модель проверяет изображение, наверное, правильнее говорить, медицинское изделие уже, да, зарегистрированное, проверяет изображение, находит на нем некие находки, да, там очаги или гематому в головном мозге, или переломы, и в виде какой-то суммационных вложенных изображений это предлагает показывать рентгенологу. То есть это для него ориентир. Он может с этим согласиться, может не согласиться. То есть он должен в любом случае проверить эту информацию, потому что могут быть какие-то трудные ситуации. Например, пациент сделал легкие, который недавно перенес операцию на легком, да, у него там выражены фиброзные изменения, модель может принять фиброзные изменения за опухоль, ну, какой-то грубый фиброз, да, это все необходимо проверить глазами, конечно же, то есть она дает подсказку доктору, да, как помощник, но никак...
18: Истина в последней инстанции, нет.
19: Конечно, нет.
18: Вообще, кто такой врач-рентгенолог? Мы на самом деле, когда приходим на то же КТ или МРТ, мы же не видим врача-рентгенолога-то обычно. Мы видим оператора, который нас уложил в аппарат, дала рекомендации, там, как себя вести, и все, и проводит исследование. И иногда даже потом подходишь, спрашиваешь, ну как, чего? Она говорит, я не могу вам ответить на этот вопрос. Это посмотрит специалист. И вот мы вот этого волшебного специалиста часто даже и в лицо-то не видим. Он где-то там за кадром, дальше решает нашу судьбу и судьбу нашей картинки, ну, соответственно, дальнейшее наше лечение, если это нужно. Вот расскажите, кто такой врач-рентгенолог? Какой он получает и где образование? Я знаю, что есть рентгенологи точно так же, как другие специалисты, прям такие очень-очень авторитетные, к ним все бегут. И даже специалисты ваши, вот другие рентгенологи, иногда совета у какого-нибудь очень авторитетного спрашивают. Вот к вам, я знаю, тоже молодежь обращается. Кто это такой вообще врач этот? Какое он получает образование? И как он становится мэтром? Их же единицы.
19: Конечно. В первую очередь, рентгенолог, это, наверное, ну, стоит сказать, что это не тот человек, который... нажимает на кнопку аппарата. То есть он иногда принимает в этом участие. Первоочередная его задача, помимо того, что контролировать качество, да, проведения исследования, он анализирует сотни, иногда тысячи изображений. Если мы говорим про модальности КТ, МРТ, да, там в рентгене меньше изображений. И эти изображения он сопоставляет с их жалобами, с историей болезни пациентов, да, операциями, наверное, предыдущими исследованиями динамическими, если они проводились, и на основании этого формирует диагностическое заключение. Бывает так, что это, можно сказать, творческий процесс в отдельных случаях. Бывает, что это рутинные какие-то измерения и сравнения, а бывает и творческий процесс.
18: А как насчет безопасности? Я знаю людей, причем именно мэтров, вот не хочу называть, ну... Может быть, вы тоже поймете, о ком я. Есть мэтры, которые получают онкологическое заболевание в итоге. И, к сожалению, это не единичные случаи. Как может врач, рентгенолог, специалист, который работает с рентгеном, так или иначе, да, сталкивается, себя обезопасить? На какое расстояние действуют лучи, которые находятся в аппарате? Человек там внутри, понятно, он получает дозу какую-то. А вот кто-то рядом сидит, кто-то проходит мимо, кто-то сидит в коридоре. Там же, помните, что висит? В каждом коридоре, где сидит пациент, висит осторожно. И страшная картинка рентгена, да, радиации. То есть осторожно. А что значит осторожно? Как мы можем быть осторожны, когда мы сидим в коридоре? Итак, какое расстояние опасно? И как себя может защитить врач, который, конечно, больше всего с этим сталкивается?
19: Вот тут, на самом деле, конечно, врач-рентгенолог – это все равно это специалист, который вот непосредственно работает с рентгеновским излучением, да, соприкасается в своей работе. конечно, это вредность, профессиональная вредность. Но у нас есть категории. Это не только врачи, рентгенологи, это рентгеноваскулярные хирурги, просто хирурги, которые используют АЦ-дугу, ангиографы, то есть аппараты, в которых есть рентгеновская трубка, которая как раз может являться источником рентгеновского излучения. Как может себя обезопасить? Здесь все очень просто. На самом деле, больше, конечно, опасность у докторов, которые проводят интервенционные процедуры. Во-первых, непосредственно там выполняют какие-то функции под контролем рентгена или компьютерной томографии, какие-то инвазивные манипуляции. То есть они работают непосредственно при воздействии, да, лучей рентгеновских, при правильно спроектированном кабинете. Зачастую там фон просто такой же, как...
18: Ну, в обычном месте.
19: В обычном месте, да. Это же касается коридора, где сидят пациенты. И проводится дозиметрия, когда получают паспорт кабинет или периодический контроль. Проводится дозиметрия самой сканерной, где непосредственно источник, да, ионизирующего излучения находится. В прилежащих помещениях, в пультовой, в коридоре. Более того, в помещениях над кабинетом, в помещениях под кабинетом тоже, соответственно, контроль дозиметрии проводится.
18: А если, например, этот контроль показывает что-то нехорошее, что тогда вы делаете?
19: Если контроль показывает что-то нехорошее, то нужно искать причины этого чего-то нехорошего. То есть, как правило, это связано с тем, что если где-то, ну, скажем, фонит, да, то нужно дорабатывать, надо приглашать организацию, подрядную организацию, лицензированную, и уже в кабинете изучать. Но как может себя обезопасить врач? Есть такие несколько правил. Расстояние от источника.
18: Так вот какое расстояние безопасно?
19: Нет, я не говорю про безопасность за пределами кабинета. За пределами кабинета безопасность, она регламентируется правильной подготовкой кабинета.
18: Понятно, вы об этом рассказали, да.
19: Да. А человека, который уже непосредственно находится в зоне, где есть источник рентгеновский. Вот там есть несколько правил. В частности, это защита расстоянием, защита временем. И используется то время, которое вот минимально необходимое время для визуализации. То есть не включается источник просто так. Знаете, как вот душ включили, он льется. Нет, то есть это минимальное время и... Да, там стараться определенное расстояние, да, от источника соблюдать. И, естественно, есть специализированные фартуки, да, из редкоземельных металлов, которые закрывают тело, закрывают область щитовидной железы. Но само по себе излучение, оно есть узкоколлимационное, это которое непосредственно, это если мы берем компьютерную томографию, которая действует в точке, где получается изображение, да, а есть рассеянное излучение, как бы фоновое, оно менее интенсивное по своему воздействию, но тем не менее оно присутствует. Если мы говорим про рентгеновское, про классический рентген, то там больше речь про рассеянное излучение, то есть которое просто в кабинете присутствует. При проведении компьютерной томографии тоже есть и рассеянное излучение, и направленное, или узкоколлимационное. Поэтому время, расстояние, обязательно защита жизненно важных органов с помощью фартуков.
18: Ни разу я не видела фартука на лаборанте. Вот когда я делала исследования, они в обычных халатиках.
19: Вы имеете в виду, но она же уходит в пультовую, да. Про это, да, говорите?
18: Да.
19: Фартук одевается, когда нужно присутствовать во время исследования с пациентом внутри.
18: Понятно, да.
19: Если он уходит в пультовую, то получается при правильно спроектированном кабинете, там внутри, в пультовой, должен быть такой же фон, как, скажем так...
18: На улице.
19: Да.
18: А вы бы купили квартиру или переехали бы, скажем так, в квартиру, которая прямо вот напротив отделения лучевой диагностики, по-честному? Вы бы купили такую квартиру? Или все-таки подумали, да нет, лучше я на всякий случай в другом месте буду жить? Мне вот интересно честное мнение врача-рентгенолога.
19: Ко мне, наверное, это не очень корректный вопрос, потому что я... Большую часть своего времени нахожусь в отделении лучевой диагностики.
18: А там еще есть дети, жена, мама, папа.
19: Если где-то нужно будет неподалеку от отделения жить, это даже будет удачно. Ну, удобно, да, с точки зрения того, что ты можешь пешком ходить к себе на работу, да?
18: А близкие? Мы же о них в основном беспокоимся, о детях.
19: Тут, наверное, можно не то, что даже беспокоиться, а думать вот о каких-то... Вот если вы меня спрашиваете,
18: да.
19: Если, например, у меня около дома, опять же, это немножко некорректно, да, не буду говорить. Наверное, если бы классическое отделение лучевой диагностики, у меня бы на этот счет никаких предрассудков бы не было. Если, например, учреждение имеет лицензию на лечение радионуклидными препаратами, и там используют не какие-то простые радионуклидные препараты, изотопы, которые лечебные, а тяжелые изотопы используют, такие как йод, например, да, 232-й. Вот и мне нужно было бы рядом прям с ним жить?
18: Нельзя.
19: Нет, можно, на самом деле можно. Потому что в этих учреждениях изолированная канализация. Там, где пациент после введения препарата, он как бы находится в комнате ожидания. Просто есть определенный пациентопоток, который может, если ты рядом с ним живешь, ты можешь встречаться с этими пациентами.
18: Дело, да.
19: То есть, а у них внутри есть радиофармпрепарат, который может давать какой-то фон. Только если вот с этой точки зрения пересечения в общественном транспорте с такими пациентами и на одной остановке автобусной, я условно говорю, да, то есть это какие-то такие ситуации. А то, что просто какое-то излучение от отделения лучевой диагностики, КТ, МРТ, рентген классический в правильно оборудованных кабинетах, ну, тут, мне кажется, каких-то предрассудков. А что значит напротив? Мне кажется, не должно быть каких-то предрассудков в плане того, что там дом.
18: Ну, опасности вы не видите. Вы опасности не видите в этом. Вот сейчас много-много новых технологий в разных областях медицины появляются, и мы очень радуемся всегда. Ох, вот это появилось, вот это. Но если заглянуть в историю, то мы знаем, что технологии, связанные, например, с рентгеном, не были оценены с точки зрения безопасности вовремя. Тогда еще не было доказательной медицины, я напомню. То есть вот это появилось позже. И очень многие люди впоследствии получили очень тяжелые осложнения. Ну, когда рентген там, например, использовали для того, чтобы прыщики выводить на лице и так далее. Были вот эти вот вещи. Мы знаем об этом. Много было заболеваний щитовидной железы у людей, которые вот это вот все прошли, в том числе онкологических. К чему я это вспоминаю? Я это вспоминаю к тому, что сейчас появляется много новых технологий. Как проходит исследование новых технологий в лучевой диагностике с точки зрения безопасности пациента? Ну и врача, конечно.
19: Действительно, после того, как были открыты рентгеновские лучи, было много чего. Были даже развлекательные аппараты, которые с рентгеном, да, в цирках Шапито, это такое было. И бытовые были рентгеновские аппараты, которые просто бытовые, да. Но этот исторический опыт, он как раз и сформировал, наверное, так будет правильнее сказать, систему радиационной безопасности, которая сейчас существует. Такой отрицательный опыт исторический. Наверное, правильно сказать, что новую технологию, ее недостаточно проверить один раз. И ее безопасность должна подтверждаться на всем протяжении ее использования. Вот это, наверное, такая вот формулировка, она наиболее правильная касательно новых технологий. Как регистрируется медицинское изделие, проходит самые разнообразные экспертизы. Вот берется какой-нибудь новый современный сканер. Если он сканер импортный, например, то он получает аккредитации соответствующих аккредитационных организаций зарубежных.
18: Угу. Ну, сейчас очень много китайских появилось.
19: Китайских много, да.
18: Опыт с китайской техникой другого назначения все-таки меня немножко смущает. Тут все серьезней. Намного последствия могут быть.
19: Я понимаю вашу беспокойность. Действительно, вот я про себя могу сказать, что я лично не работал.
18: С китайской техникой, да?
19: У меня нет опыта работы на китайском оборудовании.
18: Угу.
19: Хотя оно есть у нас в стране, представлено. Какие-то вот кулуарные разговоры, но не более того. То есть насчет того, что ну как бы какое-то беспокойство получить сверхдозу какую-то, ну я тогда, наверное, кристаллизую мысль. Я про такое не слышал.
18: Угу.
19: Да? Все-таки это проходит апробацию довольно... серьезная организация нашей главной и получает медицинскую лицензию. Вопрос, как правило, стоит, основной вопрос, вот, который такой вот. Это, наверное, надежность, чтобы это все работало без поломок продолжительное время. И вопрос удобства софта медицинского, который зашит. Если у нас есть статистика по работе трубок крупных западных вендоров, мы предполагаем, сколько будет работать трубка вот этого производителя, сколько вот этого, и в два раза меньше вот этого. Но если это официально сказать, то все расстроятся, понимаете, да? У кого, то есть я сейчас назначу, кто-то больше работает, кто-то меньше. Вот просто с китайской техникой нету вот этой статистики такой вот.
18: Понятно. Пока не набрали.
19: У меня нет такой статистики, я не знаю. Мне просто тут самому интересно. То есть это, скажем так, прямая линия, сколько оборудования работает до какой-то серьезной поломки.
18: Понятно. Ну, скоро узнаем. Скоро узнаем. Пройдут годы, узнаем. Теперь давайте немножечко в сторону пациента посмотрим. Да, мы про врачей рассказали, про технику, теперь в сторону пациента. Сейчас, ну, буквально мода на КТ или на рентген. Вот когда человека госпитализируют даже в терапевтическое отделение любой больницы, да, кроме лабораторных анализов, которые там, да, есть список, обязательно требуют рентген легких, а то и КТ легких. Обычно рентген, а то и КТ. Но у нас обычно люди-то, некоторые пожилые, там, могут несколько раз даже в год лежать в больницах, к сожалению. И вот они делают и делают это КТ, это рентген. Как вы относитесь, во-первых, вот к тому, что у нас буквально засилье рентгеновских исследований, так называемых профилактических на всякий случай, это первое. И второе, сейчас у нас вышел закон, законодательное решение о том, что человек может сам делать себе, ну, в смысле, как не сам делать, но сам как бы самоназначать себе исследования лучевые. Ну, вот не знаю, я очень сомневаюсь в том, что это правильное решение, хотел бы ваше мнение услышать.
19: Знаете, тут надо немножко уточнить во всех этих моментах. Вот я могу про нашу клинику сказать, что мы действительно на входе при госпитализации в стационар просим, точнее, пациент или привозит рентгеновское исследование.
18: Или вы сами делаете.
19: И мы сами делаем, если он его забыл сделать, потому что у человека может оказаться пневмония, он ложится на какую-нибудь, например, я не знаю, реабилитацию или эндопротезирование, а у него там пневмония. С пневмонией нельзя эндопротезирование проводить, то есть надо вылечить пневмонию и потом заниматься эндопротезированием. У него может оказаться диссеминированный туберкулез миллиарный. Он бывает с малой клиникой протекает, и человек может про это не знать. То есть эта эпидемиологическая составляющая, она очень серьезная. Поэтому у нас, конечно, на входе в клинику делается при госпитализации в стационаре, повторюсь, не при посещении поликлиники.
18: Ну, понятно.
19: Просится рентген. Если на рентгене что-то непонятно, а такое бывает, тогда выполняется компьютерная томография. Просто так, конечно, КТ на входе не делать, нет.
18: Значит, вы считаете это оправданным? Тогда давайте ко второму моменту. То, что сейчас, ну, официально разрешено самим людям там назначать себе какие-то исследования лучевые. Это нормально? Без консультации врача. Вот он сам, у него что-то болит, он уже знает, он уже опытный, что обычно назначают. Вот голова болит, кружится, врач обычно назначает МРТ головного мозга. Пойду-ка я сделаю себе. Как вы вот к этому относитесь?
19: Про самоназначение. Про самоназначение мы сейчас до 1 сентября у нас все регламентируется.
18: По-старому.
19: 560Н приказ. По-старому, да. С 1 сентября 359 новый приказ. Там формулировка такая. Допускается проведение магнитно-резонансной томографии без направления. То есть как это трактовать? Это трактовать так, что КТ, рентген и все лучевые методы, где есть ионизирующее излучение рентгеновское, да, все равно требует направления от специалиста. Потому что разрешить человеку делать себе, ну, проводить исследования, где он подвергается ионизирующему излучению, просто по его желанию.
18: Ну, понятно, опасные не разрешили. А МРТ считается безопасным достаточно, его разрешили.
19: Допускается, формулировка допускается. Да, что разрешили проводить МРТ без направления.
18: Последние годы произошло какое-то успокоение, что ли, вот насчет того, что пациент, в принципе, при большом количестве исследований может получить большую дозу, чем это безопасно, и может какое-то влияние на его здоровье произойти. Как-то успокоились мы все, привыкли к тому, что лучевая диагностика вошла в нашу жизнь, и спокойно человек приходит, делает одно, второе, пятое, десятое исследование, или врачи, например, даже когда он лежит, могут очень много сразу сделать во время госпитализации. ПЭТ-КТ, которое раньше было прямо уникальным, и понятно, что его назначали людям с онкологическими заболеваниями, чтобы посмотреть, нет ли метастазирования, весь организм увидеть. Там действительно большая нагрузка. Сейчас я знаю людей, которые на всякий случай ходят и делают себе ПЭТ-КТ в платных клиниках за свой счет. Вот знаю таких людей. Некоторые раньше даже ездили за рубеж, чтобы сделать, у нас что-то не было. А сейчас у нас, пожалуйста, сейчас во многих местах это уже, так скажем, становится рутинным исследование. Хотя раньше было прям вот экстра, да? Мало где были эти аппараты. Так вот, мой вопрос. Давайте мы широко возьмем. Во-первых, напомните нам, пожалуйста, какая доза лучевого облучения в течение года считается безопасной? Я знаю, что в России и, например, в США эти нормы отличаются. В США больше разрешено. У нас поменьше разрешено. Какую долю в облучении, в том числе, например, там какой-то естественный, мы же получаем естественный фон радиоактивный, мы летаем все на самолетах, тоже получаем какую-то дозу. Так вот, какую долю вот в эту вот норму годовую вносят именно медицинские исследования? Давайте об этом. Ну и о самых-самых высокодозных, пожалуйста, нам напомните исследованиях.
19: Хорошо. Если мы говорим про... убираем как бы естественную, так называемую космическую радиацию, да, космический фон, касаемся узкой медицины, то если мы говорим про профилактику, про диспансеризацию, то есть человек планово, то есть здоровый человек планово проходит обследование для того, чтобы исключить какую-то патологию. Вот для профилактического обследования здоровых людей установлен ориентир 1 миллизиверт в год. Один. Когда возникает необходимость диагностики какого-то заболевания, то жесткого годового лимита не существует. Врач сопоставляет пользу и риск. Если есть клиническая необходимость, речь уже не про профилактические диспансеризационные исследования, а уже про уточняющую диагностику и про назначение дополнительных каких-то исследований ввиду находок, да, то здесь нету годового лимита.
18: Ну, насколько я знаю, максимально допустимая годовая доза облучения в России 5 миллизивертов. Еще раз хочу сказать, что за рубежом, вот, например, в США, меня просто потрясла цифра, там 50 миллизивертов разрешается медицинских. А почему? А потому, что у них бесконечные суды, и для того, чтобы себя обезопасить, врачи часто назначают, вот я просто хочу свою мысль довести до конца, врачи часто там назначают такие лучевые исследования, просто чтобы себя обезопасить и не было суда. И поэтому там вот такие дозищи считаются нормальными.
19: У нас 5 миллизиверт, есть еще цифра в 5 миллизиверт.
18: Это что у нас, 5?
19: Это максимально допустимая доза для населения, да, от техногенных источников в один какой-то взятый год.
18: Но ведь медицина – это тоже техногенный источник?
19: Нет. Помнишь, что средняя доза за любые последовательные 5 лет не превышала 1 миллизиверт? Вот в какой-то год можно допустить 5 миллизиверт.
18: Понятно.
19: Да, сюда же входит медицина. Но это речь идет не про клиническую ситуацию с больным.
18: Понятно.
19: Это в целом максимально эффективное от техногенных источников. А есть заболевания, которые надо контролировать, то, конечно, там доза будет выше. Аппарат подстраивается под вес пациента. Если крупный пациент, он более мощную дозу дает. Если пациент более субтильного телосложения, он дает меньшую дозу.
18: Ну, понятно.
19: Для того, чтобы получить оптимальную визуализацию. Поэтому, конечно, стандартное даже КТ с контрастом, мультифазное, оно может быть, например, 15-20 миллизиверт сразу.
18: А ПЭТ-КТ 20-25, правильно?
19: 20-25 – это если там сам по себе радиофармпрепарат, он дает порядка 5-7 миллизиверт, а большую часть нагрузки вносит КТ-часть. То есть не трейсер, не радиотрейсер, а КТ-часть, если выполнена одна фаза, то есть, например, нативная фаза и венозная фаза, если делать с внутривенным контрастом, с йод-содержащим контрастом, может быть 25 миллизиверт, 30 миллизиверт. Если пациент крупный, то может быть и больше, если он прям крупный, да. Потому что иначе изображение будет шумное и будет сложно интерпретировать находки.
18: Шумное – это значит нечеткое, да?
19: Да, значит нечеткое. То есть чем больше масса, тем нужно больше энергии, чтобы ее, скажем так, проникающая способность была.
18: Понятно. Ну вот смотрите, какие дозищи, да, дозищи. При том, что вы сказали, 5 это вот иногда в некоторые годы можно допустить, с учетом техногенных источников, то человек может сразу 30-ку получить на ПЭТ-КТ. Причем мы же понимаем, что кто их проходит-то, это люди уже с онкологией.
19: Да.
18: Не может ли такое исследование стать триггером ухудшения ситуации онкологической у этого больного?
19: У конкретно этого больного, вот взятого, у него есть какое-то установленное онкологическое заболевание. Он его контролирует, исключает отдаленные метастазы, да, планирует лечение. Тут скорее беспокойство про то, что если он вылечится от своего онкологического заболевания, в будущем могут ли у него какие-то развиться...
18: Последствия.
19: Угу. Последствия, да. То, что это как-то повлияет на его текущее онкологическое заболевание, это вряд ли. А вот то, что если не выявить метастатическую болезнь вовремя, ага, не поменять курс лекарственного лечения, там, иммунотерапии, химиотерапии, тактику не развернуть, это может как раз очень негативно на нем сказаться.
18: Какие еще исследования лучевые? Вот они высокодозные, я задала такой вопрос. Мы про ПЭТ-КТ сказали, а еще какие?
19: Из классического, то есть классический рентген грудной клетки, наверное, это как какой-то такой ориентир. Есть еще пазухи.
18: Не
19: высокодозные исследования, это малодозные исследования. Ну, просто это чтобы сравнивать, чтобы было удобно. То есть рентген грудной клетки в двух проекциях может быть 0,1 миллизиверт, 0,1. Ну, это прямая проекция, боковая проекция. Если флюорограмма, то меньше в два раза. Ну, то есть только прямая проекция. И бывает 0,2.
18: Понятно.
19: Зависит, опять же, от массы, от роста пациента. Эти данные в сканер вводятся, в твой рентгенский аппарат вводятся, и он тоже учитывает этот момент. Если проводится, например, рентгеновское исследование с барием, оно уже может быть выше по своей диагностической дозе. Например,
18: ну, это желудок часто.
19: Желудок. От 3 до 6 миллизиверт может варьировать. От 3 до 6.
18: А зуб? Когда мы лечим зубы, нам очень часто делают прям каждый день, если ты ходишь продолжительно, там, предположим, к врачу, к стоматологу, то он тебе делает эти зубы, снимает рентген, делает. Насколько они безопасны? Вот один такой снимок сколько весит в плане нагрузки?
19: Это небольшой, там есть же коэффициент. Он для грудной клетки один, для брюшной полости другой, для малого таза третий.
18: А для области головы там особая осторожность.
19: Для области головы этот коэффициент самый маленький, потому что если именно речь о дентальных, о радиовизиографах, там небольшая нагрузка.
18: Тоже какие-то десятые доли, да?
19: Да, да.
18: Или
19: да.
18: Даже сотые?
19: Сотые доли, потому что речь идет в основном о костных структурах. Для их визуализации, которые расположены близко, даже на виду, да, в области прямой визуализации, под десной, например, да, даже, для них не нужно большое напряжение на рентгеновской трубке для визуализации. Потому что не нужно вглубь организма пробиться, все на поверхность.
18: Понятно.
19: Меньше требуется напряжение.
18: Виктор Сергеевич, очень коротко про МРТ. Мы сегодня его не касались, потому что, ну, оно, конечно, тоже считается лучевое исследование вроде как, да, но на самом деле оно абсолютно безопасно в плане получения какой-то радиационной нагрузки. Оно абсолютно безопасно. Но все равно есть ведь какие-то, ну, не то чтобы опасности, а последствия. Я просто от многих слышу, что повышается артериальное давление, что болит голова после МРТ.
19: Как правило, какое-то плохое самочувствие тут может быть связано, часто связано бывает не с действием магнитного поля, а, во-первых, есть у пациентов клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства. Это частая история, часто встречается.
18: Да,
19: причем это, ему кажется, что он не боится замкнутого пространства, но когда на него надевают катушку, задвигают, какая-то такая психоэмоциональное напряжение высокое, человек его не может терпеть.
18: Это стресс.
19: Это стресс. Вот это потом боязнь того, что может быть найдена какая-то серьезная патология.
18: Болячка, да. Ну, понятно, это мы все говорим о психологическом стрессе. А здесь я хотела бы еще вот буквально несколько слов, уже время нас поджимает, я хочу, чтобы вы сказали про вот эти железки. Мы же все сейчас пока андроиды, да, немножечко проржавевшие. У нас в каждом какая-нибудь железочка да есть. У кого-то в зубе что-то там осталось, у кого-то сустав поменяли, кто-то сломал ключицу, ему там поставили пластинку, ну и так далее, и так далее. В каждом человеке, вот если так разобраться, почти есть железо. И мы понимаем, что при МРТ определенные виды просто противопоказаны, потому что могут быть очень серьезные последствия. Не дай бог, если человека положили в аппарат, включили, а у него вот такое железо, которое, как говорится, не разрешается. Вот два слова буквально об этом, пожалуйста. Сейчас вообще какие ставят? Титан, не знаю, что сейчас ставят. Люди ж не знают, им иногда и не пишут, что там тебе поставили в протезы.
19: Медицинский титан – это МРТ-совместимый материал.
13: Посоветуйте, доктор.
19: Просто вот это вы очень хорошо сказали. Надо знать, что ему человеку поставили.
18: Если вам что-то ставят, уважаемые слушатели, прям сразу перед этим обсуждайте с врачом перед операцией или перед каким-то вмешательством и четко говорите: я собираюсь в жизни еще проходить МРТ, у меня там есть заболевание, поэтому вы мне ставьте сразу нейтральный или как он называется, вот эти вот металлы.
19: МР-совместимые. Современные протезы, как правило, ну там коленных, тазобедренных суставов, это комбинация титана и керамики. Угу. Это МР-совместимые.
18: Зубы тоже там вот важно, особенно у всех зубы, у всех зубы после определенного возраста, поэтому тут тоже, вот если тебе ставят мост, например, ну там же понятное дело, что под керамикой-то железка?
19: Железка, да, но это не чистое железо, вот, не железная руда, это все равно какая-то медицинская сталь. Медицинская сталь, если она зафиксирована, то есть она зафиксирована достаточно надежно, она может нагреться, были исследования, она может нагреваться там, ну, на градус, на полтора градуса, это не так критично во время МРТ-исследования. Вот иногда в некоторых случаях, каких-то спорных, я прошу сделать рентгеновский снимок, чтобы понять, когда у человека нет медицинской документации, что ему ставили. Есть какая-то железка в ноге, неизвестно, титановая она из медицинской стали.
18: Понятно, вы когда делаете рентген, вы видите, что ли, что там?
19: Не, я просто понять, сколько там, 2 килограмма железа, или одна пластиночка, или там уже нога, вот, знаете, там и 8, и 10, и длинный достаточно пластин. То есть если там много железа, и то неизвестно, как...
18: Не надо. Противопоказания.
19: Надо подумать, да, потому что много железа, понимаете? Другой вопрос, если есть имплантируемое устройство.
18: Ага.
19: Это если немножечко пойти еще дальше, да, то есть всякие устройства для расслабления детрузора мочевого пузыря, имплантируемые с беспроводными датчиками. Это бывает у ДЦП пациентов, у спинальных пациентов. Бывают устройства, кохлеарные импланты.
18: Кохлеарные.
19: Да. Бывают водители вагуса.
18: Водители ритма.
19: Водители ритма – это отдельная история. Бывают стимуляторы вагуса, которые сейчас ставят в некоторых центрах постоянный стимулятор вагуса, ну, блуждающего нерва, да?
18: Ну, вот такие стимуляторы блуждающего нерва ставят при тяжелых формах эпилепсии, например, еще для терапии какой-то вот прям очень тяжелой упорной депрессии, когда уже обычные антидепрессанты не помогают.
19: Есть неинвазивные стимуляторы вагуса, носимые. Это когда просто вот нужно его поставить, включить, и применяется при каких-то вот состояниях, связанных с там, нарушением сна.
18: Очень интересно.
19: Потому что считается ночь царства вагуса, и если тебе надо, ну это еще из вуза, да, поговорка, что из анатомии, что царство вагуса ночь. Неинвазивный стимулятор вагуса, он может помочь тебе, если ты очень как-то перевозбужден и не можешь никак приблизить это состояние, он может тебе его немножко помочь приблизить пассивно без таблеток. Да, это интересная история.
18: Очень интересно.
19: Потом есть пациенты, у которых имплантируемые электроды в головном мозге стоят с батарейками. То есть это надо выключать все. То есть у них должна быть прописана МР-совместимость. То есть их выключают, под кожей там батарейка, ее нужно выключать.
18: Я же говорю, что мы все уже андроиды немножко.
19: Да, проводители ритма. С водителем ритма сердце, это если мы говорим про классический водитель ритма кардиального, есть МР-совместимые, но с ними есть одна проблема. То есть тут очень нужно серьезно подходить к документации, и из практики эти исследования мало где проводят, потому что если у человека стоит кардиостимулятор, у него бывает так, что, например, у него стоят провода от старого кардиостимулятора, ему поменяли только один блок, который вот более современный, а провода от старого уже считается эта система не МР-совместимой.
18: А, вот как.
19: Да, то есть все должно быть новое. И провода, корректно говорить, наверное, электроды должны быть от он должен полностью меняться, и электроды, и основной блок.
18: Я, знаете, слышала страшные истории о том, как металлические предметы вот в буквальном смысле затягивало в аппараты МРТ, и люди,

0: элемент, там, какую-то каталку, которая вот попала случайная, и даже с помощью джипа и лебедки. То есть какую-то такую историю я сам не видел, так, но слышал такую историю, что с помощью джипа и не лебедки, а веревки толстые, ну, потому что лебедку нельзя.
1: Вытаскивали что-то, что попало в прибор, да?
0: Да, попало. Ну, так позволила конструкция кабинета протянуть веревку до окна через смежное помещение, и там стояло 3 человека, они поддерживали, направляли.
1: Ужас.
0: Поэтому очень много видео всяких есть в интернете про то, как каталки залетают в магнит, и что там происходит. Она в центр магнита летит. Это, конечно, страшная картина, и если там в этот момент будет пацан, что плохо это все как-то закончится, травмы могут быть какие-то. Поэтому вот тут что значит несовместимое? Ну вот это должно быть что-то крупное, критическое, чтобы вот так вот вызвать такую ИМР не нейтральное, то есть магнитящееся, да, имеющее сильные магнитные свойства. Я помню, пациент у меня был, ему еще 40 лет назад выстрелили дробью в спину. Дробь удалять не стали. Ну, в мягких тканях, близко к позвонкам расположено, убирать ее не стали. Ну, я не стал проводить МРТ-исследование.
1: Я вас понимаю.
0: Даже снимок был.
1: А это еще хорошо, что он вам сказал это, что она у него там есть. Ну, и в заключение я бы хотела, чтобы вы про бытовые какие-то приборы прошлись, про безопасность, потому что это очень частый вопрос слушателей, очень частый. Рамки в метро, солнечное излучение, рентген в аэропорту, ну и так далее. Солярий, который сейчас запретили, кстати, в большинстве стран.
0: Это правильно. Я негативно к солярию отношусь. Ну, наверное, тут стоит разделить солнечное ультрафиолетовое излучение и солярий. Они ВОЗ признаны отдельным фактором канцерогенности. То есть ионизирующее излучение – это ионизирующее излучение, а ультрафиолетовый спектр – это отдельный канцерогенности, который следует учитывать. То есть он тоже может вызывать самые разные заболевания. Чего мы все больше боимся? Какие-то кожные, там, меланома кожи или там, рак кожи, да, в результате воздействия. Какие-то базалиомы, базально-клеточные раки. Потому что ультрафиолет повреждает ДНК клетки.
1: Что касается всех этих рамок в метро, аэропорт мы проходим часто.
0: Рамки в метро, они фиксируют неоднородность магнитного поля. Они безопасны. То есть рамка в метро, она просто настроена на там однородность магнитного поля определенного коэффициента. И когда проходишь с каким-то металлом крупным через нее, она на это реагирует. Ты нарушаешь эту однородность. Ну, по этой причине там людям с кардиостимулятором рекомендуют обходить рамку. То есть есть такой факт. То есть рамка в метро, в принципе, если нет кардиостимулятора, она безопасна.
1: Аэропорт, там же рентгеновская установка.
0: Рентгеновское излучение в аэропорту применяется при...
1: досмотре.
0: Досмотре вещей. Вот при досмотре вещей там действительно применяется промышленная рентгеновская, малодозная, но она экранирована... Она в таком кубе находится, и куда вещи заезжают, там такие вот резиновые шторки, которые тоже с какими-то вкраплениями изолирующими. То есть вот этот рентген для досмотра вещей, он на людей, которые там проходят рядом, оно такого воздействия не оказывает. Я не думаю, что там большое фоновое излучение. Знаете, мне даже сейчас вот стало интересно, я скоро, возможно, буду проходить такой вот прибор. Я с собой возьму персональный дозиметр цифровой.
1: Точно.
0: И придержусь там на 5 минут.
1: Это доктор, который поехал в отпуск, но решил не бросать свои исследования.
0: Да, и посмотрю, и прямо вот все цифры, которые мне покажут, я на телефон и посмотрю. То есть вот прямо около прибора.
1: Здорово.
0: Посмотрю, потому что оператор, который там сидит, это мне задачивается. Я бы проверил.
1: Интересно.
0: Будет интересно посмотреть.
1: А там, где мы проходим, вот руки поднимаем, нас смотрят. Это что там?
0: Я давно через такое не проходил. Это, да, такое помню. Слушайте, я знаю, что вот эта объемная установка, она использует миллиметровые волны. Но какой тип излучения для контроля объема применяется там, я не знаю. То есть не подскажу просто даже. Я видел изображение, которое получается. Это не то, что скелет виден со всеми там металлическими какими-то деталями на нем. Это все равно трехмерный объемный такой искусственный человек, как тепловая картинка.
1: Да-да-да.
0: Да, если у него что-то где-то

0: спрятано.
1: Ну, понятно, то они увидят это сразу.
0: Это имеет, может быть, другую температуру или что-то, и это как-то вот выделяется по цветовой маске.
1: То есть это не рентген?
0: Ну, я не хочу обмануть, просто не знаю, но мне кажется, что по тем изображениям, которые я видел, это не похоже на рентгеновское. То есть рентген – это был бы скелет.
1: Ну, в самолете мы тоже получаем дозу радиации. Там 12-15 часов летишь, все, ты точно получишь сопоставимую, там, я не знаю, с рентгеновским снимком легких, например. Но это тоже немного.
0: Или меньше. Знаете, что интересно? Есть такая теория, что ближе к иллюминатору выше.
1: А-а-а. Подальше от него сидеть.
0: Да, если в проходе, то ниже.
1: А, как? Интересно.
0: То есть, ну, это, конечно, это как бы теория. Это теория.
1: Вот проведите исследование, когда вы полетите сейчас в отпуск.
0: В самолете тоже включите его.
1: Да? Ага. А потом расскажите нам, ладно, что вы видите.
0: Я думаю, что действительно вы вот хорошо сказали про один рентген грудной клетки или меньше. Или меньше, вот такая. Но это космическая, так называемая, поскольку человек поднимается, да, в высокий слой атмосферы, там уже плотность воздуха, он разряжен, и помимо ультрафиолетового облучения еще может быть и вот такая так называемая солнечная радиация, космическое облучение.
1: Ну, в общем, мы будем осторожными, и лишний раз лучше все-таки не подвергать себя каким-то излучениям. Но если это необходимо, тут уже деваться некуда, тут доверяем доктору, потому что он взвешивает риски, не мы. Взвешивает риски врач. Риски и плюсы, и минусы всегда взвешивает врач, и ему видней. Спасибо вам огромное, Виктор Сергеевич, за эфир. Спасибо вам. Хорошего отпуска.
0: Спасибо большое, Лиза Сергеевна.
1: До свидания. Всего хорошего. В программе принимал участие заведующий отделением томографии Центр лучевой диагностики лечебно-реабилитационного центра Минздрава Виктор Сергеевич Петровичев. Друзья, я приглашаю вас на свои страницы в соцсети и в мессенджеры. Там я обычно размещаю ссылки на все прозвучавшие программы. И на сегодняшнюю тоже, конечно, я размещу. Вы сможете ее послушать в аудиоверсии, а также посмотреть видеоверсию сегодняшней передачи. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Радио Док.
1: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио Док». В студии Анна Дворецкая.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России в пятницу продолжили удары по предприятиям ВПК Украины. В России нужно сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию и выстроить систему поддержки инноваций, заявил Владимир Путин. Ситуацию вокруг Украины и в Черном море обсудят Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча лидеров состоится 1 сентября в Бишкеке, где пройдет саммит ШОС. Далее подробно. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Перши-Травня и Писаревка в Сумской области, Долинка, Неженка и Шевченковская в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» взяли населенные пункты Анновка и Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике. Нанесли поражение формированием 13 украинских бригад и двух полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 2540 военнослужащих. «Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны», заявил Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. По словам президента, в России нужно сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию и выстроить систему поддержки инноваций. Владимир Путин отметил, что Агентство стратегических инициатив еще в 2014 году представило атлас новых профессий, в числе которых были операторы дронов и специалисты по генетическому редактированию. Глава государства сообщил, что знает о планах ОСИ подготовить новую редакцию атласа с гражданскими и военными компетенциями будущего. А долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и соцсфере, подчеркнул Владимир Путин. Президент пожелал успехов ветеранам специальной военной операции на гражданском поприще.
2: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию «Атласа» с гражданскими, да и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, в управлении, в социальной сфере. Среди сотрудников Агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев» – боевые офицеры. Хотел бы пожелать им успеха. Успеха на новом поприще. Уверен, они станут настоящими примерами для наших, ваших единомышленников, усилят потенциал всей команды ОСИ. И хочу пожелать всем вам успехов. Плодотворной работы.
1: Также президент пообщался с рабочими Горьковского автомобильного завода. Глава государства заявил, что транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России в сравнении с электротранспортом. Одна из участниц встречи обратила внимание на то, что для России оптимальным вариантом является газомоторное топливо.
3: Анализировали мировой опыт, мы видим, что Китай и Европа, они делают основную ставку на электромобили. Я считаю, что мы не можем копировать опыт иностранных автопроизводителей без учета особенностей нашей страны. Для нашего климата и наших просторов оптимальным вариантом является газомоторное топливо.
4: Эксперты в той же самой Европе сейчас размышляют о том, правильно ли они сделали, что все свои усилия вкладывали именно в электротранспорт. Сейчас там большой вопрос возникает. Сейчас не буду детали вдаваться, но не можем менять это. Поэтому будущее, скорее всего, за гибридами. А для нас газомоторное, конечно.
1: Кроме того, Владимир Путин в Нижнем Новгороде посетил многофункциональный спортивный комплекс «Волга-Арена» и выставку компаний-участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Глава государства также лично протестировал и оценил новый автомобиль «Волга К-50». Журналисты спросили президента мнение об автомобиле. Путин отметил, что в салоне мягко и тихо. «Управлять очень хорошо», — сказал глава государства. Кроме того, президенту показали на Нижегородском автокластере «Газель-НН» новой модификации для скорой медицинской помощи с инновационным медицинским салоном, школьный автобус, пожарный автомобиль «Валдай-12», минивэн «Соболь-НН», разработку для городского транспорта. Ситуацию вокруг Украины и в Черном море обсудят Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча лидеров состоится 1 сентября в Бишкеке, где пройдет саммит ШОС. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
5: Запланирована беседа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тут тоже много тем для обсуждения, понятно, в том числе и ситуация в Черноморском бассейне. Вообще украинская тематика будет обсуждена. Ну и помимо этого, конечно, вопросы дальнейшего развития двухстороннего партнерства в такой экономической сфере.
1: Ушаков также сообщил, что в понедельник в Бишкеке Владимир Путин проведет отдельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во вторник состоится встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. После саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» и московский «ЦСКА» сыграли в ничью со счетом 2-2 в стартовом матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре. В составе армейцев отличились Лусяно Гонду и Энрике Кармо. За тольяттинцев забили Йомар Роча и Жилсон Беншемол. У «ЦСКА» получил травму и был заменен на 20-й минуте полузащитник Матвей Кисляк. «Акрон» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне. У тольяттинцев только 3 набранных очка за 6 сыгранных встреч. «ЦСКА» же на данный момент не проигрывал в чемпионате страны, набрал 12 очков и пока остается на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Условия, выдвинутые столичным хоккейным клубом «Спартак» для осуществления сделки по переходу нападающего Ивана Морозова, оказались непосильными для московского «Динамо». Об этом рассказал спортивный директор «Белоголубых» Алексей Бадюков. В начале июля «Спартак» объявил о расторжении контракта с Морозовым. Права в континентальной хоккейной лиге на 26-летнего нападающего при этом сохраняются за красно-белыми. В одиночном разряде теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open в итоге выступят сразу 14 россиян. 4 представителя нашей страны оказались в мужской сетке, и сразу 10 девушек представят Россию в женской сетке турнира. Стоит отметить, что через квалификацию пробились Полина Яценко и 16-летняя Кристина Лютова. У Елены Приданкиной все еще есть шанс выступить в основной сетке в качестве лаки-лузера. Российские спортсмены стали победителями медального зачета юниорского первенства мира по прыжкам в воду. Турнир прошел в хорватской Риеке. Россияне в итоге завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Второе место в медальном зачете заняли мексиканцы, третьими стали китайцы. Турнир проходил с 21 по 28 августа. На этом о спорте пока все к данной минуте. У микрофона был Виталий Павлов.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 29 августа, в Магадане плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, без осадков. В Мурманске плюс 17, плюс 19, малооблачно, без осадков. В Оренбурге плюс 17, плюс 19, малооблачно, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом эфире вас ожидает интервью с музыкантом испанской группы «Боу» Томми Лопесом. Наши слушатели уже знакомы с творчеством этого коллектива. В 2024 году группа приезжала в нашу страну и дала концерты во многих российских городах. Музыкантам понравился теплый прием российской публики, и они надеются посетить Россию еще много раз. В апреле этого года команда выпустила альбом «Drops of Black». Песни этого релиза и прозвучат сегодня до конца часа с комментариями барабанщика группы Томми Лопеса. Привет, Томми! Поздравляю вас с выходом нового студийного альбома «Drops of Black», название которого можно перевести как «Капли черного». Что означает это название?
2: «Gotas de negro», «Drops of Black».
3: «Капли черного» — это отражение души автора лирики Владимира Емелина. Она видна во всех текстах, которые он пишет. В его стихах всегда есть что-то драматичное, особенное. Всегда присутствует очень сильная внутренняя борьба. Я не знаю, черпает ли он вдохновение из личного опыта или из того, что видит в людях, в человеческих отношениях. Он пишет эти песни каплями черных чернил. В этом суть. Примерно такова концепция названия. Хотя временами встречаются такие песни, где эти капли вдохновлены реальными людьми, которых он встречал. Яркие точки, которые его привлекают. Он стремится заглянуть внутрь такого человека, а не судить по внешности. Поэтому есть песни менее драматичные, менее взрывные и резкие, в отличие от заглавной, которая очень интенсивна. Мы назвали альбом в честь нее. Она хорошо задала тон всей пластинки.
1: А кто из музыкантов участвовал в создании этого релиза?
3: На предыдущих альбомах я обычно работал с музыкантами, с которыми мы потом выступали живьем. Например, топ-состав, с которыми мы выступали в России. Диего Вальдес и Зикуэта на гитаре, Герман Лит на басу и так далее. Есть еще Байер, мой сын. Ему 22 года, у него много талантов. Он художник, у него концептуальный и уникальный стиль. Именно он сделал обложку для этого альбома и для предыдущих. Он постоянно бывает у меня в студии, и когда слышит новую песню, подыгрывает на гитаре и предлагает свои идеи. И они часто очень удачные, потому что у него есть искра, которой нет у опытных музыкантов. У молодых людей есть определенная искра, им иногда не хватает мастерства, но идей намного больше.
1: Давайте начнем знакомиться с новой работой и обратимся к композиции «Just Like You». Вот о чем эта песня?
3: Это песня о равенстве между людьми. Она показывает сложность человеческих отношений и воплощает те самые черные чернила, те капли, которые проходят через весь альбом. Она отлично задает тон, а начинать с заглавного трека было бы слишком очевидно. Это гимн о равенстве и несправедливости, о насилии, спорах, конфликтах. Как ни ужасно, люди иногда убивают друг друга, защищая свое «я». И эта песня — протест против жестокости. То, что ты родился в одном месте, не значит, что в другом человеке нужно видеть врага. Мы смотрим на жизнь иначе. Каждый имеет право общаться с кем хочет. Поэтому мы решили начать с этой песни, с этого маленького гимна человечности.
2: Bueno, decidimos abrir con esa canción que es como un pequeño himno, ¿no?

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы беседуем с музыкантом испанской группы «Bull» Томми Лопесом и представляем новый альбом «Drops of Black». Только что прозвучала композиция «Just Like You», которая открывает этот релиз. Томми, вот на обложке вашего альбома изображены старинное перо и чернила. Вот что означают эти образы?
1: Это работа Байера. Так как мы всегда начинаем с текстов Владимира, все наши песни рождаются из-под его пера, из нескольких капель чернил. Почему бы не показать это на обложке, чтобы подчеркнуть важность текста? Я знаю, что сейчас на это обращают меньше внимания. Много музыки создается с помощью искусственного интеллекта, с шаблонными текстами, которые не вызывают чувств. Мы всегда придаем музыке особое значение. Я как продюсер и композитор. Но я хотел показать, что текст не менее важен. Поэтому перо с каплями чернил показалось мне хорошим символом. Байер идеально его передал. Обложка с простым, но привлекательным буклетом, с хорошей эстетикой.
0: Томми, ваша новая работа очень разнообразна. В ней есть и быстрые композиции, баллады, а одна — это песня «Time Has Come», представлена даже в двух вариантах.
1: Первая оригинальная версия была более балладной, в медленном темпе. «Time Has Come» звучала очень красиво. Также я записывал другую акустическую песню с Овидио, и мы решили сделать первую версию именно такой. Получилось хорошо.
2: И quedó muy bien.

Но однажды я начал экспериментировать с ритмом, добавил к барабанам перекрестные ритмы, сделал рок-шаффл. Мне показалось, что это гораздо мощнее и лучше соответствует сути песни – о бунтарях, о людях, которые не согласны с установленным порядком. О моменте перехода от юности к взрослой жизни, когда начинаешь понимать, как устроен мир. Нам понравились обе версии, и мы решили, почему бы не включить их.

0: Том, известно, что ты долгое время работал секс-участником группы Uriah Heep, известным музыкантом Кеном Хенсли. И вот благодаря этому опыту впоследствии появилась группа Bull. Вот расскажи, пожалуйста, как все начиналось.
1: Да, моя работа с Кеном началась в 2000 году. В моем городе есть студия звукозаписи. Кен переехал сюда жить. Однажды мне позвонил звукорежиссер. Кен искал барабанщика. Приходили ударники, игравшие с Полом Маккартни и другими известными музыкантами. Но они не понимали, что нужно Кену. Потом позвонили мне. Я пришел в студию, мы встретились. Нас что-то сразу привлекло друг к другу. Кен прислал мне 2-3 песни, я сыграл первую, ему понравилось. И он сказал: «Хорошо, я хочу, чтобы ты поработал над всем альбомом». Он не знал, что я еще и аранжировщик, и что у меня есть студия. Мы записали альбом, он получился отличным. Его выпустили несколько лейблов. Кен попросил меня и еще двоих музыкантов отправиться с ним в тур. Мне посчастливилось играть во многих местах, в том числе в России. Мы выступали с президентским оркестром Кремля. У нас было 3 больших тура по России. Я много путешествовал с Кеном по России, играл в разных залах. 3 очень насыщенных года, полных выступлений. В каждом туре приходилось менять музыкантов. Иногда гитарист, запланированный на тур, не мог приехать. Тогда же я познакомился с Овидио Лопесом, который записывался на нашем последнем альбоме. Потом были другие гитаристы, басисты. Кен поручил мне музыкальное руководство. Именно я искал музыкантов на замену. Это нас сблизило. Позже Кен иногда приходил в мою студию. Иногда мы записывали материал для его сольных альбомов. И так продолжалось до первого альбома, который Владимир записал с ним. «My Book of Answers».
2: El disco primero que hizo Vladimir con él. «My Book of Answers».

0: Это был фрагмент песни «The Darkest Hour», вошедший в последний альбом Кена Хенсли «My Book of Answers», изданный уже после смерти музыканта. А мы продолжаем интервью с участником группы «Боу» Томми Лопесом.
1: В основном я делал аранжировки для песен Кена. Последние годы он сочинял очень просто. Записывал фортепиано или гитару и вокал. Пересылал мне эти демо. И я делал всю остальную музыку. В годы живых выступлений с ним мы пересекались на многих фестивалях с очень высококлассными музыкантами. Благодаря Кену я познакомился с важными людьми, но главным всегда был сам Кен. Времена изменились. Тогда все было иначе. Сейчас, если музыкант играет с кем-то известным, он мгновенно становится популярным в интернете, находит спонсоров. А в 2000-х такого не было. Нельзя было сказать «я музыкант, который играет с Кеном Хенсли» и сразу получить все, что хочешь. Когда Кен умер, Владимир сказал мне: «Мы можем сохранить частичку Кена. Я дам вам тексты, которые готовил для него, а я стал отвечать за музыку». Так все и началось. Последний состав Кена Хенсли — это первый состав «Боу». Название расшифровывается как «Brotherhood of Wolves» — «Братство волков». Мы искали название для первого альбома, и список был бесконечный. Тут я вспомнил сообщение, которое присылал мне Владимир. Он часто говорил: «Передай привет братьям». А у него была группа в Барнауле, которую он называл «волчатами». Они были очень молодыми, почти детьми по сравнению с нами. И я подумал: они волчата, а мы волки, старые волки. Так и родилось «Братство волков».
0: И как произошло твое знакомство с Владимиром Емелиным?
1: Я познакомился с ним через Кена на его последнем альбоме. Кен позвонил мне, чтобы я сделал аранжировки для песен Владимира. Потом Владимир приехал в Испанию. Мы встретились. Ему понравилось, как я создаю музыку и записываюсь. Он несколько раз был в моей студии, ему все понравилось. Он видит во мне очень активного и сентиментального человека, когда дело касается музыки. Мы стали по-настоящему активно работать только после смерти Кена, когда мы потеряли друга. Тогда Владимир сказал: «Я думаю, что этот парень мог бы что-то сделать с моими текстами». Конечно, я не был так известен, как Кен. Мне пришлось собирать свою первую группу, искать музыкантов, выступать, показывать ему, убеждать, что все отлично, записывать видео. А он выступал как исполнительный продюсер, финансировал и поддерживал меня все это время. С записями, с видео, со всем. Я благодарен Владимиру, потому что без него «Боу» бы не существовало. Это действительно его идея.
0: И интересно узнать, как происходит ваша работа.
1: Сложно. Владимир присылает мне тексты на русском. На первых двух альбомах я просил его показывать мне самую сильную часть текста, чтобы использовать ее для припева, а затем перевести это на английский. Сейчас он присылает тексты на русском, а я перевожу их на испанский. Для этого я работаю с человеком, который отлично говорит по-русски и по-испански. А иногда использую современные переводчики. Они очень хороши, дают объяснение каждой фразы и различий между языками. Я стараюсь сохранить форму и суть, выразить, что значит быть русским, как человек чувствует, как мыслит. Может, поэтому в России нашу музыку так любят. Они понимают текст, даже если он на английском.
0: В 2024 году группа «Боу» была с концертами в России и выступала во многих городах, а ранее ты приезжал к нам в составе коллектива Кена Хенсли. Вот в чем различие для тебя нашей аудитории и европейской?
1: Думаю, некоторые различия очевидны. Россия гораздо более консервативна. Испания пережила очень бурный, даже безумный период открытий в 80-х, и это сильно изменило взгляды людей. Но гораздо важнее другое. Я особенно остро это ощутил в последнем туре с Кеном в некоторых российских городах. Архангельске, в центре Сибири, под Ростовом. Люди там были очень похожи на испанцев по характеру. Не знаю, как это объяснить. Это не просто доброта или понимание. Ты смотришь на человека и чувствуешь, что вы из одной страны. В других странах такого нет. Там люди гораздо более закрыты или, наоборот, эксцентричны, и ничего общего я не нахожу. Думаю, у нас много общего с русским народом, много сходно, даже физические черты. Думаю, в глубине души мы одинаковые. Возможно, дело в моем личном опыте, но мне кажется так. У нас могут быть разные страны, правительства, политика, но как люди мы очень похожи. Мы братья. Для меня Россия — второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. В России, мне кажется, гораздо более культурная публика, чем, скажем, в Испании или других странах, где люди руководствуются только популярностью артиста. В России, когда кто-то делает что-то хорошо, это всегда находит отклик, и люди открывают сердца. Именно с этим чувством мы и приехали. Это наша территория, где мы можем показывать свою музыку. Мир большой, но Россия особенная. Я очень хочу, чтобы все эти проблемы между Европой закончились. Границы открылись, и мы могли бы снова вернуться к нам. Когда мы ездили в Россию, мы не могли привезти инструменты и остальное оборудование. Нам было непросто, но чувство любви к России оказалось сильнее.
2: И какие города ты особенно выделил для себя во время поездки в нашу страну?
1: Их несколько. Красноярск нам очень понравился. Я помню, как в 2003 году мы с Кеном Хэнсли были в этом городе, в гораздо большем зале, и потом пошли в клуб. Атмосфера была потрясающая. Звук был фантастический. Небольшой клуб, но невероятная мощь. Концерт был великолепный. Был еще один в джаз-клубе. Я не помню название, даже выговорить не могу. Легендарный джаз-клуб, довольно большой, два этажа. Мы подумали, здесь все заточено под джазовую публику. А люди сказали: посмотрим. Зал был битком. Пришло много поклонников Кена Хэнсли. Кто-то даже вспомнил меня с нашего концерта в 2003 году. Это было невероятно. В месте, где все должны были сидеть и слушать джаз, все стояли и танцевали. Было здорово. Затем, конечно, Барнаул. Наш первый концерт в театре. Спасибо Владимиру. Было здорово. Весь зал встал. Мы потрясающе провели там время. Но в целом почти все концерты были отличными, даже последний в Ярославле. Мы получили много сообщений и комментариев. Люди писали, что им очень нравится музыка Юрайхип. А Боу звучат так же, но по-современному. Как будто мы вернули им эту энергию, которую они искали. Старый добрый рок, но с современной душой. Для нас это лучший показатель.
2: Мы сейчас обратимся еще к одной песне вашего нового альбома. Это композиция «My Heart Don't Beat». Надеюсь, вы ее исполните на ваших следующих концертах в России.

0: Друзья, мы продолжаем интервью с музыкантом группы Bull Томми Лопесом, и только что прозвучала композиция «My Heart Don't Beat». Я сказал перед песней, что мы очень надеемся на ее исполнение на концертах в России. Здесь у вас преданная публика.
1: Да, потому что у нас есть честная, преданная публика, и она очень ждет. Мы обязательно вернемся с лучшими песнями и лучшим шоу. Но хотелось бы, чтобы поездки были проще. В прошлый раз было сложно ехать через Стамбул, через все эти КПП. Нельзя работать, нельзя провозить инструменты. В общем, сложно. Видно злоупотребление властью со стороны многих лидеров. Невероятно, что такие страны, как США, на глобальном уровне доходят до таких глупостей. Они ведут борьбу между лидерами, которая не имеет отношения к народу. Именно народ и страдает в этой борьбе. По закону мы свободны говорить, что думаем, но в то же время сами вынуждены цензурировать себя. Мы привыкаем к тому, что у власти стоят правители. Я живу в стране, где якобы социализм. Это якобы очень прогрессивно. Но это большое заблуждение и полная ложь. Нам здесь хуже, чем когда-либо. Говорю вам как человек, который в молодости никогда особо не беспокоился о политике. Не было причин. Было все равно, кто у власти. Левые, правые. Даже если бы репрессии, была определенная свобода. Но сейчас все не так. Даже в СМИ нельзя говорить, потому что тебе сразу навешивают ярлык. Мне не нравятся ярлыки. У каждого человека есть право на свое мнение. У каждого есть внутреннее «я», чувство. Для меня самое важное, чтобы человек был счастлив, чтобы ему было комфортно, чтобы его проблемы можно было решить, а не чтобы кто-то сверху говорил, как тебе жить. Это сильно усложняет человеческие отношения.
0: Но вас здесь ждут не только слушатели, но и музыканты. Вы знаете о нашей группе «Легион».
1: Я бы с удовольствием, но думаю, это можно сделать только в России. Когда мы вернемся, а я знаю, что мы вернемся, было бы здорово оказаться в одном из городов, где играет такая группа. Вы прислали мне информацию о вашей группе «Легион», которая существует уже давно. Мне понравилось. Не знаю, умеет ли вокалист петь на английском, но это не проблема. У меня уже есть идея. Вся группа или ее часть играет, а Диего поет на английском в их песне. Или если есть студия, где мы могли бы сначала сыграть эту песню с ними, а потом пригласить наших музыкантов. Думаю, чтобы получилось удачно, нужно встретиться вживую.
0: Томми, вот оглядываясь на время работы с Кеном Хенсли, на свою самостоятельную работу, как, по-твоему, изменилась музыкальная индустрия сегодня?
2: Мира.
1: Во времена Кена Хенсли компакт-диски еще продавались. Их лицензировали для разных стран. Для музыкантов это было интереснее и удобнее. Можно было отслеживать продажи. Конечно, были и пиратские диски, но все равно было проще. И сегодня с цифровыми платформами нас могут услышать очень быстро в любой точке мира. Но экономически это ничего не дает музыканту. Да, это влияет на популярность. Но если человек покупает пластинку в России, хранит ее дома, это настоящий фанат, и он им останется. Не знаю, как в России, но в Испании подавляющее большинство фестивалей живой музыки — это рок-фестивали. Правда, есть только два крупных фестиваля для рок-групп 80-х, 90-х. Эти фестивали основаны на приглашении 2-3 рок-звезд и множества молодых групп, пытающихся делать то же самое. Молодые группы совсем не выделяются. Громкие имена уже забрали львиную долю. Но я стремлюсь отойти от ярлыков хард-рока и хочу объединить мощное рок-звучание с элементами поп-музыки, может, даже электроники, чтобы песня была более современной. Вы можете продолжать играть рок, но современный. Можно создавать рок с ретро-элементами, как у меня, в стиле 90-х, но сделать его более современным. В 90-х я бы не смог этого сделать. У меня не было тех средств, того звучания. Аудитория есть, и это неправда, что у рока нет аудитории. Главная проблема — это найти своего слушателя. И здесь искусственный интеллект может быть полезным. Когда алгоритм обучается, он начинает предлагать нашу музыку нужным людям, которые искали что-то подобное. А наши песни доходят до них независимо от страны. Одно дело использовать ИИ как хороший инструмент, и совсем другое — уничтожать им музыку. Сегодня ИИ может изобразить целый симфонический оркестр. Но люди, которые заменяют живых музыкантов нейросетью, фактически говорят: «Возьмите всех людей, которые учились играть в симфоническом оркестре 20 лет, и выбросьте их. Они не нужны». Потому что если вы просто насвистите мелодию, ИИ сделает все за вас, подстроит. Обычные потребители пока не видят разницы. Они не знают, в чем настоящая разница. Но она есть, и она очень заметна. Я очень надеюсь, что это можно остановить.
0: И тебе не кажется, что ваша группа исполняет музыку прошлых лет немного ретро?
1: Да, я бы сказал, что я немного ретро в том, как сочиняю музыку, потому что мы не хотим терять наше ядро. Если есть аудитория, которой нравится слушать более мелодичные песни с разнообразными ходами, мы это сохраняем. Современный рок сам по себе довольно линеен, очень помпезен по звучанию, очень интенсивен. Но с моей точки зрения ему никогда не хватает оригинальности, новых звуков. Есть молодые артисты, которые невероятны, они прирожденные сценические рок-исполнители. Но почему-то они делают поп-музыку. А есть и другие, которые продолжают держаться за ретро-звучание. Но в итоге эти песни получаются очень пресными.
0: Мы сейчас обратимся еще к одной вашей композиции «Stun Me Down».
1: Это одна из первых песен. Она расширила мой кругозор и повлияла на то, как я создавал другие песни. Это энергия, этот протест. И эта песня достигла этого в наибольшей степени. Она минималистична по аранжировке, но обладает огромной мощью. И Диего здесь очень близок к своему личному стилю. Бывают моменты, когда начинаешь и даже не представляешь, как зазвучит песня, пока не начнешь работать над ней. Почти резкая, очень сухая гитара. Все очень минималистично, и это работает. Но я не стремлюсь сделать альбом однообразным. Я ненавижу это. Но я хочу, чтобы слушатели сразу узнавали тебя по тому, как ты играешь. Это характерный звук, но он позволяет мне использовать разные стили в рамках одного альбома. В итоге альбом получается разным по темпу, звуку, гитаре, мелодиям.
2: Mismo sonido, misma guitarra, mismo bajo, misma melodía.

0: Друзья, вы слушаете Радио России, программу «Восьмая нота». Сегодня с нами до конца часа музыкант группы «Bull» Томми Лопес. Только что прозвучала композиция этой команды «Stone Me Down». Мой следующий вопрос. Насколько вы популярны у себя на родине, в Испании?
1: Bueno, en España sí tenemos fans, tenemos seguidores, de hecho.
2: Поклонники в Испании есть. Когда группа только начинала, на наши концерты ходили одни и те же люди. Нам было сложно охватить более широкую аудиторию через наши каналы. А в других странах это происходит гораздо быстрее. В Испании сложнее, потому что больше внимания уделяется инди-попу, иногда инди-року, но особенно латиноамериканской музыке. Она самая успешная. В Испании проблема. В 60-х и 70-х Испания экспортировала музыку в Латинскую Америку, и слушатели знали испанских певцов. А последние несколько лет с бумом реггаетона Испания стала провинцией латиноамериканского рынка. Мы слушаем только музыку из Коста-Рики, Колумбии. Все латиноамериканское. А Испания к этому не готова. Поэтому урок...

0: бейсбол. Но мы все навсегда останемся братством, потому что у нас другие цели. Желаю слушателям побольше терпения. Мы скоро обязательно приедем к вам. Я знаю, что мы вернемся в Россию и выпустим новый альбом. И это здорово, что вы продолжаете слушать нас. Пожалуйста, заходите на страницы в Боу в соцсетях, ставьте лайки, комментируйте, пишите, что думаете о песнях. Это помогает нам расти, становиться лучше, понимать, что нравится, а что нет. Чтобы мы могли исправляться и быть с вами на одной волне.
1: Это был музыкант испанской группы Боу Томми Лопес. Томми, большое спасибо за это интервью. Я желаю всей вашей группе новых рок-успехов, и мы ждем вас с концертами в России. И в заключение мы услышим заглавную песню вашей новой работы, которая так и называется «Drops of Black».
0: Эта песня о тех темных каплях, которые определяют судьбу каждого, о моменте, который был в жизни каждого из нас. Когда у тебя много проблем, тревог, разочарований, и ты вот-вот сдашься, но продолжаешь. Это та самая внутренняя борьба, которая стала вдохновением для всей концепции альбома.
1: Друзья, на этом все. Я Дмитрий Добрынин, Томми Лопес. Прощаемся с вами. Всего вам самого доброго и слушайте рок.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Томми Лопес, especialmente para Radio Resi.

0: Магия урока.
1: Нас окружают экраны. Если снять слой, пленку поляризационную, получится так, что изображение на экране пропадет. А если эту пленку применить затем в очках, делать очки из нее, то получится приватный просмотр контента на экране.
0: Победитель конкурса «Учитель года» Пензенской области Сергей Адамский. В программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Иркутска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
4: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
5: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
6: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Рамт открывает сезон.
7: То, что я увидела на сцене Рамта, абсолютно завораживающее зрелище. Глубочайшее, философское, интересное до нельзя.
0: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Идеи и проекты Агентства стратегических инициатив позволяют формировать новые точки роста для регионов России, заявил Владимир Путин. Российские войска в течение недели установили контроль над 7 населенными пунктами в Сумской, Запорожской областях и ДНР. Никаких планов мобилизации в России нет. Достаточно тех, кто воюет, подписав контракт, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Далее подробно. Владимир Путин отметил важность вклада каждого россиянина для общей победы. Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде, президент отметил, что идеи и проекты Агентства стратегических инициатив позволяют формировать новые точки роста для регионов.
2: Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого – волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей. В этой связи прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, в развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни наших людей. Именно человек, российские семьи, их чаяния и устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений. Команда ОСИ неизменно отстаивает этот основополагающий принцип, продвигает его и на федеральном уровне, и в регионах Российской Федерации. Тесно работает с правительством и субъектами федерации.
1: По словам президента, долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и соцсфере. Президент пожелал успехов ветеранам специальной военной операции на гражданском поприще. Также глава государства провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который рассказал о росте IT-сектора.
3: Промышленность превысила индекс 100%, то есть 102,2 к январю-июню 2025 года. Очень уверенно развивается IT-сектор. На 22% опять выросла разработка программного обеспечения. То есть наша ставка на IT, она по полной программе сработала.
4: Просто хорошая. Металлические изделия 28,3. Химическая промышленность 19,9.
3: Ну, это, кстати,
4: пищевая промышленность 5,7.
3: Слава Богу, да.
4: Торговля, IT-сектор 4,2. Платные услуги. Промышленность в целом выросла.
3: Ну, примерно.
4: Но у нас на прежнем уровне. А вот сельское хозяйство подросло, что здесь не вижу, не отмечено.
3: Да, сельское хозяйство действительно хорошая динамика показывает. Но здесь я только промышленность показал, то есть реальный сектор промышленности.
1: Кроме того, Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «Волга-Арена». Президент лично протестировал и оценил новый автомобиль «Волга К-50». Журналисты спросили его мнение об автомобиле. Путин отметил, что в салоне мягко и тихо, управлять очень хорошо, добавил президент. Ранее Владимир Путин осмотрел выставку конкурса технологических компаний «Знай наших» Агентства стратегических инициатив. Российские войска в течение недели установили контроль над 7 населенными пунктами в Сумской, Запорожской областях и ДНР, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, Вооруженные силы России за неделю поразили 8 морских судов, судов, которые действовали в интересах ВСУ. Это 6 сухогрузов и 2 танкера. Также в течение недели российские военные осуществили массированный и 12 групповых ударов по различным военным целям на Украине. Средства противовоздушной обороны в течение недели сбили 80 управляемых авиационных бомб, 15 снарядов РСЗО «Хаймарс» и 14 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 5989 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны. Владимир Путин сегодня проведет встречу с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, после переговоров пройдет встреча в неформальной обстановке.
5: В эти дни в Москве с неофициальным визитом находится президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Завтра, то есть в субботу, планируются его переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. И после переговоров лидеры пообщаются и в неформальной обстановке. То есть это неофициальный визит президента Беларуси. Исходя из этого, так построена программа. В принципе же, лидеры очень активно сотрудничают друг с другом. В этом году провели 4 личных встречи и постоянно общаются по телефону. Это все, в общем-то, хорошо известно.
1: Напомню, президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию с неофициальным визитом. Лидеры двух стран планируют обсудить развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая темы безопасности. Никаких планов мобилизации в России нет. Достаточно тех, кто воюет, подписав контракт, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что слухи о якобы мобилизации в России запускает враг киевский режим, поскольку у Украины истощается людской ресурс.
6: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют, мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей. Ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА сыграли в ничью со счетом 2-2 в стартовом матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре. В составе армейцев отличились Лусяно Гонду и Энрике Кармо. За тольяттинцев забили Йомар Роча и Жилсон Беншимол. У ЦСКА получил травму и был заменен на 20-й минуте полузащитник Матвей Кисляк. «Акрон» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне. У тольяттинцев только 3 набранных очка за 6 туров. ЦСКА на данный момент не проигрывал в чемпионате страны, набрал 12 очков и пока остается на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Магнитогорский «Металлург» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 6-5 на предсезонном хоккейном турнире «Мемориал» имени Ивана Рамазана. Также на этом турнире Салават Юлаев ранее уступил «Амуру» 2-3 в овертайме. На Кубке мэра Москвы автомобилист разгромил шанхайских «Драконов» 6-0, а московская «Динамо» переиграла нижегородская «Торпеда» в овертайме 3-2. На Кубке Блинова «Нефтехимик» уничтожил «Северсталь» со счетом 7-1. Московская «Динамо» не рассматривает возможность возвращения в команду олимпийского чемпиона по хоккею и обладателя Кубка Гагарина Никиты Гусева. Об этом рассказал спортивный директор клуба Алексей Бадюков. Гусев выступал за «Динамо» с 2023 по 2026 год. В трех сезонах он становился лучшим бомбардиром команды в регулярных чемпионатах. Бадюков также отметил, что форвард сейчас взял паузу в переговорах и рассматривает другие варианты, а «динамовцы» идут своим путем. Российский гребец Захар Петров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира на дистанции 1000 метров в соревнованиях каноэ-одиночек в польской Познане. Победителями же с одинаковым результатом стали чех Мартин Фукса и венгр Даниэль Фейеш. На этом о спорте пока все к данной минуте. У микрофона был Виталий Павлов.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 29 августа, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
8: Программа, которая так и называется «Настоящее историческое» на волнах Радио России. Программа, в которой действительно наши гости обладают одной ключевой особенностью. Они очень нестандартно могут отвечать на самые простые вопросы. Но простых вопросов я сегодня обещать не могу, потому что тема беседы с нашим гостем, с дирижером Федором Безносиковым, это Евгений Колупов, замечательный дирижер, музыкант, основатель театра «Новая опера». И Федор Безносиков, как музыкальный руководитель театра «Новая опера», это одна из творческих ипостасий нашего гостя, о них мы тоже поговорим, любезно согласился быть у нас в студии. Федор, добрый день.
9: Здравствуйте.
8: Я думаю, что в нашем разговоре сегодня мы не пойдем по пути обычной такой лобовой хронологии дат. Мы будем говорить, конечно, о том музыкальном наследии и наследстве, которое оставил маэстро Колобов и, прежде всего, театр «Новая опера». Вот для вас это сочетание «Новая опера» когда появилась и что обозначило на творческом горизонте на тот момент?
9: Ну, вы знаете, во-первых, свой первый спектакль в качестве зрителя оперный, да и балетный, я посмотрел именно в этом театре. Мама меня с братом привела впервые в оперный театр, это была именно «Новая опера», там я посмотрел впервые оперу, и там были и балетные спектакли, поэтому как-то вот «Сад Эрмитаж» и «Новая опера», они как-то связаны уже с детства со мной.
8: Прекрасные жареные каштаны были в «Саду Эрмитаж».
9: Этого я не помню. А вот фигура Евгения Владимировича Колобова, она появилась позже, когда я, скажем так, уже сознательно увлекался музыкой, изучал симфонические какие-то записи и вообще изучал историю советской дирижерской школы, исполнительской, российской. И вот в таких поисках в интернете я наткнулся на фильм, который выпустила «Новая опера» памяти Колобова. Такой небольшой 25-минутный фильм, и он меня совершенно поразил, потому что даже через экран, не зная как бы лично человека, ты начинаешь его чувствовать как музыканта, чувствовать как человека идейного, увлеченного бесконечно своим делом. И вот эта энергия, она даже вот спустя года, через какие-то вот такие записи, она на тебя, ну, на меня, по крайней мере, произвела большое-большое впечатление, и я как-то с тех пор жил вот с этим ощущением и всегда понимал, что вот был такой великий русский дирижер Евгений Колобов, который, конечно, к сожалению, довольно рано ушел из жизни, я думаю, что он мог еще дирижерские русские страницы исполнительские еще мог написать. Но, тем не менее, и то, что он уже создал, и то, что мы стараемся сохранять внутри театра, его постановки, которые вот идут, я буду открывать сезон с Евгением Онегиным, это такая легендарная в каком-то смысле постановка, потому что она была еще сделана тогда, когда театр только строили. Она была сделана в кинотеатре «Зенит», где базировался тогда оркестр, и поэтому она такая, сейчас она скорее похожа на концертное исполнение в костюмах, чем на полноценную постановку за неимением большого количества декораций, но тем не менее мы стараемся это сохранять. И, конечно, на всей деятельности и философии театра лежит печать, так сказать, его создателя.
8: Которому, я добавлю, исполнилось бы 80 лет в этом году. Евгений Владимирович, вот я сейчас пытался вспомнить, по-моему, в 56 ушел. Совершенно для дирижера возраст, ну, расцвета возраст, начало, может быть, да?
9: Ну, вы знаете, да, я хорошо общаюсь и дружу с еще одним молодым дирижером Олегом Худяковым, который недавно выиграл конкурс Рахманинова. И он один раз, мы с ним как-то общались на тему того, что дирижирование часто называют профессией второй половины жизни. И он как-то очень точно сказал, ты знаешь, Федя, он мне сказал, кто же сказал, когда начнется эта вторая половина жизни? Вот, никто же не знает. Поэтому в этом есть, к сожалению, и к счастью, такая какая-то загадка. И, конечно, 56 – это рано не только для дирижера, это вообще рано просто.
8: К сожалению, так случилось. Но вот одна из главных задач дирижера, и Евгению Колобову удалось это сделать, ему удалось воспитать именно вот свой оркестр в «Новой опере», коллектив, который мог решать вместе с ним те художественные задачи, которые маэстро слышал и воплощал Вот сейчас спектакли и звучание оркестра новой оперы, они в чем-то опираются на колбовские традиции, в чем-то их, может быть, повторяют или развивают?
9: Я думаю, что человек такой, как Евгений Владимирович, который настолько был уникален в своих идеях, настолько был не похожим на других, что большинство идей, которые он формировал и предлагал, по-настоящему убедительно мог делать только он. Поэтому, когда я вот сейчас, например, дирижировал два спектакля «Риголетто», это его постановка, и, конечно, я послушал и его записи с премьеры, изучил внимательно его партитуру, но я очень быстро понял, что невозможно влезть в чужую кожу, в чужие мысли, в чужую душу, да и не в этом, на самом деле, задача. Я думаю, что сохранение, скажем так, духа Колобова в театре – это не прямое следование каким-то указаниям, оставленным им лично в партитуре. Это скорее подлинная любовь к театру, это страсть к исполнению музыки, это любовь к музыке, это проживание в моменте, это отношение к публике. Потому что Колобов сам вот в том фильме, который я посмотрел, говорит, что может быть человек, который пришел сегодня на спектакль, может быть он первый раз пришел в театр. Для нас это сотый спектакль, но мы обязаны его играть каждый раз как первый и последний раз, потому что мы должны доносить эту любовь до каждого человека. И вот в этом я вижу главное сохранение духа Колобова в театре. И вот они конкретно в каких-то внешних, скажем так, уже деталях. Потому что, чтобы делать то, о чем я говорю, убедительно, чтобы любить и быть уверенным в том, что я делаю, и ощущать за собой правду в высказывании творческом, я должен опираться все равно на свои представления, на свой вкус, на то, что я чувствую. Потому что если я не чувствую чью-то мысль, я никогда ее не смогу сделать правдой.
8: Ну что ж, прекрасно сказано. Я напоминаю, что маэстро Федор Безносиков сегодня в гостях в нашей программе. И программа посвящена Евгению Колобову, замечательному музыканту, великому дирижеру. Ему в этом году бы исполнилось 80 лет. Кстати говоря, вот не знаю, согласитесь ли вы с этим, Федор, но во многом Колобов, наверное, наследует петербургскую школу, вот влияние Тимирканова, который принял в его жизни достаточно большое участие, помогал ему и питал его вот какими-то такими дружескими и творческими импульсами.
9: Нет, безусловно, их дружба с Тимиркановым – это, на самом деле, большая довольно история. И надо подчеркнуть, что довольно редкая, потому что, по моим как бы наблюдениям, дирижеры, особенно в советское время, очень редко, когда друг с другом по-настоящему дружили. Все-таки такая профессия, особенно в то время, была очень сепаратная. Каждый занимался своим делом, со своим оркестром, и как бы редко их пути пересекались. Вот, они действительно дружили. Говорить о влиянии школы или не школы, честно говоря, очень сложно и сейчас, да и тогда это было сложно. Потому что на самом деле, когда мы смотрим на больших дирижеров по-настоящему, да, которые составляют как бы такую историю исполнительскую, мы увидим, что каждый из них сам представляет свою собственную школу. Потому что в этой профессии, конечно, безусловно, есть некие базовые принципы школы дирижирования. Они есть разные. Там в Москве, может быть, были какие-то одни традиции, в Питере, может быть, были немного другие.
8: В Питере все под знаком Мусина.
9: Да, безусловно. И, конечно, среди выдающихся учеников Мусина мы можем увидеть некие схожие, такие, скажем так, для дирижерского взгляда пристального, схожие элементы технические. Но сказать по-настоящему, что всех их объединяет какая-то одна школа именно дирижирования, очень сложно, потому что каждый из них — это огромная личность, огромный музыкант, который вот именно своей личностью и сформировал представление о нем, которое уже не соотносится, на самом деле, по-настоящему ни с какой-то школой. Каждый является собственным
8: явление становится, да, самодостаточным и начинает жить уже в художественном процессе.
9: Да.
8: Но вот в этом смысле, мне кажется, интересно было бы возвратиться к самому названию. Новая опера, имелся в виду не только новый театр на карте Москвы, да, но еще и некий критерий, некий манифест, если хотите, некий взгляд на оперное искусство.
9: Безусловно, и вообще это название, оно как бы составляет суть философии того, что делал Евгений Владимирович, и этой философией пропитан этот театр, скажем так, его стены, его декорации, его дух. Это, конечно, в первую очередь обращение к неизвестным или незаслуженно забытым страницам репертуара оперного. потому что среди, например, симфонической музыки, ну, были известные большие, скажем так, атомные ледоколы, такие как Геннадий Рождественский, который бесконечно открывал какие-то партитуры, играл.
8: Хорошее сравнение.
9: Ну, я это да, имею в виду, что это такое проложение новых совершенно путей, неизведанных для слушателей.
8: И потом уже там фарватер.
9: Да, да. Вот. И, наверное, действительно оперный театр нуждался в такой фигуре, как Колобов, потому что в какой-то момент опера перестала быть актуальным искусством. Если до рубежа 19 и 20 века оперы писались, и они были, во-первых, актуальны по сюжетам, так они еще и были как бы абсолютным мейнстримом. То есть это звезды были настоящие оперные композиторы, такие как Пуччини, Верди. Это были просто главные ньюсмейкеры музыкальные своего времени. И, конечно, за 20 век мы пришли к тому, что в основном оперный театр так и крутится вокруг названий тех композиторов, которые тогда и писали музыку. И Колобов в этом смысле смотрел шире, он смотрел как на неизвестных авторов, так и на оперы известных авторов, но которые не звучат так часто, угу. А также на заказ совершенно новых сочинений своим друзьям-композиторам или просто композиторам. Но и, что важно, и старую оперу известную он тоже хотел делать несколько по-новому, по-своему, делая какие-то редакции. И вот весь этот комплекс вещей я олицетворял, собственно, философию театра, и я могу сказать, что мне на самом деле так получилось, что мне это все очень близко. Я сам стараюсь играть не только классику какую-то известную, но и при каждом удобном случае стараюсь брать сочинения и исполнять, которые действительно звучат редко. И даже внутри театра, во-первых, к юбилею Колобова на закрытии Крещенского фестиваля этого сезона мы исполняли его оперу, которую он заказал у Головина, композитора, «Первая любовь», совершенно замечательная опера по Тургеневу. И «Колокола Рахманинова» мы исполнили в этом концерте. Но и для своей первой премьеры, которая состоится уже в следующем сезоне, 19 января, на открытии Крещенского фестиваля, я тоже выбрал оперу, которая не звучала в России, при том, что это опера на русском языке большого русского оперного композитора, который уже является мировой звездой, еще и написанную на сюжет русского классика. Удивительно, что эта опера не звучала в России. Это будет опера Вайнберга «Портрет» по Гоголю. И в каком-то смысле я считаю, что выбор этого названия соотносится напрямую с изначальной идеей существование этого театра. И вообще, я считаю, что это на самом деле действительно гениальная музыка. Вайнберг, его опера «Пассажирка», «Идиот» по Достоевскому — это уже мировые хиты, которые точно станут оперной классикой и будут исполняться и через 150, и через 200 лет. Гоголь, может быть, не такой известный для западных слушателей, как Достоевский. Поэтому именно опера «Портрет» еще не получала своего большого шанса, но была постановка только в Польше в свое время. И мы будем первые, кто сделает постановку в России полноценную.
8: Маэстро Фёдор Безносиков, гость нашей программы. И вот действительно, это и есть новая опера на новом витке, на новом этапе. Все, о чем вы сейчас рассказали, новые произведения. Кстати говоря, ведь Колобов в свое время, если я не ошибаюсь, дал новое звучание «Силе судьбы» Верди, да, он на итальянском языке ее воспроизвел, тоже ведь опера была написана по заказу Мариинского театра, корни ее тоже в некотором смысле лежат в России, вот, удивительная судьба некоторых произведений, вот, и с театрами, с которыми взаимодействовал Евгений Владимирович, вот мы, естественно, говорили о новой опере, был Мариинский театр, был театр в Свердловске, да, и был театр Станиславского и Немировича Данченко. Вот всеми этими путями вам тоже приходится проходить?
9: Ну, из того, что вы, да, перечислили, я не был как дирижер, приглашенный пока только в Свердловске, вот, но у меня уже есть приглашение в симфонический оркестр, пока не в театр. Да, я как оперный дирижер вообще появился и состоялся в первую очередь, конечно, в театре Станиславского, куда уже на первом году обучения меня пригласил мой педагог Феликс Павлович Коробов, главный дирижер этого театра, меня пригласил в качестве ассистента, и потом впоследствии я стал и штатным дирижером, и первые мои спектакли там происходили, а уже сейчас, в этом сезоне, я в качестве приглашенного был и в Мариинском театре, Вот, и в новой опере теперь, понятно, совершенно новый виток тоже развития, большое количество творческой свободы и возможностей, которые эта свобода предоставляет именно для того, чтобы заниматься искусством, так как я это чувствую, так как я в это верю. А искусство, вообще занятие искусством лично для меня занимает, можно даже сказать, на данном этапе, наверное, слишком большую часть моей жизни. То есть это и есть вся моя жизнь практически, вот. Поэтому, конечно, такая возможность делать и симфонические концерты, и спектакли. У нас действительно большой абонемент и симфонических концертов предстоит в следующем сезоне, и у меня есть авторский абонемент, где я исполняю репертуарные спектакли, и каждый буду предварять каким-то своим комментарием, рассказывая немножко о музыке, о своем отношении к этой музыке, о том, что мне интересно выявить в том или ином сочинении, будь то Тристана Изольда Вагнера или Кармен Бизе. Также мы создали со следующего сезона просветительский абонемент внутри театра вместе с Ярославом Тимофеевым, которым мы дружим. Мы сделали абонемент «Путеводитель по опере». Это такой проект, то, что на Западе называют «Adults plus», то есть подростки плюс взрослые. То есть это некий рассказ об опере. Мы выбрали 4 названия на литературные первоисточники: «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Сказка о царе Салтане» и «Князь Игорь». И на примере рассказа о том, как композиторы вдохновляются литературным первоисточником и что опера может привнести в уже готовый сюжет, мы будем рассказывать для вот подростков о том вообще, чем опера интересна. Надеюсь, что это будет какой-то продуктивный такой момент, потому что мне кажется, что у нас очень много вообще есть проектов музыкальных, направленных на детей, а дальше есть некая пропасть, и сразу уже наступает воздействие на взрослых. И вот мы хотим таким образом пытаться привлечь людей, которым уже не интересны совсем детские вещи, но еще они не готовы к полноценной опере.
8: А дети, которые не хотят становиться взрослыми, как Питер Пен, они становятся, собственно говоря, артистами из этого множества. А симфоническая традиция дирижирования, которую Колобов развивал, это не только произведения оркестровые, это еще и оратории, это и «Реквием Верди», и, естественно, и Моцарт, и Шостакович, и Рахманинов, огромное наследие, которым Колобов дирижировал и создавал свои прочтения. Да, вот у вас что-то из этого тоже есть в ваших абонементах и в новой афише.
9: Да, ну, во-первых, вообще весь этот сезон был посвящен 80-летию Колобова, были открытые выставки, посвященные ему, и весь фестиваль крещенский, который уже состоялся, он был так или иначе вокруг его фигуры, и на нем звучали, например, уже упомянутые мной «Колокола» Рахманинова, да, вот. Сезон закрывается концертом романсов Чайковского и Рахманинова в оркестровках Колобова, который он оставил в довольно большом объеме. А в следующем сезоне, естественно, у нас тоже будут звучать произведения, так или иначе связанные с фигурой Колобова, прозвучит и «Реквием Верди», как и многие другие сочинения.
8: Ну, Евгений Колобов и его сотрудничество с выдающимися солистами, вот перечислять их просто не имеет смысла, огромное количество. У вас тоже, естественно, примеры этих творческих коллабораций, вот, например, с Павлом Милюковым, прекрасный творческий тандем, что бы еще могли отметить, ну, в такой колобовской традиции, чтобы это звучало или в новой опере, или с оркестром.
9: Но пока я могу сказать, что мы делаем концерты, вот, например, опять же, в этом сезоне, если мы говорим про инструменталистов, солистов, то у нас был целый ряд выдающихся солистов. Во-первых, у нас выступили оба победителя конкурса Рахманинова, прошедшего год назад, и это я считаю важным. У нас дирижировал и Олег Худяков на Крещенском фестивале, и, кстати, он дирижировал очень интересную программу также в духе Колобова. Это была программа «Неизвестный римский Корсаков», на котором исполнялась не оперные его арии, которые все и так прекрасно знают, а были исполнены 5 инструментальных концертов, которые практически не звучат с большой сцены. Концерт для фортепиано, для скрипки, для гобоя, для тромбона и для кларнета. А также прозвучала симфониета на русские темы. Замечательное небольшое симфоническое сочинение. И в этом концерте у нас выступал целый ряд замечательных молодых солистов совершенно разного возраста. Играли и лауреаты конкурса Чайковского, такие как Федор Осфер на гобое, Елена Тарасян на скрипке, Сергей Давыченко, победитель конкурса Чайковского. Также могу отметить, что и со вторым победителем конкурса Рахманинова фортепианной номинации, уже с Владимиром Вишневским, буквально недавно у нас был концерт в стенах театра, где мы исполнили третий концерт Прокофьева, а во втором отделении играли балет «Петрушка» в концертном исполнении, балет «Петрушка» Стравинского. Поэтому это сотрудничество действительно есть. И я очень это ценю, то, что сейчас на самом деле в Москве есть масса выдающихся совершенно исполнителей на самых разных инструментах. Поэтому при каждом удобном случае я надеюсь, что наши точки будут соприкосновения находиться.
8: Когда-то гостем нашей студии был Феликс Коробов, великолепный не только дирижер, но еще и солист, виолончелист. Он сказал, что дирижерская практика так меня поглотила, что мне даже вот эти подушечки на пальцах, которые у инструменталистов на струнных инструментах есть, они стали как-то немножко размягчаться, и вынужден был немножко увеличить время занятий. Вот вы прекрасный скрипач. Не планируете возвращаться в качестве солиста?
9: Ну, вы знаете, я стараюсь давать несколько концертов в год. Как правило, их совсем немного. И, как правило, это камерная музыка, потому что это прекрасный повод поиграть, опять же, с друзьями, с коллегами. И, кстати, в стенах театра мы уже играли трио Рахманинова вместе с Алексеем Мельниковым и с моим братом Арсением Безносиковым, виолончелистом, который является концертмейстером Большого театра. Поэтому иногда я все-таки играю на скрипке. Ну, конечно, дирижерская практика, ее, во-первых, много. Она, конечно, тоже меня завлекла с головой. Поэтому времени на скрипку остается все меньше. Но я стараюсь все-таки находить время для того, чтобы с ней уединяться и музицировать.
8: Ну, тем ценнее и интереснее приглашение на эти камерные концерты. Вот вы сказали, что бывают они несколько раз в год, да?
9: Да.
8: Нужно просто следить за афишей и сходить их посетить.
9: Да.
8: Ну, а вот такое вот словосочетание «дирижерский корпус», не знаю, согласитесь с ним, знаете, как вот «дипломатический корпус» или там «пул», я не знаю, какое здесь слово лучше отражает суть явления. Угу. Вот вы вошли в это ограниченное профессиональное сообщество, и новые молодые дирижеры идут за вами, да, сейчас? Или их не так много?
9: Не знаю, на самом деле сейчас, мне кажется, и в Москве конкретно, и в принципе в России, а если посмотреть шире, во всем мире уже случился, скажем так, момент, когда профессия сильно
8: омолодилась.
9: Да.
8: Это прекрасно.
9: Вот. И действительно, тот путь, который раньше дирижер должен был проходить десятилетия, он сейчас занимает гораздо меньше времени, я могу судить по себе. Вот в этом году я закончил консерваторию как второе высшее образование, как дирижер.
8: Оперно-симфонический
9: дирижер. Да, получил диплом. Вот за эти 4 года я сам недавно веду учет, просто я сыграл больше 200 концертов и около 50 спектаклей, вот будучи студентом консерватории, на самом деле, да. То есть, в принципе, такое представить, ну, сказать кому-то там 20 лет назад вернуться, сказать кому-то просто невозможно, ну, никто бы не поверил, что такое возможно.
8: Сама плотность событий.
9: Да, и это были концерты не где-то, да, условно говоря, а это все-таки были и коллективы, и сцены, и оперные театры. Поэтому, опять же, сейчас время, когда это становится возможным, это, с одной стороны, большая привилегия и, конечно, большое счастье, с другой стороны, это огромная ответственность, потому что от того, как и я, и все мои молодые коллеги, от того, как мы справимся с теми обязанностями и с той ответственностью, которая на нас возложена, будет зависеть в каком-то смысле жизнеспособность таких проектов, да, связанных с молодыми дирижерами. И я рад в этой связи отметить, что, во-первых, у нас есть практически со всеми, вот между собой у нас есть приятельские или дружеские отношения, что действительно тоже раньше не было нормой и системой. А сейчас я вижу, что это вот мы в любой момент можем друг другу позвонить, чем-то поделиться, с чем-то посоветоваться. И в частности, вот в новой опере в следующем году у нас будет симфонический абонемент, симфонические концерты, 4 концерта, которые так и называются «Главные дирижеры», в котором выступят 4, так скажем, свеженазначенных главных дирижера московских. Это концерт открытия будет с моим участием, а также выступит Иван Никифорчин, который главный дирижер МГСО, Арсений Ткаченко, главный дирижер БСУ, а также Алексей Рубин, который является главным дирижером оркестра Челябинской филармонии. И это тоже в каком-то смысле желание подчеркнуть вот некий, как вы сказали, возникший новый дирижерский корпус, то есть это молодые, интересующиеся музыкой, увлеченные люди, которые на самом деле жертвуют очень многим ради музыки, ради этого дела.
8: Ну что ж, это прекрасное приношение, я бы сказал, и музыкальной, и культурной, и той традиции, которую Евгений Владимирович Колобов заложил в новой опере. Я еще раз хочу сказать спасибо гостю нашего эфира Федору Безносикову в год 80-летия Евгения Колобова. Спасибо за теплые слова, за интересный рассказ. И, конечно же, до встречи на концертах, где вы можете услышать Федора Безносикова, ну, преимущественно в дирижерском качестве, но помните о редких возможностях камерных концертов и вообще о замечательной афише новой оперы, которая разнообразна и приглашает вас в концертный зал. Спасибо.
9: Спасибо большое.
0: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
10: Всем-всем-всем, друзья. Радио-радио, Россия-Россия. Я Дмитрий Таиров. Тоже могу повторить два раза. Но еще раз хочу сказать вам, что это все не важно. Важно то, что с нами Ольга Ивановна Маховская. Чудесный психолог. Давайте объясним, что тревожность – это очень верный и очень чуткий пес.
11: Дурная репутация, как будто бы это такой клинический симптом. И действительно, тревожность входит в состав разных заболеваний, психиатрических в том числе. Тревожность – это нормальное состояние, которое о чем-то сигнализирует. Вообще, было бы странно, если бы человек вообще его ничего не тревожил, и я могла бы предположить, что если у человека ничего не колышет, то он, в принципе, равнодушен и каким-то счастливым проявлением жизни. Но тревожность сигнализирует иногда о воображаемой опасности, как это бывает, например, у людей, которые боятся летать на самолете. Для нас тревожность в быту, она показывает, что что-то не так, потому что тревожность тоже интегральная характеристика, которая не дает ответа, но мы оказываемся в проблемной ситуации. Что не так? Что можно исправить? И так далее. Есть ситуации, где тревожность может носить такой разрушающий характер. Тревожная мама, которая на мобильном телефоне сопровождает маленького ребенка в школу и обратно, и волнуется, как он там себя ведет и так далее, конечно, она индуцирует эту тревожность. Довольно часто, когда к детям приглашают психолога, говорят, что он плохо спит, или он не слушается, он не успевает, вот он сядет и смотрит в одну точку, или он где-то теряется, он забывает учебники. Все это показатели расконцентрации и тревожности. Психолог первым делом начинает искать, а где индуктор среди взрослых? Кто? Кто? Да. Потому что вызывают к девушке, которая хочет уйти из школы. Ей 15 лет. На вопросы, почему она хочет уйти из школы, она отвечает что-то такое. Кто-то на нее не так посмотрел, какая-то оценка. Ну, в общем, ничего убедительного.
10: Угу. Ну, это лучше, наверное, чем если бы она сказала, я хочу быть 15-летним капитаном.
11: Ну, задача психолога все равно докопаться до причины. Да. И потом выясняется, что у нее в семье родители разводятся. Таким специфическим образом, что то они остаются жить под одной крышей.
10: Это раз, а во-вторых, ее еще в разные стороны тянут, бедную.
11: Ее судьба непонятна, да, потому что объявлена экстренная перемена. Развод – это что-то такое кризисное, после чего все начинают жить как-то по-другому. Вот. И она выдает как фальстарт. Она начинает симулировать эту перемену. Она пробует возможности этой ситуации. Она приходит домой и объявляет, что она не будет больше учиться в этой школе.
10: Может быть, таким образом она надеется внести какую-то нотку...
11: примирения? Чтобы...
10: Отчасти, да, привлекает внимание к себе,
11: ну,
10: да,
11: манипуляция,
10: обоих что родителей, да, да. Ну, конечно, в лучшем смысле.
11: Конечно, конечно, дети в ситуации развода пытаются обратить на себя внимание, тут вы совершенно правы, именно потому что она не хочет терять ни одного, ни другого, и говорит, а как же я?
10: Логично.
11: А как же я?
10: Она права.
11: Да. Но в таком случае психолог говорит, слушайте, родители, вы, когда меня приглашали, вы говорили, что проблема у девочки с успеваемостью и так далее, но вы не сказали очень существенно фактора, что
10: да.
11: Семейный контекст тревожный. Как мы можем работать с тревожностью напрямую? Но у нее есть причины. Или там период экзамена, вот сейчас там ЭГЭ и так далее. Это ведь очень сложный экзамен, очень ответственный, судьбоносный и так далее. Ну, мы прямо просим иногда мам и бабушек собирать чемоданы, уезжать куда-нибудь. Не надо дома постоянно ходить и вгонять детей в тревожность, потому что они плохо сдают экзамены.
8: Так они ходят, эгегей, давай, у тебя эгегей впереди.
11: Эгегей, ты еще ничего, если ты дубина, ты просто ты все провалишь, ты погубил мою жизнь.
8: Ну, это совсем...
11: Папа пошел на работу, бабушка включает свою шарманку. Она считает, что если она лишний раз не повторит, то ребенок точно сдаст ЕГЭ там на 20 баллов. Иногда мы отражаем чужую тревожность. Ты переживаешь свою тревожность или чужую, как удалиться от индуктора тревожности. Бывает, что среди друзей, тоже членов семьи, кто-то ходит, особенно старики. Я говорил, что все кончится плохо, все ужасно, вы просто простаки, дураки и так далее.
8: Что-то, подождите, я тревожиться начал, подождите, Агана.
11: Это я индуцировала вашу тревожность.
8: Вот,
11: теперь
8: видите,
11: вы видите, как это работает.
8: Как это работает, друзья.
11: И мы с вами, вот мы призываем к спокойствию, поскольку мы с вами, Дмитрий, поставили задачу формировать экологическое сознание, сохранять самообладание, успокаивать других, самому держаться адекватно, скажем так. Это тоже
8: держаться
11: сегодня важный социальный навык.
9: Но существуют какие-то вот моменты такие психологического тренинга несложного, даже не тренинга, а вот какой-то вот физико-нейронной системы, которая позволяет тебе немножечко выйти из этого состояния вот этой тряски, этой дрожи излишней.
11: Если это уровень уже панической атаки, то, конечно...
9: Как мужчина, вот женщина, я часто сталкиваюсь в последнее время, прямо они жалуются на паническую атаку. Необъяснимую. Когда спрашиваешь, а чего? Не знаю. Не знаю, что-то на каком-то...
11: Ну, всегда причина есть, можно докопаться,
9: конечно,
11: я вас уверяю, что...
9: Психолог докопается, медик докопается, конечно.
11: Ну, иногда это страх выглядеть плохо у женщины. Это вот этот во демонстративный
9: сне.
11: Момент. Ну, паническая атака очень часто бывает в публичных местах.
9: Да, и это понятно. Это какой-то... А во сне человека душит, к примеру, я знаю, например, такие вот ситуации. Просыпается, человек вскакивает, ни кошмаров, ничего не снилось. Просто вот неожиданно накатило что-то такое, прилив. Это уже физиология больше?
11: Я боюсь, что это физиология, с которой нужно разбираться. Там неудобно лег, что-то какой-то пережимается.
9: Да, я понял. Вы правы, такое возможно.
11: Тут физиологию сна нужно смотреть. В реальной жизни, самый простой метод – это сенсорный контроль. Это методика, которую рекомендуют, когда вам плохо. Она состоит в том, чтобы вслух или полушепотом назвать 5 сигналов какой-то одной модальности, 5 предметов, например.
9: И 5 поэтов древности, например.
11: 5 поэт, 5 каких-то вещей, да. Угу. Что то угодно. Есть... 5. Вот включить контроль. Вы должны вернуть.
9: Давайте все, что угодно, но только 5, чтобы вы понимали, что это квинтет.
11: Стул, микрофон.
9: Или то, что видите перед глазами.
11: Можно то, что вы увидите. Угу. 5 сущностей назвать.
9: И это способствует.
11: Это способствует. Одна из интересных ошибок, которую я наблюдаю, когда люди хотят успокоить, берут за руку. Угу. Считают, что я возьму за руку тебя.
9: И ты сразу почувствуешь все мое.
11: Если вы хотите успокоить, то лучше приобнять. Потому что очень часто, по крайней мере, за такой внезапной тревожностью, паническими атаками лежит нарушенное базовое чувство спокойствия, доверие к миру. Угу. Поэтому если вы хотите свою девушку успокоить, то берите ее под крыло. Есть такое даже выражение.
9: Потому что возьмете за руку, она подумает, что вы кольцо ей хотите надеть. Знаю я все ваши приемчики.
11: Какой вы скептик. Ольга Ивановна, да. Взять за руку мало.
9: Мне, например, доводилось слышать, что человек, который боится летать, гораздо спокойнее себя чувствует, когда знает, что на борту находится еще один человек, которого также трясет,
11: и он
9: берет вот тут, он может взять его под крыло и сказать:
11: посмеяться над ним и сказать: салага, что ты волнуешься, я тебя понимаю,
9: как у него действительно случается,
11: да? 100%, да, и мы даже формируем команды, когда, например, летят несколько человек из компании, им нужно, то хорошо, если аэрофобия аэрофобией страдает два человека в команде. Ну, вот жалуются.
12: Правильное слово, аэрофобия, да.
11: Аэрофобия, да. Они друг друга будут успокаивать, и я просто гарантирую, что уровень тревожности, по крайней мере, будет гораздо меньше.
12: Это прекрасно. Да. Особенно, когда разносят напитки и завтраки.
10: Никак девушка дойти не может. Узкий, да, узкофюзеляжный самолет. Вот она идет, он сидит и думает, да когда же уже мне принесут? Когда?
11: Тревожится.
10: Это тревога другого характера. Лучше тревожьтесь вот в таком ключе, друзья. Слушали
11: смешная вы... тема эта тревожность, если нас послушать.
10: Вот замечательно Ольга Ивановна сказала, понимаете, тема смешная, когда смотреть на все трезво. Вы слушаете, да, ваши уши не уступают вашим глазам, вы слушаете программу «Психология». И мы, конечно же, с экспертом, с Ольгой Ивановной Маховской и я, Дмитрий Таиров, мы говорим вам огромное спасибо, друзья, за внимание. Мы надеемся, что вы из наших вроде бы как таких разговоров на отвлеченные условно темы выносите что-то для себя очень и очень важное.
11: Спасибо большое за внимание.
10: Спасибо. До новых встреч, друзья.
0: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. На правах рекламы.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
13: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
7: Но цифры действительно пугают.
13: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
7: Но почему это происходит?
13: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
14: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
13: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
14: А разве это не так?
13: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен до

0: формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
1: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
0: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
1: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
0: А вот что насчет технологии производства?
1: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
0: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
1: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов

0: натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Кавказ Сергея Есенина.
4: Я вас люблю, как шумную куру. Люблю в пирах и разговорах. Я северный ваш друг и брат. Поэты все единой крови. И сам я тоже азиат. В поступках, помыслах и слове.
3: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили. В понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Новосибирска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
5: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские войска за неделю в ходе спецоперации овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО. «Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны», заявил Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил о заключении с Венесуэлой сделки, предусматривающей переход ее нефтяных резервов под контроль США. Далее подробно. Российские войска за неделю в ходе спецоперации овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО, следует из сводки Минобороны. В ней указано, что за это время подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селами Перша Травня и Писаревка в Сумской области. Группировка войск «Центр» освободила Анновку и Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Восток» освободили Долинку, Нежинку и Шевченковское в Запорожской области.